и там всякие там голод и прочие еще чувства. Ну и, наконец, передний мозг – это высшая нервная деятельность. Ну и плюс вот очень большие у многих организмов доли, связанные с обонянием. Сейчас я, небось, не то показываю, да. Обонятельная доля, вот она спереди. Вот это вот не обоняние, обоняние желтенькое, то, что тут показано. Вот такая вот штука. Дальше у рыб это все только продолжает совершенствоваться. Если мы посмотрим на мозг рыбы, ну вот видим все то же самое. Передний мозг, промежуточный, средний мозжечок, продолговатый, красота, все те же отделы, все сохраняется. Только потихонечку они получают еще более четкие границы. Обратите внимание, ай да мозжечок, ай да молодец. Вот прям уже стал четким отдельным тоже мозговым пузырем. Но это все мы понимаем по современным животным. Мы просто смотрим на современную миногу, на современную рыбу, изучаем их мозг, ну и представляем себе, ну что, наверное, вот так вот эволюция шла, от чего-то бесчелюстного, там, к рыбам и прочее, и, наверное, мозги у них тоже развивались примерно так же, как на уровне современных рыб. А есть ли что-то, что может нам дать палеонтология? Есть ли у нас какие-то окаменелости этих самых мозгов? Вообще-то говоря, есть. Но, может быть, не мозгов бесчелюстных, по крайней мере, я информацию про таких не нашел. А вот по рыбам, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Хороший такой, выдержанный со временем мозг, 319 миллионов лет в обед, в Англии найденный, от древней рыбы, как коцефалюса. Рыбка небольшая, мозги там были тоже небольшие, размером с монеточку, но в целом хорошие такие рыбьи мозги. В деталях их рассмотреть вот прям супер не удалось, но все, что удалось найти, оно вполне соответствует морфологии современных рыб. Вот такой вот крошечный 2,5-сантиметровый древний мозг. Самый древний из мозгов, известных на данный момент среди позвоночных животных. К слову, этот мозг, который был изучен у кокоцефала, это мозг, это именно сохранившийся мозг. То есть это не как частенько бывает, просто полость от мозга, объемный такой череп красивый, внутри осталась полость мозга, можно тут гипс какой-нибудь залить и получить слепок мозга. Или как сейчас делают, просто отсканировать, допустим, компьютерной томографией и опять же получить внутреннюю полость в форме мозга. Так делают, безусловно, но это не тот случай. Тут прям буквально мозг сохранился. И даже отдельные клетки удалось рассмотреть, хотя и сильно измененные. То есть это буквально древний окаменевший мозг. Но это не дало какой-то колоссальной информации и каких-то невероятных наших познаний в плане эволюции. Но всегда приятно, что вот такие вот тафономические изыски иногда попадаются. Что дальше? Чтобы понять, как дальше эволюционировал мозг, мы снова от палеонтологии, от каких-то таких реальных находок переходим к эмбриологии. И смотрим, как развивается мозг у эмбриона, допустим, человека, и представляем, что, наверное, у наших предков тоже он шел по такому пути. Что же мы видим? Мы видим, что, соответственно, вот эти вот первые сформировавшиеся мозговые пузыри начали вот так вот заворачиваться, потом передняя часть конечного или же переднего мозга стала увеличиваться и превратилась в полушария головного мозга, и полностью эти полушария все остальные части мозга скрыли. И так вот как бы произошло разделение древнего мозга, который в серединке, и вот такого нового мозга, который снаружи. Если мы обратимся теперь к эмбриологии, к сравнительной анатомии, то есть снова посмотрим просто на мозги разных животных, мы неожиданно увидим то же самое, что получается совсем с другой стороны, то есть мы не на эмбрион смотрим человеческий, а смотрим на рыб, на земноводных, на тех, на сех, а видим-то примерно то же самое, такой же тренд. И мы понимаем, что, наверное, значит, истина где-то рядом, да, что мы, видимо, проследили какой-то реальный тренд, а не просто что-то себе нафантазировали. И вот мы видим, как рыбьи мозги потихонечку превращаются у земноводных во что-то. Это примерно такое же на самом деле. Потом у рептилий уже действительно там мозги начинают усложняться. Там уже и полушария прям таки мозгов появляются. Ну, а дальше от рептилий у нас птицы развиваются, суперинтеллектуалы. Ну, и где-то вот здесь вот на самом деле, вот как-то вот так вот надо стрелочку провести. От одного из ответвлений от земноводных мы придем в конце концов к мозгам млекопитающих. И в конечном итоге даже прямо таки к нашим мозгам. Давайте же прямо уже так и сделаем. Вот смело прямо вот возьмем и двинемся в сторону млекопитающих.
Вот еще разочек, как этот путь мы будем проходить. От земноводных к кому-то переходному. Их еще называют рептилиоморфами. Ну, типа такая земноводная, которая уже научилась на суше как-то размножаться. То ли рожать, то ли, там, не знаю, яйца откладывать. Дальше это все превращается в архиотериса. Это тоже что-то такое непонятное, скорее на ящерицу смахивающее. Ну, такой типичный звероящер. А по сути, это уже первое животное из нашего эволюционного ряда. Оно, конечно же, никак не может считаться млекопитающим, но оно прям такой непосредственный классный предок. Дальше, соответственно, все это потихонечку, полигонечку совершенствуется. Доходит прямо-таки до такого хорошего терапсидного уровня, когда уже прям можно какие-то признаки млекопитающих разглядеть. Вот прямо-таки шерсть выросла. И дальше все это уменьшается, в норы прячется, и млекопитающим становится. Еще раз, все то же самое, для, так сказать, закрепления полнейшего, только вот на такой черно-белой, ну, зато, мне кажется, довольно-таки понятной схеме. Вот согласно последним таким данным, которые, честно говоря, не очень понимаю, на чем опираются, ну, возможно, что тут у нас, ну, просто как бы подсчет опять какой-то был такой математический, что где-то около там 320 миллионов лет назад впервые появляются синапсиды. Вообще, насколько мне известно, самые древние синапсиды – это как раз что-то вроде архиотериса или что-то в этом духе. А это где-то 310 миллионов лет. Вот что-то такое более древнее. Это пока гипотетическое все. Ну, как бы там ни было, наверное, действительно, где-то около 320 миллионов лет назад вот произошло ответвление в нашу сторону, в сторону синапсид. Потом всякие эти примитивные синапсиды развивались, до диметродона прямо-таки докатились. Это такой классный парень с парусом, уверен, вы его все знаете. Дальше еще некоторые из этих вот примитивных синапсид дают маленьких, как это часто бывает, но зато каких-то более млекопитающеобразных существ. И развивается огромная такая разветвленная группа терапсид. Активно развивается на протяжении пермского периода, ну, где-то порядка там 280-270 миллионов лет назад. Вот тут прям такое становление терапсид. Вначале там диметродоны гуляли, потом повымирали бедолаги. И вот где-то вот там вот около 270 миллионов лет назад начинается бурное развитие терапсид, таких уже более зверообразных рептилий. Хотя, ну, не рептилий, зверообразных синапсид. И ближе уже к позднему пермскому периоду мы получаем еще одно важное ответвление – цинодонтий. Это прям самые крутые из всех синапсид. Это прям те, которые, ну, уже прям цинодонты, то есть собака-зубы, уже практически бобики, можно сказать. Да? И у них-то там уже прям вообще все хорошо. Они уже почти что на млекопитающих похожие. Ну, а дальше остается только отделить от них пробайногнат и уже устремиться прямо-таки к ветви млекопитающих. Но это уже случится в Триасе, где-то около 250 миллионов лет назад. Вот такой вот эволюционный тренд. Ну, тренд трендом, тренды назначены, обозначены. А нам-то тем временем пора поговорить про мозги. Что нам известно про мозги примитивных синапсид? Нам известен диметродон. И сейчас наверняка кто-нибудь там тоже уже начинает строчить комментарий, что что же это у, значит, Ярослава Александровича получается, да, этот самый медуза умная, вот, хотя у нее вообще просто нервная сеть, а диметродон-то глупый. Но да, опять согласен, можно, в принципе, на эту тему подискутировать. И, конечно же, я с вами спорить не буду, что диметродон-то поумнее медузы будет. Но все познается в сравнении, да, и все-таки слайдов уже прошло много, и мы уже приближаемся к нам потихонечку. А если с нами сравнить или даже сравнить просто с млекопитающими, ну, диметродон такой себе, оказывается. Действительно, не самый интеллектуальный парень. К сожалению, мы, кстати, не знаем полностью весь мозг диметродона. Спасибо, что хоть заднюю часть его мозга удалось изучить. Передняя обломалась. Вот, видите, тут такой вот облом. Увы. Но задняя часть мозга вполне себе такая оказалась примитивная, с одной стороны, но с другой стороны вполне ожидаемая, вполне вписывающаяся в тот тренд, который мы предполагали для таких примитивных синапсид. Из интересного, что здесь удалось найти? Из интересного тут, например, нашли развитую фолликулярную ямочку, прямо там, где ее и положено было бы найти. Что такое фолликулярная ямочка? Это место, где, скорее всего, флокулюс был расположен. Кто же такой флокулюс? Это клочок. И снова, наверное, большинство народу легче не стало. Клочок – это часть мозжечка. Вот тут уже, наверное, действительно многие
вы поняли, о чем идет речь. То есть это что-то связанное с движением. Больше того, ну, сложно сказать, какая конкретно функция у клочка, но, видимо, что-то типа там быстрого реагирования глазами во время быстрого движения. Короче, мы можем сказать одно, что Димитродон, судя по всему, был очень шустрый парень и очень неплохо скоординированный, что отлично, в общем-то, согласуется с его предполагаемым образом жизни. Он был, вообще-то говоря, хищником, причем главным хищником, таким апекс-хищником на своей территории. Ну и вот еще из интересного, тут, например, такая классненькая гипофизарная ямка тоже намечается. Можно сказать, ура, гипофиз появился. Это, кстати, если что, гипофиз, эпифиз – это не части мозга, это железы, которые с ним связаны. Но я просто отмечаю, что вот такие даже отдельные структуры можно различить и какие-то выводы об их форме, об их функционировании попробовать сделать. Но вообще-то говоря, вот как раз то, что тут есть гипофизарная ямка, это вообще никого не удивило. Потому что и гипофиз, и эпифиз, и вот это вот все сформировалось еще на уровне безчелюстных. У меня они есть. Так что, конечно, Димитродон тут тоже молодец, у него все тоже присутствует. Вот некоторые так называемые эндокасты, то есть вот эти вот такие вот рисуночки, они построены все-таки не на базе вот таких вот красивых сохранившихся мозгов. Мозги редко сохраняются. Это на базе полости мозга. И причем мы не всегда можем четко как бы полость мозга приравнять к размеру мозга. Вот, скажем, у того же самого Димитродона оказалось, что очень плохо в этой полости можно какие-то отдельные части мозга проследить. То есть, видимо, мозг не занимал все пространство внутри полости. Там еще были какие-нибудь там сосуды, еще что-то. Поэтому, ну, как бы эндокаст не равно головной мозг, к сожалению. Но хотя бы что-то по эндокастам мы можем проследить. Мы видим, что самый древний эндокаст, я его не показывал, но он есть данные, известен для варанопидов. Это прям супер примитивные, еще на варанов похожие синапситки. Дальше вот он как раз тот самый, который я демонстрировал только что, мозг Димитродона. Ну, а дальше уже прям что-то такое более прогрессивное. К сожалению, у первого и второго части мозга обломались, мы вот передней части не видим, но, видимо, в целом они были такие вытянутые, похожие скорее на мозги земноводных современных. То есть это прям даже не мозг рептилий, что очень примитивно. Потом, соответственно, они начинают потихонечку сворачиваться вот так вот. И вот где-то вот уже на уровне мамалиоморфов, они, во-первых, всегда свернуты, а во-вторых, еще и заметно мы видим, начинают пробой нагнатов и дальше увеличивается передняя часть мозга. Конечный мозг, тот самый, которым мы думаем. И вот еще парочка мозгов, которые действительно удалось насканировать, красивенькие. Это трицинодон, представитель цинодонтов, но таких примитивных, 230 миллионов лет назад. И мы видим, что у него еще мозг, ну, действительно такой не очень далеко ушедший от Димитродона, хотя вот по размеру он уже гораздо больше. Если мы сейчас опять парочку кадров назад сделаем, посмотрите, вот тут мозгов сколько было. Да? И вот тут мозг уже, ну, чуть-чуть так, по крайней мере, разросся, что приятно. А уж дальше-то мозги прям поперли так поперли. И произошло это в тот момент, когда, собственно, млекопитающие стали на путь млекопитающизации, маммализации. Это произошло в триасовом периоде, когда динозаврики появились. Динозаврики наших родственников загнали в тень, буквально в тень. Большая часть млекопитающих перешла к ночному образу жизни. Ну, еще не совсем млекопитающих, но будущих млекопитающих. И перейдя к ночному образу жизни, они стали мелкими, они стали насекомоядными, они потеряли цветное зрение, они обрели, вот что нам сейчас важнее всего, очень классный нюх и стали прокачивать мозги. Почему нам так важно про нюх-то? А дело в том, что, собственно, передняя часть мозга и обонятельная доля мозга – это неразрывно связанные части. И, видимо, именно необходимость восприятия большого количества запахов стимулировала развитие переднего мозга. То есть, если бы не было бы необходимости так много нюхать, и нам было бы достаточно такой маленькой тощей нюхалки, как у рептилий, то в таком случае нам бы не надо было так много анализировать всего, так много об этом думать и в конечном итоге становиться такими шибко умными. Так что в какой-то степени именно нюх сделал
млекопитающих одними из самых умных существ на Земле. Конечно, это был не единственный путь. Вот птицы пошли по совсем другому пути, и у них совсем по-другому организован мозг, и, в общем-то, думают они тоже, даже, можно сказать, не со всеми теми же частями мозга, что и мы. Но птицы – это все-таки отдельная ветвь. Мы сегодня в разные стороны часто уходили. Пожалуй, что к птицам и к динозаврам мы сегодня не пойдем в гости, иначе мы там заблудимся, а продолжим путешествие именно с маммалиями, с нашей группой. И вот мы еще разочек можем посмотреть на супермелкое существо гадрокодия и на то, как у него классно развиты обонятельные луковицы головного мозга, что, ну, как бы позволяет ему перейти, можно сказать, на новый уровень интеллектуального развития. И еще одна схемка, которая вот это все вот прям демонстрирует. Тут можно было бы очень много тоже подискутировать, но я вот так вот коротенечко лишь скажу, что в 2011 году была предложена версия, что было прям четко, можно, скажем так, что можно четко выделить три этапа вот этой вот перестройки головного мозга и формирования мозга млекопитающих. Первый этап на уровне пробоиногнатов, потом вот такой четкий этап на уровне маммалиоморфов, это млекопитающие и их ближайшие древние родственники, а потом вот уже прям самые млекопитающие. Сейчас как-то вся эта картина немножко смазалась, и вот последние исследования, исследователи так смело про три этапа не говорят. Говорят скорее про общий плавный тренд. Но я думаю, что, например, всеми нами любимый Дарвин только бы порадовался такой тенденции. Он вообще не любит скачков в эволюции и всегда говорил, что в эволюции нет скачков. Мы сейчас знаем, что иногда они бывают, но, видимо, к мозгам это не относится. Мозги действительно развивались относительно плавно. И вот мы видим, как потихонечку, полегонечку, вот так пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом, мозги разрослись. И в итоге, вот, пожалуйста, получились мозги плацентарных наших предков. И в первую очередь все это было связано изначально с развитием обонятельных долей мозга. И вуаля, мы получаем мозг млекопитающего. Ну, вы, наверное, догадались, что перед вами не просто мозг млекопитающего, а прям мозг млекопитающего, того самого, который разумный и человек. Ну, и здесь мы видим, что все, в общем-то, сохранилось с самых древних предков, никто никуда не дел. Вот они, самые древние части мозга, все на месте. Просто они сейчас стали как бы маленькие, спрятаны где-то там под огромнейшим нашим, значит, с этим полушарием мозга. А вот еще и там его извилины со всех сторон поджимают, и его разглядеть-то невозможно. И вот эта вот старая часть, она иногда еще называется рептилийным умом, потому что именно она отвечает за самые такие базовые вещи. Ну, некоторые вещи я уже обозначил, но вот, собственно говоря, если мы все это вместе объединим, получится, что все инстинктивные штуки и прочее, это вот все рептилийный ум обеспечивает. Дальше есть вот такая вот как бы переходная стадия во всех отношениях и по пространству, и по смыслу. Это чувство эмоций, и тут, кстати, память где-то еще тоже срабатывает. Ну и, наконец, высшая нервная деятельность, передний или конечный мозг. Итак, осталось буквально один сделать прыжок, но прыжок существенный в плане развития мозга. А именно пройтись по развитию приматов и посмотреть, как же вот от такого мозга, у которого все-таки уже были полушария, да, вот все замечательно, но в то же время еще как бы мозги были крайне маленькие по отношению к размеру тела. Есть такое понятие коэффициент энцефализации, это соотношение размера мозга и размера тела. Но вот тут первых млекопитающих оно было не очень хорошенское. И у первых приматов-то оно было... Ну, такое себе. И вот в дальнейшем, как все это дошло до нашего мозга огромного и замечательного. Сразу могу сказать, что, конечно же, в принципе, развитие мозгов приматов, совершенствование всей этой системы и прочее, это прям тема, которую можно смело развернуть в целую отдельную лекцию, поэтому... Ну, тут можно много-много говорить. Но так как я все-таки не приматолог, не антрополог, не даже какой-нибудь там, не знаю, археолог, хотя не знаю, насколько археологи в мозгах разбираются. Ну, в любом случае, короче говоря, не человек-вед. Поэтому, в принципе, по этой части нашей эволюции я пройдусь самыми широкими мазками. Так что не переживайте, сильно долго не будет. Итак, кто у нас тут такие вообще? Это приматы.
это мозги приматов. Некоторые, я думаю, даже вы прям без подсказки догадались, кто такие. Вот тупая, это тупая. Это такой очень примитивный примат, похожий на белочку. Даже не примат, он получается еще за пределами приматов. Такой

современных приматов и примерно выстраиваем их в эволюционный ряд. Ну и, в общем-то, не имея реальных мозгов наших предков, мне кажется, сценарий неплохой. Ранние этапы развития мозга были связаны с, в первую очередь, видимо, перемещением по деревьям, что способствовало как-то большей координации движений. И второй момент – это, соответственно, с разнообразной диетой. Надо было нашим предкам запоминать, где что висит, где какое яблоко, где там фрукт доспевает, где не доспевает. И вот это все стимулировало развитие мозга. Ну и плюс такой вот огромный блок информации – это огромный блок воздействия на мозг – это общение. И огромный блок информации, который приходилось в мозг загружать. Приматы – суперобщительные существа, это суперколлективные существа. А общение требует огромного количества самых разных социальных связей, вот этих всяких отношений, кому надо чего-то там рассказать, кто какой статус имеет. И это все, конечно же, способствовало стимуляции мозгов. Если же мы пойдем дальше, уже по развитию наших человекообразных родственников, то тут мы вступаем уже в том числе и на путь развития непосредственно человека. И мы знаем, что мозги наших предков начали очень быстро и стремительно расти за последние, ну, получается, трум-трум-трум, ну, где-то 7 миллионов лет. Ну, по крайней мере, начиная от австралопитека, а это где-то от 4 миллионов лет примерно так, и до наших дней там уж прям вот мозг растет, растет. Ну, особенно вот как вот урод Хомо появился, там прям как на дрожжах начал расти. С чем это связано? Вот особенно последний этап, вот этот хомовский, 2,5 миллиона лет. Здесь мы можем обратиться к тому, что же заставило человека вот как-то приспосабливаться к окружающему миру. Что нового появилось по сравнению с его приматистой жизнью, с приматистой жизнью его предков? Мы знаем, что у австралопитеков уже появилась необходимость выходить на открытое пространство. Если мы обратимся к учебникам, получится, что они прям такие уже в саванне жили, но нет. Судя по всему, где-то 50 на 50, часть времени на деревьях сидели, часть времени в саванне. А дальше люди уже оказались, ну, прямо-таки на открытом пространстве. И там они перешли на новое питание. Они стали в первую очередь питаться мясом. И мясно-мясная диета вначале стала важной частью дополнительной к растительноядной, а потом она стала, в общем-то, для большинства людей основной. Иными словами, наши предки, хотя и всегда оставались всеядными, но становились все более и более хищными. И, видимо, именно это простимулировало развитие мозга. Потому что хищникам нужно быть умнее растительноядных. Ну, попросту, да. Кроме того, мясо калорийнее, а значит, его надо меньше есть. Или же, если его много съешь, то как бы много, можно долго потом не есть. И не надо каждую секунду искать вот чего-нибудь. Да? Вот те, кто питаются в основном растениями, какие-нибудь вегетарианцы или просто у кого преобладает, там, не знаю, растительная пища, кто там кашей любит питаться, а мясом по минимуму. Они знают, что, ну, как бы чуть-чуть поел, уже снова есть хочется. Чуть-чуть поел, снова есть хочется. А вот если бифштекс такой вот слопал, ну, там, может, еще полдня есть, не захочешь. И если ты питаешься калорийным мясом, у тебя появляется больше времени. А если у тебя появляется больше времени, можно общаться, можно что-то придумывать, изобретать. И, ну, соответственно, опять же, есть повод постимулировать мозги. Ну и, наконец, мясная пища, она требует меньше зубы. Это вот не всегда так логично, как-то в голове укладывается, но это действительно так. Если мы посмотрим на лошадей, на коров, у них зубы-то здоровенные совершенно, трава, она прям зубы стирает напрочь. А у наших-то, родственничков, зубки стали существенно меньше. И как только зубы стали уменьшаться, передняя часть челюсти стала тоже уменьшаться, челюсти стали уменьшаться, передняя часть черепа уменьшаться. А надо как-то скомпенсировать, можно сзади что-то добавить. При этом зубы – это кость, они гораздо плотнее, чем мозги. И, соответственно, если зубы уменьшаются, мозги наращиваются и наращиваются гораздо стремительнее. В итоге сейчас такая одна из главных версий, что мозги стали расти из-за перехода к хищническому образу жизни во многом. И вот мы видим как раз, как начиная от австралопитеков и дальше, особенно в момент появления Homo, когда уже прям вот хищничество стало преобразовываться, мозги стали расти, расти, расти, расти и расти очень стремительно, вплоть до Homo sapiens, у которых сейчас средний объем мозга считается 1350 кубических сантиметров. Ну и вот еще один тоже красивый график такой нашел. Вот разные наши эти предки, и мозг растет. Ну что ж,
Я думаю, что в принципе

0: был у меня еще парочка слайдов, которые я хотел начать что-то подискутировать, порассказывать. Но я уверен, что про развитие человеческого мозга вам найдутся уж какие-нибудь люди в интернете, которые что-нибудь расскажут. Вот вы можете там это, эволюция человеческого мозга или просто эволюция мозга, ввести сейчас в поиск. Уверен, что у вас найдется множество лекций. И на многих там, наверное, будет приписка Дробышевский или кто-нибудь еще. И там будет как раз рассказано в основном вот про этот этап. Так что, наверное, здесь я уже передам, так сказать, как это, не знаю, не приз, не кубок, а как это, эстафету, вспомнил слово, вот эстафету передам другим коллегам, а сам на этом я свою сегодняшнюю лекцию заканчиваю. Спасибо за внимание и слушаю ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо, да, мы передадим нашему лектору Станиславу Владимировичу, он, кстати, с нами в чате, как недавно вернулся, видимо. Даже вопросы задает.
0: Это реальный Дробышевский или тот, которого мы обычно видим в чате?
1: Это нейросеть СВД.
0: Ну понятно.
1: Да. Сейчас нейросети достигли очень больших, скажем так, успехов.
0: Интеллектуальных. Да. Интеллектуальных.
1: Это сверхразумный, так сказать, сверхсильный искусственный интеллект Станислав Владимирович. Давайте перейдем к вопросам. Сначала вопросы. Да, спасибо, что присылаете донаты. Это очень важно для нас.
0: Спасибо.
1: Зачитаю некоторые донаты, которые без вопросов. Очень любим ваши эфиры.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо за лекцию. Всегда интересно. Спасибо Ярославу Попову за стрим. И теперь вопросы, которые были заданы через донат. Так, этот вопрос я перешлю в чат, потому что там есть название, которое я обычно коверкаю.
0: Так.
1: Я не буду их зачитывать, чтобы не шокировать никого.
0: Да. Вопрос про то, кто такой Агатаумакс. Может ли это быть Элотрицератопс, или же это остатки одного... Остатки одного динозавра. Если я ничего не путаю, то Агатаумакс – это у нас, по-моему, такой цератопсид, который был описан еще этим Эдвардом Дринкером Коупом, небезызвестным, одним из участников «Костяных войн», и он обнаружил очень фрагментарные остатки таза, фрагментарные остатки позвонков, и понял, что это что-то, относящееся к рогатым динозаврам, но не более того. И как бы, что это конкретно за животное, не совсем ясно. В дальнейшем были уже описаны всякие известные там трицератопсы и прочее, и в какой-то момент вернулись к Агатаумаксу и попытались его действительно либо, ну, как бы, полностью подтвердить, что это самостоятельный вид, либо его кому-то ввести в синонимию, или, может быть, какого-то динозавра надо срочно переименовать в Агатаумакса, а, собственно говоря, Агатаумакса таким образом восстановить. Чаще всего его все-таки сравнивают с трицератопсом. То есть, по-моему, он во многих работах числится именно как синоним трицератопса. Причем здесь не очень понятно, почему тогда именно трицератопсу не передали название Агатаумакс. Ну, видимо, потому что материал очень фрагментарный, и это название, ну, как бы, так же, как и с массоспондилом и тираннозавром, просто-напросто не может быть использовано, потому что материал не диагностируемый толком. Но насчет того, чтобы его с Эутрицератопсом сравнивали, я такого не слышал. Вот, все-таки обычно считают, что это либо аналог трицератопса, либо что-то неопределимое. Как-то так. Кстати, интересно, что на старых иллюстрациях, я не помню конкретного художника, по-моему, Генри Хардер, что ли, там как раз изображен конкретно трицератопс, как бы мы сейчас сказали, но с подписью Агатаумакс. То есть в то время тоже считали, что вот Агатаумакс – это вот что-то такое один в один, как трицератопс. Вот, пожалуй, что все, что я могу по этому поводу сказать.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Правда ли, что все центрозаврины вымерли к концу мела? Но если так, то кто тогда Локоцератопс и родня?
0: Так, центрозаврины вымерли к концу мела. Да-да, вижу. Вопрос тоже пришел. Продублировали, спасибо. Локицератопс. А, локицератопс, локицератопс. Пум-пум-пум-пум-пум. Сложно, конечно, сейчас переключиться на рогатых динозавров резко. Центрозаврины. По-моему, все-таки центрозаврины к концу мела не все вымерли. Вот. По-моему, так. Но, не знаю, я могу вот сейчас вот точно так же, как вы, прогуглить, что-то по этому поводу попробовать посмотреть. Но я думаю, что это вы и сами справитесь. К сожалению, вот так вот прям по памяти я вам сейчас не воспроизведу, так это или не так. Но, по-моему, центрозаврины, они у нас до конца мела вполне себе дожили. Никуда их никуда не вымирало. Локицератопс вполне себе центрозаврина. Ну вот, по крайней мере, кстати, уже Google говорит, что центрозаврины до конца мела себя отлично чувствовали. Так что я не знаю, откуда такая информация про вымирание центрозаврин. Все с ними хорошо было.
1: Да, спасибо. Следующий вопрос. Является Африканус ли Африканус и Грацилис видами борозавра, или это все-таки отдельный род Тарнерия?
0: Ох, какие специфические вопросы пошли. Давайте мне тоже их напишите, а то иначе
1: да,
0: я...
1: Да.
0: Сейчас вот по памяти я не все воспроизвел. Ага, вижу. Так, господи, это еще и виды. Виды борозавра. Давайте я сразу вот прям вот сделаю отсылку куда-нибудь там к Википедии, допустим. Потому что, ну, я, увы, все виды динозавров не помню. И вот сейчас резко с мозгов на динозавров я... Переключиться-то могу попробовать на общие вопросы, но не на виды. Нет, этого я не помню. Просто не помню.
1: Угу. Пока это идут вопросы за донат. Большое спасибо, что присылаете.
0: Очень
1: нам.
0: Здорово, спасибо. Вот, ну извините, если это тоже были донатовые вопросы, ну...
1: Да.
0: Не помню. Вот, могу прогуглить. Мне не жалко. Но я надеюсь, что вы тоже можете это сделать.
1: Хорошо. Ну, вот такой вопрос, который, мне кажется, часто задают. Это правда, что мозг человека потребляет 20% энергии? А это не как байка, про мозг работает на 10%?
0: Так, насчет того, что он употребляет до 20% энергии, нет, это не байка, тут немножко другая история-то. А когда мы говорим про то, что мозг работает на 10%, мы имеем в виду, что у нас там потенциал какой-то сказочный заложен, и к тому же непонятно, нафига нам 90% остальные эволюции были созданы. Но, видимо, так, запаска. И это, конечно, не так. Нет, мозг работает нормально. Если мозг работает на 10%, это уже что-то очень нехорошее. И, скорее всего, как бы это будет сильно заметно. А что касается 20%, о которых сейчас идет речь, это идет о затрате энергии вообще всего организма. То есть, когда мы что-то едим, мы, грубо говоря, там берем 1/5 тарелки, вот так вот отделяем и понимаем, вот это вот мы мозги кормим. И да, это так и есть. Но я, может быть, сейчас тоже, как говорится, там, в каких-то процентах ошибусь. То есть, может быть, там есть какие-то более точные данные. Но я тоже читал именно про 20%, так вот, если округлить. Мозги – вещь энергозатратная, очень энергозатратная. Тут, опять же, конечно же, стоит оговориться, что те, кто больше работают мозгами, они как бы больше энергии, грубо говоря, на это расходуют. Кто меньше, там меньше энергии на это расходуют. И это тоже можно, в общем-то, посчитать. Это действительно так. Но, опять же, буквально, ну, как бы, если сидишь и ничего не делаешь, оно вроде как там попозже есть хочется. А если начинаешь, например, там, не знаю, грузы таскать, то пораньше есть хочется, но ты понимаешь, что мышцы работают. А если ты сидишь и начинаешь математические задачи решать, то тоже опять кушать хочется очень быстро. И понимаешь, что энергия-то, она ушла, о, куда-то туды. Так что можно посчитать, что в некоторые моменты больше мозг ест, в некоторые моменты меньше, но в среднем 20%.
1: Следующий вопрос традиционный. Ярослав.
0: Вот Википедия пишет, что борозавр только один вид. По крайней мере, из того, что я быстро успел прочитать. Да, да, слушаю. Просто самому любопытно стало, да, что там про этими африканусами.
1: Традиционный вопрос про дикий мир будущего, в котором мы все живем. Показаны китовые олуши, которые вели образ жизни, похожий на тюленей. Возможен ли такой поворот в эволюции олуш через 5 миллионов лет?
0: Ну, насчет тюленей я не знаю, но вот что-то похожее скорее на пингвинов. И опять же, насчет 5 миллионов лет, не знаю, тут совсем сложно загадать, как эволюция в каком темпе пойдет. Это все зависит от того, какие будут обстоятельства. Но вообще, давайте мы сразу отменим, отложим, рынем всякие вот такие вот рассуждения о том, сколько миллионов лет потребуется, как изменятся условия среды. Это все в жизни мы не просчитаем. Тут это покруче любой климатической модели будет. Но вообще теоретически, если мы представим себе, вот во что олуши могут превратиться и как они могут эволюционировать. Мы знаем, что множество самых разных организмов, в том числе и олуши, кстати говоря, они в разные моменты шли разными путями, и в том числе один из путей возможных – это путь формирования чего-то типа пингвина. И вот как раз среди олушеобразных был такой древний пингвиноподобный организм, 15 миллионов лет назад он жил, вот, так что, ну, типа пингвином можно быть, можно стать. А тюленем вряд ли, пингвином, да.
1: Следующий
0: Короче, тарозавры.
1: вопрос. Да.
0: Да,
1: Следующий
0: это
1: вопрос. Как...
0: про предыдущий. Из того, что я вычитал, это тарозавры все-таки, виды. Африканус. Грацилис.
1: Когда в эволюции млекопитающих появляется галопирующий тип локомоции?
0: Ой, Торнерия, господи. Это не тарозавры, а Торнерия. Торнерия африканус, Торнерия грацилис. Так, ладно. Значит, галопирующий тип. Галопирующий тип. Интересный вопрос. Но надо подумать, значит, что нам нужно для галопирующего типа перемещения. Ну, как минимум, нам нужны ноги. Да? Это уже важно. Второй момент. Значит,
1: Ноги,
0: нам
1: руки.
0: понадобится. Да, ноги, руки, согласен.
1: А главное, хвост.
0: Вот. Ну, насчет хвоста не знаю. Ну, вообще, хвост он еще раньше появился, чем ноги, руки. Значит, сразу мы автоматически переходим во что-то такое уже позвоночное с ногами наземное. Дальше, ну вот насколько я себе представляю галоп, да, значит, у нас при этом получается, должны попеременно отрываться то передние, то задние конечности. Ну, как бы для этого неплохо было бы, чтобы эти конечности были прямые. Значит, опять же, всех этих ранних ребят с кривыми ногами мы тоже отметаем. Остаются у нас какие-то синапсидки. Синапсидки у нас ноги более-менее выпрямили где-нибудь там к началу триаса. Тут тоже, конечно, можно подискутировать, насколько это быстро было, когда они там точно выпрямили. Но пусть возьмем там начало триаса 250 миллионов лет назад. Могли ли галопировать какие-нибудь ценодонты, но черт его знает. То есть конкретно я таких, конечно, исследований не видел, но мне кажется, что вот тот момент, когда ноги стали прямыми, и они более-менее такие стали стройноногими, а там есть всякие такие длинноножки хорошие, они могли быть способны к галопу. Так что, ну, вот так вот прям очень-очень широкими мазками и очень-очень приблизительно я бы сказал бы, что где-нибудь там к концу Перми, начало Триаса. Около там, может, 260-250 миллионов лет назад.
1: Следующий вопрос. Возможно ли появление разума на базе хладнокровного организма или теплокровность обязательно?
0: Возможно ли появление разума на базе хладнокровного организма? Тут вопрос такой немножко отчасти философский, отчасти, конечно, биологический. Что мы, собственно, подразумеваем под разумом? Да.
1: Прошу
0: То есть.
1: прощения, сделаю небольшое объявление. Недавно на нашем канале была трансляция «Мозг. Итоги» 24 года с Константином Анохиным. Посмотрите, очень интересные итоги исследования головного мозга. Возможно, вы найдете ответы на свои вопросы, на некоторые вопросы. Ярослав, прошу.
0: Да-да. Так вот, значит, разум – это в некотором роде, я бы сказал, такое философское понятие. И, ну, наверное, можно его связать как-то с абстрактным мышлением. Ну, может быть, даже с интеллектом. Хотя я не уверен, что интеллект и разум – это тоже вот такие вот вещи, которые хорошо сопоставляются. Если мы берем абстрактное мышление, да, то это явно совершенно мы, значит, уходим только в человека, да, только в его способности абстрактно мыслить, вроде никому другому мы таких способностей не приписываем. И, ну, тут требуется огромное количество самых разных особенностей мозга, вот, которые должны при этом присутствовать. И я не представляю, как можно было бы что-то подобное на базе хладнокровного построить. Если же мы говорим, допустим, не об абстрактном мышлении, а просто об интеллекте, то есть о способности не решать нестандартные задачи, вот здесь уже попроще. То есть если мы, допустим, просто предполагаем, что разумное существо – это то, которое может делать что-то вот не запрограммированное по инстинктам, а вот какие-то вот необычные задачи решать. Тогда мы обращаемся к осьминогам и понимаем, что они способны решать нестандартные задачи, и они вполне себе хладнокровные, и при этом, ну вот, интеллект у них есть. Так что я не берусь судить, какое правильное понятие разума. Если разум это связано с абстрактным мышлением, то ответ нет. Нужно, чтобы существо было теплокровное. Если достаточно просто быть интеллектуальным, какие-то вот нестандартные задачи решать, то, в общем-то, беспозвоночные тоже справляются, хладнокровные справляются.
1: Да, следующий вопрос. А если бы лепидозавры становились более продвинутыми, то они бы так же, как архозавры, подвергались авиализации. Или рептилоиды на их базе все-таки реалистичны?
0: А можно мне его тоже прислать, пожалуйста?
1: Да, конечно. Что-то немножко замудренно.
0: Да, что-то вот. Вроде бы терминов нету на сей раз, но что-то как-то. Не, ну есть, конечно, лепидозавры, но это так.
1: И причем
0: Это
1: есть
0: не термин.
1: рептилоиды?
0: Если бы лепидозавры, так понятно, типа ящерицы, становились более продвинутыми, то они бы, так же как архозавры, типа крокодилы, подверглись авиализации. Так. Ну, ладно, летучие ящерицы. Или рептилоиды на их базе все-таки реалистичны. Почему здесь авиализация и рептилоиды? Я вот не знаю, как-то вот тут совсем что-то в конце. До этого еще какая-то логика присутствовала, в конце она как-то немножко, мне кажется, нарушилась. Но
1: Мы в случае
0: ладно,
1: чего мы
0: попробую.
1: скрываем информацию о
0: Да.
1: рептилоидах, поэтому не имеем права ничего о них говорить. Там
0: А...
1: запрещают.
0: Ну, смотрите, в принципе, то, что именно архозавры стали птицами, это, опять же, во многом череда большого количества разных случайных факторов. То есть могла эволюция пойти и совсем иначе. Я не могу сказать, что это вот какие-то явные признаки архозавров способствовали тому, что они стали птицами, то есть пошли по пути авиализации. Да? Вот именно в этом плане. А если именно и речь идет о полете, скажем. Но с другой стороны, к полету можно было прийти и будучи ящерицей. И по большому счету мы это видели на примере самых разных планирующих существ. Ну, собственно, сейчас у нас есть летучие дракончики. Так что облегчить свое тело и стать летающим, у них возможность есть. Правда, это пассивный полет, но я думаю, что теоретически, опять же, можно себе представить сценарий, в котором лепидозавры идут и становятся вот на путь истинного такого полета. Особенно если мы еще и вот как-то предполагаем, что климат такой хороший способствует тому, что можно быть хладнокровным, а при этом минимум энергии тратить. Ну, может быть, в конце концов, они бы тогда дошли до активного полета. Но, опять же, это вот очень сильно, так насколько мое предположение. Конечно, тут надо тоже немножко подумать и подольше и попытаться сообразить, насколько, ну, возможно, получать много энергии, будучи ящерицей, и возможно ли активно летать. Но мне кажется, что возможно. Вот такое предварительное ощущение, что возможно. Что касается рептилоидов, я так понимаю, что здесь идет речь именно о какой-то типа развитии цивилизации рептилий. И опять же, вот кто смог бы стать рептилоидом, давайте так перефразирую, потомки архозавров, если бы рептилоиды существовали, или же потомки лепидозавров. Ну вот тут как раз я всеми руками, конечно, за архозавров, потому что архозавры, они теплокровные, у них там интеллект отлично развивается, мы это видим на примере птиц, а лепидозавры, они, ну, как бы уже сколько там, 250 миллионов лет лепидозавры, и никаких особых разниц в интеллектуальных способностях ранних лепидозавров какого-нибудь там позднего триаса и лепидозавров современных я, честно говоря, не вижу. Так что, мне кажется, все-таки, ну, рептилоиды, если и существовали бы, то они были бы архозаврами.
1: Кажется, вы открыли какую-то тайну. Надеюсь, это без последствий. Для нас и для вас. А вопрос, как вылупляются черепахи, крокодилы, змеи и однопроходные? Есть ли у них аналог яичного зуба, как у птиц и динозавров?
0: Так, ну, я сейчас не смогу ответить, опять же, на все представленные варианты, но вот то, что я помню, то, что я, как говорится, читал, по крайней мере, по архозаврам, типа крокодилов, там есть аналог яичного зуба у некоторых из крокодилов, это я точно читал. А что касается черепах, им не нужен яичный зуб, у них клюв. И они клювом прекрасно справляются, ну зачем? Как смысл в яичном зубе, когда там клюв точно так же прекрасно эту скорлупу разрывает. Вот. Ну, в каждом конкретном случае надо как-то еще смотреть. Насчет ящериц не помню. Вот ящериц не помню. Не возьму сейчас судить. Ну, собственно, вот. У крокодилов есть, черепаха мне надо. Насчет ящериц не помню.
1: И, наконец, пришел... Так. А, это не вопрос.
0: Рептилоид?
1: Это... Да, пришел... Нет, пришел Станислав Владимирович и написал, что научный прорыв. Сегодня мне удалось скрестить чердачного голубя Колумбия Ливия с прованскими травами и вывести новый вид Колумбия провансалис.
0: Мне кажется, что надо срочно этого голубя как-то в банку закатать и майонез из него сделать.
1: Майонез. Хорошо. Наши слушатели просят, реально хочется стрим, это вопрос, со Станиславом. Можно его пригласить на стрим по эволюции приматов? Ну, Станислав у нас регулярно читает лекции, правда, они проходят в рамках курсовых лекций в закрытом формате. Недавно были итоги года со Станиславом. Можете их посмотреть. Вроде, они еще не выложены в открытый доступ, прошу прощения, или выложены. Уточню этот вопрос. Но Станислав у нас часто выступает.
0: По-моему, каждую неделю где-нибудь да выступает. Имеется в виду, в рамках
1: да,
0: архе.
1: Не только...
0: Где-нибудь он точно выступает.
1: Не кажется, только у нас, да. Он недавно открыл свой собственный центр. Центр Дробышевского. Или он называется как-то по-другому. Но там вот тоже проходят лекции его. Спасибо вам большое. Я Ростик, мне 6 лет. Вопрос. Когда человек перестал быть обезьяной? Ну, опять же, наверное, это вопрос к Станиславу Владимировичу. Но мы не перестали быть обезьянами.
0: Да, я, в принципе,
1: спойлер.
0: Согласен с этим заявлением. Дело в том, что если мы посмотрим на современную систематику, которую предлагают нам ученые, мы являемся высшими приматами, мы являемся высшими сухоносами, узконосами, обезьянами. То есть, как бы сложно сказать, когда человек перестал быть обезьяной, ну, потому что как бы человек до сих пор обезьяна, просто вот такая необычная, очень необычная обезьяна, да. Действительно, специфики у нас хватает. Если не нравится слово обезьяна, хотя, в принципе, обезьяны и приматы – синоним, можно просто сказать, что мы приматы, вот, высшие приматы, вот, или высшие обезьяны. Что касается того, все-таки, если вопрос был в том, когда мы стали приобретать что-то такое человеческое, а это, наверное, если мы вспомним комплексы людей, это перемещение на двух ногах, да, это способность трудиться, это развитие интеллекта. Но считается, что мы уже прям настолько стали приобретать что-то человеческое в тот момент, когда появился род Homo, то есть род человек. И это где-то, ну, по-моему, вот самые последние датировки появления человека Рудольфского 2 миллиона 400 тысяч лет. И, собственно, чего такого человеческого в них было, это чуть-чуть подрос по сравнению с предшественниками интеллект. Причем подрос, скажем так, пройдя какой-то там важный Рубикон, сейчас тоже не вспомню точно, как он называется, мозговой, который, ну, по-моему, так называется, мозговой Рубикон, то есть, типа, мозг стал настолько большой, что вот он уже может считаться человеком. Вот, это там, рубеж, который отделяет сейчас современных, нормальных, здоровых людей от людей с проблемами с развитием мозга и таких вот совсем маленьких детей от уже детей, которые способны к такой уже вполне, можно сказать, сложной деятельности мозговой. То есть получается, что именно мозг стал мозгом человека у самого первого человека 2 миллиона 400 тысяч лет назад. В этот же момент, кстати, начинается орудийная культура. Есть сейчас, правда, данные, что может еще что-то пораньше там такое, кто-то начал какие-то камушки колоть. Но все-таки вот прямо стабильно люди стали изготавливать каменные орудия тогда же.
1: Это, собственно, последний слайд.
0: Ну, да. А на ножки уже поднялись еще, получается, предки людей. То есть, ну, тоже приматы, понятное дело, но их еще людьми не называют. И это случилось как минимум 7 миллионов лет назад, а может даже еще пораньше. То есть, 7 миллионов лет назад это уже точно было что-то, что имело шанс только стать человеком и больше никем, по крайней мере, в современном мире у него потомков больше нет. А вот уже 2,5 миллиона лет назад это можно уже назвать вполне человеком, хотя и очень еще таким... Не совсем современным, скажем так. Очень примитивным, но все-таки человеком. Как-то так.
1: Да, я показываю сейчас последний слайд. Он остался у меня на экране. Так сказать, слепок презентации. И пока на данный момент последний вопрос. Какая связь между эволюцией спинного и головного мозга у животных? Сегодня иногда говорят о значении рептильного мозга, отвечающего за инстинкты. Что думаете по этому поводу?
0: Я опять же, к сожалению, видимо, не очень точно понял вопрос, потому что, ну, связь спинного и головного мозга, она непосредственная во всех отношениях, они физически связаны. И, конечно же, мы понимаем, что головной мозг, он произошел, грубо говоря, от спинного. То есть мы видим, допустим, у тех же ланцетников, что у них только спинной мозг, у них головного-то нету. Вот. И видим на древних отпечатках, вроде каких-нибудь там этих, там, конечно, мы четкого тоже мозга не видим, но, по крайней мере, фрагментарного, того же Хайкуихтиса, тоже вроде что-то типа спинного мозга, а головного, скорее всего, не было. То есть, ну, можно сказать, что спинной мозг был первым, а от него потом передняя часть спинного мозга просто стала раздуваться вот такими пузырями, там больше клеток стало формироваться, более сложным по каналам пошла спинная жидкость, и вот получился головной мозг. То есть связь такая, скажем так, ну, родственная, да, вот спинной мозг, родоначальник, головной его один из, ну, его потомок. А насчет того, что рептилийный мозг отвечает за инстинкты, что я по этому поводу думаю? Ну, я как бы тоже читаю статьи, там тоже пишут, что рептилийный мозг, он отвечает за инстинкты. Ну, как бы, учитывая, что я не занимаюсь какими-то экспериментами, чтобы проверить, как тот или иной интеллектуальная часть мозга работает, да, там иголочки не втыкаю и не проверяю все это. Ну, как бы приходится ориентироваться по статьям. Ну, да, так пишут. Вроде так оно есть. По нынешним данным, которые известны. Не за все инстинкты, инстинктов много. То есть, например, есть инстинкты, которые реализуются вообще только с помощью спинного мозга. Но большая часть инстинктов это действительно так называемый рептилийный мозг осуществляет.
1: Ну, Станислав Владимирович, вы и сами можете сделать эту лекцию про эволюцию голубей. Просит сделать про эволюцию голубей наш Станислав Владимирович. Я думаю, вы сами можете великолепно сделать эту лекцию. Так, и
0: подумаем на это что-то.
1: Да. Ну, что-то было не про эволюцию голубей, но про эволюцию...
0: Про птичек было. Про птичек было,
1: да, не один раз,
0: кстати. Несколько лекций, да.
1: Да. Да, и вопросы подошли к концу, как наш эфир. Большое спасибо, Ярослав, за лекцию, за ответ на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за ваши лайки, подписки, донаты. И увидимся через неделю.
0: Всем спасибо, всем хорошего настроения, не болейте и не теряйте интерес к науке. Всем пока!

Анна Иоанновна не прожила 50 лет, потому что вела неправильный образ жизни, как бы сейчас сказали. Ну, примерно такой же, как был у Екатерины I. Поздно ложилась спать, много ела, много пила. Когда она скончалась, было проведено вскрытие, и в почке у нее нашли огромный-огромный камень размером с коралл. Ну, сейчас бы, наверное, этот вопрос легко решили, но тогда эта болезнь была смертельной. Отходя в мир иной, Анна Иоанновна, конечно, думала о наследнике и придумала такую хитрую схему. Поскольку детей у нее своих не было, а любила она только одного человека, это Берона, то ему, собственно, и хотела оставить Россию, своему любимому человеку. Сделать официально она это не могла никак. Поэтому она назначила его регентом при будущем императоре. А императору, императорскую корону, передала по наследству Ивану Антоновичу, которому на тот момент было всего лишь 2 месяца от роду, Ивану VI. Так немного, значит, династической истории. Иван Антонович – это был мальчик, ребенок Анны Леопольдовны, внучки Ивана V. Ну, кто сможет, попробуйте посчитать. Значит, Иван V – сводный брат Петра I, есть дочь Анна и много еще разных дочерей, и есть уже и внучка Анна Леопольдовна. Вот у этой внучки есть сын, мальчик Иван. Вот это, соответственно, правнук брата Петра. Вот этому маленькому двухмесячному ребенку и была завещана императорская корона. Это была одна из самых трагических и нелепых судеб в истории русской императорской фамилии, вообще русской правящей династии. Но об этом чуть попозже. Берон испугался. Берон власти не хотел. Вообще хотел уехать обратно в Курляндию, от греха подальше, из этой страшной России. Но говорят последние слова умирающие Анны Иоанновны были обращены к Берону: «Ты не бойся». Ну и вот он скрепился как-то и взял на себя весь груз регентства при фактически младенце императоре. Проблема была не только в том, что Берон был немец. Проблема была не только в том, что Берона не любили при дворе, его не любили гвардейцы, вообще мало кто любил. Проблема была не только в том, что Берон был, может быть, человек и не злой по натуре своей, но он был хам и наглец. И нажил за 10 лет пребывания фаворитом в Петербурге огромное количество личных врагов. Проблема была в том, самое главное, что его терпеть не могла Анна Леопольдовна, мать младенца императора. Он с этой Анной Леопольдовной ругался постоянно, обещал куда-то ее сослать, избавиться, называл ее принародно дурой малолетней, там, ну и так далее, и так далее. Теперь ему это боком вышло. Ну, первые шаги Берона были вполне разумны на посту регента. Опять же, где-то амнистия, где-то чуть-чуть снизить налоги, где-то попытаться навести порядок государственного управления. Так каждый пытается делать, у которого голова на месте, человек, на которого сваливается вот эта огромная, бесконечная власть. Но все это Берону никак не помогло, потому что, еще раз скажу, вот в нашей такой монархической системе роль монарха определяет все. Как не всесилен был Меншиков, но достаточно было пару раз топнуть ножкой бессмысленному мальчишке Петру II, чтобы Меншикова отправили полудержавного властелина с сынкой в Березов. Как не сильны были бояре при Иване Грозном, но 13- или 14-летним подростком Иван Грозный просто дал команду псарям затравить кого-то из бояр с собаками. И эта команда тут же на месте исполнялась. Потому что царь, потому что самодержавная система. Ордынская, как многие сейчас говорят. Анне Леопольдовне не хватало только одного, чтобы сместить регента Берона. Исполнителя. Исполнитель тут же нашелся. Это был фельдмаршал Миних, другой немец. Человек решительный, человек невероятно честолюбивый. Хороший командир. Кстати, неплохой полководец. Человек, для которого, как говорится, не вижу цель, не вижу препятствий. Вот, вот она пожаловалась Миниху, как ее обижает Берон. Тот сказал: матушка, разберемся. Ну, чтобы разобраться, Миниху потребовалось одного дня, точнее говоря, одной ночи. Вообще, нравы того времени довольно просты. Накануне вечером, как ни в чем не бывало, Миних отужинал вместе с Бероном у него в гостях. И буквально через несколько часов вместе с сотней гвардейцев ворвался в резиденцию Берона. Вся охрана регента тут же перешла на сторону мятежников. Причем не знали, где Берон находится, просто бегали по всему его дворцу, врывались во все комнаты, выламывали двери, кладовки, туалеты. Не знали, где спальня его находится. В конце концов, нашли спальню, где спал Берон со своей женой. Берон сначала с перепугу ничего не понял, вообще спрятался под кровать, думая, что не заметят.
Жена куда-то убежала, заметили, вытащили из-под кровати. Ну, тут он, так сказать, все-таки как-никак офицер, схватил табуретку, стал отбиваться. Еле-еле его там вчетвером скрутили, причем самую активную роль в этом связывании Берона сыграл адъютант Миниха. Знаменательной фамилией Манштейн. Адъютант-ординарец Миниха. Такой человек в будущем достаточно известный. Он будет генералом и в русской армии, и в прусской армии. Напишет замечательные записки, воспоминания о жизни в России. Он, в конце концов, связал Берона лично своим шарфом. Ну, я еще раз напомню, что шарф в те времена – это не то, что на шее у офицера, а такой типа кушака на поясе. Вот он своим шарфом руки Берону за спиной связал. Затем самого Берона завернули в одеяло и в ковер. И вот так завернутого в ковер вытащили, бросили в карету, куда-то в темницу увезли. Вот. Тем временем жена его практически одной сорочкой голая бегала по двору и наверняка бы замерзла, заболела, умерла. Если бы кто-то из сердобольных мятежников не поймал ее, нацепил на нее шубу и затащил в помещение. Вот так вот буквально несколько недель и прорегенствовал у нас Берон. И воцарилось новое семейство, Иван VI, которому, напомню, несколько месяцев. И его мамаша Анна Леопольдовна. Кстати, маленькое отвлечение, коль мы вспомнили с вами про замечательного молодого офицера, который связал Берона, и которого звали Кристоф Герман Манштейн. Вот этот Кристоф Герман Манштейн, лихой рубака, полиглот, много языков знал, мемуарист, участник практически всех войн, которые он застал в Европе на своем веку, писал в своих мемуарах, что как произошел переворот в России. Один немец арестовал другого немца по просьбе немки, имелось в виду Анны Леопольдовны, обращенной к третьему немцу, то бишь к Миниху. Вот так четыре немца решили судьбу России. Вот этот Манштейн долго-долго жил, оставил богатое потомство. А один из его потомков потом усыновил безродного мальчишку, дав ему свою фамилию Манштейн. И это был тот самый Манштейн, который командовал немецкими танковыми соединениями во Вторую мировую войну. И тоже оставил интересные, как говорят, воспоминания. Эти воспоминания даже продаются у нас в книжных магазинах. Читать их не надо. Полное вранье. Всячески там себя фельдмаршал Манштейн II оправдывает. Ни в чем он не виноват. Это все Гитлер. А вот воспоминания первого Манштейна почитать нужно, потому что они любопытные и, на мой взгляд, гораздо более правдивы. С Бероном надо было что-то делать, значит, была создана комиссия и суд. В чем-то надо было его обвинить. Значит, судя по тому, какие вины в итоге предъявили Берону, мы вообще ничего нарыть на него не смогли. Значит, его обвиняли в следующем. Ну, первое, конечно, в захвате регентства. Он ничего не захватывал, он нехотя выполнял волю умирающей императрицы. Обвиняли его в том, что он плохо заботился о здоровье государыни Анны Иоанновны. Самое нелепое из возможных обвинений, поскольку уж кому как не ему было заботиться о здоровье своей возлюбленной и, в общем-то, основе своего благополучия. Обвиняли его в притеснении русских. Но об этом мы уже говорили в предыдущих лекциях. Никаких русских он не притеснял. Наоборот, все время только ссорился с другими немцами. С тем же Минихом, со Стерманом. В общем, до русских ему никакого дела не было. Да, вот еще какое было забавное обвинение. Его обвинили в том, что он слишком назойливо и часто заставлял государыню императрицу ездить верхом. С ним прогуливаться. А знал ведь, что она, будучи, страдая избыточным весом, ожирением, как бы сейчас сказали, ей вот эти поездки верхом очень вредны для здоровья. И вот она вся растряслась, из-за этого заболела и умерла. А на основании комплекса таких обвинений его приговорили, как положено было, несложно догадаться, к четвертованию. Анна Леопольдовна милостливо заменила эту страшную казнь ссылкой на север Урала, в городок Пилым, это 500 километров к северу от Екатеринбурга. Вот, жуткий холодный климат. Единственное, что Берону выдали какие-то суточные деньги, довольно приличные, на которые, как говорят, по местным пилымским ценам он мог с голоду не умереть и жить вполне прилично, по крайней мере, так ему на кормление семьи хватило. Берон проведет в этой ссылке много-много лет и потом вернется, и потом еще станет герцогом Курлянским, что еще раз подтверждает одно, что в России, если хочешь дождаться справедливости, хоть какой-то, надо жить долго. Итак, с Бероновщиной было покончено. Организатор переворота, фельдмаршал Миних, естественно, ждал себе награды. Награды он полагал себе минимум должность главнокомандующего всеми вооруженными силами
Российской империи. Но наградили его как-то по-другому, не так, как он хотел. И он очень обиделся. В результате созрел новый заговор. Заговор этот уже стал интригой другой партии при дворе, которая хотела привести к власти дочь Петра, Елизавету Петровну. Слух о том, что готовится новый переворот, уже давно ходил по столице. Все вспоминали завещание Екатерины I, согласно которой в случае смерти мальчика Петра II однозначно на престол должна была восшествовать одна из дочерей Петра, а дочь, собственно, осталась одна, только Елизавета. В свое время у Остермана был план даже как-то вот эту вот неловкость решить путем брака мальчика Петра с его теткой Елизаветой, вот так их поженить, две ветви Романовых, ветвь по Петру, да, и ветвь по Ивану, но ничего, говорят, у них даже были неплохие отношения у Петра и Елизаветы такие, вот. Но ничего из этого не получилось. Вот, Петр умер, и вот Елизавета так и жила. И жила она в полуопале, жила вечно, боясь, что Анна Иоанновна заподозрит ее в чем-то нехорошем. Замуж она ни за кого не вышла, детей у нее не было, по крайней мере, официальных. Она могла стать шведской королевой. Потому что портрет Елизаветы был отослан Карлу Августу Галштинскому, принцу Галштинскому, это север Германии. А у принца Галштинского были все шансы, почти стопроцентные, на шведский престол. Так что вот если бы Елизавета вышла замуж за Карла Галштинского, возможно, она стала бы даже шведской королевой. Интересно то, что молодые люди явно приглянулись друг к другу и даже готовили свадьбу, но вот в самый разгар приготовлений принц тяжело заболел и умер. Ну, как всегда говорили об отравлении, но, судя по всему, умер он от воспаления легких. Но в результате Елизавета замуж так никогда официально и не выйдет. И признанных детей у нее не будет. Вскоре у нее, у будущей императрицы, появился сердечный друг, незнатный гвардеец Алексей Шубин, прапорщик Семеновского полка. Его очень любили в полку. Елизавета вместе с Шубиным часто бывала в гвардии. Это добавляло ей популярности. Вот. Судя по всему, она действительно Шубина любила и даже писала ему пылкие любовные стихи. По тем временам, можно сказать, неплохие. «Лучше б тя не знати, а ще так страдати». Это Елизавета обращается к Шубину. Тем временем Шубин вел бесстрашную пропаганду. Мол, какое безобразие. Дочь Петра Великого сидит в сиротстве. Должна в то время как быть императрицей. Вот. Эти речи дорого ему стоили. Как только об этом было доложено Берону, как моментально Шубин был арестован и отправлен в ссылку на Камчатку, где его еще в поругание нежных чувств насильно женили на камчадалке. Интересно то, что как только Елизавета взошла на престол, она тут же отправила целую экспедицию на Камчатку попытаться найти своего возлюбленного. И найти его сразу не могли, потому что в те времена людей заставляли буквально забывать свои имена. И жестоко наказывали, пароли и пытали, если кто-то откликался на свое имя. Принято было говорить так: «Как тебя зовут?» Там, «Иван родства не помнище». Ну, хороший ответ. Если скажешь, что меня зовут дворянин Шубин, ну, получишь 10 плетей за это. Когда приехала комиссия, и уже один из офицеров, членов этой комиссии, совсем отчаялся, то, разговаривая с арестантами в бараке, он как-то случайно упомянул императрицу Елизавету Петровну. И вдруг откуда-то с темного угла раздался вопрос: а разве Елизавета сейчас царствует? Да, да, уже второй год, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол. Но чем вы удостоверите в истине? Офицер очень удивился такому велеречивому обороту и представил этому чумазому заросшему арестанту свою подорожную гвардейского офицера. Только в таком случае арестант представился. Тогда я и есть тот самый Шубин, которого вы ищете. Шубин был доставлен ко двору, вскоре станет генерал-майором, премьер-майором лейб-гвардии Семеновского полка, сам попросится в отставку. К этому времени сердце Елизаветы уже было занято другим, да и сам он после всех свалившихся на него испытаний в ссылке и на каторге станет настолько религиозным, что в Петербурге ему будет нехорошо. На прощание императрица подарит ему образ Спасителя. Эти святыни после смерти Шубина будут еще долго храниться в церкви, отданной ему в имении деревни. Ну, в общем, мы сильно забежали вперед. Вернемся к заговору и к тому, как Елизавета пришла к власти. Я расскажу вам о том, как произошел образцовый военный переворот, который прошел при участии дочери Петра Елизаветы Петровны. Вообще, удивительно, как она не стала императрицей на год раньше. Дело в том, что, как вспоминал потом Миних, когда гвардейцы в первый раз в 1740 году повезли свергать Берона в пользу Ивана VI и Анны Леопольдовны, гвардейцы искренне верили, что они действуют в интересах дочери Петра Елизаветы. И очень удивились,
когда на престоле вдруг оказалась какая-то еще одна немка с каким-то еще одним младенцем. Елизавета была очень популярна. Она была, в том числе и благодаря Шубину, о котором я раньше вам рассказывал, она была своим человеком в гвардейских полках. Елизавета была символом такой национальной идеи. Вообще гвардейцы любили Петра, потому что для них он был таким, значит, кумиром. Все плохое было забыто, все хорошее ассоциировалось с Петром Великим. И вот его дочка. В отличие от Анны Иоанновны, особо крайне малосимпатичной внешне, Елизавета Петровна была, даже по современным меркам, очень приятной молодой женщиной во всех отношениях. С прекрасной фигурой, приятной внешностью. Может быть, чуть-чуть полновато по современным стандартам, не совсем 90-60-90. Но в те времена это было более чем. Она скорее была худа, чем полна по тем стандартам. С очаровательным курносым личиком, с обворожительной улыбкой, длинными красивыми ногами, которыми она страшно гордилась. Вообще красавица. Все ее описывали как исключительно красивую молодую женщину. И плюс ко всему, представьте, она постоянно приходит в гвардейские полки. Она все время с гвардейскими офицерами вежливо, доброжелательно разговаривает. Может с кем-то там выпить рюмочку анисовой водки. Она крестит их детей. Она вот такая настоящая старшая сестра для них. Постепенно вокруг нее формировался круг ее почитателей, ухаживателей, сторонников. В общем, всех тех, кто хотел бы, чтобы действительно настоящая дочь Петра правила страной. Заговор зрел постепенно. Надо сказать, что Елизавета, если и была властолюбивой, то совершенно не была решительной. Никаких активных действий к тому, чтобы захватить власть, не предпринимала. С другой стороны, Астерман, который все эти годы продолжал быть вице-канцлером Российской империи, получал все больше и больше информации, в том числе и письменной, с разных сторон, что в гвардии зреет заговор, который хочет свергнуть Анну Леопольдовну, так же, как сверг только что Берона, и привести к власти Елизавету. И в конце концов Астерман не выдержал, пошел к Анне Леопольдовне, и государыне все это рассказал. Дальше Анна Леопольдовна, женщина невеликого ума, как мы понимаем с вами, поступила по-женски. Она... Угадайте, что сделала? Пригласила свою сестрицу Елизавету на задушевный разговор. И строго ее спросила, правда ли, Лиза, ты хочешь меня свергнуть? И предать меня и государя-императора, моего годовалого мальчика, лютой казни. Елизавета, как пишет в своих воспоминаниях все тот же Манштейн, я зацитирую, прекрасно выдержала этот разговор. Она уверила великую княгиню, что никогда не имела и в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына. И что все эти известия сообщены только ее врагами, желающими их поссорить и сделать ее несчастливой. После этого она расплакалась. Поплакав друг у друга и обнявшись, они вышли к гостям, заплаканные и будучи в полной уверенности во взаимной любви. Той же ночью гвардейцы сказали, вот видишь, матушка Елизавета, больше ждать некуда, выходим. И все объятия, слезы были забыты. Группа из примерно 400 гвардейцев вышла из казарм вооруженная. Рота гвардейцев, 400 человек, по нашим меркам это батальон на самом деле, при полном вооружении, вместе с Елизаветой. Есть масса описаний, как она обращалась к ним с речами, знаете ли вы, чья дочь? Все кричали, да, ты дочь великого Петра, так следуйте за мной, так следуем за тобой. Я думаю, что все это придумано было потом писателями, скорее всего, они просто подхватили девушку, скорее всего, реально так и было, подхватили ее на плечи, посадили в повозку и потащили, потому что для них она была символом, возможностью карьерного продвижения. А ей, собственно, ступать было некуда, потому что понимала, что этим первым разговором дело не закончится. Елизавета лично разбудила Анну Леопольдовну, растолкала ее и сказала, вставай, сестрица, хватит, одевайся. Анна Леопольдовна ничего не поняла, пыталась сопротивляться. Как нужно сопротивляться? В суете хватали одного младенца, другого младенца, рассовывали их по колыбелькам, по коляскам. Я напомню, что императору Ивану Антоновичу VI на этот момент чуть больше года. Его сестрицу сгоряча кто-то уронил на каменный пол. С этого момента она оглохла на всю жизнь. И произошел этот бескровный переворот. Прямо утром следующего дня были подготовлены присяга, манифест о восхождении на престол дочери Петра I. Присягнули все гвардейцы. Провозглашалось, что законность восстановлена. Елизавета I Петровна вступает на престол по законному праву под салют с Адмиралтейской Петровской крепостей.
все выстроенные в каре полки кричали «Ура!», всем была преподнесена чарка водки. Та самая рота гвардейцев Преображенского полка, в числе, как я сказал, около 400 человек, была преобразована в особое воинское подразделение, которое называлось лейб-компанией. Каждый солдат не дворянин. И в этой лейб-компании тут же получил дворянство, ну и какую-то деревеньку. Дворян пожаловали дополнительно поместьями. Капитаном этой роты стала сама Елизавета. Вот. И эти лейб-компанейцы впоследствии всегда имели особый статус, особые привилегии, несли внутренний караул. Ну, выполняли функции охранников Елизаветы, таких претарианцев. Можно сравнить их, например, ну, любители художественной литературы могут сравнить их с ротой королевских мушкетеров капитана де Тревиля. Ну, опять же, с той лишь разницей, что капитаном здесь была сама императрица. Что можно сказать еще по поводу этого переворота? Есть один очень интересный нюанс. Ночью Елизавета молилась перед иконой за успех своего дела и с ее слов пообещала, что если переворот произойдет успешно, то никогда за все годы своего правления она никого в своей стране не казнит. Как ни удивительно, она этот обет сдержала. За 20 лет правления Елизаветы Петровны в России, единственной стране в мире, не было исполнено ни одного смертного приговора. Вообще. И вообще, с той поры, вплоть до 17 года, смертные приговоры были страшным исключением. Вспомните, Пугачев, несколько смертных приговоров всего лишь. Декабристы. 5 смертных приговоров. Ну, потом чуть побольше во времена народовольцев, когда все-таки убили императора и много раз пытались убить Александра II и потом Александра III. Но до, ну, собственно, вот это практически отказ власти от лишения жизни своих подданных начался с Елизаветы Петровны. Вещь совершенно немыслимая для того времени. Кстати, она много говорит о ее характере, ведь она могла и какой-нибудь другой обет перед иконами дать. Ну, например, казнить лютой смертью, четвертовать, колесовать всех врагов России. Или там посадить на кол всех узурпаторов. Все можно, императрица. Но она дала такой обет. И, наверное, это, еще раз повторюсь, много говорит о ней как о человеке. Сразу после восшествия на престол были арестованы Остерман, наконец-то, переживший 4 императоров, Миних и другие. Естественно, следственная комиссия нашла за каждым из них огромное количество преступлений, злоупотреблений, взяток и прочее. Конечно, следственная комиссия и суд постановил каждого из них казнить, Остермана колесовать, Миниха четвертовать. Был установлен эшафот прямо около здания 12 коллегий в Петербурге. Огромная собралась толпа, все осужденные уныло брели. Вот. Кстати, в отличие от одного из Миниха, который шел гладко выбритый, как вспоминали, в напудренном парике, в полной форме фельдмаршала, с высоко поднятой головой, но прямо на эшафоте объявили о

вопросы. Но так, да, конечно, болезни вирусные и, скорее всего, бактериальные у медуз встречаются. Способны ли они их передавать человеку? Скорее всего, нет. Вирусы, как и бактерии, обычно ориентированы на тех организмов, с которыми они могут столкнуться. Человек в море не живет. Он туда заглядывает как гость, и то на, в общем, совсем одним глазком. Поэтому тут опасаться особенно нечего. Так, а медузы, у которых нашли способность обращать старение, чем-то еще отличаются по образу жизни? Так, про старение. Я чувствую, что тема интересная. Мы про это тогда отдельно поговорим. Нет, принципиально ничем не отличаются. Там просто как бы речь о том, что у них действительно для некоторых видов медуз не удалось понять, есть у них старение или нет. Но про это мы тогда поговорим. Португальский кораблик – сложная конструкция. Как организмы додумались сделать такую форму? Слово «додумались» здесь… То есть вопрос замечательный. Но давайте мы его немножко изменим. То есть каким образом в процессе эволюции получилось так, что организмы собрались в такую вот сложную конструкцию? А дело в том, что португальский кораблик, ну, как я сказал, это колония, причем там есть отдельные части, которые выполняют одни функции, другие функции, там у них есть разделение обязанностей. Как такое получилось в процессе эволюции? Хороший вопрос. Ну, просто значит, что в какой-то момент для каких-то организмов стало более выгодно жить, не разделяться, а жить вместе. Ну, как мы с вами говорили, для тех же самых, например, представителей класса гидроидные, они очень легко отпочковывают в бок просто новых полипов. В норме они у них отделяются, но понятно, что в какой-то момент, ну, случилась какая-то мутация, и перестали полипчики отделяться. Вот у нас получилась колония. Ну и дальше уже какие в процессе эволюции с этой колонией, в общем, происходили трансформации. Но так или иначе, важно понимать, что каждый отдельный организм не думает, а как же мне бы лучше вот построить свое тело, чтобы получилось. Просто случайно получаются какие-то отличия, которые оказываются выгодными. Ну, и они закрепляются и у потомков сохраняются. Вот, в принципе, как бы, ну, просто потому что этот организм получает преимущество при размножении. И в целом все. Эволюция – это отдельная, очень интересная тема. Не то, что интересная, а интереснейшая. Но вот в следующий раз мы будем говорить, как раз уже имея некоторые представления о разнообразии вот этих примитивных беспозвоночных, будем с вами говорить про то, кто же все-таки от кого произошел. Тогда чуть подробнее про это поговорим. Добрый день. Сколько надо времени, чтобы зигота стала взрослой медузой или сформировавшимся полипом? У разных видов по-разному. Но обычно это не очень большой промежуток времени, ну, потому что зигота, оплодотворенная яйцеклетка, это очень уязвимая стадия, ее кто угодно может съесть. Из нее развивается вот эта вот смешная такая лохматая личинка планула, она тоже очень уязвимая, поэтому задача любого организма – вот эти стадии проскочить как можно быстрее. Поэтому это не длительный процесс. Не моментальный, не по щелчку пальцев, но и не длительный. То есть это, в общем, для разных видов по-разному, но это могут быть и ну, если мы говорим про то, что стало уже чем-то сформировавшимся, ну, это дни, соответственно. А так, чтобы просто проскочить эту стадию, осесть и начать формироваться, ну, это вполне себе и часы могут быть. Тут по-разному бывает. Так. Едят ли медузы медуз? Ну, представить себе, вообще медузы не выбирают, кого им есть. Медуза – это, грубо говоря, такой рот с желудком, от которого во все стороны торчат ловчие щупальцы.
Что туда попало, то попало.

попало. Ну, можно себе представить, как более крупная медуза случайно поглотит более мелкую, но радости ей это не принесет, в первую очередь потому, что, как я уже говорил, особенно в медузах есть-то и нечего, в отличие от тех же рыб или каких-то других существ. Для чего существуют медузы? На этот вопрос нельзя ответить, потому что организмы существуют на нашей планете не для чего-то, а существуют почему. Почему? Ну, потому что так сложилась эволюция их предков. А другое дело, что организмы находятся в сложных и очень интересных, увлекательных взаимоотношениях с другими существами. И можно говорить, что вот этот организм так связан с теми существами, и, соответственно, без него эти существа жить не могут. Или как-то еще он с кем-то еще связан. Есть организмы, которые паразитируют в медузах. Есть организмы, которые просто живут на медузах. Есть организмы, которые питаются медузами. Медузы в океане выполняют роль хищника, который регулирует численность различных других существ. Поэтому вариантов взаимодействия очень много. Когда появилась первая медуза? С медузами есть большая проблема в плане их изучения их палеонтологии. Дело в том, что, ну вот есть, например, коралловые полипы, они формируют твердый скелет, который, да уже почти окаменевший, то есть все, коралл сдох, от него остался этот скелет, и с большой вероятностью он захоронится и сохранится в геологической летописи, потом его найдут, и, в общем, все, можно разобраться. А вот с существами с медузоидной формой тела, то есть что-то желеобразное, которое плавает в толще воды, все намного сложнее. Понятно, что если твое тело – это холодец, грубо говоря, то окаменеть тебе очень сложно. А в некоторых ситуациях, ну, должны быть очень особенные условия, когда медузы могут окаменеть. Но даже если они окаменевают, от них, ну, остается такой, ну, блинчик. Сказать по этому блинчику, вот это существо, оно только похоже было на современных медуз, или оно как-то связано с современными стрекающими, довольно тяжело. Ну, в идиокарских, например, ну, то есть это осадочные породы с окаменелостями возрастом там ближе к 600 миллионам лет назад, находят отпечатки, похожие по форме на медуз. Ну, вернее, мы предполагаем, что если бы медузы окаменевали, они бы окаменевали вот так. Относились ли эти существа как-то, были ли они близкими родственниками современных медуз? Сказать сложно. Но так или иначе, вообще стрекающие – это, скорее всего, следующая после губок и похожих на них группа животных, поэтому они появились раньше, чем все остальные животные. Ну, наверное, детально мы на этот вопрос тоже в следующий раз ответим, когда будем разбираться, кто и как от кого произошел. Так, слышал, что огромные скопления медуз пятнами плавают по океану и выедают все на своем пути. В некоторых ситуациях из-за особенностей течения, из-за особенностей ветров, действительно могут образовываться большие скопления медуз. Это не значит, что медузы как-то почувствовали друг друга и решили держаться вместе. Просто это организмы, которых несет течением, и, соответственно, может ветром согнать, если они близко к поверхности, может течением. Бывают ситуации, когда медузы просто массово размножаются. И, ну, например, у нас на Черном море можно столкнуться с массовыми скоплениями аурелий тех же самых. Единственное важное, если вы окажетесь в таком массовом скоплении именно аурелий, пугаться не надо. Есть их можно, если вы их замаринуете, но только, пожалуйста, сначала убедитесь, что это аурелия, и самое главное, собирать нужно только живых, дохлых не надо, они, как и все животные, могут протухнуть.
Вот, так что никак специально медузы не собираются, но их может согнать просто вместе, если их много, действительно в какое-то такое пятно. Там они действительно могут выесть практически все. Так, как рыба-клоун живет в актинии? Ну, у нее специальным образом устроен, ну, в общем, есть защитный слой на ее коже, которая, ну, на поверхности ее тела, который позволяет ей не... который, в общем, предохраняет ее от воздействия стрекающих клеток. Так, сколько времени медузы могут находиться на суше? Недолго. Представьте себе, опять же, кусок холодца, который вы положите на солнце. Вот с медузой похожая ситуация. Без ущерба для своего здоровья медузы на суше находиться практически не могут. Ну а так, чем больше медузы, тем дольше она будет испаряться и высыхать. Чем меньше медузы, тем она быстрее высохнет. Иногда очень красиво можно видеть, если какой-нибудь пляж из белого песка ровного, ну, где-нибудь вот у нас, опять же, на Белом море, туда во время прилива вынесло медуз, во время отлива они там остались, и если жаркий солнечный день, то они высыхают, и такое ощущение, а при этом контуры их тела остаются, такое ощущение, что кто-то на песке так акварелью изящно движениями кисти изобразил медузу. Бывает очень красиво, но, в общем, нечего медузам делать на суше. Какого цвета съедобные медузы? Если вам очень хочется попробовать медузу, вам нужно руководствоваться следующими правилами. Во-первых, достоверно есть можно медузу Аурелию. Вам нужно сначала убедиться, что вы хорошо ее опознаете. Перепутать ее с кем-то у нас на Белом море или на Черном море практически невозможно. Достаточно крупная медуза с такими характерными, чаще всего четырьмя розоватыми полукруглыми структурами. Затем, если вы точно опознали Аурелию, вам нужно убедиться, что вы подобрали не тухлую. Она не должна вонять. Она должна быть целая, свеженькая и пахнуть только морем. Ну, а затем можно ее готовить. Рецептов много. И я рекомендую засаливание. Получается очень вкусно. Ну, как вкусно? По вкусу, как желе из морской воды с таким легким рыбным ароматом. Какая медуза самая ядовитая? Сложно выделить самую ядовитую медузу. Здесь еще важно, чтобы помимо ядовитости, как бы важна вероятность встречи с ней человека. Но, ну вот мы упомянули португальский кораблик, очень ядовитый. Крестовичок. Очень ядовитый. То есть это существа, после взаимодействия с которыми человеку запросто может потребоваться медицинская помощь. Но самый верный вариант – это, опять же, если вы куда-нибудь едете в тропическую страну, почитайте, с какими медузами там чаще всего встречаются. Так, а что делают медузы, кроме того, что очищают воду и жалят? Нельзя сказать, что медузы очищают воду. Очищают воду, это, ну, как бы верно говорить, это про фильтраторов, про существ, которые прогоняют через себя воду и выбирают из нее съедобные частицы. Так, например, губки делают, про которых мы говорили в прошлый раз. А так, что медузы делают? Живут, едят, дышат. В принципе, все же то же самое, что и все остальные организмы. Медузы одиночки или живут в стаях? Для того, чтобы жить в стае, ну, осознанно, чтобы опознавать существо своего вида, животное, чтобы как-то взаимодействовать, нужно иметь нервную систему чуть более сложную, чем у медуз. Поэтому медузы, их пассивно, ну и плюс надо уметь сопротивляться течению. Медуз пассивно несет. Поэтому если течение... как бы океанские или которые, течения, которые формируются,
потоками ветра на воде способствовать тому, чтобы медузы сбились в кучу? Ну, так и происходит, в принципе. Вот. Что касается полипов, ну, полипы тоже часто встречаются кучами, просто потому что они выживают только в тех местах, где им удобно жить, а в других местах не выживают. И вот там, где выживают, их бывает действительно очень много. Ну, как в качестве примера, это вот как раз коралловые рифы. Можно ли пресноводных медуз держать в домашних аквариумах? Да, краспедокусту можно держать в домашнем аквариуме. Это интересный питомец, но сложный в содержании. В первую очередь, потому что довольно сложно заставить эти невзрачные маленькие полипчики, то есть создать им те условия, при которых они решат снизойти до того, чтобы отделить от себя медуз. Но если вы где-нибудь поймаете пресноводную медузу, смело можете сажать ее в аквариум. Не то чтобы она проживет там очень долго, но понаблюдать за ней будет интересно. Ну, вообще, срок жизни у них не очень большой. Время появления первых кнедарий. Ну, кнедарии – это стрекающие. Будем подробно в следующий раз про это говорить, но если так вот сейчас быстро ответить на этот вопрос, то это явно время перед началом фанерозойского эона, в который мы сейчас живем, то есть это больше 540 миллионов лет назад, но, скорее всего, не слишком больше. Но про это в следующий раз тогда. Какова максимальная глубина обитания медуз? Ну, медузы на разных глубинах встречаются. Другое дело, что чем глубже мы будем спускаться в мировой океан, тем меньше, ну, воды мирового океана, тем меньшее количество существ на единицу объема мы будем там встречать. Поэтому, будучи таким пассивным просто хищником, которого несет течением, и он, соответственно, то, что к нему прилипло, то он и съел. В целом, медузы тяготеют обычно к верхним слоям, но так им ничто не мешает случайно оказаться на больших глубинах. Есть, в принципе, медузы, которые, в принципе, предпочитают большие глубины. Но в основном это существа, которые обитают, скорее, не слишком глубоко. Как выглядит полиподий? Мы поговорим об этом в следующий раз. Раз уж возникают такие вопросы, обязательно поговорим. Так. Так, что-нибудь. Ага. Есть ли медузы, которые могут прожалить водолазный костюм? Ну, смотря что подразумевать под водолазным костюмом, если речь о полностью закрытом сухом водолазном костюме, то нет, безусловно. Но другое дело, что обычно на человеке при этом как бы маска, которая не полностью закрывает его лицо, то, ну, в общем, попав по голым частям тела, понятно, они ужалят. И поэтому иногда люди, которые в водолазном костюме где-то плавают под водой, они как бы привыкают, что у них тело закрыто, и вот могут неожиданно удивиться, получив щупальцами по лицу. Про это надо помнить. Порекомендуйте общедоступную литературу про кишечно-полостных. Это сложный вопрос, потому что литература бывает очень разного уровня, и все вопрос, ну, как бы сводится к тому, для какого возраста и для какого углубления. Раз такие вопросы возникают, я могу просто отдельно, ну, опять же, в следующий раз сделать небольшую подборку, ну, вообще по беспозвоночным, и для разных возрастов, чтобы лучше ориентироваться. Так, можно ли считать цианобактериальный мат медузой? Во-первых, что такое цианобактериальный мат, чтобы мой ответ не превратился в, в общем, в непонятную
в непонятный набор слов для всех, как бы для значительного числа слушателей и зрителей. Цианобактериальные маты – это очень сложные и интересные структуры, которые формируются цианобактериями, существами которых раньше называли сине-зеленые водоросли. Это не единый организм, это такая плавающая подушка, многослойная, где живут разные виды сине-зеленых бактерий. Ну, как такой плавучий островок. Действительно, его называют поэтому мат. Нет, к медузам, поскольку медузы – это животные, а цианобактерии – это бактерии, никакого отношения не имеет. Ну, то, что тоже это нечто, что плавает и переносится течением, ну, в целом, да. Другое дело, что цианобактериальных матов вот в таком варианте, чтобы это было что-то плавающее у поверхности или на поверхности воды, сейчас это, мягко говоря, не распространенная ситуация. В некоторые геологические эпохи прошлые цианобактериальные маты, скорее всего, были действительно распространенным явлением. Ну, в общем, к медузам это никакого отношения не имеет, а медузой в кавычках, ну, наверное, можно назвать что угодно, если оно плавает и похоже на медузу. Вот. А непосредственно к медузам, понятно, отношения нет. Так, если медуза запутается в собственных щупальцах, подействует ли на нее собственный яд? Нет, не подействует на нее собственный яд. Она, медуза, регулярно запутывается в собственных щупальцах, потому что, ну вот, понятно, когда в несколько раз длиннее твоего тела щупальца назад тебя торчат, и, соответственно, тебя туда-сюда мотыляет волнами, регулярно запутываются, нет, ничего страшного с ними не будет. Может ли медуза поменять свой цвет? Медузы вообще слабо окрашенные обычно создания, но некоторые части тела у них могут быть окрашены ярче, но в основном тело медузы – это нечто полупрозрачное. Чаще всего. Поэтому тут не очень просто говорить про то, про смену цвета, потому что цвета как такового у значительной части медуз вообще и нету. А те части тела, которые у них имеют пигментацию и окраску, ну, обычно они не склонны к тому, чтобы как-то менять свою окраску. Животных, которые могут так или иначе менять окраску своего тела, достаточно много, но это не медузы. А бывают ли совсем непрозрачные медузы? В основном медузы в той или иной степени прозрачные, но есть, ну, есть медузы чуть более с таким мутным телом. Есть медузы с более-менее яркой окраской, но все равно, если посмотреть на их тело на просвет, они будут несколько прозрачными. Поэтому в целом скорее нет, хотя ярко окрашенные медузы бывают. Так, ну, про время жизни медуз давайте мы... Тут еще вот вопрос. Уже понятно, что раз это интересно, мы отдельно обязательно поговорим вообще про время жизни разных беспозвоночных животных. Это интереснейшая тема. А это правда? Значит, действительно, есть расхожее мнение, что если вас ужалила медуза, то на это место имеет смысл, прошу прощения, пописать. Вообще, тут все зависит от характера яда, но общая рекомендация, если вас ужалила медуза и ужалила сильно, вам нужно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение. Если не сильно и, в общем, это вас не сильно беспокоит, лучше не оказывать дополнительных воздействий на это место, но кроме как... в общем, если кожные покровы как-то повреждены,
или это сказывается на общем самочувствии, или вы знаете, что конкретно эта медуза является ядовитой и может вызвать неприятные реакции организма, лучше просто быстрее обращаться за медицинской помощью. Почему размер медузы ограничен? Почему она не разрастается размером с кита? О, вопрос про размеры животных – это великолепный вопрос. Медузы растут, ну, большинство из них растут практически всю жизнь. Но помните, как я сказал, что вот эта рекордсмен медуза Цианея, она может достигать диаметра купола там, до 2 метров. Но просто редко с ней такое случается, потому что обычно она заканчивает свою жизнь раньше. Когда ты, твое тело – это желе, его сложно сделать очень большим, потому что чем оно больше, тем больше вероятность, что его порвет просто внешними силами. Просто волной как-нибудь не туда кинет и разорвет. Поэтому с таким строением тела неудобно быть гигантским. Как разнополые медузы друг друга опознают? Или они просто выделяют половые клетки в воду и случайным образом... Да, случайным образом выделяют просто. Просто они делают это, ну, как и прочие стрекающие, делают это более-менее одновременно, синхронизированно. И, соответственно, у половых клеток значительно больше вероятность встретиться. А так у медуз ни строение нервной системы, ни способность сопротивляться течению, которой фактически нет, не позволяют активно искать партнера. Насколько генетически медузы далеки от человека? Когда жил последний общий предок? Далеки. Последний общий предок. Ну, опять же, в следующий раз мы чуть подробнее про это поговорим, но если вот сейчас просто таким, знаете, широченным мазком постараться ответить, не вдаваясь в детали, ну, наверное, последний общий предок медузы и человека жил примерно во время от миллиарда лет назад до 600 миллионов лет назад. Но это очень грубая оценка. Мы про это чуть подробнее поговорим. В общем, это было давно, и очень давно это было. Чайный гриб, который некоторые выращивают дома. Мы называем медузоид. Чайный гриб. Чайный гриб никакого отношения к медузам не имеет. Но чайный гриб – это немыслимо удивительное. Это даже не существо. Это на самом деле структура, образованная несколькими организмами. Там действительно есть и гриб, там есть бактерии. Вот эта вот структура слоистая, повторюсь, там живет сразу несколько организмов. Некоторые из них как раз обеспечивают вот, вот эти пузырьки, которые делают газированным то, что туда нальешь. Про его строение мы сейчас, конечно, говорить не сможем, но, в общем, это грибам близко, там, к бактериям близко. То есть это структура из нескольких организмов сразу. Из грибов, из бактерий. Но к животным это не имеет никакого отношения. Срабатывают ли стрекающие клетки на мусор и так далее? Да, срабатывают. Стрекательные клетки – это такая автоматическая штуковина. Есть чувствительный волосок. Если его раздражают, то выбрасывается нить. Соответственно, она может вообще в холостую выброситься. Запросто. Бывают ли всеядные медузы? Ну, что значит всеядный? Медуза может поместить себе в рот, она может, в принципе, любой объект, который туда пролезет и будет способен прилипнуть к ее щупальцам. Сможет ли она его переварить? Ну, как бы большой вопрос. Как мы уже сказали, медуза – это преимущественно хищники. Так. Так, давайте это мы отдельно, вот тут вопросы есть опять про возраст, это мы отдельно тогда еще обязательно просто выделим специально время, чтобы поговорить. Так,
Так, ну, вроде все. Ну что ж, тогда спасибо большое за внимание. В следующий раз мы поговорим еще про несколько групп беспозвоночных и постараемся как раз развязать вот этот узел, понять, кто же и как от кого произошел на самых ранних этапах царства, формирования царства животных. Спасибо за внимание.

0: Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня опять-таки утренний отбор не новостной, а скорее о таком необычном предмете, который сейчас появляется в качестве сувенира, такой настольной игрушки. Действительно классная вещь, но кто-то знает, что это такое, а кто-то и не знает. Кто-то слышал, как им пользоваться, для чего, а кто-то и нет. Поэтому очень захотелось рассказать о таком необычном предмете. Он тоже, кстати, звенит, хотя не колокольчик. Не забывайте подписаться на наш канал, у нас историй очень много, в том числе и довольно неожиданных. Эта штуковина называется штормглаз. И иногда это еще называют метеоскоп Фицроя. И капитан Фицрой, точнее адмирал Фицрой, он непосредственно отношение к Дарвинскому музею имеет через Дарвина самого, потому что именно он был капитаном кругосветной экспедиции на корабле «Бигль», в которой Дарвин как раз почерпнул очень много сведений, позволивших ему потом сформулировать свою теорию происхождения видов путем естественного отбора. Но вообще-то эту штуковину-то изобрел не Фицрой, и в его времена выглядела она по-другому. Вообще, это таинственный прибор, корни свои имеющий вообще в алхимии. Его описание известно еще с 17 века. И, в общем-то, да, до сих пор неизвестен принцип его работы, хотя многое понятно, что там происходит. Но в то же время, на что же он все-таки реагирует и как он предсказывает погоду, очень еще непонятно. Вообще, что это такое? И почему вот этот штормглаз неправильный? Ну, штормглаз понятно. Шторм – это шторм, по-голландски ураган. Глаз – это стекло. То есть это такая склянка, штормовая склянка, или как еще совершенно неправильно называют, барометр Фицроя, потому что вот чего-чего, а давление-то атмосферного он не измеряет, потому что он запаян, герметичен, стекло жесткое, соответственно, давление никак не передается. Там выглядит это как прозрачная жидкость и некоторые кристаллы, иногда довольно красивые. Получаются? Это кристалл камфоры. И как же его сделать и для чего же он служит? И причем же тут Фицрой? Дело в том, что Фицрой, помимо того, что был капитаном экспедиции, впоследствии контр-адмиралом и губернатором Новой Зеландии, ни много ни мало, он еще и был одним из основателей метеорологической службы Великобритании. Наше предсказание погоды, вы понимаете, было очень важным, особенно вот для такой морской империи, какой была Великобритания. Важно было предсказывать погоду, причем иногда там на несколько месяцев, на несколько дней вперед было интересно, будут шторма или нет, потому что тот же Бигль, он трижды пытался отплыть, и не получалось из-за того, что были встречные ветра, и не удавалось выйти из порта. А уж если внезапно налетевший шквал или такой катастрофический шторм, как в Англии произошел в 1859 году, который там смыл просто множество всего и рыбачьи лодки перевернул, после чего как раз началось внедрение метеорологических наблюдательных постов и в том числе и снабжение, чуть ли не централизованное, штормгласами всех таких портов и каких-то чиновников, следящих за выходом в море. Вот. Так вот, Фицрой, он имел штормгласы на корабле «Бигль», и он, по всяким таким слухам, был одним из последних, кто умел толковать показания штормгласа, поскольку тут есть немножечко такая алхимическая мистика, и не очень понятно, что влияет на образование кристаллов. Понятно, что на образование кристаллов влияет температура. Но если мы исключим температуру, поместив штормглаз в помещении, то вроде бы ничего другого не должно, и кристаллы, вот как они образовались, так и все. Потому что растворимость при определенной температуре у всех веществ одинаковая, а давление тут, как я уже сказал, не играет роли. Да оно, если бы даже не запаянное было, все равно как на растворимость давление может влиять, если жидкость практически не сжимаема. Температуру, да. Но, тем не менее, в этом самом штормгласе происходит образование и растворение кристаллов. Они могут разной формы. Они могут образовываться сверху поверхности и тонуть. Могут образовывать такие папоротниковидные листочки, а могут древовидные кристаллы. Потом они под собственным весом разрушаются, образуют слой осадка, на котором опять могут начать расти кристаллы. Но это не во всяком штормгласе получается и не всегда очевидно, с чем связано. То есть вроде бы вот при одних и тех же условиях что-то там происходит, а иногда при меняющемся условии там все стабильно. Поэтому давайте мы попробуем разобраться, что же туда внутрь налито, какая форма должна быть у стекла, что там может происходить и почему, и как же все-таки все это дело работает. Хотя этого еще не знает никто, но мы попробуем. Начнем с того, что внутри находится спиртоводяная смесь, ну, по сути, по-простому, так что-то около водки. И кроме того, смесь солей и камфоры. Камфоры, вы знаете, это вещество растительного происхождения, которое получают из камфорного дуба, ну, еще и синтетическую сейчас получают, и из пихты получают тоже. А также здесь находится нашатырь, раствор нашатыря. Это не нашатырный спирт, не надо путать, это нитрат аммония и калийная селитра, то есть калий НО3. Это такое довольно известное удобрение. Все это в определенных пропорциях находится. И вот если говорить о том, сколько чего туда надо наливать, здесь, конечно, рецептов множество. Есть рецепты из старинных каких-то книг, еще там середины 19 века и даже начало 19 века, где все еще осложнено тем, что, значит, жидкости мерят в унциях, в жидких унциях, в миллилитрах, разной концентрации. А твердые вещества мерят в драмах, драхмах и бог знает еще там в чем. Все это разные системы меры весов, и переводить все это тяжело, поэтому чуть ли не на порядок отличается в разных рецептах концентрация применяемых веществ. Но суть здесь в следующем. Дело в том, что камфора, она хорошо растворяется в спирте и плохо растворяется в воде. Соответственно, в спиртоводяной смеси она там половинка на серединку, если больше воды, она хуже растворяется, больше спирта, лучше растворяется. Здесь нужно поймать такую точку, чтобы кристаллы были, такая точка полунасыщенного, перенасыщенного раствора, когда вот под воздействием мельчайших каких-то воздействий кристаллы образуются и опять растворяются. А вот селитра и нашатырь здесь добавляется, как предполагают специалисты, исследовавшие свойства штурмгласса, они для увеличения плотности раствора. Потому что если приблизить плотность раствора к плотности самой камфоры, вот эти кристаллы, они будут не оседать на дно, а плавать в толще. И надо поймать вот такую вот плотность раствора, создавая его с помощью добавления нашатыря и селитры, чтобы плотность раствора была близка к плотности камфоры. Тогда она будет и в толще раствора плавать, и наверху образовываться, и на дно оседать. Таким образом, есть наилучшие высчитанные различные составы. Мы рекомендуем вот этот, который вот здесь мы поместим. Но дальше начинается вопрос, а какая лучшая форма сосуда? Вот здесь все-таки вот такой большой грушевидный сосуд не очень подходит, потому что здесь кристаллы не имеют опоры, и они рано или поздно падают вниз, где их сложно рассмотреть. Поэтому классическая форма для штурмгласса – это такая толстая пробирка, толщиной где-то от 1,5-2 может даже и 3 сантиметра, и длиной 15-20-30 сантиметров, как вам удобно. Но может быть и меньший объем, например, какой-нибудь пузырек аптечный или флакон от духов. Но его лучше тоже сделать длинный, выбрать, или плоский, чтобы там кристаллы опирались на стенки, и тогда просто они красивее будут, больше и интереснее просто за ними следить. Ну и нужно смешивать раствор веществ, причем тут тоже есть ряд хитростей. Ну, начнем с того, где же взять эти вещества. Ну, понятно, где взять воду, но лучше брать дистиллированную, потому что вот это такой тонкий инструмент, который, в общем, каждый будет индивидуальный. Как-то стандартно штурмгласы изготовить очень сложно, потому что там надо очень точно взвешивать вещества, отмеривать объемы. Кроме того, нужно очень точно подбирать состав воды. Кроме того, у камфоры есть два изомера, которые вот в аптечно-синтетической камфоре перемешаны в равной пропорции, а в природной там только D-изомер. Поэтому, ну вот классику, если времен Фицроя там была природная камфора, можно ее купить там по почте, на Алиэкспресс, например, продается, а можно не заморачиваться. Хотя я думаю, что кристаллизуются все-таки разные изомеры по-разному, а смесь может быть по-другому. Вода использовалась в классике из каких-то там источников определенной местности в Великобритании. Она, скорее всего, была довольно такая жесткая. А сейчас лучше использовать дистиллированную. Тогда проще там некий стандарт соблюсти. Где взять? Да вот в аккумуляторы, например, для получения электролита льют дистиллированную воду. То есть в магазине где-нибудь автозапчастей или в школе договориться с учителем химии. Дистиллированную воду можно найти. Спирт. Ну, можно найти. Лучше использовать 96%, крепче не бывает, его надо уже специальным образом хранить, там над слоем медного купороса, обезвоженного, белого, чтобы он был там близко 100%. Ну, можно не заморачиваться. Или посчитать концентрацию спирта в спиртовых растворах. Но там нужно тоже вот пересчитывать объемные проценты весовые. Можно даже не заморачиваться, потому что каждый штурмбласт, ну, он по-своему настроенный инструмент. И если у вас даже будут концентрации отклоняться от требуемых, от стандартных, все равно там что-то будет происходить в процессе. А дальше только ваша интуиция, ваша наблюдательность, способность анализировать большой объем данных может вас сделать предсказателем прям не лучше, не хуже гадалки с хрустальным шаром. Где камфору взять? Камфору тоже можно купить. Мы, например, в Дарвинском музее используем камфору для, в качестве репеллента для отпугивания вредителей коллекции. Кладем. Она на сахарный песок похожа. Вот как видите, тут кристаллики такие. Вот это камфора. Вот. Значит, ну, можно ее получить из камфорного спирта, который в аптеке легко купить. Надо просто взять несколько флакончиков. Можно посчитать, сколько там камфоры, потому что процентное содержание ее указано в этом камфорном спирте. И добавить туда просто воды. И тогда камфора, как мы уже сказали, она плохо растворяется в воде, она из этого раствора выпадет. Она всплывет в виде такого хлопьев на поверхности, ее можно профильтровать, потом высушить. Она гигроскопичная, но ее можно высушить все-таки. И использовать, чтобы вот в этот штормглаз добавить необходимые ингредиенты. Нашатырь хлорид аммония он используется в качестве флюса при пайке. Поэтому он в хозяйственных магазинах может вполне себе быть. Или в каких-то магазинах, где радио деталями торгуют. Вполне себе бывает. Именно нашатырь, это хлорид аммония. А селитра, то есть калий нутрий, это удобрение широко распространенное. Калийное удобрение, можете купить его в магазине, где продают всякие там садоводческие вещи. Но он бывает загрязненный, поэтому лучше его растворить в воде, потом выпарить и профильтровать и выпарить. То есть, если есть возможность очистить, можно очистить. Дальше вопрос. Лучше, конечно, всю эту смесь, камфору растворить в спирте, она там хорошо растворится, а соли, а именно нашатырь и калийную селитру, растворить в воде, предварительно высчитав чего сколько для вашего объема, потом все это слить в одной емкости и эту емкость закупорить. Лучше идеально, конечно, если есть возможность запаять стеклянную пробирку. Если такой возможности нет, нужно закрыть притертой пробкой. Ну, лучше не резиновой, потому что резина начнет там в спирт поступать, всякие ее содержимое, и окрасится раствор. Может это повлиять на точность ваших предсказаний. Потом лучше это все снаружи залить силиконом или сургучом, и потом вот перевернуть этой пробкой и еще залить в подставке, муровать. Ну и понятно, надо оставить воздуха, потому что иначе там, при нагреве жидкости расширяться некуда, жидкость не сжимается, воздух сожмется, он не даст лопнуть. Иначе может лопнуть эта ваша пробирка. И все. После этого, когда вы сольете жидкости, там произойдет помутнение из-за того, что кристаллов камфоры образуется очень много, а потом через 2-3 недели все это должно заработать. То есть уже начнут расти какие-то кристаллы. Если ничего не начало расти, значит камфоры мало. Надо там откупорить, попробовать еще. Можно попробовать сделать несколько штормгласов и разное количество камфоры и солей туда добавить и посмотреть, что будет работать лучше всего. Ну а как же оно все-таки предсказывает? Многочисленные исследования показали, что никак это с колебанием погоды не связано.
1: Вот это поворот!
0: Но тем не менее, все-таки динамика какая-то там происходит. С чем же она все-таки связана? И все-таки были специалисты, которые могли что-то там предсказывать, и довольно точно. И вообще вот сюжет для фильма, представьте себе, что в каюте корабля вечером в сумерках сидит капитан, при свете свечи пишет гусиным пером, заполняет судовой журнал, и вдруг на стену падает тень от стремительно помутневшего штормгласа. Он тут же все бросает, выскакивает на палубу, кричит боцману, матросы лезут на мачты и успевает закрепить паруса от внезапно налетевшего шквала. Корабль спасен, плавно продолжается. Это можно сделать, так знаете, под соответствующую музыку. Потому что, да, вот такое помутнение, выпадение кристаллов внезапное, оно свидетельствует о том, что будет похолодание или шквал. А вот капитан Фицрой на корабле, например, определял с помощью штормгласа, заметил, что он реагирует на изменение ветра. То есть вот с какой стороны ветер подует, с той стороны кристаллы образуются. И современные исследователи приходят все-таки к тому, что штормглаз, а это, знаете, вот интересная все-таки вещь, на корабле, наверное, она лучше работает, потому что, представьте, такая скорлупка в огромном океане, где все это перемещается, воздушные ледяные массы, возможны резкие изменения погоды, шторм налетит, корабль перевернет, и тут у вас вот такой сосуд, в котором тоже некая жидкость, там тоже вода, которой там приписывается масса свойств, как мистических, так и вполне себе физико-химических, и там происходит вот такое вот растворение обрываем кристаллов. Может, правда оно связано вот, вот этим микрокосмос, макрокосмом, в который болтается корабль. Ну и у нас вот в лабораториях в астрономически главным образом проводили исследования Штормгласса, и выяснилось, что он, вероятно, каким-то образом связан с магнитными электрическими явлениями в атмосфере Земли. Ведь все-таки какие-то электрические поля, солнечная активность, даже, как говорят, солнечный ветер, и как еще это называют, вот такие глобальные вещи в масштабах Солнечной системы, космическая погода, они вполне могут влиять на растворимость кристаллов. Если температура, например, постоянна, то, возможно, вот такие вещи как-то влияют на образование кристаллов, и в то же время они же глобально влияют на погоду, потому что различным образом электризуемые какие-то слои атмосферы могут вызывать перемещение, в том числе и быстрое воздушных масс и выпадение осадков. Поэтому такой Штормгласс, он может вполне себе отражать некоторые такие глобальные явления. Но с ним продолжают работать любители. В 80-х годах о Штормгласе писал журнал «Химия жизни и юный техник», и масса любителей начали делать из пробирок Штормгласса. Кто-то прям говорил, что замечательно предсказывает погоду чуть ли не там на целую пятилетку вперед, а кто-то говорил, что вообще никак не работает. Может, это связано с разнобоем вот этих конструкций этих и в составе веществ, входящих в этот Штормгласс, а может быть и правда что-нибудь там было. Поэтому, да, кстати, еще обнаружили, что вот температура у некоторых не влияла на образование кристаллов. Ну, то есть она стандартная была в комнате, например. А вот ионизатор воздуха, помещенный рядом, он как раз влиял. И некоторые исследователи отмечали, что если сеткой металлической накрыть Штормгласс, там образование кристаллов перестает как-то меняться по сравнению с Штормгласом, который в беседке стоит рядом. Поэтому, если будете покупать такой же сувенир, а вообще это интересная штука, он такой вполне себе интересный, заметный. Мне нравится его не вот так вот ставить, как колбу или клизму, а вот так. Он же так напоминает корабль. И так интереснее. Но я пока не заметил. Они, да, меняются кристаллы, но как это связано с окружающей средой, не заметил. Но вообще это очень интересный сувенир. Он сейчас стал очень популярный. Его там продают в магазинах, его посылают по почте, друг другу дарят. И это очень интересно, потому что, допустим, для ребенка вся эта история освоения морей, о попытках предсказания погоды, о таинственном приборе, который происходит из алхимических лабораторий, а потом был в руках контр-адмирала, основателя британской метеорологической службы, и сейчас может быть у нас на столе, это же ужасно интересно. Тем более кристаллы, да, красивые, а если еще выбрать такой прибор длинный, когда кристаллы на стенке опираются, там вообще интересно все это, если записывать, смотреть. Но если вы хотите прямо вот не ждать уныры погоды, тем более в нашем там континентальном климате, а видеть какую динамику действительно реальную, тогда подвесьте его за окном или поставьте на подоконник снаружи. Тогда будет зависимость, ну, сами понимаете, там колебания температуры большие, и вот каждый раз, когда пригреет, кристаллы будут растворяться, когда похолодает, кристаллы будут образовываться. Образовываться они будут по-разному, в зависимости от того, дождливый день грядет, или там неделя, или может быть целый год дождливый. Вот. Они могут образовываться в верхней части, потом оседать, могут расти на дне. И в интернет можно найти массу таких описаний и наблюдений. Мне понравилось, когда был сделан большой такой Штормгласс, такой большой бутыли, и там камфора всегда на дне, осадок был большой. И вот зимой, например, можно смотреть, этот осадок, он со временем, там кристаллы ажурные разваливаются, и все это как сахар такой на дне. И вдруг, когда начинают расти на нем какие-то такие ажурные быстрые кристаллы, это говорит о том, что похолодает скоро. Опять же, если вдруг на таком, вот этот большой слой, который на дне сидит, вот это некий архив погоды. Чем он толще, тем, значит, дольше была холодная погода. Если он вдруг начинает потихоньку растворяться, значит, вот идет потепление. А если на нем вдруг образуется слой рыхлых кристаллов, это значит, сейчас резко похолодает по сравнению с тем, как оно было до того. То есть это может быть еще и как такая станция метеорологическая наружная. Но там надо следить за тем, что все-таки там, если у вас мороз там до 40-50 градусов, как бы не замерзло все это, не лопнул сосуд. Тоже там определенный диапазон нужно учитывать. Есть похожий прибор, но значительно менее загадочный и понятно, как работает. Это так называемый термометр Галилея, который тоже не Галилей изобрел. Он представляет из себя тоже такой стеклянную пробирку широкую, в которой плавают поплавки с жидкостью разного цвета. К ним прикреплены такие металлические жетончики разного веса, на которых написано значение температуры. Там все основано на том, что когда меняется температура, плотность воды в запаянной стеклянной трубке тоже меняется. В зависимости от этого, вот эти капсулы стеклянные с жидкостью разной плотности, они всплывают или тонут. И можно посмотреть на них, и вот на них на бирочках металлических как раз написано значение температуры. И вот последний всплывший, самая маленькая цифра, она показывает значение температуры. Конечно, это гораздо менее точно показывает, чем термометр. Но само по себе тоже интересно, что-то такое средневеково-алхимическое там есть. И интересно, конечно, так собрать некую старинную метеорологическую станцию, в которой объединить термометр Галилея, Штормглаз, Фицрой, и поместить туда же современный термометр, барометр и, может быть, гигрометр. И вот как-то анализируя показания всех этих приборов, в том числе и алхимических, может быть, прийти к каким-то выводам и научиться действительно предсказывать погоду. Интересно, что штормгласы сохранились в некоторых портах в Европе. Вот в Лиссабоне, например, в порту есть вмурованный прямо в парапет набережной штормглаз, которому уже, наверное, больше 150 лет. И до сих пор продолжает работать. Ну, конечно, сколько их разбилось, трудно сказать, но до сих пор он с нами, штормглаз. Это если вы подумали, что вас разбудил сегодня звук разбившегося штормгласа, нет. Вас разбудили склянки. На корабле это колокол, который отбивает время.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: У Маска есть компьютеры, то, чего не было у Королёва. Там, конечно, были системы управления, но они не такие быстродействующие были, не такие разумные. У Маска вроде бы должна работать эта система, чтобы управлять многочисленными двигателями. И я уверен, что она будет работать. Дайте время, дайте поэкспериментировать, что-то наладить, что-то улучшить, и эта штука полетит. Потому что в нее вложены огромные деньги, и отказываться от этого проекта никто не будет. Starship финансируется от НАСА как проект лунной экспедиции. Ну, а у Маска, как у любого инженера, как и у Королёва в свое время, мысль смотрит дальше, на ней можно летать на Марс и далее везде.
2: Всем мира во Вселенной. До ракеты Starship одной из самых мощных ракет в мире была советская N-1, то есть носитель-1. Сегодня мы сравним двух этих рекордсменов и попытаемся понять, в чем их различие, в чем преимущество каждого из этих проектов. В студии астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
1: Добрый день. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
2: Итак, ракете «Носитель-1». Что это было? Зачем ее создавали?
1: Алексей, все понимают, что я астроном, а не специалист по ракетам, да? Я делал ракеты, но это были такие модельки, которые летали на пороховых двигателях.

возил американцев на Луну. И остается самый мощный, потому что два ее конкурента, это N1 Королева и Starship Илона Маска, не доказали свою работоспособность. Ни та, ни другая. И у Маска сегодня нет летающей ракеты Starship, и у Королева так и не получился N1. Но очень интересно именно их, вот этих двух, ну, как сказать, претендентов на первое место, сравнивать, потому что у них есть одна общая вещь. Много двигателей. Первая ступень у ракеты – это практически вся ракета. Первая ступень выталкивает в космос весь этот ракетный поезд, и дальше, как правило, летит совсем крохотная часть. Первая ступень, если не работает, то вся ракета не полетит. А у Королева и у Илона Маска была особенность. Ни тот, ни другой не имели мощных двигателей. Странно, правда, что у Королева это полвека назад было, даже больше, а у Маска сегодня, но ни тот, ни другой не имеют мощных двигателей. Мощные были у Сатурна 5. Сатурн 5 стартовал на 5, всего лишь 5 супермощных двигателях F1, у каждого из которых была тяга 700 тонн. Поэтому в совокупности они могли поднять эту гигантскую 100 метров размером, 3000 тонн весом, вот эту вот штуковину. А с тех пор таких мощных двигателей никто не делал, и, наверное, правильно, потому что они очень прожорливые, очень неэффективные были, но, тем не менее, ракета летала. Почему и Маск, и Королёв решили сделать многодвигательные ракеты? А оказывается, простой вероятностный расчет говорит, что если у вас на ракете несколько супермощных двигателей, и один из них отказывает, то ракета никуда не летит, она падает. Если у вас на ракете несколько десятков двигателей, и один или два из них отказывают, она летит. Запас есть. Мощность тяга двигателей всегда превосходит вес ракеты. Поэтому в каком-то смысле математика гарантировала успех проектам многодвигательных ракет. И тут я хочу напомнить, что у нас есть замечательный автор книг о космосе и профессиональный математик Павел Шубин, и он написал хорошую книгу о Луне. Это техническая книжка, я очень рекомендую ее всем, потому что тут детально разобраны все с технической точки зрения проекты полетов на Луну и автоматов, и людей, и в том числе, кстати, ракета N1 тоже хорошо описана, и к ней как дополнение вот эту небольшую, ну, она совсем по объему небольшая книжечка, Любовь Вершинина ее написала, она исследователь истории космонавтики, и она описала работу в том КБ Королева, которая как раз N1 и делала. Удивительно, что N1 была задумана еще до первого полета Гагарина в космос. Мы-то думали, что вот все было сосредоточено на Гагарине, на Лайке, там, на вот этих первых экспериментах. Нет, это уже для инженеров был пройденный этап. Ракета «Союз», ну, тогда это «Восток» была, потом «Союз» стали делать, была готова. Гагарин должен был полететь. Следующий. Инженеры думали уже о супермощной ракете, которая по задумке Королева должна была на Луну, на Венеру и на Марс возить космонавтов. И для этого, конечно, очень мощная нужна была. И фон Браун, Вернер фон Браун, который отец Сатурна-5, он тоже думал не о полетах на Луну. Это для него было понятно, это мы долетим. Ему тоже на Марс хотелось, он тоже мощную ракету делал. И вот конкурентами в ту пору были Королев и фон Браун. Фон Браун опирался на всю мощь американской технологии и экономики. Страна вышла из Второй мировой войны окрепшая, США, а наша страна вышла разоренная. И вот как вообще можно было представить соревнования инженеров примерно одинаковой квалификации, но одного за спиной? Война, которая прошла по стране и погубила предприятия, погубила людей, инженеров в окопах. И инженер, который попал вот не воевал, ну как, не ощутившая на себе все прелести большой войны США, где экономика только поднималась в течение войны, и производство расширялось. И тем не менее Королев почти догнал фон Брауна. Эти ракеты строились с небольшим лагом во времени. Ну, Королев отставал, конечно, немножко.
потому что американцы приняли

0: лунную программу сразу после полета Гагарина, Кеннеди выступил и сказал, ага, у них человек в космосе, а у нас будет человек на Луне первый. И начиная с 1961 года американцы форсировали лунную программу. А Королеву дали карт-блан, то есть деньги на эту работу гораздо позже. И эти деньги были в космонавтике размазаны между несколькими предприятиями, несколькими КБ, конструкторскими бюро и несколькими конкурирующими проектами мощных ракет. Что получилось? В результате N1 не была доведена до конца. Причина непонятна. 4 раза пытались ее запустить. Она гигантская, она очень технологичная по уровню советской космонавтики тех лет. 4 раза была катастрофа с первой ступенью. Она взлетала и взрывалась. Ну, значит ли это, что совсем плохая ракета? Я думаю, что нет. Просто в нашей космонавтике сложилась такая традиция не отрабатывать какие-то, не вылизывать какие-то детали на испытательных стендах, а делать ракету, запускать, смотреть, как она неправильно себя ведет, улучшать, запускать. И вот такими вот, как сказать, регулярными улучшениями 2, 3, 5 неудач, и ракета готова. Ну вот 4 неудачи, казалось бы, должны были привести к 5-й удаче, но в этот момент N1 закрыли, у страны, у Советского Союза были другие приоритеты, атомные подводные лодки, боеголовки и так далее. Те, кто в те годы жил, мои ровесники, хорошо помнят, как страна была мобилизована на все эти дорогостоящие проекты. И уже больше выжить из нашей экономики было трудно. Поэтому N1, конечно, отставала от американцев. Вернемся к Илону Маску.
1: Но одновременно с этим у нас была песня «На Марсе будут яблони цвести». То есть мы все равно хотели туда
0: полететь. Песню петь мы, да.
2: В комментариях к «Неземному подкасту» вы часто пишете: «Эх, вот бы мне в детстве такого преподавателя или учителя, как Владимир Георгиевич, я бы тоже стал астрономом и занимался изучением Вселенной». Конечно, астрономом-профессионалом стать сложно, но заниматься любимым хобби, космосом или чем-то еще – реально. Для этого нужен дополнительный стабильный доход, который дает больше свободного времени. Один из эффективных инструментов для обретения вашей финансовой свободы, благодаря которому вы можете получать доходность выше банковских вкладов – краудлендинговая платформа JetLand. Краудлендингом называют коллективное финансирование проектов через инвестиционные платформы. Небольшие компании, которые хотят привлечь деньги для развития, подают заявку на сайте. Платформа тщательно проверяет компанию, выставляет рейтинг и предлагает поучаствовать инвесторам. Специалисты JetLand при помощи искусственного интеллекта тщательно проверяют заемщиков и присваивают каждому индивидуальный кредитный рейтинг. Таким образом, риски сведены к минимуму, а доходы заметно выше, чем на банковских вкладах. По статистике платформы, если бы вы инвестировали в 2020 году 200 тысяч рублей, сейчас, через 3 года, у вас было бы уже 340 тысяч. Кстати, все абсолютно законно. У JetLand есть лицензия Центрального банка России и Сколково. Не случайно количество инвесторов уже превысило 90 тысяч. Вы тоже можете стать инвестором вместе с платформой JetLand. Регистрируйтесь по QR-коду или ссылке в описании к видео и получайте дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения сроком на месяц.
1: Вы знаете, возможно, главная деталь, по которой сравнивают Starship и N1, это большое количество двигателей на первую ступень. Давайте посмотрим, что об этом говорит физик Алексей Семихатов в еще одном подкасте, который называется «Вселенная плюс».
3: А вот эта вот авантюра, которая заставляет меня думать, с большой ракетой Starship, которая заставляет меня думать о... Он сам ее сравнивает с N1. Помнишь, она?
4: Да все знатоки космонавтики говорят, да, это еще Королев такую делал, и ничего не получилось, да? Но это была другая эпоха.
3: Слушай, но параллелей много. Я понимаю, что эпоха другая, но параллелей много. Смотри, в Сатурне 5 было 5 этих самых F1. Колоссальных двигателей. Знаешь, кстати, почему они такие большие получились? Да?
4: Почему?
3: Потому что первая американская водородная бомба представляла себя железнодорожный вагон. И военные сказали, значит, нам нужно что-то абсолютно колоссальное. И начали разрабатывать этот двигатель. Бомбу быстро уменьшили. Двигатели некоторое время продолжали разрабатывать. И так немножко положили под сукно. А тут бац, такой Советский Союз. Первый спутник, первая на Луну, первая фотография Луны, первый человек, там первый выход в космос. Ну, короче, к этому времени уже говорят, так, где у нас там был
4: большой двигатель?
3: Где был большой двигатель? И когда перед Королёвым встала та же задача поставить собственно Луну, он понял, что у него нет этих 5 лет, которые точно совершенно ты сожрешь только на то, чтобы этот двигатель разработать, довести до ума. Его нельзя вот так просто сделать.
1: Ну, вот это был фрагмент из другого нашего канала, куда мы вас тоже приглашаем, безусловно. Ну, а все-таки теперь давайте по существу о двигателях N1 и Starship.
0: Можно понять, почему Королёв не сделал такие же гигантские двигатели, как были у фон Брауна, потому что он, ну, грубо говоря, поссорился с главным инженером по двигателям. Лужков отстаивал, как нормальный инженер, уже отработанные двигатели, которые хорошо себя показали, на высоко кипящих химических веществах. Высоко кипящие, то есть это не жидкий кислород, который надо постоянно сжижать, подкачивать в ракету, он очень капризный, а такие вот на основе фтора, в общем, неприятные, надо сказать, жидкости, которые залил в ракету, и она стоит и ждет своего часа. У военных именно так все. Военные ракеты, их не надо заправлять в момент начала войны. Ну,
1: в момент не надо, но все равно вот
0: иногда
1: надо. Это, кстати, нет, это различие вот конструкторских школ тех баллистических ракет, которые сейчас в Америке, они стоят твердотопливные, заправленные. Твердотопливные. И наши, которые все-таки летают на жидком топливе.
0: Но это жидкое топливо в них хранится долго, высоко кипящее. То есть оно не испаряется, не надо подкачивать там жидкий водород, жидкий кислород, а еще иногда и водород, и так далее. Так вот, Глушко отказался делать двигатели для ракеты N1, и Королёв обратился к другому инженеру, у которого не было еще опыта достаточно для того, чтобы сделать хороший реактивный двигатель. Хотя, как авиационный инженер, он был выше всяких похвал, Кузнецов, но у него не было опыта, и они взялись и сделали неплохие двигатели, они, правда, себя хорошо показали, ну, по 150 тонн тяга, значит, двигателей много-много надо на первую ступень, чтобы 3000 тонн ракету поднять и запустить в космос. Говорят, что это невероятно много, и что согласовать работу 30 там, двигателей невозможно. А вот, оказывается, можно.
1: Причем это было, ну, надеялись, что это было возможно и тогда, когда не было таких вычислительных мощностей, компьютеров и так далее.
0: Алексей, не нужны никакие компьютеры, как выясняется, для этого. Знаешь почему?
1: Механика?
0: Нет. А опыт. У нас рабочая лошадка, ракета, которая летает вообще безупречно, уже тысячи запусков были, ракета «Союз». Десятки лет она летает. Сколько там двигателей? Если формально посчитать, там есть центральная ступень и 4 боковушки. И на каждой из них, как написано, стоит по одному ракетному двигателю. Всего вроде 5 получается, да? А если перевернуть ракету и посмотреть, сколько же там сопел?
1: Сопел много.
0: 32. Почему? А потому что каждый двигатель имеет 4 камеры сгорания, и 4 отдельных сопла. По сути, это 4 двигателя в одном. Там один турбонасосный генератор, который топливо туда качает, но 4 двигателя, да еще 2 или даже на центральной ступени 4 дополнительных маленьких двигателя, таких вот, чтобы развороты делать. Одним словом, прекрасно работает ракета «Союз» с 30, я даже посчитал, 32, да, 20 основных камер и 12 рулевых таких небольших камер, которые
1: позволяют. То есть, позволяют, которые можно все с натяжкой, можно назвать отдельными двигателями.
0: Да, и работает, и летает. А штука-то в том, что она сначала не летала, как любая ракета в начале, а потом ее довели до ума, и сейчас вылезали все неполадки, и она прекрасно летает. Если бы N1 дали эту возможность, но она очень дорогая была, и в те годы 4 неудачи такой дорогой машины, это, конечно, закрывало проект. К тому же неожиданно умер Королёв в 59 лет на операционном столе, вот неудачная операция была. А его заместитель Мишин, видимо, не обладал такой, таким авторитетом, как Королёв. Королёв, конечно, человек, запустивший Гагарина в космос, обладал безупречным авторитетом, непробиваемым.
1: Давайте вернемся к этим четырем неудачным пускам. Все-таки была какая-то основная причина, почему это произошло?
0: Пишут,
1: почему
0: что происходил неудачны? Резонанс, то есть двигатели начинали возбуждать колебания друг к другу, ну, ломались трубопроводы, вытекало топливо, пожар, взрыв, это понятно. Кстати говоря, у Маска происходит примерно то же самое. Но и его надо понять. Он не пошел вслед за Королёвым. Он просто реализовал ту техническую идею, которую и он, и Королёв считают, Королёв считал, и Маск считает правильной, что вот это, на это надо ставить. Большие, мощные двигатели, они очень плохо себя ведут.
1: Ну, давайте вот проясним эту историю, потому что действительно многие считают, многие пишут об этом в комментариях тоже, что Илон Маск пользуется наследием, в том числе, советской космонавтики.
0: Просто скопировал.
1: Так это или нет, и где скопировал, или только идея лежит в основе?
0: Во-первых, его двигатели совершенно оригинальные. Все до сих пор летавшие работают на керосине, ну, это условно керосин такой, в общем, бензин-керосин, и жидкий водород, и жидкий кислород, как окислитель. У Маска совершенно оригинальные двигатели, они на метане работают. И можно сказать, что это первое испытание, вот только-только начинают новые двигатели «Раптор», поэтому ничего удивительного, что 1-2 могут отказать во время полета. А у Маска нет, у нее система компенсации от неработающих двигателей устроена так. Если один двигатель вдруг забарахлил и перестал работать, надо диаметрально противоположный отключать, чтобы ракету не повело в какую-то сторону. Значит, фактически они по два выключаются. Один выключился, а второй обязан отключить. Ну и вот во время первого полета у него несколько двигателей отключилось, и ракета уже не потянула, завалилась, и ее принудительно взорвали в атмосфере, чтобы она ни на кого не упала. Это нормально, это первый блин, который вполне может быть комом, и все этого ожидали, это нормально. Он не идет вслед за Королёвым, он идет той же дорогой.
5: Друзья, я хочу привлечь ваше внимание к небольшому новому курсу, который я и мой коллега Алексей Сельянов для тех, кто увлечен астрономией по-настоящему, сделали. Это платный курс, но недорогой. Мы сняли специальную серию передач, ну, можно сказать, серию уроков, для тех, кто хочет сделать телескоп своими руками или правильно выбрать бинокль или телескоп в магазине. Там несколько последовательных ступеней. Мы делали съемки и в магазине телескопов, которым руководит Сельянов, и у меня в астрономической обсерватории Московского университета. Но главное, мы рассказали о том, как с нуля можно сделать с вашим ребенком, или вы самостоятельно, или даже ребенок самостоятельно может сделать телескоп небольшой, простой, но понять, как это делается своими руками дома, купив элементарные вещи за небольшие деньги, там, линзу какую-нибудь очковую, лупу небольшую. Ну и главное, конечно, в наше время правильно выбрать покупку оптического прибора. Их спектр невероятно широк, но надо понимать, что требуется для любителя астрономии, желающего своими глазами посмотреть на небесные объекты, на Луну, на планеты. Может быть, исследовать метеоры, которые действительно любители исследуют чаще, чем профессионалы. И предлагаю вам на этот курс записаться. Более того, тем, кто в нашем неземном подкасте является слушателями, дана скидка в 50%. Курс недорогой, менее 4000 рублей. Иначе невозможно сделать полноценную, правильно смакетированную, правильно снятую и натурально, так сказать, представляющую знания вещь. Это не разговор, это точное учебное пособие. Более того, там есть конспекты, которые вы можете распечатать дома и сохранить это для дальнейших справок. Обещаю вам, это будет полезно и интересно.
1: Давайте тогда проясним вот эти принципиальные отличия проекта N1, носителя 1 и ракеты Starship.
0: N1, как и большинство ракет в наше время и в королевское время, одноразовые. Это очень важно. Дико дорогие и одноразовые. Starship, по идее, по задумке, многоразовая машина. Он состоит всего из двух ступеней. Первая, основная, выталкивает в космос, вторая доразгоняется и летит куда надо. Обе они многоразовые. Это машины прочные, тяжелые, заточенные на то, чтобы летать, садиться, заправлять, опять летать, садиться. Они из нержавеющей стали сделаны, а не из дюрали, там, не из алюминия, такие вот как баночки алюминиевые. А это принципиальная вещь. Второе, у Маска есть компьютеры, то, чего не было у Королёва. Там, конечно, были системы управления, но они не такие быстродействующие были, не такие разумные. У Маска вроде бы должна работать эта система, чтобы управлять многочисленными двигателями. И я уверен, что она будет работать. Дайте время, дайте поэкспериментировать, что-то наладить, что-то улучшить, и эта штука полетит. Потому что в нее вложены огромные деньги, и отказываться от этого проекта никто не будет. Starship финансируется от НАСА как проект лунной экспедиции. Ну, а у Маска, как и у любого инженера, как и у Королёва в свое время, мысль смотрит дальше, на ней можно летать на Марс и далее везде.
1: Да и деньги есть. А, слушайте, а вот при том, что есть деньги, при том, что вот мы сейчас вроде бы обсуждая технику, то есть ракеты, мы все время говорим Королёв, Маск, Маск, Королёв. И мне подумалось, а вообще можно сравнивать эти фигуры по своему влиянию на развитие космонавтики?
0: Мне кажется, необходимо сравнивать. Много было инженеров, но вот таких креативных, как Королёв, конечно, судьбы у них разные, да? Маск публичный человек, Королёв был
1: неизвестный
0: секретный,
1: абсолютно.
0: Абсолютно неизвестный. Хотя в моей домашней библиотеке лежит книжечка 1936, по-моему, года, написанная инженером С.П. Королёвым о том, как с помощью ракет исследовать стратосферу. Маленькая, в мягкой обложке книжечка, он был совершенно несекретный человек, и он до войны еще, до начала Второй мировой войны занимался этим, он был планерист, сначала сам летал на планерах, делал их, а потом увлекся ракетной техникой, в ГИРДе, вот эта наша организация отечественная ракетная, занимался. И тогда он был несекретный, и можно было бы догадаться, как полетел Гагарин, а кто 20 лет назад этим увлекался. Ах, вот, книжечку Королёв написал. Но тогда никому это в голову не пришло. Потом его засекретили. И судьба у него тяжелая была, он и через лагеря прошел, а у Маска все было легче, ну и возможностей больше. Но какая-то общая струна в них, вот я ее чувствую, потому что напряжение работы, напряжение цели, к которой они идут, оно, конечно, невероятное. Вот так заглядывать так далеко вперед и такие проекты пытаться реализовать, это редко кто может себе позволить. Мы как-то вот мелкими шагами идем по жизни, а эти люди рвались вперед.
1: Главный инженер. Но еще мне кажется, что сейчас каждый раз приезжая или приезжая в город Королёв, я думаю о том, что, конечно, мы помним, понимаем, что такое Королёв для космонавтики, и спустя уже сколько лет прошло, да, уже более полувека, и будем это понимать, помнить. Вот все-таки прорыв Илона Маска к Марсу, он нам даст какой-то совершенно иной скачок в развитии космонавтики?
0: Конечно, даст. Так же, как прорыв к Луне дал уверенность в том, что человек может летать к другим планетам. Но все-таки Луна – это 3 дня полета, а Марс – это 8-9 месяцев полетов. Это принципиальный шаг. Но люди когда-то ходили к Южному полюсу, погибали, но доходили, ходили к Северному полюсу. Неизвестно зачем, чтобы доказать, что они могут. И к Марсу мы, конечно, полетим и будем там работать, потому что это единственная надежда обосноваться на другой планете и найти там внеземную жизнь, на что я сильно рассчитываю.
1: Вот тоже не сомневаюсь, что долетим, но вот вопрос, на чем? Starship полетит?
0: У него есть конкуренты. Space Launch System – это, так сказать, государственная американская ракета, и она уже летает. Она уже один раз слетала к Луне, вот около года назад. Но она очень дорогая, и она одноразовая. А Маск, как частник рассчитывает на дешевые билеты, которые могут покупать многие. Это две совершенно разных стратегии. Вот государственные деньги и частные деньги. Две совершенно разных конструкции. И мне кажется, что оправдается многоразовое. Мы не видим транспорта на Земле одноразового. Ну, нет такого транспорта у нас. Просто представить себе это невозможно, да? И только космический транспорт до сих пор, ну, в большинстве своем, кроме вот Масковских ракет, одноразовый. Но очевидное направление к многоразовости. И он это понял давно уже, больше 10 лет назад, и у него уже Falcon Heavy летает, Falcon 9 там садится десятки раз, одни и те же ступени летают, значит, и Starship полетит. Что-то надо доделать, что-то улучшить, но он полетит.
1: Хорошо, пожелаем ему успехов. Ну, а если вам хочется больше обсуждения Илона Маска и его проектов, то смотрите на новом канале «Вселенная Плюс» выпуск, где Владимир Сурдин и Алексей Семихатов против Илона Маска выступают. Ну, так, по крайней мере, мы назвали эту премьеру. Ну, а на этом на сегодня все. Спасибо вам огромное, Владимир Георгиевич, и встретимся за обсуждением событий нашей Вселенной.
6: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. Великое в малом, большая наука. Мы продолжаем наши передачи. И я хорошо помню, что наша сегодняшняя тема – память. И в гостях в студии у нас два отечественных ученых, два доктора, один доктор биологических наук Ар Исаакович Базян, заведующий лабораторией Института высшей нервной деятельности Российской академии наук. И Юрий Иосифович Александров, доктор уже психологических наук, профессор, заведующий лабораторией в Институте психологии Российской академии наук. Память, мы ею пользуемся, мы претензии высказываем по поводу памяти своей и наших близких. А что это такое, на самом деле не очень и знаем. И вот сегодня мы расспросим наших гостей. Юрий Иосифович, вот что такое память?
1: Ну, в самом общем виде под памятью можно понимать свойства организма, свойства индивида, использовать опыт прошлых взаимодействий для организации поведения и для формирования новых взаимодействий. То есть, иначе говоря, мы умеем как-то взаимодействовать со средой, с социальной или с физической средой, или с самим собой. И вот этот опыт взаимодействия, он как бы откладывается у нас. Как это можно обсуждать специально? Вот. И затем, когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией в следующий раз, мы можем использовать этот опыт, уже забегая немножко вперед, его слегка модифицируя каждый раз. И для того, чтобы сформировать новое взаимодействие, мы тоже используем, вот, ну, в новой ситуации в какой-то, мы используем опыт старого взаимодействия. То есть, иначе говоря, вот это новое взаимодействие, оно как бы накладывается на то, что у нас уже есть. И память таким образом формирует такую сложную-сложную систему, которая в течение всей жизни модифицируется.
0: Наша память, то, что мы действительно в бытовом плане понимаем как память, связана только с головным мозгом?
2: Или... В общем, да. Только. По крайней мере, там происходит... Нет, дело в том, что в нейрофизиологическом и нейрохимическом плане определяется, что любая... Вот был такой нейрофизиолог Костюк из Киева. В свое время он был академиком-секретарем. Он дал такое определение – длительная реакция. Значит, все, что довольно долго длится, это можно назвать памятью. Это его определение. И он дал предел, говорит, вот... Потенциал ВПСП – это максимум 20 миллисекунд. И он сказал, что то, что сохраняется больше 20 миллисекунд, это можно назвать памятью.
0: Вы говорите о нервном импульсе, да?
2: Как да, сказали, да, ВПСП – возбуждающий постсинаптический потенциал. Вообще-то, вот то, что сказал коллега, я бы это назвал не памятью, а знанием.
0: Значит, вот, тот кусок,
2: который, значит, новый подходит, модифицируется, но все остальное, что вот остается, это уже знание. А память – это вот этот механизм, как бы что-то прибавляет к этому знанию. И использование опыта, накапливание опыта и его использование – это знание и когнитивная деятельность. Вот я так определяю.
1: Я бы не стал спорить с этим утверждением, а с предыдущим стал. Я не думаю, что мы можем связывать память только с мозгом. Я убежден в том, что память – это процесс общеорганизменный. Любое взаимодействие, даже если это взаимодействие происходит во внутреннем плане.
0: Но это на уровне нервной системы или более того, на сому распространяется?
1: С моей точки зрения, любое взаимодействие – это и мозг, и организм в целом. То есть, иначе говоря, сома включается в любое взаимодействие.
0: То есть, это вся система.
2: Вы хотите сказать, что есть мышечная память, скажем так?
1: Я не хочу этого сказать, потому что я связываю память исключительно с общеорганизменным взаимодействием.
2: Например?
1: Нейрон плюс мышца, плюс железы, плюс все, что хотите. То есть, иначе говоря, взаимодействие общеорганизменное. Я что хочу подчеркнуть? Что тело в разных типах взаимодействиях используется по-разному. И эти нейрончики, которые там в голове сидят, и коллега абсолютно прав, конечно, мозг играет ключевую роль в формировании памяти, но кто будет спорить? Но эти нейрончики отлично знают, с каким типом вегетативного взаимодействия они имеют дело в одной ситуации или в другой. Поэтому это тоже нужно включить в понимание памяти.

0: Головной мозг, часть центральной нервной системы, состоит из огромного количества нейронов. Они формируют сложные электрические импульсы, которые контролируют деятельность всего организма. Но очень многое здесь не ясно. Как, почему, зачем – только часть вопросов. Наталья Николаевна Бехтерева, великий академик и дочь великого академика, считала, что физикой и химией объяснить ничего нельзя. Что сложно организованная материя, коей безусловно является мозг, приобретает свойство перестраивать пространственно-временные структуры. Но есть теории, в которых все выстроено по принципу «от простого к сложному». От зачаточных форм отражения в неорганическом мире до способности отвечать на воздействие внешней среды у простейших живых организмов. Потом формирование органов чувств. Высшая форма отражения на уровне животных – восприятие. И, наконец, сознание человека. Его иногда характеризуют как субъективный образ объективного мира. Картина вряд ли полная. И, скорее всего, будет претерпевать и поправки, и новое осмысление. По правде говоря, вся эта природа своего «я» — любимая тема философов с древнейших времен. Была даже крайняя точка зрения — существует только «я», все остальное присутствует лишь в моем сознании. Оригинально, но очень уж экзотично. Но вот что интересно. Чем бы ни закончились споры, а они вряд ли в обозримом будущем закончатся, одним из ключевых вопросов остается такой. Одинаковую ли картину мира строит мозг каждого конкретного человека? Иными словами, я вижу, чувствую, воспринимаю окружающую действительность точно так же, как мой сосед, любой мой соотечественник, человек, живущий на другом континенте. Допустим, что в целом одинаково, но ведь нюансы явно есть. Насколько они существенны? И, может быть, все-таки есть нечто, что мешает людям досконально понять друг друга. Зажить в едином человечьем общежитии, как писал поэт. Не помышляя, конечно, о затклой коммуналке, а о царстве мира и процветания. Без войн, без расовых предрассудков, без кичливой тупой ограниченности. Вот сейчас, к примеру, вы смотрите телепередачу. Она может вызывать интерес, а может нет. Но одинаково ли уважительны мы к людям, взвалившим на себя нелегкую задачу объяснить практически необъяснимое? Ведь не будь у них мужества полемистов, научной смелости, они бы выбрали другую тему. Согласны?
1: Может ли быть память без того, что мы имеем какую-то модель, какой-то шарж того, что мы ожидаем, что мы увидим? Имеем ли мы какой-то образ, на который мы накладываем зрительным восприятием, слуховым восприятием, ну, тактильным восприятием? Должны ли мы иметь что-то, вот те контуры того, что мы должны распознать, или мы узнаем все просто вот... из потока.
2: Потрясающе. Ну, такой вопрос задаете.
3: Вы знаете, мне очень понравился вопрос. Я бы сказал, что он ключевой. Вообще все наше поведение – это построение моделей и сопоставление того, что реально имеется, с той моделью, которая имеется в голове. Поэтому это вообще ключевой вопрос не только для формирования памяти, но и для всего поведения. И вот вы строите модель. Эта модель основана на памяти. Вы сталкиваетесь с определенной ситуацией. Эти ситуации могут вообще-то различаться. Вот у вас есть модель, сформированная в памяти. Ситуация может быть немножко такая, немножко такая, немножко такая. Но вы в своей модели...
1: Есть ли типизация?
3: Есть. И вы ее рассматриваете как одно и то же. И ведете себя так, как с этой моделью связано. Я думаю, что вы тоже
2: есть так. Есть такая даже структура в мозге, которая этим занимается, гиппокамп. Ну ладно, покончайте.
1: Не-не-не, Арсакович, у меня к вам тоже вопрос.
2: Подождите,
1: покончайте.
3: И немножечко дальше. Вот сейчас шаг к памяти, и я закончу. Так вот, вы оказались в некой ситуации, вы выдвигаете модель, а та реальность, с которой вы сталкиваетесь, вашей модели не соответствует. Вы делаете пробы, и ничего не получается. сначала вы используете старшего. То есть, иначе говоря, вообще любое поведение – это сопоставление с моделью, а в начале возникновения памяти, вообще формирования памяти, лежит рассогласование между тем, чего вы хотите, и чего нет в реальности. И вы начинаете строить новую модель.
1: То есть сигнал – это рассогласование. Не целиком мы берем образ, а рассогласование.
3: Во всяком случае, у меня есть куча соображений в пользу именно этого. И я думаю, что даже... Ну, не только я думаю, а, так сказать, те люди, которые этим больше, чем я, занимаются, что вот экспрессия ранних генов, немедленных генов, так называемых, которые стоит в начале каскада, о котором вот коллега наверняка очень хорошо знает тоже. Так вот, запуск этого каскада начинается именно с рассогласования между моделью и тем, что в реальности
2: существует. А вот теперь... Я это слово не очень понимаю, но я хочу сказать, что такое... Вот то, что вы говорили, образ сказали, да?
1: Если ну, образ, как... да, какой-то.
2: На самом деле это, значит, можно
1: для себя, как,
2: да,
1: что
2: да,
1: я
2: да,
1: спросил.
2: Да, да.
1: Есть картотека отпечатков пальцев, и я вот в этой картотеке ищу, вот я увидел какой-то палец, еще что-то похожее. Вот что я имел в виду.
2: Значит, любой внешний, любой внутренний, внутреннее воздействие, любое, все, что вы видите, слышите, это в его основе лежит формирование специфического пространственно-временного паттерна сети.
1: Ну, паттерна рисунка, конструкции сети.
2: Специфического шаблона, который формируется. Что значит пространственное распределение сети? Вот вы играете на пианино, да? У вас несколько этих, вы играете одну вещь, но еще, кроме того, вы слушаете, кроме того, вы видите. Вот все эти три системы распределены в пространстве мозга, именно мозга. В коре, в моторной коре есть представительство пальцев.
1: Вот это вот и есть мой вопрос. Да. Сколько отделов или частей мозга задействовано не просто, чтобы думать,
2: почти
1: а
2: все.
1: Чтобы...
2: Почти все, да. Вот то, что сказали про ранние гены, это... консолидация памяти, начало фиксирования. Вот когда вы даете какое-то воздействие, и потом режете, скажем, структуры, чтобы посмотреть, где эти гены активировались, вы находите огромное количество структур нейронов. Причем генов-то этих ранних около 1000 штук, а вы смотрите только один. То есть огромный каскад реакций, огромное количество структур, которые работают.
3: Это
2: да?
3: Точно.
2: И которые консолидируются. Но из них потом, в общем-то, идет... Вот у вас есть такой вот этот пространственный паттерн специфический. И он и есть вот этот шаблон. И на самом деле с ним ничего не сравнивается. Вот тут я не согласен немножко. Потому что механизма сравнения я не вижу. Он просто воспроизводится. Вот мы с вами встретились сейчас, да? Через 10 лет мы с вами встретимся опять. До этого не встречались.
1: И через 20.
2: Ну и через 20. У вас произойдет воспроизведение образа моего лица. Он просто воспроизводится. Сеть.
1: Во мне живет шаблон вашего лица, я так думаю.
2: Да, но живет где, вы знаете? Вы знаете, где живет?
1: Где?
2: Не в нейронных этих, а внутри нейронов.

0: Их придумали еще в Древней Индии. Игроки двигают 32 черные и белые фигурки по 64 клеткам. И на века прижилось. Говорят, нет лучшей тренировки для ума, чем игра в шахматы. Что ж, неплохая иллюстрация тезиса. Все гениальное просто. А вот среди самых навороченных компьютерных игр, причем не только примитивных стрелялок, преобладают отнюдь не те, что благотворно влияют на развитие интеллекта. Более того, значительную их часть отупляет и оглупляет. Загадка, между прочим. Сравните стартовые возможности древних индусов и современной электроники. Деревянные фигурки и умнейшие компьютеры с их гигабайтами памяти. Результат налицо. Особо подчеркнем, никто не против компьютеризации. Может быть, даже всеобщий. Но вот в играх куда-то не туда рванул электронный прогресс. То ли заблудился, то ли ориентиры потерял. Пора во все колокола бить. Врачи единогласно признают появление нового психиатрического заболевания. Есть такая поговорка: «Техника в руках дикаря – груда металла». Безусловно, компьютер для человека, не сумевшего освоить умнейший прибор, не научившийся работать на нем, такая же непонятная диковина, что и для пращура из каменного века. То есть для дикаря, если немного пренебречь этикой. Но осмелимся назвать дикарями в квадрате, в кубе, тех, кто, освоив все премудрости чатов и форумов, часами просиживают в интернете, чтобы банальностью ответить на глупость, глупостью на банальность. Или как механические куклы до умопомрачения гоняются за такими же механическими монстрами. До полной зависимости себя доводят. Той, что сродни наркотической зависимости. Кстати, печальная новость. Необратимые процессы, происходящие в мозгу очень уж продвинутых пользователей, похожи на деградацию мозга наркомана. Так что осторожней, пожалуйста, а то доиграетесь.
1: Один нейрон, вот Костюк, да. Я с Костюком тоже был знаком, да, довольно да, хорошо.
2: Да. Вот, он каналами занимался,
1: да, да, каналом, да. Как раз. Вот, значит, один нейрон не может создать мыслительные системы, ну, не думает. Один нейрон просто реагирует и все. Вот, у моллюсков, у самых простых, бывает 3 нейрона, 6, там и бывает вот не, несколько. Ну,
2: почему 1000 нейронов у них?
1: Ну, в самых простых, у насекомых.
2: Ну, да.
1: У насекомых бывает, там есть 3, 5, 6, 8, бывает совсем просто. Так вот, когда начинается мышление? Вот должны быть циклы, это я понял. С какого числа, вот где
2: я
1: порог?
2: Я не знаю, может, коллега начнет меня бить руками.
1: Не-не-не, он в лучшем случае будет возражать. Да.
2: Значит, я мышление, вот я назову это субъективным процессом. Есть такая вещь, можно описать, и сейчас это сильно продвигается, объективные процессы мозга, ну, да, с молекулярного уровня, до сети, да, до электроэнцефалограммы, это все есть. Но когда пытаешься из объективных процессов вывести субъективные, ничего не получается. Значит, в окружающем нас физическом мире нет цвета. Есть длина волны фотона. Три длины волны. Красный,
1: все равно и то, и другое, это как назовем.
2: Ну, важно, не важно. Но мы-то видим цвет. Он воспринимает этот...
1: Ну, цвет, как... это, конечно, уже наше тут ощущение.
2: Нет, а это тут не тут ощущение, понимаете? Вот мне пришлось для того, чтобы понять, что такое цвет, что такое звук, что такое запах. Этого всего нет в физическом мире, и поэтому нельзя описать. Мне пришлось придумать черный ящик. Черный ящик – кибернетическое искусство. Подождите, известно, что на входе, известно, что на выходе. Что внутри делается, неизвестно. Поэтому понятие мышления, я могу сказать структуру, где происходит мышление, я могу сказать структуру, назвать, где происходит, возникает знание. Это очень много работ. Но почему нервная сеть вдруг переходит в знание, вдруг переходит в понимание смысла слов, этого никто не знает. И на самом деле есть такой математик Гёдель. Вы знаете по его теории?
1: Гёдель, да, конечно. Да.
2: Если пристроиться к этой модели, то получается, что этого никогда никто не поймет.
1: Но это теорема Гёдель, да.
2: Да. Вот, пожалуйста.
1: Понятно.
2: Вы против моих слов?
1: Юрий Иосифович.
3: Я слишком хорошо знаю эту проблему, поэтому я боюсь, что я даже не могу откомментировать то, что сейчас говорилось.
2: Это нет, в принципе, вы считаете, что я сильно не прав?
3: Я хотел бы сказать, нет, здесь намешано столько всего разного. Если мы сейчас уйдем в проблему субъективного и объективного, или там мышление и мозг, то мы очень далеко уйдем. Это, конечно, с памятью связано все. Здесь я с вами связан. Согласен. Но это совершенно другая проблема. Это проблема, это решение mind-body problem, это методологическая, философская проблема. За 2000 лет, как минимум, ее решение имеется всего 3,5 решения. И все решения, которые люди дают, они только думают, что они дают решения, которые отличаются от того, что уже... Они падают в одни и те же три лузы. Но если мы сейчас об этом начнем говорить, мы уйдем от памяти. Да. Я хотел бы к тому, что коллега говорил насчет длительности существования памяти, добавить один из моих любимых экспериментов, когда у крысы, регистрировали нейрон в течение, по-моему, 135 дней.
2: Угу.
3: Это
2: как
3: вообще...
2: и электрод не ушел?
3: Нет, в том-то и дело. Это фантастическая вещь. Это работа Томпсона и Беста 1990 года. Значит, они ввели электрод. Животное научилось бегать в лабиринте. И это был
1: Один электродик был, да?
3: Да.
2: Один нейрон.
3: Это так называемый тетрод. Это щетверенный электрод, который берет вообще... пул, но в этом пуле можно выделить более-менее достоверно при везении хорошие нейроны. Да. И они стабильно стоят. Иногда везет, а иногда везет безумно, вот как повезло Томпсону и Бесту. И они в течение 130 дней, это вообще полжизни, не больше. Да, примерно?
2: У кого полжизни?
1: У лыжки.
2: Нет, 130 дней – это 3 месяца, да?
3: Да.
2: Нет, это не полжизни. Крыса живет 3 года.
3: Все-таки значительный кусок жизни.
2: Хороший период.
3: Короче говоря, этот нейрон был специфически активен в определенном рукаве лабиринта. Это так называемые place-нейроны. Mm. Их, в общем, все, кто этим занимается, знают. Это нейрон, который избирательно работает в определенном месте пространства. Вот они его
1: Это была простая зона лабиринта, ей не приходилось
2: принимать какие-то...
3: Рукав. Нет, это восьмирукавный. Он там бегает.
1: Каждый раз она...
3: Да.
2: Она бегает. На самом деле она научилась в этом рукаве что-то получать. Вот поэтому это было активно.
3: Короче говоря, там есть нейроны рукава номер один, рукава номер два. В общем, под каждый рукав свои нейроны, да еще под каждую часть рукава свои нейроны. Это был нейрон, предположим, восьмого рукава. И вот они его зарегистрировали день номер один. А потом они регистрировали в течение всего этого периода активность этого нейрона. И он все время работал в этом месте лабиринта. И они еще делали...
1: То есть что, она просто узнавала, да, вот этот нейрон реагировал...
2: Если специфическая сеть,
3: если хотите, да. Но мне здесь интересно вот что. Что при этом эта крыса... Они ее специально учили самым разным видам поведения, в том числе и оборонительному поведению. Совсем сейчас страшная вещь. Причем не в этом месте, а в совершенно других местах. И в этом учили. То есть они наслаивали много-много опыта на тот опыт, который сформировался у крысы, когда этот нейрон образовался. Так? И чего оказалось? Что несмотря на все эти прибавления, этот опыт остался. То есть, иначе говоря, целая система, она вообще модифицируется, вы ее называете знанием, по-моему, и прибавляется новый опыт, но старый опыт не стирается.
1: Образ восьмого рукава жил в этом мозгу.
3: Да, и похоже, как вот есть такие работы и с людьми, и с животными, там на отдельных шипиках дендритных, и все люди высказывают примерно одни и те же точки зрения, а я присоединяюсь. Я с этим и теоретически согласен, и по своим данным.
2: Нет, теоретически
3: согласен. Да. Память, по всей видимости, пожизненна. То есть, иначе говоря, стереть память можно в том смысле, что вы не сможете ее воспроизвести. Вот это можно сделать. Можно убить воспроизведение всякими разными хитрыми способами. Сейчас существуют замечательные способы, когда, предположим, существует группа клеток, которые очень специфично связаны с этой памятью. Что делают? Заставляют эту группу активироваться. Потом те нейроны, которые активны, их метят. Метят по активности. А затем вводят специальный яд, который убивает именно меченые клетки. И память пропадает. соответственно. То есть можно как
1: избирательно
3: бы
1: избирательно выбить
2: клетку. Да.
1: Избирательно выбивается.
3: Но при этом, что мне нравится, когда я читаю эти работы, что авторы не такие дураки, чтобы думать, что память вот в этой точке.
1: Да,
3: и что
1: да,
3: они
1: да.
3: вот убили эти нейроны, и поэтому они прекрасно понимают, что память распределенная. Я при этом не Лешли. Я не утверждаю, что мозг – это суп, и он одинаковый. Конечно, нет. Но понятно, что для того, чтобы что-нибудь извлечь, нужны самые разные специалисты в самых разных местах. Но при этом оказывается, что при том, что он весь, тем не менее, вы ударили в один кусок и убили. Вот это интересная вещь.
0: Последнее, что останется человечеству – люди. Последнее, что останется человеку – он сам.
1: Мы же знаем много историй, когда пуля попадала в мозг или там лом попадал в мозг, и вдруг человек с большущими потерями зон мозга, вдруг он совершенно нормальный и помнил все еще.
2: Если вы про лом, он ненормальный. Дело в том, что лом ему пробил префронтальную кору. Префронтальная кора – это интеллектуальная такая структура, которая контролирует все, весь мозг.
1: Это и локализована она?
2: Вот впереди, вот здесь, это лобные доли. Она контролирует весь мозг, она активируется при творческой деятельности, в ней происходит принятие решений и выбор действий, она определяет селективное внимание и все. Но если...
1: Это что, дирижер?
2: Да. Управленец,
1: да?
2: У него есть такой сигнал, который называется топ-даун сигнал. Сверху контролирующий сигнал, который делает все. Понимаете? И вообще-то, честно говоря, надо разобраться в разновидностях этого сигнала. Это сам по себе. И так как он его пробил, у него поменялся характер. Это был работящий человек, семейный. Тут он бросил работу. Тут он стал выпивать и зарабатывал тем, что всем показывал свой шрам. И его череп, между прочим, в Америке на выставке где-то. То есть это структура, которая определяет, вот контролируя весь мозг, определяет самые главные функции человека.
0: А может, все проще. Небывалые успехи в исследовании мозга, умственной деятельности, появившиеся благодаря применению томографии, позитронной эмиссионной диагностики и тому подобных чудес, позволяют, фигурально говоря, чуть ли не изнутри на психику взглянуть. Кстати, не так уж давно среди практикующих врачей считалась кощунственной сама мысль о малейшем прикосновении к мозгу. Таким загадочным, сложным, и даже нужное слово трудно подобрать, неприкасаемым он казался. Так вот, великий русский хирург Николай Иванович Пирогов ехал на передовую в полевой госпиталь. Навстречу его бричке бредет солдат. Раненый, очевидно, потому что еле-еле ноги передвигает. Но самостоятельно двигается, без посторонней помощи. Николай Иванович, естественно, велел кучеру остановиться. В беде человек. Осмотрел он его и чуть сам сознание не потерял от увиденного. Это военный-то хирург, которого вряд ли шокировать можно. Суровая это профессия. Но из головы солдата торчал клок сена. Пирогов аккуратно вынул его и увидел живой мозг. Ранило в голову служивого. Перевязочного материала под рукой не оказалось. Вот он и заткнул дыру в черепе сеном. Все лучше, чем открытую рану оставлять. Врач оказал, конечно же, помощь тому солдату и в тыл отправил, в госпиталь. Но как молния пронзила его мысль. А ведь мозг-то тоже живая ткань человеческого организма, но более сложная, чем другие. Осторожнее с ней обращаться надо. Но табу на прикосновение – глупость. Мозг можно оперировать. Так было положено начало целого направления в хирургии. Жесткого направления. Не для слабонервных. Одна трепанация черепа чего стоила. Но скольких людей, которые ранее априори были бы приговорены к летальному исходу, стали спасать, вылечивать. И во многом благодаря клочку сена, вовремя увиденному великим хирургом. Но для этого надо быть Николаем Ивановичем Пироговым.
2: Я хотел бы еще прокомментировать слова коллеги, которые он сказал, что память остается на всю жизнь. Значит, память остается на всю жизнь, но она есть забывание. Если вы чем-то занимались, а потом ушли совсем в другую сторону и к этому не возвращаетесь, вы забываете.
1: Можно я спрошу?
2: Да.
1: Значит, я в свое время записал... Ну, Битлов, допустим, на магнитофонную ленту.
2: Да, да.
1: Эту кассету я положил в тумбочку и забыл. Память потеряна или нет?
2: Значит, на что? На что? А? Где нет, локализовано, просто... где находится кассета, можно забить. На Битлов
1: вот
2: нет.
1: Где кассета.
2: На Битлов нет, потому что у вас периодически самопроизвольно воспроизводятся его песни, их песни.
1: Я имею в виду, вот носитель памяти – это магнитная лента. Так вот, все-таки, ведь тут бы говорилось, что молекулярные или молекулярно-клеточные механизмы держат всю жизнь память. Так ведь, да? Ведь я, кстати,
2: нет,
1: я так же думаю.
2: Нет, нет. Для того, чтобы память держалась всю жизнь, нужно периодическое напоминание.
1: Сколько раз в жизни меняется наша конкретная нейронная клетка в мозгу?
2: Но она умирает, вместо нее рождается
1: она
2: другая.
1: Она полтора-два года, да? Вот,
2: не знаю точно, но дело в том, что я думаю так, правда, этого, что когда, во-первых, сейчас открыли вот эту, что вот новые клетки возникают, что свою функцию

0: Воспроизведение уже чуть побольше, вот сейчас особенно интенсивное.
1: Воспроизведение – внимание.
0: Да, и любимые работы сейчас, вот в последнее время, это посмотреть, какие структуры наиболее активны, когда происходит запоминание, а потом, насколько они перекрываются с теми структурами, которые работают, когда воспроизведение. Это вот сейчас очень любят.
2: Значит, мы сделали такую работу. Вообще-то всегда говорили, что значит, любая вещь, которая попадает в мозг, она не стирается. Ухудшается. Если она слабая, то она плохо воспроизводится, условия не те. Надо создать какие-то условия, чтобы... Мы сделали такую работу. Есть такой рефлекс пассивного избегания. Крыса входит в темный отсек, ты закрываешь дверцу, бьешь током, на следующий день вставляешь, она помнит, туда не входит. Это реакция страха. Мы сделали так. Дали сильный ток, она замечательно помнит. Дали очень слабый ток. Она только пищала, на следующий день я оставляю ее в камеру, она спокойно заходит. Но это реакция страха. У нее страх перед темным отсеком. Но есть фармакологические вещества, которые вызывают реакцию страха. Если я ей делаю укол, а потом вставляю туда, она все вспоминает. То есть...
1: Сенсибилизация такая. Сенсибилизация.
2: Ну да, облегчение. То есть, фактически я согласен, что любая вещь, попадающая в мозг, консолидируется, но она не вынимается оттуда.
0: Абсолютно.
2: Надо, чтоб что-то...
0: Вот это прекрасный эксперимент, который это показывает. Да. И я бы, знаете, что еще хотел добавить? Вот как она живет, эта память? А память – это не склад. То есть, иначе говоря, это не полки шкафа, куда вот вы кладете...
1: Это не библиотека.
0: Нет.
2: Ну да.
0: Как хотя Шерлок Холмс говорил. Есть авторы, которые любят сравнивать ее с библиотекой.
2: Да.
0: Но, значит, эти авторы прекрасно, кстати, в памяти разбираются. Но, значит, это не библиотека и не шкаф. Почему? Потому что вот я уже чуть-чуть к этому подходил. Вот когда вы сформировали память, у нее есть такие процессы, которые называются консолидацией. Затем вы формируете...
2: Это перезапись, из кратковременной памяти в долговременную.
0: Да, это, по-русски говоря, упрочение. То есть, иначе говоря...
1: Но из диктофона мы переносим в компьютер.
0: Ну, да, но вот можете давать электрошок там и так далее, он уже не забудет. Так? Но теперь, если вы ввели это животное опять в ситуацию, напомнили ему это дело, то эта память опять как бы становится слабой. Вы опять можете по ней ударить, и он забудет. Она реконсолидируется, иначе говоря, повторно упрочается.
1: Да.
0: И вот это повторное упрочение есть не только при реактивации памяти, когда вы ее просто вспоминаете, но и когда вы учите чему-то новому. Вот вы, предположим, чему-то научились, и вот вы учите новое. Когда вы учите новое, это новый этап консолидации. Но при этом, параллельно с этим, разворачивается процесс реконсолидации, повторной консолидации того, что уже сформировано. Причем показано, что чем новее вот это то, что уже сформировано, тем сильнее оно реконсолидируется. То есть, если нарисовать стрелку, то она вначале жирная, а потом, когда вы уходите в свое прошлое, она все тоньше. Я не знаю, и никто сейчас не знает, прекращается ли где-нибудь реконсолидация? То есть, происходит ли процесс реконсолидации в отношении того, что вы сформировали, будучи ребенком?
1: Мне кажется, что вы сейчас сказали о неком общем биологическом принципе, эволюционном. Каждое новое достижение эволюции вот в этой иерархии, которая развивалась в эволюционном процессе, не отрицает предыдущего. Ведь у нас до сих пор археи живут. Это первые одноклеточные. Они благополучно живут в Мировом океане, в почве, везде. В нас живут они. Вот, то есть просто каждый следующий этап эволюции чуть-чуть в новые условия помещал те... популяции, те биоценозы, которые ниже иерархически, но они все равно жили вот, и не терялись.
0: Да. Вы совершенно правы. И вы четко заметили, что это общий принцип. И, между прочим, был такой очень известный, но, я бы сказал, великий психолог Выгодский,
1: да,
0: который отмечал, что вот этот вообще принцип наслоения, геологический принцип, он как в биоценозах и в биогеоценозах действителен, так действителен и в психологии, когда слои наслаиваются, и слои не убираются. Это, знаете, как приствольные круги дерева. Вот так, да? Ну, это я, конечно, примитивизирую. Но самое интересное, что то же самое в культуре. Когда власть пытается провести некие новации, реформы, то те системы, которые она формирует, должны согласоваться с тем, что было. А это убрать нельзя.
1: Я вас переведу на русский язык. Нельзя рушить памятники. Вот так вот.
0: Ну,

0: Ну, нет, я бы сказал так. Вы можете рушить, но ничего не получится.
1: Любое искусство – повторение мира. Нет, не мир творит искусство, а искусство творит мир. Есть красноречивые примеры правильности и одного, и другого тезиса. Другое дело, кто лидирует, кто большую лепту вносит. Эстетически элегантнее второй тезис, но что-то склоняет к первому. И давайте возьмем пример вроде бы из совсем другой тематики. Поиск внеземных цивилизаций ведут не только эксцентричные тарелочники и слегка свихнувшиеся личности, побывавшие в гостях у зеленых человечков. Этим заняты серьезные ученые. Поиск идет давно. Но как? 18 век. Одна из самых авторитетных наук – геометрия. Так давайте вырубим в тайге треугольники, квадраты, может быть, даже чертеж теоремы Пифагора. Зальем нефтью и подожжем. Привет! Отзовитесь. Век 19. Расцвет оптики. Появление микроскопов, телескопов с их огромными линзами и зеркалами. А что если с помощью гигантского вогнутого зеркала солнечных зайчиков на Марс и Венеру послать? Должны ведь понять, что не заигрываем, а просим на нас внимание обратить. 20 век. Расцвет радиотехники. Где же они, сигналы далеких братьев по разуму? Ведь мы даже радиочастоту знаем, частота возбужденного водорода, самого распространенного элемента во Вселенной. Но молчит эта самая Вселенная. Недогадливые какие-то существа обитают в ее пределах. В нынешнем веке, скорее всего, будем искать информацию в потоках нейтрино. Ведь они все проникающие, их не искажают никакие помехи. Только, скорее всего, опять не найдем. А почему? Потому что мы не только свой мир пытаемся творить с помощью нашего искусства, в частности, искусства размышления, но и иные миры пытаемся под себя, под свою логику, под свой ход мыслей, свои пристрастия и свои достижения подогнать. Бесперспективный путь. Мы добьемся успеха только тогда, когда поймем логику сотворившей нас Вселенной, признаем ее. Вот тогда-то и получим шанс увидеть приоткрывшиеся лики иных миров. Не нами сотворенных, не нашим искусством и наукой. Ведь, скорее всего, все совсем наоборот.
2: У памяти, знаете, есть еще одно очень интересное свойство, которое называется диссоциированным обучением. Вот, а я думаю, что об этом надо сказать.
3: Еще раз,
2: диссоциированное обучение.
3: Диссоциированное – это разделенное.
2: Разделенное. Если вы дадите наркотик животному, ну, кокаин, скажем, и обучите его какому-то рефлексу, и оставите, чтобы он там жил через несколько дней, когда действие наркотика проходит, вы его проверяете, он ничего не помнит.
3: Но если вы дали наркотик...
2: А если вы дадите еще раз, он все воспроизведет. Угу. Вот это называется состояние, зависимое от памяти, от обучения. Я думаю, что в реальной вещи всегда, в реальной ситуации, всегда такое состояние возникает. И это эмоциональное или мотивационное, но вот оно, это химизм, который
3: поддерживает. Я думаю, компании веселых молодых людей это хорошо знают. Они приходят в некое соответствующее состояние.
4: Да. Слушайте, вы опять сказали буквально о том, что я хотел сказать, прокомментировать. Мы проводили специальные опыты с алкоголем. То есть мы животным вводили острое введение алкоголя. Мы увидели вот практически то, о чем говорит коллега на нейронном уровне. То есть мы увидели, что одно и то же инструментальное нажатие на педаль осуществляется у трезвого животного и у пьяного животного. Причем он, когда пьяный, это доза 1 грамм на килограмм, но это, если пересчитать на ваш вес, это где-то, я думаю, 2/3 стакана
3: водки. Вы на меня посмотрели.
4: Это где-то 2/3 стакана водки. Они нажимают, и все у них поведение. Но когда вы смотрите на нейроны, это две разных совокупности клеток. То есть они перекрываются, конечно, но есть нейроны, которые работают только в трезвом состоянии и не работают в пьяном. И более того, те, которые работают, как те, которые исключаются, их примерно 1/3, которые исключаются, это самые хитрые и самые умные. То есть вы вроде бы делаете то же самое, но делаете это на более низком уровне, на низком уровне дробности, если хотите. И это то, почему мы, собственно, пьем. одно из... Ну, не мы, я имею в виду.
2: Мы пьем, чтобы улучшить настроение.
4: Да. Но не только. Не только, чтобы... Кстати говоря, почему улучшается настроение, тоже можно поговорить, но это отдельная
2: беседа. Нет, но это эмоциональная
3: реакция.
4: Нет, но здесь я бы, знаете, что хотел сказать? Знаете, что там происходит на самом деле? Вот эта тема, мы случайно коснулись. Вот когда вы ходите по городу, предположим, по иностранному, и вас там, предположим, 15 человек, и вы пытаетесь принять решение, куда пойти, что сделать следующим и так далее, и так далее.
3: Это ужасно.
4: Ужасно. Даже страшно себе представить. А теперь представьте, что вас не 15, а трое. Насколько проще? Вот алкоголь делает примерно это. То есть он там, они же друг с другом согласуются. А вы что алкоголем делаете? Вы уменьшаете число согласующих. Вам договориться проще. Понимаете, да? Правда, там агрессия появляется, конечно, нехорошая вещь.
3: Но не сразу. Мы все хотим жить долго, мы все хотим быть счастливы. Как мы теряем первое, что мы теряем на самом деле, ну, если не считать таких соматических патологий, мы теряем мозг, память, способность радоваться. Как вот вы два... Физиолог и психолог.
4: Я бы сказал, что я психофизиолог, и нейрофизиолог и психолог.
3: Да, вот так.
4: Да, вот все-таки.
3: Коллеги, значит, что мы скажем? Вот много нейронов, они у нас работают. Нам 50, нам 60, нам 70.
4: Вот, я не знаю, может быть, коллега как-то иначе на это дело посмотрит. Сейчас выясним. Меня эта проблема очень интересует. Меня интересует проблема, каким образом обеспечивается нейронами память в молодости, в зрелом возрасте и в старости. Мы такие эксперименты специально проводим. Они меня очень интересуют. Я категорически против инволюционной теории старости. То есть, иначе говоря, я против того, чтобы довольно распространенного в литературе убеждения, что к старости все ухудшается, уменьшается, затрудняется. Там рецепторы куда-то деваются, с белками там проблемы. И вообще старость – это вот есть такой механизм, и он стачивается, стачивается, снашивается, снашивается, начинает поскрипывать и вообще работает плохо. Вот. Мне эта концепция не нравится.
2: Не нравится одно, не согласны другое.
4: Да, она мне не нравится, потому что я не согласен с ней как ученый.
2: Mm-hmm.
4: Вот. И чем дольше живу, тем более не согласен.
2: Понятно, это понятно.
4: Да, понятно почему. Ну вот, значит... Мы исходим из... Но, слава богу, это не только моя точка зрения, протест против этой инволюционной теории. Значит, я думаю, что там к старости мозг не хуже, он другой. И он другой вот в каком смысле. Вот представьте себе мозг, разделенный на два кусочка. Вообще, я исхожу из позиции, которая вот в данном...
3: Да-да.
4: Которая в данном смысле ближе к позиции, близка к позиции Эдельмана. То есть вот я считаю, что есть некий первичный ассортимент клеток, который формируется в процессе онтогенеза, из которого потом при научении формируется вторичный ассортимент, то есть значит, уже специализированный относительно какой-то памяти поведения нейроны. И теперь посмотрите. Это разные нейроны, морфологически, биохимически, первичный и вторичный ассортимент. Представьте себе мозг молодого. Это... Вот столько уже специализированных вторичного и вот столько первичного. А теперь мозг человека...
3: Соотношение меняется.
4: Да. Человек в нашем возрасте, скажем так. Там будет вот столько уже специализированных нейронов и есть резерв. Слава богу, есть нейроны, о которых говорил коллега, неонейрогенез, это появление новых нейронов. Вот. Но тем не менее, резерв, из которого вы путем селекции выбираете клетки, он постоянно сужается. И вы начинаете, по всей видимости, использовать другие способы адаптации к среде. Если, скажем, молодой человек прям берет и формирует новые пулы, то вы скорее берете из того опыта, который у вас есть, и комбинируете. Вот мы проверяем эту гипотезу в конкретных нейронных экспериментах.
1: Залог долголетия – безразличие. Залог успеха – воля. Залог удачи – судьба. То есть то, что кем-то определяется за тебя.
2: Я хочу сказать другую вашу, объяснить вашу другую. Это вы сказали, мы хотим быть счастливы. Угу. Счастье – это внутреннее состояние.
3: Конечно.
2: Значит, можно быть молодым, красивым, умным, гениальным, богатым и быть глубоко несчастным человеком. Есть такой пример. Лорд Байрон был настолько несчастен, что уехал в Америку, фактически кончил с собой. А можно быть вообще-то калекой. Вот сейчас вот эти паралимпийские игры, они вот когда там играют, они счастливы. Значит, что такое внутреннее ощущение счастья? Это активность, высокая активность дофаминергической системы, мезолимбической дофаминергической системы.
3: И как это
2: системы.
3: Связано с памятью? Вот мы
2: Я скажу. Это модулятор, который запускает внутриклеточный сигнал, который сам по себе запускает модификацию экспрессии генов. Это система, которая быстрее запускает, ну не быстрее, а дополнительно запускает вот этот
3: система
2: процесс экспрессии.
3: Да. Появление новых клеток, да.
2: Не новых клеток,
3: если а... Если это да, новых белков.
2: Новые клетки, но давайте новых модификации белков. Генома. Значит, вообще-то я говорил, что значит, сеть одно, психика другое, но вообще-то идет взаимная регуляция. Психика регуляет. Мы знаем все центры, которые вызывают депрессивные состояния, можно лечить. Но можно, модифицируя свою психику, вот настраивая, вывести его на физическую. Можно, как Козьма Прутков говорил, если хочешь быть счастливым, будем.
3: Будем, все хорошо.
1: Очень многие замечают, после 40 годы начинают идти быстрее. А к старости вообще бегут прямо-таки наперегонки, один за другим. И вот физики-теоретики высказались на эту тему. Они, как известно, могут растолковать любое явление. Вплоть до того, что, красиво объяснив экспериментаторам суть их экспериментов и узнав, что при перепечатке были существенно перепутаны формулы, почти без паузы восклицают «тогда тем более». И появляется еще более красивая теория. Это шутки, конечно. В шутке, как известно, есть доля истины. В нашем случае истина заключается в появлении теории об убыстрении времени по ходу развития Вселенной. Из-за каких-то сложных космологических причин. И что из того, что мы о мироздании много чего не знаем? И о сущности времени тем более. Но теория его убыстрения есть. Экстравагантная теория. Так что не будем больше терминами щеголять. К примеру, бритвой Оккамы. То есть принципом, что из всех умопостроений следует выбирать самое простое. Есть теория, что только творчество продлевает человеку жизнь, замедляя ход времени. И это объяснение старой песни «Наши годы летят, как в степи поезда» какое-то близкое, естественное, реальное. В него хочется верить. Хотя бы потому, что мы в силах на процесс влиять и каждому регулировать бег своих лет.
4: Недавно провели исследование, просто я могу дать рецепт счастья. Связанный с дофамином, между прочим. Прям связанный с тем, что вы говорили. Недавно провели исследование, был большой шум в прессе. Значит, показывали фотографии мужчинам, женщин. И, значит, и показали, что когда им показывают красивых женщин, то у них активации в мозгу, которые соответствуют активации дофаминовых систем.
2: Ну, да.
4: То есть, иначе говоря, если хотите быть счастливым, понятно, что надо делать. Смотрите фотографии.
1: Жизненное пространство человека ограничено его внутренним зрением.
3: Единственное, что я хочу сказать, меняется ли система памяти и система воспроизведения, потому что с возрастом люди начинают думать более общими вещами. Принципиальные решения с возрастом чаще принимаются точнее, чем в возрасте относительно молодом. принципиальные общие решения.
4: Я думаю, что меняется. Вот, собственно, наша гипотеза, вот наш эксперимент состоит в том, что там другие способы адаптации вообще к среде. Они не хуже, они другие. А меряют их по тем же критериям, что у
2: меня. Я думаю, что сами механизмы не меняются. Меняются интересы, меняются мотивы, меняется мотивация. Она уводит в другую сторону. И поэтому вы на это не обращаете внимания, обращайте внимание. Ну, пожалуй, а сам механизм тот же самый.
3: Коллеги, я благодарю вас за нашу интересную передачу и обращаюсь к зрителям. Я хочу сказать, дорогие зрители, живите долго, вы узнаете много нового и интересного. И мы будем счастливы. Рады за вас. Спасибо всем.
4: Спасибо.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы отлично провести вечер, послушать ответы на ваши интересные вопросы от наших спикеров. Ну, естественно, перед тем, как переходить к основной части нашей программы, сначала я представлю вам второго ведущего. Это, как всегда, Александр Соколов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Я, кстати, хочу обратить внимание, что сегодня я надел футболку форума «Ученые против мифов» первого. 2016 года она у меня хранится в шкафу, надеваю по особым случаям. Вот сегодня такой замечательный случай, потому что у нас сегодня постскриптум, на который мы пригласили замечательного ученого. Это Олег Балановский, доктор биологических наук, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра. И Олег у нас только что буквально выступал на форуме «Ученые против мифов 14», но... Это не первый раз, когда он появлялся у нас на форуме, а до этого это было осенью 2017 года, в октябре у нас был пятый форум «Ученые против мифов», и Олег выступал там с таким эпохальным докладом «Мифы о генетике народов». И вот мы, наконец, созрели для того, чтобы пригласить Олега поотвечать на вопросы, которые накопились под этим видео, ну вот с выступлением на форуме. Ну и на те вопросы, которые вы, друзья, зададите, Олег уже вот готов отвечать. Сейчас мы буквально только сделаем несколько объявлений. Я попрошу Виталия начать.
1: Да, конечно, и спасибо всем, кто к нам присоединился. Если вам нравится то, что вы видите, то вы всегда можете нас поддержать. Ну, в первую очередь, просто поставить лайк этому видео, этой трансляции. А после того, как трансляция закончится, и вы захотите пересмотреть это видео, или вы просто смотрите в записи, не забудьте написать еще и комментарий, это очень помогает для продвижения в целом. И также подписка на канал «Лаборатория научных видео», на канал anthropogenes.ru, также, естественно, влияет на продвижение. Сделайте это обязательно, если еще не сделали. А чтобы не пропустить ни одно наше видео, ни одну нашу трансляцию, вы можете нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все», и тогда, по идее, вам должны приходить уведомления. Правда, поговаривают, что YouTube иногда не присылает эти уведомления, но мы будем надеяться, что все это будет улучшаться и будет, в конце концов, работать идеально. Также напоминаю о том, что нас можно поддержать при помощи Патреона. Есть и страничка у лаборатории научных видео, anthropogenes.ru, а у лаборатории появилась новая цель, при достижении которой, ну, собственно, я буду начитывать книгу Энди Вейера «Марсианин». Первая часть уже лежит там. Зайдите на страничку Патреона, посмотрите, если вам понравится. Может быть, мы будем это делать регулярно. Ну и, конечно же, вопросы вы свои можете присылать при помощи суперчата и при помощи ссылки, которая имеется в описании. Она же появится в чате трансляции прямо сейчас. И вот вопрос, который таким образом к нам приходит, зачитывается в самую первую очередь.
2: Да, а я хочу напомнить, что авторы лучших вопросов, два таких самых лучших автора вопросов, получают у нас призы, футболки форумов «Ученые против мифов». Мы просим всегда наших гостей выбирать те вопросы, которые они считают лучшими. Вот, правда, Станислав Дробышевский вроде как пока что не выбрал авторов лучших вопросов предыдущего стрима. Надеюсь, что он это в ближайшее время сделает. А вы, друзья, придумываете ваши вопросы. Вот, и получите, возможно, такой замечательный приз. Ну и на этом наше объявление сегодня подходит к концу. Я хочу только сказать, что сегодня вообще и Google, и YouTube себя ведет не лучшим образом. Вот, так что, ну вот, возможно, какие-то
1: Если что-то не так... Имейте в виду, мы делаем все, чтобы было все хорошо видно, слышно. И не все, к сожалению, зависит от нас. Так что просто имейте это в виду, если вдруг вам что-то будет не нравиться.
2: И мы переходим, собственно, к вопросам. Ну, сначала я хочу поблагодарить Сержа Любомудрого, который пишет, что придется посмотреть наш стрим потом. Он сейчас не может посмотреть, но тем не менее поддерживает трансляцию. Серж, большое вам спасибо, это наш постоянный зритель. Вот, а теперь вопрос. Денис Волосюк спрашивает, а правда ли, что все люди происходят от одной женщины?
3: Саш, привет. Продолжая тему футболок, скажу, что я тоже сейчас нацепил футболку с того самого вот оранжевого форума. Она у меня тоже висит в шкафу, но чуть поменьше, чем у вас. Но сегодня как раз особый случай вспомнить, ну и может поделиться такими прекрасными футболками со зрителями. Вопросов там за 3 года набралось довольно много, так что надеюсь на эффективный отбор самых-самых горячих. Начиная с того, что вы спросили, а правда ли, что все происходит от одной женщины. Чем короче вопрос, тем длиннее, наверное, бывает ответ. Я постараюсь этим не злоупотреблять. У каждого из нас есть предки, как по мужской, так и по женской линии, да, у каждого из нас 2 родителей, 4 бабушек, дедушек, 8 прабабушек, прадедушек и так далее. И в тот момент, когда численности наших предков и популяции сокращались, но это был еще момент жизни наших предков в Африке, бывало, когда она сокращалась, ну, по современным оценкам, до нескольких тысяч человек. То есть, если смотреть формально, то да, были такие моменты, когда общее число наших предков N поколений назад было не много-много миллиардов, как должно бы быть, да, но если мы в геометрической прогрессии будем 2 на 2 на 2 на 2, каждое поколение много предков, то 100 тысяч лет, 100 сотни поколений назад это должно быть уже в 2 в 10 степени, что-то астрономическое. Поэтому первая правда, что численность нашей предковой популяции не велика, бывала в отдельный момент ее истории. И иногда этих самых предковых наших прапрапрабабушек, их можно было перечислять, ну, не более чем тысячами. Это на ответ на вопрос, как он сформулирован. Правда ли, вот, что, все мы, что в наших предках когда-то была только одна женщина? В обычном понимании слова «нет» – неправда. А в то же время это правда, если мы рассматриваем только митохондриальную ДНК, потому что из тех тысяч женщин, которые существовали в какой-то момент, представьте, что у половины, например, родились только сыновья. Соответственно, свою митохондриальную ДНК они не передали. Из тех, которые родили девочек, да, из их девочек тоже часть родила только сыновей, и дальше их митохондриальная ДНК не передалась. И так достаточно, чтобы любая из вот этих линий, которые идут от наших первопредков, могли в какой-то момент пресечься. И вот действительно такое пресечение в каком-либо из поколений произошло со всеми линиями, кроме одной. И это обычная такая стохастическая процедура. То есть, если мы рассматриваем только митохондриальную ДНК, вот в этом плане действительно верно, что наш общий предок по митохондриальной ДНК, сколько там поколений назад, восходит к одному человеку. Но только по митохондриальной ДНК, потому что в то время были другие вот наши же предки рядом на тех же полянках. Просто от них мы не получили митохондриальную ДНК, но все остальные гены, всех остальных хромосом мы унаследовали от них тоже. Та же самая петрушка случается и с Y-хромосомой. Вот вы знаете про знаменитую работу, наверняка многие слышали, что вот там найден ген Чингисхана. Про то, что огромное количество людей, живущих в степях Евразии, несут отдельный генетический маркер, который прошел такую вот экспансию от одной хромосомы до миллионов, где-то вот там 11, 12, 13, 14 век, ну где-то примерно в то время, когда была Монгольская империя. И вот нельзя ли было предположение, что это у Чингисхана было так много детей, и это его ген. Может да, может нет. Это стало популярным среди ученых, изучающих, да и не только ученых, и генеалогов, изучающих степные евразийские общества, и была работа, где сразу найден десяток таких маркеров, которые проходили быструю экспансию в численности от небольшого числа в начале до очень-очень-очень большого числа потомков потом. И фактически каждому из них нарисовали, приписали предполагаемое историческое лицо, которое мог бы быть этим самым первопредком. Опровергнуть такое нельзя, во многом это звучит даже и правдоподобно. Но есть такой трюк, что, как было показано математическим моделированием, тот же самый эффект с тем же числом таких вот экспансий мог получиться чисто случайно. Как с митохондриальной ДНК где-то в нашей предковой популяции в Африке было много женщин, просто только одной из них посчастливилось иметь, передать ее без потерь во всех поколениях вплоть до современности. То же самое происходило и со степными сообществами, но уже по мужской линии. Причем для этого только немногим существовавшим тогда линиям повезло не исчезнуть на протяжении множества поколений. И вот третий пример. Тут я, правда, уже опираюсь на сведения из интернета, может, они ошибочны, что китайских фамилий, они хорошо очень наследуются на протяжении многих веков и тысячелетий, это так много столетий назад было существенно больше, чем сейчас. Просто некоторые фамилии пресеклись, не оставили потомков, и лишь не такое большое разнообразие дожило до современного, до современности. Еще раз, там, в отличие вот от примера с митохондриальной ДНК и Y-хромосомами, где я точно знаю, что это так, с китайскими фамилиями не поручусь, но чисто математически, биологически это в высшей степени правдоподобно. Так вот, самое интересное здесь для меня, это что человеку, которого произойдет все последующее человечество, живет он там в Африке или в степях Евразии или в Китае, вовсе не надо быть каким-то выдающимся или плодовитым или чем-то еще выделяться. Это чисто стохастический процесс, который выцепляет, ну, должно кому-то повезти, да? Какие-то линии исчезнут в силу случайных причин, какие-то генетические линии сохранятся. Какая-то одна линия размножится очень сильно и станет доминирующей. Вот это выбор производится случайным образом, и любому, кто-то в Монголии не крестьянин, да, любой монгольский пастух имеет такие же шансы стать родоначальником огромного клана потомков, что и Чингисхан. Ну, я обещал не очень длинный ответ. Надеюсь, не очень нарушил.
2: Не очень.
1: Все хорошо. Единственное, что, Олег, я вас попрошу сейчас временно отключить демонстрацию экрана. Мы ее обратно подключим, когда будет необходимость такая, потому что из-за этого, мне кажется, картинка немножко ухудшается. То есть трафик, YouTube, Skype, вот, и, возможно, так будет просто лучше видно.
3: Сейчас лучше. Так.
1: Ну, кажется, что да, об этом нам сейчас скажут наши подписчики, зрители. Кстати, напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли получилось, хорошо ли стало, стало ли лучше.
2: Мне кажется, что стало лучше, вот мне кажется. Вот,
3: но ну, я ну, мне похоже. Сейчас лучше видно, а да. Вас обязательно было видно прекрасно.
2: Спасибо.
1: Окей,
2: вот дальше. Следующий вопрос задает некто под ником Прох 2011. Жаль, не было вопроса, а как происходит сбор данных, особенно когда небольшие народы, ну, популяции, приехали в село, у кого именно и почему у них будут брать материал для исследования, а в большом городе?
3: Так, давайте условимся, что если я стану на короткий вопрос отвечать уж совсем длинно, вы мне как-нибудь понятным образом об этом скажете, ладно?
2: Хорошо. Я сразу говорю, не надо.
3: Мы даже одно время собирались книжку такую написать, как изучить популяцию, потому что вот этот вопрос, он центральный. Вот есть какая-то популяция, пусть там популяция, образованная преимущественно каким-то одним народом, которую ты хочешь изучить. Вот изучишь ты не каждого, а какую-то выборку, да, какое-то количество людей, представляющих эту популяцию. Вот как их выбрать? С одной стороны, чем больше, тем лучше, с другой всегда ограниченные финансы и ресурсы, и может быть, если уже достаточно 10-100 тысяч человек изучить, может быть, тогда остающиеся ресурсы даже лучше потратить на какой-то следующий предмет исследований, чем бесконечно увеличивать выбор к какому-то одному. Поэтому первое, что нужно определить, это достаточный размер выборки, но тут статистика помогает хорошо и достаточно ясно, на каком объеме числе образцов остановиться. Вот там по доверительному интервалу, число изучаемых маркеров, это статистическая кухня, это не так интересно. А вот как выбрать тех людей, которые могут достойно представить свой народ, это вопрос сложный. Одно время очень широко обсуждалось то, что когда было не так много выборок по Европе, да и по всему миру, то в проект, один из глобальных проектов по изменчивости генома человека попала одна выборка русских. Ну, хорошо, что попал. Да не каждый народ попал, вот русская выборка там была проанализирована, и хорошо. Но эта выборка была собрана с северо-запада Вологодской области, и, как мы выяснили, очень сложным там путем расследований. И она значительно генетически отличалась от большинства русских популяций. Но это известный факт, что северные русские генетически очень отличаются от центральных и южных. И даже одно время была популярна теория заговора, что это, мол, какие-то там русофобы специально подсунули мировой науке нетипичных русских, чтобы вот исказить впечатление. Ну, непонятно. Зачем, но неважно. И это проблема, с которой сталкиваемся постоянно. Если там мало-мальски большая популяция, то одна ее часть будет не идентична другой. Изучив в одной географической локальности или в другой географической локальности, получишь несколько разных результатов. Или изучив там представителя одного диалекта и другого диалекта, можешь тоже получить несколько разных результатов. Поэтому при изучении каждой вот популяции есть два подхода. Подход к изучению Марса и подход к изучению Земли. Подход к изучению Марса, то есть планета, о которой ты ничего не знаешь, популяция, о которой ты не знаешь ничего, это нарисовать такие вот градусную сетку, меридианы и параллели, и изучать равномерно. Да? Но если ты ничего не знаешь, кроме географической территории, то эту географическую территорию нужно вот равномерно покрыть, охватив, не отдавая предпочтения какой-то одной части от другой. Но это про Марс. А большинство популяций, которые мы изучаем на Земле, мы о них знаем много чего интересного. И можем предположить, в какой части ареала скрывается большое разнообразие, в какой западное. Например, когда мы изучали генофонд украинцев, то мы более подробно изучали западные области, чем восточные. Потому что там Карпаты, там Закарпатье, там куда была более сложная история, и мы предполагали, что западная Украина более гетерогенна, чем центральная и восточная, и поэтому, изучив там где-то 10-15 точек, охватили все регионы, но западную представили более густо, покрыли точками. Это, то есть, первая задача – это какие географические локальности выбрать, я надеюсь, ответил. А второй вопрос – это кого изучить в этих локальностях. Вот тут, по большому счету, кого угодно, надо только убедиться в двух вещах, что, во-первых, эти люди действительно коренные для данной территории, а во-вторых, что они не являются родственниками друг другу. Но если они являются родственниками друг другу близкими, это и снести к статистике генофонда, и это будут во многом деньги выброшены на ветер, потому что если в общем, там меняем моего брата, то у нас наполовину одни и те же гены. Да? А изучив там Сашу и Георгия, мы вообще получим один и тот же геном, и зачем мы будем тратить деньги на секвенирование его второй раз. С родственниками, я думаю, понятно, а с коренными или не коренными мы проводим анкетирование до третьего поколения. То есть вот в программе нашей лаборатории, да и в общем-то это международная практика принятая, включаются те люди, у которых все бабушки и дедушки родились на данной территории. Вот это требование. И, соответственно, если у тебя бабушка или дедушка приехала из другой территории, выборку лучше бы не включать, потому что тогда это будет генофонд представиться как смешан этой территории и какой-то другой, откуда приехала твоя бабушка и дедушка. А вот если прошло больше трех поколений, если у тебя там прапрадедушка был из каких-то других стран, то, как мы считаем, включать выборку можно и нужно, поскольку эти гены уже достаточно давно существуют на этой территории, чтобы впитаться в местный генофонд. Была славная история, когда мы изучали шапсугов, это коренное население причерноморской курортной полосы, где сейчас Сочи, Туапсе, вот это коренной ареал Шапсугов. И там многие люди говорили: нет-нет, вы меня не обследуете, мой прадедушка русский мальчик, я не совсем коренной. Ну, даже не прадедушка, а прапрапра во время Кавказской войны, когда вот казаки и черкесы воевали за Кавказ, ну, собственно, Россия его завоевывала, то какой-то из казачьих мальчиков потерялся в лесу, и черкесы, обнаружив его, ничего плохого с ним делать не стали, а усыновили, воспитали как своего. И он уж не знаю почему, может, там половой отбор сработал, как-то он необычно выглядел, пользовался бешеным успехом у местных черкешных, оказался очень плодовитым, и вот значительная часть современного генофонда является вот потомками этого русского мальчика, как они его называли. Ну, таким стал генофонд, поток генов, в частности, небольшой от русских черкесов, вот такой совершившийся факт. И людей, у которых предки из другого народа были давно, больше 3 поколений назад, включается в обследование. Итак, еще раз. Желательно охватить всю территорию, более подробно изучить те части ареала, где мы знаем большое разнообразие, например, большое разнообразие языков или более сложное переплетение историй. А в каждой локальности надо обследовать тех людей, которых все бабушки и дедушки происходят с этой территории. Ну вот, собственно, весь алгоритм.
1: Спасибо. Вопрос следующий задает Анна Максимова. На 29 минут 40 секунде вопрос от Марины про глубину реконструкции. Можно ли где-то найти ответ Олега Балановского? Помогите, пожалуйста, если кто знает, и можно ли вообще сейчас найти авторитетную информацию по этой теме?
3: Понятно. Это вот именно что обещано, 3 года ждут. И я самое помню, время, да, вопрос, если посмотрел там на форуме, и я на него отвечал, наверное, как-то слишком сложно. Сейчас попробую получше. Вопрос был такой, что если, ну, как я говорил, можно определить не народ происхождения, а популяцию происхождения, очень на этом настаивал, то какая будет временная глубина до этой популяции? Смотрите, тут есть 2 способа анализировать. Можно вести анализ по аутосомным маркерам, которые вот и от папы, от мамы наследуются, по основной массе генома, или отдельно по митохондриальной ДНК или гекромосоме, которые наследуются только от одного из родителей. Ну, логика для митохондриалки и Y одна и та же. Возьму Y-хромосому в качестве примера. Там мы можем реконструировано подробное родословное дерево хромосом. То есть, когда я передаю свою хромосому своему сыну, то она, хромосома у сына, будет отличаться на несколько мутаций, которые вот произошли в моем теле, пока я жил. А когда мой сын передаст своему сыну, то, соответственно, добавится еще несколько мутаций, которые будут уникальны уже для него. То есть все мои дети, там будет у меня 10 сыновей, да, все они будут нести мои метки в геноме, и каждый добавит к ним еще свою собственную метку. То есть получится такое ветвящееся дерево, по сути, родословное дерево Y-хромосом, нуклеотидов, которое будет соответствовать в точности реальному родословному дереву мужчин. Причем туда входят все мужчины на планете. И, ну а там, достроив это дерево, оно связывается там и с неандертальцами, и с денисовцами, и со всеми остальными нашими родственниками. И определив какую-то свою Y-хромосому, можно ее поместить на дерево. Это будет какой-то листочек на нем. И поскольку мутации происходят с более-менее постоянной скоростью, то известна каждая вот эта развилка на дереве, когда она произошла. Там есть свои проблемы с датировками, с большим разбросом плюс-минус в этой датировке. Но это детали. А важно, что есть принципиальная возможность найти, датировать каждую из этих развилок. И, например, какие-нибудь там мои правнуки могут найти общие свои с потомками кого-то из моих сыновей, с меня, с моего отца. То есть на разной глубине времени у них будет все более широкий круг родственников. И можно определить, что на глубину, скажем, там 200 лет круг моих родственников вот такой, и они живут на данной территории, относятся к данной популяции. На глубину 500 лет круг моих родственников шире, и он уже охватывает большую территорию. На глубину на 1000 лет круг родственников еще шире, и даже можно примерно понять не только, где они живут сейчас, но и где они жили раньше. Ну и так можно докопаться до выхода из Африки. То есть, если взять вот... Можно не проводить такое исследование, а практически для всех людей, кроме коренных африканцев, сказать, что больше 50 тысяч лет назад ваш прапрапрапрадедушка жил в Африке совершенно точно, даже не проводя исследования. То есть по Y-хромосоме определяется круг родственников, и уже другими методами реконструируется, где жил ваш общий предок. И это можно делать на разную глубину времени. По митохондриальной ДНК все то же самое, но только вот мужчин надо заменить на женщин, логика остается такой же. А вот по аутосомным маркерам все значительно сложнее, и там глубину времени, ну, в явном виде я бы, наверное, не добавлял, потому что они каждое поколение перетасовываются. То есть этот мощный анализ вот основной части генома хорошо показывает ваших ближайших родственников, там до третьего, четвертого, иногда до пятого поколения. Вы их можете прямо найти в базах данных, если они уже себя сканировали и выложили свои данные в интернет. Можете проанализировать кусочки генома, из каких популяций вы получили, но вот развернуть все это во времени, наверное, не удастся. То есть это как бы покажет сходство с можно измерить ваше сходство с любой популяцией на планете. В принципе, что современной, что с древней. Но такой вот самой истории развертки во времени по аутосомным хромосомам, которые наследуются от папы и от мамы, по ним такой временной развертки красивой не получится.
1: Спасибо. А также мы говорим спасибо Наталье, которая задонатила и сказала спасибо нам. Спасибо, что поддерживаете, всегда очень приятно. Так, Netris 6. А почему мало освещается или изучается вопрос о цвете глаз?
3: Netris, а вы уверены, что он мало изучается? Да и освещается-то. Я даже на форуме рассказывал про вопрос на тему последней блондинки. Ну, это правда, цвет волос, а не глаз. Но с цветом глаз все проще. Это еще по школьным учебникам признак, который считался чуть ли не моногенным, да, моногенным, одним геном определяется. Что, мол, если у тебя рецессивный вариант, у тебя светлые глаза в гомозигот, если доминантные, то темные. И, мол, все просто. Ну, как всегда, при пристальном изучении оказалось, что дело сложнее. И генов, которые отвечают за цвет глаз, уже найдены явно больше сотни. Но, правда, главных генов 2-3. Остальные, которые дают основной вклад в то, какой цвет глаз у тебя будет, а остальные лишь добавляют какие-то небольшие такие штришки к изображению глазика. Эти гены известны и широко используется система даже предсказания цвета глаз по ДНК. Ее любят криминалисты, ну, потому что это хоть какая-то информация о человеке, о котором больше ничего не известно, только отпечаток пальцев он оставил, или там еще где-нибудь оставил свою ДНК, и вот, пожалуйста, можно хотя бы там определить его цвет глаз, потом его возраст, еще что-то уже интересно. И, ну, более научно и, наверное, интересно, что этой же системой пользуются палеогенетики. Изучая какую-нибудь древнюю ДНК людей, живших тысячи или десятки тысяч лет назад, предполагая, что у них те же самые гены отвечают за те же самые признаки, но это предположение, но такое хорошо обоснованное, говорят, какой цвет глаз, скорее всего, у них был. И сейчас идет большая работа, чтобы также пытаться предсказывать не только цвет глаз, но и другие признаки. Но там с каждым новым признаком все сложнее и сложнее. С цветом глаз разобрались быстро, с прогнозом цвета волос мучились уже несколько лет. Чтобы научиться предсказывать по ДНК цвет кожи, пришлось трудиться очень большому коллективу уже очень много лет, и тоже там предсказания с погрешностью. А вот чтобы предсказывать форму носа, бровей или еще чего-нибудь, эти прогнозы возможны, и на работу над этим ведутся, но каждый, чем сложнее признак, тем дольше времени потребуется ученым, чтобы научиться предсказывать его по ДНК, и тем менее точными будут эти прогнозы. То есть такой красоты, как цветом глаз, уже, скорее всего, не будет ни с чем.
2: Спасибо. Я, кстати, помню, что уже чуть ли не в конце 19 века уже была большая статистика по цвету глаз, хотя тогда еще ну, вот, генетики как таковой не было. Но вообще утверждение, что так мало про цвет глаз вообще там пишут, действительно выглядит очень странно.
3: Ну, тут как бы нравится нет, давайте я за него заступлюсь. Он же написал как? Почему мало, по-моему, освещается и изучается, да?
2: Да, освещается.
3: Изучается-то много, а вот много ли мы с вами это освещаем?
2: Ну, может и недостаточно, да, может и недостаточно.
3: Можно вопрос... я прокомментирую статистику 19 века? Стараюсь быстро. По-моему, да. Гальтон еще тогда рассчитал, или вот кто-то из корифеев того времени, наследуемость роста человека. Ну, просто померить рост родителей. И средний рост родителей замечательно предсказывает ну, самый вероятный рост их детей. Это получается такая вот фактически идеальная прямая, ну как прямая, облако, конечно, корреляционное, но очень красиво, где чем больше средний рост родителей, тем выше будут потомки, и вот по среднему росту родителей можно предсказать рост потомка с отличной точностью. Примерно в несколько десятков раз большей точностью, чем можно предсказать, изучив их полный геном. Вот такой парадокс, что мы, ну раз это прошло от родителей, значит этот признак наследуется, значит он определяется генами. Но вот понять, какими генами определяется рост, оказывается настолько сложным, что те гены, которые найдены, они объясняют во много раз меньше, чем должны бы, чем простое измерение линеечкой папы с мамой.
2: Спасибо. Здорово. Я вот... Чуть-чуть еще буквально, мне очень хочется просто сказать
1: давай,
2: по поводу исследования цвета глаз. Просто мне запало в душу, что одна из самых больших баз данных – это база, собранная Рудольфом Вирховым в 1888 году. Там миллионы буквально. Просто он тогда каким-то образом он, в общем, добился, чтобы школьные учителя со всей Германии ему прислали сведения о цвете глаз и волос их учеников. И там реально 7 миллионов человек. Это 1888 год, и вроде до сих пор в каких-то исследованиях используют, хотя понятно, что, конечно, с тех пор, как бы, наверное, изменилась популяция, как бы, ну, картина популяционная, наверное, не сильно, но изменилась.
3: Да нет, не особо. Ну Германия как? В конце 19 века.
2: Ну, там миграции всякие и прочее. Ну, в общем, вот, короче говоря, 7 миллионов человек. Конец 19 века. Вот, ладно, все, не отнимаю больше времени. Вопрос от Сергея Ринка. Интересно, а метисы имеют преимущество в среднем статистически?
3: Преимущество при поступлении в ВУЗ или какие?
2: Биологические, наверное, имеется в виду, я так понимаю.
3: Давайте, значит... Ответ будет короткий, поэтому, чтобы сохранить традицию длинных, начну с байки. Правдивый. Когда лысенковщина стала сходить на нет, и в нашей стране начала возрождаться генетика, трудился у нас такой замечательный ученый Анатолий Васильевич Ревазов, который изучал как раз генетику разных популяций, в том числе этнических популяций. И в его семье было три брата, из которых один брат был по паспорту русский, второй евреем, третий армянином. Потому что родители, ну, была сложная очень родословная, была возможность даже по строгим советским правилам записать вот любую из трех национальностей, они решили каждому из сыновей записать свое в надежде, что кому-нибудь в жизни да повезет. Но это были как раз те годы, когда вот этническая принадлежность много чего значила. Ну, так что, наверное, поскольку их семья была метисная, у нее была вот такая возможность, чтобы повезло хоть кому-нибудь, ну, наверное, в социальном плане метисы чем-то выигрывают. А вот в биологическом точных данных у меня нет, и их, как бы так аккуратно сказать, чтобы все коллеги согласились, статистически убедительных данных, которые позволяют дать однозначный ответ, не существует, хотя бы потому, что приспособленность довольно сложно измерить, но принято думать, что при заключении брака с не очень

0: это браки уже между совсем отдаленными популяциями, то там эта абстрактная приспособленность начинает уже несколько снижаться. То есть есть мнение, существует некий оптимум того, насколько генетически не похожим должен быть на тебя брачный партнер, чтобы твои дети были чуть-чуть повыше ростом. Но не уверен, что вот эта вот высота имеет такое уж решающее значение где-то кроме баскетбола. Еще раз говорю, это мейнстримное мнение среди людей, которые об этом задумывались, но каких-то вот железобетонных данных, его подтверждающих или опровергающих, мне неизвестно.
1: Спасибо.
0: А тут еще пишут в чате.
1: Само слово еще метис, оно очень неопределенное. То есть тут как бы абстракция некая. Поэтому ты, наверное.
0: Мы им пользуемся как именно человек, который является потомком брака между представителями двух разных популяций. Ну, в классике это между двумя расами, но это можно к любым популяциям.
1: Ну вот я насколько вот как бы читал какие-то публикации, что, допустим, условно говоря, в Южной Африке там потомки от смешанных браков, которых там вообще, там, в некоторых там чуть ли не половина населения, вот, у них там, соответственно, профиль заболеваемости там интересный. То есть они там, с одной стороны, допустим, внешне это как бы европеоид, но он приобретает устойчивость, там, условно говоря, к малярии какой-нибудь. А с другой стороны, там повышается риск там, туберкулеза там, какого-нибудь запущенного. То есть понятно, что у каждой популяции свой там набор характерных болячек и там, не знаю, тяжести, протекания их, там, иммунитет. И вот когда происходит смешение, то там получается некий новый интересный фенотип, который может быть и там какие-то бонусы получить от этого, условно говоря.
0: Да. Ну, вот. Там, наверное, любой генотип может получить какие-то бонусы, ну, да, какие-то, да, минусы, да? Да? Как вот те гены, которые чукчинским носом помогли приспособиться к экстремальной среде, там им, наоборот, мешают в условиях там современного питания.
1: Или там неандертальцы там древним сапиенсам подарили там какую-то устойчивость к холоду там или к местным болячкам, когда те пришли в Европу. Я потому и говорю, что метис – это абстракция, поэтому вот и сложно. То есть само слово, оно как бы… Вот.
0: Наверное, можно сказать, что любой из нас является метисом.
1: Да? В каком-то смысле, да.
0: Каких-то популяций.
1: Да. Обязательно. Обязательно.
0: Ну и поскольку нам вот хорошо сидим, беседуем, то, наверное, быть метисом прекрасно.
1: Замечательно. Так, продолжаем. Тем не менее, не будем вообще. Вопросов там много. Так, вопрос от Световида. Световид спрашивает. Согласно Дробышевскому, популяция – множество людей, которые имеют больше браков внутри этого множества, нежели смешанных с людьми вне этого общества. Согласно этому определению, являются ли белорусы и украинцы отдельными популяциями?
0: Я не очень понимаю, почему согласны Дробышевскому, но я рад, что Станислав с этим согласен.
1: Но автор вопроса слышал о Дробышевском, видимо, поэтому ссылается на него.
0: Вне этого общества… Да, но нужно еще, чтобы это общество там для формального определения существовало несколько поколений, а так все правильно. Но если мы посмотрим, насколько браков заключают белорусы, то большинство из них заключаются с белорусами же. То же самое справедливо к украинцам. Но поскольку это отдельное государство, по-моему, вообще в любой стране мира браков с соотечественниками больше, чем с иностранцами. А там Австралия, кажется, очень выделяется по этому показателю, но вроде бы даже в Австралии внутри страны больше браков, чем ее уроженцы заключаются людьми из других стран. То есть уж фактически каждая страна является популяцией, ну, поскольку некоторые более-менее стабильные общности.
2: Спасибо. Так, продолжаем и говорим спасибо. У нас есть донаты, их уже немало. На поддержку стримов Ксения Димитрицелист, человек, который регулярно смотрит наши стримы, регулярно поддерживает. Огромное спасибо за такую помощь нашему проекту, собственно, настоящих будущих. Спасибо за вашу работу, спасибо вам. Юлька говорит спасибо и также спасибо от Ксении.

0: разными способами Ксения доставила разные донаты. И, собственно, вопрос. От Ксении Дмитрия Целеста слышала такой миф: девочки наследуют форму носа от отца, а мальчики от матери. Правда ли это? И есть ли закономерность в наследовании формы носа?
1: Думаю, что нет. Это сложный признак, да? Ну, может, не настолько сложный, как рост, но неизмеримо более сложный, чем там цвет. Да, цвет – это всего там два пигмента, да, которые у нас там в волосах или в глазах. И вот даже в концентрации этих двух пигментов вовлечено много генов, которые их создают, транспортируют, проявляют или не проявляют. А когда касается формы чего-либо, то тут этих генов неизмеримо больше, и работы-то ведутся, но про какие-то прорывы я пока не слышал. Например, там про генетику фингерпринтов, отпечатков пальцев, мне приходилось слышать про большие там достижения. Там, по-моему, оказалось, что по-разному наследуется большой палец от всех остальных. В общем, какая-то там закономерность, которую никогда бы не догадаться, пока не провел полногеномное исследование и не проверил все возможные комбинации. А вот про форму носа вряд ли. Чтобы наследование было разное от разных полов, для этого ключевые гены должны быть в какой-то из половых хромосом. В Y-хромосоме это чрезвычайно маловероятно, там вообще генов кот наплакал. А вот X-хромосома, она самая длинная в геноме человека. И если был бы один главный ген, и если бы он сидел в X-хромосоме, если бы он был доминантный, да, то тогда бы он вот передавался как раз там от отцов к девочкам, но точно так же он передавался бы, тогда бы он только у девочек передавался. Ну, в общем, что-то вроде наследования гемофилии такого признака. То есть теоретически могут найтись такие маркеры, которые по-разному наследуются от родителей к детям разного пола, но это должны быть признаки очень простые, форма носа к ним точно не относится.
0: Спасибо. Говорят в чате, да, что немножко подвис интернет. Напишите, сейчас отпустило или не отпустило. Ну, чтобы мы понимали, можем ли вы в таком темпе продолжать дальше или стоит чуть-чуть подождать. Вот. Ну, а пока вы пишете, мы скажем спасибо человеку, который подписался ТС и написал, чтобы не жужжало, и прислал донат. Спасибо вам, ТС. И Анастасия Барышева пишет. Задает следующий вопрос. Я русая, сероглазая, жених армянин. От меня в детях хоть что-то будет или задоминирует? И спасибо вам, Анастасия, за донат.
1: Ну, я думаю, что любознательность точно в ваших детях от вас останется. Ее не задоминируешь.
0: Замечательно, спасибо. Так, и Игл пишет. Уважаемый, подскажите, я сам из Казахстана, из племени Аргын. Господин Балановский и научная группа секвенировала нашу гаплогруппу G1, и ее покрытие составляет 85%. Это значит, что это племя является гомогенной? Спасибо.
1: Да, помните, я вначале рассказывал про группу ученых, которые считают, что если какой-то вариант Y-хромосомы распространен на значительной части территории, что был сначала один человек, и вдруг у него много потомков, то, наверное, это какой-нибудь человек выдающийся, знаменитый, да еще и правитель, который может себе позволить много иметь детей. Вот один из этих глупых ученых перед вами. Это как раз одна из статей из этой серии нашей работы вот по казахскому племени Аргын, где мы обнаружили такую вот быструю экспансию с одной линии до миллиона, ну как быстро, за там 1500 лет, но все-таки. И вот датировка времени жизни вот этого первого предка хорошо совпала с историческим лицом, который и по генеалогическим легендам был их предком. Я не говорю о том, что статистически это мог быть и любой там крестьянин или пастух, но в данном случае в свое оправдание могу сказать, что совпадает, что мы не на основании одних биологических данных привязываем к историческому лицу, а подчеркиваем, что вот это восхождение к одному человеку совпадает с тем, что сам народ о себе помнит. Был такой русский философ, известный больше своими славянофильскими воззрениями, Хомяков, Алексей, если не ошибаюсь, да, Семирамида, который писал. Не путаю ни с кем, что-то у меня с фамилиями плохо стало, уже не уверен, моя фамилия. Ну, в общем, Семирамида. И он там пишет, что вот сейчас, вот в наш посвященный 19 век, мы так критически относимся к источникам, а если начать верить тому, что люди сами о себе говорят, то часто находится много правды, если полагаться на историческую память народа. Ну, утверждение, естественно, спорное, критика исторических источников необходима, но вот иногда, по крайней мере, посмотреть на то, что люди сами говорят о своем происхождении, генетических сведений оказывается полезно, это часто правда. Насчет того, что, ну, смотрите, около 80% тех, кто является аргыном, несут этот генетический вариант и действительно происходят от этого предка. А в других племенах этот вариант встречается там всего у нескольких процентов. Да? То есть тут очень хорошая корреляция между принадлежностью к роду, клану и с биологическим происхождением от одного человека. С другой стороны, что мы будем делать с остальными 20%, которые тоже аргыны, но биологически они происходят от других линий. Ну, история любого рода вещь сложная, никогда это не является. Никогда нет абсолютного совпадения биологического родства и социального родства. Почти в степных обществах принято усыновление, да, если черкес усыновили вот сына там своих врагов, этого русского мальчика, да, и он оставил у них так много потомков, то тем более усыновление и вкрапление с других линий было в любой клан. То есть, да, аргыны и многие другие казахские рода, и башкирские, и нанайские, и многих других народов, то, что должно быть, то мы действительно наблюдаем. Большинство людей, которые культурно относятся к одному роду и считают, что они происходят от одного предка, действительно большинство из них и биологически несут одну и ту же хромосому, являются одним родом и биологически тоже. Но тут ключевое слово «большинство», потому что это никогда не все. То есть это как бы не обязательное свойство рода, но его некая характерная черта. Ну, как бы там пример поглупее привести. Далеко не каждый ирландец рыжеволос, да, но рыжий цвет является таким, считается типичным для ирландцев, ну и, в общем-то, это правильно. Вот примерно так же и с аргынами и этим генетическим вариантом.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от... я уже не могу понять, что там за закорючки. Какие-то руны вообще.
1: РП-4, нет?
2: Ну, будем считать, что РП-4. Здравствуйте, Олег Павлович. Скажите, когда ожидать выход доклада по исследованиям древней ДНК Рюриковичей?
1: Хотел бы я знать, когда там будет в той стадии, что это уже можно докладывать.
2: А это не то исследование, под которое вы хотели получить, помнится?
1: Да, и там, по-моему, чуть ли не 1 апреля, кажется, в День смеха они должны объявить результат этого конкурса.
2: Вот и посмеемся, так сказать.
1: Да, ну как, наличие гранта, оно принципиально важно для масштаба исследования, но в какой-то мере-то оно все равно уже не первый год идет и будет там продолжаться. с грантом пойдет, конечно, веселее. И вот тогда, если будет грант, тогда я вам точно могу сказать, что доклад выйдет там не позже, там, через сколько, через 2 года, ну, потому что такие условия проекта, изволь там за год-два получить результат. А вот если грант не будет, то это может тянуться еще дольше, потому что интересных проектов много. Но это неинтересно. Пока могу обратить ваше внимание на уже опубликованные результаты по 2 или 3 Рюриковичам. У нас на сайте Генофонд.РФ было обсуждение, и у них группы у обоих разные, и не те, которые у современных Рюриковичей. Что с этим делать, не знаю, но кроме того, что нас ждет много интересного.
2: Спасибо. Здорово, будем ждать. А теперь вопрос от Армана Григоряна. Интересно узнать о мутации пигмента волос. Знаю, что кроме эу и феомеланина сейчас существует некий трихохром, раньше трихосидерин. Чем отличается? Подскажите литературу на эту тему.
1: Эомеланин знаю, феомеланин тоже знаю, а кто такой трихохром, сказать затрудняюсь.
2: Трихохром. Трихохром. Да. Про... Надо каких-то трихологов спрашивать, наверное.
1: Про литературу то ли появилась, или вот-вот появится у нас на сайте русскоязычный пересказ большой статьи, последней статьи вот этого консорциума по генетике цвета глаз и волос. Статья вышла где-то в самом начале года, январь-февраль, если не ошибаюсь. Ну, вот.
2: Надо почитать.
1: Ну, давайте там, чтобы этот Генофонд РФ не слишком там продвигать. Не будет интересно. Ну, пусть напишет вам на антропогенез, а вы же пересылаете мне периодический вопрос. Да. Я скину
2: ссылку. Напишите.
1: Есть, сейчас под рукой не могу, нет, но пришлете, ответим.
2: Спасибо большое.
1: Тогда ну, там исследования по генетике, но стоящие за ними биохимические механизмы как минимум описываются, и в той статье должны быть ссылки на все, что подробно описывает биохимию пигментации.
0: Спасибо. Так, Евгений Гусев. С нами на стриме, как всегда. Вопрос следующий. Южносибирская раса в монголоидную не входит, что ли?
1: Ну, вопрос к антропологам скорее, да, вот тут бы Станислава спросить. По классической классификации Бунака, да и Дебец что-то подобное выделял южносибирской. Да, южносибирская является частью монголоидной. Но, насколько я помню, она считается как раз из них значительно метисированной с европеоидами.
2: Ну да, она промежуточная.
1: От других вариантов. Но по вот классификации она, да, несомненно, куда более там монголоидная, чем европеоидная. Но и по генетике мы это видим довольно четко. Поэтому, когда я там начну демонстрировать экран с генетическими соотношениями народов России, если будет еще какой-то вопрос на эту тему, к этому вернемся, покажу, где там находятся алтайцы, как раз самые западные из восточных, самые европейские из Сибири.
0: Ждем вопросы. Так, Евгений Энгельс пишет, а допускаете ли вы в будущем будущее в духе «Дивный новый мир», где генетически запрограммированы психоповеденческие и физические умственные возможности индивида?
1: Ох, что-то страшная жизнь становится. Мне уже за последнюю неделю раз 5 захотелось перечитать Оруэлла. Теперь вот еще
0: и
1: «Дивный новый мир». Что?
0: Почему бы это говорю?
1: Ну, мы не будем обсуждать, да, новости, да, не научные. Хотя мы уже тут немножко поговорили, да, с вами про просветительскую деятельность и все прочее. Генетически нет. А можно, чтобы вопрос был чуть-чуть видно, Виталий? Там он красиво сформулирован. Психологические, физические, умственные возможности индивида. Ну, про физические мы уже немножко говорили. О том, что как сложно найти гены, которые определяют наш рост, а не найдя генов, которые что-то определяют, попробуй-ка их изменить. То есть у меня очень большой скепсис в отношении возможностей повлиять на какие-то сложно наследуемые признаки, а почти любой признак, он сложно наследуемый. Да? Ну вот как-то так вот заниматься селекцией человека в теории, да, как занимаются селекцией животных, там, и вывести породу блондинок или кого там, рыжеволосых бородачей, ну, звучит хоть как-то допустимо биологически. А в плане психологических и поведенческих вещей, думаю, что нет. Такие вещи очень сильно зависят от среды и от личности человека. Ну, чтобы там под личностью не понимать, там, душу, нейросеть или еще что-либо. Да? Зависят в первую очередь от личности, во вторую очередь от среды, воспитания и всего, с чем человек сталкивался, и уж в какую-то совершенно минорную долю от базовых биологических вещей, да? Ну, с одним гормональным уровнем ты можешь быть бодрым, да? А если у тебя куча хронических болезней, тебе сложно быть все время веселым, да? Ну вот на. То есть, если что-то и поддается биологическому воздействию, то какие-то не поведенческие, не психологические характеристики, а ну, совершенно базовые вещи. У этого бурно ты будешь жестикулировать или более спокойно. Ну вот, вряд ли кому-то надо вкладывать такие усилия, чтобы люди были бурно жестикулирующими, как итальянцы, да, или спокойными. Ну вот. И то у итальянцев это, думаю, зависит никак не от генов, а от воспитания, от культурной среды. Там как-то вопрос был еще сложнее сформулирован, да? Возможно ли? Кто-то ну, спрашивает.
0: Возможно ли, да, будущее? Давайте мы его еще раз продублируем.
1: Какие, допускаете ли вы будущее в духе? Какие вещи воспитания делаются? Вот. То есть сказать, что невозможно, я, к сожалению, не решусь, но вот что генетика тут будет мало причем, это, пожалуй.
0: Ну вот следующий вопрос, наверное, все. В продолжении, по сути. Павел Карпов его задает, и спасибо за поддержку стрима. Олег Павлович, насколько вы согласны с тезисом, что раса – понятие биологическое, а национальность – культурологическое и лингвистическое?
1: Да. А тут кто-то сомневается? Когда говоришь «раса», сейчас нельзя не упомянуть вот все эти дискуссии, которые идут в западной науке, ну а западная часть – это основная часть мировой науки, да, где слово «раса» политически некорректно, обвиняется в научной несостоятельности. Эти обвинения справедливы в той мере, в какой ненаучным объявляется бытовое понимание слова «раса». Да, ну вот то, что записано, то, что американцы пишут в своих переписях, да, к какой расе они относятся или как они себя классифицируют на улицах. Вот такое понимание расы, оно действительно научной критики не выдерживает. А раса в понимании крупных, больших популяций, нет популяций, да, огромных каких-то, подразделений человечества, которые имеют свои ареалы и различаются внешним признаком, но тут на самом деле поспорить сложно. Да, есть разные группы человечества с переходными формами, но они есть. И да, они различаются по куче генетических признаков и по некоторым фенотипическим. Цвет кожи далеко не единственный, но и он тоже работает. Наряду с прочими. Нам на лекциях говорили, что лучше всего работает такой смешной признак, как ушная сера, сухая и влажная. Что она там евритоидов, монголоидов различает намного лучше, ну, среднестатистическую популяцию, да, чем любой другой признак. Но генетики сейчас нашли много признаков, которые еще более четко меняются с запада на восток Евразии.
2: Интересно, что в научных статьях хотя слово «раса» сейчас стараюсь не употреблять, вместо него употребляют «этник», «этникал», там «этникал хэр», вот, и это выглядит несколько странно вообще. Вот, ну, на мой вкус, потому что «этник», как бы, «этнический» переводится как «этнический», что вообще еще дальше от биологии кажется, чем «раса».
1: Ну, вот здесь есть проблема, что когда ты отрубаешь, да, или, как тебе кажется, отрубаешь у гидры одну голову, то вырастает две других. То есть отрицает там реальность расы, поскольку все равно надо как-то иметь дело с разнообразием человечества и пользуешься этим, чтобы вы сказали, еще дальше от биологии. То есть тут уже сразу две головы вырастают у гидры, там только одна, да, что эта биология там не абсолютна, что она там статистическая и прочее. А когда этник применяешь как синоним популяции, то тут уже две головы. Во-первых, та же самая, что оно там не абсолютно статистическое и так далее. А во-вторых, то, что этнос определяется самосознанием человека, куда он себя относит. То есть тут уже целых две пропасти до биологии, а не одна, как в случае с расой.
0: Спасибо.
2: Сейчас мы, наверное, поскольку уже больше часа говорим, да, сейчас сделаем короткое объявление и продолжим. Давай, Виталий.
0: Дадим немножко, да, Олегу отдохнуть. И скажем о том, что вы всегда, ну, во-первых, вам спасибо всем, кто смотрит. У нас сейчас 472 человека находится на стриме, а лайков всего 269. Поставьте лайк, как говорил известный классик интернета. Вам не сложно, мне приятно. Также можно всегда поддержать подпиской канал, если вы смотрите этот канал записи. Канал это называется «Лаборатория ночных видео». И спасибо, что вы сейчас смотрите это видео. Не забывайте на него подписаться. И также на antropogenes.ru имеет смысл нажать на подписочку и выбрать пункт меню «Все», когда вы нажмете на колокольчик. Таким образом, вы не пропустите ни одно наше видео. А видео будет много, и об этом Александр чуть позже скажет. Также нас можно поддержать при помощи задавания вопросов в суперчате и по ссылке, которая имеется в описании. Она же сейчас появится и в чате данной трансляции. Ну и про Patreon также не забывайте. Благодаря Patreon'у, в общем-то, вот подобные стримы мы и можем проводить. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
2: Да, друзья, а я хочу сказать, что, во-первых, мы, кстати, уже начали подготовку форума «Ученые против мифов 15. Вот, так что скоро уже можно будет, так сказать, заявки подавать на участие. А завтра, буквально завтра, нас ждет премьера второго доклада с форума «Ученые против мифов 14. Это выступление Дмитрия Селезнева, который многим известен как автор канала про астрономию Диэс Астра. Заклад назывался «Зачем НАСА фотошопит космос?» или «Как за $100 нарисовать снимок Хаббла?». И доклад был очень интересный, поэтому завтра в 19:00 на канале «Антропогенез» не пропустите. А в субботу, 27 марта, у нас будет стрим в формате «Эффект присутствия», и мы отправимся в музей Галилея. Это научно-технический музей во Флоренции, известный одной из самых крупных коллекций научных инструментов в мире. В том числе там два телескопа Галилео-Галилея. А экскурсоводом будет Ксения Чепикова, PhD, историк, научный журналист, автор книг «Человек, научивший мир читать» и «Продюсер Коперника». Это книга номер два. У него подзаголовок «Мифы и правда о рождении гелиоцентризма». И я думаю, что многие помнят Ксению по ее выступлению на форуме «Ученые против мифов 13», кажется, да. «Ученые против мифов 13». Про эту всю историю с гелиоцентризмом. Вот. Это будет в субботу на канале «Лаборатории научных видео». А какой стрим у нас будет через неделю, в следующую среду? Скоро проанонсируем. Следите за новостями, друзья.
0: Да, и давай еще напомним, давненько мы не говорили о том, что у нас в Кемерово продолжается эксперимент по изготовлению диоритовой вазы, где Ольга Вдовина и Юля трудятся для того, чтобы сделать красивую вазу из достаточно прихотливого, скажем так, материала. Если вы подписаны на канал научной станции, то вы, естественно, можете регулярно за этим следить. Если не подписаны, тоже, но если вы не подписаны, подпишитесь. На канале продолжается стрим, он 24/7 идет. Естественно, девушки трудятся не ночью, а днем, то есть если вы заглянете прямо сейчас, вы можете, только перемотав, посмотреть, что происходило на протяжении всего сегодняшнего дня, но в целом там, в общем-то, довольно интересные вещи происходят. Имейте в виду и не забывайте сейчас про этот эксперимент.
2: Сверлят, они высверливают полость. Вот.
0: Да, ждем. Замечательно.
2: Спасибо. И мы, наверное, тогда снова
0: можем
2: к вопросу.
0: Продолжать.
1: И что будет дальше с этой вазой?
2: О.
0: Она уйдет в какой-нибудь музей, наверное, наш. Посмотрим.
2: Сначала надо ее доделать, и потом любоваться ей будем. Молиться.
0: Насколько я помню, части этой вазы достанутся, и не только части, но и инструмент достанутся тем людям, которые поддержали этот эксперимент на планете Ру, когда мы делали сбор. Так что...
2: Осколки. Но не части самой вазы, разбивать ее.
0: Естественно, да, естественно. Части того материала, который был частью изначально камня, который превращается в элегантную, красивую вазу. Следите, в общем, очень
2: интересно. Кстати говоря, последнее объявление. Просто мы это скоро едем в Египет, откуда будем проводить трансляции для зрителей вот, со всяких интересных древних местечек, так сказать. Вот, включая Гизу, пирамиды, гробницы и прочее. Вот, и просто у нас был один из лотов, который мы продавали, когда собирали средства на эту вазу, это были открытки, которые мы обещали отправить из Египта с какими-нибудь, опять же, видами историческими. Приехать в Египте, прийти на местную почту и отправить такие вот интересные открыточки. И у нас это не получилось год назад, потому что началась пандемия, но вот в этом апреле... Друзья, если вы купили такой лот с красивой египетской открыткой, которая придет вам по почте откуда-нибудь из Луксора, вот в апреле это должно состояться. Мы уже это все запланировали.
0: И сразу прошу прощения за интернет, которого там может не быть, но мы сделаем все от нас зависящее, все возможное, чтобы трансляция была хорошей. Мы уже занимаемся подбором оборудования.
2: Да, и наконец мы переходим к
1: вопросу. Вы же много уже мифов знаете, ребят. Вы там внимательно смотрите на пирамиды, не пропустите там отпечатки рептилоидов.
0: Ради этого и едем.
2: А главное, что помехи они создают для интернета.
0: Во-во-во, это все грозные рептилоиды.
2: Вот, а сейчас вопрос от Владимира Степанова. Такой вопрос. Проводились ли где-нибудь исследования на соответствие человеческих генов гипотезе Алтухова, то есть какие группы генов являются модифицируемыми, а какие немодифицируемыми? В этой связи вопрос о блондинках. Действительно ли гены, отвечающие за пигментацию кожи, и тут у меня вопрос обрывается, видимо. А, вот. Отвечающие за пигментацию кожи, волос и цвета радужки способны передаваться только по наследству, они способны мутировать в зависимости от количества солнечной радиации в конкретной местности.
0: Вот у меня оборвался и не вернулся этот вопрос.
2: Я дочитал.
1: Я знаю несколько красивых гипотез Юрия Петровича Алтухова, в частности, о корреляции уровня гетерозиготности и продолжительности жизни.
2: Это вот то, что называется мономорфизм, я так понимаю. То, что очень любят российские креационисты вспоминать обычно, что вот есть какие-то гены, которые, мол, любые мутации в них приводят к летальному исходу, поэтому вот. Но как это связать
1: спасибо
2: с генами?
1: Это еще одна вот гипотеза вместе с Рычковым. Насколько помню, именно это вместе с Рычковым. И да, хорошо, не очень понимаю, при чем креационизм. В любом случае, весь наш геном на там много-много-много процентов идентичен. И действительно, есть гены, в которых мутаций фактически нет. Но и самое, собственно, единственное нормальное объяснение – то, что они сильно вредны.
2: Да.
1: Ну, сейчас-то при полном секвенировании вряд ли можно найти какой-то один ген, который абсолютно мономорфен, в котором ни в одной точке, ни у одного человека не произошло каких-то изменений. Но то, что многие гены чрезвычайно консервативны, это известно на этом.
2: Но тут важно добавить, что они консервативны не только у человека, в принципе, а вот как бы в ряду позвоночных, например, тоже, я думаю, у других.
1: Да, конечно. Ой, это уж не моя область, это очень далекая. Но, по-моему, все вот эти строения родословных деревьев крупных таксонов, потому и делались по этому митохондриальному, если не ошибаюсь, цитохрому, что ли, какому-то из них, как раз потому, что он чрезвычайно консервативный. Но есть небольшие мутации, но там какие-нибудь грибы от позвоночных-то отличаются не слишком сильно, да, а по другим генам там и общих-то генов у нас с раешками найти. Можно.
2: Мне кажется, Мне кажется,
1: то есть, вот... то есть явление мономорфизма, оно, да, правильно, это как бы входная точка в популяционную генетику. Мы отсекаем гены, ну, маркеры гены в широком смысле, типа, кусочки генома, которые мономорфны, которые у всех одинаковы, и работаем дальше только с изменчивыми. И да, это ничтожная часть от всего генома. Мы еще в свое оправдание, что мы работаем вот с ничтожной частью, я на лекции студентам говорил, что вот астрономы, они тоже не совсем же пространством работают, да, только со звездочками, ну, в основном, да, насколько я понимаю. Большая часть работы астрономов касается не пространства такового, а вот этих звездочек, хотя они занимают ничтожную часть пространства. Но вот самое интересное, что в этом пространстве есть. Также примерно и мы из всего множества генов выбираем небольшую генов в смысле сайтом, кусочков, участков генома, выбираем лишь те, которые изменчивы. Но вот конкретно модифицируемые, не модифицируемые, в связи с Алтуховым я у него такой гипотезы не припоминаю, либо она все-таки как-то по-другому формулировалась. А в отношении блондинок, мутаций и всего прочего, это все вещи наследуемые, а идея о том, что внешняя среда может вызвать большое количество мутаций, очень сильно неверна и лишь чуть-чуть и изредка, и с массой оговорок может быть справедливой. Как говорят люди, изучавшие окрестности Чернобыля или вот маяка, где первый взрыв вот советский произошел, да, и Хиросиму и Нагасаки отстроили, да, но вот те места, где произошли ядерные взрывы, вот люди, которые вот из нашего института, которые доездят в экспедиции, то рассказывают, что, ну да, можно найти и в природе какие-то вот следы, наверное, даже и негативные, всех этого огромного количества радионуклидов, которые там есть. Но в природе там неизмеримо лучше, чем на всем остальном пространстве нашей страны, потому что оттуда ушли люди. Там дикая природа, там бегают лоси, белки, зайцы, косули, растут прекрасные леса. То есть я для себя сделал такой вывод, что человек, он намного хуже для природы, чем атомный взрыв. Да? С последствиями атомного взрыва природа как-то справляется, экосистема, а вот постоянно хозяйственность действия человека наносит большой ущерб. Но это, извините, не философию вело. А сказать я хотел то, что даже такие могучие воздействия, как атомные взрывы, аварии, имеют очень ограниченное и крошечное воздействие на геномы спустя уже больше, чем одно поколение. То есть люди облученные, это, конечно, это кошмар и ужас, а вот уже их дети и внуки, у них-то так глобально вроде ничего плохого не наблюдается. Хотя, опять-таки, это лучше смотреть специализированные работы, где это изучается. Для меня важно, что интуитивное представление, что должно быть все ужасно, не подтверждается. Что-то плохое есть, но хорошего. Этот вредный вклад намного меньше, чем мы ожидаем из общих предположений. И уж точно никакой там атомный взрыв или что-то другое, или химический мутагенез не в состоянии вызвать массовые целевые мутации в каком-то одном гене, чтобы сделать нас всех рыжими ирландцами.
2: Ну, тут важно просто, если отвечать на вопрос зрителя, важно, наверное, сказать, что гены, отвечающие за пигментацию, они вряд ли их можно назвать такими вот неизменчивыми у человека, потому что как раз, по-моему, здесь много вариантов этих генов, и можно проследить, когда те или иные мутации происходили, что они могут не только передаваться по наследству, но эти мутации могут у них происходить и там где-то теоретически и сейчас, там, с небольшой вероятностью.
1: Я просто не уловил связь между первой и второй частью вопроса.
2: А вот связь была такая, что вот Алтухов предполагал, что есть некий набор мономорфных генов. Причем почему креационисты как бы любят спрятать? Потому что у него это набор, который отделяет виды друг от друга. Понимаете, что переход из одного вида в другой невозможен, потому что за вот целостность вида отвечает некий набор генов, любые мутации в которых летальные, и, соответственно, вот. Это первая часть. А вторая часть, здесь еще зритель спрашивал, что не являются ли гены, отвечающие за пигментацию, такими вот, которые, мол, только по наследству передаются.
1: Нет, такими точно не являются. А переход из вида в вид, конечно, невозможен. Ну, то есть он, несомненно, много раз происходил, но вот понять, как это возможно, популяционная генетика бессильна. Но это отдельная тема отдельного разговора.
2: Сиван?
0: И следующий вопрос в таком случае от Вячеслава Никитенко. И он спрашивает, подскажите, большинство в России называют себя русскими, а корни у них украинские. Кто говорит про это генетика? В частности, в Сибири остались много переселенцев из Украины. Насколько генетика отражает реальную картину ситуации?
1: Так, как бы так аккуратно русско-украинский генофонд описать? Ну, историю мы все знаем, да, там все географически куда более сложно и интересно, чем мы запомнили со школы. Но канва, в принципе, правильная, да, что существует некая Киевская Русь, которая очень уж условно, но как-то соответствует современной Украине, и можно предполагать, что на этой территории глобально так ничего за тысячу лет не изменилось. С кучей ограничений, исключений, там, я не знаю, из степи, из Польши, из Турции, но глобально не изменилось. И с этой территории идет миграция славян в тогдашнюю северо-восточную Русь, Волго-Обской междуречи, которая стала ядром формирующегося потом уже русского народа и русской государственности. И вот на этой территории этот славянский компонент, по сути, идентичный вот, сохранившемуся сейчас на Украине, смешался с автохтонным, который принято называть финно-угорским. Тут тоже можно сказать много, много чего, и то, что не только финно-угорский, тогда уж и балтский, если в языковых терминах говорить, и то, что сами-то финно-угорские языки сюда пришли, да, на тысячу-другую лет раньше славян, но тоже пришли. И, может быть, тот генофонд, который сейчас вот в нас, в вами, он и можно назвать с тем же успехом, что славянским, что финно-угорским, что дофинно-угорским. Но это вот всякие штрихи вокруг главной картины. А упрощая, некая миграция популяции, очень близкая к современным украинцам, наслаивается на другой генофонд и формируется ядро русского народа. Вы показывайте мне, Виталий, вопрос, ладно? Потому что он такой многосоставный, я буду потихонечку отвечать на вопрос. Итак, то, что большинство в России называются русскими, а корни украинские, можно понять двумя способами. Первое, речь идет о миграции вот этой почти тысячелетней давности. И, соответственно, отвечать на то, что вот эта пришедшая со славянскими языками часть генофонда почти тождественна тому, что сейчас есть на Украине. Ну да, конечно, но, наверное, имеется в виду что-то другое, потому что вроде как никто этот факт не отрицает, да? Никакой там даже там русский националист, который вот очень любит свой народ, иногда даже несколько там пренебрежительно относится к другим, наверное, и он не отрицает существование Киевской Руси и того, что культурное влияние именно вот с Киевской Руси сформировало там Северо-Восточную Русь, из которой потом все выросло. То есть, наверное, эта миграция вот многовековой, почти тысячелетней давности, вопрос не вызывает. Еще можно понять, как то, что очень много браков было русских с украинцами, вот у меня у самого там есть какое-то количество предков украинцев, и вот там меня спроси, я буду долго думать, кто этот националист, но скажу, наверное, все-таки, что русский, да, а украинских предков очень-очень много. Может быть, имеется в виду такие, как я. Ну, во-первых, почему мне себя русским не считать, если мне так хочется? Мне что-то кажется, никто из слушателей сильно против этого не будет. А во-вторых, таких, как я, все-таки меньше половины. Мы же уже обсуждали вот вопрос, можно ли белорусов и украинцев считать популяциями. Да, можно, потому что большинство браков заключается внутри себя. То есть как бы много браков русскими заключались с украинцами, с русскими русские заключают все-таки больше браков, просто хотя бы просто из-за фактора географического проживания. Да? В тех местах, где живет много русских, большинство тоже русские, украинцев поменьше, поэтому больше выбор женихов и невест среди там данного народа. На это понимание тоже ответил. Но из конца вопроса вроде бы прослеживается третье понимание, которого бы мне в голову не пришло. Это то, что в миграция в Сибирь включала в том числе и с Украины, а сейчас они себя этнически считают русскими. Да, это правда. Хотя вот в той же самой Сибири, особенно на ранних этапах ее формирования, преобладали миграции как раз русского севера. А это совсем другая популяция. Русские центральной и южной России куда больше похожи на украинцев, чем вот на этих вот северных русских. А именно миграция с севера во многом и сформировала Сибирь, ну вот по крайней мере в первые вот 16-17 века ее заселения. Ну потом-то, конечно, да, миграция с Украины пересилила миграцию из северных областей, но просто потому что плотность населения в Украине, Южной России на порядок выше, там больше людей. И даже при равномерной миграции отовсюду в Сибирь, миграция с юга была более сильной, в том числе с Украины с юга, потому что там просто живет физически больше народа. И в конце человек спрашивает, что говорит об этом современная генетика. В плане Сибири не говорит ничего, потому что очень, во-первых, не очень интересно исследовать генофонд русских в Сибири, а во-вторых, его исследовать очень сложно. Неинтересно, потому что и так понятно, откуда они пришли, по большому счету, да. Очень сложно, потому что, ну, вы представляете себе, какой тем конгломератом является население Сибири, и попробуй там найди людей, которые коренные на хотя бы на 3 поколения с данной территории. И в зависимости от того, как ты сформируешь выборку, ты получишь разные результаты. В одной там части города может быть построено в свое время какое-нибудь там предприятие, куда просто приехало много украинцев, и до сих пор их потомки живут больше в этой части города, а на другое предприятие в силу каких-то организационных причин приехали люди из другой какой-то части Советского Союза, их потомки до сих пор больше живут в той части города. И так просто из того, где какой завод был построен, куда откуда позвали народ, до сих пор могут сохраняться какие-то различия внутри одного сибирского города. То есть Сибирь, как, да как и Сибирь, это один большой город, да, для популяционной генетики, недавно сформировавшееся население с очень большими миграциями внутри себя. Поэтому по самой Сибири сказать очень сложно, хотя, думаю, со временем эти данные появятся из генетической генеалогии. Люди, которые сами себя изучают, постепенно их копится все больше и больше, в том числе и по России. И когда накопится там несколько сотен таких геномов по уроженцам небольших сибирских городков, большие мегаполисы лучше не соваться, то можно будет, в принципе, попробовать оценить вот долю северно-русского у них компонента, центрально-русского и украинского. Немножко они между собой еле-еле, но все-таки различаются. И, в принципе, такое исследование возможно.
0: Спасибо. Это очень подробный ответ. Я хочу сказать, что у нас где-то 60 вопросов еще. Да. И Дальше я прошу, ну, чуть более кратко, наверное, отвечать, потому что, ну, хочется как можно больше людей порадовать, смотрящих наш стрим. И сначала говорим Владимиру спасибо за донат, потому что он сказал спасибо, спасибо за спасибо всегда. Пожалуйста. Так, Ярослав Лысенко. Я слышал, что шизофрения передается от матери к детям. Является ли это последствием захвата чужих территорий и уничтожения мужчин захваченных племен?
1: Число генов, как-то связанных с шизофренией, приближается к числу генов, которые вообще существуют у человека. Это не означает, что все мы шизофреники, означает, что это признак чрезвычайно сложный. Там есть генетический компонент, но он архисложен. Это если с ростом не разобраться, казалось бы, простой признак, то шизофрения там и вовсе. Поэтому ни о какой передаче четкой там от матери к детям с генетической точки зрения говорить не приходится. Но уж захват и уничтожение, я даже не понял. Типа надо быть шизофреником, чтобы захватить чужое?
0: Нет, ну вроде того, что всех мужчин уничтожали, поэтому не передавалось по мужской линии, вот, наверное, в этом контексте. Саша, у тебя микрофон отключен.
2: Ну, я ничего важного не сказал, так что все нормально.
0: Так, ладно, давайте тогда дальше. И вновь Ярослав Лысенко, который спрашивает, а правда ли, что внуче от дочери дедушки генетически так же далека, как и соседская девочка. И так, родня ли они вообще генетически?
1: Внучек-то вот. Что?
0: Ну, видимо, внучка от дочери дедушки.
1: Как-то вот так. Так, смотрите, написано. Если у нас есть родословная, прямо вот мы рисуем родословную, то там в каждом поколении, в каждой линии, которая соединяет людей, в два раза меньше общих генов. Да? То есть, если мы зиготные близнецы, да, Саш, то у нас полностью там идентичные гены, или если я сам себе, если сын там или кто там, брат, тогда, соответственно, половина и так далее. То есть я не очень понял, какой степени родства есть, но она там какая-то, и это родство, несомненно, больше, чем с популяцией в среднем.
0: Примерно 1/8, судя по всему. Половина-половина.
1: Ну, где-то так. То есть это на 1/8 выше сходства среднепопуляционного уровня. А соседской девочкой, ну, если она там не родственница, будет базовый популяционный уровень без вот этой большой прибавки.
0: В общем, ответ нет, если коротко. Все равно родственники.
1: Если коротко, то да.
0: Так, та-та-та на вам. Задаю следующий вопрос. И спасибо за поддержку. Это наш постоянный зритель. Огромное спасибо за регулярное присутствие. А какие свежие успехи есть в направлении наследственной генетической теории рака? Близки ли мы к переходу на превентивную медицину в этом вопросе?
1: Не ко мне вопрос. То, что знаю, это что наследственные формы рака есть, что они составляют небольшой процент, но реальный, и что разработка идеи каких-то персонализированных подходов идет на тему превентивных в следующем поколении, ну, в какой-то степени тоже да. Ну, если ты знаешь, что он есть, он передался следующему поколению, то, соответственно, будешь строить план контроля. Но еще раз, не ко мне. Посмотрите статьи Лимитова. Он основной специалист, но наиболее известный в России.
2: Вопрос от Анастасии Барышевой. Различен ли вклад эпигенетики в признаки потомства у разных видов? Как сильно она работает у людей?
1: Если коротко, то не знаю.
0: А если чуть-чуть подробнее?
1: Эпигенетика – это огромная куча всего потенциально, а реально речь идет о метилировании. Про другие виды не скажу. Человек, в сравнении с другими видами, у человека там что больше, чего меньше. Но это один из слоев, которые связывают ген с феном. Генетику с проявлением. Да? Сначала у нас есть сам ген, потом он еще должен сработать. Да, и как раз на это влияет метилирование, насколько он там нормально пойдет его транскрипция. Потом, что дальше происходит с этой РНК, потом что происходит с белком, и так длиннющая биохимическая цепочка до самого признака.
2: Спасибо.
1: Судя по количеству работ, эпигенетика важна, но вряд ли, например, важнее биохимии, которая является толстенным слоем в этом вот пироге, который ведет от генетики к признаку.
2: Вопрос от Ярослава Лысенко. ГМО-продукты – это окей? Если да, то почему нельзя есть?
1: Александр, помните, одна из самых запоминающихся слоганов или слоганов, как правильно ударение, слоган, да? А ученых против мифов было, что это форум для тех, которые, заходя в магазин, с надеждой смотрят на этикетки, не будет ли там надписи «содержат ГМО». И помните, я вам даже подавал идею договориться с людьми, которые ее выращивают, чтобы вот изготовить чипсы из ГМО и предлагать в качестве приза. Давайте вот обсудим к питерскому форуму. Я серьезен. Мне кажется, другого ответа не требуется.
0: Ну, если совсем ответить, конечно, можно есть ГМО. Что за мысли вообще?
2: Кушайте ГМО на здоровье, но не так много его, как бы, на прилавках, так сказать.
0: К сожалению, опять же.
2: Учитывая, что у нас его производить вообще запрещено.
1: Я на тему ГМО вспоминаю историю, когда я был студентом, меня там заставили делать реферат, как это будет, студентов, по селекции. Я там взял свое любимое растение облепиху, и оказалось, что сорта облепихи, которые я вот ребенком с удовольствием собирал, были получены путем помещения семян облепихи в какую-то невероятную гадость. Это был химический мутагенез, то есть их просто положили в что-то, ну, совершенно кошмарное. И там куча семян погибла, а некоторые были со самыми странными свойствами. В том числе некоторые из этих свойств были полезны, и на их основе вот фактически все, которые мы сейчас знаем, сорта отечественной облепихи выведены. То есть это селекция вот прекрасных растений, полезного облепихового сока, да, а первопричиной был такой кондовый мутагенез, в такую вот химическую гадость были засунуты эти семена, что аккуратное редактирование генома тут и близко не стояло. Так что если облепиха полезна, то уж к ГМО относитесь совершенно спокойно.
0: Если ничего не путаю, папайя, по-моему, вся ГМО. Нет?
1: Папайя тоже классная штука.
0: Да. Это правда. Так, продолжаем. Следующий вопрос от Сергея Пинтиса. Почему только на территории Европы возникли голубоглазые, сероглазые, зеленоглазые индивиды? Почему на востоке Азии пигментации радужки обычная, коричневая, голубоглазый монгол? Возможно такое?
1: По большому счету вопрос о том, почему случайное событие произошло в одном месте, а не в другом, имеет такой очень философский смысл. Да, ну почему я, почему на меня свалился этот клич, а не на кого-то другого? Вероятность того, что существовали бы голубоглазые и монголы, точно такая же изначально, как то существовали европейцы. Да? А где-то возникает мутация, причем, в общем-то, в нескольких местах на планете, и в силу случайных колебаний дрейфа генов на каких территориях она в частоте поднимается до того, что составляет заметную часть популяции. Произойти это могло абсолютно в любом месте планеты. Единственное, что Европа, такие вот задворки, некая глубокая периферия человечества, ну, исторически это так, лучше подходит на эту роль, чем какой-нибудь там, скажем, Ближний Восток, где все-таки или Китай, или Мезоамерика.

0: центра евразийского круговорота, поэтому и голубоглазые монголы тоже были бы вполне возможны. То есть почему Европа? Ну, потому что где-то это произошло, и вот почему метеорит упал сюда, а не туда. Да? Вот эта мутация возникла и поднялась в Европе. Но у некоторых других популяций Евразии, на Кавказе, особенно у Грузии, у алтайцев, да, а это уже фактически та же самая Монголия, и еще где-то тоже встречаются люди с фенотипом светлых глаз, светлых волос.
1: И не только. Кстати, на островах всяких встречаются. Причем были исследования, которые показали, что это не какие-то из Европы моряки заплыли, а там у них, так сказать, эндемичная мутация произошла и распространилась как раз в маленькой островной популяции.
0: Причем, как правило, это другие мутации, иногда даже в других генах, но та же самая биохимическая цепочка.
1: Да.
2: Продолжаем.
1: Кстати говоря,
2: извините, что я
1: в лес, есть аналогичные примеры у различных обезьянок, в том числе у японских макак, например, есть популяции с голубыми глазами. И есть лемур, черный лемур мадагаскарский, и его раньше считался как подвид, а теперь выделен в отдельный вид черный голубоглазый лемур. Вот там два вида лемура, которые отличаются только тем, что одного глаза темные, а у другого голубые. И тоже изучали у них генетику, и, в общем, там тоже другие гены, и там, соответственно, у них своя какая-то эволюция голубоглазости произошла. Вот.
0: Ну что мы все только о приматах, о хаски, о кошке.
1: У животных, у других, у домашних животных так очень даже нередко это встречается. Вот.
2: А все. Теперь продолжим.
1: Да.
2: Так, Марис Би или БС, спасибо за поддержку стрима. И ДНК физически где находится? Зачем какой-нибудь клетке волосы, которые выполняют свою узкую задачу, хранить целую ДНК со всей информацией об организме?
0: Ну, знаете, вот я весь свой жесткий диск компьютера задублировал на всех своих компьютерах, чтобы, ну, где бы я ни работал, да еще и в облачном сервисе, чтобы где бы я ни работал, файлы были все под рукой. Ну, затраты небольшие, а удобно. Думаю, клетка из тех же примерно соображений задублировала везде. Мало ли где пригодится.
1: Ну, мы отвечаем, да? Кровяные клетки, если не ошибаюсь, там лишились ядра.
0: Эритроциты безъядерные.
1: Да, эритроциты, так что не всегда это, так сказать, выполняется принцип. Вот в некоторых случаях клетка теряет ядро и геном, соответственно, теряет. Ну, кроме...
0: кстати, тоже это в волосяных луковицах-то есть клетки.
1: А волосяные, между прочим, волосы, там большая часть, если не ошибаюсь, там... Ну ладно, не буду лезть.
0: ДНК сейчас... внутри него самого точно нет. Ну, то есть она есть, но только потому, что она с потом выделяется в составе вот всего, что она вокруг себя выделяет. А так в том же волосе ее нет.
1: Ну и то же самое, там поверхность кожи, там ороговевшие эпители, где клетки уже фактически, они не живые. Там тоже, я так понимаю, уже...
0: Давайте...
1: Ну, вот так, не будем. Ладно, так, поехали дальше.
0: На сколько еще вопросов за 20 минут успеть?
1: Ну вот давайте проверим.
2: Сейчас мы примерно на 32-м, всего 67. Пока.
0: Ну нормально, 30 секунд на вопрос. Давайте.
2: Погнали.
1: Еще один вопрос от Ярослава Лысенко. Он пишет
2: в данном случае просто:
1: спасибо огромное за ответы, простите за мою дислексию. Ваша работа очень нравится и радует.
2: Спасибо вам за поддержку.
1: Вот. Ярослав, пишите еще вопросы, не стесняйтесь.
2: Отлично, Александр... 30 секунд уложились.
1: Да. Александр Скуснов спрашивает. В советском журнале «Техника молодежи» была статья о том, что баски и гасконцы, например, Д'Артаньян, это армяне, выходцы из Армении. Что говорит генетика? Было переселение?
0: Вот это из тех вопросов, на которые генетике очень легко дать фактически однозначный ответ, и ответ отрицательный. То есть есть много подобных теорий, что один род является потомком какого-то другого, а генетика, посмотрев, говорит: да нет, извините.

0: есть никакой массовой миграции не было, ну а единичные миграции существовали между всеми.
1: Отлично. Дальше.
2: Да, спасибо. Вопрос Олега.
1: Ага, давай.
2: Вопрос Олега Демидова. Так и значит, выходит, что народы, проживающие тысячелетиями обособленно, не будут отличаться от других генетически? Выходит, никакой эволюции нет? Чему это интересно?
0: Отличаться они будут, потому что если народ проживает обособленно, значит, он формирует популяцию и отдельно от других популяций, там будет действие дрейф генов, и будут постепенно накапливать изменения, которые сделают его не спустя 100 поколений или там 10 поколений не очень похожим на себя в исходной точке. А вот насчет эволюции, если говорить о микроэволюции, то это изменение частот генов, оно происходить будет. А макроэволюция, то есть чтобы из этого народа произошел другой вид, тут уж не получится.
2: Хорошо. Так. Дальше. Владимир Кулешов.
1: Давай.
2: Извините, я вернусь к предыдущему вопросу. Вот только что было исследование мамонтов, я вот влезу опять. Мы перед стримом, кстати, обсуждали. И там как раз сравнивают ДНК мамонтов, которым там одному из них там больше миллиона лет, и там более молодые. И там как раз более древний, он относится к виду степных мамонтов, а молодой более, это уже шерстистый мамонт, у него зуб другой совсем. Но как бы как раз сравнивая ДНК, там видна вполне...
0: Эволюция.
2: Да, преемственность. То есть такие за какой-то там миллион лет такие, так сказать, степной мамонт породил шерстистого. Вот.
0: Ясно. Так что? Но для одного народа все равно перебор.
2: А если его отправить на Марс там, на миллион лет, этот народ, и там из них получится марсианин?
0: Угу.
2: Вот. Так, дальше едем. Вопрос от Владимира Кулешова. Он вообще скорее даже не...
0: присоединяюсь к этому вопросу, Александр.
2: У нас, ну что я могу сказать, у нас доклады публикуются, вот как они были по программе, по какой последовательности они звучали, такой последовательности они и публикуются. То есть, поэтому вот, сейчас и публикуется второй.
1: Но за исключением, Саш, первого ролика, да? Мы сначала выложили дебаты, потому что было очень много просьб сделать это. То есть дебаты пошли первыми. Согласен, доклады все по очереди.
2: Но если вдруг просто там все начнут очень просить, если Олег сам будет просить, ну не знаю. Может, конечно, этот порядок мы поменять, но обычно мы публикуем просто вот как звучали.
0: В общем, если короткий ответ, то до следующего форума будет, да?
1: Это точно.
2: Да, да. Абсолютно верно.
1: Так, Саш, давай я тоже поработаю и вопрос почитаю. Так, Илья Владимирович задает следующий. Так, пантюркизм – это больше политическая идея или есть генетическое сходство всех тюркоязычных народов? Проводились ли исследования?
0: Помните Блоков, скифы, вот этого знаменитого стихотворения? До скифа мы, до азиаты мы с раскосыми и жадными очами. И так далее. Вот у него есть эпиграф из Владимира Соловьева, по-моему, под монголизм. Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Ну, тут, конечно, Блок. Легко ему ставить на вид, что он там спутал монголов с тюрками, тюрк со скифами, да, хотя это все совершенно разные лингвистические общности. Но сама идея чего-то пан, будь оно там пантюркизм или панславянизм, или панмонголизм, слух ласкает, согласен. С тюрками вопрос, на удивление, простой, что за меньше, чем 2000 лет, ну, если не считать болгарскую ветвь, то меньше, чем за 2000 лет, произошло стремительное распространение по половине Евразии носителей одних языков. И вопрос, те народы, которые на половине Евразии сформировались и говорят на этих языках, они генетически родственники друг другу или нет? Как они могут вдруг быть родственниками, это понятно. А как они могут не быть родственниками? За счет того, что происходит смешение пришлого населения с языками тюркскими, с населением, которое жило на этой территории до того. Язык, это образовавшаяся популяция, выбирает тюркский. Ну, обычно это по модели доминирования элит происходит, то есть выбор тут такой навязанный. А вот в генофонде, значит, у него будет как пришлый компонент, так и местный. Это и произошло со всеми тюрками. Соответственно, вопрос в том, современные тюркские народы, какое в них соотношение вот этого исходного компонента, ну, до тюркского субстрата, и той тюркской амальгамы, которая на них растеклась. Исследование было самое хорошее, статья Юнусбаева, по-моему, 15-го года, есть и русскоязычные всякие пересказы, по-моему, и вывод такой, что почти нет, но если очень поискать, то немножечко находится. То есть они настолько разные генетически, ну, представьте себе турка и якута, да, типичнейшего европеоида и типичнейшего монголоида, да, и те говорят на тюркских языках. То есть то, что нет генетической общности у всех тюрок, это сказать легко, а задача этой исследования была найти хоть что-то, что эти тюрки распространили. Вот они нашли какую-то очень небольшую долю маркеров аутосомных хромосомов. У нас сейчас получается что-то такое найти по Y-хромосомам. То есть, ну, растеклась у вас по торту тоненькая-тоненькая глазурь и впиталась в толстый-толстый торт. Вот примерно это произошло с генофондом тюрок и с могучим толстым субстратным генофондом. Вот генетики развлекаются тем, что находят следы вот этой тонюсенькой впитавшейся тюркской глазури и вроде как находят. И еще раз, пантюркизм, то, что я о нем знаю, он не требует биологического родства, как, собственно, и все остальные. То есть это было бы, конечно, красиво сказать, мы с вами, ребята, одной крови, но даже если мы не одной крови, то что нам мешает быть культурно близкими? Тем более, если у нас языки и культура родственные.
1: Спасибо. Так, Денис Ежикеев задает следующий вопрос. Добрый вечер. R1A и R1B, разделение славян и западноевропейцев, по этому принципу чушь или в этом есть зерно истины?
0: Что мы будем понимать под словом разделение? Стенка на стенку или эволюционное событие, или способ провести научную какую-то классификацию? Есть географическая территория, где распространена РТНА, в Индии, например, в Алтае, и в том числе у западных восточных славян, не у южных. И есть, где распространена РГНБ, в основном как раз по Западной Европе, но есть вполне себе ветки и у тех же самых степных народов, вплоть до Монголии, и в Африке, и много где еще. То есть R1B в целом, R1A в целом, это две гаплогруппы, которые растеклись по всей Евразии, и вот так вот, как две ладошки, наложены друг на друга. Да? Но можно выделить под веточку R1A, которая в основном в Восточной Европе, как бы один пальчик из вот этой ладошки, и один из пальчиков R1B ладошки, который преимущественно в Западной Европе. То есть географическое различие есть, до разделения далеко, потому что есть фактически на всей территории есть и те, и другие, но в Восточной Европе R1A намного чаще, а в Западной Европе R1B. Приплетать сюда славян я бы не стал, потому что это куда более древнее, чем славяне как таковые, встречается далеко не только у славян, а, например, у народов Мордовии, Мокши, Эрзи. Да, R1A столько же, сколько и у русских. Или литовцев, которые тоже совсем себе не славяне, а у них с R1A все очень хорошо.
2: Но зато очень удобно. очень удобно взять к определенному народу гаплогруппу, привязать, легко запомнить, красиво, так сказать, просто.
0: Да, так я даже там статьи пил в свое время, писал там про хромосомы летописца, где говорил там про соблазн ДНК генеалогии, потому что это соблазн действительно огромный, очень, очень удобно. Не совсем правильно, иногда совсем неправильно, но удобно чрезвычайно.
2: Да. Вот это такая коварная вещь, я бы сказал. Так, вопрос от Ильи Владимировича. Почему родные братья, сестры не похожи друг на друга, пошли в разных родителей? Это случайная мутация или есть какой-то механизм распределения генов?
0: Из того...
2: Так, у меня что-то подвис.
1: Олег, да? Немножечко подвис. Так, Олег, вас слышно не было, если можно сначала ответить на этот вопрос, потому что немного связь потерялась.
0: Точно, что не мутация, потому что они слишком редки и слишком малозначимы. Никаких особенных распределений генов нет. То есть в самой генетике не должно быть ничего такого, что почему один из там, двух детей больше будет похож на одного родителя, чем на другого. Уж есть это или нет, и какие у этого механизма, сказать не берусь, но из того, что мы знаем по генетике, генетика это объяснить не получится.
1: Спасибо. Так, Юлия, следующий вопрос задает Стахурская. Вопрос. Что тогда случится с нашими фамилиями? Все исчезнут и останутся только две или образуются какие-то новые?
0: Это зависит от того, насколько мы будем их беречь. Если мы будем их беречь, то да, все исчезнут. Ну, в смысле, останется очень мало, потому что все остальные... Если мы будем очень строго передавать фамилии в поколениях, то да, их разнообразие уменьшится в силу того, что некоторые случайным образом выпадут, ну, как там аристократические рода вымирают. Ну, а в реальности фамилии образуются постоянно.
1: Спасибо.
0: Не, ну, можно считать, что если это считать аналогом генов, что мутации происходит так много, что бояться потери разнообразия не приходится.
2: Фамилия скорее... это как мутация.
0: Как что?
2: Как мутации, фамилии.
0: Смена фамилии – это аналог мутации. Если фамилия – это аналог гена, то
2: понял, да.
0: Смена фамилии – это мутация, да.
1: Так. Да, Саш, ты?
2: Да, вопрос от Алекса Орлова. Почему в Израиле грузинские евреи похожи на этнических грузинов, кавказские евреи на дагестанцев, азербайджанцев, армянские на армян, бухарские на персов, ашкеназы на французов, итальянцев? Вот тут же можно продолжить. Эфиопские евреи похожи на эфиопов, там какие-нибудь китайские на китайцев.
0: В той мере, в которой это справедливо, подразумеваемое объяснение метисации с хозяйской популяцией, да, host population окружающей, и будет самым естественным и, скорее всего, правильным. Те же самые ашкенази являются серединкой наполовинку ближневосточным компонент Вагенфонди, а другая половинка местный европейский. Нельзя жить столетиями в среде какой-то популяции и ничегошеньки из нее не взять. Любовь сильнее любых социальных и этнических барьеров.
1: На нашу честь. Так, перед тем, как задать следующий вопрос, я предлагаю несколько важных для нас объявлений. И начну с того, что поблагодарю всех, кто находится сейчас в прямом эфире. 233 человек смотрят данный эфир. Спасибо вам, что вы смотрите, поддерживаете. И лайки потянулись 473. Если вы еще этого не сделали, в смысле не поставили лайк, сделайте, пожалуйста. Это помогает продвижению канала, равно как и подписка на канал. лаборатории научных видео, anthropogenesis.ru. Я уверен, что большинство из вас все-таки подписаны. Но если нет, во-первых, напишите почему, если вы не подписаны. Во-вторых, сделайте это, если вам не сложно. И нажмите на колокольчик, выбрав пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите наши уведомления. Так и YouTube будет понимать, что то, что вы смотрите, является интересным. И будет больше продвигать подобные видео в целом в нашем отечественном сегменте YouTube. Также нас можно поддерживать при помощи задавания вопросов, и это можно сделать с помощью суперчата или по ссылке, которая имеется как в описании, так и в чате самой трансляции. Ну и про Patreon не забывайте, и спасибо всем, кто нас там поддерживает. Напомню, что у лаборатории научных видео появилась новая опция. В общем, начитываем книгу Энди Вейера «Марсианин». Первая часть уже начитана, она уже находится там на Патреоне. Зайдите, почитайте, если вам понравится, может быть, мы сделаем это регулярным. Саша?
2: Да, спасибо, Виталий.
0: Итак, сейчас подпишусь.
1: Спасибо большое.
2: Я хочу напомнить, что у нас будет в ближайшую неделю, уже завтра, на канале «Антропогенез» появится второй доклад форума «Ученые против мифов» 14. Это был доклад астронома-любителя, астрофотографа Дмитрия Селезнева, которого многие зрители, наверное, знают по каналу ДС «Астро». Доклад «Зачем НАСА фотошопит космос?» или «Как за $100 нарисовать снимок Хаббла?». Доклад хороший, такой яркий, интересный, наглядный. Не пропустите. Завтра в 19.00. А в субботу, 27 марта, мы будем вместе с историком Ксенией Чепиковой, так сказать, виртуально гулять по музею Галилея во Флоренции. И я думаю, что это будет очень интересно, потому что Ксения как раз специалист, в том числе по биографии Галилея. А музей уникальный, и немногие зрители его вообще реально посещали и в ближайшее время посетят, я думаю. Вот, поэтому в субботу, 27 марта, на канале «Лаборатория научных видео» 19.00 смотрите «Эффект присутствия». Это наш такой один из самых интересных форматов. Вот, у меня все. Виталий.
1: Последнее объявление от меня, что у нас имеется еще и чат в Телеграме. Если вам нравится общение здесь, в чате этой трансляции, то вы всегда можете его продолжить по ссылке, которая сейчас появится в чате. Заходите, ну и будьте с нами. Мы очень часто туда заходим, общаемся, как Александр, так и я, с большим удовольствием. В общем, принимайте участие в нашей жизни. Может быть, и Олег к нам присоединится и тоже ответит, может, на вопрос, который мы сегодня не успеем задать. В любом случае, мы пригласим. Так, говорю, что звука нет. От кого звука нет, друзья? Кого звука нет? Скажите. Интересно, от меня это было или не от меня? Еще раз, если, скорее всего, речь шла о чате, напоминаю про чат в Телеграме. Так что присоединяйтесь, в общем.
2: Так,
1: да. Следующий вопрос, вернее, вопрос о спасибо от Славы Б. Говорим спасибо за большой донат и за поддержку этого стрима. Очень полезно для нас. Спасибо огромное. Так, и дальше Вячеслав Никитенко задает следующий вопрос. Собирается ли какая-то подобная база данных по другим ветвям Homo?
0: Под базы данных, наверное, подразумевается генетическое исследование вообще. Горилла – это же не Homo, да? Извините.
2: Пока что нет.
0: Не вспомнишь коллеги, которые изучают вот горы горилла и там и всех прочих. Другие-то ветви Homo вымерли, и за их древней ДНК охотимся, и да, все эти данные все себе скачивают и копируют, потому что вон они сильно ценные, когда появляются. Что древний геном его тут же скачивают, там сотни лабораторий по всему миру.
2: Пока что их пока что маловато, так что там
0: да.
2: Статистика маленькая по ним. По неандертальских геномов полных, по-моему, сейчас 3, что ли. А денисовских вообще один, если этот качественный.
0: Смотря насколько качественный, у меня индертальских уже давно больше дюжины, но да, вопрос.
2: Нет, дюжины, но вот именно с хорошим покрытием, имею в виду, полных. Их было до недавнего времени 2, а сейчас стало 3, если не ошибаюсь. Да. Там добавился этот самый чигырский. Вот. Так, ну что, мы сейчас уже в эфире больше двух
1: часов. Больше двух часов работаем.
2: И Олег, наверное, немножко устал. Значит,
1: Но все немножечко, наверное, притомились. Вопросов было много, ответов было тоже очень много, очень интересных. Друзья, я так понимаю, что все пропустили, в общем, мой пламенный спич про поддержку на Патреоне и то, что мы начинаем там начитывать книгу «Энди Вир. Марсианин». Собственно говоря, зайдите на Патреон лаборатории научных видео, у нас есть определенная цель, достигнув которой, мы будем, в общем-то, это дело продолжать. Первая часть начитана, ее можно скачать и послушать прямо сейчас. И на этом, наверное, все. Еще раз благодарим Олега за отличные ответы. Очень интересно и познавательно, да. Надеть было для всех. Саша, тебе спасибо. Марише и Георгию, как всегда, за кадром находящимся огромное спасибо за вот помощь в собирании данных вопросов и вообще поддержки данного стрима.
2: Спасибо.
1: Все. Прощаемся с вами и, надеюсь, ненадолго. И в субботу увидимся. Еще раз всем спасибо и счастливо.

Здравствуйте, дорогие ребята, ну и взрослые тоже. Здравствуйте, коли вы уж с нами. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. В ближайшее время мы с вами проведем вместе в полезной, я надеюсь, интересной для вас беседе. Ну а сегодня руководит нашим полетом Александр Трунтаев, как всегда. Так что, Александр, тоже здравствуйте. Так, ну что, у нас с вами киты, часть вторая. В прошлый раз мы с вами про зубатых китов поговорили, а сейчас поговорим про усатых китов. Усатые и зубатые очень легко запомнить. Я вот позвонил, когда вот Алексей из центра Архе говорит: Александр, пришлите анонс. А я в это время чем-то был занят, статью писал, и я вот на двух компьютерах туда-сюда, туда-сюда, и я ему написал: пластинчатые усы, киты. Почему-то, вот я не знаю, знаете, по Фрейду. Потом до меня дошло, вот есть же пластинчатые усы жуки, да, а вот пластинчатые усы киты, им бы подошло даже название родовое больше, чем жукам. И сейчас вы поймете, почему. Итак, вот посмотрите, здесь вот они показаны во всей красе, здесь разные. Вот видите, наверху голубой кит, он же синий кит, затем финвал второй по величине, потом right whale. Правильный кит, он настоящий кит, я потом скажу, почему его так назвали, и горбач внизу. Вот там слон внизу, видите, слева, и человечек. Это вот такие вот масштабы. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Итак, ребята, значит, усатые киты. Конечно же, они всем представлялись страшными чудищами, потому что самый большой кит, который, посмотрите, штука 30 метров, да, вы уже видели по этой картинке. И когда вот такая туша всплывает из воды, то люди темные и невежественные, конечно, думали, что это какое-то чудовище, это какой-то левиафан, который сейчас нас проглотит. И, конечно, китов рисовали вот такими вот. Ну, в основном это было еще до, скажем так, до расцвета китобойного промысла. Люди китов остерегались. Про них рассказывали страшные истории. Да вообще мало кто себе понимал, что это такое вот плавать, что-то там такое огромное, кошмарное. А моряки, вы же знаете, они народ очень суеверный. И в кого они только моряки не верят. Ну вот следующее, покажите нам картиночку, Александр. Вот, видите, вот, так, вот такими их рисовали. Со страшными зубами, с непонятно какими-то лапами когтистыми. Ну вот внизу уже что-то более-менее похожее на китов. Это уже где-нибудь, наверное, в веке 18-м. Люди уже приблизительно поняли, как это выглядит. Ну, к тому же все-таки, ребят, не забывайте, что китов время от времени выбрасывало на берег. Ну, они и сами иногда выбрасываются на берег. Поэтому по тушам все-таки люди еще в древние времена имели представление, как выглядит кит. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А вот это вот сюжет, наверное, вам знакомый, да? Это библейский пророк Иона, которого проглотил кит. Ну, если почитать Библию, там эта история описывается следующим образом. Был такой пророк Иона, и Господь Бог его послал, там, я сейчас уже не помню, какому-то городу напророчествовать, что они себя плохо ведут, и что их Бог точно уничтожит, если они не справятся, не будут хорошими. А Ионе как-то ему было не до этого, он наслушался Бога, сел на корабль и решил поплыть по своим делам, вместо того, чтобы идти людям-то предупредить, что вы плохо себя ведете. Ну, Бог совсем рассердился, и тогда разразилась страшная буря, он выпал за борт, его проглотил кит. Но там он одумался, стал плакать и молиться, сказал: «Боженька, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». И Господь Бог смилостивился, кит подплыл к берегу, открыл рот, и он вышел живой-здоровый. Ну, верить, не верить этим историям – дело ваше, но, как мы с вами знаем, дым без огня не бывает. Из чего мы делаем вывод? А почему бы вот не могло такое случиться, что действительно кто-то когда-то давным-давно упал за борт, и его проглотил кто-нибудь? Может быть, кит, может быть, кашалот, может быть, акула какая-нибудь гигантская. Ну, вообще, почему бы нет? Вот давайте посмотрим следующую картиночку. И ученые долго спорили. А вот это вот, ребята, это, между прочим, Джеймс Бартли. И история эта произошла в 1891 году. То есть не так уж и давно, да? Представляете, 1891 год. Это был китобойный промысел, по-моему, где-то около Фолклендов. Били тогда кашалотов. И вот какой-то кашалот, особенно огромный кашалот, он, значит, в щепки разбил вельбот один, на котором стали тонуть несколько человек. Потом все-таки его загарпунили.
жаркий такой был бой с этими кашалотами, и, наконец, этот разъяренный кашалот был умерщвлен, его втянули на борт, его притянули к борту корабля, вот, стали разделывать, и вдруг заметили, что в животе у него что-то там такое шевелится. Разрезали живот и увидели там как раз пропавшего моряка Джеймса Баркли. Самое удивительное, он был без сознания, он, видимо, в конвульсиях каких-то бился. Удивительно, что, как уверяют источники, провел он под водой 16 часов. Представляете, 16 часов под водой, без воздуха. Удивительное дело. Но судовой врач прибежал, его откачали. Обратили внимание на то, что у него неестественно белая кожа на руках и на лице. То есть в тех местах, которые подверглись действию желудочного сока кита. Ну, капитан написал подробный отчет. Говорят, что Джеймс себя чувствовал очень плохо. Но через 2-3 недели он настолько отошел, что даже смог выполнять свои матросские обязанности. Ну, ребят, верить или не верить этой истории, ну, почему бы нет? Теоретически это возможно, как считают ученые. Хотя, конечно, 16 часов – это многовато. Чем он там дышал у кита во внутренностях, это тоже очень-очень странно. Да и потом действие желудочных соков, конечно, бы они бы начали его за это время переваривать. Ну, может быть, он там был гораздо меньше времени, кто ж его знает. Все-таки это конец 19 века, и, ну, скажем так, источник не документально до нас доносят вот все эти события. Но, тем не менее, газеты о нем писали, эта история разлетелась по всему свету, вдохновила кое-каких писателей на какие-то страшные рассказы, на триллеры. Ну, а теперь вот давайте

Давайте посмотрим следующую картиночку. Дело в том, что некоторые ученые выдвигали такое предположение, что, скорее всего, пророк Иону, наверное, проглотил не кит, а китовая акула. Вот она, видите, китовая акула с ее огромным ртом, и вот он, видите, аквалангист. Она же ничего не видит впереди себя. Она плывет, открыв рот, она питается планктоном, точно так же, как и кит, у нее цедильный аппарат. Она открыла свою огромную-огромную пасть, все туда попадает, у нее монокулярное зрение. У нас, помните, дети мои, мы с вами говорили об этом, как называется зрение, которое у нас с вами? Мы видим впереди себя и можем вбок скосить глазки, да? Как это называется? Представьте себе, что я смотрю в бинокль. Бинокулярное зрение. А бывает монокулярное зрение. Вот если бы у меня было монокулярное зрение, я бы смотрел бы на вас вот так, как лошадь, повернув голову. Ну вот у китовой акулы монокулярное зрение. Она видит одним глазом сюда, другим сюда. Поэтому перед собой, конечно, ничего не видит. И вполне к ней в пасть мог бы попасть кто угодно. И пророк Иона, и аквалангист. Ну, другое дело, смогла бы она его выплюнуть или нет. Это вот другой вопрос. Но давайте посмотрим следующую картиночку. Дело в том, что если это была китовая акула, то кто-то спросит, да? Ну, хорошо, Библия писалась на древнеарамейском языке. Это территория современного Израиля, Палестины, Иордании, да? А где они там могли увидеть китовую акулу? Ну вот вам, ребята, картиночка, здесь ареал обитания китовой акулы. И видите, там Красное море туда попадает. У Израиля в Эйлате есть выход на Красное море. Вообще Красное море — это как раз область, так сказать, библейской географии. То есть вполне там это вполне могло себе происходить, да? То есть теоретически допускаем, что это могла быть и китовая акула. Ну а давайте теперь следующую картиночку посмотрим. А следующая будет еще интересней. А вот теперь мы с вами видим уже документально подтвержденный кадр. Вот этого джентльмена зовут Райнер Шимпф. Он фотограф, и он как раз снимал кормежку китов. Киты собрались в одном месте, это потрясающее, фантастическое зрелище. Причем он был, по-моему, даже дайвер. У него не было акваланга. Нет, он не дайвер был, снорклинг. Да? У него, по-моему, даже была трубка маски. У него даже не было акваланга с собой, с баллоном. И случайно он сгоряча попал в пасть кита. Вот видите, красным кружочком обведено. Это вот документальный кадр. Зафиксировано. Дальше, как сам рассказывает Райнер Шимпф, кит, ну какой кит определить трудно, но это какой-то полосатик. Видите вот эту вот часть у него, подбородочек в полосочках, да? Мы будем говорить об этом дальше. Это какой-то из полосатиков, из китов-полосатиков. А когда он туда попал, он, конечно, сначала очень испугался, потому что там было темно, там нечем было дышать, он стал биться, колотиться, но кит, тем не менее, ослабил хватку, открыл рот и позволил ему вылезти наружу. Так что был он там совсем-совсем недолгое время, и вполне подобное могло происходить, конечно, и с прототипом пророка Иона, или самим пророком Иона, если такой был, почему нет? Теперь, ребят, я вам отвечу на вопрос, почему кит его не проглотил? А дело в том, что вот даже у такого гиганта, как синий кит, да, представляете себе, 30 метров, даже больше. И вот у этого гиганта, у него глотка, знаете, какого размера? 10 сантиметров. Это вот, ребят. Что такое глотка? Вот некоторые думают, глотка – это пасть, да? Во всю глотку. Как мы говорим. Нет, ребята, глотка – это вот там вот. Когда мы проглатываем, через глотку это все идет в желудочно-кишечный тракт, да? То есть это ворота нашего желудочно-кишечного тракта. Так вот, глотка у синего кита, у этого исполина 10 сантиметров. Он питается мелким крилем. Вот такими всякими мелкими-мелкими организмами, которые перемалывает в кашу, да, языком своим. Ну, не перемалывает, это вот такая кашеобразная получается масса, которая через эту глотку вполне себе может пройти. Но кит не то, что человека не проглотит. Он даже большим яблоком, крупным грейпфрутом или помело. Конечно же, он поперхнется, он не сможет его проглотить, потому что у него очень-очень узкая глотка. Ну, смотрим дальше. Следующую картиночку. Вот он, этот самый Райнер Шимпф, отважный человек. Но все-таки, ребят, не потерять самообладание, это самое важное в любой ситуации.

Если вы научитесь не паниковать и не терять самообладание в любой ситуации, ребят, я за вас спокоен. Так, ну вот теперь давайте посмотрим. Вот он, синий кит, и вот она, таблица. Вы видите соотношение вот этих величин. Вот он наверху, синий кит. Ну, некоторые считают, что это самое крупное животное из всех, которые когда-либо жили на нашей планете. С другой стороны, палеонтологи считают, некоторые палеонтологи, это вопрос дискуссионный, спорный, что, скорее всего, все-таки были динозавры, которые по величине были и больше. Вот там даже был такой сейсмозавр. Сейсмозавр он назывался потому, что, видимо, у него была такая тяжелая поступь, что каждый его шаг вызывал землетрясение, поэтому сейсмозавр. Но в любом случае ученые приходят ко мнению, что, может быть, по величине кто-то был длиннее, но синий кит – самое тяжелое животное за всю историю существования нашей планеты, потому что если такого исполина выкинет на берег, не дай бог, то он просто сам себя раздавит. Он такой тяжелый, что он может существовать, его органы настолько тяжелые, что они могут существовать только в условиях вот этой невесомости в водной среде. А на суше, вот если вытащить такого кита, он просто сам себя раздавит собственной тяжестью. Поэтому сухопутные животные таких размеров, конечно, вряд ли могли быть. Они могут быть только водной стихии. Вот мы там видим, дальше видите уже там, и вот там внизу это у нас... Я вам в прошлый раз о нем рассказывал. Видите, серый такой, раз, два, третий после кита. Это левиафан Мелвилла, такой ископаемый, вымерший кашалот. Рядом настоящий кашалот, а рядом с левиафаном, видите, это мегалодон, гигантская акула, похожая на нашего кархародона, на большую белую акулу, на великую белую акулу. Но он, говорят, был еще больше. И, кстати, есть версия, что мегалодон питался китами. Потому что в это время было китов очень много, было огромное разнообразие китов в Мировом океане. Но другие палеонтологи все-таки проанализировали те скудные остатки мегалодонов, которые донесла до нас палеонтологическая летопись. А многое она не могла донести. Ребят, знаете почему? Акулы, вы же знаете, это рыбы, у которых нет костей. Это хрящевые рыбы. Это кости могут как-то сохраниться. А у мегалодона могли сохраниться только зубы. Только зубы, которые вот есть такие реконструкции. Это уже как бы ученые по образу и подобию белой акулы дорисовывают им воображение их научное. Но есть, тем не менее, такая версия, что, скорее всего, он был настолько неповоротливый, что питался трупами китов. Потому что китобойного промысла тогда не было. Китов было много, они умирали своей смертью. И вот некоторые считают, что это огромная акула мегалодон. Он питался мертвыми китами, был падальщиком. Ну, теория вполне такая, скажем, правдоподобная и вполне укладывается в русло научных рассуждений. Масяня, кричать нельзя. У меня кошка сейчас в интересном положении, ходит, кричит. Поэтому, ребят, если что, не обессудьте. Масяня нельзя, тихо. Так, едем дальше. Вот давайте начнем с самого крупного кита. Это синий кит, он же голубой кит. Ну, давайте начнем вот с чего. Значит, усатые киты. Усатые киты – это парвоотряд китопарнокопытных. Что такое китопарнокопытные, мы с вами говорили в прошлый раз. Поскольку киты – это вторично водные животные, это сухопутные животные, у которых уже фактически сформировались копыта, но им что-то на земле не понравилось, они решили вернуться в воду, откуда пришли когда-то их далекие-далекие предки. И даже какие-то рудименты копыт иногда у некоторых китов находят, что-то такое похожее, да? Так вот, это китоотряд китопарнокопытных. Что значит парвоотряд, да? Парвоотряд – это малый отряд. Вот систематики, я вам все время это не устаю повторять, они великие затейники, что только они не напридумывают, каких только таксонов они не напридумывают, чтобы без работы не сидеть. Итак,
Семейства. Какие семейства туда входят? Туда входят семейства серые киты, мы о них поговорим с вами, гладкие киты, о них мы с вами тоже поговорим, полосатиковые, вот как раз синий или голубой кит, он принадлежит к полосатиковым, да, мы с вами поговорим о том, почему они так называются. Сейчас вы увидите карликовые киты и еще вымершее было семейство цитатыревые, по-моему, оно называлось, но все, до нас не дошло. Значит, чем они характеризуются? Да? Они характеризуются тем, что они все питаются за счет своего цедильного аппарата. То есть способ питания у них, в общем-то, более-менее похожий у всех усатых китов. Ну вот давайте следующее посмотрим картиночку. Что у нас там будет? Это ареал распространения синего кита. Вот посмотрите. Фактически все, что закрашено голубым, мировой океан, это все синий кит, голубой кит. Но на самом деле, вот на этом гигантском пространстве разбросано всего лишь несколько тысяч. Никто не знает, сколько китов, голубых китов, синих китов, этих морских исполинов. Потому что их практически всех выбили. То есть теоретически, да, вот они обитают там, где все раскрашено в голубой цвет. А фактически осталось лишь несколько. Масяне, я сказал, кричать нельзя. Осталось лишь несколько популяций, за которыми наблюдают ученые, но очень мало нам известно о жизни этих самых-самых крупных животных планеты, а может быть даже самых крупных за всю историю существования планеты. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот он, видите? Вот это вот зоб такой. Что это за зоб у него, ребят, как вы думаете? И вот видно, почему их называют полосатики, да? Видите вот такие бороздочки? Это что? Очень похоже, вот у девочек есть такие, как это, плиссированные юбки, да, гофре, плиссе, гофре. Видели, да? Вот точно так же сделан вот этот зоб кита, он растягивается. Кит охотится следующим образом. У него, его ротовой аппарат, это сачок, это гигантский сачок. Он открывает рот, он зачерпывает воду вместе с планктоном до 200 тонн воды он может зачерпнуть. То есть там помещается 200 тонн воды. Он сам весит до 200 тонн. И еще 200, представляете, он увеличивает свой вес в два раза. Потом он закрывает пасть. И языком, как поршнем, он начинает выдавливать воду. Вода выходит через китовый ус, через такую вот сеточку, которая у него во рту, отцеживается, и вот весь планктон, который остается у него, он его проглатывает. Вот он как раз проходит через вот эту глотку. Вот такой у него способ питания. Синий кит, самый большой синий кит, вот рекорд, вот я сейчас не помню, ребят, по-моему, 33 или 34 метра, да, то есть можете себе представить, что такое 30 метров? Это Боинг 737. 737 Боинг. Вот можете себе представить, вот такое же животное, огромное. Но это сравнение с Боингом, оно еще усиливается тем, что синий кит не только самый большой. Ребята, это самое громкое животное на планете. Он ревет так, это инфразвуковой звук. Масенька, уйди отсюда. Он ревет так, что вот этот рев, он достигает мощности до 180 дБ. Масюш, видишь, у нас лекция. Веди себя хорошо. Ладно? Иди. Сбиваешь с мысли. Вот реактивный самолет, это где-то 140 дБ. А кит 180. Чувствуете разницу? Я служил в авиации. На военном аэродроме истребители-бомбардировщики у нас стояли. Я знаю, что такое реактивный самолет. Это страшные звуки, такое впечатление, что разрывается небо, и земля дрожит. И вот киты могут оглашать мировой океан звуками такой же громкости, но почему же мы их тогда не слышим? Почему не глохнут моряки? По одной простой причине, ребята, потому что это инфразвуки. Они лежат в том диапазоне, который наше ухо фактически не улавливает. Итак, мы с вами отвлеклись. Как питается кит? Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот она. Видите, вот она нижняя часть кита.
И вот почему они все называются полосатиковые. Видите, вот эти вот складочки, полосочки. Потом эти складочки распрямляются, и это получается огромный-огромный невод. Это получается трал, сачок, такой гигантский исполинский сачок. А потом, когда он проглотит добычу, это опять все собирается в такие вот полосочки. И вот именно поэтому киты называются полосатиковые. Во рту у такого вот гиганта помещается 5000 тонн криля. Можете себе представить, ребят? Что такое криль? Да, сразу слышу вопрос. Криль – это планктон. То есть криль – это креветочки ракообразные, мелкие. Да, но вот киты питаются планктоном. Бывает микропланктон, макропланктон. Да, и все это пища китов. Ну, здесь еще вот какая история, ребят. Дело в том, что когда в море умирает своей смертью, например, тот же кит – или еще какие-то животные, да, или какие-то живые организмы, там кого только нету, то, что не съедается, или то, что выходит наружу в качестве, в виде экскрементов, все это, конечно, оседает куда? Оседает на дно. Поэтому на морском дне, на океанском дне очень большой слой органики. Но он очень-очень глубоко. И вот иногда эти слои органики, мощные течения выносят наверх. В некоторых местах в определенное время года, в определенный сезон. И когда вот эти вот слои органики поднимаются наверх, то начинает бурно и стремительно, это же азот, размножаться фитопланктон. Фитопланктон – это такие микроскопические водоросли. А когда размножается фитопланктон, то сразу начинают размножаться те, кто им питается. А вот это вот уже микропланктон, это мелкие-мелкие всякие организмы, а эти самые мелкие организмы поедают организмы немножко побольше, и пошла развиваться пищевая цепочка. И вот когда вот эти вот тучные стада планктона на этом месте образуются, они же очень быстро плодятся и размножаются, туда приплывают киты, которые за ним охотятся. Так это все происходит. Ну вот, можете себе представить, я еще вам, давайте следующую картинку посмотрим, Александр, если можно. Там будет таблица. Вот, мы как раз видим кита. Вот этот вот, видите, у него как такое ребро жесткости, да, китобои называют волнорез. Это тоже характерная особенность синего кита. Вот у него здесь такая вот полосочка, прямо вот такой валик, бугорок. И вот мы видим как раз, как он плывет и как он зачерпывает воду. А язык, который у него работает как поршень, он огромный такой, что он весит столько же, сколько взрослый африканский слон. Представляете? Так. Еще один интересный момент. Когда охотится синий кит, он не плывет по прямой. А вот современная аппаратура, она же ведь позволяет следить за маршрутом движения кита. И тут ученые с удивлением увидели. Киты-то не дураки все-таки, они не хотят остаться голодными. Он плывет вот такими спиралями, он очень хорошо ныряет. Кстати, синий кит, он, если вот обратили внимание, он как стега, он как подводная лодка. У него очень обтекаемая форма тела, он развивает скорость 50 км в час, он прекрасно ныряет на глубину 250 метров, задерживает дыхание на 15-20 минут, и когда он ныряет, он совершает вот такие вот движения, да, и сгоняет как бы весь этот планктон в плотное облако, и потом уже его проглатывает. Так, Масяня, придется тебя изолировать, извините, ребят.

0: Más allá.
1: О, вот, все. Масяню мы убрали, больше она нам мешать не будет. Так, ну едем дальше. Ну вот сейчас видно очень хорошо, да, вот видите, вот то, что наверху, то, что называется китовый ус. Что такое китовый ус, дети мои? Это ороговевшие небные складки. Это не кости. Это кератин. То есть это вот то же самое вещество, из которого состоят наши волосы, наши ногти. Это вот и есть китовый ус. Если вот мы сейчас следующую картиночку посмотрим, видно, как устроена пасть кита. Вот, видите? Ну, это, правда, уже не синий кит, это тот самый полосатик Брайда. Но неважно, вот верхнее небо, видите, оно все вот словно в шерсти в такой. Вот это и есть вот цидильный аппарат, который позволяет, мы с вами позже поговорим, об удивительных, о самых мелких ситечках у этих исполинов, которые позволяют отцеживать даже вот таких вот рачков, которые меньше 1 сантиметра, несколько миллиметров. Ну вот мы сейчас доедем до этого момента. Едем дальше. Едем дальше, смотрим следующую картиночку. Вот, это вот как раз кит во время питания. Причем сами движения у разных китов разные. Есть киты, например, как серые, которые со дна черпают добычу, да, как лопаты уже отцеживают. Есть киты, которые охотятся сообща, есть одиночки, есть киты, которые ложатся на бок и действуют с очком, вот так вот косят им в разные стороны, есть, которые подчерпывают. Это уже смотря какой кит, какая у него пищевая специализация. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. И вот мы сейчас с вами видим, это кит, который выброшен на берег. Ну, не будем на это смотреть, печальное зрелище, и проедемся немножко дальше. Потому что дальше, вот теперь мы как раз видим внутренности кита. Видите, гигантская печень, огромное сердце. Сердце у кита такого же размера, как и легковой автомобиль. И это сердце, огромное сердце кита, оно качает кровь по сосудам, по венам, по артериям, и ученые прикинули, что если все вот эти сосуды, по которым бежит китовая кровь, распрямить и в одну ниточку как бы вытянуть, то это будет такое же расстояние, как от нашей планеты до Луны. Представляете? Вот столько вот сосудов надо прокачать кровью, что и делает это огромное китовое сердце. Едем дальше, смотрим. А вот это вот, здесь пачка сигарет, курение убивает. Это точно, ребят. Это просто пачка сигарет у нас для масштаба. Это ушная кость кита. А у кита тоже есть ухо, есть ушная кость, как у нас с вами. Видите, она совсем небольшая, где-то с кулак. А вот следующую покажите нам картиночку. Из этой ушной кости даже делают всякие сувениры, вырезают. Но слышат, конечно, они не столько ухом, сколько черепом, черепом, нижней челюстью. То есть слух у кита совсем не такой, как у нас с вами, этот слуховой аппарат. Все-таки не забывайте, что они живут в водной среде, в водной стихии, но тем не менее вот такой вот громкий рев кита и чуткий слух позволяет им общаться на расстоянии в сотни морских миль друг от друга. Есть замечательная, ребята, книга, ее написал Фарли Моуд, канадский журналист. Она называется «Кит на заклание». Ну вот запишите, прогуглите, она, кстати, в интернете наверняка есть. «Кит на заклание» Фарли Моуд. И вот он там приводит такое сведение, достаточно известное, что вот помните, мы видели с вами ареал синего кита, голубого кита? Огромный ареал. И по этому ареалу разбросано всего несколько сотен животных. И сразу возникает вопрос, а как они находят друг друга для того, чтобы создать семью, для того, чтобы спариться, производить на свет детей. Так вот, Фарли Моуд приводит сведения этих ученых, что киты могут подключаться к опоясывающим волнам, которые есть в мировом океане. Гидроакустики военные знают это хорошо. И по этим волнам, имея такой мощный аппарат, 180 децибел, да, переговариваться как по междугороднему телефону, как по проводам. А у китов очень сложная коммуникация. Фактически можно говорить о том, что у них есть свой язык, как у нас с вами. То есть они могут и свидание друг другу назначить, и уж точно они могут определить, кто разговаривает с кем. Да? То есть это мы еще с вами, мы люди еще очень плохо изучили коммуникацию китов, но тем не менее ученые наблюдали, как киты охотятся сообща, мы это с вами увидим дальше, поэтому нет сомнения, что коммуникация у них очень-очень сложная. Я уж не говорю о песнях китовых, которые мы с вами услышим. Это другой кит, это уже финвал. Финвал, наверное, второй по величине. Ну, где-то 24, говорят, 27 даже метров он бывает. Тоже, видите, он длинный, как сигара, стремительный. Считается самый быстрый кит. 50 километров в час развивает скорость. Ребят, представляете себе 50 километров в час? Вот будете ехать с родителями, попросите папу или маму, чтобы они ехали со скоростью 50 километров в час. Посмотрите за окно, и вы поймете, что кит такую же скорость развивает в Мировом океане. Это вот крейсерская скорость, с которой он может идти. И поэтому стоит ли удивляться, что эти вечные странники во время своих миграций преодолевают такие гигантские расстояния. Еще один очень важный момент.

составляет 100 километров. Представляете? Это круче, чем бензин, правда? Намного. Ну, теперь про финвалы, да, смотрим. Значит, финвал настолько близкий родственник синего кита, что они даже гибридизируют. Ученым попадались гибриды финвала и синего кита, то есть это не такая уж редкость. У него два подвида. Один североатлантический подвид, а другой антарктический подвид. И вот эти подвиды, они различаются даже по звукам, которые они издают. То есть ученые считают, что эти киты разговаривают на разных языках. Видите? То есть, видимо, представители североатлантического подвида, какого-то антарктического, если теоретически встретятся, они, может быть, даже не очень хорошо друг друга поймут, потому что у них разные языки. Но при этом, вот смотрите, как интересно, 27 метров, огромная длина, да, почти 30, но при этом весит он всего лишь 70 тонн, в два раза меньше, чем синий кит. То есть это очень стройный, это такой кит-спортсмен. Это, кстати, меньше, чем кашалот по весу, который короче. Ест мелкую рыбку, причем вот он, когда ест мелкую рыбку, криль, мелких головоногих моллюсков, вот все, что он сможет отцедить. И когда он ест, он обычно ложится на бок и вот таким вот, в таком положении начинает зачерпывать пищу. Когда китобои перебили синих китов, они их перебили достаточно быстро, то вот тогда они взялись за финвалов. Вот только в 1938 году, то есть всего лишь за один год, было выбито 28 тысяч китов. Ребята, это половина нынешнего поголовья. Вот наложен мораторий на их добычу уже много лет. Была международная конвенция о запрещении китобойного промысла. Хотя все равно, конечно, бьют китов. Бьют и японцы, которые плевать на всех хотели. Бьют и гренландцы, бьют исландцы и даже датчане. Но, тем не менее, потихонечку очень тяжело восстанавливаются китовые популяции. Об этом мы с вами поговорим отдельно. Вот еще такой вот интересный момент. Есть такие сведения, что, ну, пока это предположение ученых, они еще не доказаны, что финвалы, они даже звуками загоняют рыбу. То есть они научились издавать очень громкие звуки определенной частоты, которые очень помогают им в охоте. Вот как именно этот вопрос изучается. Может быть, они ее подманивают. Мы же с вами знаем, что рыбы очень болтливые существа. Мы просто не слышим этих всех звуков. А в океане там такая болтовня, такое чириканье. Прям вот как у нас в лесу или в степи с птичками. И все эти звуки издают рыбы. И еще интересный момент. Роженица, вот когда рожает самка финвала, она зовет на помощь. К ней на помощь приходят другие киты, в основном китихи. Вот. И, может быть, даже поддерживают ее морально, а потом подталкивают малыша, чтобы он выплыл и сделал свой первый вздох, чтобы легкие расправились и туда попал кислород. Ну, смотрим дальше. Вот, кстати, тоже интересный момент. Говорят, что после миграции, после своих, эти киты выучивают новые песни. То есть они с кем-то общаются. Ну, то, что это песни, это мы с вами поговорим отдельно. Или, может быть, это не песни. Это вот цейвал, другой кит. Видите, у него видно, что такие белые, черные, да, пятна. Вот, опять же, видно, что это полосатиковые. Да? Видите эти гофрированные полосочки. Цейвал, его еще называют сайдиной кит. И васёвый полосатик его еще называют. У него тоже две популяции. Одна атлантическая, другая тихоокеанская. И причем эти популяции изолированные. Они не скрещиваются друг с другом. Вот если вы сейчас следующую посмотрите, да, картиночку. Вот, это ареал его распространения. Тоже, видите, практически все, что окрашено голубым, это вот все ареал распространения. Очень широкий. Но при этом в таком огромном ареале обитает очень немного китов. Они тоже практически все выбиты человеком. Остались вот жалкие остатки популяции, которые пытаются выжить в мировом океане. Следующую картиночку давайте посмотрим. Вот они выпрыгивают из воды. Практически все киты умеют выпрыгивать из воды. Время от времени это делают. Некоторые даже несмотря на свой исполинский рост и огромный вес выпрыгивают целиком. Представляете, какое-то зрелище, когда он шлепается на воду и когда брызги разлетаются в разные стороны.
Но давайте следующий посмотрим.

0: картиночку. Вот, следующая у нас картинка. Это уже сейвал, да, и вот еще следующее, покажите нам, пожалуйста, картинку. Вот видно, какой он длинный, какой он прогонистый. Это вот видна его морда, видите, вот она верхняя челюсть открывается, дальше там вот уже этот надувается мешок. Они, кстати, китам очень тяжело охотятся, потому что они же очень плохо видят. У них нет обоняния, как у нас с вами. У них, правда, есть эхолокация, как у зубатых китов. Они не чувствуют фактически запахи, но зато у них есть осязательные клетки на коже, есть вибрисы на морде, у некоторых даже, как усы у кошки, это же тоже вибрисы. Вот жалко, Масяня ушла, я бы вам на кошке показал бы, что такое вибрисы. Нет, у меня, ребят, просто усы. Вот. И, кстати, сейвал, я забыл вам сказать, ребята, сейвала еще легко отличить, потому что у него серповидный верхний плавник спиной, он как серп такой загнутый, у него большой, и хвост у него тоже. У него на хвосте такой вырез глубокий, на хвостовом плавнике. Слышит, как я уже говорил, через кости черепа. Ну, вот тоже огромные миграционные пути проходят эти киты. Как вот видно сейчас, видите, серповидный плавник, вот он около хвоста. Ну, вот давайте следующую картинку посмотрим, потому что картинка очень важная. Следующую нам покажите, пожалуйста. Вот он выплыл. Еще следующую. Угу. Дальше у нас будет... Сейчас мы поговорим о наростах, да? Вот, видно, как он, видите? Вот такой вот улов, сейчас пойдет в ход язык, поршень, выдавит всю воду и останется в пасти у кита только съедобная добыча, которую он немедленно проглотит. Следующую нам покажите картинку. Ну, вот нам сейчас нужна 30... Вот, вот посмотрите, что у него на носу. Это не коровья лепешка, ребят, как вы думаете? Кто отгадает? Это, правда, не полосатик, это кто-то из настоящих китов, из гладких китов. Как вы думаете, что это? Наросты. А что это за наросты? Ну, тогда давайте посмотрим следующую картиночку. Вы когда-нибудь слышали о том, что корабли обрастают? Видите, корабль подняли из воды, и посмотрите, что у него творится в том месте, где он все время в воде, да? Но, видимо, этот корабль, я так предполагаю, очень долго стоял на одном месте, поэтому он так оброс. Ребята, вот представьте себе вот эти вот наросты, насколько они тормозят бег корабля до 2 узлов. 2 узла – это очень много. И увеличивает расход топлива на 40%, почти наполовину. Поэтому корабли регулярно поднимают из воды и чистят вот эти наросты. В старину даже обшивали медью, потому что медь, она обладает вот такими ядовитыми свойствами, которые очень не любят обрастатели, да? Вот эти организмы, которые обрастают на обшивке корабля. Ну, значит, есть микрообрастатели, это бактерии, водоросли, и есть макрообрастатели. Это уже беспозвоночные. Всего их 1500, или даже кто-то говорит, 1700 видов. Представляете, какое огромное количество живых организмов, которые могут прикрепляться не только к кораблям, но к черепахам, китам, крупным рыбам и прекрасно себя чувствовать. Вот давайте следующую посмотрим картиночку, вы увидите. Поэтому время от времени видите, как чистят. Вот следующую покажите картиночку. Больше всего корабли обрастают в южных морях, и когда они не двигаются. Вот это вот, это кто у нас, ребята? Это морские желуди. Сейчас вот следующее покажите нам, Александр, картинку. Вот сейчас я вас познакомлю с этими обрастателями поближе немножко. Вот видите, кит, у него наверху дыхальца, и все вокруг. Ну, конечно, ребят, вот эта вот вся короста из тех, кто нарастает на китовом теле, они доставляют китам очень большие мучения, потому что там же есть и паразиты настоящие, которые пьют китовую кровь. Ну вот, покажите нам, Александр, следующую картинку. Угу. Вот, видите, тоже нарост. И следующую картинку нам покажите, мы сейчас это проскочим. Вот, вот они. Вот они, все эти обрастатели на китовой коже. Следующую нам покажите. Крепкие такие, известковые. Вот, это морская уточка. Морские уточки в таких крепких раковинах, но, ребята, это не моллюски, хотя у них раковина. Это совсем даже не моллюски. Это усоногие рачки. Вот покажите нам следующий, вы увидите этого рачка во всей красе, который высунулся из раковины своей. Вот он. Видите, какой усоногий рачок? Покажите нам следующую картиночку. Это тоже будет усоногий рачок. Вот, это морские желуди. Такое ощущение, что это двустворчатый моллюск в своей раковине, да? Нет, это тоже не моллюск. Покажите нам следующую картинку. Вот если его достать оттуда, из его крепости, вот он какой, этот усоногий рачок, который мы называем морской желудь. И тут, дети мои, вы мне зададите вполне логичный вопрос. Дядь Саш, а вот ну как это так получается, что у рачка вырастает раковина? Он же не моллюск. А я вам отвечу, ребята. Видели ли вы когда-нибудь, как работает 4D-принтер? Да? То есть есть такая масса, которая затвердевает, да, вот в трехмерном пространстве. Вот точно так же происходит у этих морских рачков. У них есть специальные железки, которые выделяют пастообразное такое вещество, которое в воде затвердевает. Это известь. Фактически это известь. И вот фактически вот эта вот известь, она создает такой экзоскелет. То есть она создает раковину, в которой прячется вот этот вот рачок. Он прикрепляется. Ну, это не всегда так. Когда он маленький, когда он молодой еще, да, он плавает. Он находит к чему прилепиться, прилепляется к этому. Будь то черепаха, будь то кит или корабль. И вот когда он прилепился, когда он зацепился, вот он начинает наращивать себе раковину. Для чего он это делает? Он это делает для того, чтобы его никто не съел. Но это многим очень не помогает. Очень влияет температура на этот процесс. Ну, в среднем считается, что днище корабля за полгода обрастает на 7 сантиметров. Ребята, это много. Если это в теплых водах, то больше. Если в холодных, то, соответственно, меньше. Вот именно поэтому в старину смазывали днище кораблей дегтем, воском, обшивали медью. А вот этот вот процесс прикрепления обрастателей на других организмах называется, знаете как, эпибиозм. Это вот научный термин. Вот можете мне привести еще один случай из нашего жизни, да, такого эпибиозма? Вы думаете, к нам никто не прирастает? Что как? Кариес. У зубного врача были? Ротик открываешь, доктор заглядывает туда, говорит, о, деточка, у тебя кариес, да? Значит, надо зуб сверлить, надо чистить, ставить пломбу, образуется дупло. Вот кариес – это обрастание бактериями. Такая бактериальная пленка, которая разрушает зуб. То есть это тоже перед нами вот тоже факт эпибиозма. Да? Но самые страшные, давайте следующее посмотрим, из тех, кто паразитирует на теле китов, это те, кто сосут его кровь. Вот это пинелла, веслоногий рачок. А вот дальше следующее покажите, еще одно. Это вот китовая вошь, что называется. Точно так же, как человеческая вошь, хотя они даже не родственники. Ребята, человеческая вошь – это все-таки насекомое с шестью ножками. А здесь речь идет о тоже членистоногие, но это ракообразные. Они едят кожу китов, они пьют их кровь, они причиняют им страшные страдания, они выедают большие участки. Если вы посмотрите на гладких китов, на полосатиков, вы увидите там просто вот такие вот язвы, огромные язвы. Киты страшно мучаются от этого. И даже вот некоторые киты, такие как серые, они чистят бока об скалы, чистят их об дно, да, стараются как-то очиститься. Но слава богу, что им помогают. Ну, кстати, не все такие вот паразиты. Есть среди них и полезные, потому что есть, например, ракообразные, которые живут во рту. Баленофилусы, по-моему, они называются, да, и они выполняют роль зубных щеток. Но, конечно же, китам помогают от них избавляться и добрые люди, другие обитатели морей и океанов. Прежде всего, это, конечно, птицы. Вот в старину китобои определяли, где у нас киты, когда смотрели в бинокль и видели на горизонте много-много чаек. Если вьются чайки, наверняка там киты, так и есть. Подплывали и видели такую картину. Кит высовывал из воды один бок, второй, И вот дальше на него садились чайки, другие морские птицы веслоногие и начинали выклевывать его непрошенных нахлебников. Еще, конечно же, помогают им рыбы-прилипалы. А, вот следующую картиночку нам покажите. Вот. А вот это, кстати, тоже мерзкий паразит. Это знаете кто? Это миксина. Миксина, но такое, то ли червяк, то ли рыба, да? Нет, это, ребята, это не рыба, не это вот класс рыба, это класс миксина, миноги и миксины, они не рыбы. Вот такое склизкое змееподобное существо, которое прикрепляется, вот покажите следующую картиночку, и вам станет страшно. Ребят, знаете, что это такое? Это ротовой аппарат миксины. Видите, где-то я уже это видел, да, где это видел? В триллерах мы видели в это все, в фильмах ужасов. Потому что там ничего не придумывают. Там заимствуют у природы. Вот эта вот страшная пасть, которая выгрызает огромные отверстия в шкурах китов или крупных рыб. То есть это вот очень такой нехороший паразит, который своему хозяину причиняет очень сильные мучения. Вот такая она миксина. Следующую картиночку покажите. А вот это вот рыба-прилипалы. Видите, рыба-прилипалы сейчас у нас на хвосте китовые акулы, но точно так же они следуют за китами. Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот она, сейчас вы увидите присол, вот присоска прилипалы. Благодаря ей прикрепляется намертво. Ну и во время стоянок кита, когда кит останавливается, она отлепляется и как может помогает киту избавиться от его паразитов, да, может быть, где-то китовую вошь выклюет, может быть, какого-то усоногого рачка за усы вытащит из его крепкой известковой раковины. Но вот что интересно, ребят, у каждого вида китов свои виды вши. То есть вот эта вот китовая вошь, она живет в тесном симбиозе с каждым видом китов, и на каждом виде вот процесс видообразование пошел таким образом, что у каждого вида кита своя живет свой вид вот этого вот паразита китовой вши. Мало того, у кашалотов даже они разные виды у самков, у самцов и самок, что тоже удивительно, да? Но едем дальше. Едем дальше. А, вот кит во время кормежки широко раскрытым ртом. И дальше нам покажите следующую картиночку. Да, вот мы приехали горбачи. Горбач, он же длиннорукий полосатик, горбатый кит. Вот горбача сразу видно. У него брюшко белое, видите такое? И у него огромные-огромные крылья. А мегаптера на латыни этот вид называется. Ну, переводится мега-большой, большекрыл. Вот так, наверное, можно перевести. Кит не маленький, 18 метров достигает. Ну, обычно поменьше, обычно где-то 12-14. И вот его очень легко узнать, у него характерная такая внешность. Еще знаете, что, ребят, характерно? Вот хвостовой плавник у него сверху черный, а снизу тоже белый. И сразу возникает вопрос, а зачем ему такие длинные руки, да? Бабушка, бабушка, зачем тебе длинные такие плавники, да? Но это не плавники, это передние конечности, ласты, давайте так скажем, да? Они нужны ему в двух целях. Во-первых, это маневренность, да, потому что именно этот кит, вот Мелвилл в своем «Моби Дике» писал, что горбатые киты, киты-горбачи, это такие самые озорные, самые шаловливые, самые веселые киты, которые обожают выпрыгивать из воды. Они такие сальто там устраивают, такие акробатические представления. Они выпрыгивают и на спину плюхаются, переворачиваются в воздухе. Им доставляет это, видимо, большое удовольствие. Это маневренность под водой. Да? Вот две такие большие лопасти. Представляете, как можно отталкиваться от воды, менять свое направление. Ну и еще это терморегуляция. Уши у слона, у африканского, знаете, почему такие большие? Вовсе не для того, чтобы хорошо слышать. Слышат они линзы. Они, кстати, слоны, как и киты, в инфразвуковом диапазоне общаются. И тоже друг друга слышат на огромных расстояниях. За десятки километров. И слышит даже не столько ушами, сколько вот эта вот линза жировая принимает эти звуковые сигналы, звуковую волну. Горбачи точно так же, как и вот у слона в этих огромных ушах, там много-много сосудиков. И когда они машут своими ушами, они как веерами омахивают и остужают кровь, которая в этих сосудиках. И, видимо, что-то похожее, вот такое вот приспособление к терморегуляции, это вот эти вот крылья самого длиннорукого кита Горбача. Ну, давайте дальше посмотрим. А горбачи когда-то были очень вот он как выпрыгивает из воды, видите? Когда-то они были очень-очень распространенным видом. Они даже заходили, страшно сказать, они заходили в Средиземное море и даже заходили в Балтийское море. В Финском заливе их видели, но правда это было очень давно. А, представляете, киты в Финском заливе. А, ребят, кто-нибудь из вас в Финском заливе купался? Купался. Обратили внимание, что вода там не такая соленая, как в Красном море. Это в Красном море прям вот глотнешь и ужас, прямо перец с солью, да, у тебя во рту. А в Финском заливе она почти-почти пресная. И в этом как раз секрет. Дело в том, что еще один способ избавиться от вот этих вот от наростов, от обрастания паразитами у китов, это зайти в какие-нибудь пресноводные лагуны рек. Туда, где более-менее пресная вода, потому что эти паразиты не переносят пресную воду. И, может быть, поэтому как раз киты-горбачи когда-то заходили даже в Финский залив, где почти пресная вода. Ну, они уже давно не заходят, потому что их выбили. А выбили очень здорово. Вот пострадали они от китобойного промысла, но при этом эти киты совершают колоссальные миграции, за год проходят до 8000 километров. Очень интересно они охотятся. Горбачи, ребята, очень компанейские, они собираются большими компаниями, у них очень сложная коммуникация звуковая, они создают такое вот кольцо и хвостами взбивают в воду прямо в пену. То есть такое гигантское кольцо получается из пены. И внутри этого кольца жмутся уже испуганные всякая вот эта вот мелочь, мелкие косячки рыбы, креветок, там мелкие головоногие моллюски. И вот тогда они держат это кольцо, они все время бьют хвостами. И вот тогда они начинают по очереди заныривать под это кольцо и уже работать своим гигантским сачком, ртом. «Вася, ныряй!» Вася нырнул, черпанул, отцедил, проглотил, вынырнул, говорит, нырнул Вася, есть, а теперь ты давай, Петя. И Петя ныряет. То есть они по очереди, у них настолько сложная коммуникация, что они могут согласовывать эти действия. Вот они сообща охотятся. Но, конечно, самое главное у горбачей – это их песни. Знаменитые песни. Песни горбачей, вот у ученых спросите, они сразу вздохнут и посмотрят почему-то на звезды. Вот. Это действительно удивительные песни горбачей. Это такие частотно модулированные звуки и фразы. Ну, с одной стороны, эта песня функциональна, потому что как вот у зубатых китов, да, помните, я вам в прошлый раз рассказывал, что вот эти щелчки, которые сдают дельфины и касатки, это эхолот. То есть в очередной раз, для тех, кто не был с нами в прошлый раз. Братцы мои дорогие, мы видим не глазами. Мы глазами смотрим, видим мы мозгами. Глаза – это объективы, и мозг уже обрабатывает информацию, и мозг рисует нам образы. Точно так же другие животные могут получать вот эти образы наши зрительные за счет других органов чувств, эхолокации. То есть вот этот щелчок дельфина – тык-тык-тык-тык, с такой скоростью щелчок. Каждый щелчок – это сигнал, который отражается, звуковая волна, который принимается его эхолотом, обрабатывается картинкой, и вот каждый щелчок – это как кадр кинопленки. Вот сколько у нас там? 24 кадра в одной секунде, да, на телевидении. Вот если дельфин 24 щелчка в секунду выпускает, получает эту информацию, то у него раскадровка такая же, как у нас в телевизоре. Вот. И, конечно же, у усатых китов тоже есть эхолоты, но они работают немножко по-другому. Но, с другой стороны, ученые пришли к выводу, что все-таки это еще творческое самовыражение, потому что горбатые киты, они не просто поют. Поют чаще всего самцы у них, кстати. Вот. Они еще и поют иногда хором. То есть у них есть своя какая-то гармония, видимо. Они передают друг другу какую-то информацию. Вот мы вместо того, чтобы это изучать, люди, они принялись их истреблять. И выбили фактически 90% мировой популяции. Сейчас наложен, конечно, запрет на китобойный промысел, в частности, на горбатых китов. Очень тяжело популяция пополняется. Но, ребят, понимаете, вот кит – это все-таки не крыса, которая рожает там по 10-12 крысят. Самка кита беременная год. Год она вынашивает свое дитя, одно дитя. Потом она его долго выкармливает. И, ну, можете себе представить, да, что китенок там, он, сколько он там, несколько сот литров молока за день выпивает. Молоко у них очень густое, ну, очень жирное, там, по-моему, до 50% жирность. Вот. И, конечно же, самка может рожать китеныша следующего только лет через 5. То есть, это двойни там бывает крайне редко, реже, чем у людей. Поэтому это очень медленный процесс. Они все-таки не кролики, они не крыски и размножаются очень-очень тяжело. Но зато очень легко их выбить. Особенно, когда появилась гарпунная пушка, быстроходные суда, то у китов шансов практически не осталось. Ну, давайте дальше посмотрим на горбачей. Вот он как раз, горбач плюхнулся в воду. Видите, след какой из пузырьков. Это он подлетел, плюхнулся на спину, и сейчас он совершит сальто. Ученых даже они рисуют вот эти вот графики движения горбатых китов. Они, знаете, как в шлеп выскакивают, опять шлеп такими вот спиралями, так и идут. По океану это вот такие вот у них веселые игры. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку, а дальше у нас ребята уже должны пойти. Сейчас мы пролистаем всех горбачей. Вот это белый альбинос. Видите, горбач-альбинос. Такое тоже бывает. Ну и дальше покажите нам следующую картиночку. Вот горбач с горбачонком, с китенышем. Видите, какая трогательная картина. Они очень заботливые мамы, горбачихи. Следующую покажите нам картиночку. Вот, это охота горбачей, коллективная охота. А вот следующая картинка будет вообще потрясающая. Это вот... Следующая покажите. Ага. Александр, вот следующую нам еще одну покажите картиночку. Вот. Представляете, фантастическое зрелище. Эти люди на лодке. И тут вот эти исполинские торчат морды китов. Да просто фантастика. И все это на фоне синих гор, да? Сказочная картина. Фарли Моут описывает в своей книжке «Кит на заклание», что там в 15-16 веке в лагунах, в заливах киты собирались в таком количестве, что можно было по их спинам пробежаться с одного берега залива на другой. То есть такая была плотность китов. Но люди очень постарались для того, чтобы эти популяции умнейших животных, у них очень высокий интеллект, ребят. Это действительно умнейшие животные, морские млекопитающие. Свести практически на нет. Ну, давайте следующий посмотрим. У нас с вами осталась еще одна группа. Вот. Это у нас кто? Это у нас... Так, это у нас северный морской. Северный... Это малые полосатики. Северный малый полосатик, да? Следующий покажите нам. Это южный малый полосатик. Еще следующее, да, это вот, видите, он же, его еще называют ивасевый кит, селедка иваси такая мелкая, они очень любят их. Ну вот, давайте пролистаем, еще следующую картиночку, еще следующие вот эти вот резвых полосатиков, вот, видите, дыхало, какой у него фонтан. По фонтану можно определить вид кита. Следующее, покажите нам картиночку, вот, а это уже пошли, это серый кит. Значит, ребят, гладкие киты – это уже другое семейство гладких китов, в отличие от полосатиков, да, не путайте. Видите, у них уже нету вот этих полосочек, нету гофрированных подбородочков. Гладкие киты – это семейство, которое делится на гренландских китов, на южных китов, северный гладкий кит, японский кит почти целиком выбит. Это все, ребят, это настоящие тихоходы. Они ныряют очень плохо, неглубоко. И почему они называются настоящие киты? Это немножко неправильно. Right whale. Это китобоев прозвали правильные киты. Правильные, потому что они плывут медленно, их легко догнать с гарпуном в руке или с гарпунной пушкой на борту. Они раненые не уходят на глубину. И самое главное, они, когда погибают, они не тонут, как другие киты. То есть их можно багром притянуть к китобойному судну. Вот такой правильный кит, радость китобоя. И, конечно, этих правильных китов выбили в первую очередь. Они пали первыми жертвами. А еще они правильные, потому что они самые жироносные. А выбивали китов, мы с вами в прошлый раз говорили, кто не видел, просто откройте, посмотрите, в архе выложены все наши встречи. Выбивали их. Дело в том, что кит, вот в 18 веке, в 19 веке, кит это был все равно, что сейчас нефть. Это жир. А что жир? Это светильники, это фонари на улицах, это горючее, да? Даже печки топили. И это масло, машинное масло. То есть пока люди не додумались до того, что можно из нефти получать нефтепродукты, вот такие вот аналоги этих нефтепродуктов получали за счет китов. Вот так вот, раз, загарпунил, и вот тебе целое сокровище. Да? Вот она причина, почему... Ну, а там уже по мелочам, да, уже потом стали гормональные препараты делать из некоторых органов, потом уже китовый ус, из которого делали там всякие корсеты, расчесочки, даже набивали мебель. Вот ради того, чтобы набить подушки китовым усом, убивали этих прекрасных, умных, необыкновенно интересных морских животных. Пока, наконец, не была подписана международная конвенция о запрещении китобойного промысла, установлены квоты на научную добычу. Некоторым малым народам, вот как у нас на севере, серые кита, кита стояли и эскимосам в США оставили квоты. Но там запрещено вот у нас на севере местным народам. Можно добывать какое-то количество китов, но с одним условием, что это будет ручной гарпун. Это даже огнестрельное оружие не разрешает применять. Но а с другой стороны, вот такие страны, как Япония, Норвегия, плевать хотели на мировое сообщество и продолжают их бить до сих пор. И ничего с этим сделать, к сожалению, нельзя. Итак, серый кит, он же калифорнийский кит. А это кит, который ближе всех находится к своим сухопутным предкам. Они сохранили большее количество черт своих сухопутных предков. У них очень много вибрисов на морде, прямо вот торчат такие вот усы. Они даже могут немного поворачивать голову. То есть у них что-то вроде шеи такое вот осталось. У них крупные тазовые кости. И, кстати, они держатся у берегов. Значит, монотипическое семейство. Помните, что такое монотипическое, да? Это где всего лишь один. Вот в этом семействе один род и один вид серых китов. Не очень большие, 12-15 метров, до 30 тонн. Самые неутомимые странники из китов, которые совершают гигантские миграции за один год до 20 тысяч километров. Они проходят, то есть за 40 лет вот такой кит проходит расстояние как от Земли до Луны и назад. И, кстати, вот эти киты единственные, кто освоил донное питание, потому что в их рацион входят моллюски, полихеты. Знаете, что такое полихеты, ребят? Это многощетинниковые черви морские, которые... Есть олигохеты, это малощетинковые черви, дождевой червяк. У него есть там щетиночки, их просто не видно, они крошечные. А полихеты, это у которых много этих волосиков, щетиночек, это вот как раз морские черви. Галатурии, губки, рыбы донные, вот все-все-все, что на дне шеволится в донных отложениях, в иле, все это кит как сорчком вычерпывает, поднимают облака мути, поэтому он сам серый такой, у него это покровительственная окраска, и вот он черпает со дна. Поэтому он держится всегда вблизи берегов. Он обычно не уходит куда-то в открытое море и совершает даже такие каботажные плавания. Ну, кстати, еще у этих китов лучше немножко развито зрение, поэтому они очень часто высовывают морду и осматриваются по сторонам. Такую картину тоже моряки наблюдают частенько. Ну, едем дальше. Вот видите, тоже наросты. Это вот то, о чем мы с вами говорили. А киты точно так же страдают, как и мы с вами. Вот это ареал серых китов. Видите, все, что осталось. Все, что осталось, ребята. Вот синенькое, это вот калифорнийский, почему он называется. Калифорния туда, вот видите, через Канаду до Аляски. И вот у нас Дальний Восток, Япония, Камчатка. Так, едем дальше. Едем дальше. Вот он, да. Так. Едем дальше. Это уже гренландский кит. Это не серый. Это уже гренландский кит. Значит, гренландский кит, вот тут очень интересная штука. Это тоже монотипический род. Там всего лишь один вид, который относится к семейству гладких китов. Причем самое интересное, что самки немножко крупнее, чем самцы. У других китов наоборот, самцы крупнее, а у этих самки немножко крупнее. Очень глубоко ныряет, 200 метров, легко до 40 минут держится под водой. Кстати, вот мы всегда удивляемся, ребят, а я недавно был просто потрясен, если вы в Ютубе наберете «Прыжок в бездну без акваланга». Фантастический снятый фильм. Я забыл, как зовут этого человека, который ходит по дну. У него такие вот в плавочках, стрингах, у него грузы. Он 15-16 минут под водой держится. У нас была такая Наталья Молчанова. Она погибла, ей принадлежит много мировых рекордов, которая тоже 15 минут могла находиться под водой на одном вздохе. Это есть такая специальная технология. Она погибла, ее затянуло морское течение в Красном море. Вот сейчас ее сын тоже ставит один мировой рекорд за другим. Есть специальная технология, которая позволяет людям, специальный такой тренинг, обучают людей, которые могут, вот это вот апноэ называется, да, которые могут задерживать дыхание на 5, 6, 7, 8, 10, а некоторые даже вот на такое долгое время. Ну, киты могут и на 40 минут, на 30 минут задерживать легко дыхание, да, и опускаться на большую глубину. Еще вот что интересно, именно этот гренландский кит, он самый большой долгожитель. То есть известно, что они живут по 200 лет. Вот это, ребята, интересная, кстати, история. Как определяют возраст китов? По-разному. По костям определяют. Вот у зубатых китов по спилу зуба, да, там на эмали такие, как годичные кольца. Помните, мы с вами видели ушные кости китов? Дело в том, что вот у нас с вами в ушах есть сера, да, такое восковое вещество. И точно такая же сера, конечно, есть и у китов в ушах. У них нет этих палочек с тампончиками, с ватными, они не чистят ушки. Поэтому эта сера, она у них затвердевает. Но вот что интересно. Те киты, которые совершают миграцию, очень многие киты, они нагуливают жир в северных водах, в холодных водах, да? Там много кислорода, поэтому там очень много планктона, много мелкой рыбешки, там они нагуливают жир. А потом они уходят в теплые воды для того, чтобы размножаться. Там у них детский сад. Потом они размножились, и опять они уходят в холодные воды. Так вот, в холодных водах вот эта вот ушная сера, она потом прессуется, твердеет, и она становится темной. А в теплых водах она тоже прессуется, твердеет, она становится светлой. И вот по вот этому срезу можно подсчитать, темные, светлые слои, они, конечно, не в полной мере совпадают с календарным годом, но вот опытные специалисты по морским млекопитающим, по ушной сере могут определить возраст китов. Так вот, гренландские киты доживают до возраста 200 лет, представляете? Вот почему-то гренландцы такие самые живучие, потому что есть еще гренландская акула, которая живет еще дольше, она почти 500 лет живет. Ну вот, гренландский кит, видимо, из млекопитающих самый долгожитель. Еще у него самый тонкий ус. Самый-самый тонкий ус у гренландского кита. То есть он в этом плане тоже чемпион. Длина вот этого уса до 4 метров. Представляете, огромные какие, да? Вот. И он может отслеживать такую мелочь, которую не могут отслеживать другие. Вот покажите, пожалуйста, нам следующий, Александр. Добычу сейчас я вам покажу гренландского кита. Вот. Колянусы, такие вот рачки. Знаете, какая величина этого рачка? Несколько миллиметров. Ребят, вы не ослушались. Не сантиметров, а миллиметров. Если у вас есть друг Коля, когда он себя плохо ведет, скажет, эх, ты не Коля, ты колянтус. Колянтус – это мелкий-мелкий рачок. Вот такой вот. Следующий – это вот добыча гренландских китов. Представляете, какое мелкое сито. А вот это, да, потрясающее создание. Они еще светятся в темноте. Это морские ангелы. Морские ангелы – это крылоногие моллюски. То есть калантусы – это весловногие рачки, а морские ангелы – это крылоногие моллюски. Следующего нам покажите морского ангела. Вот они. Они собираются несметными стаями, светящимися, как звездное небо, говорят, фантастическое зрелище. Я не видел. А знаете, кем питаются морские ангелы? Ну, кем, с кем они могут воевать, ангелы? Как вы думаете, ребята? Антоним какой? А? С чертиками, конечно. Следующую покажите нам картиночку. Это морские чертики. Причем у морского чертика у него еще есть раковина. Это моллюск с раковиной. То есть не только у наутилуса из моллюсков есть раковины. Причем это тоже такая вот мелочь, которая там, ну что там, 1, 2, 3 сантиметра. Это вот такие вот крошечные существа. И что интересно, морские ангелы, они, как правило, игнорируют морских чертиков, если те не двигаются. Но как только те замашат своими крылышками, да, они тут же начинают на них нападать, вытаскивать их из раковины и поедать. Ну, вот такая вот пока идет эта борьба ангелов с дьяволами, да, в Мировом океане. Все это попадает в глотку гренландскому киту. Это все его добыча. Ну, смотрим дальше. Гренландские киты собираются стадами, когда охотятся. Вот известно несколько таких стад. На Шпицбергене было большое стадо гренландских, выбито. Западно-гренландское было стадо, выбито. И вот последнее, которое осталось, это Беринга-Чукотское. Там всего лишь несколько сот особей. Они как раз живут среди льдов. Это вот такие вот арктические животные. Очень хорошо ориентируются во льдах, в торосах. Но, к сожалению, иногда попадают в эти ледовые ловушки. Могут пробивать лед там 20-30 сантиметров, чтобы сделать вот эту вот свою продушину, чтобы дышать. Да, вот представляете, 20 сантиметров. Это рыбаки могут толпами по такому льду бегать, да? А вот ну, иногда бывают такие вот трагедии, когда они попадают под лед и не могут выбраться. Ну, давайте следующее посмотрим, картиночки, кто у нас там. Вот. Это уже южный гладкий кит. Тоже. Вот, кстати, ребята, обратите внимание, как еще гладких китов можно отличить от полосатиков. Помните, какие полосатики? У полосатиков вот эта щель ротовая, она прямая, а у гладких китов она изогнутая, да? Ну, не то, чтобы он улыбался, скорее наоборот, да, как будто бы вот лимон проглотил и покривился, так, фу, какая гадость, да? Но вот это вот характерная особенность гладких китов. А, следующее покажите, это будет у нас, вот он, да, это он же южный кит. И следующее покажите нам картиночку, это вот северный гладкий кит. Северный он водится тоже. Вот остался очень небольшой ареал. Вот, ребят, если вы посмотрите на карту, вот здесь Куба, да? А вот здесь Канарские острова. А вот все, что выше туда, к Ледовитому океану, вот это вот такой треугольничек, это вот последнее место, где они остались. Все, китов человечество постаралось, выбило примерно. Ну, давайте следующий посмотрим. Вот он с детенышем. Видите, видно сразу, какой у него узенькая верхняя челюсть. Видите, да? Совсем узенькая. Вот у кашалота у него такая же узенькая нижняя челюсть, да? Это как кашалот, перевернутый наоборот. Такое впечатление, что это кашалот плывет кверху пузом, правда? Помните, какая челюсть у кашалота? Она как лыжа, на которой вот эти конусообразные зубы. А здесь наоборот, здесь узкая лыжа – это верхняя челюсть. Ну, покажите нам следующий. Кстати, вот серые киты, они очень часто, я вам забыл сказать, они единственные, кто могут спасаться на мелководье от касаток и от акул. Вот. Ну, вот так вот киты играют, все киты выпрыгивают из воды. Следующую нам покажите картиночку. Это у нас, здесь ничего нету, да? Это я виноват, пропустил что-то. Так, ага. Вот, это японский кит. Ну вот, здесь видите, статус первая категория, подвид южного кита, находящийся под угрозой исчезновения. В территориальных водах Хабаровского края встречается в Татарском проливе. Мера охраны японского кита почти не осталось. Большое спасибо японцам. Зато в честь них назвали кита. Ну, следующий покажите картиночку. Вот когда киты погибают, их часто выбрасывают на берег, и вот тогда это настоящее пиршество, особенно на севере. Видите, сколько голодных белых медведей собралось на это пиршество, прибегают песцы. Песцы даже прогрызают в их тушах норы и живут там, и питаются. И вот день, два, три, жары там не бывает. Поэтому, как в холодильнике, это лежит достаточно долго. И вот это вот целое-целое пиршество. А если там же собираются рыбы, вот представьте, бренные остатки морского гиганта, если только его не забрали люди, не разобрали на запчасти, на ворвань, да, на жир, на китовый ус, если кит умер своей смертью, или даже если его убили касатки, касатки, как мы знаем, целиком кита все равно не съедают, обычно они выгрызают язык и губы, все это остальное – это пиршество для морских обитателей. А часть оседает на дно, и потом кит, бренные остатки кита, они все тоже уходят на дно, то, что от него осталось. И вот это вот получается тот самый органический слой придонный, который потом, когда течение это поднимает наверх, дает вспышку размножения фитопланктону, а за фитопланктоном приходит криль, и вот этим крилем питаются другие киты. То есть вот такой вот круговорот в природе получается. Видите, все возвращается на круг своя. То есть в природе у нас, братцы мои, безотходное производство. В природе у нас равновесие, которое мы сейчас пытаемся расшатать и нарушить всеми мыслимыми и немыслимыми образами. Вот такие мы люди. Мы все время кричим, мы вопим, бьемся в грудь, что мы самые умные, в космос летаем. А на самом деле мы, наверное, не самые умные. Наверное, мы самые глупые из животных, из млекопитающих, потому что, в отличие от всех остальных животных, мы губим планету, на которой мы живем. Вот такой вот невеселый будет конец нашего рассказа. И вот как доказательство покажите. Вот видите, мертвый кит. И вот куча дяденек, там даже тетеньки есть, чему-то они радуются, размахивают руками, фоткаются, шлют домой в святой уверенности, что дома тоже будут смотреть, улыбаться. А мы совсем не улыбаемся, правда, ребят? Нам совсем это не смешно. Ну, наверное, давайте закончим. Кстати, знаете, как называется вот эта вот езда, когда загарпунят кита, и когда кит тащит лодку, вильборд за собой? Это называется нантакетская езда. Почему нантакетская? Есть такой остров Нантакет, восточного побережья США, это в Атлантике. Это была такая китобойная столица. И, кстати, если вы прочитаете «Моби Дик», я вам советовал, ребята, это все-таки одно из таких самых значимых произведений мировой литературы, не только американской. Это вообще, я не знаю, что там в американской литературе. Она все-таки победнее европейской будет, что там еще может сравниться. Вот. Там, кстати, действие происходит на этом же острове Нантакет, где приписано судно «Пикот», на котором командует капитан Ахав. И в 18 веке, конечно, этот остров в китобойном промысле играл ведущую роль. Там были сотни кораблей приписаны, судов. Вот, видите, пока не изобрели перегонку нефти, бензин, били китов. Ну что, ребят, у нас есть с вами какое-то время для вопросов, если они у вас появились. Я очень надеюсь, что мы все вместе как-то китов отстоим. Что делать с японцами-норвежцами?
1: Датчанами, да, мы говорим. Сейчас соберем вопросы. Угу. Слышите меня, да?
0: Да. Кстати, ребят, помните замечательные... Вот кто-нибудь из вас помнит конька-горбунка, а? Ну, кстати, зря вот кто-то заулыбался, да? Вот я недавно перечитал и был в полном восхищении. Помните, там есть такой эпизод, когда Иванушка на коньке-горбунке вот въезжают на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит. Как там дальше-то? На спине село стоит, мужики на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Да? То есть, вот вам, пожалуйста, все эти экзопаразиты. Ну, как вы помните, там чудо-юдо рыба-кита наказали за то, что он корабли проглотил. Но вот этот вот образ чудо-юды... Кстати, ребят, а знаете, сколько было Ершову лет, когда он написал эту сказку «Конек-горбунок»? 21 год, по-моему. Это была его курсовая работа. Однажды пришел на лекцию преподаватель, профессор, открыл тетрадочку и стал читать. На небе, на земле жил старик в одном селе, помните? Вот. И вся аудитория, открыв рот, слушала. Он закрыл тетрадочку и сказал: это курсовая работа нашего студента Пети Ершова. 21 год ему был. Почитайте, ребят, не пожалеете. Очень умная сказка. И, конечно, она писалась для взрослых. И «Чудо-юдо, рыба, кит» не зря все-таки. Это такой образ-то был... Ну, мы уже знаем, что это библейский вообще такой образ, да? И у многих народов мира было, используется вот этот образ кита-гиганта, на котором не только земля держится, да, но который там глотает корабли. Почему «юдо»? Потому что Иуда, потому что вот все это считалось такая вот чертовщина, а поэтому чудо.
1: Так, ну вопросы? Ладно. Вопросы?
0: Поехали.
1: А зачем киту 6-килограммовый мозг?
0: Ну, не 6-килограммовый, там около 10 килограммов мозга, не у всех китов, кстати. 10 килограммов мозг. Самый маленький мозг – это, по-моему, у финвала, если мне память не изменяет. Но, ребят, самый умный не тот, у кого самые большие мозги. Самый умный – это у кого мозги самые сложные, да? И вот, и помните, я вам про финвала рассказывал, что для того, чтобы додуматься за счет звуковых сигналов удачно охотиться, все-таки мозги нужны, да, чтобы думать. Вот. Ну, как Ломоносов говорил, помните, если где-то прибыло, где-то убыло. То есть не надо занимать всю эту голову мозгом. Он эффективно работает и такой маленький, компактный. Так, у других он больше мозг, у других видов китов. По соотношению с телом самый большой у кашалота, как мы знаем.
1: А нет ли такого сильного международного фонда по защите китов?
0: Ой, я знаю, что АЭФА есть, и ФАВ, это вот есть два самых крупных таких фонда, это ВВФ, Всемирный фонд дикой природы, и АЭФА. ВВФ, он больше занимается стратегией, тактикой охраны природы, скажем так, да, а вот АЭФА, она больше занимает защитой прав животных. Вот так скажем, да? В России отделение АЭФА возглавляет Мария Воронцова, но раньше это было большое отделение, там была большая программа, в том числе по китам, было свое судно даже у АЭФА есть, они плавали, снимали фильмы, но сейчас там штат сокращен, там всего несколько человек в России осталось. Вот, сама Маша, по-моему, уже давно живет в Америке. Вот, такого международного фонда нет большого, насколько я знаю, хотя, ну, хотя вот есть отдельные сообщества, которые как-то пытаются воевать с неразумными людьми.
1: Угу. А что означает песня китов? О чем она?
0: Ребята, если бы знали, убить кита гораздо легче, чем понять, о чем он поет, да? Ну, значит, смотрите, вот и самые сложные песни у горбачей, как я уже говорил, да? И у горбачей поют в основном самцы. То есть, во-первых, это призыв. Это любовные песни, это такие серенады, которые однозначно совершенно привлекают самку. Во-вторых, известны случаи, когда после таких песен самцы вступали в поединки. Ну, кровавыми они не могут быть, да, потому что нечем им биться, да, но все-таки вот такие вот у них ритуальные поединки были. То есть, с одной стороны, эти песни функциональные, они как бы вот, смотрите, для горбача эта песня, с одной стороны, это путь познания действительности, да, потому что звуковые сигналы возвращаются, отраженные от разных предметов, да, под водой, и рисует ему картину окружающей действительности. С другой стороны, это форма общения, да? И с третьей стороны, это форма творческого самовыражения. То есть, представляете, какое совершенство? А мы такие глупые считаем, что мы самые умные, самые талантливые. Откуда мы знаем? Мы еще этого не разобрались с этим. Так.
1: Как долго живут киты? Каких китов самых старых находило человечество?
0: 200 лет, ребят, я вам сказал. Гренландский кит считается рекорд, до 200 лет доживает. Остальные киты живут тоже очень много. То есть 40, 60, 70, 80 лет. Это совершенно нормальный возраст для кита. Ну, ребят, вы не забывайте, что все-таки мы, люди, сейчас так долго живем, потому что у нас очень продвинутая медицина. Вот что такое бальзаковский возраст, да? Все думают, что это такая пожилая дама со следами увядания. Бальзаковский возраст – это, по-моему, 35, что ли, лет, да? То есть 35 лет в 18-м, там, в 19 веке, в начале 19 века, да, это считалось уже зрелым. У Достоевского есть такая строчка: «В залу зашел старик лет 55, да, вот мне 61 год». Я, наверное, совсем древний по понятиям там начала 19 века. А дожить там до 50 лет в Средневековье считалось очень круто. И сейчас мы живем только потому, что у нас очень хорошая медицина, мы вакцинируемся, мы обследуемся, мы изобрели лекарства, там, хирургическое вмешательство и так далее. А в мире природы, живой природы, долгожителей на самом деле не так уж и много. Но есть там знаменитая черепаха, которую Кук там подарил острову Тонга, которая там 260 лет якобы прожила. Кто ее знает? Эту черепаху даже на острове Тонга на гербе изобразили. Ну, кто ж ее знает? 260 ей лет или сколько там. Хотя там по пластрону можно, вот по Карапаксу, можно там по напластованиям как-то вычислить возраст. Вот эти все сказки про щуку, которые поймали, Сабаниев там пишет, что в Царицынских прудах, когда их чистили, поймали щуку золотой серегой, и из этого яствует, что эту щуку выпустил там царь Федор Иоаннович, или там, я не знаю, тишайший Алексей Михайлович, это все бред собачий, это все байки, это все фейки. Точно такие же байки у поляков я читал, что там Фридрих Великий эту щуку выпустил, или там Вильгельм Завоеватель. Вот. Так что, ребят, 100 лет – это очень круто. Ворон, да, живет 100 лет. Да не живет он 100 лет. Меньше. Попугаи там 100 лет живут. Ну, может, отдельные там и доживают. Это очень большой возраст. И 200 лет для... Ну, здесь еще одна такая штука, понимаете? Вот люди, когда становятся старыми, они растут в обратную сторону, да? Сгорбленные такие старичочки уже, да? А вот, скажем, рыбы или рептилии, они растут всю жизнь. Вот сколько они живут, столько они растут. Поэтому самые старые, самые большие. И 200 лет для гренландского кита – это очень-очень круто. Это действительно круто. Это для мира животных это очень круто. Угу.
1: Где-то говорили, что печень кита содержит смертельно большое количество витаминов. Не травятся ли животные, когда едят их?
0: Ну, во-первых, кто же ест печень кита? Никто не ест. Из печени кита витамины получают, я знаю. Вот. Другое дело, что... Ребят, что такое печень? Для чего она нужна в организме человека? Знаете? Печень – это фильтр. Она чистит кровь. Если мы отравились, то работает, нейтрализует яды наша печень. Поэтому печень, если вы едите, естественно, она может быть... У многих животных печень ядовитая, например. Да? У акул, по-моему, она ядовитая. Ну, у некоторых видов рыб, я точно знаю, печень ядовитая. Да? С другой стороны, там печень у некоторых животных мы употребляем в пищу, все нормально, хорошо. У китов, ну, я знаю, что из печени у них получают витамины на потоке, это как бы в промышленном масштабе получают. Ну, кстати, помните, у Утесова, я сейчас попробую это напеть, была такая песенка, «Одесский порт» она называлась, там про то, как один морячок зовет девушку на свидание, она в порту работает, там... Махнешь рукой, уйдешь домой, выйдешь замуж за Колю, диспетчера, мне ж бить китов, у кромки льдов рыбьим жиром детей обеспечивать. Так что рыбий жир тоже был. Ну, правда, рыбий жир большей части не из китов выделяли, а из трески. Поэтому треска такая сухая часто бывает в продаже, потому что из нее уже жир весь выкачан на этот самый, на альфа-омегу. Так, следующий вопрос.
1: Кто умнее, киты или дельфины?
0: Ребят, нельзя это сравнивать. Кто умнее? Понимаете, вот у меня был знакомый один, ну, я его считал полным идиотом, извините. А он шахматы играл так, что гроссмейстеров мог обыграть. Ну и что? Кто из нас? А он, наверное, сыграет со мной пару раз в шахматы и говорит, ну, Хабургаев идиот какой, господи, я его в три хода укладываю. Понимаете, разные мозги. Понимаете, разные мозги. У всех...

0: такие крылатки, то, говорит, цихлиды. А потом Сан Саныч Бернацкий говорит: ребят, да чего же вы их своими мозгами-то всех мерите? У них совершенно другие как бы критерии мышления. Нельзя так ставить вопрос никогда. Кто умнее? Угу. Кто хитрее, да? Ну, так, может быть, можно.
1: Скажите, пожалуйста, что делается в нашей стране для защиты китов? И насколько это эффективно? Ведь они мигрируют в другие моря.
0: В нашей стране что-то делается. Вот мы с вами говорим на эту тему. Вот я думаю, что вот эту нашу с вами беседу посмотрит, ну, тысячи, две, три человек, да? Ну, значит, из этих 2-3 тысяч наверняка половина поймут, что такое кит, как это здорово.
1: А в нашей стране есть совет по морским млекопитающим.
0: Есть.
1: В центре Архе проводилась даже дискуссия по содержанию морских млекопитающих в неволе. Наберите по названию на канале Архе, посмотрите. Большая была дискуссия, там было 8 разных специалистов. 4 с одной стороны, как бы представляли одну точку зрения, 4 с другой стороны. Посмотрите, очень интересно. Совет по морским млекопитающим.
0: Вот спасибо большое, я сам с удовольствием посмотрю. И, кстати, я сейчас, знаете, что вспомнил, вот Александр когда сказал, ну, это тоже безобразие, то, что морских млекопитающих эксплуатируют. Кстати, ребят, я вот что хочу вам сказать. Вот помните, недавно был большой скандал с китовой тюрьмой у нас на Дальнем Востоке. Ну, я просто случайно потом узнал, кто там, чьи были экономические интересы в этой фирме, которая ловила для китайцев этих морских млекопитающих на очень высоком уровне. Я не буду сейчас этого обнародовать, какая разница. Кому надо, знает. Именно поэтому это так долго сходило с рук. Но дело в том, что в законе было оговорено, что можно добывать морских млекопитающих для, сейчас скажу, как-то это зрелищных и научно-популярных что-то мероприятий. Вот как-то вот хитро было сформулировано очень. То есть для цирков, для дельфинариумов можно получалось, да? И поскольку у китайцев у них там эти дельфинарии и морские цирки растут как грибы после дождя, деньги у них есть, то, естественно, возникает огромный спрос. И вот туда ловили белух, касаток, все это туда поставляли. Был такой хороший бизнес. Кстати, вот о серых китах мы с вами говорили. Единственный случай, когда серого кита держали дельфинариями, это был США. В США самка держалась недолго, дней 40 она умерла, а потом туда попал детеныш серого кита, какое-то время они его передержали, обвешали там этими датчиками, выпустили на свободу, и вроде даже как какие-то ценные сведения о нем получили. То есть, слава богу, что вот усатых китов не содержат в аквариумах, но зубатых содержат. Афалины, гринды, белухи, причем белуха — это северный кит, а их тащат в Черное море, в тропики. Естественно, они не приспособлены для этого. Мне директор такого дельфинария в нашем отечестве доказывал, что они им там лучше, им там прикольнее, чем в живой природе. Да вы что, это же ведь, это, говорит, популяции, которые вот есть там мигрирующие популяции, а есть популяции оседлые, которые держатся в одном заливе, им там хорошо. Я посмотрел бы на этого директора, если бы его подержали бы за решеткой. Может быть, ему тоже прикольно было бы. Спасибо большое, Александр. Где еще раз, напомните, искать? Архе, что набирать?
1: Дискуссия по содержанию морских млекопитающих в неволе. Я сейчас поищу точное название и скину ссылку в чат.
0: Понятно. Иван Игоревич это был, да, Затевахин?
1: Там, вот я не помню, по-моему, не было.
0: Да, ну вообще странно, потому что Иван Игоревич, он же как раз кандидатскую...
1: Там была Ольга Филатова.
0: А, ну, понятное дело.
1: Да, я сейчас поищу, это было уже года 3 назад, надо просто найти.
0: Ну, просто чтобы снять напряжение, расскажу такой смешной случай. Несколько лет назад меня позвали Русское географическое общество в экспертный совет. Ну, там отборочный тур был, там же ведь конкурсы Русского географического общества, пришлось там фильмы все эти, статьи читать, смотреть фильмы, и потом сидим, заседаем, а там, ну, сидят академики, легенды такие, академик Касимов, академик Тишков, и вот из таких вот

0: ложи. Из простых смертных были только я и Николай Табашников, это главный редактор телеканала «Моя планета». И вот эти академики, профессора на каком-то своем языке говорят. Я ничего не понимаю, о чем они говорят. А какие-то термины, которых я не понимаю абсолютно. Ну, представляете, там живые легенды сидят. Ну, мы потом, правда, подружились. Вот. И тут доходит до фильма о китах. И, значит, академик Асимов председательствовал, это, он тогда был декан географического факультета МГУ. Говорит, коллеги, да я как-то в китах не очень, кто-нибудь здесь в китах-то разбирается? Ну, тут я решил пошутить. Я говорю, ну, глаз-то у меня, говорю, конечно, не тот, но думаю, что с трех кабельтовых без бинокля по фонтанчику соевала от финвала отличу. И вдруг они не поняли, что это шутка, они с таким уважением мне обсуждали. Ну, тогда другое дело, вот что. Ну, я не стал им пояснять, что я все-таки пошутил, но вот подружились мы потом. Надо будет как-нибудь сказать, что это была шутка.
1: Нашел я дискуссию, она состоялась 19 декабря 2016 года. А называлась она, я сбросил ссылку в чат, называлась она «Необходимость и этичность содержания морских млекопитающих в неволе». Участвовали участники Агафонов Александр Владиславович, Филатова Ольга Александровна, Стародубцев Юрий Дмитриевич, Мухаметов Лев Мухамарович, Цидулько Григорий Аркадьевич, Денисенко Татьяна Евгеньевна, Лора Белова Иван, Татьяна Белей.
0: А, Таня вот. Белей, понятно.
1: Вот.
0: Тоже очень известный человек,
1: очень она бельскими занимается. Очень интересная дискуссия, посмотрите. Представлены разные точки зрения, на самом деле, правда, ну, в целом, интересно. Давайте продолжим. У нас много вопросов собрано.
0: Давайте.
1: А почему киты выбрасываются на берег? Спасибо за лекцию. Ребята,
0: да, я понял. Вопрос, это вопрос сложный, многогранный. Значит, там много причин. Ну, во-первых, по странному совпадению. Очень часто это происходит в тех регионах, где проходят активные военно-морские маневры. Да? То есть вот эти сонары, все это оборудование, оно, видимо, таким образом влияет на психику. Второе. Бывают такие вот природные ловушки мелководные, это вот касается в основном небольших китов зубатых, там дельфины, гринды, которые туда заходят, и они потом не могут оттуда уже сниматься. В-третьих, есть еще такая гипотеза, что некоторые паразиты таким образом действуют на их мозг. Ну, ребят, паразиты вообще могут повелевать нашим поведением, я имею в виду поведением своих хозяев, да, но вот известно, например, есть паразиты, которые живут в улитках, и они даже заставляют их глаза светиться, чтобы их птицы нашли, и заставляют этих улиточек залезать высоко-высоко на травиночки, да, чтобы их съели коровы, потому что им нужно в промежуточную попасть к другому хозяину. Есть паразиты, которые там живут у жуков, например, у жужелиц, вызывают у них жажду, чтобы эта жужелица подошла к воде, они туда прыгают и там уже продолжают искать следующего там промежуточного хозяина. Есть паразиты, которые влияют на психику. Ну, вот это вот как бы несколько гипотез, несколько причин, и, скорее всего, в каждом отдельном случае надо рассматривать какую-то определенную причину. Вот так скажем. Угу.
1: Вопрос. А неужели в Японии до сих пор топят жиром из китов?
0: Нет, их там едят, ребят, в основном. Японцы китов едят. Суши и так далее, так далее, так далее. Жир тоже едят. Точно так же, как их едят на Фарерских островах. Вот прошлую нашу беседу, кто посмотрит. Ребят, я специально не стал эти страшные картинки в этот раз подбирать, которые были в прошлый раз. Помните, красные открою море, туши гринд китов на Фарерских островах, я вам рассказывал. Там их едят. Так, точно так же, как едят их наши чукчи. Вот я не понимаю одного, братцы мои дорогие. Мы живем в 21 веке, логистика не вопрос. Для чего мы оставляем эту возможность северным народам традиционно бить китов? Мы что, не можем их накормить? Мы не можем их обеспечить другой работой? Вот это мне непонятно абсолютно. Считается, что если чукчи не будут бить моржай и дельфинов, они не будут чукчами, они не будут петь эти песни, они утеряют свою самобытную культуру. Не знаю. То же самое эскимосы в США. Им тоже оставили квоту на добычу морских млекопитающих.
1: Как раз вот есть комментарий по поводу «включил детский эфир». Хотел дети включить, загрузил, белые мишки доедают кита. А представляю, какая будет сейчас истерика у детишек. И не стал, наверное, показывать. Это я уже додумал.
0: Ну, не надо, понимаете, вот мне тоже... Во-первых, у нас не каждый эфир такой, это во-первых. Во-вторых, дети рано или поздно столкнутся с жизнью. Это во-вторых. Рано или поздно они об этом узнают. И, ну, если хотите, давайте под этим, под хрустальным колпаком своих детей вырастим, потом нас не будет, они вылезут из этого хрустального колпака, и посмотрим, что будет. По-моему, дети должны понимать, что происходит в мире. Я специально натурализмом не занимаюсь, я не показываю страшные, ужасные, кошмарные кадры, которые с удовольствием показал, ну, как без удовольствия, но показал бы взрослым, чтобы они поняли, что они творят. Ну, детям, конечно, не надо их показывать. Это во-вторых. А в-третьих, я думаю, что некоторые дети могут повлиять на взрослых гораздо больше, чем мы с вами.
1: Вопрос от Марии, 11 лет. А может ли одна касатка убить одного кита?
0: Нет, Мария. Ну, если это маленький китенок, конечно, сможет. Я в прошлый раз говорил, что охотой на китов занимаются не все, слава богу, касатки. А вот есть такие вот банды, собираются. У них там очень отлаженный этот механизм охоты. Загон, они молча идут на кита. Когда его запеленгуют, то они на него идут молча, чтобы кит их не услышал, переговоры. И действуют сообща. Один на один тяжело, конечно. Ну вот, серый кит, он прячется от касаток, уходит на мелководье. Он там более подвижный, чем касатки. И спасается там от акул, от касаток.
1: У китов стайное чувство, поэтому если один выбросился, то остальные тоже за ним пойдут. Тем более, если это будет главарь стаи, это комментарий.
0: Ну, во-первых, не у всех китов. Это такая вот стайная, дружная стая, она характерна в основном для зубатых китов, да, если вы их имеете в виду, да, ну, не совсем так, это вот если речь идет о таких вот ловушках, да, которые себя представляют некоторые мели, да, когда, ну, там бывают такие ситуации, когда они за счет своей эхолокации эту мель не могут определить, выходят туда и... да, там, да, безусловно, то есть если ведущий, так сказать, штурман их туда завел, то да. Но я еще раз говорю, понимаете, это вопрос не такой простой, как кажется. До сих пор, кстати, очень много дискуссий на эту тему, и в каждом отдельном случае, когда выбрасывались, бывает так, что их спасают, а они опять уплывают туда, опять выходят на мель. Как заведенные. Угу.
1: Так, как найти лекцию, не раз упоминаемую, я написал ссылку, сбросил в чат на архив всех детских эфиров «Путешествие с натуралистом». Вы можете открыть и там плейлист и выбрать интересующую вас лекцию из нашего курса.
0: Да можете проще, наберите архе, путешествие с натуралистом и темы, там, киты, или там, я не знаю, что у нас там еще было. Просто вот, да у нас много уже, у нас сколько там лекций-то было.
1: Несколько, да, ну можно найти, можно по плейлистам найти, путешествие
0: можно
1: с натуралистом.
0: По плейлистам, да.
1: Откройте плейлист «Путешествие с натуралистом», и там будут все лекции, в том числе сегодняшние. Они автоматически добавляются. А, так, следующий вопрос. Могут ли киты заплывать в реки и озера?
0: Нет, в озера не заплывают. В реки, ну как, по течению нет. Это, знаете, как бычья акула, по-моему, в Миссисипи растерзала мальчика, там, по-моему, 300 или 400 миль от моря, да, то есть она пошла вверх по течению. Киты так не заходят. Если они заходят в пресную воду, я уже говорил, они заходят только вот в заливы, в лагуны, только для того, чтобы избавиться от паразитов. Все, им там делать нечего в пресной воде. Поэтому не заходят. Ну, зубатые киты, да, вот остались в некоторых озерах, которые там соединены были с морями, в реках. Ну, кстати, если хотите посмотреть, у меня был фильм, я не помню, как он назывался, ну, наберите Хабургаев в натуре дельфин, это ирвадийский дельфин, который в Меконге оказался, это морской дельфин, и он оказался в Меконге, совершенно посреди реки, отрезанный от Южно-Китайского моря, такая популяция. Ну вот мы там расследуем эту историю, докапываемся, как он там оказался. В Китае в озере тоже есть пресноводные дельфины, в Амазонке, Инея. Ну они же тоже киты, да? Гангские дельфины, это все пресноводные. Это же киты, это зубатые киты на самом деле. Китайский, южно-китайский, что ли, он какие-то называется, дельфин. Сейчас не помню.
1: Мия 8 лет спрашивает.
0: Мия, привет! Рада тебя видеть. Так, слышать, вернее.
1: Почему у кашалота нижняя челюсть такая тонкая, а верхняя напоминает бутылку? Спасибо большое за интересные рассказы. Очень жду рассказов про лошадей и пантер.
0: Ну, про лошадей придется... Мия, я уже говорил, что про лошадей бы дядя Сашу об улице допросить. К пантерам у Мии особая страсть. Ну, давайте
1: так. А если мы сделаем совместный эфир, как мы делали про по аквариумам и разведением рыб?
0: Ну, давайте, давайте, хорошо. Лошади с обулицем, да?
1: Может быть, сделаем совместный эфир? Вы будете его спрашивать?
0: Хорошо, вот это хорошая мысль. Давайте так, Александр Самуилович Оболец, мой старый друг, я сейчас на даче в Тульской области, а вот от меня 5 километров, это будет конная дача Александра Самуиловича, у него там человек 30 лошадей, мы время от времени на них катаемся, раньше катались с женой и сыном, вот. Так что давайте я ему позвоню сейчас, Александру Самуиловичу, скажу, что Мия очень просила. Может быть, даже следующий сделаем. Ребят, я хочу напомнить, что мы сейчас выходим через воскресенье, не каждое воскресенье, через. Ну, вот нам очень тяжело сейчас набирать как бы средства для выходов, да, поскольку это все-таки связано с определенными затратами. Вот. Ну, вот пока мы не набираем средств для того, чтобы выходить каждую неделю. Вот. Ну, значит, через неделю давайте вот, если Александр Самуилович готов, будут лошади. Ну, а потом, Мия, давай сделаем так. Про пантеру я все-таки не смогу тебе рассказать долго, на полтора часа или на час. Поэтому давай сделаем просто дикие кошки, да, Мия? Договорились? Вот. И там будет... Пантера же это черный леопард, меланист. Там будут у нас и леопарды, будут... А мы не делали про диких кошек? Вот я что-то не помню.
1: Надо посмотреть наш архив.
0: А по-моему, Мия, по-моему, мы, кстати, у нас был эфир про диких кошек. Вот точно делали.
1: Посмотрите
0: мы про
1: диких... Посмотрите по ссылке плейлиста.
0: Да. По-моему, мы делали.
1: Посмотрите, были у нас львы. Да.
0: Точно, львы, тигры, ягуары, пантеры.
1: Были. Что-то было. В таком объеме.
0: Помню. Да, Александр, я почему вспомнил, потому что я там оговорился и дымчатого леопарда загнал на Дальний Восток. Потом Мусолов позвонил и посмеялся. Да, точно. Было.
1: Давайте следующий вопрос. Амия просит еще сказать, что книгу «Моби Дик» начал слушать в аудиоформате. Спасибо за советы. Следующий
0: вопрос. Ой, Мия, какая же ты молодец, а? Вот Мия молодец. 8 лет Моби Дика. Yes. Просто умница. Так.
1: Тут один работник наш, это следующий вопрос. Тут один работник наш в Антарктиде снимал видео, как кит несколько раз подряд вставал вертикально головой вниз и хвостом красиво махал. Это он так охотился? Кушал или людей приветствовал? Что он делал?
0: Ну почему обязательно людей? Он мог приветствовать другого кита. Это во-первых. Во-вторых, вот помните, я вам говорил, если вы наберете в Ютьюбе прыжок в бездну без акваланга, там есть фантастический момент, когда вот этот вот человек, который путешествует, скажем так, без акваланга, без всего, вот он с голыми руками, с голыми ногами, и там есть фантастический момент, когда вот так вот вертикально под водой стоят спящие кашалоты. И вот он вокруг них, он по ним, вот как по скалам, по-моему, даже ползает. Дело в том, что кашалоты действительно спят в таком вот вертикальном положении, они зависают под водой и спят. Спят они недолго, минут там 10-15, потом просыпаются, плывут дальше. Поэтому, кстати, очень многие существа плавают именно в таком вертикальном положении. Вот, например, есть такой сельдяной король, которого раньше принимали за гигантского морского змея. Это такая змееподобная рыба, огромная-огромная. Она, по-моему, сколько там, чуть ли не до 10 метров в длину бывает. Как ремень такой, да? Они, кстати, ремневидные, по-моему, так и называются рыбы. И все думали, вот на всех картинках она нарисована как змея. Вот в «Жизни животных», в пятитомнике, в шеститомнике. А потом сняли глубоководные кадры, а она плавает, оказывается, вертикально за счет ондуляции. Вот эта вот ондуляция плавников, то есть, оказывается, эти рыбы вертикально плавают за счет вот этой вот, это называется ондуляция движения плавников. Поэтому очень много мы не знаем из того, что происходит под водой, и узнаем лишь вот совершенно случайно. Угу.
1: А могут ли разные виды китов общаться друг с другом?
0: Ну, могут, но не факт, что они друг друга понимают. Понимаете, точно так же, вот мы с собаками общаемся, да? Вот, и не факт, что мы правильно понимаем собак, а собаки правильно понимают нас, правда? Хотя мы общаемся, друг на друга смотрим, пытаемся, каждый какие-то знаки, они нам погавкивают. Мы точно так же и киты. Я же вам говорил, что вот даже у некоторых популяций, да, одного и того же вида разные песни, разные звуки. Вот ученые, когда стали изучать и записывать звуки, которые издают киты, они вдруг обратили внимание, что эти звуки у разных популяций разные, а популяции изолированные. Они друг с другом не общаются. Вот посмотрите, почему в Дагестане, сколько у нас там, 30 языков, по-моему, да? Аварский, даргинский, там, лакский и так далее. На каждой горе свой язык. Потому что на каждой горе формировался свой собственный язык. Она была изолированная. Я помню, в Швейцарии мы были в экспедиции, поехали в Альпы, и нам дали проводника, переводчика. Я говорю, а зачем нам переводчик? Вот с нами был швейцарец. Когда каждый швейцарец знает французский, немецкий, итальянский. Говорит, а они там говорят на своем языке. Потому что даже в Швейцарии, в горах, разные языки в разных деревнях. Также у китов разные популяции говорят на разных языках. Но, с другой стороны, видите, это не мешает им скрещиваться. Вот финвалы с синими китами скрещиваются, получаются гибриды. Ну, наверное, язык любви, он такой, он международный, он понятен всем.
1: Так. Международный язык выдр.
0: Точно.
1: Выдрингтон. Нет, нет, еще несколько вопросов, и мы закончим как раз ровно.
0: Ну, давайте. Александру надо конференции готовиться, ребят.
1: А не конференции, дискуссии, да. Через час большая дискуссия, да. А пользуется ли весь мир промышленными выработками норвежцев, японцев, китового промысла? То есть, я так понимаю, в промышленных масштабах?
0: Нет, японцы только себя обеспечивают, норвежцы, по-моему, тоже. Значит, в 80-х годах, вот у нас были еще при советской власти такие магазины «Океан», и в магазине «Океан» продавали тушенку китовую. Ну, это было недолго, года два, наверное, это было. Потом она исчезла. Китовое мясо в магазинах «Океан» продавалось. Я не ел, говорят, рыбы попахивают. Ну, нет, ребят, это не... В том-то вся и беда, понимаете, что все то, что мы получаем от китов, это все можно получить, ну, как бы это не предмет первой необходимости. А их все равно продолжают убивать. Вот, вот это вот безобразие. Что, японцы такие голодные, бедные, что ли? Да не бедные они, не голодные. Но вот не хотят они остановиться.
1: Ритуал.
0: Ритуал, да. Да, так же, как норвежцы. Они говорят, ну, у нас считается мужчина не мужчина, который гарпун не всадил киту в спину.
1: А вот тут есть комментарий про те народы, те места, где занимаются таким промыслом. А чем они будут заниматься, если там регионы не развиваются? И они бы, наверное, если предоставят возможность, с удовольствием бы оставили китов. А, ну, имеется в виду, видимо, про регионы, где только этим и занимаются.
0: Друзья мои, значит, если есть политическая воля, то эти вопросы можно решить. Первое, что для этого нужна политическая воля. Чем они будут заниматься, это должна быть программа. Это национальный проект должен быть. Своя стратегическая программа, тактические какие-то решения. То есть, если мы этим озадачимся, то эту проблему можно вместе с теми же самыми северными народами найти консенсус, чтобы не ущемлять их никак. Ребят, вы действительно этого хотите? Нет? Отлично, давайте думать, что мы будем делать. У нас не освоенные севера, у нас северные территории не освоены, там богатейшие ресурсы, там полно работы. Человек из средней полосы или с юга России может там работать только вахтовым методом. Люди, которые приспособлены к этим условиям, к этому климату, они готовы работать. Ну, просто надо их обеспечить, их надо выучить, им надо дать специальности какие-то, да? Это все можно делать, просто для этого нужна в первую очередь политическая воля. Если она в США и в России, видимо, нет. Раз проблема стоит до сих пор.
1: А почему нет ферм китов, как для коров?
0: Ну, а как, чем вы будете кормить? Вот вы знаете, в свое время, да, дело в том, что из паутины, паука обычного, да, шелк получается гораздо лучше, чем из кокона, бабочки, да, шелкопряда. Он, к тому же, он получается эластичный, вот у Мадонны, по-моему, колготки были из паутины, они же ведь как вот растягиваются, стягиваются, теплые. И была мысль разводить пауков, как вот шелкопрядов. Ну, чем кормить пауков? Где вы столько мух наловите? Так же и здесь. Ну, чем вы будете этих китов кормить? Ну, одно дело разводить семгу, как вот норвежцы разводят, да? А в бонах сидит эта семга, которой в рот течет еда с гормонами роста, с антибиотиками и так далее, так далее. Где жира у этой семги больше, чем мясо, да? Потому что она не движется. И другое дело кит. Вы что, будете выращивать его, как вот эту семгу, что ли? Не получится. 4 тонны в день киту нужно, криля. Ну и где вы его возьмете столько? Отдельно выращивать, что ли? Ну попробуйте.
1: Через сколько лет может восстановиться популяция китов, если полностью запретить их охоту? Охоту на них.
0: Что значит восстановиться? Если вы имеете в виду, чтобы как бы она была такая, что без угрозы исчезновения, да? Ну, очень сложно ответить на этот вопрос. Для того, чтобы они, эти популяции китов восстановились и были такими же, как там тысячи лет назад, я думаю, этого уже не получится, потому что мы загадили мировой океан, и мы просто уничтожили их среду обитания. Поэтому даже если мы оставим их в покое, то уже такой численности морских млекопитающих не будет. Мы уже изрядно нагадили на планете, люди. Это во-первых. Во-вторых, мы уничтожили их как бы те места, где они нагуливали жир, где они питались, да? Ну как, вот, ну какой-то, может быть, удастся спасти какие-то виды. Ну, кстати, не факт, что с лица земли не исчезли виды, которых мы не открыли китов, потому что время от времени, вот я не стал эту тему трогать, она достаточно скользкая, но есть несколько видов морских млекопитающих, дельфинов и китов, которые видели, которые описали, но их не добыли. То есть вот как это, вот недобытое животное потеряно для науки, да? То есть совпадает описание очевидцев, да, вот такой вид, видимо, есть, но этот вид не был добыт, поэтому его не внесли в систематику. То есть это пока остаются мифами только. Но, возможно, такие виды так и исчезли с лица земли. И возможно, что даже китобои 18-19 века их добывали. Просто до Карла Линнея они не дошли, чтобы он их описал и внес в систему.
1: У нас осталось два вопроса последних.
0: Давайте.
1: Видел на видео, как киты собрались у берега в лагуне и спят. Спящие киты. Как часто и как долго они спят?
0: Ну, все киты спят по-разному, я уже говорил, да, что все киты спят по-разному. Кашалоты вот спят и в вертикальном положении, как поплавки, спят под водой. Зубатые киты, такие как дельфины, они спят разными полушариями мозга. Кстати, это было открытие советских ученых, такое всемирного значения. Одно полушарие спит, другое бодрствует, поэтому он всегда в движении. То есть все киты, все спят по-разному, кто как. Но почему не подремать, если есть хорошая, удобная лагуна, тепленькая?
1: Опять вопрос про охоту. Скажите, перестали ли охотиться на китов на данный момент? Если нет, то насколько часто это происходит в мире в целом?
0: Значит, как я уже говорил, есть охоты легализированные, это у нас у чукчей и у эскимосов. У чукчей серого кита не добывают, у эскимосов сейчас не помню у кого. Они квотированные, то есть там определенное количество им разрешают добывать с ограничениями. Есть так называемая научная добыча. И вот японцы, они очень усердствуют, они якобы вот для научных целей добывают китов. На самом деле, конечно, они едят. Вот. Ну, ребят, это отдельно. Это отдельность. Что? А, это у меня эхо пошло, да? Это отдельная история, это отдельная тема. Китобойный промысел, запрет на китобойный промысел, международные конвенции, да. Регулярно там кто-то свои протесты пишет. Кстати, Россия тоже писала какие-то протесты в свое время. Это отдельная история, я не отслеживаю ее. Я натуралист, я же ведь не зоозащитник. И при желании, конечно, могу подготовиться, но мне надо для этого много всяких документов поднимать, въезжать в суть дела.
1: Угу. Спасибо вам за лекцию и ответы на вопросы.
0: Спасибо вам, ребята.
1: Увидимся
0: через 2 недели.
1: Всем
0: спасибо, Александру. Всего доброго, ребят. Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мои пациенты часто меня спрашивают, сколько же нужно спать в сутки? И, как правило, ответ их не удовлетворяет. Я говорю, что нормы сна лежат в промежутке от 6 часов до 9 часов. А дальше каждый сам решает и выбирает для себя идеальное количество сна. Но очень часто люди задают мне вопрос, а что, если мне нужно спать более 10 часов, чтобы высыпаться? И в таком случае я говорю, что все-таки это не является нормой. Если на протяжении длительного времени человек спит более 10 часов, я все-таки говорю, что это не норма, потому что такой длительный сон ассоциирован, согласно большим исследованиям, многоцентровым и многотысячным, все-таки с риском преждевременной смерти, с риском сердечно-сосудистых заболеваний и прочих расстройств. И если человек длительно спит более 10 часов и также испытывает дневную сонливость, то мы говорим о таком синдроме, как гиперсомнический синдром, или, если проще, гиперсомния, то есть избыточная сонливость. Избыточная сонливость – это синдром, или, может быть, даже синдромокомплекс, который включает в себя избыточный сон более 10 часов, возможно, необходимость дневного сна для того, чтобы продолжать бодрствование, дневная сонливость, которая мешает человеку и которая заставляет его сокращать свою активность или, может быть, даже ложиться периодически спать, затрудненное утреннее пробуждение, когда человеку сложно прийти в себя, он сонливый, ему нужно долго включаться в какую-то утреннюю деятельность, ощущение заторможенности, некоторые даже спонтанные засыпания, когда человек не контролирует себя и способен заснуть, например, в машине, или в театре, или в кино, или дома на диване, хотя он не собирался засыпать. Например, автоматическое поведение. Это включает в себя какие-то привычные действия, которые человек совершает бессознательно. То есть, например, закрывает двери и не помнит этого, или ночью встает, совершает какие-то действия, например, ест, и потом забывает это и ложится дальше спать. Могут быть нарушения ночного сна, то есть частое пробуждение и ощущение того, что спал человек либо не крепко, либо мало. Могут быть также днем падение мышечного тонуса в ответ на смех или на злость. И также могут быть связаны с гиперсомнией некоторые парасомнии, то есть непосредственно аномальные аспекты поведения в сне или перед сном, или после сна, такие как галлюцинации, сонные параличи и нарушение поведения во сне. Когда мы говорим о гиперсомнии, необходимо учитывать, что это крайне разнородная группа. То есть заболевания, которые вызывают гиперсомнию, очень разнообразны. Ну, в частности, конечно же, самым известным заболеванием, вызывающим избыточную сонливость, является нарколепсия. Нарколепсия – это избыточная сонливость и дополнительно внезапное засыпание, и нарколепсия может разделяться на два типа. Первый – это нарколепсия с катаплексией, то есть с падениями мышечного тонуса во сне в ответ на смех или злость, то есть на яркие эмоции. И нарколепсия второго типа без катаплексии, то есть это просто засыпание без падений мышечного тонуса. Существует синдром Клейна-Левина или синдром спящей красавицы. Это заболевание, которое характеризуется приступами избыточной сонливости или непрекращающимся сном, который прерывается только на еду и на походы в туалет. И такой эпизод может длиться от нескольких дней вплоть до даже нескольких месяцев. Многие соматические заболевания, то есть заболевания органов и систем, характеризуются гиперсомнией. Например, это заболевания щитовидной железы или какие-то тяжелые заболевания внутренних органов, например, сердечная недостаточность, легочная недостаточность, или периоды восстановления после операций или тяжелых инфекционных заболеваний. Также могут быть гиперсомнии при приеме лекарственных средств. Я думаю, что многие из слушателей принимали антигистаминные или противоаллергические препараты. Это как раз характерная группа препаратов, прием которых вызывает выраженную дневную сонливость. Ну и существует также синдром недостаточного сна. Я думаю, что тоже большинство зрителей с ним сталкивалось. Это синдром, когда человек сознательно ограничивает себя во сне и, естественно, таким образом он испытывает дневную сонливость. Нарколепсия. Нарколепсия характеризуется избыточной дневной сонливостью, которая является приступообразной. Очень многие пациенты с нарколепсией планируют свой день так, чтобы в течение бодрствования были несколько эпизодов, которые они могут поспать, потому что иначе их сил не хватает для того, чтобы дотянуть до вечера. Нарколепсия связана с выработкой орексина, или его еще называют гипокретином. Это такое вещество, которое ответственно за поддержание бодрствования, и также оно может быть ответственно за пищевое поведение. Поэтому достаточно часто пациенты с нарколепсией могут в том числе страдать ожирением. Нейроны, которые вырабатывают орексин, расположены в гипоталамусе. И также они тесно контактируют с нейронами голубоватого пятна, в котором происходит выработка норадреналина. Поэтому недостаточность орексина приводит к тому, что нарушается функция дневного бодрствования. Сомнологи диагностируют нарколепсию с помощью следующих критериев. Необходимо, чтобы у человека было непреодолимое желание заснуть в течение дня или спонтанное засыпание. И это состояние должно длиться не менее 3 раз в неделю за последние 3 дня. Ну, конечно же, как правило, мы встречаем пациентов, которых такая сонливость мучает гораздо дольше, месяцы, а то и годы. Ну и должен быть еще один критерий, это либо эпизоды катаплексии, либо снижение уровня гипокретина в цереброспинальной жидкости, либо полисомнография и определенные данные по полисомнографии. В частности, это быстрое засыпание, то есть человек в течение специального теста за 4 попытки в среднем засыпает быстрее, чем за 8 минут. Это ненормально быстрый уровень засыпания для взрослого или юного человека. Соответственно, для пациентов с нарколепсией это будет как раз-таки стандартный, классический момент засыпания. Пациентов с нарколепсией лечить достаточно сложно. Безусловно, существует множество препаратов, которые разрешены в мире для лечения нарколепсии, для купирования симптомов сонливости и катаплексии. Однако не все из них, а скорее даже очень немногие из них зарегистрированы в Российской Федерации. Таким образом, мы на данный момент в Российской Федерации имеем возможности только модифицировать образ жизни пациента, то есть планировать его день таким образом, чтобы пациент имел возможность несколько раз за день прилечь и уснуть, чтобы его бодрствование не прерывалось спонтанными засыпаниями. И также охранять его от развития катаплексии, то есть предупредить, что яркие эмоции будут приводить к падению мышечного тонуса, и из-за этого возможны травмы и, возможно, какие-то несчастные случаи. Что касается лекарственной терапии, не зарегистрированы в Российской Федерации, однако в многих странах на данный момент доступны для коррекции сонливости и катаплексии препараты модафинил и армодафинил, натрия, оксибутират, питализан и другие препараты стимулирующего действия. Что касается Российской Федерации, мы используем для управления симптомами катаплексии, то есть падения мышечного тонуса, препараты класса антидепрессантов. В частности, это имипрамин, милноципран, венлафаксин и клонопрамин. На данный момент, на 2023 год, из этих препаратов доступен только венлафаксин, но ситуация может измениться. Еще одним заболеванием, характеризующимся гиперсомнией, является идиопатическая гиперсомния. В отличие от нарколепсии, которая характеризуется периодическими приступами сонливости, и в остальное время человек может взаимодействовать с окружающими, работать, учиться, идиопатическая гиперсомния характеризуется практически постоянной сонливостью. И для того, чтобы установить это заболевание, пациент должен не соответствовать критериям нарколепсии первого или второго типа. То есть, если у человека есть, например, падение мышечного тонуса в ответ на смех, конечно же, это не идиопатическая гиперсомния. И для того, чтобы мы заподозрили такое заболевание, человек должен быть постоянно сонливым не менее 3 месяцев. И также обязательно проводим полисомнографию, то есть ночное исследование сна,

меняться в характере, в своих проявлениях, может становиться грубым или отсутствующим, или по-другому реагирует на какие-то стимулы. Также может сопутствовать мегафагия, то есть избыточное потребление несвязанной пищи, пищи, которая не характерна для этого человека и не соответствует его вкусовым предпочтениям. То есть, условно говоря, человек может селедку закусывать тортиком и при этом не испытывать никакого дискомфорта. И при этом может быть измененное восприятие, мегасексуальность, и для этого нужно также исключать другие заболевания, в частности, например, заболевания психиатрического спектра. Многие заболевания органов систем проявляются сонливостью. Ну, я уверена, что многие из зрителей испытывали постоянную сонливость, когда болели, например, гриппом. Поэтому, безусловно, многие инфекционные заболевания характеризуются временной сонливостью. Это необходимо организму для восстановления. Многие хронические заболевания будут характеризоваться нарушениями бодрости. В частности, это анемии различного происхождения, железодефицитные и другие, заболевания щитовидной железы. Также апноэ сна, то есть нарушение дыхания во сне, потому что сон при нарушении дыхания во сне, естественно, не будет таким крепким, как без них. Ну и многие нейродегенеративные заболевания, которые развиваются в пожилом возрасте, также сопровождаются избыточной сонливостью. Это болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, другие деменции, например, деменция с лицами Леви, генетические синдромы, такие как синдром Прадера-Вилли, и тяжелые повреждения, например, после инсульта, после черепно-мозговой травмы, человек обязательно будет испытывать сонливость. Сонливость это будет варьироваться в зависимости от тяжести заболевания и проходить, если заболевание будет успешно вылечено. Ну и, конечно же, бич современности и наверняка хорошо знакомый всем слушателям синдром – это синдром недостаточного сна. В данном случае это совершенно произвольное состояние, которое вызывается самим человеком, когда тот ограничивает себя во сне в зависимости от своих целей и нужд. В том числе это может относиться к синдрому социального джетлага, когда, например, мы гуляем на вечеринке до двух ночи, но нам нужно вставать в 7 утра на работу. Или, например, высыпаемся в выходные и, соответственно, не можем лечь вовремя в рабочие офисные дни. Или же это характерно для студентов, которые готовятся к сессии, или для работников, которые испытывают сложности в связи с, например, какими-то авральными сезонами работ и так далее. Поэтому синдром недостаточного сна – это в основном состояние, которое мы вызываем у себя сами, однако это не значит, что мы способны бороться с дневной сонливостью. Зачастую дневная сонливость настигает нас совершенно неконтролируемо. Безусловно, человек, который не спал ночь, не может быть равен человеку, который выспался. Потому что даже если мы возьмем, например, управление автомобилем, человек, который ночь не спал, управляет автомобилем так же, как и человек, который принял одну дозу алкоголя и сел за руль. То есть он опасен для всего движения и для пешеходов, и для самого себя, и для своих пассажиров, потому что его скорость реакции, его внимание, конечно же, снижены. Таким образом, я совершенно не рекомендую своим пациентам и другим людям куда-то идти или заниматься какой-то деятельностью, требующей высокой концентрации внимания, если они ночь не спали. Это попросту опасно. Более того, если вы достаточно спали, то и память плохо работает, потому что из кратковременной памяти в долговременную информация переходит только при условии достаточного длительного глубокого сна. Первое, что стоит делать специалисту, если он заподозрил длительный и патологически длительный ночной сон, это дать пациенту шкалы и опросники. В частности, есть прекрасный, валидированный по всему миру опросник шкала сонливости Эпфорта, переведенный на все языки мира, и он показывает патологическую сонливость, если на основании опросов эта сонливость более 8 баллов. Также мы можем использовать для дифференциальной диагностики шкалы астении, шкалы тревоги и депрессии и так далее. На самом деле депрессия – это то, что тоже стоит исключать, потому что при множестве психиатрических заболеваний, в особенности при депрессии, также может быть сонливость. Но, конечно же, мы должны в первую очередь исключать соматические заболевания, чтобы не пропустить какую-то остро текущую патологию. Поэтому вторым шагом будет проверка органов систем пациента, то есть анализы крови, мочи и специфические анализы биохимии.

Золотым стандартом диагностики всех гиперсомний и дифференциальных диагностик является полисомнография и тест множественной латенции сна. Эти два исследования неизбежно связаны между собой, потому что с помощью полисомнографии мы должны выяснить, что человек в предыдущую ночь адекватно, хорошо и крепко спал, и с помощью теста множественной латенции сна мы должны выявить скорость его засыпания. Тест множественной латенции сна проводится днем. Для этого нужно, чтобы пациент, который спал предыдущую ночь в клинике, и мы уверены, что он спал хорошо, произвел 4 попытки засыпания в темной беззвучной комнате без каких-либо стимулов. Эти 4 попытки должны пройти так, чтобы он не пытался бодрствовать, но и не пытался заснуть, а просто спокойно лежал в темноте. Таким образом, если скорость засыпания у человека будет меньше 8 минут за все 4 попытки, мы можем диагностировать патологическую гиперсомнию и вести диагностику уже между нарколепсией, идиопатической гиперсомнией и другими более редкими видами. В заключение я хотела бы сказать, что гиперсомния – это симптом, с которым сталкивается врач любой специальности. Большинство пациентов жалуются на свою сонливость всем специалистам, от узких до широкопрофильных специалистов. И, как правило, каждый пациент хочет знать, в чем причина его сонливости, потому что это очень сильно влияет на качество его жизни. И, конечно же, каждый доктор должен знать хотя бы азы работы с этими пациентами. Лечение гиперсомнии зависит от того, чем она вызвана. В частности, про нарколепсию я уже говорила о том, что есть препараты, которые зарегистрированы по миру, и часть из них зарегистрирована в Российской Федерации. Таким образом, режим плюс медикаментозное лечение и качество жизни пациента с нарколепсией значительно улучшается. Что касается идиопатической гиперсомнии и синдрома Кляйна-Левина, эти синдромы крайне редко встречаются, то есть их распространенность меньше, чем 1 на 100 тысяч человек, и поэтому это лечение может разниться в зависимости от страны, в зависимости от подхода и от медицинской школы. Но все сходятся в одном, что режим необходим для таких пациентов, и также возможна симптоматическая терапия, лекарственная терапия в зависимости от того, какие симптомы преобладают. Если мы касаемся гиперсомнии, связанной с соматическими заболеваниями, то тут все просто. Необходимо лечить соматическое заболевание, и таким образом гиперсомния пройдет. То же самое касается гиперсомний, связанных с психическими заболеваниями. Как правило, пациенты с депрессией, которые испытывают избыточную сонливость, перестают ее испытывать, как только им назначена адекватная терапия и психотерапия их основного заболевания. Если же сонливость вызвана препаратами, то тут мы проводим диагностику и выбор. Если пациент нуждается в приеме данных препаратов, то мы компенсируем какой-то другой терапией или варьируем дозировки, чтобы препарат не так влиял на качество жизни, либо же просто прекращаем прием препарата. Если говорить о той гиперсомнии, которая вызывается самим человеком, то есть о синдроме недостаточного сна, то тут решение простое. Не нужно ограничивать себя во сне. Да, безусловно, этому помогают социальные факторы, например, это уменьшение рабочего дня, сдвиг начала рабочего дня, какие-то более гибкие условия работы и учебы. В частности, уход на удаленную работу и учебу повлиял на то, что люди стали лучше высыпаться, потому что стали тратить меньше времени на поездки. Но все-таки этого недостаточно. Поэтому грамотное планирование дня, грамотный режим – это то, что нужно внедрять и дальше, начиная с молодого возраста и особенно во взрослом и работоспособном.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас, как я люблю выражаться, друг, товарищ и брат нашей программы, научный журналист Роман Белоусов, автор телеграм-канала «Космический хроникон». Рома, приветствую, добро пожаловать.
3: Привет, привет.
2: Я помню, мы обещали нашим слушателям продолжение нашего космического сериала, который начали с тобой на 12 апреля этого года, посвятили его Дню космонавтики. Но мы с тобой такие люди, что у нас День космонавтики 24/7, и 365, да, в году. Мне кажется, это справедливо так заметить. Мы с тобой уже рассказали, кстати, вы можете послушать этот выпуск на сайте radiokp.ru и на любой подкаст-платформе, и мы успели рассказать и про первые спутники, и про исследование космоса еще до запуска, соответственно, животных. Запускали как в космос животных. Рассказали про первый полет человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина, также про выход первого человека в космос. То есть мы с тобой остановились вот буквально на рубеже, когда люди начали использовать космические станции. И вот это, мне кажется, какая-то новая веха. Ты согласен с тем, что я называю это веха?
3: Все правильно. На самом деле, если вспоминать там те же середину 70-х, где мы тогда остановились, да, мы успели поговорить про «Салют-1», первую в мире орбитальную станцию, да. Большинство экспериментов, которые были запланированы, были проведены, было получено огромное количество научных данных. Новые, так сказать, психологические аспекты вскрылись. То, что человек, находясь не просто в замкнутом пространстве, а в замкнутом пространстве в условиях микрогравитации, очень сильно страдает из-за этого. Было вскрыто, так сказать, что человеку нужна психологическая поддержка в данном случае, потому что хоть их там и было трое на станции, да, но созвоны там с семьей необходимы, обязательные регулярные занятия на тренажере и много-много таких всяких вещей.
2: А что такое микрогравитация? Я буду так немножечко перебивать тебя, потому что мы знаем, что на станции невесомость, и микрогравитация там все-таки есть, потому что Земля, получается, оказывает свое влияние.
3: Смотри, тут в чем особенность. Представь себе ситуацию, что мы убрали из Вселенной всю материю, вообще всю, кроме, допустим, одного человека, который находится в скафандре для выхода в открытый космос.
2: И как-то вот называется абсолютный вакуум.
3: Это вот просто...
2: Она и сейчас абсолютный вакуум.
3: Просто нет, абсолютного вакуума как такового не существует, потому что есть темная материя, темная энергия, там рассеянный газ и всякое разное.
2: Излучение, другое. Да-да-да.
3: Да, но вот представим себе ситуацию, то, что кроме вот этого человека, который в скафандре находится, да, нету другой материи, нету света, потому что нету материи, да, звезд нет. И вот тогда это будет невесомость, потому что на него не будут другие объекты влиять. Он будет единым, вот одним вот скафандром объектом. Все, вот это будет вот невесомость. Он будет.
2: Ну, это парить. Скучно, да, пропустили. Это неинтересно.
3: Да. А микрогравитация - это условие, когда на тебя влияют самые разнообразные объекты. Потому что вот ты вот находишься на станции. Станция влияет на тебя.
2: Угу.
3: Значит, причем из-за того, что она не единый какой-то шарик, да, там, мы, если мы говорим про МКС, там размах солнечных батарей у нее, значит, она не симметрична вообще ни разу. Куча модулей. Значит, при этом на человека влияет гравитация планеты. То, что вот это вращение на орбите мы считаем там невесомостью, на самом деле это неправильно. Вращение на орбите – это затяжное падение, потому что любой объект, находящийся там на низкой околоземной орбите, любой, да, он постепенно снижается, его постепенно притягивает. При этом Луна еще взаимодействует с станцией, как мы знаем, там, с Землей.
2: Да.
3: Да, не забываем о том, что у нас есть всякие другие классные планеты в Солнечной системе. Да, то тот же Юпитер, тот же Сатурн, которые отлавливают просто огромное количество метеоритов.
2: То есть ты хочешь сказать, что на станцию, которая находится на околоземной орбите, оказывает даже влияние Юпитер и Сатурн?
3: Да, и солнце тоже оказывает влияние.
2: Нет, про солнце я вообще не спорю. Солнце как бы главное, такой крестный отец нашей системы. Но, блин, простите меня за вот это слово, они же вообще так далеко. Это вывод мы какой можем сделать? Что у них настолько мощнейшая гравитация, или это какие-то более сложные такие переплетения, вот, ну... Серьезно, как она долетает, эта гравитация?
3: Ну, на самом деле, ну, вся Вселенная пронизана гравитацией. С тех пор, как спустя 300 миллионов лет после Большого взрыва зажглись более-менее первые звезды, произошло, значит, рождение новых элементов там после водорода и гелия, более-менее гравитация стала дотягиваться в разные уголочки. И сейчас, спустя там 14 миллиардов лет, все настолько сильно пронизано взаимодействием вот этой гравитации, что мы не можем сказать, что на предмет влияет только какая-то определенная сила. Да, мы сейчас находимся на Земле и чувствуем гравитацию только Земли. Но фактически, если мы будем просчитывать эту какую-то бесконечную математическую модель, мы должны учитывать не просто Солнце, наши планеты, там, не знаю, пояс астероидов, МКС на орбите, не знаю, Луну, все спутники Юпитера, Сатурна и так далее, и так далее. Мы должны прикинуть, ребят, а вокруг нашей Солнечной системы вращается куча других разнообразных звездных систем. И первое, что мы должны просчитать, а как на человека, находящегося на МКС, влияет Проксима Центавра? И это настолько мощные должны быть компьютеры, чтобы все это просчитать, что, ну, мы не скоро этого, к сожалению, достигнем. Это вот как вот задача с взаимодействием двух тел можно просчитать. С взаимодействием трех тел в теории, ну, как мы сейчас уже там достигли некого, так сказать, рубежа там в наших суперкомпьютерах, тоже более-менее можно. Вот там недавно сериал там как раз вышел на эту тему, китайский. Да, если тел 4, то все, наши компьютеры пасуют. Это абзац. Поэтому все влияет на все. И когда вот многие современные, так сказать, атеисты начинают рассуждать на тему того, что, значит, Вселенная, она появилась из ничего и исчезнет в никуда, ну, ты как бы им говоришь, слушай, это настолько сложное хитросплетение вот этих взаимодействий, да, мы можем предположить, что... Допустим, это было некое такое совокупность чего-то, что из ничего родилось время, родилось пространство, родился свет, гравитация и всякие другие прикольные штуки. Но я считаю, я вот научный журналист, специалист там, по космонавтике, да, там, несостоявшийся там, в свое время инженер авиационных двигателей, последний книговед Москвы, и я верю в Бога. Я считаю, что все это было создано, ну, не побоюсь этого слова, каким-то очень, не знаю, первым программистом, первым инженером. Вот, не знаю, с богохульства это сойдет.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что очень вообще сложно понять, откуда это все взялось. А у меня тут возникает вопрос: а исходя из всего этого, я почему-то задумываюсь, что не математика царица наук, да, вот все математический язык, а получается, что физика. Физика – такая штука, которая может так или иначе, хоть как-то прикоснувшись, объяснить эти процессы.
3: Физика, на самом деле, это и есть математика. Если вы поедете на Белорусскую и зайдете в институт прикладной математики, туда еще попасть надо. Я вот, например, ни разу не был, но тем не менее. Вот они просчитывают всю баллистику летящих на нас всяких астероидов, просчитывают баллистику, значит, космических аппаратов, то, сё, пятое, десятое, проработали там, не знаю, свою систему отслеживания космического мусора, систему, значит, там, защиты от метеоритов там, и все остальное. Если вы им скажете, как бы, вот физика, они скажут, нет, это математика, просто это ее частная вариация. Ты им скажешь, химия, они скажут, нет, это математика. Все математика, кроме, не знаю, кроме русского языка.
2: Прикольно. Это прикольно. Хорошо, давай вернемся к станциям. Что можно назвать, соответственно, вот первым успешным запуском станции, и зачем они там понадобились? Вот, то есть это было изначально понятно, что, ребят, ну вот сейчас мы слетали, мы вышли, мы облетели планету, и вот теперь надо бы там поработать, там зависнуть. А что надо? Ага, станция, да?
3: На самом деле, еще до того, как полетел Гагарин, было принято решение по созданию конструкторской документации для сверхтяжелой ракеты под названием Н-1 советской. И можете найти в интернете, есть такая там табличка, что вообще можно делать с этой ракетой и какие, значит, аппараты и куда она может доставлять. У нее грузоподъемность была, ну, чуть больше, по-моему, или чуть меньше. По-моему, 95 тонн у нее была грузоподъемность на околоземную орбиту. Чтобы вы понимали, 95 тонн – это примерно масса всего российского сегмента МКС на данный момент, пристыкованным к нему, допустим, там, двумя союзами и одним прогрессом. То есть это полноценная такая орбитальная станция, где могут расположиться там минимум трое космонавтов, а на краткий период и шестеро даже. Да? Эта ракета предназначалась в первую очередь для доставки, значит, человека на орбиту Луны, на орбиту искусственного спутника Луны и с последующей высадкой на Луну. Первым высадиться на Луну должен был Алексей Леонов. И он даже в какой-то момент, когда еще там не было готово большинство техники для того, чтобы возвращать с Луны космонавта, он сказал, я могу полететь в один конец.
2: Да ты что?
3: Да, он подписал бумагу, говорит, я готов. Ну, естественно, ему не разрешили, потому что, ну, как так?
2: Ну, мы не размениваемся жизнями таких людей.
3: Да, и вообще. Мы добрые, на самом деле. Кто бы что ни говорил. Так вот, в этой таблице было просчитано, что с помощью, допустим, двух подобных ракет можно собрать первоначальную, так сказать, космический корабль с танкером, с топливом, с огромными двигателями, чтобы космонавта, грубо говоря, там, к концу 70-х, к там, 75-му году, доставить к Марсу. Не высадиться еще,
2: да ладно?
3: Облететь Марс.
2: Я сейчас просто, у меня дыхание замерло. В 75-м году наши ученые были готовы.
3: В 1960 году уже была просчитана вся баллистика и была готова конструкторская документация. Еще до полета Гагарина.
2: Вау.
3: Совет главных конструкторов собрался, все это придумал. К сожалению, ракета так и не залетала, у нее было...
2: Вот эта, которая 95 тонн могла поднять.
3: Да,
2: да. Почему она не взлетела?
3: Потому что в свое время, еще в 30-е годы, Королёв поссорился с Глушко. Вот, судя по всему, из-за какой-то женщины. Никто до сих пор так и не знает, там более-менее что-то про это рассказывал сын Глушко. Вот, но до сих пор так и непонятно, вот из-за чего именно не поссорились. То есть последующая посадка Королёва и, соответственно, Глушко, там как бы все друг на друга донесли, понятное дело, в этих бумагах, ну, когда тебя бьют ожесточенно несколько дней подряд, ты там напишешь, что ты обезьяна в сюртуке, естественно. Да?
2: А поэтому Королёва били?
3: Ему сломали челюсть. Собственно, как говорилось, то, что вот это и стало вроде причиной его смерти, то, что не смогли ему дыхательную там трубку установить правильно. Вот, на самом деле...
2: Потому что в свое время была сломана челюсть.
3: Да, да, да. На самом деле проблема была в другом, когда он ложился на свою вот эту операцию в 65-66 году. Он, как инженер, понимая, что самый лучший, значит, профессионал – это какой-то светило, это доктор наук. Это он как инженер думал. Да, то есть, если ты светило доктор наук, ну, он, конечно, не был доктором наук, но тем не менее, значит, ты умеешь делать все, то есть, руками можешь делать все. В врачебной практике немножко по-другому. Там, если ты светило доктор наук, но уже не практикующий,
2: да,
3: несколько лет...
2: Да, то ты теоретиком можешь.
3: То ты блестящий теоретик, ты кучу всего знаешь, но оперируешь уже плохо. И вот он выбрал себе вот такого вот дядечку, чтобы он его прооперировал, его отговаривали, но, в общем... Все случилось, как случилось.
2: Так, но, и ракета не полетела, да.
3: У нее было 4 пуска, значит, там, с 67 по 72 год. И она не полетела по одной простой причине, вот поссорившись тогда с Глушко.
2: А напомни слушателям, Глушко это кто?
3: Глушко это, не знаю, как можно сказать, это второй человек вообще в нашей космонавтике после Королёва, который занял его место, ну, не сразу после смерти, там, через некоторое время. Да, это наш знаменитый двигателист, который разработал практически все двигатели для наших ракет. Собственно, для ракеты «Союз», для ракеты «Протон», для ракеты «Энергия» и куча других ракет. Угу. Это НПО «Энергомаш» нынешняя.
2: А вот ты говоришь о том, что у нее было несколько пусков. Что ты имеешь в виду?
3: Так вот, Ракета была крайне интересная, да, она была там сверхмассивная, там тяжелая, сверхтяжелая. Но у нее было, в отличие от того же Сатурна-5 американского, одна проблема, с которой, кстати, сейчас столкнулся Илон Маск. На Сатурне-5 стояло 5 двигателей на первой ступени. На N1 что-то около там 30, я вот сейчас не вспомню точное количество. И из-за того, что советские компьютеры, там, системы управления совершенно не были рассчитаны на синхронизацию вот этих вот 30 двигателей одновременно, ракету заваливало, ракета начала крутиться вдоль там своей оси, и пытались решить эту проблему, и вроде как там даже пятый пуск, который должен был состояться там где-то в 73-74 году, вроде должен был решить эту проблему, но ракета уже на тот момент столько денег из бюджета съела, люди были там уже расстроены насчет нее, проект закрыли, причем закрыл его именно Глушко. Вот. И почему так случилось? Королёв пришел, Глушко говорит: мне нужны двигатели для этой ракеты. Глушко ему говорит: замечательно, Сережа, давай сделаем на несимметричном диметилгидразине. Королёв ему отвечает: нет, это очень токсичное топливо. На тот момент еще протон не летал. На несимметричном диметилгидразине летали настолько, значит, боевые ракеты. И, значит, они из-за этого поссорились. То есть Глушко говорит: хочу вот это токсичное топливо. Да, у него импульс круче, да, у него все такое. Но если вот мы даже вспомним, да, там наши падающие протоны, которые, значит, при падении все это топливо там разливается, а тут ракета в несколько раз больше, чем наш протон. И что будет, если она упадет? А как мы знаем, она упала 4 раза. Да, и если бы это было не с керосином, которым ее в итоге заправляли, да, а с несимметричным диметилгидразином, фиг его знает, там, насколько долго была заражена бы местность. Вот. Единственное, что в этом топливе, так сказать, хорошего, оно очень быстро распадается. То есть за несколько часов оно превращается в обычное азотное удобрение. Но там примеси, которые остаются, они все равно продолжают не очень хорошо влиять на атмосферу, на экологию и все остальное. Если вы поедете в, значит, казахстанскую степь вокруг Байконура, едете, допустим, на УАЗике, да, там через степь, видите, просто поляна с цветами, с красивейшими, это самое, цветение бурное. Знаете, здесь упал протон. Потому что это несимметричный диметилгидразин, он распадается, превращается в отличное удобрение. Угу. Так вот, несинхронизированные двигатели, которые Королёв заказал, значит, у Кузнецова. Кузнецов был замечательный двигателист, но он был специалистом в авиационных двигателях. Это была для него новая, так сказать, стезя, эти ракетные двигатели непосредственно. Они вышли, ну, не очень мощными, поэтому пришлось их установить очень много. Вот, и так вот случилось, 4 пуска были, все они неудачные, ракета падала, то есть она там, какие-то падали практически сразу, какие-то там через какое-то там небольшое время, то есть она до орбиты не доходила.
2: То есть ты хочешь сказать, что это не одна и та же ракета, а это что заново собирали по тем же чертежам, там и даже, она сжирала кучу денег?
3: Там даже не совсем по тем же чертежам, первые две там, они были более-менее одинаковые, да, там. Следующая после них, она была уже очень сильно переделанная, то есть у нее внешний облик более-менее там сохранился, но внутри внутрянка вообще там другая была. Четвертая – это еще более там переделанная. Угу. Ну, то есть это как, не знаю, с чем сравнить.
2: Нет, ну понятно, что оно...
3: Со смартфоном, время, да, время вот шло, человек, который не знает, что такое смартфон, он посмотрит на какой-нибудь там смартфон 10-го года, да, там, ну, какая-то вот такая вот пластинка со светящимся экраном, и посмотрит сейчас на 24-го.
2: То же самое.
3: То же самое, что-то там светится, что-то там кто-то тыкает вот так вот пальцем, да, ну, какая разница, да. А мы понимаем, да, что вот то, оно на данный момент сильно устаревшее, а вот то, что сейчас, оно сейчас.
2: Да, хорошо, пример очень понятно стал.
3: Ну, вот примерно так.
2: Очень жаль, конечно. То есть мы могли бы уже не просто на Луне побывать. Подожди, параллельно вот с этой ракетой, которую бы доставила Леонова на Луну, разрабатывался план, как его оттуда забрать?
3: Нет, да? Это все прорабатывалось, но на момент высадки американцев в 69-м году у нас из всех наших вот частей этого ракетного комплекса, ну, то есть перечислим, да, там, это ракета N1, это корабль, значит, 7К в лунной модификации, то есть это такой союз, но с большим двигательным отсеком. значит, спускаемый, возвращаемый лунный модуль. Скафандры. Это скафандр Кречет 94 и скафандр Орлан без литеры. Да, вот два скафандра должно было быть. Из этого всего был готов только Кречет. На 95% был готов Орлан, ну, потому что они не сильно отличались. Это, если сравнивать, опять же, там, со смартфонами, это там один из них там в максимальной комплектации с приставкой Pro, mm-hmm. а другой такой же в максимальной комплектации, но без приставки Pro. Mm-hmm. Ну, вот то же самое. И у нас в итоге были готовы только скафандры к 69-му году. Да, мы более-менее научились летать на союзах на орбите, научились более-менее там стыковаться, но, значит, спускаемо-возвращаемый аппарат у нас не был готов. Ракета, как мы знаем, да, там она даже в 72-м году не была готова. Ну, вот мы оказались к этому всему очень не готовы, потому что
2: после... А что у американцев оказалось готово, что у них получилось? Компьютеры?
3: Нет, на самом деле там много вещей очень срослось. У них из-за того, что... Кеннеди тогда заявил, что вот мы к концу десятилетия высадимся на Луне. Так как в тот момент в космонавтике у них обещания выполнялись, то они вкинули очень большое количество денег в это во все, и их инженеры, которые все это испытывали, проектировали, они не боялись ошибаться, им давали полный карт-бланш. Если вам нужно, значит, на Земле разбить, значит, 26 вертолетных прототипов лунного спускаемого вот этого модуля, разбивайте. Если вам нужно тренироваться там вот с полной имитацией вот этого полета на суперкомпьютере НАСА, подключенному к этому имитатору, тренируйтесь. Если мы говорим про их ракету, то это вообще какая-то песня была. Она сколько раз летала, ну, там модификация у нее была, значит, тяжелая, ну, по грузоподъемности, примерно как наш Протон, для околоземной орбиты, да, и это Сатурн-1. И Сатурн-5, это сверхтяжелая ракета, которая поднимала сколько там, 110 тонн она на орбиту могла вытянуть.
2: Неплохо.
3: Да, и ракета ни разу не падала. Ни разу. То есть даже во время летно-конструкторских испытаний ракета все вот выдержала, все вот летала.
2: То есть у них был свой Королёв?
3: У них был свой нацистский ученый, выписанный, так сказать, да, Вернер фон Браун. Была такая...
2: Надо было нашим его, конечно, грохнуть.
3: Не получилось. Не получилось, потому что наши хотели его сами схватить. Американцы вообще огромную операцию в этом плане провели. Они еще в 1944-м сформировали список ученых немецких, которых они хотели бы вывести из нацистской Германии к себе. И прорабатывалось, прощупывалось, где они находятся, где они что, за ними, за всеми следили. И на момент, значит, мая 45-го года, когда все понимали, что вот-вот уже, как бы, уже будет все подписано, к ним ко всем большинству уже были представлены адъютанты, кто-то уже был взят в плен, кого-то там почти нашли, и их всех вывезли. Операция называлась «Скрепка», и благодаря ей, сколько там, больше... 400, вот буквально на днях читал исследование, больше 400 нацистских ученых были вывезены в США.
2: Даже тех, кто занимался зверствами,
3: их,
2: да?
3: Они почти все занимались
2: зверствами. То есть, получается, никто не понес из них наказание, как злой гений?
3: Угу. Нет, их, значит, репутацию обелили, стерли из биографии всякие разные интересные вещи. Значит, сожгли все фотографии, где они были в нацистской форме.
2: Или на фоне горы трупов младенцев.
3: Ну, на фоне горы трупов младенцев нет, но на фоне разных лагерей, где они позировали.
2: Я именно про это и подумала как раз сейчас, поэтому для меня это, знаешь, как бы подразумевается.
3: И что интересно, у американцев, когда они поняли, что они из этих всех нацистских ученых выдаили уже все, что можно, а это случилось где-то там в середине 70-х, была разработана программа специальное, что, ребят, мы сохраняем вам пенсию американскую, но Америку, пожалуйста, покиньте. Езжайте в ФРГ.
2: А ФРГ-то еще не распалась, вернее, не объединилась.
3: Да-да-да.
2: Ага.
3: Можете там жить, можете сменить фамилию, можете не менять, делайте, как хотите, мы сделаем все-все-все. И у каждого из них была такая мощнейшая пенсия, примерно там 40-60 тысяч долларов. Чтобы вы понимали, значит, 50 лет назад, ну, давайте среднее возьмем, 50 тысяч долларов, это примерно, как сейчас, наверное, 200-250 тысяч долларов. Это не просто огромная пенсия, это гигантская пенсия. Поэтому вот так было сделано. Вернер фон Браун тот же, да, когда все поняли, что вот отлично, он справился со своей задачей, там, людей на Луну, там, запустил американских людей, значит, станцию на орбиту там вышла, они так, взяли его и уволили. Он не был главой НАСА, но он руководил, собственно, всеми разработками.
2: Как серый кардинал?
3: Ну, нет, не как серый кардинал, он был, не знаю, главным конструктором, как у нас был Королёв.
2: Слушай, я вот иногда думаю, что это, наверное, даже поспорило бы с тем, как быть напрямую нацистом. Выдайте и выбросите. Гадко это слышать. Ладно, вернемся к космической теме. Ну, ты, конечно, очень интересные вещи рассказываешь, вот так отходя то в одну сторону, то в другую. Окей, значит, у нас были чертежи. Сначала до Луны, потом была уже ракета, потом, соответственно, до Марса были чертежи. И вот давай дальше. Вот что бы ты дальше поставил в этот ряд?
3: Ну, на самом деле, когда мы поняли, что лунная гонка у нас проиграна, мы стали продолжать мечтать о Марсе, потому что в 1967 году, значит, был первый наземный изоляционный эксперимент в Институте медико-биологических проблем. Троих мужчин поместили на год в, значит, закрытое пространство.
2: На год.
3: Оно не знаю, по размерам, вот примерно вот как студия, в которой... Вот мы сейчас в маленькой студии сидим, сколько здесь? 6 квадратных метров, да? Но у них было чуть побольше, и постепенно им подключали комнаты-модули. Вот, и они жили там, грубо говоря, втроем на 28, по-моему, квадратных метрах. Вот, причем, наверное, метров, наверное, даже 5 занимала специальная такая оранжерея, с помощью которой можно было зайти за нее и отгородиться от остальных, потому что все остальное пространство, оно было просматриваемым. Было много интересных эксцессов с этим экспериментом. Крыша у людей ехала конкретно. Один из участников там в какой-то момент по ночам начал бродить, там в стены стучать, заниматься газлайтнингом, наутро говорить: да нет, это я не знаю, кто это делал. И как он потом рассказывал, я вообще не понимаю, зачем я это делал, но у меня вот крышняк реально отъехал. Один, значит, из мужчин, там было такое окошечко, через которое им еду подавали, и подавала им девушка. Все это молодая, красивая, и он видел только ее ручки, мельком причем. И он как-то умудрился с ней там перестукиваться, общаться. Они влюбились друг в друга, видя друг друга только руки.
2: Да ладно, это какой-то сериал.
3: И потом поженились. Лет, наверное, 15-20 они прожили вместе, потом там развелись, но это уже не столь важно. Угу. Но вот они вот поженились.
2: Это и... прямо вообще честно все это? Не
3: да,
2: просто
3: да, этот эксперимент,
2: легенда.
3: Можете, значит, в интернете посмотреть, называется «Год в звездолете». Это угу. Вот был первый изоляционный эксперимент, который имитировал полет к Марсу. И это 67-й год.
2: На минуточку.
3: На минуточку, да. И, значит, фактически все наши орбитальные станции, они имитируют долгое нахождение человека во враждебной среде. И когда у нас начались первые, значит, полеты долговременные на полгода, мы просто изучали, как вообще полгода человек, да, там, в условиях микрогравитации может прожить. Сколько радиации накопит, сколько там всего остального, как его когнитивные там способности будут себя чувствовать. А когда уже начали учиться летать сначала на 8 месяцев, потом на год, и потом Валерий Поляков провел свой легендарный полет на сколько там, 437 дней, мы поняли, мы можем долететь до Марса. И фактически мы можем потом оттуда вернуться. Главной проблемой вот таких вот экспериментов вот, по полетам на Марс, наверное, есть такая некая боязнь, потому что, чтобы полностью сымитировать подобный полет, это нужно взять подготовленного космонавта. Пусть даже у него это будет первый там полет, мы берем его, отправляем, значит, на год на МКС, ну, или на станцию РОС, ну, неважно, на РОС даже лучше, на год. Он год там работает, делает дела, там, изучает свое состояние, там, все остальное. Потом он возвращается на Землю на месяц, делает дела, продолжает как бы эксперименты работать, он продолжает на Земле, при том, что у него как раз в этот момент острый период восстановления после годового полета. И через этот месяц мы опять запуливаем его на орбиту на год.
2: А смысл мне всего этого?
3: А потому что если мы собираемся лететь на Марс, ну вот мы изучаем, как мы можем там находиться, первые там, не знаю, лет 10, мы не сможем построить там долговременную какую-то станцию на поверхности. Это очень сложно будет. Поэтому первый полет будет именно так и выглядеть. Ты год летишь на Марс, у тебя там, ну, ты устаешь от, значит, последствий, давайте, ладно уж, невесомости, у тебя кости страдают, ты страдаешь от межпланетной радиации, которая, извините, на минуточку гораздо сильнее, чем на орбите Земли. Значит, потом ты переживаешь спуск в атмосфере Марса, вот это приземление тоже, извините, стресс для организма, спустя год полета. Угу. Месяц работаешь на поверхности Марса, и ты за этот месяц должен все успеть, потому что если ты не успеешь за этот месяц вернуться на орбиту и стартовать обратно к Земле, то вот это вот стартовое окно закроется, и по баллистической траектории ты нормально вернуться уже не сможешь.
2: А ненормально это как вернуться?
3: Ну, потому
2: или
3: что...
2: вообще это значит не вернуться?
3: Ну, ты не сможешь уже с тем запасом топлива вернуться, потому что орбиты Марса и Земли, они не совпадают. Бывает так, что Марс находится на противоположной стороне Солнечной системы. От Солнца, да? И поэтому вот стартовое окно для того, чтобы полететь на Марс, оно открывается раз в 2 года. И вот чтобы вот это все произошло...
2: Как это жестоко все, как в кино, правда?
3: Да, ты этот год летишь, долетел до Марса, потратил топливо, протусовался там месяц, и год летишь обратно. У тебя как раз вот это вот такая средняя траектория получается.
2: Я теперь поняла, почему именно так. Так, и таких людей... Ну, такие люди есть, я уверена.
3: Такие люди есть, но пока еще очень сильно не изучено вот это вот... Период восстановления космонавтов после годового полета. У нас таких людей не очень много. И большинство из них покинуло отряд. Ну, вот сейчас вот у нас из тех,
2: зачем
3: кто...
2: же им позволяют покидать? Пусть дальше их изучают. Вот тоже странные люди.
3: Ну, они по слуге лет покинули. Некоторые уже умерли.
2: Нет, это я понимаю. Я к тому веду, что, ну, те, кто остался, их надо изучить. И
3: нет, в данном случае изучается вот этот вот острый период реабилитации. Ага. То есть вот этот месяц интересен. Потому что после месяца там стандартное уже идет восстановление. Ага. А вот этот вот месяц первый пытаются понять, что же нужно сделать такого, чтобы вот человек, не знаю, после этого месяца реабилитации, чтобы действительно его опять засунуть вот, значит, в корабль и пульнуть на орбиту. Вот что
2: как
3: нужно
2: серьезно
3: сделать?
2: Серьезно все. Да. Так, а у американцев тоже все это вот еще не выяснено достаточно досконально?
3: Ну, вообще, американцы фигово летают в космос, ребят, давайте будем честными.
2: Обоснуй, а то, знаешь, звучит как шапка закидательства.
3: Когда, значит, кооперация различных аэрокосмических предприятий в Америке там в начале, в середине 70-х расстроена, чесала репу, а где же нам еще взять денег, ведь лунная гонка, лунная программа закончилась, а денежки-то доить хочется, было придумано решение. Так как с орбитальной станцией у них не сложилось, они сказали, а давайте сделаем космический самолет. Будем запихивать туда 7 астронавтов, они будут работать, значит, все в 3 смены, и в совокупности там по человек-часам это будет там, не знаю, как будто двое людей пробыли в космосе 4 месяца. И это все там в течение 2 недель. А давайте, ладно, окей. И они многие годы летали потихоньку, по чуть-чуть, вот это вот две, сколько там у них максимум было там, ну, почти 18 суток было. А так как бы неделя, две они летали. И когда началось...
2: На этом космическом самолете ты имеешь в виду?
3: Ну да, на шаттлах.
2: А-а-а.
3: На шаттлах. Ну, это я так пошутил, космический самолет.
2: Да, а то я думала, может, я что-то не знаю, это оказывается шаттлы.
3: Нет, нет, шаттлы.
2: Так.
3: И, значит, когда началась программа «Мир НАСА», «Мир шаттл», они не умели летать подолгу. И там даже шутка такая была, значит, там... Ну, это не самые первые там астронавты, которые прибыли на станцию «Мир», там, Таггарт тот же, там, и все остальные, астронавты, думая о том, что вот, мы на своих шаттлах так работаем, фигачим там 2 недели без продуху, спим по 6 часов, а эти русские на своих станциях по 1/2 года летают, они, наверное, там 2 часа в день работают, а потом вообще летают там в окно, смотрят там, мы им сейчас покажем, как вообще надо». И каково же было их изумление, когда они вот с этой отдачей, ну, не так сильно, как на шаттлах, да, но там примерно такой же хорошей отдачей, там, эти две недели отработали, все выдохлись, подходят к нашим, ну, точнее, не подходят, подплывают на станции. Ребят, вот две недели прошло, мы уже выдохлись, а вы так по полгода летаете. Это вообще как? Как вы так можете? Вот так вот, мы готовимся. В отличие от вас, как бы, у нас подготовка дольше. У нас там на центрифугах фигачит сильнее. Uh-huh. И все остальное, все остальное. Сейчас там всего несколько американцев, ну, в составе наших там союзных экипажей, ну, в смысле, на союзах, да, там, они тоже умеют летать по году. Но это было в большинстве случаев, скорее, там, вынужденная какая-то мера была. И если мы говорим про наземную отработку, сравнимую там с нашими изоляционными экспериментами, потому что вот то, что я рассказал, год в звездолете, на этом ничего не закончилось. У нас такие эксперименты проводятся постоянно. Да что далеко ходить? Прямо сейчас вот в Москве, в Институте медико-биологических проблем, там пятеро ребят сидят, ну, не в таком же, конечно, маленьком закрытом пространстве, у них там огромная такая база находится. Они тоже в изоляции, они имитируют полет, значит, такой долговременный.
2: Вот
3: они...
2: прямо сейчас, как мы
3: прямо вот сейчас вот мы разговариваем, они там вот, у них специальный интернет для них есть, да, со специальной задержкой, как будто они летят там, я не помню, к Марсу они летят, или у них долгая лунная экспедиция. Какие-то сайты у них там загружаются в кэш, какие-то сайты у них не работают. Там, если ты хочешь отправить голосовуху, то нужно дожидаться там какого-то окна, как будто бы, да, там, когда, значит, этот сигнал типа дойдет до их летящего там космического корабля. У них там полная имитация, не считая там невесомости.
2: Это только мужчины или
3: и мужчины, и женщины. Женщины. Да, и вообще все это спонсирует сейчас частично. Ну, на самом деле, всегда это у нас спонсировало государство. Просто сейчас, значит, такая частная организация называется «Асгардия». Я так и до конца и не понял, кто они вообще и что они, странные
2: я
3: они
2: знаю,
3: или
2: нет. Я знаю, что такое «Асгард». «Асгардия»
3: Ну, это такая организация, которая ставит свои задачи, значит, вывести человечество полностью в космос. И они совместно с Институтом медико-биологических проблем сейчас прорабатывают идею и подготавливают исследования для рождения первого ребенка в космосе.
2: Вау!
3: Да. Это не сказать, чтобы вот прямо здесь и сейчас, но на рубеже, там, грубо говоря, 30 там, ближайших лет они ставят себе такую задачу. И поэтому они дополнительно, естественно, изучают взаимодействие, как в долгом периоде будут вести себя и мужчины, и женщины.
2: Ты хочешь сказать, что советские ученые, советские какие-то эксперименты не ставили перед собой такой цели? Я уверена, что это просто все засекречено. И не зря Терешкову отправляли. И я думаю, все это, конечно, хотели понять, как женский организм себя поведет. Идет. Да и я уверена, что когда я спрашиваю, был ли секс в космосе, все говорят, не знаю, но я-то знаю, что да, он, скорее всего, был. Вообще было бы глупо, потому что это какая-то штука, которая называется базовой, оставить генетический след на планете, на этом строится все.
3: Экспансия.
2: Да, да, и это тоже.
3: Экспансия в космос.
2: И как бы мы можем долго хихикать и уподобляться каким-то школьникам, вот, но в этом плане мы, как взрослые люди, все понимаем, что, а как иначе-то? Вот. Мы можем лететь, но будем стареть и не рожать, и не оставлять потомство. А смысл тогда? Смысла нет.
3: Тут главные две таких проблемы, да, то есть это защита от радиации, которая, в принципе, решаема. Единственное, что...
2: С помощью чего? Этого... Скафандра специализированного?
3: Нет, ну, там были проработаны варианты, например, значит, с помощью воды в стенках орбитальной станции, просто, ну, бочку такую вот,
2: да,
3: прослойку
2: понимаю.
3: Воды.
2: Как будто ты в трубе
3: сделать.
2: Из воды.
3: Да, ты в трубе из воды. И второй вариант, значит, там специальные грибы такие есть, я не помню, они выведены... Были из грибов с Чернобыльской, значит, АЭС, или их отдельно нашли, вот я сейчас не вспомню, они могут задерживать до там, 75% радиации.
2: Вот это здорово.
3: Да. То есть,
2: ну, мы знаем, как грибы, как губка, все впитывают. Это мы знаем. Так, ну понятно.
3: Такие вот всякие вещи. Ну и микрогравитация, непонятно, что будет с плодом. Тут дело даже не в том, что когда он родится, он там будет плохо там расти или, наоборот, там будет сильно расти, но у него будут слабые кости, да, мы говорим про то, что именно в утробе матери, как на него все это будет действовать.
2: Как он будет развиваться, да, конечно. Это, об этом даже я читала, это известная штука, потому что в условиях, когда ты не вынашиваешь обычным образом ребенка, его и организм снабжает немного иначе, нежели чем на планете, где ты ходишь ногами по поверхности. Так, окей, у нас остается совсем немного времени, и вот давай тогда поставим, как мы и планировали, точку с запятой, и скажем мы сейчас с тобой на каком этапе, потому что у нас вся программа пронизана отсылками в прошлое, отсылками в историю развития космоса, и поэтому, чтобы люди поняли, а что там в следующей главе, предлагаю сделать некий анонс. Где мы сейчас с тобой?
3: Ну вот мы сейчас, на самом деле, мы в начале передачи были в середине 70-х, и вот мы и остались в середине 70-х, но мы проговорили...
2: Мы не зря встретились.
3: Но мы проговорили все то, что было реализовано, не реализовано. Да, какие там проекты были заметены под ковер, что стартовало, что не стартовало. Поэтому, я думаю, в следующей передаче мы вернемся к орбитальным станциям. Начнем мы с проекта нереализованного станции Skylab «Салют», которая прорабатывалась, но она там даже в конструкторскую документацию не ушла. Это была первая попытка, значит, собрать что-то совместное типа МКС после стыковки «Союз Аполлон». То есть подумали, ну, раз мы умеем стыковать космические корабли, давайте каждый из нас запустит по модулю. Да, у американцев он будет большой, типа у русских он там будет поменьше, но мы их состыкуем, и... Значит, американский Аполлон туда смогут летать, и русский Союз туда смогут летать.
2: Ну, мы таким образом сэкономим, это как-то прагматично, поэтому, да?
3: Да, они хотели сэкономить за счет того, что у их станции не было собственных двигателей, угу. Но нам это было интересно в плане того, что, наверное, с нами поделились по каким-то, значит...
2: Разработками?
3: Разработками, да, там у них станция была в 4 раза больше. Туда больше всякого интересного влезет. Ну и вообще международное сотрудничество тогда развивалось. Это была такая оттепель, да, там вот это 75-й, там 76-й, 77-й, но это все никуда не ушло. Но зато от этого проекта на нашем орбитальном станции досталась замечательная идея. Зачем делать всего один стыковочный узел на орбитальных станциях, если можно сделать два? Потому что... Станция «Салют-6» и была революционным прорывом тогда, в 77-м году, к ней могло стыковаться сразу два корабля. То есть к ней пристыкован, допустим, пилотируемый «Союз», на котором прилетело там 2-3 космонавта. Потом к ней прилетает «Прогресс», который привозит им покушать, сменные рубашки, футболки, там, всякие другие дела. Угу. Он привозит топливо на станцию, поддерживает ее орбиту, потому что все предыдущие станции, они существовали недолго. И там было на них по 2-3 максимум, по-моему, было экипажа.
2: Ну, «Салют» полетел или нет, я так и не поняла.
3: Летали «Салюты». «Салют-1», угу. «Салют-3», потому что «Салют-2», к сожалению, он вышел на орбиту, но там у него прогорело двигло. Значит, «Салют-3», «Салют-4», «Салют-5», «Салют-6», «Салют-7», «Салют-8» под названием
2: станция.
3: «Салют-8» под названием «Станция Мир», «Салют-9» под названием «МКС», «Салют-10» под названием «Станция Рос», которая еще пока не полетела.
2: Семен Семенович, теперь-то мы, друзья, с вами поняли. Ох, да, сколько нам предстоит открытий чудных, так что слушайте передачу данных, в которой рассказывают нам об истории русского, российского, ну и, конечно же, международного космоса, научный журналист Роман Белоусов, а также автор телеграм-канала «Космический хроникон». Ром, спасибо тебе большое, до новых встреч.
3: Пока-пока.
1: Передача данных.

0: интересного для себя.
1: Если пирамиды Гизы строили с помощью медных инструментов, то там все должно быть пропитано медной пылью. Где следы меди? Вот они. Недавно в журнале Geology Американского геологического общества вышла статья, авторы которой измерили содержание меди в осадочных отложениях плато Гиза. Уровень загрязнения настолько хорошо коррелирует с известными историческими событиями, что можно говорить о своеобразном методе датирования строительных работ Древнего Египта. Статья даже озаглавлена. Строительство пирамид Гизы задокументировано человеческим загрязнением медью. Но расскажу по порядку. Известно, что три большие пирамиды Гизы – Хуфу, Хафра и Менкаура – были построены в 27 и 26 веках до нашей эры. Эти грандиозные проекты потребовали участия большого числа рабочих. По разным оценкам, для строительства Великой пирамиды привлекалось от 7 до 20 тысяч человек. На ее возведение ушло около 30 лет. Найденный в 21 веке папирус Мерера составлен бригадиром рабочих, возивших облицовку, белый известняк, на стройку пирамиды Хуфу. Этот беспрецедентный документ – первое свидетельство современника описываемых событий. Но он, конечно, не сообщает многих подробностей большой стройки. Археологами изучен город строителей пирамид в Хейт-эль-Гурабе, жилище рабочих, мастерские и некрополь. Много лет проводились раскопки и в других частях Гизы. Раскопки показывают, что древние рабочие широко использовали медные инструменты. По идее, массовое производство и использование медных изделий должно было привести к загрязнению окружающей среды медью. Однако, несмотря на десятилетия исследований, геохимических анализов на предмет загрязнения металлами в Гизе еще не проводилось. Про добычу и производство медных инструментов в Египте известно многое. Сохранились сведения об экспедициях, снаряжавшихся за медью в эпоху Древнего Царства, например, на рудники Синайского полуострова. И археологи нашли не только сами рудники. На юге Синая, в месте под названием Сех-Насп, в 2009 году найдена большая рабочая зона. Сотни плавильных печей были сгруппированы в большие батареи. Это говорит о добыче меди в промышленных масштабах. Общая длина рабочей зоны около километра, и в сумме здесь размещалось не менее 3000 печей. Сюда, из находившихся неподалеку шахт, доставляли медную руду, выплавляли медь, а затем грузили ее на корабли для доставки к местам больших строек. Кстати, часто возникает вопрос о технологии плавки меди, используемой в древности. У нас на канале есть выступление археолога Ивана Семьяна, где показан весь процесс получения медных изделий способом бронзового века.

существуют и реконструкции процесса плавки в египетских печах. Для наших подписчиков я уже рассказывал про серию таких экспериментов, проводившихся бельгийским археологом Жоржем Верли. Он воссоздал процесс плавки в печи, которую построил по образцу печей, найденных в египетском памятнике Айн-Сохна. Возраст этого уникального памятника около 4000 лет. Это начало Среднего царства. Найденные на скалах поблизости тексты сообщают об экспедициях, доставлявших медь и другие полезные ископаемые из Синая в долину Нила. Если верить надписям, эти экспедиции насчитывали тысячи человек. Видимо, в Айн-Сохна располагался перевалочный узел, соединявший рудники со столицей Египта – Мемфисом. Сохранность археологических материалов памятника исключительная. Фактически, это полностью задокументированное производство меди. Археологам редко везет найти все компоненты цепи, не только шлак, но и исходную руду, и результат плавки – металл, ведь эти вещи высоко ценились, ими не разбрасывались. Но здесь ученым улыбнулась удача. Жорж Верли в течение нескольких лет экспериментировал с древними печами. По его словам, в такой печке без особых усилий достигалась температура 1300 градусов. Кстати, а какое использовалось горючее? Как

думаете. По этому поводу любят поспорить некоторые интернет-собеседники. Египет же сплошная пустыня. Чем топили? Ливанским кедром? Нет. Археоботанический анализ показал, что найденный в слоях памятника уголь – это акация. И другие исследования подтверждают, что акация нильская широко использовалась в качестве топлива в Древнем Египте. А по итогам экспериментов в Верли лучший контроль температуры достигался при смешанном горючем – акация плюс ослиный навоз. Но это тема для отдельного рассказа. Мы сегодня говорим про медные инструменты. Мне в руки попала отличная книга на эту тему «Медные и модельные инструменты Древнего Царства» за авторством археолога Мартина Одлера, на которую я и буду опираться. Конечно, до нас дошла лишь малая часть древних медных изделий. Поскольку медь была крайне ценным материалом, велся строжайший учет инструментов. Археологами найдены, например, ведомости чиновников, учитывавших расход меди на строительстве царских гробниц в Фивах. Если инструмент ломался и его отправляли в ремонт, то взвешивали и фиксировали вес до и после ремонта, чтобы ремонтник не заныкал себе драгоценный кусочек меди. О ценности меди говорит то, что медные статуи изготавливались только для царей и богов, а статуи царских чиновников в лучшем случае довольствовались медными бровями. Разумеется, инструменты редко выкидывали. Окончательно испорченное изделие шло на переплавку. Однако урожай археологов все же не так мал. Это связано в том числе с тем, что медные вещицы было незазорно положить в гробницу к покойнику. В загробный мир усопший должен был отправиться вместе со своим образцовым хозяйством. Большое число медных инструментов содержится в гробницах царей и высших чиновников уже первой династии Древнего Египта. Самая большая и важная коллекция раннединастических инструментов была найдена в гробнице 3471 в Саккаре, датируемой правлением царя Джера. Это примерно 5000 лет назад. Археологи обнаружили несколько плетеных коробок, в которых было все, от топоров до бритв. Не хватало только зеркал. И такие наборы встречаются во многих гробницах бронзового века Египта. Типичный набор состоял из топоров, тесел, пил и, конечно же, наших любимых медных зубил. Но тут есть одна загвоздка. Погребальные наборы часто состояли из так называемых модельных изделий. Класть в гробницу настоящие рабочие инструменты довольно накладно, поэтому для этих целей изготавливали их миниатюрные версии. Замечена даже закономерность. Чем ниже статус чиновника, тем меньших размеров инструменты помещали в его гробницу. Таких находок очень много, но часто, судя по всему, эти изделия производили специально для погребения. И исследуя подобные вещи, надо помнить, что они не предназначались для реальной работы. В некоторых случаях встречались даже деревянные модели медных изделий, например, деревянные зеркала или кинжалы из дерева. Ну, ребята экономили. Кстати, интересные цифры из одной научной статьи. В Египте археологами найдено 138 медных игл, 333 медных топора и 1005 медных зубил, относящихся к Древнему Царству. А вот рыболовных крючков этой эпохи удалось найти всего 14. Некоторые полноразмерные инструменты содержат надписи. Часто это указание на того, кому инструмент принадлежал. Например, на тесле с картушем царя Снофру есть название рабочей бригады «Возлюбленные белой короны Снофру». Ну а кроме того, найдены изображения на стенах гробниц. Нарисованы или вырезаны как сами инструменты, так и различные действия с их участием. Изображался процесс работы с инструментами, а также, например, их взвешивание. Есть и сцены торговли на рынке, где медные изделия участвуют в обмене. Но чаще всего мы видим орудия в деле. С ними работают плотники, строители кораблей или скульпторы. Показано производство каменных сосудов или металлообработка. Известны, например, 23 сцены изготовления статуй. 18 сцен касаются обработки камня. Но есть и экзотика. Например, сцена в одной из гробниц показывает, как парикмахеры бреют кому-то лобок. Исследователи насчитали в гробницах Древнего Царства 75 изображений зубил. Нередко такое зубило изображалось с деревянной ручкой и по нему лупили колотушкой.
известны и сцены производства металлических инструментов, а также их заточки. Археологические находки и изображения дополняют друг друга, но иногда некие изделия известны только по изображениям. Или наоборот, находки археологов есть, а изображения отсутствуют. Например, до нас не дошли металлические клинки от оружия Древнего Царства, хотя их изображения имеются. И наоборот, есть археологические находки, но нет изображений швейных игл. И еще, конечно, есть тексты. Не могу еще раз не упомянуть знаменитые папирусы Мерера, чиновника, руководившего поставкой белого известняка для облицовки пирамиды Хуфу. Помимо бортового журнала с описанием транспортировки камня на стройку, там есть список металлических инструментов. Увы, пока что не опубликованный. А теперь перейдем, наконец, к поиску следов загрязнения медью в Гизе. Такое исследование, охватывающее 3200 лет истории Египта, впервые проведено французско-египетско-китайско-британским коллективом ученых. Для анализа они получили керн Гиза-3, колонку отложений высотой 10 метров. Керн выбурен специальным буром в гавани Хуфу. Это участок ныне пересохшего рукава Нила, когда-то подходившего вплотную к Великой пирамиде. Гавань Хуфу соединялась со стройплощадкой с помощью дамбы. Авторы уточняют, что из точки, где взят керн, просматриваются все три большие пирамиды Гизы. В приложении к статье говорится, что керн хранился в охлаждаемом контейнере. Его хронологию установили, проведя радиоуглеродное датирование в 6 точках на разной глубине. Датировали богатые органикой отложения. Самая древняя дата, полученная для керна, около 8400 лет. Пробы для анализа отбирались через каждые 10 сантиметров колонки. Чтобы избежать загрязнений, предварительно исследователи удалили внешние слои керна. Анализ на содержание металлов проводился методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Предвидя вопросы, сделаю важное уточнение. Разумеется, анализировалось содержание не только меди, но также алюминия, железа, титана, мышьяка и других металлов. Соответственно, концентрация меди оценивалась не только в абсолютных единицах, но и относительно других тугоплавких элементов земной коры. Мышьяку исследователи уделили отдельное внимание. Сейчас известно, что египтяне уже в эпоху Древнего Царства умели легировать медь мышьяком, добиваясь большей прочности и блеска изделий. Поначалу исследователи считали, что легирование получалось случайно. Просто соли мышьяка содержались в тех же месторождениях, что и медная руда, и поэтому попадали в металл. Однако в медных рудах доля мышьяка не превышала 1%. В то же время в металлических изделиях Древнего Царства содержание мышьяка нередко составляло более 3% или даже 5%. По сути, это уже не медь, а мышьяковистая бронза. Содержание меди исследователи сравнивали с естественным фоном, значениями, полученными из образцов самого низа керна. Эта глубина относится к эпохе, когда в долине Гизы еще вообще не использовали медь. Это более 6000 лет назад. Хотя исследователи получили убедительные свидетельства загрязнения почвы Гизы медью, нет никаких признаков загрязнения свинцом, ураном или никелем. По мнению авторов, главный источник загрязнения – медный порошок, образовавшийся при обработке металла и использовании инструментов. Итак, первый скачок содержания меди и мышьяка происходит в отложениях Гизы примерно в 3200-е годы до нашей эры. По данным археологов, это время, когда плато Гизы заселяли древние земледельцы и скотоводы. Эта культура относится к Накада-3, последней фазе развития общества до династического Египта. Это время еще называют временем правления нулевой династии. Все готово к объединению нескольких образований в единое государство. Известно, что эти люди активно занимались металлургией, но в самой Гизе находок Накада-3 мало, лишь небольшое семейное кладбище из 13 могил. Вероятно, большие стройки, начавшиеся в Гизе спустя века, уничтожили следы первых поселений. Но в отложениях есть четкий медный и мышьяковый след, причем мышьяка в какие-то моменты чуть ли не больше, чем меди. Разумеется, не в изделиях, а в загрязнениях, что можно объяснять по-разному. Археолог Иван Семьян говорит, что мышьяк при нагреве быстро испаряется, поэтому получить его в достаточном количестве в сплаве не так просто.
Возможно, египтяне, понимая это, но еще не обладая совершенной технологией, выходили из ситуации, добавляя мышьяк в руду с запасом. Что происходило со здоровьем тех, кто постоянно дышал парами мышьяка, оставим за скобками. Ограничение этого исследования в том, что анализировался один единственный керн, то есть речь идет о загрязнении в одной конкретной точке. Поэтому вопрос в том, насколько эта картина отражает ситуацию по Гизе в целом. Возможно, сюда смывало отходы с какого-то конкретного производства – кузни, ремонтной мастерской или склада. Следующий пик загрязнения происходит примерно в 3000 году до нашей эры, и это эпоха первой династии Древнего Египта. В эту пору в Гизе начинают строиться гробницы высокопоставленных чиновников. Значительная их часть была уничтожена при строительстве пирамид, но в южной части некрополя ряд гробниц сохранился. На вторую или третью династию приходится следующий скачок содержания меди в отложениях. Интересно, что в это время, в 28 веке до нашей эры, сильно падает уровень воды в рукаве Нила. Видимо, в связи с этим появляется больше земли для сельского хозяйства. Исследователи отмечают рост соответствующей активности. Затем около 2700 года идет спад, и загрязнение достигает максимума в конце 27 века, около 2615 года до нашей эры. В это время должна была происходить массовая металлообработка, при этом на этот раз мышьяк уже не делает резких скачков. Видимо, его содержание научились лучше контролировать. Что же тут у нас? Да как что? Строительство Великой пирамиды. Конечно, его разные исследователи датируют слегка по-разному, но по-любому оно приходится на конец 27-го, первую половину 26 века до нашей эры. В середине 26 века уровень загрязнения медью падает. Можно вспомнить, что преемник царя Хуфу Джедефра свою пирамиду воздвиг не в Гизе, а в Абу-Раваше, в 8 километрах от нее. Но затем приходит Хафра, за ним Менкаура, и их суммарное правление отмечено еще одним ростом загрязнения. Использование медных инструментов в Гизе продолжалось все Древнее Царство, до середины 22 века. Строились гробницы царских чиновников. Но наступил первый переходный период, экономический кризис, анархия, распад Древнего Египта. И в отложениях, как по часам, содержание меди падает. И так далее, друзья. Возрождение медного производства в Среднее Царство. Некоторое падение во второй переходный период. Снова подъем в эпоху Нового Царства с резким всплеском во времена Рамсеса II, любителя больших строек и узурпации чужих памятников. Все как по учебнику, даже скучно. Авторы, правда, пишут, что получили новую информацию. Например, о заселении Гизы в додинастическую эпоху. Археологических свидетельств этого периода, как я уже говорил, мало. А где следы невиданных сплавов? Ну, тех самых, из которых цивилизация древних богов изготавливала высокотехнологичные инструменты, режущие камень как масло. Увы, пока такие следы не найдены. Строительство комплекса пирамид было венцом изобретательности и амбиций династического Египта, пишут авторы статьи. Однако важно признать, что это монументальное начинание также оставило неизгладимый след на плато Гиза в виде первого крупного загрязнения металлом, вызванного деятельностью человека. Да, в этом исследовании нам показали, какие следы металлообработка оставляет в масштабе целых веков. А что известно про конкретные инструменты, которыми работали строители пирамид? Я решил дополнить этот материал кратким рассказом об исследовании, вышедшем в 2021 году. Это анализ 15 медных изделий, найденных при раскопках города-строителей пирамид. Древнее поселение найдено в Хейт-эль-Гурабе, к юго-западу от некрополя Гизы, и датируется правлением Хафра и Менкаура. Вообще, в Гизе известны и другие находки металлических инструментов. Например, кое-что нашли в первой ладейной яме у пирамиды Хуфу, где находились части солнечной ладьи царя. Кроме того, к юго-востоку от пирамиды Менкаура археологи обнаружили металлургические мастерские. Но большинство находок медных инструментов Древнего Царства происходит из гробниц, и часто это, как я уже говорил, модели. Здесь же инструменты обнаружены среди мусора на свалке, прямо на территории поселения. Разумно предположить, что эти изделия использовались рабочими в их обычной деятельности, а потом по каким-то причинам были выброшены.
Находки сделаны еще в середине 70-х годов прошлого века. Там же обнаружены оттиски печатей. По ним, а также по керамике, этот мусор датировали правлениями Хуфу и Хафра. Скорее всего, инструменты принадлежали мастерам, работающим на строительстве пирамид и связанных с ними проектов. Часть коллекции, включающую медные инструменты, вывезли из Египта в Австрию. Видимо, это произошло до того, как на вывоз из страны предметов, представляющих историческую ценность, был наложен полный запрет. В 2016 году авторы публикации взяли образцы от нескольких десятков предметов, хранящихся в Вене, включая не только медное изделие, но и остатки металлургического производства. В набор готовых инструментов входили иглы, зубило, рыболовный крючок, фрагменты лезвий двух топоров, гвоздь и так далее. И вот к этим артефактам из Гизы применили весь арсенал современных археометаллургических методов, начиная от электронной микроскопии и заканчивая нейтронно-активационным анализом. Я даже не знаю, что это такое. Итак, что же выяснилось? Во-первых, способ производства. Ряд изделий, включая зубило, изготовлен сочетанием горячей и холодной ковки. Руда, вероятно, происходит с Синайского полуострова или из Восточной пустыни. Что касается химического состава, то процитирую статью. Инструменты создают довольно связанную группу артефактов с более высоким содержанием мышьяка и следами никеля, железа, олова, сурьмы, серебра, селена, золота и кобальта. В целом это обычный набор примесей для медной руды. На этом фоне выделяется только одна игла, содержащая много серебра, более 3%. Количество мышьяка колеблется в разных изделиях от 0,7 до 3,5%. Это более высокие цифры по сравнению с инструментами, найденными в гробницах Древнего Царства. При этом древние металлурги отлично знали свойства металла и понимали, что для лучшего результата добавлять мышьяк мало. Максимальный эффект достигается при холодной механической закалке, то есть интенсивной ковке изделия. В результате твердость изделий существенно возрастает, что мы и видим на примере медного зубила из Гизы. Я что хочу сказать? Мы неоднократно проводили эксперименты с использованием медных орудий. Трубчатого сверла, пилы, зубила. Сверлили и пилили гранит, долбили известняк. Но выходит, что уже в Древнем Царстве египтяне производили, по сути, бронзовое орудие. Хорошо бы наши эксперименты повторить с инструментами из аутентичной мышьяковистой бронзы. Интересно, какие результаты получатся? Я благодарю за консультации Максима Лебедева и Ивана Семьяна. Друзья, эти видео выходят только благодаря вам. Я благодарю вас, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, лучше всего это сделать, подписавшись на нас на спонсор, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Этим вы поможете делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: А сейчас мы вернемся в область исторических мифов. Я приглашаю на сцену нашего следующего спикера Алексея Пантелеева. Алексей, вы здесь? Алексей Пантелеев, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древней Греции и Рима СПбГУ, специалист по истории античности и раннего христианства. И доклад у нас про раннее христианство и поп-культуру. Я хочу просто спросить сразу, это вот про то, что вот код да Винчи, это оно?
1: Да.
0: Сейчас я дам вам пультик.
1: Ну, наверное, начнем мы с этого, а дальше уже как пойдет.
0: Сейчас я только вашу презентацию открою.
1: Так, ну, пока презентация, наверное, не нужна, это можно будет чуть-чуть попозже.
0: Но я все-таки, тем не менее.
1: Я глубоко благодарен организаторам этого форума за то, что они меня пригласили. И, наверное, начну свой рассказ с истории раннего христианства. Даже не с Брауна, не с Кода да Винчи, а с той ситуации, которая сложилась вокруг этого предмета в нашей стране после революции 17-го года. Дело в том, что история христианства до революции в 880-е, 90-е, нулевые годы дореволюционные развивалась вполне динамично. Мы были вполне на уровне европейской науки. В 2012 году, после известных событий, как-то эта область исторических занятий перестала пользоваться, с одной стороны, популярностью, а с другой стороны, стала прямо небезопасной. Историей христианства можно было заниматься только внутри марксистской теории совершенно определенных подходов. Ну и это привело к тому, что те, кто занимался христианством, те, кого интересовала религиозная история античности вообще, могли существовать только внутри своего мира. Как только возникала попытка выйти за эти пределы, последствия могли быть самыми тяжелыми. Чтобы далеко не ходить, можно вспомнить хотя бы судьбу профессора Преображенского, не булгаковского, а другого московского историка, который после написания книги о Тертуллиане сгинул в местах не столь отдаленных. В итоге это привело к тому, что стали доминировать, особенно в 30-е годы, взгляды, которые для мировой науки являлись уже тогда маргинальными. Это тот же самый спор о том, был Христос или не был, был ли человек по имени Иисус. Когда все, скажем так, нормальные люди отказывались воспринимать этот вопрос всерьез, в Советском Союзе в 40-е, в начале 50-х годов выходили прекрасные книги, где на сотнях страниц доказывалось, что такого человека не было никогда и быть не могло. Точно такая же ситуация была и с массой других вещей, например, с переводом ранних христианских текстов. Только уже в брежневское время она стала меняться, ну и постепенно уже после перестройки ситуация становилась все лучше и лучше. И сейчас, в условиях абсолютной свободы, мы оказались в положении глубоко догоняющих. Современная западная наука ушла достаточно далеко, и людям, которые занимаются историей церкви сейчас, приходится, по сути, осмысливать тот опыт, который был от нас скрыт. И во многом те проблемы, которые возникают перед нашим современным обществом, являются следствием этой, что ли, некоторой отсталости общеисторической. Но, с другой стороны, надо иметь в виду, что глобализация, что новые системы связи, тот же интернет, сильно выравнивают ситуацию. И так получается, что наш человек оказывается вровень с людьми Запада, и проблемы, стоящие перед обеими этими группами людей наших и людей западных, оказываются одинаковыми. Как раз об этом и пойдет речь. Дело в том, что многие представления о жизни Иисуса, о том, что он говорил и чего он не говорил, в современном мире основываются не только и не столько на Новом Завете и Евангелиях, а на текстах, которые имеют к нему, скажем так, не самое прямое отношение. В качестве примера можно обратиться к фигуре Марии Магдалины. Откуда современный человек знает о Марии Магдалине? Наверное, те, кто постарше, столкнулись впервые с этой фигурой в опере «Иисус Христос. Суперзвезда», где Мария Магдалина и Иуда оказываются едва ли не самыми яркими персонажами. Второй момент – это «Последнее искушение Христа». Это и роман, это и фильм. Ну, те, кто не смотрел, там Христос оказывается на кресте, и ему является видение о том, как могла сложиться его жизнь дальше, если бы он отказался от своего пути, о том, как он мог бы жить с Марией, у них были бы дети и так далее. И, наконец, третий современный источник, где фигура Марии Магдалины оказывается в центре, это «Код да Винчи» Дэна Брауна, где тоже говорится о любви между Иисусом и Марией Магдалиной, о том, что у них была семья, дети, которые впоследствии и основали династию Меровингов. Любопытно, что авторы всех этих произведений в какой-то степени опираются на античную традицию. Кто-то говорит об этом прямо, кто-то не акцентирует на этом внимание, но как только речь начинает идти о исторических основаниях такой теории, то те люди, которым недостаточно той версии, которую дают не официальные ученые, да, а новозаветный канон, говорят, что «но мы-то знаем, что кроме Евангелия были на самом деле и другие тексты, где дается совершенно другая информация». И вот как раз об этих текстах и о том, что это за тексты и чем объясняется расхождение между ними, я, наверное, и буду говорить все оставшееся время. О Марии Магдалине, в самом деле, кроме Евангелий, говорят тексты, не входящие в канон. Например, это Евангелие от Филиппа, это Евангелие от Фомы, это Евангелие Марии Магдалины. Это те тексты, что до нас дошли в том или ином состоянии. Евангелие от Филиппа и Евангелие от Фомы получше. От Марии Магдалины сильно фрагментарно, но оно, по крайней мере, позволяет понять о том, что это за текст. Есть и другие тексты, имеющие отношение к Марине. Мы знаем, что они существовали, точнее говоря, были. Но они дошли в пересказе уже поздних авторов. Ну и сейчас, наверное, мы говорить о них не будем. Если интересно, расскажу уже потом. Эти тексты указывают на Марию Магдалину как на любимую ученицу Иисуса. Она занимает особое место в круге учеников. Она является его любимым собеседником, и иногда апостолы, как, например, в Евангелии от Фомы, спрашивают: «Господи, почему ты любишь ее больше, чем всех нас?» Мария Магдалина сразу понимает, о чем говорит Спаситель. Мария Магдалина с легкостью считывает его притчи. И иногда Спаситель даже высказывается в том духе, что хорошо было бы, если бы вот все были как ты, такие вот сообразительные. В Евангелии от Марии Магдалины Петр выставляется ее главным противником и указывает на то, что она вообще-то женщина и права голоса никакого не имеет, и на каком основании она осмеливается чему-то учить. Дело в том, что Иисус является Марией Магдалине и сообщает ей некие тайны, некое сокровенное учение, которое она потом и рассказывает ученикам. Здесь вот до того момента, как речь пойдет об этом сокровенном учении, надо сразу обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, раннее христианство не является каким-то монолитным течением. Внутри раннего христианства существует самое гигантское разнообразие всякого рода течений, направлений, сект. В чем-то это похоже на какое-то броуновское движение. Ранние христиане, если их всех собрать в одном месте, очень вряд ли смогли бы о чем-то договориться, кроме того, что был такой Иисус Христос, который был распят на кресте и, скорее всего, воскрес на третий день. Все остальные моменты были спорными, обсуждаемыми, и почти по каждому из них были совершенно противоположные точки зрения. Церковное христианство, то направление, которое победило, было одним из них. Надо иметь в виду, что оно далеко не всегда и не во всех регионах являлось доминирующим. Кто был кроме него? Были иудеохристиане. Я буду описывать не отдельные группы, не отдельные течения, а целые группы их для простоты. Кто такие иудеохристиане? Это люди, которые пытались совместить иудейский закон и раннее христианство. Они пытались доказать, что только иудей может быть христианином. То есть язычнику для того, чтобы стать христианином, сначала нужно принять иудаизм, совершить обрезание, соблюдать Моисеев закон, и только после этого он будет готов к крещению. Затем, в середине II века появляются такие персонажи, как монтанисты. Дело в том, что в церковном христианстве уже появляется четкая организация. Епископы начинают претендовать на место посредников между людьми и Богом. Ничего не должно происходить помимо их воли. И монтанисты пытаются вернуть простоту первых христиан, когда каждый мог общаться с Господом напрямую. И, наконец, было гигантское количество гностических учений. Кто такие гностики? Если попытаться объяснить разницу между гностицизмом и церковным христианством в каких-то конкретных вещах, то, что можно здесь сказать. Во-первых, гностики считают, что человек спасается не верой, не делами, а знанием. Это знание принес Иисус и передал его кому-то из учеников, не всем. То, что мы имеем в Новом Завете, это лишь подготовительный этап. Это должно заинтересовать человека. После этого, познакомившись, скажем так, с демо-версией христианства, он должен найти учителя, который, наконец, расскажет ему самую главную истину. В этом отношении, кстати, любопытная параллель с тем же РЕН-ТВ. Человеку, который ничего не знает вообще об истории, ничего не знает о биологии, наверное, фильмы РЕН-ТВ будут не очень интересны. РЕН-ТВ паразитирует на школьных знаниях. РЕН-ТВ, для РЕН-ТВ необходимо какой-то минимальный начальный уровень знаний человека, но не очень продвинутый, чтобы на его основании строить уже свою картину. Вот, в принципе, гностики в чем-то занимаются тем же самым. Затем, есть два бога. Бог высший, благой, духовный, и бог низший, лишенный знания. Наш мир творит бог низший. И с этим низшим богом отождествляется Яхве, бог Ветхого Завета. Таким образом, получается, что бог иудаизма – это в лучшем случае некий демиург, творец, лишенный высшего знания, а в худшем он прямо отождествляется с сатаной. Затем. Спастись может только человек, имеющий духовное зерно. Все люди делятся на три класса. Первый класс, их подавляющее большинство, это гелики или соматики. Это так называемые телесные люди. Их ничего не интересует, кроме как поесть, поспать, выпить. Они лишены каких бы то ни было духовных запросов. С ними говорить не о чем. В приличных местах о таких людях не говорят, мы тоже говорить не будем. Вторая группа – это психики, это люди душевные. Это уже получше. Ну вот это люди вроде нас с вами. Это люди, которые находят время и место о чем-то порассуждать, подумать, оторваться от тарелки с кормом и посмотреть на звезды. И, наконец, люди духовные – это элита. Это элита человечества, весь мир существует только ради них. Мир – это, собственно говоря, машина для того, чтобы эти люди спасались. Человек спасается только в силу своей природы, спасаются только те, в ком от рождения присутствует это зерно. Это зерно невозможно передать, это зерно невозможно получить. Оно у вас или есть, или нет. Если оно внутри вас есть, то вы можете спастись, а можете не спастись. Если внутри вас этого зерна нет, то как бы вы хорошо себя ни вели, вы лишены возможности для спасения. Естественно, что гностики считали самих себя и своих учеников имеющими это зерно. Как они определяли, это отдельный и любопытный вопрос. Сейчас мы на нем останавливаться не будем. В Нахамазе была обнаружена большая гностическая библиотека. Из 16 кодексов там было порядка 5 десятков сочинений, причем большинство из них в очень приличной сохранности. Это была гностическая библиотека. В ней было подавляющее большинство текстов, принадлежащих именно различным гностическим группам, которые позволили ученым взглянуть на этих людей их собственными глазами, а не глазами их критиков. И что мы увидели? Что это было за тайное гностическое знание? Вот на Нахамазе обозначено стрелкой. Можно сейчас. Вот так вот они выглядят. В древности было два типа хранения текстов: кодексы и свитки. Это уже 4 век, это кодексы. Вот отдельная страница с апокрифом Иоанна. Здесь тоже содержится тайное учение, переданное не через Марию Магдалину, а через апостола Иоанна. Что это было за тайное учение? Прежде всего, нужно было узнать, что космос является следствием ошибки. Космос является следствием ошибки одного из эонов, высших сущностей духовного мира. Этот эон, не обладая полнотой знания, попытался познать духовного отца, это было невозможно, и поэтому его выкинули за пределы духовного мира вовне. Он соприкоснулся с материей, и материя захватила его часть. Когда эта сущность, обычно ее называют Софией, пришла в себя, то она попросилась обратно, но ей сказали, что пока она не соберет то, что она раскидала, обратно ее не возьмут. Что произошло? София сначала приуныла, но потом поняла, что проблему надо как-то решать. Она начала создавать некий мир средний между миром духовным и миром материальным. Она создала мир психический. Для этого, собственно говоря, она и создала Демиурга, Творца. Этот творец ничего не знал тогда о духовном мире. Он появился из ниоткуда и был уверен, что существовал всегда. Он огляделся и сказал, что «я есть Бог, и нет никакого другого Бога, кроме меня». После этого начинается уже история, известная нам по книге «Бытие». Это рассказ о творении земли, неба, ангелов, архангелов и так далее. В итоге творится человек. Человек творится тоже по хитрому плану Софии. София уклонилась от того, чтобы ее тоже узнал Демиург, но, однако, вложила ему в голову план, по которому мир творится. Человек должен быть самым совершенным созданием, совершеннее даже ангелов, архангелов и самого Демиурга. Человек создается как некий инкубатор, в котором это зерно развивается, приносит плоды и в итоге достигает того состояния, когда оно может пройти через все преграды и достичь того места, где находится София. Сейчас посмотрим, что это за преграды и в чем тайное знание. Вот перед вами гностические печати. Вот так вот устроен наш мир. В центре самое черное пространство – это Аид, Левиафан. Это то место, ну, где очень плохо. Это ад. Прямо над ним – это Земля. То есть понятно, что Земля тоже место так себе, мягко говоря. Это прямо противоречит античному взгляду на то, что у нас космос наилучший из возможных. После этого следует семь планетных сфер, соответственно, Меркурий, Венера, Луна, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн. Чуть в другом порядке, но это сейчас не важно. На каждой из этих сфер сидят свои демоны. Как только душа человека покидает его тело и поднимается наверх, эти демоны ловят ее и поворачивают обратно на Землю. То есть получается такой метампсихоз. Души людей постоянно возвращаются на Землю и не могут вырваться из вереницы перерождений. Для того, чтобы вырваться из этого мира и необходимо знание. То знание, которое принес Иисус, передал своего любимому ученику, а тот уже научил учителя. Что это такое? Это своего рода путеводитель по небесам. Когда вы умрете, и ваша душа выйдет из тела, то перед вами покажется первый ангел первого неба. Это его имя. Ну, дальше какая-нибудь экзотика типа Барбели Лилиоэль. Это его число, 3665. Это его печать. Вот печать, соответственно, приводится внизу. Произнеси его имя один раз, его число один раз, и огради себя его печатью единожды, и тогда первый ангел первого неба уйдет обратно на запад, а ты пойдешь дальше. И будет перед тобой второй ангел первого неба. И так далее. Необходимо было запомнить все эти имена и печати. Как только вы ошибались в каком-то из этих элементов, то демон или ангел, сидящий на этом небе, понимал, что перед вами, что перед ним находится не его владыка, а какой-то обманщик, хватал его и отправлял обратно на землю. После этого человек мог вселиться в лягушку, потом в собаку, потом в слона, потом в змею, потом снова в собаку, потом снова в человека. И самое главное, что это знание не сохраняется, оно обнуляется. Что получается? Получается, что все это надо учить очень хорошо. Потому что иначе вы ошибетесь. Потому что иначе вы больше никогда ничего не узнаете и ничего не спасетесь. Если вы проходите наверх, то оказываетесь у Софии, она собирает зерна высшего мира, когда все зерна будут собраны, ее примут наверх. Таким образом, цель жизни человека – это сбор вот этих вот данных. Если этот человек является пневматиком. Причем здесь Мария Магдалина. И зачем ей отводится такое значение, и почему эти тексты спокойно рассказывают о том, что она жила вместе с Иисусом, была его подругой, и едва ли не имела от него детей. Связь самая прямая. Здесь важно то, я еще раз повторю, что человек спасается в силу своей природы. То есть ваше поведение на земле не имеет никакого значения. Если вы обладаете этим зерном, если вы принадлежите к элите человечества, то абсолютно все равно, как вы себя ведете. Гностики очень любили слова Христа о том, что золото, брошенное в грязь, не портится. Оно не оскверняется. Поэтому они могут вести себя так, как хотят, как считают нужным. Они могут жениться, они могут заниматься развратом, они могут грабить, красть, убивать. Для их спасения это не имеет никакого значения. Поэтому и Иисус, и его ученики часто изображаются в очень таких странных ситуациях, которые очень далеки от канонических взглядов. Были гностические секты, которые прямо говорили о том, что человек не спасется, пока не пройдет через все грехи. То есть, чем глубже ты окунаешься в грязь, тем ближе ты к спасению. И когда какие-то моменты из сочинений такого рода оказываются вырванными из контекста и перенесенными в повествование, которое, ну, скажем так, не претендует на историчность, но говорит о том, что, а может быть, дело было так, а может быть, вот так вот тоже могло было быть, то здесь надо иметь в виду, что такого рода предположения тянут за собой очень большой шлейф дополнительных вещей. Вот эти вот гностические учения не остались во втором веке. Они оказались необычайно живучи. Дело в том, что всегда во всех системах религиозных, во всех культурах есть люди, которые хотят быть выше остальных. Есть люди, которые стремятся, скажем так, к премиальному потреблению религиозных благ и к премиальному пониманию своего места в религиозной системе. И гностики ориентируются именно на этих людей. Гностикам церковные отцы, которые с ними боролись, часто вменяли в вину то, что они обращаются именно к самым богатым людям и людям самым знатным в Римской империи. указывалось на то, что они особенно охотно имеют дело с женщинами, причем одетыми в золото и в пурпур. И вот эта вот элитарность сохраняется. Было построено некое преемство. Гностики, катары, розенкрейцеры, тамплиеров пропустил я. Естественно, тут же масоны, тут же Блаватская и ее теософы, которые многие гностическими идеями не то что не брезговали, а прямо их брали, объявляли гностиков Валентина, Василида, Маркиона великими учителями, которым была открыта истина. И таким образом создавали свои системы. Эти системы с точки зрения логики никуда не годятся. При внимательном их рассмотрении выясняется, что их части противоречат друг другу. Они надерганы из самых разных источников. Если брать гностиков христианских, это египетская религия, это античная философия, это зороастризм, это иудаизм, это христианство, естественно, это чуть-чуть герметизма, параллельного течения, похожего на гностицизм, но принципиально иного все-таки. И вот эти вот схемы и порождали ту совершенно бешеную по количеству жанров, по количеству сочинений и литературу первых веков христианства, которая не вошла в канон. Часто говорят о том, что святые отцы скрывают истину, и на самом деле было именно так, как рассказывает, скажем, Евангелие от Марии, а не Евангелие канонические. Что святые отцы специально собрались на какой-то свой святоотеческий сходняк. Очень часто почему-то здесь фигурирует Никейский собор 325 года, который к канону не имеет никакого отношения. И после этого апокрифы начали уничтожать, и дошло вот что-то только чудом. Что можно на это сказать? Надо сказать, что канон сам по себе не возникает. Он не возникает в результате решения какой-то группы людей. Дело в том, что канонические Евангелия, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, стали каноническими именно потому, что они почитались во всех частях мира и пользовались наибольшим авторитетом. Кроме них были и другие сочинения, которые претендовали на то, чтобы войти в канон, но они были намного ближе к ним, чем вот эти вот блестящие гностические трактаты. Что касается нашего мира, то я надеюсь, что с появлением доступных книг по истории христианства, по истории гностицизма и, наверное, общей религиозной истории Римской империи, здесь положение будет чуть-чуть выпрямляться. Наши соотечественники, наши современники, как правило, имеют достаточно, ну, не сказать дикие, конечно, но небольшие, скажем так, представления о этих вещах. И когда появляется какой-то человек, который говорит им: смотрите, я расскажу вам все, как оно было на самом деле, неужели вы будете верить канону, каноническим текстам, которым рассказывают попы, которые ездят на мерседесах, вот, то здесь валится все в одну кучу, валится критика института, валится тайное знание, валится «я знаю все, как на самом деле, и я выбрал именно тебя». И против этого, мне кажется, необходимо некоторое противоядие. Таких людей слушать можно, иногда это интересно. Ну вот Александр получил удовольствие от похода на РЕН-ТВ, например. Но считать, что это какое-то окончательное знание, конечно, не стоит. Вот несколько иллюстраций. Вот так вот, например, выглядит Демиург в некоторых из гностических систем. Это бог Абраксас или Абраксас. Он символизирует всю полноту душевного и материального миров. Вот. И его такая вот странная форма, человеческое тело с головой петуха и ногами змеи, и показывает то, что он контролирует все эти миры. Вот еще один Абраксас, красавец. Тут же вперемешку и магия. Ну вот по поводу всеядности гностиков в углу верхнем достаточно четко читаются имена архангелов еврейских. Видите, Михаил, Рафаил, Гавриил, Уриил, Иао. Это стандартное магическое заклинание. Вот эти вот палочки, это тоже не палочки, а греческие буквы йота. Греки придавали большое значение гласным звукам алфавита. И вот еще один образец так называемой гностической гемы. Тоже один из архонтов, правителей этого мира, которые и сидят на этих сферах и заворачивают души умерших людей и правят нами. Вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать о этом сюжете.
0: Я смотрю, уже сколько рук. Екатерина, вот там дама руку поднимает, да.
2: Татьяна, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, в начале вашего выступления вы выразили сожаление об утрате интереса к истории религии в советский период, а далее озвучили тезис, что проблемы, стоящие сегодня перед обществом, в том числе объясняются плохим знанием истории религии или истории церкви, если я правильно поняла вашу мысль. Я бы хотела спросить, учитывая, что я достигла сознательного возраста в советское время, мое воспитание и образование советские, мои знания истории религии ничтожны. Я практически ничего не поняла из вашего доклада. Я хотела бы знать, какие именно проблемы, стоящие сегодня перед обществом, можно решить или объяснить знанием истории религии?
1: Спасибо за вопрос. По поводу ситуация с изучением истории религии, я, наверное, как-то скомкал свою мысль. Я говорил не об отсутствии интереса к истории религии, интереса как раз был, а в том, что эти

0: которое имеет отношение к тому, что может дать религия современному человеку, она может ему дать все. Миф – это очень приятная конструкция. Миф позволяет человеку не задавать вопросы. Вам предлагает, например, сейчас какой-то просветленный учитель картину мира. Вы человек, от которого зависит спасение всей Вселенной, всего универсума. Вы избранный. В вас содержится зерно истины. Весь мир против вас, потому что мир не хочет, чтобы вы от него уходили. Как только все люди вроде вас покинут этот мир, он будет уничтожен. Поэтому все беды идут из внешнего мира. Но вы не сдавайтесь, вы держитесь, потому что вы избранный. Вам не надо ничего знать, вам не надо ничем заниматься, потому что вы хороши сами по себе. Вот что получает человек, оказавшись в руках достаточно опытного манипулятора. Ну и я не знаю, надо ли развивать эти моменты дальше. Знакомство с историей религии позволяет увидеть, что все это не ново, что все это начиналось достаточно рано, и, по крайней мере, вот эти вот гностические секты с бешеными посвящениями, которые стоили бешеных денег, по сути, играют на том же самом. И если человек с этим знаком, то, может быть, это даст ему какой-то шанс на секунду задуматься и подумать, может быть, я слышал о чем-то таком раньше, может быть, здесь что-то не то, какие-то вот что-то знакомое. Вот, что я думаю, на самом простом бытовом уровне может дать человеку знакомство с религиями.
1: Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопросы. Так, да, вот, Кристина. Георгий, у меня тем временем кончилось печенье.
2: Здравствуйте, меня зовут Иван. Город Санкт-Петербург. Помимо того, что вы сказали, гностические тексты и учения не были подвергнуты забвению со II века, и в XIX веке существовала безумная конструкция под названием «Гностическая католическая церковь» и «Краулианский орден восточных тамплиеров», это все было. Но не кажется ли вам, что современная массовая контркультура или даже особенно киберконтркультура уже давно подводит и молодежь, и взрослых людей к существованию в такой глобальной гностической секте? Фильм «Матрица», в какой-то степени компьютерная игра Half-Life паразитирует на гностических тропах. Многочисленные комиксы, например, «Невидимки», который в скором времени будет экранизирован. И в целом гностическая культура очень сильно соединилась вот с киберубеганием и уже присутствует рядом с нами. Согласны ли вы с этим? И сразу второй вопрос к вам, как к серьезному исследователю. У вас не возникало хотя бы на секундочку ситуации «С чем борюсь, в то влюбляюсь»? Не были ли вы хотя бы на секунду очарованы вот этими вот многочисленными мирами, борьбой против Елдаваофа и всем остальным? Спасибо.
0: Конечно, когда я начинал этим заниматься, это было безумно увлекательно и интересно, потому что невозможно заниматься тем, что неинтересно. Вот я думаю, что каждый из нас с этим согласится. И в начале своих занятий я был гностиками очарован. Конечно, это было так. Но потом, как-то вот уже с появлением более широкого кругозора, когда начинаешь читать и античных философов, в первую очередь Платона, и знакомишься с другими течениями, ну, понимаешь, откуда растут ноги, и начинаешь уже воспринимать это не как цельное явление, а как что-то синтетическое. Что касается первой части и гностического характера современной культуры. Гностицизм всеяден. Гностицизм способен впитать в себя все, что нужно на данный момент. Я говорю сейчас о гностицизме не II века, а о гностической идее вообще. О том, что есть некое сакральное знание, которое ставит вас выше всех остальных и гарантирует вам особый статус и в этом мире, и после смерти. В чем-то, наверное, это очень созвучно нашей кибернетической эпохе с ее хакерами, поисками уязвимостей и всякого рода задними дверями в программном обеспечении. Всегда есть какой-то хак, который позволит обойти сложившуюся систему, ломануть систему. Пусть простые люди сидят и совершают, не знаю, там 200 действий в винде, я знаю команду, которая все сделает сразу. Вот гностики, по сути дела, предлагают такой же алгоритм. И то, что многие

0: наши современники, ну, в силу кибернетичности, что ли, нашего времени, усваивают этот ход, конечно, может быть и использован. И я думаю, что и используется. Я не так хорошо знаком с современными гностическими группами. У меня есть знакомые, которые соприкасаются с ними. Они пытаются реконструировать ритуалы, но для моих знакомых это скорее театр и попытка исторической реконструкции. Но, однако, они говорят и о тех людях, что ходят туда всерьез и воспринимают это не как попытку, ну, что ли, смоделировать то, как это могло быть там в III веке, а как некий реальный путь наверх.
1: Здравствуйте, Виталий, научно-просветительский проект «Зануда». Вопрос следующий. Очень интересно, вот когда вы занимались историей религии, и люди, ваши коллеги, которые занимаются историей религии, это становится, вы от религии становитесь дальше, воспринимаете это как художественные выдумки, или наоборот, начинаете, вот как предыдущий оратор спросил, влюбляться. Является вот изучение истории религии как некой такой профилактикой к художественной картине мира? Спасибо.
0: Тут я думаю, что это вопрос уже не совсем ко мне, а скорее к психологам. К людям, которые занимаются непосредственно проблемами восприятия религии, проблемами обращения, усвоения новых религиозных учений. Если говорить обо мне лично и о тех коллегах, что занимаются сходными сюжетами, то и я, и коллеги, люди, конечно, увлеченные своими темами. Но, опять-таки, если мы бы занимались физикой, химией, историей литературы, то были бы увлечены этими темами точно так же. Мы не отождествляли бы себя с химическими элементами. Точно так же мы не сопоставляем себя с предметами нашего исследования. Я не думаю, по большому счету, что наш восторг по поводу, скажем, литературного дарования того или иного гностического автора к чему-то может привести к чему-то большему. Но вообще вопрос интересный.
2: Спасибо, Катя.
3: Здравствуйте, Даниил, Ленинград. Вопрос такой, с научной точки зрения. Вы говорили о том, что кроме канонических Евангелий существуют какие-то другие, то есть написанные другими авторами. Они научно признаны, что это не выдумка, что это написали какие-то реальные люди, заставшие, скажем так, то время Иисуса, то есть фактически они верны. Как с научной точки зрения вы отделяете верные и неверные тексты?
0: Спасибо. Сразу хочу сказать, что с научной точки зрения говорить о верных текстах и неверных, наверное, не стоит. Если текст относится к определенному времени, то он к нему относится. Если текст создан во II веке, то он создан во II веке. И неважно, это гностики или это церковная традиция. Что касается того, что Евангелие написано людьми, которые знали Иисуса и присутствовали при этих событиях, то тут, по крайней мере, в отношении Матфея и тут есть определенное сомнение. Лука точно не присутствовал в кружке апостолов во время деятельности Иисуса. Лука – это ученик Павла. Он пишет о том, что он слышал. Он пишет о том, что ему удалось собрать по воспоминаниям других апостолов. Что касается Евангелий других, неканонических, тут ситуация очень интересная. Эти Евангелия могут быть самыми разными. Эти Евангелия могут строиться как Евангелия вроде известных нам канонических. Это могут быть просто сборники изречений Иисуса. Как вот так вот устроены Евангелия от Фомы или Евангелия от Филиппа. Наконец, могут быть Евангелия, тексты, которые называются Евангелиями, где Иисус не упоминается вовсе. Таково, например, Евангелие египтян. Это рассказ о сотворении мира и о том, что будет уже ближе к его концу. Иисус там не упоминается, кажется, ни разу вообще. Ни как человек, ни как какая-то сущность. Тем не менее, если эти тексты возникают в христианской традиции во втором, третьем, четвертом веках, то это равноценные свидетельства. Но не о жизни Иисуса, а о группах, которые рассказывали о жизни Иисуса, об их взглядах, об их теологии, об их религиозной практике и других моментах. Это одинаково равноценные свидетельства.
4: Алексей, теперь ваша задача среди равноценных вопросов выбрать лучший, тем не менее.
0: Мне больше всего понравился вопрос о современности и кибернетичности мира.
4: Про кибернетическую гностицизм.
0: Да.
4: А, ну хорошо. И автор вопроса получает и духовный приз, и материальный. Это тоже, наверное, можно как-то истрактовать. Вас я благодарю за интересный, необычный доклад. Это вам. Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Алексей Александрович Мусолов, кандидат биологических наук. Говорить мы с ним сегодня будем о крокодилах. У меня вот такой вот вопрос возник. Ну, существует такой миф, очень такой распространенный, что крокодилы, в отличие от не птичьих, не летающих динозавров, которые вымерли все, да, они вот пережили вот этот самый меловое вымирание 66 миллионов лет назад. Вот все вымерли, разные морские там монстры типа мозазавров вымерли, бегающие огромные гигантские динозавры вымерли, а крокодилы не вымерли. Так ли это на самом деле, что за крокодилы не вымерли, а современные крокодилы – это кто? Вот я вот об этом сегодня хотел с вами поговорить, Алексей Александрович.
3: Да, Иван Игоревич, ну, что касается крокодилов, то надо сказать, что мы, наверное, с вами так на уровне нашего современного мира имеем очень незначительное разнообразие конкретно вот этой группы рептилий. И до нас дожило не такое уж большое число видов и различных там родов и семейств вот этих вот крокодилов как таковых, но у них имеется абсолютно там громадное количество предковых и различных боковых форм, которые существовали и появились где-то в эпоху еще допермскую. В Перми был расцвет, потом целая череда вымирания.
2: Лучше в миллионах лет, Алексей Александрович. Потому что не все из наших радиослушателей знают вот эту считалку, каждый отличный студент должен, ну и так далее, да, Кембрий, Ордовик, Силур, Триас, Юрамил, вот, не все знают эту периодизацию, лучше говорить всегда в миллионах лет.
3: Ну, чтобы не напрягать нашим радиослушателям.
2: Примерно.
3: Примерно сотни миллионов лет,
2: да,
3: которые существует вот эта группа. Если мы будем их вообще объединять, то, наверное, это вот общепринятая формулировка, это так называемый крокодиломорф.
2: Да.
3: И она объединяет животных, которые, ну, мы с вами привыкли видеть наших крокодилов, прежде всего, как плавающих животных, ведущих такой амфибоидный образ жизни, то есть и на воде, и могут и на суше вылезти. Но крокодиломорфы были настолько разнообразны, что формировались прежде всего, конечно, как наземные животные, и на определенных этапах своего развития крокодиломорфы, в общем, могли составить конкуренцию и динозаврам.
2: Динозаврам?
3: Да, в том числе.
2: Хищным, да.
3: Да, хищные динозавры – это были достаточно серьезные, крупные, наземные, подчеркиваю, животные, которые точно так же, кстати говоря, как и динозавры, принимали попытки перейти к двуногому способу хождения. То есть они пошли первоначально по той же самой линии эволюции, что и динозавры. Для увеличения подвижности они пытались перейти к вот тому, чтобы опираться только на задние ноги, то есть перейти к бипедальному способу и таким образом увеличить скорость своего передвижения по суше, возможность захватывать как можно больше там пищи, активнее ее ловить. И вот тут они вступили, так сказать, в настоящую прямую конкуренцию с динозаврами и выступали как некая альтернатива, по большому счету, вот этим динозаврам. И наряду с зверозубыми рептилиями, которые существовали в тот же самый момент, вот был три ведущие группы, которые вышли в такой крупный размерный класс в триасовом периоде, позволяли, в общем-то, надеяться о том, что и, может быть, крокодиломорфы дойдут вот до какого-то там серьезного развития. Но последовавшие вымирания, самое крупное из них, это как раз вымирание, произошедшее между Пермью и Триасом, то есть где-то в районе там 250 миллионов лет назад, оно привело к тому, что все-таки динозавры заняли господствующее положение на суше, а крокодиловые, или вот оставшаяся единственная группа, так называемая крокодилообразная, или крокодилофомос, если мы говорим на латыни, то они вот после Триаса уже все-таки начали достаточно четко разбиваться несколько групп, среди которых были наземные в основном формы, но одна из них была со склонностью, скажем, перехода к водной форме, и все-таки наземные формы тоже не выдержали конкуренции с динозаврами, и в дальнейшем развитие дала только вот единственная форма, которая нас, в конечном счете, приводит к современным крокодилам. При этом нужно сказать, что и крокодилы, и динозавры – это все одна группа, это архозавры. То есть они, в принципе, по большому счету являются родственниками. И вместе с современными птицами формируют вот эту очень масштабную по размерам группу рептилий, которые вычленяются по ряду морфологических признаков. Ну, просто это такое, я бы сказал, дерево с очень разнообразными ветвями, уходящими в разные стороны. Так что крокодилообразные – это тоже архозавры и со всеми вытекающими отсюда морфологическими последствиями.
2: Да, Алексей Александрович, ну, чтобы не запутать наших уважаемых слушателей, мы же ведь с чего начали? Мы начали с того, что существование такого вот укоренившегося, что ли, поверья, что выжили только амфибии подобные, да, что ли, крокодилы, ну, амфибии реальные, те, которые живут в воде.
3: Ну, то те, которые ведут водноземный образ жизни.
2: Да, вот этот условный, да, мы с вами во многом не разделяем версию вот этого астероида, который упал 66 миллионов лет назад, но как бы 66 миллионов лет назад, ну, принято рисовать границу вымирания вот этих бегающих по земле динозавров. Угу. И один из фактов, который опровергает вот эту теорию, что они вымерли из-за того, что там стало холодно, и динозавры, значит, это дело не пережили, это опровергается существованием бегающих крокодилов в Южной Америке.
3: Да, совершенно верно.
2: Крокодиломорфов из группы Баурозухий, да?
3: Да-да-да.
2: Который выглядел как... Я даже не знаю, как описать, но на длинных и тонких ногах, которые у него практически располагались под корпусом, да, что свидетельствует о том, что он классно бегал. Ну, не совсем, все-таки он мог вот геометрию, что ли, своей подвески изменять так же, как современные там кубинские крокодилы, да, то есть ноги ставить не в раскоряку, как обычно у крокодила, а под корпус, как у собаки, и благодаря этому бежать галопом. Вот такие были крокодилы. Они же пережили это, да, то есть это не настоящие, видимо, крокодилы, крокодиломорфы, да, так называемые тоже.
3: Ну, это да, это вот эти крокодилообразные, но тут нужно, наверное, сказать следующее, что если говорить о вымирании, когда вымерли динозавры, то некоторое количество вот этих вот наземных крокодилообразных тоже вымирает. То есть такая группа, как протозухи, нотозухи, то есть это вот группа наземных, кстати говоря, не очень крупных крокодилов, которые занимали такой средний размерный класс в то время, когда жили динозавры. То есть они тоже появляются, в принципе, где-то в мезозое. То есть это достаточно такие поздние формы. В мезозое появляются, кстати говоря, и некоторые достаточно крупные уже такие полуводные крокодилы, которые могли охотиться из засады, в том числе и на различных там, ну, в общем, детенышей динозавров или на мелких динозавров. А вот в дальнейшем, когда мы говорим о вымирании динозавров, то вот эти формы тоже с ними вымирают. Остается несколько вот этих магистральных линий, которые в основном, конечно, ведут к современным крокодилам, но и в том числе к борозухиям, которые занимали в Южной Америке экологическую нишу таких альфа-хищников. То есть там не было крупных хищников, сопоставимых с ними по размеру и по, скажем так, возможности сожрать всех других.
2: Да.
3: Да, и там вот появились вот такие своеобразные бегающие крокодилы. Кстати говоря, вот даже у современных крокодилов вот сохранились эти замашки на как бы возможность очень быстро двигаться по суше за счет того, что крокодилы современные могут действительно на очень короткое время переходить к способу передвижения, чем похожего на этот способ передвижения современных млекопитающих. То есть, когда они все передние и задние конечности ставят от тела и переходят на настоящий галоп, при этом на короткие дистанции крокодилы могут достигать очень достаточно такой хороших скоростей, но, правда, не очень долго.
2: Но недалеко-недалеко.
3: Да, недалеко и ненадолго. Вот. И вот эти наземные крокодилы, они существовали. И, кстати говоря, они существовали в то самое время, когда несколько на другом континенте, в той же самой Австралии, и на материке Сахол, там существовали тоже в качестве альфа-хищников не крокодилы, а вараны.
2: Да, гигантские вараны.
3: Да, потомками которых являются вот эти вот сильные измельчавшие комодские вараны. А так вот эти мегалании, вот эти гигантские вараны, они были абсолютно сопоставимы с этими борозухими, которые были в Южной Америке. То есть как бы такая очень интересная конвергенция, когда рептилии занимали место альфа-хищников. При этом они были наземными рептилиями. Вот. Современные, конечно, крокодилы, которые у нас в настоящее время существуют именно в виде таких водно-наземных форм, они немножко, так сказать, доходят практически до вот этих размеров своих гигантских предков, но, конечно, не дотягивают во многом, потому что, ну, скажем так, несколько они измельчали. стали они не такими здоровыми, не такими масштабными, как формы, характерные для вот этого раннего кайнозоя, для Южной Америки. Современные крокодилы несколько поменьше все-таки, чем вот эти альфа-хищники, обитающие вот именно на этом южном континенте. Но если говорить о общем направлении, то все-таки после вымирания, которое случилось на границе мезозоя и кайнозоя, и которое привело к тому, что исчезли динозавры, все-таки в основном крокодилы, которые пережили вот это вымирание, это крокодилы, которые так или иначе были связаны с водой. И в конце мела, и в начале кайнозоя сохранилось, если говорить о наиболее крупных вот таких ветвях, крокодилы сохранились все-таки в основном водной формы. И вот тут возможно, что вымирание, которое коснулось прежде всего суши, оно в меньшей степени коснулось водной среды или, скажем так, околоводной среды.
2: Ну, спектр питания другой просто, да?
3: Да, совершенно верно.
2: Водного всегда есть возможность поесть рыбы.
3: Да, и таким образом как-то спастись от вот всяких разных катаклизмов, там, извержений вулканов и всего остального.
2: Если они были.
3: Да, да, совершенно верно.
2: Если они, вернее, сыграли решающую роль в этом.
3: Если они сыграли решающую роль, да. И вот как раз на начало кайнозоя очень большое количество крокодилов было вот абсолютно таких вот ведущих исключительно водный образ жизни. К примеру, вот именно в это время

0: Это единственный реликтовый вид, который живет в современном Китае. Вот тот самый китайский аллигатор, самый мелкий из современно существующих. Все остальные вымирают, а наоборот, в западном полушарии, на территории Нового Света, аллигаторы сохраняются, дают обширнейшее такое и пространство у них появляется для адаптации, формируются и кайманы, формируются и различные другие формы. И получается, что вот там их современное биологическое разнообразие. А на их исторической родине, то есть вот той самой Лавразии, которая в конечном счете стала Евразией, сохраняется лишь-навсего, ну, вероятно, чисто по какой-то такой случайности, сохраняется вот тот самый китайский аллигатор, который является ближайшим родственником миссисипского аллигатора, обитающего в Северной Америке, и которые как раз вместе с ним образуют настоящих аллигаторов. Потому что кайманы все-таки это несколько другая группа, хотя и близкая к аллигаторам.
1: Ну да, ну к одной группе они с аллигаторами относятся.
0: Да, да, да, то есть это ну, одному семейству.
1: Ну да, а вот если мы говорим о, собственно, крокодилах, ведь они же, наверное, в одной точке расходились, да, примерно вот как бы вот на эти три ветки.
0: А крокодилы, вероятно, то есть вообще крокодилы формируются в Гондване.
1: Да, Гондвана – это Южная Америка плюс Африка, плюс Австралия и Антарктида.
0: Да-да-да, это все южные континенты. Это Африка плюс Южная Америка плюс Австралия плюс Антарктида, плюс Индия плюс Мадагаскар. Угу. То есть вот это как бы то, что изначально формировало Гондвану. Затем происходит распад Гондваны, и происходит такое очень интересное явление, когда группы, которые на тот момент уже сформировались, они как бы разъезжаются каждый на свой континент. Как буквально на экспрессе из одного вокзала все поехали на разных поездах в разные направления. Затем за счет того, что в принципе крокодилы и хорошо плавают, в том числе и мы знаем, на сегодняшний момент сохранились одни из самых крупнейших современных крокодилов, гребнистый крокодил, который хорошо очень плавает в море. В принципе, крокодилы могут и перемещаться на достаточно большие морские расстояния, и вот происходит постепенное, так сказать, расселение этих групп крокодилов, ну, настоящих крокодилов, по практически всему южному полушарию.
1: Ну да, и немножко в северном.
0: Да, немножко в северном, совершенно верно. Вот, они есть и в Америке, они есть в Африке, они есть в Юго-Восточной Азии, они есть, соответственно, и в Австралии, то есть везде вот эта вот широко распространенная группа современных крокодилов, она везде присутствует. И везде они, в принципе, занимают одну и ту же экологическую нишу.
1: Нишу, да. И они, наверное, самые успешные при всем при этом.
0: Получается, да, потому что все-таки...
1: Из современных крокодилов.
0: Из современных крокодилов, да, потому что все-таки масштаб расселения и разнообразие видов, наверное, нам сигнализирует о экологической эволюционной успешности.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо, Алексей Александрович. Ну, мы с вами немножко, может быть, где-то сумбурно, но обрисовали такими широкими мазками происхождение крокодилов, в общем-то, их функцию в экосистеме, их адаптации основные, и поговорили о том, как они расселялись по планете. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Спасибо вам за внимание. Слушайте нас на Радио России. И всего вам доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

«Если мое тело умирает, пусть мое тело умирает, но не позволяйте моей стране умирать». Чингисхан. В 2007 году на экраны вышел фильм Сергея Бодрова-старшего «Монгол». Эпический блокбастер совместного производства России, Германии и Казахстана о великом правителе и полководце Тимуджине, более известном как Чингисхан. «Не презирай слабого детеныша, он может оказаться сыном тигра», говорит монгольская пословица. Мальчик Тимуджин стал повелителем мира, пройдя через голод, унижение, рабство. На него охотились, его предавали. Он превозмог все, его силы и ум казались сверхчеловеческими. Его всегда поддерживала любовь первой жены Чингисхана Барте, которую у него никто не смог отнять. Это история человека, ставшая легендой. Картина «Монгол» стала одной из самых крупномасштабных российских лент со времен «Войны и мира» Сергея Бондарчука. Бюджет картины составил 10 миллионов евро. В 2008 году фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм года на иностранном языке».

0: Всем еще раз привет.
1: Раз.
0: Как обычно перед съемкой, да, ты проверяешь? Смотри, я хочу начать, наверное, в поддержку сериала, потому что когда мы выпустили много рекламы, в комментариях часто писали, что со сценарной точки зрения это слабый фильм, поскольку он не показывает на самом деле тот путь, который прошел Темуджин, ставший Чингисханом. И мы не видим того момента, вроде как бы он был в рабстве, его детство, когда его унижали и так далее. Но, насколько я знаю, должны были снять два фильма. Первый про его детство, второй уже про то, как он завоевывал территории. Но у них не получилось, поэтому мы видим тот фильм, единственный, который есть, «Монгол». Расскажи, как ты думаешь вообще с точки зрения сюжета, как тебе этот фильм нравится?
1: Первое. Это авторский замысел. В смысле выбора объекта для этого авторского замысла штука почти идеальная. Почему? Потому что вся ранняя история Темучина и Сугея Чебарджигинова, которого больше теперь знают как Чингисхан, это миф. Это настоящий миф, про который мы знаем объективного очень мало. Мы даже не знаем, когда он родился. Три версии даты его рождения. Каждая из которых одинаково необоснована, на мой взгляд. То есть он, может быть, родился в 1155-м. 17 лет разлет в дате его рождения. Бог его знает. Основной источник информации для нас – это сокровенное сказание. И это...
0: Которое еще и было написано намного позже.
1: Нет, сокровенное сказание – это источник, который был написан в 1240-е годы, то есть где-то через 20 лет после смерти Чингисхана, буквально по горячим следам.
0: Но все равно не при его жизни.
1: Дело в том, что вопрос не в Чингисхане, а вопрос в самом источнике, потому что сокровенное сказание, оно рассказывает не только про Чингисхана, но и откуда его род происходит. А это чистая мифологема. И поэтому нет гарантии, что и дальше это не миф. Ну и потом у нас второй главный источник. Это Алтын-Топчу, это золотое сказание, это такая официальная монгольская ханская летопись, которая окончательно сложилась в 17 аж веке. Она, понятно, зародилась задолго до 17 века, но ее дописывали и переписывали. Это такой официоз, по которому условно детей в школе должны были учить. Сокровенное сказание, это сказание специально для ханских
0: для
1: детей.
0: Для избранных.
1: Да. Оно, почему и сокровенное, собственно. Но это тоже миф. Мы не знаем про раннюю историю Чингисхана почти ничего, и поэтому для автора художественного текста, любого, неважно, кинотекста, прозы, стихов, фантазия может развернуться во все стороны. Ну вот, пожалуйста, здесь она развернулась именно так. И, как историк, я не могу сказать ничего против, потому что я ничего не знаю объективно. Да, конечно, мне лично кажется, вот если бы я был Сергеем Бодровым-старшим, а не Климом Жуковым тоже старшим, я бы, наверное, следовал точно сокровенному сказанию и сделал бы точно так, как там сказано, благо оно небольшое, там всего 282 параграфа. Не главы, а именно вот параграфа. Можно было сделать так. Но опять же, кто сказал, что это именно так и было? Вот это авторская версия, она у меня не вызывает каких-то особых исторических нареканий.
0: По поводу детства Чингисхана, правда, огромный полет для фантазии у историков, писателей, потому что даже тот случай, который описывают с убийством Чингисхана, на тот момент Темуджина, своего брата от другой матери, то, что они не поделили рыбу, когда рыбачили, то, что они не поделили коня. Но больше всего мне понравилась теория, которую я прочитала в последней книге, о том, что он не мог терпеть, что после смерти его отца старший сын сможет завладеть его матерью, поскольку у кочевников было принято после смерти мужчины, чтобы все это передавалось к сыну. Все же жены, кроме родной женщины.
1: Первое. Начнем с конца. Вот эта вся история с тем, что Чингисхан не мог потерпеть того, что его матерью Ойлун в конце концов будет владеть его единокровный брат Бектер, это все полная ерунда. Почему? Потому что она не выдерживает принципы историзма. принцип историзма нам говорит, что Чингисхан был монгол от плоти и от крови. Для него это было нормально. Это нормальное обычай рода племенного общества, далеко не только монгольского, такого рода истории, чтобы женщины просто из рода не уходили, их сколько угодно. Поэтому вот этот момент его не мог раздражать никак. А вот что его могло реально раздражать Чингисхана? Я когда в школе преподавал, еще давным-давно, детям я этот мысленный эксперимент ставил. Таким же десятилетним, каким был сам Чингисхан. Вот посмотрите, вас 6 человек, у вас просто нечего есть, и вы ловите рыбу. У вас какой-то старший сильный мальчик забирает почти всю еду. Ваши действия, мне современные, которые не голодавшие никогда, десятилетние дети сказали, а мы бы его убили. Вот. Поэтому, если речь вообще про конец...
0: Дети вообще просто очень добрые существа, на самом деле.
1: Если, да, дети, они очень близки к природе, просто вот и все. А когда мы говорим про 12 век, когда еще и уголовного кодекса не было, история семьи, которая живет на грани выживания, то есть там натуральный вопрос, они вообще останутся живы или нет. И как там опять же сокровенное сказание говорит, Бектер, который был просто сильнее физически, он начинает забирать еду, и вот, пожалуйста, Тимуджин и его младший брат договорились, подкрались из лука, его застрелили. А он уговорил отпустить своего брата Бельгутия. Вот, собственно, все. И вот это конкретно мне лично кажется совершенно достоверным и сообразным эпохе. Совершенно страшной по-настоящему эпохе.
0: Смысл фильма, он говорит о том, что вот Тимуджин, он пережил кучу таких сложных ситуаций в жизни, попал в рабство, голодал, сталкивался со множеством разных проблем. Но и благодаря тому, что он пережил и смог себя перебороть, он стал сильным и смог покорить кучу племен, народов и так далее. Но если смотреть объективно и читать образ жизни кочевых племен, они же все так жили. В этом нет ничего дикого, это все сталкивались, кочевые племена. Женщин воруют, мужчин убивают, когда соседние племена на тебя нападают. Вы пытаетесь спастись бегством.
1: Это верное замечание, но тут есть момент, что это был очередной подъем степи. И в первую очередь демографический, из-за очень благоприятного климата в то время. Степь начинала наполняться скотом, которому было где пастись, а раз было много скота, появлялось много детей, делалось больше людей. Казалось бы, это хорошо, но для кочевников излишнее население – это проблема. Потому что его некуда девать, потому что, да, степь дает очень много еды вдруг, но когда у вас количество людей перешагивает из-за большого количества еды предел X, вот X плюс – это люди лишние, их девать некуда. И именно поэтому в степи начинался процесс этих качелей жутких совершенно, когда мало еды – мало людей, много еды – много людей, и раз людей делается больше, чем надо, и они что начинают делать? Конкурировать за пастбище друг с другом. Заканчивалось это всегда одним и тем же. Сначала резней род на род, племя на племя, потом кто-то оказывался сильнее всех и соединял степь, что сразу оказывалось гигантской проблемой вообще для всех окружающих, потому что степняки имеют а. идеально подготовленные для военных действий кадры, и б. огромный мобилизационный потенциал относительно своей, ну, не очень большой численности. То есть монголов в конце 12 века по максимальному исчислению было 1,5 миллиона человек, по самому максимальному исчислению.
0: Но в среднем 800 тысяч, по-моему, насколько я знаю.
1: Это минимальное исчисление. Рядом жил Китай. Если мы возьмем Северный Китай и Южный Китай, то есть Цзинь и Сунь, это 70 миллионов человек. 70 миллионов человек и 1,5 миллиона монголов. Но они вообще угрозы не представляют. Но нет, это именно что кочевники, их невозможно поймать в этой степи. Они могут оказаться в любом месте, атаковать, сделать набег, угнать рабов, скот и так далее. И степь соединялась вообще-то очень сильно не один раз. Наиболее известный для нас соединитель вот этих степных сил был Атилла, предков которого китайцы же выгнали из северокитайских степей, и они докатились до Европы к 4 веку нашей эры. Потом был тюркский каганат, потом было царство Кидании, царство тангутов. Это все были соединители степи. В этом не было ничего нового. Кто-то должен был соединить. То, что соединил именно Чингисхан будущий, то есть Тимуджин, Это, конечно, историческая случайность, которая наложилась на то, что, безусловно, сам Чингисхан будущий был человеком незаурядным. Если бы он был заурядным, мы бы сейчас про него не говорили и не смотрели бы это кино. Смотрели бы какое-то другое кино и говорили бы о ком-то другом. Конечно, он был личностью великой. И эта великая личность оказалась в нужное время, в нужном месте, вокруг нее объединились люди. Какие? Их прям так и звали люди длинной воли. То есть это лишние люди в племенах и родах, которых или просто изгоняли, потому что они представляли проблему, в силу своего буйного нрава, невозможности с ними ужиться даже внутри своего рода, или они оказывались изгоями, как сам Чингисхан, его никто не выгонял, его в плен взяли, и он убежал потом. Куда ему деваться? Он тоже человек длинной воли. И он стал из-за, опять же, если верить сокровенному сказанию, для них настоящей легендой, еще будучи маленьким совсем человеком. Потому что он остался без отца. Кто его отец? Это золотая семья, золотой род барджигинов, из которых все ханы выходили, которые соединяли степь до этого. Освященная небом семья. И вот этот молодой человек оказывается без отца, которого отравили татары, якобы, ну, может быть, в самом деле отравили. Смертельные враги монголов вообще. Они же были не совсем монголы, татары, это тюрки. Они говорили на другом языке. И к 15 годам содержал сам семью, фактически, работая, чего в фильме очень зря не показали. Это по словам сокровенного сказания, вот эти годы, когда он своими руками, свои рабские навыки реализовывал сам на себя, делая стрелы для, древки для стрел, древки для копий, топорища, основы деревянные для сёдел, просто содержа свою семью своим трудом, обменивая все это на овец, овец обменивая на лошадей, называл это самыми счастливыми годами своей жизни. И для людей длинной воли он стал легендой, что вот этот ханского рода человек попал в рабство, бежал, выжил и поднял семью, и, как это говорят монголы, длинное ухо, по-нашему сарафанное радио. Эти вот слухи по степи расползались, и каждый человек длинной воли думал, что «а может и я смогу?». И они просто к нему тянулись. И вокруг него очень быстро начинает собираться вот настоящая такая банда изгоев. Это были настоящие изгои, говоря русским языком. И вот эта банда изгоев стала, по большому счету, костяком вообще будущей непобедимой армии Чингисхана. Потому что первый его нукер, то есть дружинник, это был Борчук, которого, кстати, в кино зря не показали, который помог ему отбить коней первых, которых он сам купил и которых у него украли. Это вот этот Борчу, это был первый военачальник Чингисхана. А он кто? А это сын человека длинной воли, они жили одной юртой. Одной юртой монгол вообще не живет, их живет как минимум род, целое кочевье. И вот эта одна юрта, сын этого человека длинной воли, поверил в Чингисхана. И как там говорится, сокровенное сказание, когда они отбили коней и гнали их домой, проезжая мимо той самой юрты, он оставил Борчу дома и говорит: «Какого коня ты выберешь награду?»
0: А он сказал: «Мне ничего не надо».
1: Борчу потемнел лицом и сказал, что «я помог тебе, потому что любой человек длинной воли поможет другому. Помощь за оплату – это не помощь, а я тебе просто помог. Никогда мне больше такого не предлагай». И вот это вот этот совершенно новый менталитет новых людей, которые, самое главное, вырваны из родовой системы. И Чингисхан был вырван из родовой системы. Он был не человеком рода, и поэтому он смог подняться над родовым сознанием до уровня куда более высокого, до уровня государства, империи, где не важно, какого ты рода, важно, что ты делаешь. И в этом было его непонимание, тут он назван в кино братом, он не был ему братом, это был его побратим Анда
0: Джамуха.
1: Брат по
0: крови. А? Ну, брат по крови, они же договорились, что они будут братьями.
1: Это Анда, побратим, он не родственник ему.
0: Но они обменялись своей кровью, и после этого они становятся побратимами,
1: да,
0: правильно?
1: Да. Это была первая вот такая крепкая детская дружба. Вот та косточка, которую он дает своей будущей жене Борте в кино. На самом деле они этими косточками поменялись с Джамухой. И вот этот был человек знатный, богатый, и из-за этого инкорпорированный в родовую систему. И он не смог подняться над родовой честью. Он предлагал Чингисхану что? Заживем, как раньше жили. Нравится женщина, захвати. Нравится скот, забери. Потом тебя в 30 лет грохнут. Ну так это ж со славой, прекрасно. Вот. А что-то Чингисхан не понял его такого устремления. А просто потому, что его самого брали в плен и грабили. Он не хотел. чтобы такое происходило с людьми вообще. И Чингисхан начал умиротворение степи, в ходе которого, строго защищаясь, он дошел от Китая до Адриатического моря, убив 4 миллиона человек.
0: Ты начал говорить про отравление его отца, и мы в фильме видим, то, что они, значит, когда возвращаются с помолвки, встречают племя, выпивают, он тут же сразу умирает. Насколько я знаю, он умер через 3 дня, и своего сына он оставил в семье Барте, и по правилам кочевых степей мальчик должен был 4-5 лет прожить в семье девочки, для того, чтобы они как-то лучше сблизились, для того, чтобы его так воспитали, чтобы он лучше относился к своей женщине. И все равно было некое влияние матриархата.
1: Это называется матрилокальный брак в современной науке, потому что матриархат – это страшно устаревший термин, который не отражает реальность. Никакого матриархата никогда не было. А вот матрилокальный брак – это в самом деле происходящее еще из глубокой неолитической древности обыкновение.
0: Это потому что для тебя женщина не человек, поэтому так.
1: Это с одной стороны так.
0: Каждый раз ты мне говоришь это на передаче.
1: С другой стороны, это такой степной гуманизм, это способ обезопасить самого важного друга человека в жизни человека в обществе. Ну-ка, давайте, похлопайте, за что у нас. А то вы так замерли скромно, не сдерживайте себя.
0: Может, меня женщина тут поддержит, потому что женщина все-таки не друг человека.
1: Первая жена – это очень важно, потому что только от первой жены дети считаются законными наследниками. Поэтому вот эта история, когда в нормальном обыкновении, опять же, бывало сильно по-разному, но сына оставляют в семье жены там на 4, 5, 6 лет, чтобы дети просто выросли вместе. Вот так как они растут вместе, у них уже полная притирка психики, они не будут ссориться или будут ссориться гораздо меньше. Это будет крепкая семья. Это было очень важно. И тоже, кстати, очень зря это в кино не отражено, потому что ведь Дай Сычен, хан, или Найон, наверное, правильнее сказать, племени унгиратов, откуда Тимучин сосватал, в конце концов, свою невесту Бурте, он же его держал при себе, и он бы его защитил. Но Нукер, старый Нукер Мунлик, самого Исугей Баатура, он не был уверен, что, узнав о смерти Исугея, что-нибудь плохое с будущим перспективным зятем не сделает сам Дай Сычен, потому что время было очень неспокойное. И он его обманом выманил, говоря, что просто вот мама соскучилась, матушка Ойлун хочет сына видеть. Нельзя ли повидаться? Ну, на пару неделек. И его увезли, и он вернулся через 10 лет.
0: Я бы не смогла 10 лет ждать.
1: А тут, как сказано в сокровенном сказании, ханское слово «камня тверже», если сказал ты «да», это значит клятва. То есть просто «да» для кочевника, не нужно специальных ритуалов проводить, там себе вены резать, зуб давать, терняшку рвать. Просто «да» — это достаточно. Потому что после того, как его дождалась Борте, что сделал Тимуджин, когда на его маленькое еще кочевье напали меркиты, когда угнали, собственно говоря, у него часть лошадей и отняли у него невесту Борте, ну, уже тогда жену Борте. Борте сказала: уходи, у вас нет запасных лошадей для меня. Вы со мной не уйдете, а меня не убивать не станут. Вас убьют точно. Он сказал: я вернусь.
0: И все-таки этого... она сказала или он сам сбежал?
1: Это мы не знаем. По факту он ее бросил. Это было нормально для кочевников совершенно, опять же.
0: Да, конечно.
1: Но он сказал: я вернусь. Опять же,
0: так это там... то же самое, как Ойлун. Значит, мне очень жалко было жениха, точнее уже мужа на тот момент, насколько я знаю.
1: Нет, ничего не мужа, жениха, они жениться не успели.
0: Ну хорошо, даже жених. Да. Насколько я знаю, 4-5 лет он отрабатывал у семьи жены.
1: А это неизвестно, отрабатывал ли.
0: Вот все, что ты рассказываешь, ты знаешь, а все, что я прочитала, значит, это неизвестно.
1: А видишь ли, там непонятно. Почему? Потому что унгираты с киятами, откуда происходил Тимучин, были связаны чем-то вроде брачного договора. То есть тияты традиционно брали жен из унгератов. И когда в род Ойлун поехал Исугей Баатур, чтобы из рода жены взять невесту своему маленькому сыну, проезжали они через дружественное кочевье Дэйсичена, и он сказал: «Эй, дорогой, куда едешь? Вы же всегда у нас жен брали, эй, попробуй». И так и получилось. А вот у меркитов был ли такой брачный договор с родом Ойлун, мы не знаем. И очень может быть, что это был обычный обмен калымом и подарком. То есть это же, я говорю, не обязательно происходило вот это вот пятилетнее пребывание сына в роде невесты. Совершенно не обязательно. И вот он, молодой воин, просто, видимо, калым заплатил, вез куда-то невесту, но не успел заключить с ней брак, и у нее просто украли.
0: Потрясающе. У меня, знаешь, я когда читала, ставила себя на месте Барте.
1: Да.
0: 10 лет жду я этого обещанного человека. Он куда-то пропал, ты не знаешь куда. Потом он вдруг возвращается. Проходит некоторое время. Он приводит, значит, заводит себе еще 3 жен. 5-6 тысяч наложниц. Потрясающая ситуация. Я бы его точно отравила, мне кажется, на этом месте.
1: Потому что ты современная московская женщина.
0: Так, мне поэтому интересно читать культуру других народов, потому что это абсолютно какая-то странная история для меня.
1: Для монгольской женщины, тем более знатной, кто такая Борте?
0: Это ханша. Это, знаешь, это то же самое. Если тебе в детстве говорить, что правильно ходить на двух руках, ногами вверх, ты в это поверишь, да? И будешь так же...
1: Ну так они же в это и верили, все правильно. Это просто было такое обыкновение. В наличии наложниц, даже не наложниц, а младших жен у хана, даже просто у воина, не было не то, что чего-то ненормального. Это было нормально ровно по одной простой причине, что если у него не будет много детей, род может угаснуть. А это недопустимо. Детей должно быть много. А для того, чтобы было много детей, нужно много жен. И сама-то Борте, она отлично понимала свою значимость. Потому что, вдумайся, эта девочка 10 лет после смерти потрясателя вселенной правила империей, самой большой в истории человечества. Ведь она же была Хатун, то есть старшая жена. И все ее сыновья, и Джучи, и Талуй, и Угидей, они ее слушались. Это был главный авторитет. И вот когда Дэйсичен договаривался с юным Чингисханом, ну, Тимуджином, понятно еще, о замужестве, Тимуджин что ему говорил? Что я не могу заплатить калым, ты же хан. А ханский калым это что такое? У меня 9 лошадей. Ханский калым это вот... Дэйсичен встал бы на холм и говорит: эй, вот видишь ту долину по левую руку от меня, заполни ее вороными лошадьми целиком. И вот это нормальный ханский калым. У него, он говорит, у меня нет столько лошадей, я не могу заплатить калым. А Дэйсичен, помни, что он поклялся его отцу. Он говорит: я поклялся твоему отцу, поэтому когда разбогатеешь, как-то заплатишь. Поэтому сейчас отложенный калым будет, жена в ипотеку.
0: Кредиты выплачу.
1: Вот.
0: Ну хорошая у них сделка, согласись, получилось.
1: Но он представить себе не мог, что калым за этой девочкой будет земля от Китая до Руси. С населением...
0: Удачное было вложение.
1: С населением в половину населения земного шара тогда. Это лучшее вложение в историю человечества.
0: Меня еще очень интересует то, как изображен Тимуджин в кино, потому что, насколько я знаю, на самом деле он был зеленоглазый и рыжебородый, правильно? Но ни одного его изображения при жизни не было сделано. Как ты думаешь, с чем это связано?
1: И не могло быть сделано, почему потому что в это время не было традиции портретной живописи вообще. Поэтому, ну, кто бы с ним фотосессию провел, вот физически, непонятно. Но рыжие и зеленоглазые, сказать, там сероглазые монголы, они просто до сих пор есть.
0: Это нормально. Когда тайфонов не было, такой истории?
1: Ну, их новенькие.
0: Новенькие?
1: Да. То, что он зеленоглазый, нам сказано в сокровенном сказании, и то очень, прямо скажем, странно. Он имел глаз, как у степного кота. Он может быть желтый, может быть зеленый, может быть серый. Непонятно, был ли он зеленоглазый, это мы не знаем. Но ему постоянно, по сокровенному сказанию, каждый новый его побратим говорит, что почему я тебе помог? Потому что у тебя глаз как огонь, и солнце, и лицо как заря. Вот это была главная его суперспособность. То есть просто классный парень. Такому грех не помочь. Да, но на самом деле, конечно, что мне немножко понятно, что это упрощение, связанное с чистым хронометражом, мне не очень понравился набор его побратимов. Потому что мы видим Алтына и Тахара, которых он угнал у Джамухи в начале. И все, больше никого. А там же была целая череда людей, которые из самых разных монгольских племен, вплоть до аж таежных монголов, которые в лесу жили, урякханов, это прям были лесные монголы, знатные своим кузнечным делом, потому что они не были кочевые, они жили в лесу и могли ковать железо. Вот отец привел своего сына и говорит: это мой сын Джалме, возьми его к себе в нукер. Он говорит: ну я, конечно, возьму, так он маленький, приходите через годика через два. И вот он пришел через два года. Джалме, человек, который спас Чингисхану жизнь в итоге, когда его ранили в шею стрелой, и он ему губами затыкал артерию всю ночь, пока кровь не запеклась, пока Чингисхан лежал без сознания. А его младший брат Субедей, это вообще было, опять же, лучшее HR-решение всего человечества за наблюдаемый период. Потому что его младший брат Джалме Субедей, это человек, который выиграл 20 военных кампаний, 65 генеральных сражений. Это больше, чем любой военачальник за всю историю человечества. То есть ни Суворов, ни Наполеон, никто не был настолько успешным стратегом, тактиком и так далее. И он завоевал территории, вдумайся, от Цинь, и уже будучи стариком, он доехал, ну как стариком, очень пожилым человеком, он вместе с Джебе, но Йоном, еще одним великим полководцем Чингисхана, он прошел через Хорезм, Иран, Кавказ, Поволжские степи и разбил русские княжества на реке Калке, потом завернул в булгарские степи, где его истрепанные тумены были в конце концов разбиты, и с остатками тумена в полном порядке отступил назад. Потом он пришел снова на Русь, провел блестящую кампанию восточную в поход этого к Великому морю, разгромил потом поляков, чехов, немцев и дошел до Адриатики. И вернувшись домой в 1243 году, он 5 лет последних прожил в мире и в 1248 году только умер. А сам он 1175 года рождения. То есть вот как Чингисхан умудрялся таких людей заманивать к себе? Они же сами к нему шли. Он не ходил там и говорил там: $100 в день, работаем.
0: Они же, насколько я понимаю, они еще сами ему проценты, дань выплачивали.
1: Так десятина ханская. Обязательно. Тут, кстати, в кино хорошо показано, молодцы, когда в самом начале они разбили меркитов, этих потрясающих пеших монголов с деревянными вилами. В масках скоморохов. Вот когда они их разгромили, половину отдали Джамухе, а от того, что осталось, сам Тимучин оставил себе только десятую часть, остальное отдал в народ. Чем вызвал неимоверное удовольствие у электората. Это да, ханская десятина, это важно.
0: Мне кажется, самая спорная сцена в фильме, это когда Барте его спасает с плена, где он практически 10 лет сидит. Есть два мнения историков. Некоторые доказывают, что он все-таки пробыл в плену 10 лет. Кто-то говорит, что он в плену не был, а кто-то пишет о том, что он все-таки был в плену, но года два, а потом уже служил китайскому хану. Кучу разных есть версий, какой ты больше склоняешься?
1: Я склоняюсь к тому, что мы не знаем, потому что просто из китайских источников, что важно, Чингисхан на какое-то время пропадает. Ну понятно, Тимуджин, извините, я его уж так по титулам увеличаю по привычке. Он просто пропадает на какое-то время, есть лакуна. А сокровенное сказание, оно не датировано вообще. То есть там сказано, перечень событий, там нет даты Рождества Христова. А там 18 марта 1201 года, вот такого там нет. А китайцы, которые имеют абсолютную хронологию, они про него просто ничего не писали. Где он был в это время, да бог его знает. Он там какого-нибудь очередного Субедея и чарил себе 25-го ребенка делал, и какое-то очередное плен покорял. Ну бог, может быть так. А вот то, что он был у тангутов, в царстве Западная Ся, которое называется по-русски просто Сися, Вся это название государства гуннов, естественно, хунну. Потом тангуты, которые считали себя потомками хунну, они вот назвали свое государство к западу от ся, то есть западнее, чем исходное государство гуннов. Вот там это китаизированное государство возникло, и может быть, он там был в плену, может быть, нет, просто мы вообще ничего об этом не знаем. Это область очень вот таких вот запутанных интерпретаций, под которыми просто нет оснований источников. Я как историк, когда мне говорят, а был ли Чингисхан в плену, я со всей академической ответственностью говорю, мы не знаем.
0: Я там был, я там все видел.
1: Мы не знаем, говорю я. Вот. Потому что то, что он служил императору Цин, Алтанхану, это факт. Потому что он вместе со своим еще одним выпущенным, совершенно зря, из фильма, дальним родственником, побратимом его отца, ханом Тараилом, ханом Тираитов, христианином, вот они вместе решили, наконец, накрячить татарам, которые убили деда Чингисхана. И они снеслись с цинцами, сказали, что давайте вы с одной стороны их, а мы с другой. А для китайцев это было самое главное, чтобы в степи не прекращалась резня. И они помогали.
0: И они постоянно друг друга натравливали.
1: И они помогали слабейшему всегда. То есть вот сейчас конкретно блок кераитов, киятов и парней Джамухи, он был явно слабее, чем татары.
0: А на следующий год стал сильнее, и он им помогает.
1: Да, так потом в итоге цинцы стали помогать врагам Чингисхана. Он очень обиделся за это, кстати. Он вообще не понял такого маневра. И обещал цин завоевать, и обещание сдержал, потому что там же сказано, что ханское слово тверже камня.
0: Смотри, я думаю, то, что наши зрители сегодня собрались по большей части, чтобы задать личные вопросы, я предлагаю перейти к обсуждению вопросов зала, к ответам на вопросы.
1: Давайте.
0: Зачем богатый китаец купил какого-то монгола, чтобы посадить в клетку? Даже денег за просмотр не берут с прихожан.
1: Хороший вопрос, Андрей, 13 ряд. Он причем за него-то вообще от души заплатил, там такая вязанка монет была тангутских. Ух, прям. А я даже не знаю. На ваш вопрос я отвечаю честно, не знаю. Это авторский замысел, потому что нужно было Чингисхану оказаться в тангутском плену, чтобы Барте его спасла, а сам он не может.
0: Имя «Живая женщина», 22 ряд, 3 место. Благодарю, сюжет держит, цепляет как художественный фильм, так как он далек от истинной правды. Марко Поло описывает Чингисхана голубоглазым и светловолосым с европейскими чертами лица. Вот это я говорила, рыжеволосый, зеленоглазый. Видишь, у всех разные трактовки.
1: Марко Поло Чингисхана не видел. Не мог он его видеть вообще, если он там был. Вот это серьезнейшие вопросы. В самом деле ли Марко Поло где-то путешествовал? Не пересказывал ли он с чужих слов? Какой был Чингисхан, мы знаем, я уже упоминал, только из сокровенного сказания, и то это сокровенное сказание фоторобота нам не дает. Мы не знаем, были ли у него европейские черты лица. Был ли он в самом деле рыжеволосый, был ли он в самом деле голубоглазый, в смысле зеленоглазый. Ну а то, что в Иване Грозном текла какая-то там доля крови не просто монголов, а самого Чингисхана, потому что Беклербек Мамай не был по прямой линии Чингисханом, чингизидом, но у него были чингизидские крови, это точно. В этом нет ничего странного. Сейчас считается, учитывая 500 жен Чингисхана и там какие-то тысячи детей, сейчас примерно 2% населения Земли имеют часть генов Чингисхана. Иван Грозный тоже.
0: А у тебя есть они? Не проверял?
1: Наполовину минимум, ты что?
0: Но мне кажется, судя по моим скулам, тоже...
1: И ты наполовину.
0: Что-то затесалось. 18 ряд, 13 место, Дмитрий. Не может быть, что заманивающий отряд добровольно пошел на смерть. Существовал ли у монголов какой-то обряд или особая честь попасть в местную Вальгалу таким путем? Или это художественный прием?
1: Это совсем художественный прием, который, к сожалению, с реальной кочевой тактикой никак не бьется, потому что притворное отступление, бегство было известно конным кочевникам как минимум со времен похода Дария в VI веке до нашей эры. Потому что Скифы точно так же заманивали Дария. То есть туда что, шла огромная масса легкоконных лучников, которые осыпали противника стрелами, а потом убегали. Противник, однозначно думая, что все, дело решено, бросался в погоню, его заманивали глубоко в степь, где окружали и уничтожали. Поэтому тут бы имело что-то похожее. Ну а человек с луком на хорошей лошади, который умеет управлять, да еще и не один, а в составе тренированного, съезженного подразделения, какой-то смертник. Вы о чем? Да, риск огромный, но это не смертник отнюдь. Ну просто потому, что он близко к плохим людям не подъезжает. А подъезжает наоборот к ним далеко, так что плохие люди попали в окружение хороших людей. Специальных ритуалов мы об этом не знаем, просто потому что монгольская армия, которая прогремела на весь мир, уже армия, созданная Чингисханом, это армия, поделенная на отделения, взвода, роты, полки и дивизии, где была субординация, наказание за нарушение он, и причем в виде круговой поруки, жесточайшей дисциплины, там был вопрос только приказа. Вот есть такая стратагема, вам приказано идти вперед. Все идут вперед, потому что если кто-то не пойдет вперед, казнят десяток ослушника. Поэтому, товарищи, будьте уверены, всех слабых подгоняли штыком в жопу.
0: Прям туда?
1: Ну, как пойдет.
0: А, вопрос от Михаила, 18 ряд, 11 место. В школе, рассказывая про Куликовскую битву, нам говорили, что поединок Челубея и Пересвета был данью древней традиции. Однако подобную историю я слышал только в Троянской войне и больше нигде. Скажите, пожалуйста, была ли распространена такая традиция и как часто такие поединки упоминаются в источниках?
1: Все разы, когда такие поединки упоминаются в русских источниках, это прямые цитаты из античной истории. Потому что наши летописи писались людьми глубоко образованными, которые считали необходимым сослаться на ту или на тот или иной древний античный источник. Для того, чтобы придать веса своим словам. Потому что для средневекового человека история не линейна, а кругообразна. И поэтому все, что было в античности, для них это абсолютная реальность, так как они ее понимают. Поэтому тут у нас нету поединков, но мы их придумаем. Точнее, не придумаем, а просто возьмем цитату, например, из того же Троянского цикла. Или из сказания об Александре Македонском. Это было абсолютно нормально, но... То, что мы знаем о Челубее и Пересвете, то, что нам рассказывали в школьной программе, это куски из сказания о Мамаевом побоище. Это литературное произведение, роман, который был создан, начал создаваться, это важно, минимум через 100 лет после окончания самой Куликовской истории и дописывался вплоть до Петра I. Надеюсь, я ответил на вопрос.
0: Вопрос от Кристины со сцены. Можно задать?
1: Конечно.
0: Спасибо. Все-таки мне интересно, как относились к женщине в этих кочевых племенах, особенно у монголов. Вроде, с одной стороны, вы относитесь к ней как к вещи, ее могут своровать спокойно, заставить женить на себя, она даже пикнуть не может. Или все-таки она имела какие-то свои права?
1: Как в нормальном родоплеменном обществе, потому что начало истории Чингисхана – это разложение родоплеменного общества в степи, которое еще не дошло до какого-то такого предела, что монголы бы догадались, типа, о, а мы же больше не в родоплеменном обществе живем, переходим к феодализму. Поэтому женщина внутри своего рода могла иметь не просто важную, а первостепенную роль, какую играла, например, Борте или мать Чингисхана Ойлун. Это же была просто начальница целого клана, потому что мужики взрослые кончились. Но вот для людей другого рода это вещь, которая красивая, полезная и может быть украдена. Точнее, должна быть украдена, это справедливо. Потому что, когда красивая женщина не твоя, это ужасная несправедливость.
2: А вот у нас вопрос из зала. Как
1: да.
2: Прим Александрович, а как доспех? Понравился вам он, да?
1: Например. Вот вы парней, которые нас на входе встречали в начале мероприятия, видели?
2: Они очень приятные, да.
1: Вот. Вот это так, как выглядели монголы в 13-м, ну, вплоть до начала 14 века.
2: Там такой, например,
1: в красном куяке был вот мужчина в клепанном таком доспехе. Это как раз...
2: Вопрос был доспехи в кино.
1: А вот доспехи в кино, они, как мы могли заметить, на эти не очень похожи.
2: Немножко
1: правда?
2: Не так.
1: Поэтому они отношения к реальности вообще никакого не имеют. Это задача художника по костюму как-то выделить те или иные противоборствующие стороны.
2: То есть не согласен, да?
1: А их просто их нету аналогов даже приблизительно. То есть ни одного аналога из вооружения, доспехов, которые имели место в конце 12-го, начале 13 века, в кино нет. Вооружены они все китайскими саблями и мечами, ну так, боксерского восстания времен, то есть 19 века. Конца 19 века причем. А то, что на них надето, оно ну никак вообще с источниками не бьется.
2: Ну, то есть вот это кожаное...
1: Ничего вообще из того, что там показано, просто не существовало. На нашей планете уж точно.
2: Спасибо.
3: А что вы можете рассказать про алкоголь у монголов? Что они пили?
1: Они пили...
0: Я знаю, что они пили очень много, и у Чингисхана, по-моему, несколько сыновей умерли от пьянства, да?
1: Ну, это вообще довольно распространенный обычай, и у кочевников такие обильные возлияния, они пили кумыс. Перебродившее конское молоко.
0: Но мне кажется, кумыс это был самый лайтовый алкоголь, который у них.
1: А ракчи еще пили, это водка, которую гнали из кумыса. Дрянь такая, господи.
0: А ты пробовал?
1: Я один раз ее пробовал с моими знакомыми монголами. Я думал, что я не от похмелья умру, а прямо сейчас.
0: В чем был положительный момент у империи Чингисхана и последующих ее образований для прогресса и развития людей? Я думаю, это такой очень общий вопрос.
1: Это вопрос нормальный, потому что, как у любой... империи того периода, когда империи свою положительную роль еще не исчерпали, это грандиозная идея, что соседа нельзя убивать просто потому, что он тебе не нравится. Вот у вас...
0: А почему нельзя?
1: Ну, потому что есть Яса, закон справедливости. Чингисхан сам настрадался. И так, как я уже говорил, он сумел подняться над родовыми понятиями, в отличие от своего побратима Джамухи, который остался этим кочевым рыцарем-бандитом. Он хотел, чтобы так, как с ним, ни с кем не было. И поэтому за угон скота – смертная казнь, за кражу женщины – смертная казнь и так далее. То есть, но при этом, как еще при его внуках описывали европейские путешественники, которые ездили в Каракорум к великому хану на поклон, одинокая женщина без сопровождения могла бы доехать от Киева до Каракорума, вся увешанная золотом, никто бы ее пальцем не тронул, потому что нельзя. Чингисхан принес великий порядок и великое умиротворение вот в самый бешеный и опасный регион Евразии, это степной пояс.
0: Понятно, что у него были некоторые законы, которые он проводил в жизни, очень гуманные, но ты знаешь, палка о двух концах. Вроде с одной стороны он пытался помочь своему народу, но с другой стороны не подчиненным племенам. Он конкретно там задавал жару, убивал детей, стариков, женщин, их насиловали, разоряли. Можно ли настолько хорошо описывать его и называть его великим по его такому...
1: Мы подходим к личности Чингисхана, человека родом из 12 века, с понятиями людей 21 века, родом из 20 века. Это невозможно, это нарушает принцип историзма. А скажите, а монголов кто-то жалел до того? Вот у Чингисхана хотя бы один намек внутри себя мог быть, что врагов можно жалеть? Нет, конечно. Более того, он к ним относился очень гуманно, гораздо гуманнее, чем раньше. То есть у Чингисхана-то можно было выжить. И не только выжить, а подняться на невероятные высоты, как многие поднялись. И китайцы, и тунгусы, и будущие венки, и персы, и арабы. То есть в его державе нашлось в итоге место всем. Другое дело, что держава эта не была задумана, а создавалась каузально. То есть вот сначала покорили одних, а потом что-то поссорились с другими, покорили... Этих потом харизмийцы убили послов, что монголами вообще не понималось за что-то приличное. И род харизмшаков был уничтожен в итоге. Потому что убийство послов по Ясе не прощают вообще. Потому что это степное гостеприимство, это залог вообще выживания всей степи. Но так как они всех судили своим аршином, что было, наверное, неправильно, но уж они исламскую культуру не могли изучить, тем более православную, которая тоже расправилась с монгольскими послами перед битвой на Калке. Они пытались всех судить по Ясе, ну а там не знали Ясы, и вот начиналось это столкновение культур, которое приводило к искрометным встречам.
0: А вопрос от Ильи Захарова, 16 ряд, 11 место. Сцена, где лошадь довезла раненого Темуджина до дома, это совсем глупость, или лошадь могла как собака дойти до дома? Типа в современности камень на педаль газа положил бы по такой логике.
1: Это на самом деле лошадь такое сделать может, если хорошо.
0: А у меня, знаешь, еще в продолжение тоже задам дополнительный вопрос. Меня тоже поражало, как они вообще ориентировались в пространстве и могли ускакать там, не знаю, на 1000 километров от дома и потом найти обратно дорогу. И когда они там скакали к каким-то друзьям своим, как они понимали, в какую сторону двигаться?
1: Первое. Лошадь такое сделать может. Как-то раз меня на турнире, на нашем, на реконструкторском, натурально вырубили, то есть у меня свет погас. А мой очень хороший конь, прямо замечательный эталон, мир его праху, он почувствовал, что со всадником и с обожаемым что-то не в порядке, и он сманеврировал так, что он не дал мне упасть, отвез на конец турнирного барьера, развернулся и ждал, пока я в себя не приду. И не давал мне упасть при этом. Поэтому раненого человека, лошадь степная, особенно степная, домой отвезти сможет. Без вопросов. А как они ориентировались, так это мы, городские жители, мы там не ориентируемся. Для них это был родной дом. Вот тебе скажут, ты на Октябрьское поле доедешь? Ты такая, господи, конечно, доеду. Ты
0: я
1: сразу
0: даже обрисуешь. По Москве сколько езжу за рулем, я по навигатору только ориентируюсь. До дома я знаю дорогу.
1: Так и они до дома.
0: Они но я только ездили. С третьего транспортного кольца знаю, как
1: ну
0: себе
1: вот.
0: На дорогу
1: съесть. А, если человек живет в степи, так для него это совершенно очевидно, куда ехать. Потому что, например, жители Нусантары, ну то есть Индонезии, древний средневековый, мы вот знаем запад, восток, юг, север. Они же этого не знали, у них было два направления. На сушу и в море. Но они живут на островах, куда еще? Вот суша, на сушу, вот море, в море. Однако они умудрялись доплывать до Мадагаскара и обратно.
0: Клим, хорошо.
1: Это несколько больше, чем степь, кстати.
0: Клим, подожди, степь, вокруг трава, там трава, там трава.
1: Холмы, звезды, луна, солнце. Солнце встало там, село там, ты едешь между ними. По-моему, очень точное направление.
0: Я бы по солнцу точно до дома не добралась.
4: А можно задать вопрос?
1: Конечно.
4: Добрый вечер, я здесь.
1: А, да.
4: Спасибо, во-первых, вам большое, Ким Александрович, и мой вопрос.
1: А как же Кристина, спасибо.
4: Кристине просто огромное спасибо и всей команде, естественно. Давайте поплатим. Мой вопрос таков. Мы, естественно, не отрицаем, что Чингисхан был невероятным полководцем, законотворцем. Но что касательно Чингисхана как дипломата? Например, при его намерениях завоевать Мавераннахр, он посылал чуть ли не дважды купцов в качестве шпионов. И, естественно, этих купцов уничтожали. Как вы считаете, это пример недальновидности или все-таки какой-то хитрый план?
1: А мы же не знаем, у нас нет документов, потому что, может быть, это было... Сознательная провокация. Он знал, что гулямы Хорезмшахов, половцы, с его купцами, которые явно шпионы, расправятся. Ну, а значит, будет казус белли, можно будет пойти их и наказать. Это мы так думаем, что вот такое коварство. А может быть и по-другому совершенно. Может быть, он искренне считал, что можно договориться, потому что для Чингисхана главное было чисто в коммерческом смысле. Не завоевать всех, а чтобы заработал Великий Шелковый Путь, который Хорезмшахи ему просто перекрыли. И он, может быть, искренне пытался договориться, но вот получилось, как получилось. Как дипломат, мы опять же, главный навык Чингисхана, судя по его действиям, это был не великий воин, не великий дипломат, хотя, конечно, очень достойный. Это был великий HR, товарищ завкадрами, который знал, на какое место поставить нужного человека и находил такого человека.
5: Мне фильм в целом понравился. Что я хочу сказать? Мне главным образом понравилось то, что здесь показаны не актеры, которых переодели в другую одежду и заставили жить там в 12 веке, а вот абсолютно другие какие-то отношения социальные чисто. И в связи с этим вопрос, насколько вот этот момент отражен в фильме, ну, близко к тексту. Ну и второй вопрос, были ли все-таки у Чингисхана родные дети?
1: Конечно.
5: Ну, при просто из фильма это непонятно.
0: Женщин, вы думаете, не было их?
1: Это, опять же, из сокровенного сказания даже не ясно, потому что личность происхождения его первого сына Джучи – это вопрос. Потому что Джучи переводится с монгольского на русский как «гость». И то, что Джучи реально до смерти попрекали и стебали за глаза то, что он на самом деле не вполне Чингисханович, это тоже факт.
0: А Меркитович?
1: Очень может быть, что он Меркитович, да. Но это вообще не факт, потому что, может быть, ее уже беременную угнали. Запросто. Первое, второе. И это самое главное, которое перекрывает все остальные там да, за, нет и так далее. Чингисхан признал его своим сыном. Для рода племенного общества это то же самое, как если бы он его прям породил. То есть разницы вообще нет никакой. Если он его официально признал, провозгласил своим первенцем, еще от старшей жены, все, на этом разговоры заканчиваются. Ну а кто такой Джучи? Джучи — это человек, на территории державы которого мы прямо сейчас с вами встречаемся, потому что Москва входила в улус Джучи. От Казахстана до Киева и так далее.
0: Знаешь, мне кажется, касаемо имен у монголов, это очень интересная история, потому что Тимуджина назвали в честь убитого татара, хана татарского, правильно?
1: Да.
0: В тот день, как раз, когда родился сам Тимуджин.
1: Да.
0: Он вырвал ему сердце, насколько рассказывает предание.
1: Исуге его отец.
0: Да, Исуге вырвал сердце у татарского хана, принес, значит, подарил своему новорожденному ребенку и назвал его в честь убитого татарского хана. И у него татарское имя.
1: Да. Оно имеет корень тем, железо.
0: Тебе не кажется немножко странным то, что все-таки татары их враги, а он называет своего сына
1: назвать
0: в честь врага.
1: Назвать сына именем самого доблестного врага, это значит передать ему его доблесть. Во-первых. Во-вторых, когда татары в степи встретят монгольского мальчика, названного татарским именем, они сразу узнают, что это сын мужика, который убил их хана, и убьют немедленно этого мальчика, тут же, чисто из мести. Поэтому не расслабляйся. Такой подарок от папы.
0: Потрясающе просто.
6: Вопрос из зала.
1: Да.
6: Добрый вечер. А вот в фильме показан момент с буддийским монахом и храмом. Насколько ли реально была эта история? Еще, получается, в связи вообще ли сидел Чингисхан в плену в Тангутском царстве?
1: Ну, как я уже сказал, непонятно, попал ли он в эту самую сисю. В плен это фантазия.
0: Исходя из этого, это все равно можно сказать, что это...

0: это было не так.
1: Ну, слушай, ну стоит добавить, что он не только же сооружение сохранял, он и очень хорошо относился ко всем религиям, лишь бы за него молились.
0: Он не хорошо, а параллельно относился к любой религии, потому что он шаманист и тенгрианец. То есть человек все-таки еще из глубоко-глубоко родоплеменных отношений в этом плане. И он, к счастью для себя, их не перешагнул в рамки организованной религии. Потому что для шаманиста, любого шаманиста, я даже с некоторыми шаманами лично знаком, ты говоришь, а я вот, например, христианин, вот у меня там Иисус Христос, единый Бог, он говорит, конечно, единый Бог, нормально. Иисус Христос тоже очень хорошо, знаешь, сколько у меня этих Иисусов Христосов? У меня, ну, смотри, там Петр Петрович, Иван Иванович, Иван Денисович, у тебя Иисус Христос, ну нормально. Они просто вообще не понимают, в чем этот богослужебный спор, о чем речь. И поэтому для тангрианина Чингисхана, ну, небо одно, значит, Бог один, как бы нормально, а как ты ему служишь, вообще все равно. То, что у тебя какой-то Иисус Христос, я не знаю, там, Магомед, Будда, ему это было вообще параллельно, если они не мешали ему работать.
1: Ну, согласись, все равно для 13 века это выглядит довольно гуманно, когда было столько религиозных войн, и каждая религиозная ветвь пыталась доказать то, что ныне единственное право и истина заключается только в их боге.
0: Я же говорю, это столкновение организованных религий. Чингисхану очень повезло, что он не бесил вообще никаких представителей именно по религиозному признаку. Потому что он всем разрешал верить во что ты хочешь, вообще ему было все равно.
1: А я правильно понимаю то, что он первый за историю вообще, можно сказать, человечества отменил налог для всех служителей религиозных и...
0: Это не совсем так. Если ты хочешь там кому-то молиться, то молись вообще всем все равно. Монголы на это не обращали внимания.
1: Но он же освобождал от налога.
0: Если у тебя есть организованный культ, и вы публично молитесь за здоровье хана, вот тогда с вас в обмен на это снимается налог. Вот если вы не молитесь за здоровье хана, налог вы будете платить, как все. То есть вы платите налог молитвой.
2: У меня к вам вопрос такой дискомфортный. Расскажите, пожалуйста, как существовали обстоятельства, как были обстоятельства с явлением прибавочного продукта у монголов уже в период империи? Как были дела с классовым расслоением и как вообще формационная теория работает с явлением Монгольской империи?
3: Идеально работает, потому что прибавочный продукт в первую очередь вырабатывался, если мы говорим про само монгольское общество, а не про всю империю. Вся империя, понятно, там основная масса населения была просто оседлая, это была феодальная обязанность населения оседлая, которая занималась сельским хозяйством. Монголы скотоводы, у них это несколько сложнее, хотя, конечно, у них сельское хозяйство ограничено тоже есть, безусловно. Но главное у них скот, то есть бараны, кони, ну как-то там коровы разные, валы и прочее. Позже верблюды появились. Поэтому как вырабатывается прибавочный продукт? Пастухами, которые пасут скот, дают скоту плодиться и не дают волкам сожрать все лишнее, если это, конечно, хорошие пастухи. И плохие волки. Поэтому все нормально. Вот у тебя есть труд пастуха, который вырабатывает этот самый прибавочный продукт. Пастбище находится в родовой собственности, если мы говорим о ранней части этой истории. Как только мы перешли уже именно в империю Чингисхана, точно так же эти пастбища выдавались, ну, если мы сейчас скажем по-французски, в лен тем или иным степным наемным богатурам, которые эксплуатировали данные пастбища при помощи подобного населения. Вот и все. Поэтому это был кочевой тип феодального общества здесь. Конкретно вот тут-то формационный подход работает на 102%. Вот с китайцами, яванцами, индонезийцами шире, вот там все не так однозначно. Там специально еще Маркс говорил о восточном способе производства. Там тоже на самом деле Маркс не сильно разбирался в силу того, что писал очень давно. Именно в подробностях организации китайского общества. Там тоже была своя форма феодализма, вполне нормальная. Но да, она была очень не похожа на то, что было в Европе. А тут замени пашу на пастбище, и ты получишь ровно тех же феодалов. Только у них вот замка нет, а юрты вместо этого. И народу в подчинении побольше. Вот и все.
4: Спасибо. Вот в самом начале фильма показано, как некий человек по имени Таргутай после смерти Ясугея пленит малолетнего

0: Тимуджина. Там не совсем понятно, кто этот человек. И вот если этот человек был из самого племени, то насколько это было легитимно, такой поступок с точки зрения монгольских обычаев. А если он был из другого племени, то где тогда, ну почему никто не защитил Чингисхана?
1: Он был из племени тайджунов или тайчунов. Сам Чингисхан происходил из племени киятов, рода Борджигин. Они были родственники, дальние, правда, то есть это не прямые родственники. По-моему, Таргитай приходился Чингисхану двоюродным, что ли, дядей. Это вообще вопрос крайне запутанный, потому что генеалогия во многом легендарная. Но, тем не менее, скорее всего, родственники. И, что важно, тоже из золотой семьи, которая имела право на ханский престол. И вот, Ясугней погиб, умер, он был отравлен, можно сказать, погиб, да? А значит, по представлению вот этого дикого степного рода племенного общества, он очень сильно упухнулся. То есть, а значит, он его правильно татары отравили. Ну а что ты пьешь все, что тебе протягивают? Ну это же мерзость. Зачем? Сам дурак, значит, ты лишен, сам лишил себя благосклонности синего неба, а значит, хороводиться с его родственниками себе дороже, потому что на них лежит неудача. Надо от них валить и забрать все хорошее от дороги. Ведь Таргитай-то он только в кино взял его в плен. По-настоящему он не брал его в плен, они просто забрали все имущество и ушли, оставив семью и судьи умирать с голода. А они взяли и не умерли. Стали выживать, жить. И, что очень важно, но эту степь не представляет себе, там ни телефона, ни интернета, ничего, но она наполнена сплетнями и слухами, там все про всех знают. Потому что они очень мобильны, и слухи разносят далеко.
2: Социальная степь.
1: Социальная степь – это прекрасно. Социальная степь ткачей. Вы как, кстати, тоже? Таргитай узнал, что Тимучин подрос настолько, что он смог завалить своего брата. И он понял, что если он завалил своего единокровного брата, дядю он точно завалит, когда вырастет. И решил дело прекратить. И он вот только после этого, по-моему, через 2 года он явился вместе с 300 воинов и взял 11-летнего подростка в плен, приведя 300 мужиков для этого. Он довольно серьезно к нему относился.
3: Вы сказали о том, что основная боевая неспособность монголов заключалась в их умении стрелять из лука. В фильме была такая сцена, где перед генеральным сражением, перед концом фильма, получается, выстрелил один из воинов Чингисхана, выстрелил стрелой и попал в ковер рядом с его братом. А могло ли такое произойти на самом деле, и вообще какое расстояние между ними были? Были тогда такие талантливые лучники и такие хорошие луки?
1: Хороший вопрос, спасибо. На самом деле, самый такой вот супер-мега-офигенный чемпионский выстрел из лука, который вообще зафиксирован, был сделан турецким султаном, сейчас забыл имя, в 18 веке. Дяденька выстрелил из лука на 890 метров, то есть почти на километр. Но! Это не монгольский лук, это куда более совершенный, более поздний лук турецкого типа со специальной спортивной стрелой, полой изнутри, то есть гораздо более легкой. Вот он тогда на перестрел специального лука, опять же из спортивного, он выстрелил на 890 метров. Монгольский лук боевой, а там стреляет явно из боевого лука, это куда менее совершенное, хотя все равно невероятно эффективное оружие, которое могло максимум выстрелить метров на 300-350, просто максимум. А там показали между войсками явно больше, чем 350 метров. Поэтому очень вряд ли так далеко можно пальнуть.
4: Я прежде всего хотел бы отметить, как насколько шикарно выглядит Кристина сегодня, как и всегда. Кирилл Александрович, тоже мое почтение. А вопрос следующий. Уже частично вы ответили на комментарии про этот конский спецназ в конце. Правильно я понимаю, что монголы, они воевали, набегали, отстреливая из луков, потом отступали, отступая тоже отстреливали. То есть они практически не воевали с копьями на лошадях, с саблями примерно, как там показано. И в пешем строю, естественно, тоже не воевали. Ну, единственное, может быть, та сцена в начале, где их заставили спешиться. Но, опять же, мне хотелось, чтобы их из лука расстреляли. Они просто там ждали у телег.
0: Вот, и мне бы хотелось.
4: А они просто стояли, ждали у телег. Ну, прям просилось, ну, давайте, ну, что вы на высоте стоите? Как вы можете это прокомментировать?
1: Да, ну, опять же, это, к сожалению, нет ни одного фильма в мире, который бы верно отразил такого рода историю. Просто нет, и все. Это не только Монголы, любые степные конные кочевники не только так и воюют. Они сначала очень много стреляют из лука, до сих пор пока не решат, что противник потерял строй. И вот тогда вступает в дело ханская гвардия, которая именно из тяжело вооруженных людей, в железных доспехах, у них и копья, и мечи, и топоры, и все, что положено, и вот они наносят уже удар для рукопашного боя. И вот тогда вся легкая конница встает сабли и едет помогать. Но этого, к сожалению, вот там не показали ни здесь, ни в любом другом кино. Такого просто не существует. Пора снимать цену.
4: Спасибо.
1: И последний вопрос.
5: Откуда у них столько железа было вообще?
1: По поводу железа, это очень правильный вопрос. Монголы покупали или железо, или изделия из железа у лесных жителей. И стоит там были выходы железа вполне себе. Во-первых, во-вторых, Китай. Китайцы с удовольствием поставляли им оружие, самое разнообразное, для того, чтобы монголы как можно дольше и эффективнее резали друг друга.
6: Клим Александрович, здравствуйте, Кристина вам тоже. Хотел бы вас спросить, чем все-таки воевали монголы, какими отрядами воевали монголы? То есть, например, на реконструкции я видел, что была конница, пехота, даже арбалетчики. Для меня это было удивление. А другие говорят одно, а в фильме была только пехота и конница, и вот такой вот вопрос появился.
1: Радар войск, представленные в монгольском войске, в первую очередь, в начале империи, были представлены конницы и точка. Больше не было никого. Все монголы, как любые кочевые кочевники, как и степные кочевники, это конница и все. У них не было ни пехоты, то есть они могли спешно превратившись таким образом, ну, что-то наподобие драгуна, извините. Заговаривались в конце дня. Потом, после включения куда больше территорий в свой ареал, они получили еще и мощнейший инженерный корпус из Китая, которые возили с собой метательную артиллерию и умели эти средства применять. Но основой монгольского войска всегда оставалась именно конница. История с включением условно регулярной пехоты в это дело. Это история уже второй половины 14 века, история Амира Тимура, который в самом деле на постоянной основе получил и пехоту в монгольские порядки тоже. Но это после Чингисхана через 200 лет.
7: Хорошо, спасибо за ответ.
1: Все! Всем спасибо!
8: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вам понравилось мероприятие, потому что мы его делаем первый раз, и нам интересно мнение наших зрителей.
9: Оценка на 5 баллов, очень интересно. Вы ответили на самые интересующие публику вопросы в полном объеме. Я дополнил свои знания.
10: Но было очень душевно, очень харизматичный ведущий с Климом.
11: Все очень круто. С самого начала реконструкции смотрю в интернете, вот пришел вживую посмотреть, был очень доволен.
12: Да, круто понравилось, интересный ответ на вопросы. То есть все вопросы, которые у меня были в голове, их все спросили.
13: Мероприятие великолепно. С момента, как вышли ведущие, зал был их целиком и полностью. Захватили экран, захватили время, камеру. Клим Александрович лучший, подписал аж две книжки. Большое спасибо.
8: Да, спасибо вам большое.
14: Если честно, для меня это было прямо, я даже не знаю, как выразиться, воодушевляюще. Я бы так сказал, наверное. Потому что я очень долго ждал, соответственно, этого мероприятия. И очень хотелось послушать вживую, соответственно, вас и Клима Жукова. Да, смотрю и деконструкцию, и Клима тоже смотрю.
15: Ну, Клим Саныч, как всегда, зажег. И с точки зрения исторической, научной, и в том числе и развлекательной, художественной.
16: На первый раз достаточно очень успешно. Я не первый раз вижу такие первые выступления, и для офлайна это очень классно вышло. практически не отличается от онлайна, ну то, что только в их 3D.
17: Так, большое спасибо, на самом деле все очень замечательно, очень приятно. Одно дело смотреть через экран, другое дело вживую вот так общаться, очень здорово.
18: Ну, спасибо большое за мероприятие, оно великолепное получилось. Клим Александрович вот чувствует свои стихии, но он часто бывает, потому что я, например, бывал на форумах и «Цифровая история», и «Ученые против мифов», и вот у вас тоже замечательный формат фильма с разбором, это надо развивать, это надо продолжать.
19: Как узнал, что он только бывает, сразу же купил билеты и все, и даже не обсуждалось, то есть все планы... Поломались, ну, только вот было вот главное это.
20: В принципе, очень даже получилось неплохо, я считаю, побольше бы таких мероприятий.
21: Костя, спасибо вам большое. Онлайн я смотрю все выпуски реконструкции, вот, и специально приехал с города Ростов-на-Дону за 1200 километров, чтобы попасть, но это мероприятие вживую с вами познакомиться. Спасибо вам большое.
8: Спасибо огромное, очень приятно, правда.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Немножко о том, почему я вообще об этом собираюсь говорить. Моим учителем в Московском университете был Борис Васильевич Кукаркин. Это известнейший исследователь переменных звезд, который, начиная как любитель, быстро сам, самообразованием, достиг профессионального уровня. Когда ему было 19 лет, он основал журнал «Переменные звезды», который существует по сей день. Вот тут есть присутствующие молодые авторы, которые много пишут «Переменные звезды». Сейчас это электронный журнал. Тогда это был бумажный журнал. На английском и немецком преимущественно языках. И его издавал Борис Васильевич Кукаркин, 19-летний, который, насколько можно судить, если нумерация домов сильно не изменилась, жил в Нижнем Новгороде вот в этом вот самом доме. Вот это современное изображение. Я, к сожалению, не смог добиться от нижегородцев, чтобы они проверили, как вела себя нумерация домов в плотничном переулке за эти годы. Но вроде как здесь. Я его учеником стал где-то на третьем курсе или на втором даже курсе университета, это конец 60-х годов, и в этот момент Борис Васильевич увлекся новой для себя темой – шаровыми звездными скоплениями. И он в конце своей жизни, он умер в 77-м году, в общем-то, не особенно старым человеком, он в конце своей жизни выпустил книжку, я не туда нажал, книжку «Шаровые звездные скопления». Это такая монография-каталог. Это в основном каталог шаровых скоплений нашей галактики, но и с объяснением, как те параметры, которые туда вошли, а туда вошло море всяческих параметров, как они были получены. Так что вот он меня привлек к исследованию шаровых звездных скоплений, и я всю свою жизнь возвращался к этой теме, хотя большую часть жизни занимался совсем другими делами. Но и кандидатская моя диссертация, и докторская моя диссертация – это диссертация о шаровых звездных скоплениях. Почему вдруг докторская оказалась на эту тему, там я дальше немножко скажу. Это было для меня самого сильно странно. Вот этот слайд, те, кто был на моей лекции в большом зале, они его видели. И я сейчас подойду к теме нашей сегодняшней лекции, а ровно с противоположного конца, начиная с этого слайда, чем я подошел вот на той лекции по переменным звездам. Древние считали, что небеса – это что-то абсолютно совершенное. Что там звезды, вот они находятся, они должны все вместе двигаться суточным движением, не должно быть изменений взаимных положений, не должно быть изменений блеска. В общем, это все очень совершенно. Ну и были два вида объектов, нарушавших это совершенство. Это кометы. Очень плохо вообще, вот очень слабая указка. Видно? Вот, это кометы. Вот здесь комета Хейла-Боппа, многие видели. Здесь очень забавно, я несколько раз с этим слайдом читал лекцию, пока до меня дошло, что здесь происходит. Мне казалось, что это что-то типа памятника Ленину. Но нет, это мужик встал на какой-то холмик и показывает рукой на эту комету. Снимок сделан где-то в Бельгии. Это кометы. Да, это лучше. О! И от комет в старину сторонники воззрения о совершенстве надлунного мира отделались просто. А вот кометы – это объекты мира подлун. Ну, на самом деле, кометы дальше луны, на кого это волнует? Они движутся среди звезд, поэтому мы от этого отвязались. И, кроме того, были новые. Сейчас называют новые и сверхновые звезды. Термин сверхновые – это уже 20 век, а в старину говорили про все такие вот звезды новые. А тут уже отвязаться от того, что это объекты мира надлунного, было невозможно. Почему здесь показан Тынский собор в Праге? В нем похоронен великий Тихо Браге. Ну, это памятник, могилка там рядом, но это не совсем она. А Тихо Браге прожил не слишком длинную жизнь. Существует легенда, что он умер от того, что постеснялся попроситься выйти за столом в присутствии короля и умер от разрыва мочевого пузыря. Но это легенда. На самом деле он тяжело болел, лечился лекарствами, которые по сегодняшним понятиям чистый яд, ну и, соответственно, себя отравил. Ну так вот, когда этот самый Тихо Браге был совершенно молодым человеком, когда ему было 26 лет, он увидел на небе лишнюю звезду в созвездии Кассиопеи. И эта лишняя звезда никуда не девалась, а среди звезд вместе с ними при суточном движении небесной сферы совершало суточное движение от одного края неба к другому. И это уже не спишешь за то, что это объект подлунного мира. И Тихо Браге был сильно удивлен. Настолько сильно удивлен, что по меркам того времени надо было садиться и писать трактат. Сейчас люди, я не знаю, в СМИ сообщают, а тогда писали трактат. Он написал трактат под названием «De Stella Nova», о новой звезде. Что интересно, в сегодняшнем Копенгагене есть кабачок с таким названием в самом центре. Так что Тихо Браге помнят. И я переплывал в этом году из Дании в Швецию на пароме под названием Тихо Браге. Так что человек запомненный. Ну так вот, давайте проведем такой эксперимент. Я вам задам вопрос. Кто из присутствующих видел новую или сверхновую своими глазами? Так. Нет, глазами. Вот три руки. Четыре. Четыре. Хорошо, Михаил Борисович, я заметил. Вот. Это о чем говорит? Здесь собрались люди, которым интересно и которые на небо глядят. Раз так мало из вас видело, значит, это событие, которое в жизни, если еще не знать, куда глядеть, а сейчас СМИ говорят, куда глядеть, ну, не часто можно такое увидеть. Так что неудивительно, что он сильно удивился. Итак, есть два вида звезд-гостей. И, казалось бы, разговариваешь о их звездных скоплениях, я сейчас буду говорить о новых сверхновых звездах. Нет, я буду говорить о кометах. Был такой французский астроном 18 века. Ну, астрономом он был именно в 18-м. В 19-м он уже мало что делал в астрономии. Шарль Месье. И Шарль Месье занимался ловлей комет. Это известный ловец комет. Широко известный. Но ему мешали на небе объекты, которые он мог спутать с кометами. И он составил каталог помех. Каталог тех объектов, которые можно спутать на небе с кометами. Вот так вот бывает в жизни. Ко мне сегодня подошел коллега и начал со мной говорить про каталог Месье. Он говорит, что они никак не могли понять, как он в 18 веке мог наоткрывать столько шаровых скоплений. Идея была такая, чтобы открыть шаровые скопления, надо увидеть горизонтальную ветвь. Я буду говорить об этом. Это особые, более горячие звезды в шаровом скоплении. Но Месье, скорее всего, не мог увидеть столько скоплений, где он мог достичь такие слабые звезды. Ну ладно, допустим, что хватает на эти звезды красные гиганты. Все равно не могло так получиться. И в этот момент до наших гаишевских астрономов, которые это анализировали, стало доходить, что, наверное, Месье все шаровые скопления считал просто туманными пятнами. Это тоже неправда. Вот здесь первая страничка каталога Месье. На ней видны записи про 5 объектов. Месье 1, Месье 2, Месье 3, Месье 4, Месье 5. Ну, те, кто опытные любители астрономии, они прекрасно знают, что Месье 1 – это крабовидная туманность. А вот Месье 2, Месье 3, Месье 4, Месье 5 – это шаровые звездные скопления. Вот они. И что про них написано? Смотрим. Месье 2 – туманность. Месье 3 – туманность. Месье 5 – красивая туманность. Месье 4 – скопление очень мелких звездочек. Так что он понял про Месье 4, что это звездное скопление. Но это одно из двух самых близких к нам шаровых звездных скоплений. Итак, мой заход от звезд гостей идет через кометы, через ловца комет Шарля Месье, который наоткрывал много шаровых скоплений. Всего среди 103 объектов основного каталога Месье 29 шаровых скоплений. Мой учитель Кукаркин страшно ругался, когда цитировали номера Месье больше 103, потому что это сделал ученик Месье. Он говорит, не бывает Месье 104, не бывает Месье 105. Так вот, Месье 107 – это тоже шаровое скопление. Ну, мало ли что сделали ученики, они расширили его каталог со 103 до 110 объектов. Итак, много шаровых скоплений в каталоге Месье, и чаще всего он считал туманностями. Ну, вот вам пример. Красивая картинка, шаровое скопление Месье 80. И чтобы понять, что это действительно не туманность, вам ничего особенно не нужно. Вы на современном снимке видите, что это не туманность, а звездное скопление, только оно столь плотное, что по центру все сливается. Но в довершении всех бед, в самом центре этого скопления в 1860 году вспыхнула новая звезда. Это вообще красиво. Я вам скажу вот что. Из всех соображений новые звезды в шаровых скоплениях должны быть. Но уверенных объектов на сегодня одна штука. Есть кандидаты, но уверенных объектов одна штука. Так что вот это событие крайне-крайне интересно. Пойдем дальше. Скопления бывают не только шаровые. Многие из вас слышали, что бывают скопления шаровые и бывают скопления рассеянные. По-английски open clusters, открытые скопления. Но, вы знаете, оба названия не слишком удачные. Если говорить об английском названии, то открытыми, то есть свободно распространяющимися в окружающую среду и при взаимодействии звезды могут уходить, являются и те, и другие. Если же говорить о рассеянных, ну не особенно рассеянные, вот смотрите. Рассеянные скопления, они потому, может быть, рассеянные, что они быстрее рассеются, потому что в среднем там меньше звезд, они быстрее развалятся. Ну, казалось бы, мы понимаем, в чем разница между шаровым и рассеянным скоплением. Но все не так просто. Мы об этом еще будем говорить. Каталог Месье был составлен только по наблюдениям из северного полушария. А вот когда полезли в южное полушарие, то оказалось, во-первых, что в южном полушарии больше шаровых скоплений. Почему больше? Ну, я не уверен, что в конце лекции я это внятно скажу. Скажу сейчас. Шаровые звездные скопления прилично концентрируются к центру галактики. И при этом центр галактики находится сильно в южном полушарии. Поэтому просто их больше в южном полушарии. Там их больше. И кроме того, там нет каталога Месье, там в ходу другие номера, в основном по новому генеральному каталогу NGC. Но есть два шаровых скопления, которые названы звездными именами. Одно получило греческое обозначение в своем созвездии, это Омега Центавра. Это вообще уникум. Это скопление и по массе, по количеству звезд, и по светимости, оно вполне годится, чтобы быть отдельной галактикой. И, наверное, таковой оно и является. Но оно внешне мало отличается от остальных шаровых скоплений. Единственное, что я не знаю, насколько это заметно на экране, это шаровое скопление заметно сплюснутое. Оно второе по видимой сплюснутости среди шаровых скоплений нашей галактики. Но в первый случай это скопление, где сильно искажена форма поглощающим веществом, свет там поглощен на одном краю. А здесь ничего такого нет, просто это довольно-таки нормальная, по-видимому, выжившая центральная часть эллиптической галактики. И мы дальше увидим, что это скопление самый сложный звездный состав среди всех шаровых скоплений. Ну и второе из этих двух скоплений со звездными именами – это скопление 47-я Тукана. Ну, действительно, ну звезда, если смотреть невооруженным глазом. Я пытался найти в южном полушарии в неподходящий сезон Магеллановые облака в театральный бинокль. Я легко нашел рядом с Малым Магеллановым облаком вот это замечательное скопление, но я не увидел Малое Магелланово облако. А вот это более-менее обычное шаровое скопление NGC-362. Вот у него нет звездного имени, но оно и похилее будет. Итак, доходим дальше. Главное различие между рассеянными и шаровыми скоплениями не внешний вид, а звездный состав. Итак, где шаровое скопление, где рассеянное скопление? Вот так. Вот слева у нас рассеянное скопление, справа шаровое скопление. На глаз, по-видимому, не скажешь. Я, когда учился в университете, то по общему принципу нас всех погнали на картошку, и мой соученик, очень впоследствии такой завзятый астроном-наблюдатель Виталий Гаранский, выбежал с биноклем на улицу ночью, прибегает, глаза горят, я открыл новое шаровое скопление, его в списке нет. Это он увидел Мессия 11. Оно действительно очень похоже на шаровое скопление. Но по звездному составу шаровым скоплением оно не является. Вот молодое скопление, оно не шаровое, это молодое скопление. В нашей галактике практически все, если не сказать все, шаровые скопления – это объекты старые. А в других галактиках есть молодые шаровые скопления. Вот так вот нам повезло, у нас все шаровые скопления старички. Ну так я говорю все время звездный состав, звездный состав. Вот здесь тем, кто не является завзятыми любителями астрономии, придется сейчас на моей лекции немножко напрячься. Потому что для того, чтобы описывать звездный состав, я по всей лекции буду использовать диаграмму Гершпронга-Рессела. Значит, в разных формах, но обычно в форме абсолютная или видимая звездная величина против показателя цвета. Вот на этой картинке. Так, опять я забыл, что вот это надо брать. Вот на этой картинке здесь абсолютная звездная величина. Значит, обратите внимание, вот это вот уровень, вот так. Абсолютная звездная величина Солнца. Большинство звезд, которые мы здесь видим, существенно слабее нашего Солнца. Вот это главная последовательность. Вот здесь она заканчивается и идет вот такая вот последовательность гигантов и сверхгигантов, ну и субгигантов и гигантов. Вот здесь горизонтальная ветвь, которая не шибко горизонтальна. А вот это что такое? А это линия охлаждения белых карликов. Такие картинки, когда я занимался вот в начале своей научной деятельности шаровыми скоплениями, таких картинок мы никогда не видали. Наши диаграммы кончались где-то вот здесь. В самом лучшем случае. Мы были очень горды, если мы сюда могли дойти. А здесь написано, что это сводная диаграмма Гершпронга-Рассела для скопления с содержанием металлов в 100 раз меньше солнечного. Тут надо прокомментировать две вещи. Первая вещь. О каких это металлах я заговорил? Вот тут надо сказать, что если вам не говорят конкретные элементы, а говорят грубо и тупо металлы, то у астрономов жаргон – это любые элементы тяжелее гелия. То есть спектры звезд шаровых скоплений очень часто, ну, в большинстве случаев нашей галактики, показывают, что линии металлов мало. Это прямое следствие реальной аномалии химического состава. Вот здесь взята картинка для скопления, где металлов, то есть элементов тяжелее гелия, по отношению к водороду, только так и можно смотреть, в 100 раз меньше, чем на нашем Солнышке. Это действительно очень мало. На нашем Солнце тяжелых элементов 2%, а здесь в 100 раз меньше. Ну вот на этой картинке, эта картинка не столь тонкую показывает главную последовательность, это там, в общем-то, это реконструкция, иногда такие картинки бывают с космических телескопов, это хорошая картинка с наземного телескопа. Предельная звездная величина в видимых лучах 22-я. Кто плохо помнит, наш глаз видит до 6-й. Пластинки московского, вот этого крымского астролога, которыми мы так гордились в детстве, до 17,5. Здесь до 22-й звездной величины. Поэтому здесь это близко к пределу, здесь довольно рыхло. На самом деле это тонкая, главная последовательность. Вот это последовательность субгигантов и гигантов. И вот это место называют точка поворота. Где главная последовательность почему-то поворачивает направо. Почему? Это просто звезды закончили эволюцию на главной последовательности и начали подниматься по ветви гигантов. Здесь есть одна очень тонкая особенность эволюции. На более молодых населениях вот здесь вот разрыв. Просто вот те звезды, которые ушли с главной постоянности, они мгновенно поскакивают на ветвь гигантов. По ряду физических причин, при эволюции старых звезд темп эволюции нарастает медленно вдоль ветви субгигантов и гигантов. И количество звезд только медленно-медленно спадает. Количество звезд – это примерно индикатор темпа эволюции. Дальше. Значит, что происходит? Почему звезда... Да, по точке поворота главной последовательности, по тому, где она находится, астрономы научились оценивать возраст шарового скопления. Возрасты шаровых скоплений оказались очень большими, близкими к возрасту нашей галактики, к возрасту наблюдаемой Вселенной. Значит, из этого следуют очень интересные выводы относительно того, когда взялись шаровые скопления и как они развивались. Значит, здесь вот находятся звезды. Главная последовательность – это последовательность, упорядоченная по массе. Самые маломассивные звезды тут, сюда-сюда масса нарастает, а в зависимости от массы меняется темп звездной эволюции. И вот звезды, которые находятся здесь, вот как раз у них до этого места хватило водорода в центре звезды. Водород – главное термоядерное горючее. Здесь оно кончилось, и звезда начинает уходить сюда. А здесь за счет чего у звезды имеются источники энергии? У звезды идут все те же самые термоядерные реакции, превращение водорода в гелий, но они идут не в самом центре звезды, а в сферическом слое, окружающем центральную часть звезды. А поверхностные слои звезды раздуваются, и она превращается в красный гигант. RGB, Red Giant Branch. Это ветвь красных гигантов. Что дальше, понять долго не могли. Вот что это за последовательности? Вот это. А в особенности вот это, но я о ней буду говорить особенно потом. Значит, потом догадались, что когда звезда доходит до вершины ветви гигантов, у нее очень существенно, за очень короткое время, происходит перестройка внутренней структуры. И звезда попадает вот на эту последовательность, горизонтальную ветвь. Здесь у нее уже идут реакции превращения гелия в углерод в центральной области звезды. Переход отсюда до сюда, это какие-то там десятки тысяч лет, это абсолютный мизер с точки зрения возраста шарового скопления, поэтому все происходит крайне-крайне быстро. Оказалось, что если мы просто считаем, что каждая звезда сваливается отсюда сюда, так что с ней особо ничего не происходит, и проходит в своей эволюции всю горизонтальную ветвь, то мы не сумеем воспроизвести наблюдаемую картинку. Ее можно произвести том и только в том случае, если звезды где-то вот на этих стадиях, на стадии красного гиганта, на вот этом переходе, который называется гелиевая вспышка, теряют вещество, причем прилично. Вот здесь вот у звезды масса в среднем будет 0,8 массы Солнца. С этой же массой звезда приходит куда-то сюда, а здесь уже средняя масса 0,6 масс Солнца, может быть 0,5. Причем звезды сбрасывают вещество не одинаково, поэтому образуется не одинаковым количеством, одни побольше, другие поменьше. Поэтому образуется начальная горизонтальная ветвь, которая подобна главной последовательности, упорядочена по массе. А дальше звезды истощают запасы гелия в центральной области, тоже начинается горение в слое, окружающем ядро выгоревшего гелия. И дальше своего источника, и тот, и другой, идут к поверхностным областям звезды, и звезда поднимается по асимптотической ветви гиганта. Что происходит дальше? А дальше звезда улетает с асимптотической ветви гигантов, проходит по диаграмме вот куда-то сюда и падает в область белых карликов. Это все очень мимолетные стадии эволюции, но что интересно, мы сегодня с вами на картинках увидим, где же эти звезды на самом деле. Вот на самых последних результатах это становится видно. Вот она, эта картинка. Смотрите. Вот свеженькая диаграмма шарового скопления Мессия 79. Здесь VB-V. И вот эти все звезды тоже принадлежат скоплению. Вот эта звезда ушла с асимптотической ветви и летит вот так вот в белые карлики, вот по такой вот кривой сюда будет загибаться. А вот эти звезды, которые помечены, они тоже ушли с горизонтальной ветви, но у них массы не хватило, чтобы взобраться на асимптотическую ветвь. Они скатятся в белые карлики, не побывав на асимптотической ветви. Этот результат абсолютно свежий, будет опубликован Бондом сотоварищи в 2016 году. Ну а где же эти белые карлики? Как они выглядят? Ну вот то же самое месье 4, о котором я сказал. Скопление очень близкое, в котором еще месье сумел увидеть звездочки. Вот обычные звезды. Вот так они примерно выглядят. А вот это вот белые карлики. Смотрите, какие они слабые. У них звездные величины больше 24-й звездной величины. То есть это объекты предельные для современной наземной астрономии. Но из космоса можно и глубже, конечно, идти. Так вот, я сказал, что шаровые скопления отличаются звездным составом. А чем они, собственно, отличаются? А как должны выглядеть вот эти диаграммы Гершфон-Грессела у других скоплений? Вот так у рассеянных звездных скоплений. Смотрите. Здесь сводная диаграмма, здесь для скоплений разных возрастов. У молодых скоплений это просто главная последовательность. У более старых начинают уходить звезды из главной последовательности в сторону красных сверхгигантов. У самых старых вот видна вот такая последовательность, напоминающая последовательность гигантов шаровых звездных скоплений, но все-таки не такая, с каким-то очень крутеньким здесь загибом и без нормальной горизонтальной ветви. На этих картинках можно понять, это вот изохроны линии равного возраста, можно понять, как вид диаграммы Гершфон-Грассела зависит от возраста скопления. По этим картинкам можно догадаться, какой возраст скопления. Но надо признать, что самые старые рассеянные скопления нашей галактики имеют такие картинки, похожие на то, что мы видим для шаровых скоплений. Вот здесь два, наверное, самых старых рассеянных скоплений нашей галактики, Мессье-67, желтенькие точки, NGC-188. Это не совсем та картинка. Вот это вот называется уже не горизонтальная ветвь, а Red Clump, красный сгусток. Это сгусток на ветви гигантов, который напоминает пересечение горизонтальной ветви светлых гигантов у шаровых звездных скоплений. Но я уже сказал, что по точке поворота можно пытаться определить возраст. Вот тут довольно свежая сводочка с попытками определить возраст. Я выделил здесь желтым, собственно, Расторгуев первый выделил, он первый показывал это студентам, а я по его стопам пошел, сколько получается возраст в миллиардах лет по точке поворота. И вы видите, что до сих пор встречаются возрасты в этих оценках в больше возраста Вселенной. Но только в группе старого Гало. В группе молодого Гало где-то на уровне этого возраста, а диск и непонятно что, тут скопление помоложе. Итак, в нашей галактике есть немножко разные популяции шаровых скоплений, но все же возраст большинства шаровых скоплений близок к возрасту Вселенной. Вот почему я начал с того, что это свидетели юности нашей галактики. Есть родственники у шаровых скоплений? Я уже показывал вам Омега Центавра. Это вот один из таких родственников. Это, по сути, карликовая сфероидальная галактика. А вот диаграммы Гершфон-Грессела для галактики созвездий Печи. Ну, тут, в общем-то, уже развита горизонтальная ветвь. Ну, и что-то вроде Red Clump тоже есть. Здесь смесь объектов. И что самое интересное, вот в моем детстве мне говорил Борис Васильевич Кукаркин, карликовые сфероидальные галактики, спутники нашей галактики, это такие же шаровые скопления, но поскольку их не обрезает приливный нож нашей галактики, они расползлись на больший объем. Ну, допустим, это так. Но тогда, извините, почему у этого скопления в Печи есть 5 своих шаровых скоплений? Значит, все-таки не так все просто. А вот здесь совсем уже уникальная картинка. Не знаю, смогу ли объяснить. Сам вроде понимаю, но смогу ли вам объяснить. Значит, это вот прямое восхождение, это склонение. То есть это звездная карта. Вот эта вот дырка, вырезан Млечный Путь, им не занимались. Смотри, какие странные тут есть полосы. Это разваливается. Карликовая сфероидальная галактика. Карликовая сфероидальная галактика в созвездии Стрельца. Ее недавно открыли, там какие-то остаточки еще есть, но полосы от нее дважды опоясывают всю небесную сферу. Это она летит сквозь нашу галактику и разваливается. Вот это и будет судьба звездных скоплений нашей галактики, причем раньше распадутся рассеянные, менее массивные, а позже шаровые. Но об этом я еще два слова скажу. Итак, я уже говорил, что содержание тяжелых элементов может отличаться от того, что у нас на Солнце, до фактора 100. Вот минус 2 это логарифм. Минус 2 от отношения содержания железа к водороду. Вот Солнце это вот здесь. Шаровые скопления у нас показывают два пика. Один вот здесь, другой вот здесь. Это галло. Это, по-видимому, все-таки толстый диск. Но, что интересно, до сих пор в нашей галактике все время говорят, что таких шаровых скоплений нет, но все время находят шаровые скопления практически с солнечным содержанием тяжелых элементов. Все хорошо. Содержание тяжелых элементов нам описывает то, какой будет диаграмма Гершпронгрессова. Оказывается, что это неправда. Смотрите. Вот эти два скопления, Мессье-3 и Мессье-13, содержание тяжелых элементов в атмосферах их звезд почти в точности одинаково. Но диаграмма Гершпронгрессова совсем разная. Здесь вот такое вот что-то. Вот эта дырочка, здесь переменные звезды. На нее не обращайте особого внимания. Здесь есть и красные, и голубые звезды на горизонтальной ветви. Здесь есть только голубые. Причем горизонтальная ветвь, ее не хочется называть горизонтальной, она почти вертикальная, она уходит под точку поворота. Итак, помимо содержания тяжелых элементов, на форму диаграммы Гершпронгрессова влияет что-то еще. В 50-е годы великий Алан Сэндвич, Сидней Ванденберг наметили эту проблему и назвали ее проблемой второго параметра. Кроме металличности, что-то еще. Вот эта проблема, она остается по сей день. Хотя сегодня люди понимают, что, по-видимому, вторых параметров более одного. Это может быть и гелий, содержание гелия, могут быть другие причины. Мне больше всего нравится объяснение возраста. Ну, так вот у меня в кандидатской диссертации эта мысль развивалась, что Мессье 13 старше, чем Мессье 3, ну, там на полтора миллиардика лет. Мелочь такая, да? Вот здесь показано, какие бывают идеи второго параметра, я уже не буду останавливаться сильно. Вот здесь нет синего хвоста, здесь мощный синий хвост. Это другое скопление, это Мессье 15. Там был Мессье 13. И вот, когда мы сильно заинтересовались проблемой возраста, у нас не хватило наблюдательного материала. Наблюдательного материала не хватило по одной простой причине. Северных скоплений не так много. Большой телескоп в России один. В те годы, по крайней мере, был 6-метровый. Мы пытались на нем получать глубокие диаграммы Гершпронгрессова, определять возрасты, но мы быстро вошли в тупик некий. И я, по сути, ушел в переменные звезды от этой тематики почти целиком. Когда же у нас изменилась политическая система в 91-м году? В 92-м году приехал западный дядюшка Гонсало Алькаино из Чили, который имеет крохотный институт Сантьяго, и он предложил нам сотрудничество, что он нас поддержит несколько финансово, очень незначительно, но по тем временам это были громадные деньги. Если человеку давали $50 в 93-м году, он чувствовал себя очень на коне. Вот. И он дал свои наблюдения. И мы сели обрабатывать эти наблюдения на ту же самую тему определения возраста шаровых скоплений. И вот эта работа по возрасту шаровых скоплений, она не вошла в противоречие с моими идеями более старыми, и мне удалось на этой основе защитить докторскую диссертацию. Ну вот то, о чем Фаин Борисовна говорила, я пытался вот это навье, пытался его развить во много слайдов, но я получил только один и чисто словесный. Оказалось, что это сложная тема. Значит, вот здесь написано, что мы всегда считали про шаровые скопления. Мы считали, во-первых, что все звезды каждого шарового скопления возникли одновременно. Ну, одновременно с точностью, конечно, такой дисперсии, крайне малой по сравнению с возрастом. При возникновении звезды имели разную массу и одинаковый химический состав. Дальше, при эволюции, меняется химический состав недр из-за термоядерных реакций, но наружу продукты реакции не выходят. И мы видим исходный химический состав. То, что говорим о бедности металла. И положение звезды скопления на диаграмме Гершпронгрессова сегодня зависит только от ее массы. В целом все это верно. Но постепенно, лет 20 назад, стали замечать, что даже на главной последовательности шаровых скоплений от звезды к звезде есть очень тонкие, ну, еле уловимые, но современными методиками все-таки уверенно уловимые различия в содержании ряда элементов. Их невозможно было объяснить. В общем, лет 10-15 астрономы барахтались в беспомощности, после чего возникла очень такая удачная идея, которая, по-видимому, верна. Она заключается в том, что мы видим в шаровом скоплении не одно поколение звезд. Сейчас у них нет газа. Вновь формировать звезды не из чего. Я почему запнулся, слово «новые» занято. Не из чего формировать молодые звезды. Но когда-то первые звезды успели проэволюционировать, что-то сбросить, и в шаровом скоплении успевало родиться второе поколение звезд. Это очень тонкие новые идеи. Мне казалось совершенно неправильно вам о них вообще ничего не сказать, но я попробовал сформулировать это детально, оказалось, что это достаточно сложно. Ну, теперь происхождение шаровых скоплений. Когда я начинал эту работу, я пришел к Кукартину где-то в 69-м. Вот это вот была модная такая работа Peebles и Dicke 1968 года. Они провели первые, ну я бы сказал, компьютерные моделирования, и у них получилось, что первые структурные образования во Вселенной, раньше галактик, это скопление. Вот такой вот фон шаровых скоплений, из которого будут дальше образовываться галактики. Ну, возможно, первичные шаровые скопления действительно существуют. Тем не менее, свойства скоплений заметным образом отличаются от галактики к галактике. Поэтому нам удобнее все-таки заниматься тем, чтобы рассматривать происхождение шаровых скоплений в каждой галактике из каких-то индивидуальных сгустков на разных этапах. Собственно говоря, объяснить, откуда взялись скопления, ну не так уж зверски сложно. Это теоретики умеют делать. Куда труднее объяснить, почему сегодня мы видим именно такие скопления, какие мы видим. Вот Владимир Георгиевич Сурдин в 79 году фактически первым понял, как надо правильно и грамотно подходить к этому вопросу. Сегодняшняя популяция шаровых скоплений в каждой галактике, в том числе в нашей галактике, легче всего объяснима, если мы будем думать не в терминах, откуда они взялись, а почему они до сих пор не исчезли. Потому что есть процессы развала шаровых скоплений. Эти процессы очень понятны. Ну, во-первых, если в шаровом скоплении сравнительно мало звезд, то за огромное время существования скопления из него просто будут уходить звезды. Если же скопление очень массивное, в нем много звезд, оно будет эффективно тормозиться при своем движении в галактике, взаимодействия с прочей галактикой, и по спирали такое скопление будет падать на центр. А в центре галактики его, конечно, в клочья разорвет. То есть самые массивные скопления и самые маломассивные скопления должны развалиться. И вот этот вот клинышек на картинке у Сурдина, это как раз вот что должно было бы остаться, теоретическая граница, и мы видим, что именно это и осталось. Так что понимать, откуда взялись скопления, надо вместе с тем, чтобы понимать, почему они такие выжили. И именно этот вот замечательный результат Сурдина я хочу еще раз похвалить, потому что это старая работа, но она очень правильная и очень нужная. Хорошо, шаровые звездные скопления есть не только в нашей галактике. Вот здесь показана эллиптическая галактика Мессье 87. И вот здесь вот эти точки – это не звезды, это шаровые скопления. И в таких богатых шаровыми скоплениями галактиках тысячи шаровых скоплений. А сколько же их в нашей галактике? На 2010 год в каталоге шаровых звездных скоплений нашей галактики, который ведет Уильям Харрис, было известно всего 157 шаровых скоплений. Когда я начинал работать в области шаровых скоплений, их было известно 125 штук. И была на руках работа ARPA, довольно известного специалиста, который писал, что шаровые скопления открыты все. Ну, максимум еще 3-4 откроют. Он был не совсем прав. Сейчас известно 157 шаровых скоплений, но количество шаровых скоплений, известных нашей галактике, практически не увеличивается. Много мы уже, по-видимому, не найдем. Остальное, так сказать, либо они так уж скрыты за поглощающим веществом, но АРП еще показал, что таких скоплений немного, либо они развалились. Поэтому вот наша галактика сравнительно бедна шаровыми звездными скоплениями. Ну, а здесь еще один снимок, который мне крайне нравится. Это гигантская эллиптическая галактика. Тут тоже вот все вот эти якобы звездочки, это шаровые звездные скопления. Вы видите, что их очень много. А вот это центральная область шарового скопления. Область шарового скопления. 47-я Тукана.

Три была сделана в 60-е годы. И уже тогда обратили внимание, что тут есть много всяких звезд, которые не могли объяснить, откуда они взялись. Их назвали по-английски «blue stragglers». С этим термином проблема. И очень трудно перевести на человеческий язык. Слово «straggler» по-английски означает «солдата, отставшего от строя», «бродягу». Ну, с натяжкой можно взять переводы «бродяга» и «дезертир». И именно эти с натяжкой переводы прижились в русском языке. На Урале, в Уральской школе называют это «голубые бродяги» только. А в Петербурге называли «голубые дезертиры». Сегодня это все немножко звучит еще из-за нового оттенка слова «голубой», совсем как-то забавно. Все ждали, когда найдется человек, которому настолько не жалко русского языка, что он будет говорить «голубые страгглеры». Но мы дождались такого человека, он написал книгу на русском языке, а по национальности литовец. Поэтому ему не было жалко, и он ввел этот термин. И, собственно, все тут же так же и стали говорить. Мы, кстати, этому человеку, уж не буду называть, мы ему кинули идею с Алексеем Сергеевичем Расторгуевым, что «а давайте посмотрим с точки зрения принципа сыска, кому выгодно? Кому выгодно иметь здесь эти звезды? Как кому? Цивилизации? Звезда не уходит в красный гигант, цивилизация не гибнет. Как хорошо. Значит, шары и скопления старые, цивилизации продвинутые, они нашли способ оставаться на главной последовательности. Что интересно, этот самый наш товарищ эту идею опубликовал без ссылки, видимо, забыв, откуда он эту идею слышал. Ну, научные идеи крадут, но чтобы украли юмористическую, особо обидно, потому что таких идей бывает за жизнь намного меньше. Так, вот здесь, смотрите, сколько здесь этих blue stragglers в центральной области шарового скопления омега-центавра. Кстати, посмотрите, уникальное свойство. Вот они, здесь разные точки поворота. Тут есть население разного возраста. Это именно потому, что это, по сути, это скопление, вдобавок еще и галактика. У него еще очень эффектное продолжение горизонтальной ветви, посмотрите. Вы посмотрите, какое. Это не до конца понятое, в общем-то, на сегодня обстоятельство. Вообще говоря, сейчас есть тенденция голубые страгглеры делить на две последовательности. Сейчас их известно всего в шаровых скоплениях около 3000 штук. Считается, что у них есть два механизма происхождения. Так сказать, мгновенный обмен массы при столкновении двух звезд и обмен массы в тесных двойных системах. Беда еще в том, что тесных двойных систем в шаровых скоплениях обнаружено крайне мало. Достоверные двойные системы в шаровых скоплениях – это рентгеновские источники. В некоторых шаровых скоплениях они есть. Затменных переменных звезд в шаровых скоплениях почти совсем нет. И вот очень интересно, что в шаровом скоплении Мессье-3, где их только обнаружили, их весьма много на периферии. Потом стали считать, что это вообще уникальное свойство, что их всегда много только в центре. А сейчас оказалось, что во всех шаровых скоплениях много в центре и есть какое-то количество на периферии. Вот это вот те два населения голубых страгглеров, которые мы выделяем в шаровых звездных скоплениях. Вот второе вот это вот свойство, о нем я уже несколько раз говорил, это голубые хвосты горизонтальных ветвей, где температуры звезд превышают 20 тысяч Кельвин. Оказалось, что такие хвосты есть не у всех скоплений, а примерно у четверти. Меньше трети, вот они вот тут выделены зеленым цветом, у которых очень горячие продолжения главной последовательности. У меня очень мало времени, но я еще хочу затронуть тему переменных звезд в шаровых скоплениях, уж о чем обещал, о том обещал. Вот здесь очень интересная картинка, свеженькая. Это древо переменных звезд, в него даже астероиды включены. У меня в одной из лекций была картинка «Кривая блеска затменного астероида». Кто бы мне сказал, что это не затменная переменная звезда? Удивительное дело. Вот тут есть звезды затменные, прохождение астероидов, транзиты планет, обычные затменные двойные, микролинзирование, вращение звезд с неравномерной поверхностной яркостью, вот пульсирующие звезды, катаклизмические переменные звезды. И здесь совсем мрачная вещь написана, вековые изменения.
Да, из-за эволюции будут изменения.

0: И мы их пока у большинства звезд открыть не можем. Вот эта картинка, собственно говоря, которую я уже показывал в Большом планетарии Москвы. Вот посмотрите, на ярком уровне блеска ничего не меняется, на слабом тоже. А на среднем что-то вам подмигивает. Что это подмигивает? Это подмигивают переменные звезды типа Лиры в шаровом скоплении Мессия-3. В некоторых скоплениях таких звезд сотни, в том числе как в самом как раз Мессия-3. А в других скоплениях их нет вовсе. Это связано с населенностью различных участков горизонтальной ветви. Пульсирующих переменных звезд в шаровых скоплениях выделяют несколько типов. Звезды типа Лиры, два вида цефеид, типа Бель, Геркулеса и W-девы, и поярче еще звезды, это звезды с чередованием глубоких и мелких минимумов, их называют звездами типа Рава-Тельца. Это еще не все. Есть еще другие типы, я уже говорю о новой, одной уверенной, известной и нескольких заподозренных. Есть переменные звезды карликовые и новые, и другие, и другие, и другие. Значит, естественно, что переменные звезды надо включать в каталог. Я занимаюсь каталогом переменных звезд нашей галактики, но традиционно в этот каталог не засовывают переменные звезды в шаровых скоплениях нашей галактики. Ну, так уж повелось. Переменные звезды вообще сильная область традиции. Вот мне очень нравится, что вот на этом фото основательница каталога переменных звезд в шаровых скоплениях Елена или Хелен Сойер-Хог, у дамы интересная история ее фамилии. Она к тому моменту, когда в 30-е годы стала профессиональным астрономом, вышла замуж за другого астронома, фамилия которого Хог, и чтобы их не путали, она печаталась только под девичьей фамилией, а он под своей, так сказать, мужской фамилией. Когда же он умер, она добавила к своей фамилии его фамилию и стала своего Хог. И я вот только сегодня разобрался, какой у нее орден. Посмотрите, какой красивый орден. Оказывается, она была кавалером ордена Канады. Это высший орден Канады, учрежденный в 1960-е годы. А это наследница ее работы, Кристина Клеман. Она и сейчас продолжает эту работу. А наша роль в этом деле оказалась небольшая. Мы, по сути, заставили Кристину Клеман перейти в этом каталоге к экваториальным координатам переменных звезд. И оказалось, что очень много путаницы можно избежать, если это сделать. На беду она оказалась рецензентом нашей статьи. Мурыжила нам ее более полугода, а потом благодарил, говорит, хорошо, что вы меня заставили, я теперь тоже перехожу на экваториальные координаты. А вот какое безобразие было, пока мы переходили и не перешли на экваториальные координаты. Вот поле 1 на 1 градус вокруг шарового скопления. Вот шаровое скопление. В этом поле есть некоторое количество переменных звезд, которые открыли французы Терзян, это француз армянского происхождения, Рутили. Значит, зеленые точки – это там, где мы нашли эти переменные звезды. А красные точки – это какие координаты были опубликованы у них. Когда поле 1 на 1 градус, а нормальная точность координат субсекундная, сидящие тут профессионалы поймут, какое это гигантское безобразие. И такое безобразие творилось, пока не сделан был сводный нормальный каталог с экваториальными координатами. Теперь, почему переменных звезд в одних скоплениях, ну вот как Мессия-3, звезд типа Лиры много, а других мало? Да вот мы видели, что у звезд разная морфология горизонтальной ветви. И шаровое скопление Мессия-3 хорошо тем, что горизонтальная ветвь у нее очень удачно расположена относительно цефеидной полосы нестабильности. Цефеидная полоса нестабильности пересекает горизонтальный ветвь посередке. Когда случай такой, то переменных звезд как раз много. А когда такой, как в М13, голубая горизонтальная ветвь, или как в упоминавшемся 47 Тукана, где красная горизонтальная ветвь, там переменных типа Рави будет крайне мало. Если посмотреть на распределение переменных звезд в шаровом скоплении Мессия-3, звезд не параллелы по периодам, мы увидим очень характерную дырку. Вот это один случай, одна звезда, я не знаю что. Характерную дырку. Я просто взял данные из каталога, это моя картинка. Это связано с различными гармониками пульсаций. Я об этом говорю в моей прошлой лекции здесь. Вот это звезды, пульсирующие в основном тоне радиальных пульсаций, переменные типа РАБ, а это звезды типа РАЦ. А у шаровых скоплений для переменных типа РАБ есть совершенно феноменальная вещь, тоже до конца не понятая. Она четко выражена именно в нашей галактике. Она связана с тем, что у нас средний период переменных основного тона не абы какой, а имеется два преимущественных значения. Либо уж 0,55, либо уж 0,65. Промежуточных случаев нет. Интересно, что в других галактиках не совсем так. Это явление обнаружил в 1939 году голландец Остерхоф, и оно до конца не понято по сегодняшний день. Такие вещи бывают в современной астрономии редко. Интересно, что в шаровых скоплениях практически нет во всех вместе взятых звезд, не параллелируясь с периодами около 0,43 суток, а в поле галактики такие звезды есть. И еще Кукаркин понял, что то, что мы видим в поле, нельзя все объяснить выходцами из шаровых скоплений. В поле есть звезды типа Ролира другого возраста. Это очень забавно и не до конца понятно. Вот четкая двоичность эффекта Остерхофа. Здесь учтены все скопления, где есть хотя бы 5 переменных, пульсирующих в основном тоне. Видите, вот есть дырочка, где нет ничего. Либо 0,55, либо 0,65. Значит, что есть в шаровых скоплениях? Звезды типа Ролира от 0 штук до 100 штук. Цефеиды короткопериодической и долгопериодической группы от 0 до всего нескольких штук. И только в скоплениях с голубой горизонтальной ветвью. Есть так называемые аномальные цефеиды. Это, в общем, звезды типа Ролира, по-видимому, второго поколения, что ли. Они поярче, чем нужно. Новые звезды, уверенно, одна. Если мы спускаемся ниже, то мы находим звезды типа SX Феникса. Это очень короткопериодические звезды с крохотными амплитудами. Периоды у них сотые, несколько соток долей суток. Ну и мериды. Мерид мало и преимущественно в скоплениях высокой металличности. Что такое звезды типа Мира Кита, я в прошлой лекции объяснял, сейчас уж не буду. Но это звезды с периодами в сотни суток. Вероятно, есть затменные переменные, карликовые и новые, пульсирующие белые карлики. Вероятно, и звезды других типов. Ну, это я, пожалуй, эти две картинки пропущу. И вот пространственное распределение шаровых звездных скоплений разной металличности в нашей галактике. Если мы нанесем на картинку скопления, у которых металличность пониже, то мы увидим вот эту вот плоскость галактики. Это мы видим галактику с ребра. Мы увидим, что скопление низкой металличности образует гало вокруг нашей галактики. Скопления высокой металличности есть исключения, но они, в общем, сильнее концентрируются к плоскости галактики. Мы не знаем их на высоких Z-координатах. Поэтому утверждение, которое я всегда в молодости любил, что все шаровые скопления объекты гало, это неправда. Сейчас мы знаем, что шаровые скопления есть в разных населениях нашей галактики. И только совсем уж молодых шаровых скоплений в нашей галактике нет. Чтобы увидеть молодое шаровое скопление, надо обратить взор на другие галактики. Там они, слава богу, есть. Ну все, спасибо большое. Я буду рад ответить на вопросы публики.
1: Скажите, пожалуйста, все-таки теоретики, вот поподробнее о происхождении и смысле существования шаровых скоплений. Вот теоретики, вы обычно их не любите, потому что как бы наблюдательные данные, они
0: не подтверждают. Другая категория.
1: Но а что они все-таки, в общем, так сказать, смысл, изобретают?
0: Смысл телеология – это не к теоретикам. Они вам тоже на это не скажут. Мы знаем, что это так. Мы пытаемся понять, как развивается Вселенная. Смысл – это уже скорее не к телеологии, это в данном случае к теологии. Вот, я не буду здесь не говорить ничего, ни за, ни против. Так, это просто… Нет, вот вопрос о цели – это вопрос, который теория не ставит. И не ставит никогда. Если она его начинает ставить, это уже не теория, это уже нечто другое. Оно имеет право на существование. Вот, что же касается причины, то причина – да. Причина теория выясняет, она работает с ними. Я, как наблюдатель, мне не понравилась немножко нотка, что я что-то имею против теоретиков. Я наоборот хочу сказать, что пока мы только смотрим, что-то видим, мы это не понимаем до конца. Нам нужна работа теоретиков. Без них мы никто. Но теоретики без нас тоже никто. Единственная разница между нами и теоретиками в этом вопросе, что мы понимаем, что без них никто, а они не всегда.
2: Николай Николаевич, спасибо большое за чудесную лекцию. Я хочу задать вопрос по шаровым скоплениям, но, если позволите, я расскажу небольшую историю из жизни. Ну, секунд на 30-40. Я увлекся астрономией в далеком 80-м или даже 79-м году, и, в общем, такой любитель астрономии, наверное, с большим стажем, хотя, наверное, не очень активный. Был такой эпизод в моей жизни, когда в 83-м году, если я не ошибаюсь, я со своим другом пришел на территорию Гаиши, это была осень, и мы решили остаться на всю ночь, чтобы наблюдать звезды через свои бинокли, подзорные трубы. Но, конечно, нам это очень скоро мы... свои подзорные трубы мы высмотрели, то есть их ресурс был исчерпан, и мы увидели открытую башню. То есть в Гаиши там эти башни тоже используются по назначению, хоть вот и Москва. И...
0: Все годы использовались очень
2: да,
0: активно.
2: Да, вот 83-й год башня была открыта, там велись наблюдения, а нам очень хотелось. Но это было 2 часа ночи примерно, представляете. Мы набрались наглости и постучались. Нам не сразу, но открыл дверь очень серьезный астроном, это как раз был Николай Николаевич. Вот тогда я с ним познакомился, я был школьником. И он пустил нас внутрь, и мы просидели там остаток ночи. Представляете, какой для нас это был подарок. А в завершении наблюдений были фотографические. Астрономы вообще сейчас мало смотрят глазом, это наблюдение глазом сейчас не актуально. Тогда фотографировали на фотопластинке, это был вот 70-сантиметровый телескоп, и Николай Николаевич дал нам посмотреть... Мы в руке держали окуляр, потому что не было окулярного вот укрепления, окулярной части не было. Но мы в руке держали
0: окуляр. Там есть окуляр, но тогда его не нашел, по-видимому.
2: Ну вот мы вот такой тяжелый, на полкило примерно, если не тяжелее окуляр, мы держали в руке и смотрели на шаровое звездоскопление созвездия Пегаса М15. Это было потрясающее зрелище через такой мощный инструмент. Это один из самых, это самый крупный телескоп в Москве. И, наверное, в 1000 километров от Москвы, наверное, самый крупный.
0: Не, ну 1000 нет.
2: Но очень крупный. Тогда был, наверное, самый крупный, да?
0: Не, ну как? Во-первых, есть телескопы в Петербурге, которые не меньше московских, а то и немножко больше.
2: Там с погодой хуже.
0: Там погода хуже. Я был потрясен. Я приехал как-то на конференцию в Пулково, и со мной в номере оказался человек, который приехал в Пулково наблюдать. Это меня тогда совершенно добило. Я не мог понять, как это так, ехать в Пулково наблюдать. Мы ездили в Крым.
2: Вот мы сейчас смотрим на чудесные фотографии, там, полученные космическими телескопами. Там великолепное качество изображения, разрешение. Все замечательно, да. Но мы смотрим на экране компьютера, понимаете? Нет такой контрастности на компьютере. То, что можно увидеть глазом в телескоп, не сравнится ни с какими самыми лучшими фотографиями, полученными с космическими телескопами. Вот то, что я тогда видел, это до сих пор вот это неизгладимое впечатление. Я даже так признаю, что я с тех пор к Николаю Николаевичу отношусь как к такому вот папе, который меня к звездам приблизил настолько, да, что с тех пор я а теперь, то есть вот у кого нет телескопа, наверное, стоит купить и смотреть на звезды в телескоп, не довольствоваться тем, что там на экране компьютера можно получить.
0: Правильно, покупайте телескопы в московском планетарии.
2: И вопрос теперь по шаровым скоплениям. Вот вы обмолвились, ты здесь в планетарии на лекции на какой-то вот, где на основе сферического какого-то кино, тоже была такая информация, что в шаровых скоплениях нередко происходит столкновение звезд. Там очень высокая плотность звездного населения, там очень близко находится. Иногда случается столкновение звезд. Вот можно об этом немножко подробнее? То есть, во-первых, видели ли это когда-то астрономы?
0: Нет.
2: Или это теоретическое, так сказать?
0: Нет, не видели.
2: Вот, то есть это теоретическое. И что происходит со звездой?
0: Значит, смотрите. Во-первых, когда астрономы говорят о столкновениях, очень часто это вообще ничего. То есть, когда у вас большие расстояния, две звезды, две материальные точки, они проскакивают мимо. Чтобы произошел захват, бывает нужна третья звезда, третье тело, вот так чаще всего. Но в плотных условиях шаровых скоплений возможны и другие процессы. Слияние звезд, конечно, куда легче себе представить в рамках двойной системы. Там легче, да, там расширяется. Но в центрах шаровых скоплений может быть и похитрее. Я не могу вам глубже даже ответить. Даже я вам честно скажу, не могу глубже ответить, потому что толком не знаю. Я честно вам говорю совершенно. Но в шаровых звездных скоплениях, конечно, поскольку там в 1000 раз повышенная плотность, там уже звезды нельзя рассматривать как материальные точки. Вот и все.
3: Минимальные, это извините. Если у вас есть пара звезд пролетающие или связанные, расстояние может быть сколько угодно мало. Но как? До размера. Что? Да ради Бога. Значит, посмотрите, от Солнца до Земли. Земля за сколько времени вращается? За год. А вот есть двойные системы, у которых период обращения полсуток. И это далеко не самое короткое. Полсуток две звезды пролетают вокруг друг друга. Масса там того же порядка, а то и меньше. То есть звезды могут подходить друг к другу весьма близко. И это очень нормальная вещь. Тесные двойные звезды, а там не обязательно, причем вот у него период около суток, а эти звезды не взаимодействуют. Они даже эволюционируют примерно все так же. А иной раз оказывается, что периоды совсем крохотные, и взаимодействие есть. Вот у карликовых новых двойные системы, да и у новых, это все подсуточные периоды. Есть как так называемый пробел периодов, это где-то в районе 3 часов. Но есть звезды и под ним, то есть бывают звезды с периодом несколько часов, единиц часов. Так что звезды могут очень близко подходить. Другой вопрос, что если это просто пролет, то мы, как правило, и не знаем, как они пролетели. А вот если это тесная двойная система, там мы легко можем померить.
4: Скажите, пожалуйста, а вот у звезд в шаровых скоплениях бывают планеты?
3: Ха! Ну, знаете, я честно отвечу, не знаю, и это будет правильный ответ. Нет, ну, сообщения уверенных я не видел. Поскольку у пульсаров бывают планеты, а в шаровых скоплениях есть пульсары. Ну, не исключено, что что-то есть. Но это уже вопрос будущего. И я не думаю, что это сейчас хорошо известно. Да и потом, с тяжелыми элементами там часто трудно, да?
5: Николай Николаевич, можно тоже вопрос задать?
3: Конечно.
5: Вот получается, что в галактике, в таком большом звездном городе, есть звезды, шаровые звездные скопления, рассеянные звездные скопления.
3: Ассоциации.
5: А еще какие есть вот конгломераты, что ли?
3: Звездные которые... ассоциации. Это очень особая форма. Очень интересная. Вот, кстати говоря, пригласите кого-нибудь из спецов по звездам. А Юрий Николаевич Ефремов открыл еще одну группировку, которую он называет звездные комплексы. Это структура уже порядка килопарсека. Здоровые такие штуки. И они реально есть. Их на самом деле очень хорошо видно вот почему. Это все-таки звезды общего происхождения. Значит, более-менее общего возраста. Коль скоро так, там должны концентрироваться цефеиды со сходными периодами. И такие группировки очень хорошо видно на Магеллановом облаке большом. Вы смотрите, вот тут сидят цефеиды с одним периодом, а вот тут с другим. И это два разных звездных комплекса. Это очень хорошо видно в большом облаке. То есть вот это самые большие группировки типа скопления, это звездные комплексы, открыватель которых это московский астроном профессор Юрий Николаевич Ефремов. Но он не выступал в планетарии, нет? Ну вот зря. Сомневаешься? Ну ладно, там сомневаются, что стоит. Нет, ну это единство происхождения. Это единство, вот так вот из больших комков вещества образуется вот этот комплекс. А, ну там вот какая штука, почему группируются периоды. Ну смотрите, существует зависимость период-возраст. Ее открыл, кстати, тот же Юрий Николаевич Ефремов. Если у цефеиды период, скажем, 11 суток, то по этой зависимости можно найти какой возраст. Тут все с 11 суток сидят, 11-12. Вот эта группировка, она примерно одного возраста. Вот. Так что тут все хорошо. Нет, тут нельзя сказать, что сильнее, и другое, слава богу, есть. Вот, если вот говорить в тех выражениях, что говорите вы, то можно, наверное, так выразиться. Если у вас у переменных звезд какой-то там, в каком-то массиве звезд, очень разнятся периоды, то есть, и очень разнятся светимости, то важнее зависимость периода светимости. Если как в шаровом скоплении звездно-горизонтальной ветви и светимости у них примерно одинаковые, то говорить о зависимости периода светимости нет смысла, говорят о зависимости периода цвет. А вообще говоря, утверждаю, что существует зависимость периода светимости цвет. Но этой зависимостью много занимался московский астроном Бердников, и постепенно он перестал пользоваться зависимостью в такой форме. Потому что почему-то коэффициент при цветовом члене определяется крайне ненадежно. И уж лучше мириться с дисперсией зависимости периода светимости, чем вводить поправку неизвестно какую. Ага! Нет, почему? Почему? Нет, смотрите. На маленьких расстояниях мы пользуемся параллаксом. Дальше мы мозг межгалактическому перекидываем по сфере. У них зависимость периода светимости, она достаточно надежная. Если у вас по несколько штук еще осреднить можно, то цветовой член у вас просто заусредняется. Ничего не будет. Вот. И потом, перекидывая дальше, сейчас очень модно по радионаблениям мазеров определять расстояние. Дальше вы должны перекинуться к сверхновым. И вот это самое больное место, на мой вкус. Потому что вот то, что сейчас делается вот со скоростью расширения Вселенной, все это завязано на сверхновые. И Нобель получен до того, как установлено, все ли эти сверхновые одинаковы. Нет ли у них какой-то зависимости светимость возраста. И тут очень веселые вещи получаются. Но Нобель получен. Чего уж теперь. Я думаю, что да. Но, Валь, это вопрос под ковыркой. Может, они слившиеся, они были двойными. Значит, я вам расскажу анекдот на эту тему. Анекдот, я думаю, вам понравится. Значит, довольно много лет тому назад, где-то в 60-е годы, собрали конференцию, на которой собрались тузы. И решили, мы не будем делать докладов, мы будем трепаться, запротоколируем и опубликуем это в журнале, по-моему, Observatory. Они это сделали. Они много трепались, и все это опубликовано. И в этом трепе кто-то говорит, а вот Брюс Трайлерс там туда-сюда. Тут Херби говорит, ой, а у меня спектрограммы лежат. И, похоже, лучевые скорости меняются. Ну и все. Я стал смотреть, ну а что Херби после этого опубликовал чего-нибудь? Нет. Я познакомился с Хербигом. Говорю ему, профессор, а вот вы там такое трепнулись, а почему публикации-то не было? Он так задумался. Это уже, по-моему, дальше ответ был по переписке. Слушай, это удивительное дело. Ведь в скорости после этого кто-то ко мне зашел, попросил на время эти спектрограммы и никогда не отдал. Вот вам моя теория, кому выгодно. Представитель земной цивилизации голубого Страглера явился к профессору Хербигу и спер у него эти спектакли.
6: Ну что, если вопросов нет, есть еще?
3: Да, вот тут еще два. Ну, значит, зависимость, как я не скажу, что она есть, но влияние этих параметров на размеры, безусловно, есть. Прохождение через диск, прохождение через центр режет размеры шарового скопления. Вот если дать шаровому скоплению пухнуть, ну, без всех этих эффектов, но это получится карликовая сферидальная галактика, вот типа той, что в скульпторе. Там вот это же все, это шаровое скопление, размазано на весьма приличную площадь. Я в свое время увидел копию фотопластинки Европейской Южной обсерватории, где, то есть я вначале увидел пламарскую пластинку, на которой Шепли открыл карликовую галактику в скульпторе. Это было довольно эффектно. Потом я нашел копию пластинки Европейской Южной обсерватории, и я показывал ее разным людям, астрономам, с вопросом, видите ли вы на этой пластинке что-нибудь неожиданное? Все теоретики, как один, сказали, что ничего особенного не видят. Все наблюдатели, независимо от области, включая спутниковых наблюдателей, сказали, слушай, а это что такое? Вот здесь какое-то пятно, совершенно непонятно, что это. Вот, но сказать, что это тесный звездный агрегат, было невозможно. Так что вот этот вот приливный нож, о котором вы говорите, он работает. Но работает не впрямую, там много других факторов. Может, там просто много звезд.
6: Ну, наверное, и все, да? Ну, давайте поблагодарим Николая Николаевича.
3: Спасибо.
7: Как всегда, прекрасная лекция, очень интересная по вопросам, это понятно. Я всегда восхищаюсь учеными, которые не стесняются, не боятся признаться в том, что они чего-то не знают. Вот мы часто читаем и слышим выступления, читаем какие-то публикации, где, ну, в общем, человек пытается что-то объяснить, не признаваясь в том, что, ну, не знает он это. Это всегда вызывает какое-то такое вот недоверие. А здесь, я знаю, что и другие ученые ЗАСа всегда говорят, ну, не знаю я это. Ну, действительно, мы все еще знаем. И
3: когда я погонял эту лекцию ГАИШа, мне задали вопрос, я так сходу сфантазировал ответ. Кто-то начал вопить, что это неверно. ЗАСа, поставьте его, он правильно ответил.
7: Вот. Поэтому еще раз комплимент. А что касается голубых бродяг звездного мира, здесь была прочитана лекция в октябре месяце, ее читал Ламзин, и она выложена уже на нашей страничке YouTube, как и две последующие лекции здесь же прочитанные, и лекция Николая Николаевича через некоторое время также вы сможете ее послушать и посмотреть, и, возможно, найдете там ответ на тот вопрос или те вопросы, которые сегодня мы здесь с вами обсуждали. Ну, а я, как всегда, хочу сделать анонс. В следующий раз мы встречаемся через неделю с вами, 2 декабря, в среду, и слушаем Сурдина, и вместе с ним верхом на комете понесемся в какие-то космические дали. А уже 23 декабря Борис Михайлович Шустов расскажет нам о пыли в космосе. Это будет в этом году завершающая лекция. Ну, еще хочу проанонсировать наши новогодние представления для детей. В этом году мы впервые этот проект предлагаем нашим посетителям, у кого есть дети от 5 лет. Ну, лет до 10, наверное, кто ходит на елки новогодние. Мы написали, ну, специальный сценарий. У нас есть полнокупольная специальная такая вот программа, подготовленная к этому проекту. И новый фильм мы закупили. Полнокупольный анимационный фильм, называется «Поларис. Приключения пингвина Джеймса и медведя полярного Владимира в космосе». Очень интересно, мы все вот взрослые, все с удовольствием посмотрели, я уверена, что дети будут в восторге. Вот такое большое космическое путешествие. Называется программа «Новогодняя невероятная космическая история». Будут подарки, будут розыгрыши, викторины, призы, мастер-классы. Ну, все, что обычно вот мы предлагаем нашим детям в дни каникул. Только в отличие от других подобных мероприятий, мы запускаем проект 19 декабря, и он у нас закончится 30 декабря. То есть еще до того, как все остальные площадки начнут проводить елки. Поэтому спешите, если вам это интересно, закупить билет. А на нашем сайте есть вся информация. Это можно сделать, забронировать, это можно купить в кассе. Ну и все, что вам интересно, вы сможете там найти. Ссылочки на нашу страничку тоже есть на нашем сайте, чтобы вы нигде не искали. Оттуда прямо можно попасть на все наши лекции. Еще раз спасибо вам большое и всего хорошего. До свидания.

0: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний... И наш гость сегодняшний Михаил Владимирович Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова РАН. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Вот. И сегодня мы будем говорить о том, вообще для чего мы изучаем океан и вообще для чего нужен, в принципе,
2: может, океан. Не надо его изучать больше?
1: Да.
2: Никогда.
1: Я, знаете, обычно благодарности произносят в конце, но я хочу начать с большой благодарности радиостанции и передачи вашей за то, что вы вообще эту тему подняли, и в течение, наверное, года, да?
2: Год.
1: Год почти. Вы в течение года говорили о разных аспектах взаимоотношений человека и океана, о разных аспектах океана, и это очень большое дело. И думаю, что сегодня итоговой передачей мы постараемся как-то подвести некоторые итоги и, может быть, вспомнить некоторые аспекты этой важности океана для человека. Я бы, знаете, с чего начал? Сейчас все больше и больше люди мыслят в экономических категориях. Если мы посмотрим, сколько же денег проходит через экономический процесс, связанный с мировым океаном, то мы получим без немногого 3 триллиона долларов в год. Значит, если это мы поместим с вами на шкалу мировых экономик, то мы получим примерно 7-ю экономику в мире. То есть вот все процессы экономические, связанные с океаном, они занимают головку ринга экономического на нашей планете.
0: Какие процессы туда входят?
1: Туда входят... Вообще, я бы, наверное, остановился на значении океана для человека следующим образом. Вот есть такие вещи, которые приносят человеку большую пользу. Ну, прежде всего, это добыча пищи из океана. Стало уже тривией говорить о том, насколько быстро растет население нашей планеты. Сейчас 7,2 миллиарда на планете людей. И если мы посмотрим на то, как они обеспечены пищей, а это главное вообще, о чем должны думать мы, то получится, что из этих 7 с лишним миллиардов почти 1,5 миллиарда голодают. Это ужасная цифра. И примерно около 2 миллиардов недополучает физиологической нормы пищи, что тоже, в общем, близко к голоду. Океан – это источник пищи, самый разнообразный. Причем не только той пищи, которую мы вылавливаем с вами оттуда насильственным образом, но и океан – это то место, где ведется активное морское, назовем его, сельское хозяйство, морекультура, которое тоже очень много дает человеку. В общем, сейчас около четверти всех продуктов, ну, 20% изымаемых из океана – это культурное хозяйство. А вторая вещь, которая чрезвычайно важна, это климат. Вот тоже сейчас о нем очень много говорят, и прежде всего говорят о возможности его предсказания, потому что все климатические события, если они выходят за рамки сезонных изменений, они для человека крайне некомфортны и приносят колоссальный экономический ущерб, колоссальный. А у океана это кухня климата. Почти во всех земных районах нашей планеты.
2: Большой конденсатор тепла.
1: Не только большой конденсатор тепла, но и большой отдатчик влаги. И вот все эти наводнения, которыми мы имеем дело в последние годы, это, конечно, дыхание океана. А уж та территория, на которой мы с вами живем, она целиком находится в зависимости от той погоды, которая формируется над Северной Атлантикой. Тоже мощнейший фактор. Только океан. Угу. Еще одна вещь, о которой я хотел бы упомянуть, это источники углеводородного сырья и минеральных ресурсов в океане. Вы знаете, горячие головы еще недавно оценивали океан как кладовую практически 70% запасов углеводородного сырья в будущем. Ну, может, эта цифра преувеличена, но все равно на дне океана лежит очень много нефти и газа, и газоконденсата, который, конечно, наш будущий ресурс.
0: Ну, в каком-то, наверное, не очень обозримом будущем, поскольку все это пока не очень добываемо.
1: Прекрасно добываемо. Добываемо? Это не добываемо в Арктике, где лед. А на шельфе Америк, на шельфе Африки это не только прекрасно добываемо, но уже составляет очень серьезный процент от всей добываемой в мире нефти. И меньший, но важный процент от добываемого в мире газа. И здесь сразу возникает параллельная проблема. Если мы таким образом используем вот ресурсы океана, то мы можем всю океанскую среду очень сильно повредить. Значит, вот вопросы экологической защиты океана тоже сейчас вопросы, ну, номер один, когда мы общаемся с океаном.
2: Шум, загрязнение.
1: В основном это загрязнение, потому что шум, ну, Мы тоже из него иногда делаем такой ненужный жупел. Конечно, он существует, особенно для млекопитающих, которые живут в океане, особенно если места добычи нефти и газа сосредоточены там, в тех местах, которые млекопитающие используют во время размножения или рождения детенышей. Это очень плохо, но в основном это возможное загрязнение. Ну, вспомните Мексиканский залив, что тут говорить. Вспомните знаменитую аварию Exxon Valdez на Аляске, которая произошла в конце 80-х годов, а мы до сих пор видим ее последствия в Беринговом море.
0: Ну и от этого изменения климата, соответственно, о котором мы тоже говорили чуть раньше.
1: Нет, я не думаю, что эти вещи так связаны.
0: Не связаны.
1: Не связаны, да. Океан такая мощная такая структура, мощная часть нашей среды, что пока, к счастью, человек, за исключением каких-то локальных загрязнений, в жизни океана, к счастью, не может как-то проникнуть и влиять на эту жизнь. Еще одна вещь, вот она недавно упоминалась в масс-медиа, это возможность использования океана как источника новых лекарственных средств. Вспомните, даже на вот сессии Организации Объединенных Наций говорилось об этих супербактериях, которые абсолютно нечувствительны к тем антибиотикам, спектром которых располагает сейчас человечество. Если мы с вами вторгаемся в океан, и особенно в его части, которые не очень, которые удалены от человека и вообще отдалены от оборота вещества, которые близок к нам, скажем, в глубины океана или в удаленные коралловые рифы, там очень напряженные отношения между организмами, и организмы используют антитоксины и антибиотики для борьбы с бактериями. И весьма вероятно, что те антибиотики, которые мы сможем получить вот в этих местах, до которых человек еще не добрался, они окажутся принципиальными в борьбе вот с этим злом, которое, в общем, можно определить как привыкание бактериального населения Земли к тому спектру антибиотиков, которые использует человек.
2: И неделю назад мы говорили о симбиозе рыб с Дмитрием Астаховым, который нам рассказал, что это важный такой механизм определения свой-чужой, который позволяет бороться, да, и в том числе с онкологией.
1: Вот-вот. И, понимаете, это такие биохимические процессы, о которых мы имеем только первое представление. И, конечно, они, я абсолютно в этом уверен, они будут поставлены на службу человека. И, кстати сказать, очень много... Обычно мы еще привыкли, что наука государственная, и вот в основном она работает на государственные средства в океане. Но вот это вот самое направление, которое связано с получением новых лекарственных средств, оно привлекает очень много частных компаний, крупных. Над этим работают сейчас, и я думаю, что, я надеюсь, что, может быть, будут получены и те лекарства, которые позволят продвинуться в борьбе с той онкологией, от которой сейчас нету спасения с теми формами онкологии. Наконец, вот удивительное такое... точка зрения на океан, которую я тоже хотел бы поделиться. Ведь океан – это огромная часть истории человеческой, потому что десятки тысяч кораблей, которые курсировали между континентами в разные времена и несли с собой очень явный отпечаток той истории, во время которой все это случалось, они похоронены на дне океана. Это совершенно бесценные источники понимания того, как развивался не только как осваивал океан человечество, но вообще как развивалась человеческая история. Ну и, наконец, самое приятное. Ведь океан, пожалуй, побережье океана – это незаменимое место для того, чтобы человек мог отдохнуть. Угу. Это не только чистый воздух.
2: Рекреация.
1: Это какое-то потрясающее совершенно ощущение, которое дает человеку пребывание на берегу океана, которое ни с чем не сравнить.
2: Откуда у нас такая любовь к океану, к воде, к морю?
1: Бог узнает. Вы знаете, да, не знаю я. Я знаю, что есть люди, которые любят океан по-настоящему. Вот это, знаете, наверное, как слух музыкальный. Но далеко не каждый человек обладает музыкальным слухом. Очень мало людей обладает музыкальным слухом. А вот слух к океану, он гораздо более распространен. И человек, даже никогда не бывший в океан, даже детишки маленькие, вот вы их приводите на берег, и они попадают под магию влияния вот этого огромного водяного пространства, совершенно необозримого. Все-таки надо было начать с того, что это почти 73% площади
0: Земли.
1: Земли. 73%.
2: Не ту планету Землей назвали.
1: Ну да, но давайте все-таки оставим это так, как оно было. А это, я бы сказал, такая, ну, позитивная, что ли, сторона нашего общения с океаном и того, что нам океан может дать, но есть сторона очень негативная, иногда страшная. Ну, среди вот этих негативных воздействий океана на человека я бы прежде всего назвал цунами. оно рождается не просто так в океане, это следствие землетрясений, происходящих на глубине, это следствие гигантских оползней, когда огромные массы осадков океанических ползут по склону и создают такой мощной энергии, разряжается, которая на поверхности проявляется в виде огромных волн. И они настолько имеют великую энергию, что они могут пройти вокруг земного шара и вторично достигнуть того места, где они родились. Это потрясающая вещь. А когда вблизи источника цунами эта волна накатывает на берег, ну вот вся печальная история японских островов говорит о том, что это может быть. Вот такие же явления были в Чили и Перу несколько десятилетий назад. Ведь это всегда, знаете, интересно сравнивать энергетику. И часто мы сравним энергетику вот с зарядами ядерными, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Это тысячи раз, это десятки тысяч раз больше, чем тот урон, который был нанесен ядерными бомбами, павшими на Хиросиму и Нагасаки. Это циклопическая энергия, совладать с которой человек не может. К огромному сожалению, только-только мы начали пытаться предсказать рождение цунами. И думаю, что в этом мы добьемся скоро.
0: Ну, наверное, на тех же японских островах это как-то больше развито. Они же привычные, да. Они же в этом живут. У них верно. Есть это предупреждение?
1: Есть, оно не всегда работает. Вот недавно оно было, его отменили. И дай бог, что оно, так сказать, не получило никакого подтверждения. Но там это работает и у нас. Ведь наш Владивосток тоже открыт для цунами. И там были последствия очень тяжелые. Цунами.
2: Интересно, а информационная функция есть у океана? Вот мы живем в информационном обществе, постиндустриальном, да, мы уже говорили о том, что океан обладает транспортной функцией, да. Пищевой функцией и так далее, а вот информационная функция, ведь это огромная флешка, это каждая капля воды может быть заряжена. Все же гомеопатия на этом.
1: Вот, знаете...
0: Я смотрю, гомеопат.
1: Это, да, вот, понимаете, да, вот хочется, я понимаю, вот хочется найти что-нибудь такое, чтобы вот сразу в один момент какую-то магическую флешку, которую да. тебе куда-то вставить, и вот человек вот, и это правильно.
2: Куда
1: вот человек
2: должен, это в следующей передаче.
1: Человек должен к этому стремиться. Но на самом деле-то вопрос это очень интересный. Да. Потому что миллионы лет, десятки миллионов лет океан накапливал информацию о том, что существует на нашей планете. Эта информация формировала океанские осадки. Если вы возьмете и срежете эти океанские осадки, проникните вглубь них и получите их срез, то вы, как на книге, увидите историю того, что происходило с нашей Землей. Больше нигде этого нет. Нигде. Потому что осадки на суше, они перерабатываются очень сильно и биотой, и всякими вот климатическими, погодными явлениями. Они не несут этого отпечатка почти нигде. А в океане есть такие места, в которых осадки накапливались действительно многие десятки миллионов лет. И там вы можете прочесть историю Земли и историю климата. А, как известно, тот, кто владеет прошлым, владеет настоящим. И, может быть, эта история поможет нам и климат прогнозировать в будущем, что мы и пытаемся делать. Эти осадки гораздо более информативны, чем, скажем, ледники.
0: А они изучаются ними... уже каким-то образом?
1: Да, есть доступ к ним? Да, есть доступ, есть специальные приспособления, которым мы достаем нетронутые колонки, как мы их называем, ученые называют. Это такая огромная труба, которая посылается на дно, проникает в осадки, и вы получаете пробу этих осадков, которая называется керн. То есть вы получаете такую трубу длинную, где каждый слой осадков видно, как он отделен от другого, в котором живут разные животные, а потом еще иные животные, и потом меняется состав осадков, и вы можете в этих осадках обнаружить где-нибудь в середине Атлантики, может быть, в какой-то момент обнаружить, скажем, песок из Сахары, что будет говорить об определенном сочетании ветровых условий на Земле в тот период.
2: Вообще-то, и придонные течения, которые могут
1: переносить. И придонные да? течения, и все-все-все это... Такой вот гигантский самописец, который записывает историю Земли и историю биологических событий, которые происходили в толще воды, и, в общем, сохраняет ее до нашего времени в нетронутом состоянии. А вот возвращаясь к тем опасностям, которые таит океан, я бы хотел сказать о удивительном явлении, тоже до конца непонятом. Это волны-убийцы. Это волны, которые неожиданно рождаются в океане и имеют высоту в 10 раз превосходящую высоту нормальных волн. И от этих волн ежегодно гибнет не так много. Это очень так нехорошо говорить, потому что когда ты оказываешься на том судне, которое гибнет от волны-убийцы, тебе вот это вот эти слова не так много, они ничего
0: не утешают.
1: Не утешают никак. Вот, гибнут суда. От них гибнут буровые платформы. потому что предсказать эти волны пока очень трудно. Мы так более-менее понимаем механизм их рождения, механизм концентрации энергии, который позволяет родиться вот такой вот гигантской волне. А, скажем, строить суда и строить буровые сооружения, иные конструкции технические в море, имея в виду возможность возникновения такой волны в десятки раз, это, ну, в общем, настолько невыгодно экономически.
0: Это очень дорого, наверное.
1: Да, поэтому люди пока на это не идут, но вот...
0: Но насколько вот мы тоже думали и обсуждали, что по сути, когда возникает эта волна и поднимает корабль, он просто переламывается под своим весом, не то, что даже она его разрушает в какой-то момент.
1: Да нет, она достаточно крутая, и часто она просто его накрывает. Ну, представьте себе вот маленькую лодочку, которая попадает в хороший шторм там с 9-бальными волнами, то в определенный момент ее волна накрывает, и все. И, скажем, нефтяные платформы, которых сейчас очень много, в океане сейчас очень много на шельфе. Если корабль имеет возможность хоть как-то маневрировать и всплыть на этой волне, отреагировать на нее, то нефтяная платформа не имеет такой возможности. Она пришита ко дну, и сами понимаете, какие ужасные могут быть последствия, в том числе и экологические.
2: Такая волна может возникнуть в абсолютно любом регионе
1: океана. Абсолютно в любом регионе.
2: Ничего себе.
1: Да, и это вот такая вещь существует. Во-первых, существует летопись, которая говорит о таких волнах, а потом существует и просто примеры, которые происходят каждый год. Мы видим эти огромные суда, изуродованные волнами-убийцами.
2: А есть какая-то периодичность возникновения этих волн?
1: Она непонятна. Пока эта периодичность непонятна. Ясно, что это связано с процессом в верхнем слое океана, который позволяет энергии очень... сильный, гораздо более сильный, чем нужна для того, чтобы сформировать обычную волну, концентрируется в одном месте. И вот, так сказать, механизм это моделируется, но пока мы, к сожалению, далеки от какого-то ни было предсказания. И вот еще одна вещь, которую я бы упомянул, говоря об океане, о той стороне, о которой мы должны все время думать, она не такая приятная. Это накопленные в океане экологические риски. Потому что очень долгое время человек, общаясь с океаном, имел ощущение, что океан безграничен, и мы можем с ним делать все, что угодно. Такая огромная масса воды, всю нашу бесхозяйственность, всё наше наплевательское отношение к океану как к экосистеме глобальной. Все это переварится, и мы никаких последствий не увидим. На самом деле это не так. И вот то, что мы сейчас видим, в частности, с тем, что у нас есть горячие точки в виде огромных захоронений радиоактивных отходов в морях и океанах, которые, когда люди их захоранивали, там, ну, скажем, 60-70 лет назад, они считали, что все хорошо и ничего никогда не будет. Но сейчас прошли 60-70 лет, океан – это активная среда, морская вода, все это начинает, катастрофа начинает приближаться. И тоже человек об этом должен думать.
2: Угу. А океан будет увеличиваться или уменьшаться в далеком будущем?
1: Ну, все зависит от очень серьезных процессов баланса влаги на планете. Но вот сейчас идет небольшой подъем океана, и он для нас совершенно неощутим. Но для тех государств, которые расположены, небольших государств, которые расположены на низких островах, каждый, скажем, сантиметр подъема океана при плоских берегах, это в территории, это не сантиметр, это десятки метров. И вот такая угроза существует. И тоже, ну, конечно, управлять этим процессом человек никак не может. Думаю, что, к сожалению, он не может и предсказывать. Это вот смотрите, для меня мы всегда вот, я считаю, что когда мы говорим о науке, мы не только должны говорить о том, вообще какой-то мощный инструмент познания той или иной части нашей планеты или того или иного явления, но мы должны честно говорить о некоторой беспомощности, которую наука испытывает. Может, это позволит и концентрировать больше интеллектуальных усилий на тех или иных аспектах. Ну вот, перед некоторыми проблемами мы беспомощны. Вот вы, наверное, слышали про изменение уровня Каспия. Казалось бы, маленькое море, уровень его меняется почти на 2 метра. Но вот согласованного понимания того, а тем более возможности предсказать, это даже в таком маленьком море человек пока не имеет, к сожалению.
2: И говорят, Байкал превратится в океан скоро, да, через миллион
1: лет. Вот это я пока не верю.
0: Давайте мы сейчас послушаем новости, а потом продолжим. У нас в гостях сегодня Михаил Владимирович Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о том, вообще для чего нужен океан.
3: Уральские самоцветы.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Михаил Владимирович Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим, а вообще для чего нужен океан? Если он нам нужен, конечно. Но выясняем, что все-таки нужен для чего-то.
2: Нужен. Вот солнце скоро остынет, мы пойдем все в океан греться. Потому что океан-то он теплее всегда, чем суша. Это правда?
3: Да. Океан теплее просто потому, что в океане существует такой интересный процесс, который называется вертикальной конвекцией, с вертикальным перемешиванием. Если вы выхолаживаете верхний слой, он становится холоднее и, значит, тяжелее. Он опускается вниз, а он замещается водой более теплой, которая поднимается из глубины. Вот был такой интересный случай, чтобы представить себе масштабы этого процесса. Был такой интересный случай в Средиземном море, которое, несмотря на то, что оно теплое, вот в восточной его части происходит зимой очень сильное выхолаживание, потому что в иные годы дуют ветра, из севера Европы достигает этого места, и вода становится очень холодная. И вот там образуются так называемые конвекционные колодцы. Это холодная вода, она накапливает свою энергию, а потом проваливается вниз со страшной скоростью. И вот в такой конвекционный колодец попала французская подводная лодка военная, которая бесследно исчезла.
2: Это что-то типа воздушных ям для самолета?
3: Да, только в воздушной яме для самолета все-таки самолет может это дело побороть как-то и вырулить из этого перепада давления. А там это невозможно практически, потому что силы несоизмеримые совершенно с теми силами, которые увлекают подводный объект на глубину. Так что вот такая интересная история. А вообще говоря о нужности океана, на самом деле, вот, мне кажется, люди не совсем отдают себе отчет о том, какое будущее в этом океане закопано. Причем ведь надо напомнить нашим радиослушателям, что, по сути, страны сейчас владеют, ну, могут распоряжаться экономически ресурсами и могут проводить научные исследования и прочие всякие делать манипуляции только в зоне океана, которая составляет 200 миль от побережья. У некоторых государств это зона чуть-чуть больше. Вот, например, у Перу и Чили это связано с рыбным промыслом. Они могли доказать, что их рыбный промысел, который происходит за пределами 200-мильной зоны, связан с тем, что вот рыба, которая промышляет, она размножается внутри зоны, и это послужило хорошим доказательством того, чтобы им зону увеличили. Я хочу подчеркнуть, что в основе этого доказательства лежала наука. Это очень важно, наука об океане. И вообще наука об океане – это вещь очень важная, потому что, знаете, вот огромное пространство океана, за исключением этих 200-мильных зон, оно раньше было зоной такого свободного выпаса. Вот что люди хотели, то и делали. Потом стали появляться все больше и больше ограничений, которые даже в условиях вот центральных районов океана, они накладывали определенные обязательства на те страны, которые там, скажем, ловили рыбу или пытались добывать полезные ископаемые. И вот таких ограничений становится все больше и больше. И вот разрешение на то, чтобы проводить какие-то работы. А вот, скажем, мы с вами не коснулись очень интересной вещи, говоря о полезных ископаемых. Это запас, мы коснулись нефти и газа, такая вещь болезненная и такая радостная. Всегда мы говорим о нефти и газе, потому что мы в России привыкли, что от цены на нефть и газ зависит наша жизнь. На самом деле в океане не только нефть и газ. А в открытых районах океана есть огромные залежи полиметаллических руд. Формирование этих залежей связано с геологическими процессами, с истечением из глубин земли пересыщенных растворов, которые потом в более холодной воде океана оседают и формируют вот эти руды. Так просто объясняя этот процесс, который там происходит. Эти запасы огромные. Так вот сейчас для того, чтобы, скажем, получить разрешение на добычу этих запасов, технология уже близка к тому, чтобы позволить промышленную добычу, а международное сообщество требует соблюдения экологических норм, даже в открытом районе океана, даже в открытых районах океана. Значит, вот человек начинает бережно так относиться даже к открытым районам океана.
1: Вы вот сказали о том, что захоронили отходы всякие.

0: произошел какой-то полураспад, ну давайте уменьшим ее на треть. Но все равно это достаточно, чтобы огромную акваторию арктических морей вообще превратить полностью в негодные для промысла рыбы. Сейчас сообщество международное, наша страна думает о том, чтобы эти захоронения как-то, ну, культурным образом, что ли, ликвидировать, поднять. Но на самом деле, представьте себе, какой бы ни был контейнер, который пролежал 60 лет на дне океана, активная среда, воздействие льда, потому что часто эти контейнеры лежат на неглубоких, в неглубоких районах. Вот мы с вами как-то обсуждали такой интересный процесс, который называется ледовая экзорация. Такое мудрое слово. На самом деле за этим стоит следующее. Когда торошение льда происходит, некоторые огромные ледяные поля, они поворачиваются вертикально. И потом вмерзают поле ледяное. Образуется такой естественный плуг природный. И представьте себе силы ветров, которые действуют на ледяные поля. Это тоже силы уже природные, такие, которые человеку никак не подвластны. Это огромное ледяное поле двигается, и плугом, который из него торчит вниз, а торчит этот плуг иногда нам большие десятки метров, перепахивает дно. И все предметы, которые оказываются на его пути, этот плуг может деформировать. Ну а потом просто происходит износ. Происходит износ даже того высококачественного бетона, которым эти отходы залиты. Происходит износ контейнеров металлических в морской воде. То есть рано или поздно это окажется...
1: То есть возможности океана к саморегенерации, они не бесконечны?
0: Да? Нет, не бесконечны, и в этом случае они вообще очень малы. Здесь человек должен отвечать за свое прошлое и пытаться сделать так, чтобы, во-первых, понять, в каком состоянии находятся сейчас эти... захоронение, во-вторых, разработать и технологическую, и экологическую политику того, как можно эти захоронения ликвидировать и таким образом освободить нас от этой будущей угрозы. А возвращаясь к открытым районам океана, я бы вот что хотел отметить специально. Сейчас, знаете, вот в какой-то степени они представляют собой некий клондайк. И в этом клондайке люди должны знать, где и что лежит. Это касается и вот этих полиметаллических руд, это касается и залежей нефти, это касается и биологических ресурсов. А для того, чтобы знать, что где лежит и как это, что лучше взять, конечно, нужно океан знать. Его нужно знать так, как вот мы знаем некоторые районы суши. Иначе мы бессильны. Но у этого есть и второй аспект очень интересный. Международное сообщество апеллирует к национальному знанию. И если вы претендуете на то, чтобы, скажем, использовать этот ресурс и иметь преимущественное право в использовании этих ресурсов, вам задают очень простой вопрос. А что вы вложили в то, чтобы представить себе, как этот ресурс существует и как его можно рационально использовать? И вот здесь наука становится вот такой геополитической и экономической силой, которая позволяет претендовать, и претензии эти, они считаются вполне обоснованными на тот или иной ресурс. Пример, пожалуйста, колоссальный пояс очень богатой рыбой, лежащий между Новой Зеландией и Чили. Вот эти две страны имеют преимущественное право вылова рыбы, там огромных запасов. Только наша страна там промышляла, только наша страна промышляла около 3,5 миллионов тонн там. Сейчас у нас нет промысла, к сожалению. Но эти две страны, они сейчас имеют преимущественное право, потому что они доказали, что, во-первых, они знают, где и что ловить, и, во-вторых, как это ловить самым щадящим для этого ресурса образом.
1: Дорога ли экологическая энергия, которую нам дарит океан? Это и подводные течения, куда можно установить турбины, это и ветряки, да, вот вы говорите, колоссальных сил ветра, которые толкают снежные вот эти вот ледяные плуги. Если там поставить ветряки, вниз вот, поставить турбины.
0: Это же уже делают. И это будет развиваться, но сейчас пока вклад этой энергии, вот Германию можно считать, может, передовой страной в этом деле, в Балтийском море стоят ветряки, которые позволяют получать какую-то хотя бы едва ощутимую, но все-таки ощутимую часть энергии, но это пока вопрос будущего, потому что экономически оказывается, что и технологически, а главное экономически оказывается, что эта энергия оказывается дороже. И вот наши коллеги в Германии делают очень правильную вещь. Они, может быть, чуть-чуть увеличивают цену за традиционные источники энергии, таким образом спонсируя вот эти зеленые источники энергии. Приливные станции. Тоже это, конечно, вещи перспективные. В некоторых местах ведь приливы достигают огромных 2,5-3 метров высоты. Представляете себе массы воды, которые могут вращать турбины. Но опять, пока это не получило должного развития. Пока нефть дешевле, это вопрос политической, экономической воли, которую не очень склонны люди проявлять, идя против экономики.
1: То есть экологическая энергия дорогая, а насколько ее много? Это для одного поселка этот ветряк будет работать?

0: работать? Или все-таки целая страна будет питаться от такой энергии?
1: Ну, я боюсь делать прогнозы, но я думаю, что мы говорим о прибрежных районах. Какие-то достаточно крупные поселения в прибрежных районах могут этой энергией питаться, потому что опять стоит вопрос о транспорте этой энергии и некой зависимости. Представьте себе, были вопросы поставлены в части использования ветровой энергии. Представьте себе, что ветра нет. Значит, ну вот
2: сидим без электричества,
1: без телевизора, что страшно для современного человека. А уж если говорить про интернет, то это вообще катастрофа.
2: Ужас. Давайте сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Михаил Владимирович Флинн, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова РАН. Мы сегодня говорим вообще, для чего нужен океан и зачем его изучать.

0: океана.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Владимирович Флинн, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова-Ран. Мы сегодня говорим, для чего нужен океан и для чего его изучают.
2: Мы продолжаем фантазировать, и электрические скаты попали под нашу горячую руку. Что если свечи в автомобиле заменить 4 рыбами? На зиму рыб поменять не забудь.
3: Да.
2: Да. Хватит ли ската на 100 километров?
3: Думаю, что нет. Думаю, что нужно пока все оставить на своем месте. Пусть рыбы живут там, где они живут. И единственное, что нам нужно помнить, что это довольно опасные животные, и поэтому нужно беречь себя, а самое главное – беречь детей, которые сейчас очень много проводят времени на море и океане. И сейчас, слава богу, люди стали так широко путешествовать. И я вообще с надеждой смотрю на это, потому что многие люди, которые раньше океан вообще себе не представляли, это было пустое слово. Очень много людей стало так широко ездить по нашей планете, они ощутили масштаб этого явления, циклопического. Они начали понимать, что значит эти вот 73%. Понимаете, это несоизмеримо с тем, что мы имеем на Земле. Причем нужно помнить, то океан имеет не только поверхность, как Земля, океан имеет толщу. Поэтому его, значит, толщу колоссальную. Даже если мы возьмем только верхние слои океана, там, как мы их называем, продуктивные слои океана, верхние 150 метров, это уже больше. А если мы возьмем все глубины океана, до 11 027 метров Марианской впадины, можете себе представить, что это такое. Вот, поэтому я думаю, что вообще надо смотреть в будущее, когда человек думает об океане. И это не только геополитика, это должно быть в человеческом сознании. И вот очень интересно, возвращаясь к недавнему совсем прошлому нашей страны, я должен вспомнить, что ведь были удивительные моменты, которые сейчас оцениваешь как провидение. Вот представьте себе, 21-й год, вы можете себе представить, наверное, по литературе, что такое 21-й год. Чудовищные время. Голод, разруха полная. Я это очень хорошо знаю, этот момент, потому что у меня в этом участвовал мой дед. И государство нашло деньги на то, чтобы переоборудовать судно. По последнему слову техники было найдено золото для того, чтобы это судно было оборудовано самыми новейшими научными приборами. Для чего? Для того, чтобы начать исследование Арктики. И вот, понимаете, ведь это удивительно. Вот мой дядька родился, был такой голод, что у бабушки не было молока. Пришлось завести козу. Вообще ничего не было. И дед мой, он сделал вот маленькую постельку для родившегося дядьки. Он сделал из посылочного ящика старого английского. Но государство нашло вот какое-то было провидение. Причем это провидение было настолько сильное, что результаты его мы до сих пор пожинаем в лучшем смысле этого слова. Вот я могу обратиться к истории формирования нашего института. 46-й год это был. 46-й год, это было после войны. Половина страны в руинах лежала. Психология людей в основном была направлена на то, чтобы восстановить жизнь после войны. Нормальную жизнь и в материальном смысле, и в психологическом. Страна была травмирована, несмотря на то, что мы победители. 46-й год, подписан указ о формировании института океанологии в стране. Причем в основу этого института океанологии было положено не исследование морей России, а исследование Мирового океана. Вот, понимаете, такие вещи, они... Причем это было первое решение... 21-й год, это в истории человечества, это было первое решение на государственном уровне превратить, сделать исследование океана частью государственной политики. И то, что мы, то, что было сделано в нашей стране в 46-м году, после войны, вот провидцами великими, которые вывели нас в океан, мы до сих пор, и, надо сказать, в наших претензиях во многих на мировые ресурсы, лежащие за пределами 200-мильной зоны, мы во многом опираемся на то, что было сделано в 50-60-е годы. Вот что значит геополитическое провидение. Я думаю, что нам этого не избежать в будущем. Нам надо думать об океане как о той части, которую мы должны знать. А если мы будем знать, то мы будем и владеть, и очень рационально пользоваться ресурсами океана. Потому что при всей своей безграничности океан также чувствителен. Так же чувствителен, как человеческий организм, так же чувствителен, как наземные экосистемы. Поэтому вот я с надеждой смотрю на то, что, может быть, произойдет такой третий приступ геополитической мудрости.
1: А что нужно сделать, кстати, вот для того, чтобы... Я имею в виду, вот произошел приступ, что развивать, куда двигаться, что делать нужно?
3: Но, вы знаете, ответов масса, потому что мы должны понимать и климат в океане, который мы понимаем недостаточно. Мы должны... Вот те вещи, проблемы, с которых мы начали. Мы должны получать биологическую продукцию, как она формирует, сколько мы можем взять оттуда. Потому что это будущее, если не сегодняшнее, то это будущее наших с вами внуков. Это я могу вам гарантировать. А лекарства? Понимаете, есть масса направлений, в которые можно внедриться, и результаты этого внедрения, они будут не результатами сегодняшнего дня, это будут те результаты, которые заложат платформу для освоения и использования океана в настоящем, в истинном, в научном смысле этого слова на многие-многие десятилетия вперед.
2: Не забываем принцип устойчивого развития из экологии, такой термин, да? Вот я вспомнил.
3: Да.
2: Развиваем так, чтобы еще и внукам хватило.
3: Вы знаете, это верно.
1: А как же после нас хоть потоп?
3: Не-не-не, я вообще категорический противник этого дела, как биолог, как эколог, как океанолог. Но принцип устойчивого развития ведь это очень просто. На самом деле надо знать.
1: Знаете, тогда все закончилось будет. Кончилось у нас время. Большое вам спасибо.
2: Будем море беречь. До свидания, до новых встреч.
1: Да, Михаил Владимирович Флинт у нас был.
3: До свидания. Еще раз огромное спасибо вашей радиостанции.
2: Спасибо, до свидания. Вам.

0: Когда мы понимаем атмосферные процессы лучше, чем метеорологи, потому что каждый, кто на обсерватории работает, он локальную атмосферу знает гораздо лучше, чем метеоролог, который большими площадями мыслит. С одной стороны, это хорошо, что мы под атмосферой, она нас от радиации спасает. Со всех других сторон плохо. Ну вот, давайте подумаем. Так видна Луна во что? В какой оптический прибор? А? Ну вот, все смотрели на Луну. Вот такие детали, в какой прибор видно?
1: Бинокль.
0: Хороший бинокль, правильно. В очень хороший бинокль, да. 12-16-кратный. И никаких проблем. Берем телескоп. Тоже хорошо. Еще лучше, пожалуй. И тоже никаких проблем. Резкость, четкость, все на месте. Ставим другой окуляр. И уже начинаются какие-то сомнения. Может, у нас грязный окуляр? Да нет, вроде чистый. А что такое? Какая-то дымка начинает проявляться. Ставим еще более... Какой? Короткофокусный или длиннофокусный окуляр, чтобы сделать увеличение побольше? Стоп. Коротко или длиннофокусный окуляр ставим?
2: Длиннофокусный.
0: Так. А ведь уже первый семестр подходит к концу. Мы почти профессиональные астрономы. Короткофокусный окуляр ставим. Отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра – это что? Тихо. Это увеличение телескопа. Но картинка сразу размывается. А почему? А вот почему. Когда делаем киносъемку, понимаем, что это не телескоп дрожит, это воздух бурлит у нас перед объективом. И никогда, в самых лучших условиях, мы не увидим даже на Луне, которая вот под боком от нас, детали мельче 1 километра. Ну, иногда в хороших горных обсерваториях 0,5 километра увидим. Вот, значит, надо думать, звезды при небольшом увеличении, хорошие точки, мелкие, а при большом увеличении, вот эта звезда в поле, в фокусе телескопа. Кошмар? Кошмар. Но обратите внимание, вот сейчас она остановилась, это, конечно, кадр остановился, а не звезда, она будет продолжать прыгать. Видите, что изображение звезды состоит из маленьких отдельных точек, которые принято называть спеклами. Это на самом деле дифракционное изображение звезды. Вот если бы не было атмосферы, объектив нашего телескопа создал бы изображение звезды вот такого размера, и оно бы не прыгало. Мельче не может создать, дифракция все равно его размоет. Но представляете, с небольшой, давайте еще посмотрим, с небольшой экспозиции у нас изображение звезды в фокусе вот такое получится. Она же еще прыгает, да и спеклы там друг от друга отпрыгивают. Каждый спекл – это элементарное изображение звезды, построенное кусочком объектива, на который приходит более или менее плоский волновой фронт, прошедший через какое-то место в атмосфере. А остальные спеклы – это свет, прошедший через соседние области атмосферы, а там воздух по-другому устроен, перемешаны холодные и теплые слои воздуха, и уже в другом месте попадает на объектив телескопа, и в другом месте в фокусе телескопа возникает изображение звезды. Значит, с этим кошмаром надо как-то справляться. Через пару лекций мы узнаем, как можно с этим справиться. А пока вот то, что нам атмосфера портит, мы видим. Атмосфера – это разные слои воздуха, имеющие разные температуры, движущиеся относительно друг друга, перемешивающиеся, турбулентные, постоянно живущие. И вот они движутся. Если объектив маленький, на него попадает один элементарный лучик, прошедший через какие-то конкретные области атмосферы. Все равно будет прыгать изображение. Оно будет небольшое, но прыгать будет и при определенной экспозиции размажет вам в фокусе звезду. А если большой объектив, он захватит сразу несколько лучей, которые через разные области преломились по-разному. Ну, вот такая еще более неприятная картина будет. Нам про атмосферу надо знать следующие пять ее свойств. Во-первых, у нее не абсолютная прозрачность, не все проходит. Даже в оптическом диапазоне, вроде бы она прозрачна, все равно. Даже в зените, когда мы смотрим, 20% света поглощается, а у горизонта 99%. Сумеречные явления. Что такое сумерки? Что такое сумерки? Это когда что?
1: Это когда солнце еще до конца не зашло за горизонт.
0: Нет, это еще день. А вот когда солнце уже зашло за горизонт, а небо еще подсвечено. Вот это сумерки. И какие мы три типа сумерек различаем? Кто помнит?
2: Гражданские, солнце.
0: Солнце ниже 6 градусов – это конец гражданских сумерек. Ниже 12 градусов под горизонтом – конец навигационных. А что значит навигационный? Что при этом?
2: Когда можно различить на воде небо.
0: Яркие звезды, да, яркие звезды. А уже 18 градусов – это уже темнее не будет. Куда бы оно ни опускалось, темнее не будет. А почему не будет темнее? А потому что атмосфера еще и сама светится. Днем ультрафиолетовый солнечный свет расщепляет молекулы, а ночью они начинают объединяться, и молекулы, и электроны с атомами, и высвечивают, атмосфера светится сама. Рефракция – это преломление световой волны, светового луча, изменение направления в процессе преодоления атмосферы. Ну и дрожание мы видели, дрожание изображения в фокусе за счет турбулентных движений воздуха. Вот, пожалуйста, в зените видим довольно слабые звезды. Это очень хорошее небо, кстати, высокогорная пустыня в Аризоне. А у горизонта видим только яркие светила, а слабые уже не видим. Попробуйте дома решить такую задачку. Наверное, уже решали. Во сколько раз толща атмосферы меньше в зените, чем у горизонта? Вот это вот в зените, а это количество воздуха у горизонта, который преодолевает свет, идущий от звезд, ну, практически уже касающихся горизонта. Вот отношение этих двух. Вы удивитесь. Потрясающее число. Огромное. Естественно, поглощение очень большое. Ну, как нам убедиться в свойствах атмосферы? А можно на нее из космоса посмотреть. Смотрим в оптическом диапазоне. Ну, ничего себе, прозрачное. Видим континенты, видим море. Да, процентов 20 под облаками покрыто, ну куда от них денешься. Но есть места, где облаков практически нет. Ну вот в Калифорнии нет, а в Андах чилийских нет. Они тут останавливаются. Хорошо, да и вообще хорошо. Почти со всей Земли видим космос, потому что мы из космоса видим Землю в оптике. Смотрим на Землю в ближнем инфракрасном диапазоне. Хуже, но еще терпимо. Калифорния видна, Анды чилийские видны, а для астрономов это какие места? Почему вот мы часто говорим про калифорнийские и про чилийские горные вершины? Там большинство астрономических приборов стоит, по крайней мере, крупнейших в мире. Потом вот убедились, что в ближнем инфракрасном диапазоне это предпочтительные места. Смотрим в дальнем инфракрасном диапазоне. Что видим? Ничего не видим. Видим сплошную атмосферу. А под ней ни кусочка, по-моему, ни кусочка. Да, никаких контуров, материков, ничего не видно. Для тех, кто изучает атмосферу, это замечательный метод изучения воздушных потоков. А для астрономов это конец наблюдений. В дальнем инфракрасном диапазоне с Земли в космос ничего не видно. Потому что из космоса ничего туда не проходит. Вот. Ну, строение атмосферы, я думаю, напоминать вам не надо. Мы живем в тропосфере, на самолете летаем в стратосфере. Ну, а дальше слои, куда ракеты подпрыгивают, геофизические, вертикально взлетающие. Или термосфера, это уже практически космос, там летает МКС, но еще выше всякие спутники. Вот это хороший график, тут, во-первых, англоязычные термины, а во-вторых, четко показан ход температуры. Мы же понимаем, температура падает с высотой в том случае, если снизу ее что-то подогревает. Поэтому теплый воздух поднимается и охлаждается. Расширяется адиабатически, охлаждается. Что подогревает в тропосфере? Поверхность Земли. Солнечный свет почти целиком проходит, нагревает Землю, она нагревает воздух, он поднимается и охлаждается. Вот еще один слой, где воздух, очевидно, вот этот слой, очевидно, имеет какой-то источник энергии, потому что дальше он свободно поднимается и охлаждается. Какой источник энергии вот тут? Тоже солнечные лучи, но те, что к поверхности пройти не смогли, а застряли вот здесь. Это слой озона. Ну, здесь максимальная плотность, просто потому что плотность воздуха большая. Тут поменьше плотность, ну, так и нагревать почти нечего. В общем, где-то от 25 до 50 километров это озон, О3, поглощает ультрафиолет солнечный и тоже подогревает воздух. Дальше уже практически свободно улетают молекулы, ну, или атомы, или ионы в космос. И у кого больше кинетическая энергия, тот дальше подпрыгивает. Поэтому тут рост температуры уже не связан с источниками энергии. Источники кончились. Просто быстрые молекулы выше подпрыгивают. Воздух тянется далеко. Этот снимок сделан с шаттла американского. Летал он на высоте 400-450 километров. Мы видим, что полярные сияния еще над ним. И они, правда, очень далеко тянутся, и до 600 километров. А МКС на какой высоте летает? 400-420. То есть она летает в верхних слоях атмосферы, а вовсе даже не в космосе. Ну, полярные сияния – замечательная штука. Но о них геофизики вам будут рассказывать. Смотрим, наслаждаемся. А что тут еще, кроме полярных сияний, нам разреженный светящийся газ демонстрирует? Ну, посмотрите внимательно.
2: Комета?
0: Конечно, вон комета летит. Тоже разреженный светящийся газ. Тоже под действием солнечных лучей. И это под действием солнечных быстрых частиц, протонов, тоже светится воздух. Дневных явлений в атмосфере довольно много, они нам кажутся, что хорошо знакомы. Ну, кто не видел радугу, все видели. Некоторые видели две радуги, а некоторые даже три. Кто видел тройную радугу? Молодец. Могла бы объяснить, как радуга получается вообще?
1: В капельках воды преломляется свет.
0: Так.
1: И вот.
0: А почему внутри радуги светлее, чем снаружи? Обычно в школьных учебниках, там, физики, даже природоведения, рисуют цветную полоску. Говорят, вот в капельке она как призма сработала. А тогда почему внутри светлее, чем снаружи? Радуга не такая простая штука. Оптика радужных явлений – это интересная область. Учили?
1: Учили, они как-то, наверное... Они же не только преломляются, они еще и отражаются, наверное.
0: Ну, конечно, они два раза, а иногда и три раза отражаются, капельки, полное внутреннее отражение. Если это не капельки, а уже замерзшие кристаллики, там по-другому, конечно, преломляет свет, и получаются явления. Радугу мы видим, когда источник у нас солнце за спиной, а капельки впереди, да? А в кристалликах преломляется намного сильнее свет, они почти все шестиугольные, и там возникает гало. Ну, вот это луна, это лунное гало. Ну, такие же бывают гало у Солнца. В зависимости от того, как кристаллики льда ориентированы в атмосфере, некоторые хаотически прыгают, а длинные кристаллики, они падают и ориентируются осью своей вертикально. Мы разные типы гало видим. Вот круглое гало радиусом 22 градуса и почти горизонтальная, еще вот тут добавочная. Это модель, это численная модель, это не снимок. А вот вам, пожалуйста, честная фотография гало. Ну, там все не поместилось в кадр, сложили два кадра. Теория совпадает с практикой. Лунное гало тоже бывает. А вот обратите внимание, вот эти вот места, они более яркие, чем остальная часть гало, потому что пересекается горизонтальная и круговое. Эти места называют, ну, по-разному, по-русски их, по-моему, называют ложные солнца. по-английски, как их по-английски называют? Знаете, sun dogs, собачки солнечные, а вообще-то научное название паргелии, ну, как сопровождающие солнце, да? Или луну, вот вам, пожалуйста, moon dog. Один, конечно, дог, потому что, видимо, тут облачко с кристалликами случилось, а с другой, а может, это другой, я не знаю, кто фотографировал. Прозрачность воздуха, чем выше в горах обсерватория, тем лучше, естественно, меньше над головой остается воздух. Это наша Тяньшанская обсерватория, она над Алматой, там ледовый стадион такой замечательный, Медео, с фантастическим льдом, а наша обсерватория чуть повыше, там 2-метровых телескопа стоят. Ну, была наша, стала казахская, конечно. Мы ее построили, ГАИШ. Но когда Советский Союз поделился на отдельные части, мы ее потеряли. Мы много чего потеряли. И в Узбекистане потеряли. Ну ладно, очень хорошая обсерватория. И вот, пожалуйста, вам два графика прозрачности атмосферы. 100% поглощается свет, где бы вы ни находились, на равнине или в горах, ну, не очень высоко в горах, если это, короче, там 350 нанометров, это уже ультрафиолет, и озон его поглощает целиком. А в оптической области, ну, где-то от 400 до 650 нанометров, более или менее прозрачная атмосфера. Но все-таки смотрите, как сильно влияет высота наблюдения на прозрачность. Когда вы на горной обсерватории, там не очень большая высота, около 3, ну, примерно 3 километра. Прозрачность высокая, поглощается 10% света, а на равнине 25-30% света. Есть смысл подниматься в горы. Ну а дальше в инфракрасной области молекулы уже начинают, конечно, поглощать, но все равно можно найти между полосами поглощения молекулярными окна прозрачности, и в них в ближнем инфракрасном диапазоне наблюдают довольно удачно, можно там кое-что увидеть. А это более длинноволновая область, видите, миллиметры. На очень высокогорной обсерватории сделано это наблюдение, проведено это Мауна Кеа. Где эта обсерватория находится? На Гавайях, на острове Гавайи. Там 4 километра высота. И все равно в этой длинноволновой области мы окон прозрачности видим немного. А еще в более длинноволновые туда и не стоит даже соваться. Там вообще сплошные молекулы все поглощают. Ну, это вот примерно то же. Когда вам придется выбирать место для строительства новой обсерватории, вы будете обращать внимание, по крайней мере, на два параметра. Во-первых, вероятность облачности в ночное, ну, если вы солнце наблюдаете в дневное время, но в основном, конечно, в ночное время. Вот замечательная карта. Синяя – это низкая облачность, красная – это высокая. Понятно, что наиболее привлекательное место – это Антарктида, конечно. И да, в Антарктиде сегодня, по крайней мере, американские, французские и китайские астрономы вовсю наблюдают. У нас там пока ничего нет. А дальше идут эти субтропические пояса, сплошная облачность. И вот вам, пожалуйста, Сахара, арабские страны. Есть там большие обсерватории? Оказалось бы, облаков-то нет над Сахарой. Все ночи идеально прозрачные. А попробуйте найти там хоть одну обсерваторию. Как-то не хочется там строить. Ну, во-первых, гор там нету. А в Израиле, правда, есть не очень высокие горы, и там наши ребята кое-что построили. Там, например, находится самая низко расположенная в мире обсерватория. Она примерно на 40 метров ниже уровня Мирового океана, вблизи Мертвого моря. И наблюдают, потому что там хороший прозрачный воздух. А вот, пожалуйста, Калифорния и Анды чилийские. Облаков почти нет, там и там. Второй параметр – влажность атмосферы. Облаков может и не быть, а паров воды в атмосфере все равно может быть довольно много. Но Антарктида, как всегда, чемпион. Там вообще самая сухая атмосфера, но холодно и работать противно. И тяжело, там дорого очень все завозить. Но где перспективные места? О, замечательно, Тибет. давайте там строить обсерватории. Абсолютно сухой воздух. Есть обсерватории на Тибете? Одна есть. Индийские наши коллеги построили. Теперь кусают локти. Там почти невозможно работать. На высоте около 5 километров они построили. Хотя могли бы и на Эвересте построить. Но это сложновато. А, кстати, как Эверест называется на местном языке? Эверест – это европейское. А в переводе что означает слово «джамалунгма»? Ну-ка, переведите.
1: Не
0: помню. «Мать ветров».
1: Да, мать...
0: Понятно?
1: Да.
0: Все, можно было бы дальше не думать о строительстве обсерватории там. Поэтому там не работают. А где работают? В Калифорнии и идеальное место. Чилийские Анды. Опять мы пришли к чилийским Андам. А вот те самые сумеречные явления. Солнце под горизонтом, а еще небо достаточно светлое. И что видно? А кроме планет почти ничего не видно. Это я из своей кухни фотографировал. Но думал, что Юпитер у меня в кадре, а он оказался за пределами кадра. Жалко. Но вот он вот тут буквально на срезе. Замечательный парад планет. Планеты видны, а звезд еще нет. Атмосфера светится не только из-за того, что Солнце из-под горизонта верхние слои освещает, и там рассеянный свет мешает нам наблюдать. Она еще светится сама. Вот, пожалуйста, с МКС снят верхний слой атмосферы, который светится. Но вообще сумеречное явление – это вот мы тут, а Солнце под горизонтом, но оно еще в верхних слоях атмосферы немножко рассеивает свет. Но есть всегда сумеречный сегмент неба. Вот здесь на западе или там на северо-западе летом самый яркий. И довольно темный сегмент неба, противоположный от Солнца стороне, на востоке или там на юго-востоке. Вот там довольно темно, там уже можно наблюдать. Чем выше мы поднимаемся, тем дольше солнечные лучи будут нас доставать после захода Солнца. Вот облака, которые Солнце достает, погрузившись даже на 10, 12, 15 градусов под горизонт. Это где же должны быть эти облака, на какой высоте? Это мой снимок, я им горжусь. С балкона снимал. Это серебристые облака. Дни летнего солнцестояния, конец июня. Я живу на юге Москвы, значит, снимок сделан в сторону центра, там все фонарями подсвечено. Солнце где-то вот тут вот. Оно на северо-западе зашло, через несколько часов на северо-востоке зайдет. Оно сейчас вот тут, глубоко. А облака хорошо подсвечены. Почему? Потому что они на высоте около 90 километров над землей. Где-то 85-90 километров. Что же это за облака такие? На этих высотах вроде уже космос. Откуда там чего? А оказывается, именно на этих высотах разрушаются мелкие метеороиды, метеорные пылинки. Они примерно на этой высоте сгорают, но все равно какие-то твердые частицы от них остаются. И вот там на высоте от 80 до 90 километров слой обогащенный всякими мелкими твердыми частицами, атомами металлов, там натрий есть, об этом мы еще поговорим. Натрий – это очень хорошая штука. И там конденсируются пары воды, которой воды там уже, можно сказать, и нет. Но когда появляются центры конденсации, мелкие частицы, эта самая вода все равно конденсируется. Довольно вредная штука эти серебристые облака. Они очень красивые, да. Кто видел, кстати, серебристые облака? Молодцы, почти все. Смотрите, а летом где-нибудь в час ночи или в пол первого ночи на север, не каждый год, но обязательно раз там в 2-3 года увидите шикарное зрелище. Чем же они мешают астрономам? Ну, когда светятся, мешают, но никто и не будет в этом направлении наблюдать на север. Мы же на юг наблюдаем всегда. Посмотрите, какая у них структура. Периодическая. И вот представьте себе, если это не дни летнего солнцестояния, а какая-нибудь осень глубокая или зима глубокая, то Солнце так глубоко под горизонтом ночью, что оно не подсвечивает даже такие высокие облака. И они плывут по небу незамеченными. Они очень прозрачные. Ну, Луна, ладно, она их пробьет. Где-то там у меня было изображение. Звезда, вон она. То есть просвечивает, просвечивает. У них примерно 1% света поглощают, 1-2% света. Когда они ночью плывут по небу, вы их не заметите глазом. И были у нас в нашей практике случаи, наводишь телескоп на звезду, и звезда начинает периодически мигать. Открытие. Короткопериодическая переменная. Потом смотришь, и соседняя тоже так же мигает. Это вот полупрозрачное облако перед звездой плывет. Чтобы этого избежать, делаем теперь двух, а иногда и трехлучевые фотометры, которые одновременно наблюдают три, или, ну, обычно две все-таки, рядом расположенные звезды. И если они синхронно мигают, то можете выбрасывать эти наблюдения в архив, ну, вообще в мусорную корзину, потому что это облака проплывают перед звездами, а никакие сами звезды не меняют блеск. Но красиво, согласен. Вот еще, пожалуйста, с МКС снята атмосфера глубокой ночью, слои на высоте 80-90 километров и чуть повыше еще сами светятся. А как выглядит спектр излучения черного ночного неба? Игорь Челенгарян, вы его помните, он к вам приходил в начале семестра, а будучи еще, кем он тогда был? А, студентом еще был, на БТА, он такой крутой, что его на БТА пускали. Студентам, он снял спектр ночного неба. То есть звезд вообще нет. В объективе черный кусок неба. Спектр есть, потому что небо светится. Ну, тут понятно, вот чем отличается обозначение вот этой линии магния от вот этой азота? Какими-то квадратными скобочками, да? Что такое квадратные скобочки? О чем они говорят? А оптика у вас еще не была, да? По физике. Так обозначают запрещенные линии. Что значит запрещенная? В лаборатории вы никогда не увидите эту линию излучения азота. Ну и другие атомы тоже имеют свои запрещенные линии. Почему? Это переход, который совершается с квазиустойчивого уровня, стационарного уровня. То есть электрон туда заброшен, и сидит там. Может сутки сидеть, а может 10 лет сидеть, пока упадет обратно. Но в лабораторной установке атом летает и обязательно стукнется в стенку или в соседний атом и разрядится, отдаст эту энергию возбуждения не в виде кванта, а просто в виде тепла. Такой переход второго типа. Значит, только в очень разреженной и протяженной газовой среде могут эти линии проявляться. Потому что атом летает, летает, летает, в конце концов он надоедает, он разряжается, электрон переходит на нижний уровень. Значит, это говорит о том, что в крайне разреженном газе рождаются такие линии излучения. Они запрещены для лабораторных спектров, но в космосе они как раз, как правило, самые яркие. Хорошо, а это что такое? У нас что, в атмосфере ртуть? Пары ртути? Это чем же мы дышим? Нет, конечно. Откуда та линия излучения ртути могла взяться на темном небе? А? Ртутный горизонт на БТА не используется. Нет. Сегодня в больших городах фонари ночного освещения уже, как правило, полупроводниковые, да? Диодный свет. Еще недавно фонари были такие желтовато-оранжевые. Помните еще такие фонари? Это натриевые, там пары натрия светятся. А еще до этого были фонари голубовато-беловатого такого света. Там как раз пары ртути светились. В больших городах их уже убрали. А в маленьких селах они еще остались. А вокруг обсерватории, как правило, больших городов нет, а маленькие горные селения есть. И там стоят эти древние ртутные белые фонари. И вот эта линия ртути поначалу казалась, ой, как плохо, что нам фонари соседнего села подсвечивают небо. А потом поняли, да это хорошо. Ведь когда снимаешь спектр небесного источника, звезды какой-то, там все спектральные линии сдвинуты за счет доплеровского эффекта. Ну, звезда куда-то летит, туда-сюда. Значит, надо опереться на какие-то надежные линии. И раньше мы в спектр небесного, ну, в спектр звезды, еще впечатывали лабораторный спектр. В телескопе была либо вольтова дуга, линии железа впечатывались, либо там какая-нибудь неоновая лампочка, спектр неона. А сейчас этого не надо делать. Смотрим, о, ртуть. Она откуда? От фонаря. Фонарь стоит неподвижно относительно телескопа, значит, никакого доплеровского смещения нет. Значит, мы знаем точно длину волны вот этой ртутной линии. Все, опираясь на нее, можно потом посмотреть длину волн стальных линий. Очень удобно оказалось. Ну, вот это кусочек спектра. Ладно, как выглядит спектр, вы знаете. Рефракция. Атмосферу в первом приближении можно представить как набор плоско-параллельных слоев воздуха со все меньшей и меньшей плотностью. Ну, это, конечно, примитивное представление, но помогает понять. Идет от звезды луч. На границах слоев воздуха преломляется, доходит до нас наземных наблюдателей. Вот в этом направлении. Значит, мы где видим звезду на небе? Вот там. А на самом деле она вот там. То есть повернул луч и сместил все небесные объекты поближе к зениту. Это рефракция. Велика ли она? Ну, если объект точно в зените, то рефракции, естественно, нет. Если на каких-то определенных высотах, есть неплохие формулы, которые позволяют по зенитному углу рассчитать разницу, насколько поднялось изображение звезды. Но это для небольших углов, там, до 60 градусов. А потом у горизонта рефракция так быстро нарастает, что у самого горизонта она достигает 35 минут угловых. Это же больше размера лунного и солнечного диска. Это значит, что когда мы видим, например, заходящее солнце, и вот оно касается своим краем горизонта, то на самом деле оно уже где? Под горизонтом. Оно под горизонтом, а рефракция поднимает его изображение над горизонтом. Поэтому день чуть-чуть длиннее ночи, потому что солнце раньше, видимое изображение солнца раньше восходит и позже заходит из-за рефракции. Довольно заметный эффект. А для тех, кто изображение звезд измеряет, положение звезд на небе, это вообще крайне важный эффект. И вот такие примитивные формулы уже не годятся, потому что рефракция зависит от высоты над уровнем моря обсерватории, от температуры воздуха, ну, в общем, от многих параметров. У нас тут рядом с нами большая столовая, вы знаете, наверное, она уже не функционирует, восьмая. Да, особенно в зимнее время теплый воздух, поднимающийся над ней, так менял рефракцию в атмосфере, что астрометристы наши учитывали этот эффект восьмой столовой. Ну вот, смотрите, как работает рефракция. Она быстро увеличивается с приближением к горизонту. Поэтому круглый объект, его нижний край значительно сильнее поднят рефракцией, чем верхний. И уже появляется эффект дифференциальной рефракции, то есть разной на разных частях изображения одного и того же объекта. И Луна уже становится не круглой, а какой-то там приплюснутый снизу. А чем ближе, это реальный снимок с МКС сделанный. А чем ближе к горизонту, тем сильнее. Вот восход полной Луны. Видите, какая плюшка. Ну и на Солнце это тоже хорошо видно, на изображении Солнца. К тому же и поглощение, вот то, о чем я говорил, у самого горизонта толща атмосферы примерно в 40 раз больше, чем в зените. Это я вам уже ответ сказал на эту задачу. В 39 раз с половиной больше, чем в зените. И, естественно, поглощение тут такое, что только красные лучи добираются до нас, а все остальное рассеивается в атмосфере. А уже на полградуса выше, смотрите, уже и желтые добрались. Ну, голубые, конечно, не доберутся. Ну, а это уже рефракция в неоднородном воздухе, когда есть слои теплый, холодный, там же, по сути, миражи возникают. Это такой короткий рассказ был про атмосферу. Потому что я хочу вторую часть лекции посвятить некоторым явлением, с которым вы наверняка столкнетесь, уже чувствуете, да, о чем будет разговор. Ну, об этом надо говорить, для астрономов это совершенно необходимое знание. И, как правило, явление НЛО связано с атмосферой. Ну, по крайней мере, многие сообщения про НЛО связаны с атмосферными явлениями, поэтому о них тоже поговорим. Ну, во-первых, бум интереса к НЛО начался после Второй мировой войны. Наверняка то, о чем мы будем говорить, люди видели всегда. Но вот такой ажиотаж начался после Второй мировой войны, ну, потому что кончилась война, которая надоела уже всем, все эти переживания. Надо было сменить тему в литературе, в журнальных, в газетных, в телевизионных репортажах. И вот подвернулась как раз история. 1948 год, вышел первый номер журнала «Fate», кстати, до сих пор он, по-моему, издается. И в этом первом номере был рассказ пилота Арнольда. Он вроде как любитель был. Он летал на северо-западе, там в штате Вашингтон, на самолете. И что-то ему померещилось такое над горами. Там гора Рейнер, или горы Рейнер. И он описал это как тарелкообразный объект. Вот сразу покажу вам. Вот эта гора. Это современные снимки района этой горы. Что он видел на самом деле? Он описал это как блюдце. Ну, посмотрите. Это вот над горой Рейнер в наше время снято. Ну, правда, похоже на блюдце. И при желании можно сказать, что это летающие тарелки какие-то. Так что мы понимаем уже, что он видел. Ну, давайте по порядку. История началась. Журналисты за это дело схватились, раструбили. И во все обсерватории, в редакции газет пошли сообщения от очевидцев. Даже классификация уже возникла внешних видов НЛО. И большинство людей, настроенных фантастикой, а фантастика в те годы была очень популярна, космическая фантастика, они принимали это за какие-то космические... Ну, желтая пресса, естественно, делала на этом свой гешефт. И никто никаких претензий к этой ерунде не предъявлял, потому что все знают, для чего желтая пресса пишется. Просто развлечь людей там в поезде, в метро и так далее. Это вот Буш-старший и рядом с ним инопланетянин. Но мы с вами говорим о реальных вещах. У нас в стране интерес вообще к внеземной жизни и в том числе к проблеме НЛО возник после публикации вот этой замечательной книги. По-моему, в 1962 году она была впервые опубликована, это ее первое издание. Есть Самуил Чешковский, это самый яркий астрофизик нашей страны всех времен и народов. Это, конечно, очень яркий человек, был замечательный физик и астрофизик. Он вот тут преподавал нам, а теперь я преподаю вам. Я у него, кстати, диссертацию защищал. И эта книга до сих пор очень хороша. Последнее ее издание, восьмое, уже я редактировал, весь смысл читая не было уже, но она всколыхнула всех просто честным описанием космоса и возможности связи с внеземными цивилизациями по радио, другими местами. Ну и вот к НЛО она тоже подтолкнула многих. И начались всякие приколы. Ну вот НЛО над Токио. Это просто шутка, конечно. Все понимают, что это такое. Ресторан на телебашне. Ну, там облака, тут облака, а ресторан виден. Были приколы более тонкие. В газету, есть такая газета, вряд ли вы сегодня ее читаете, «Комсомольская правда», но в те годы это была самая яркая газета, правда, была очень хорошая газета. И в нее прислали вот этот снимок, где-то он на юге Москвы, в Орехово-Борисово, что нет, у теплого стана был сделан, и человек сказал, что он видел пролетающий над микрорайоном какой-то вот дискообразный предмет. Ну, в «Комсомольской правде» не дураки сидят, они быстро поняли, что это за предмет. Я недавно такой же сфотографировал у себя на окне. Тут еще понятнее, что это за предмет. Были более сложные для интерпретации сообщения. Ну, что это такое за лесом там опускается, как вы думаете? Что? Это шапка, шапка, брошенная над головой. Но такое впечатление, что она там за деревьями. Она тут пролетает.
3: Вот. Видно, что макушка дерева.
0: Вот, кажется, кажется. И вот эта история. Видно, что кресты на фоне какого-то небесного объекта. Да? Это, вот если это был прикол, то это была совершенно честная фотография. И она неоднократно публиковалась, я помню, в печати, там, в «Советской индустрии», в газете. Потому что человек честно фотографировал. В Рыбинске, что ли, эту церквушку, пришел домой, проявил пленку, это на целлоидной пленке все было, и увидел то, чего не видел в кадре во время съемки. Потом ее, этот кадр, пленку отправили в институт фотографии и кинематографии, они выяснили, что это химическое загрязнение фотоэмульсии. Надо сказать, наша пленка отечественная не очень чистая была, марки Свема, и она часто такие вещи преподносила, так что тут разобрались. В нынешнюю эпоху вы уже снимаете не на пленку, а электронными камерами, где полностью лишены возможности управлять процессом. Она сама наводит на резкость, сама включает вспышку, когда надо, полная автоматика. И вы уже не всегда точно можете сказать, что же изображено. Вот эти вот круги, как вы думаете, что это такое?
3: Это снег.
0: Снег вот такого размера.
3: Это блик, снег, который падал.
0: Правильно.
3: Блики.
0: Это снежинки, освещенные вспышкой и пролетающие рядом с объективом. Они вне фокуса. Камера взяла фокус на более далекий объект. Это расфокусированный, вот даже там дифракция видна, это я вот увеличил этот снимочек. Да, понятно. А вот у вас ночная съемка какого-то сталелитейного завода. А что в небе над заводом? Летающие прожекторы?
3: Возможно, это...
0: Это довольно интересное явление. Вот оно как раз называется блик. И мы об этом будем говорить через одну лекцию, как вообще об оптике будем говорить. Но я вам покажу, блики бывают часто. Довольно темный фон. Яркий источник света, и вот побежали какие-то паразитные изображения. Блики. Что такое блики? Как они появляются? По какой причине? Или вот космонавты на Луне фотографируют, а в небе над Луной летают летающие тарелки. Теперь мы понимаем, это блики. Не все тогда понимали. Публиковали эти кадры с интерпретацией, что это вот над Луной тоже летают.

0: Ну, вроде понятно. Это звезда, это звезда, это звезда, это что? Галактика, это что? Таких галактик не бывает. А что это? Взяли другую фотопластинку, снятую в следующую ночь, но примерно это же область неба. Та же самая штука, но уже вот тут. Я стал считать, с какой скоростью она перемещается, на какой орбите движется. Получилось где-то между Луной и Землей. Хорошая орбита, кстати. Нормальная для изучения Земли. Ну а потом выяснили, у нас вне поля зрения была яркая звезда, Вега. Вот тут вот примерно. Это ее блик, блик от яркой звезды. А теперь скажите мне, какой это был телескоп, рефлектор или рефрактор? А что так тихо?
1: Рефрактор.
0: Рефрактор. Да. А что такое рефрактор? Чем он от рефлектора отличается? Ну, тихо.
2: В рефракторе у нас линзы.
0: Так.
2: А в рефлекторе...
0: Правильно, правильно. А блики возникают в зеркалах или в линзах?
2: В линзах.
0: В линзах. По какой причине? Об этом детально поговорим. Еще одна история. 2010 год. В интернете... Совершенно жуткая волна новостей. К Земле приближается НЛО, а даже армада НЛО. Почему это так всколыхнуло публику? Действительно, сенсация была. Потому что это реальный астрономический снимок. Позитивный, но снимок. Часть большого паломарского обзора неба. Паломарский обзор – это изумительная вещь. С 1949 по 1952 год. В Калифорнии, на обсерватории Маунт-Паломар, впервые перефотографировали весь небесный свод. Ну, все, что из Калифорнии видно. Впервые сделали широкоугольную камеру, там, камера Шмидта. И мы получили впервые снимки всего неба одним телескопом. Это уникально. Вот повернитесь, посмотрите, что там у той стенки?
1: Пластинки.
0: Железные шкафы. Вот там заперт паломарский обзор. Это, ну, конечно, копии американских негативов. Американцы потом сделали копии и разослали во все крупные обсерватории, институты мира. И мы это получили, это и полвека этим пользовались и дрожали над этим. Потом его отсканировали и в цифровой форме выложили в сеть. И люди нашли какую-то странную штуку на одном из снимков. Мы интерпретировали это как летающую тарелку. Ну, а мы-то знаем, как паломарский обзор сделан. Я тут же пошел, посмотрел на эту фотопластинку, координаты есть. Посмотрел на эту пластинку. А обзор делался так. Одновременно, ну не одновременно, но подряд, с небольшой разницей во времени, фотографировали небо в голубых и в красных лучах. То есть через голубой фильтр и через красный фильтр. А фотографии одной и той же области неба в двух цветах, чтобы сравнивать цвета звезд, какие краснее, какие голубее, по показателю цвета можно температуру и так далее определить. Смотрим, на голубой пластинке есть, а красной нет. Ну, вряд ли это космический корабль, который такой единственный цвет имеет, голубой и не имеет красного. Так не бывает. Начинаем смотреть дальше. Ну, вот это вот пара пластинок. Находим на этой же фотопластинке еще одну штучку на голубой, на красной отсутствует. И понимаем, что это грязь на фотоэмульсии. Тоненькая текстильная ниточка, там 2 мм примерно размером. И тут какая-то ниточка 1,5 мм размером. Из 1500 фотопластинок фирмы Kodak, а это лучшая в мире партия фотопластинок. Kodak специально для страны, специально для этого обзора делал пластинки. На 1500 пластинок, только на одной голубой пластинке, в двух местах затесались вот эти грязнульки. На наших фотопластинках, на каждой вы найдете такое. У нас вот 1000 фотопластинок, отечественных и ГДРовских, там, немецких. Почти на каждой такая грязь есть, мы просто не обращаем на них внимания. А тут обратили, потому что единственное. Я все это дело описал в интернете, выложил, ну, как сейчас говорят, пост, но не было там никаких постов, просто информацию. И все, и сенсация за несколько дней сошла на

0: нет. Люди разобрались. И наша с вами миссия, это если мы понимаем, в чем дело, объяснить остальным, как на самом деле происходит. Еще одна интересная история. Американцы были на Луне, прилетели, опубликовали снимки. И вот на одном из снимков журналисты обнаружили край летающей тарелки. Там за бугром база НЛО. Этот снимок вообще годами ходил по публикациям разным. Ну как же, то ли нос ракеты, то ли край летающей тарелки. Я пошел, взял соседний, то есть та же гора, снятая через пару дней. Солнце уже по-другому ее освещает. И вот смотрите, там просто склон горы, которая не освещена солнцем, в тени. Эта гора, прямые солнечные лучи падают на эту, прямые, это в тени. На высококонтрастных отпечатках она не видна. И сложилось впечатление, что там край летающей тарелки. Я думаю, любой фотожурналист прекрасно понимал происхождение этого снимка. Тоже не дураки. Но сенсация получилась, газету покупали, книжки даже были на этот счет написаны, их покупали. В общем, эта сенсация была хорошо продана. Еще одна сенсация уже 2014 года. Тогда Google впервые выложил фотокарту полной Луны и видимого, и обратного полушария. Ну и кто-то поползал по карте обратного полушария и сообщил, что на обратной стороне Луны в одном из кратеров база НЛО. Вон там фонари горят, цепочка огней, явно искусственного происхождения. И пошла сенсация, и пошли публикации, база НЛО на обратной стороне Луны действительно выглядит совершенно неестественно. Ну, не может такого быть. Прям как на проспекте фонари, да? То есть они спрятались, естественно, на обратной стороне Луны, чтобы мы их с Земли не увидели. Но там у них темно, и они вот освещают свой кратер фонарями. Надо было разбираться. Во-первых, я выяснил, а откуда у Гугла эти фотографии? Их сделал японский спутник Кагуя, очень хороший спутник, летал долго вокруг Луны, фотографировал ее, фотографировал классно. Но радиоканал для передачи снимков со спутника на Землю был довольно слабый, и их приходилось сжимать файлы. Как мы это сегодня делаем? Мы TIFF переводим в какой-нибудь JPEG, да? ТИФовский кадр, он просто вот попиксельно передает информацию, которую фотоаппарат схватил, там, матрица, а потом, чтобы раз в 20 сжать объем файла, мы его переводим в формат JPEG или там GIF. А как это делается? Знаете?
1: Может, усредняются там соседние пиксели?
0: Изображение кусочка поверхности раскладывается в ряд Фурье. Ряд Фурье – это набор синусоидов разной частоты. И мы же видим, что на большинстве мест очень мягкие переходы. Ну, вот здесь, ну, где-нибудь вот здесь. Очень мягкий, от яркого к темному постепенно происходит переход. Поэтому гармоники низкой частоты в этих синусоидах имеют смысл. А высокочастотные гармоники не нужны, они ничего не передают, у них амплитуда очень маленькая. Им нечего передавать, там нет резких границ светлого и темного. Поэтому, когда вы JPEG-овский файл делаете, он для начала все изображение по двум координатам в ряд Фурье раскладывает, а потом видит, высокочастотные гармоники все равно никакую амплитуду не имеют, почти ноль. Он их выбрасывает, оставляет только низкочастотные гармоники. И они хорошо передают перепады, такие мягкие переходы от яркого к темному. Но вот здесь очень резкий переход. Граница темного и очень яркого, она резкая. А JPEG уже выкинул все высокочастотные гармоники. И тогда низкочастотные оказываются не убитыми вот этой вот высокой частотой, а не в состоянии. И возникает, ну как бы сказать, артефакт. Искусственное поярчание вот этих мест. Ну, кстати говоря, разбиение вот на эти, это просто сканирование. Это сама матрица, естественно, передает. А вот переходы яркий-темный, яркий-темный, это то, что высокочастотные гармоники в ряду Фурье убили бы вот это вот, так сказать, мягко, показали бы склон от яркого к темному, как естественное продолжение изображения, а GIF не может, JPEG не может это передать, и возникают вот такие артефакты. Но если это здесь, в этом кадре, значит, везде должно быть. Берем другие области, в каждом кратере база НЛО обнаруживается. Вот они, эти самые артефакты. Ну вот, сколько хотите, вы их найдете. Как только контрастный переход, так возникают фонари вот эти вот. Я это дело опубликовал, и сенсация за там, дней 5 просто ушла из сети, потому что люди разобрались. Но для этого вам самим надо сначала разобраться. Луна. Луна вообще часто бывает причиной сообщений про НЛО. Например, Луна видна на дневном небе. Мы-то знаем, что она ровно столько же на дневном, сколько и на ночном бывает. А публика, непросвещенная в области астрономии, думает, что днем Луна не может на небе быть. И у нас были сообщения о дневной Луне, как об НЛО. Или Луна у горизонта. Странное такое, скорее, психологическое явление. Она кажется большой. Все это замечают. Луна у горизонта кажется какой-то огромной. На самом деле она такая же, как в любом другом месте на небе, даже чуть меньше. Рефракция ее сжимает. А подумайте, Луна от наблюдателя дальше когда бывает? Когда она в зените или когда она у горизонта? Конечно, когда у горизонта. Тут до нее расстояние равно от центра Земли до Луны, а тут мы на один радиус Земли к ней ближе. Но это мелочи, конечно, 1/60. Это какое-то психологическое смещение в нашей голове. Мозг почему-то интерпретирует Луну у горизонта, а еще цвет необычный у нее. А наш институт в советское время был обязан отвечать на все письма жителей, связанные с астрономическими явлениями. И у нас вот такая куча писем всегда лежала у ученого-секретаря ГАИШ, в основном от подмосковных старушек. Они наблюдательные, говорят, что-то из-за кустов поднялось красное и огромное, объяснить, что это такое. Смотрим по времени восход Луны. Но есть еще одно явление, которое, кажется, я первое описал. И попытался дать интерпретацию, но я не знаю, насколько она правильная. Эффект полета Луны. Вот представьте себе, облачное небо, и вы вообще ничего не видите, летят низкие облака, летят, и вдруг на фоне облаков проносится какой-то яркий объект. Вы не успеваете даже посмотреть на него, он опять исчез. Что это пронеслось? Это стало заметной и вновь исчезла за облаками Луна. Почему наш мозг интерпретирует это как полет Луны, а не полет облаков на фоне неподвижной Луны? Тут надо думать. Я думаю, что это какой-то такой атавизм в нашей голове, который когда-то помогал нашим предкам выживать. Вот представьте себе, вы идете, вы древний человек, тут камыши или там лес какой-то, и вдруг между камышами или деревьями что-то мелькнуло. Это глаз увидел, а мозг интерпретирует и передает вам впечатление. Он может это интерпретировать так. На неподвижном фоне что-то переместилось. Либо что-то было неподвижным, а фон поехал. Какая интерпретация поможет вам выжить? Первая, конечно. А вдруг там тигр в камышах? И любые вот такие сочетания фона и небольшого объекта мозг интерпретирует однозначно. Это объект на неподвижном фоне переместился. В данном случае фон перемещается. Я уже знал про это. Я уже в книжке об этом написал. Выхожу из ГАИШа, боже мой, что-то промелькнуло. Потом остановил свой мозг и понял, что это облака летят, а Луна на месте стоит. То есть это очень сильное врожденное чувство. Ну, Гало, о нем мы уже поговорили, я просто показываю вам, какие удивительные. Это честный снимок где-то в Мурманске, по-моему, шикарно. Да, у нас так не бывает. Красиво. Ну вот, эти самые сандоги, доксы, в общем, ложные солнца, они иногда вводят в заблуждение вполне просвещенных людей. Профессор, биолог, дама с биофака МГУ прислала мне эту фотографию, говорит, гулял там вот в этом саду, говорит, что-то странное. Она не могла интерпретировать, что это рассеянное солнечное, рассеянный солнечный свет. Пришлось объяснять. Венера. Венера очень часто бывает причиной сообщений об НЛО. Причем, как правило, они почему-то от полицейских приходят. Неоднократно публиковались такие новости. Полицейский гнался за летающей тарелкой. Оказалась Венера. Ну, видимо, работа у них такая. А Венера действительно видна на очень светлом небе, когда ничего другого не видно, и кажется, что это не может быть ночным объектом. Еще день, солнце еще вот только-только за горизонт опустилось, а Венера видна. Ну, про облака мы уже поговорили, больше не будем говорить. Теперь про настоящие летающие тарелки. Вот про настоящие, прямо корабли пришельцев. Вот настоящая летающая тарелка. Или что это? А что это такое, если не летающая тарелка? А это? Это уже понятнее становится. А вот это? Нет. Это называется либо кумулятивные облака, либо уединенные по латыни лентикулярные. Ну, лентикуляр – это чечевицеобразная. Такая, ну, линзообразная форма. Посмотрите, какие острые края у этого облака. Все облака размытые, а это прям такое вот, как на заводе сделанное. Иногда они целыми эскадрильями летают. Это у нас в Крыму, а над горой, как гора называется?
2: Не видела, кстати,
0: такое. Гаюдак, да, Медвежья гора. Че, кто-то был в Артеке, что ли? Ух
2: нет,
0: ты!
2: Там
0: ух ты, в Артеке были, да. Здорово, я не был в Артеке никогда. А это какая гора? А, ну я там написал, да. А вот тут не написал, это какая гора? Та же самая, да, Фудзияма. В чем же дело? Почему над горами появляются такие облака? А, и над нашими, не только на Фудзияме. Вот это наша любимая гора. Какая? Эльбрус, да, у нас там все обсерватории в предгорьях Эльбрус. Смотрите. Течет воздух вдоль поверхности Земли, воздух, богатый парами воды, наталкивается на гору, взмывает вверх, попадает в холодные слои, ну и сам расширяется адиабатический, там холодно, и выпадают капельки жидкой воды, то есть появляется вот туман, это самое облако. Потом он переваливает, идет ниже, опять нагревается, и капельки превращаются в водяной пар, который не видим, когда ваш чайник кипит, из носика вырывается сначала невидимая часть пара, а потом конденсат, вы видите, уже в виде клубов таких белых. Это уже капельки воды. На Камчатке то же самое. Гора Райнер, вот эта вот любимая. Ну, там, где астрономы на горах, там часто такие НЛО возникают. Вот лентикулярное это самое облако. Правда, красиво. И похоже на какое-то искусственное сооружение. Вот это, этот самый американский вариант летающей тарелки. Ну, вот. Иногда даже вершин гор незаметно. Они где-то могут быть за горизонтом. Перед вами вроде бы плоское место, равнина, а лентикулярные видны. Это уже другое явление. Это уже облако, но возникшее не потому, что подпрыгнул воздух в холодные слои, а по другой причине. Когда внизу был теплый и богатый парами воды воздух, а его накрыл слой холодного воздуха, возникает неустойчивость. Холодный воздух плотный, этот теплый менее плотный, и возникает неустойчивость. Холодный воздух переворачивает часть теплого, ну или прорывается сквозь него, потому что он более плотный. И вот прорываясь вниз, он попадает в область, богатую парами воды, и конденсирует их. Вот. А это обратная ситуация. Это у нас в Москве, там на юго-востоке, Есть ТЭЦ, градирни, из которых пары поднимаются. Это богатые парами воды и воздух. Устремился на октябрь, Москва, холодный воздух, и там сконденсировался. А это холодный прорвался вниз, и это холодный прорвался вниз. Тоже такие тарелкообразные явления создаются. Ну вот. Неоднократно были сообщения о том, что зависло НЛО, и с нее мощный прожектор ударил в поверхность Земли. Ну, там солнышко заходит за горизонт, рассеянный его свет, НЛО и столб света. Об искусственных объектах. Ну, Монгольфьер, он и есть Монгольфьер. Его никто ни с чем не спутает, летает он невысоко, и мы понимаем, что это такое, и никогда никаких сообщений. Насколько я знаю, про НЛО, связанных с Монгольфьерами, не было. Но есть другого типа воздушные шары, накачанные каким-нибудь легким газом, водородом или гелием, и они летают сами по себе и довольно высоко. Вот история очевидцем, которой я был. Август 91 года, Белый дом. Помните, что тогда было? Историю. Конец советской власти, начало новой, в общем, новой власти. Да, тогда Ельцин, который был за демократию, и его окружение засели в Белом доме, а еще коммунистическая власть пыталась их оттуда выкурить. А мы, значит, демократически настроенные люди, я тогда был аспирантом, нет, я уже был сотрудником, ну и там и студенты были, в общем, демократическая молодежь, мы соорудили баррикады вокруг Белого дома и защищали его. Если бы пошли танки, ничего не сделали, но танки не пошли. В общем, мы его защищали. А два дня прошло, спало это напряжение, танки ушли, и мы уже радостно стали. Я пошел, семью привел, жену и ребенка, и ходили вокруг, я с фотоаппаратом был. Смотрю, летает аэростат, а на нем впервые подняли российский флаг над Москвой. Аэростатик был привязной, ну, просто его тут привязали к земле, он надутый, по-моему, водородом был, и так летал, флагом махал. А на следующий день в Подмосковье, из Подмосковья стали приходить сообщения об НЛО. Оказалось, что веревочка эта лопнула, и его носило вокруг Москвы. Он, конечно, высоко поднялся, уже понять, что это такое, трудно было. И мы с радостью вот читали эти газетные сообщения, что над селами летает НЛО. Иногда аэростаты так высоко поднимаются, что вообще понять, что это такое, невозможно. Я тоже был свидетелем один раз этому. По-моему, в 10 классе, у нас тогда выпускной был 10 класс, учился, мы тогда жили в Волгограде. Я вышел из школы, лето, яркое солнце, голубое небо, и весь город стоит, подняв голову. Я тоже поднял, смотрю над городом, маленькая серебристая сигарка. Никогда ничего подобного я не видел, люди не видели. И она медленно плывет над городом, такая еле-еле заметная форма у нее, но все-таки видно сигарообразная, ну, типичная летающая тарелка. Я бегом домой, а у меня уже самодельный телескоп был, посмотрел аэростат. А без телескопа, я думаю, там в Волгограде, кроме как у меня, ни у кого не было телескопа. Все были уверены, что это НЛО. Иногда шары бывают очень большими. 100-120 метров диаметром. И когда они поднимаются на 25, на 30, до 50 километров над землей, тут у вас уже внизу глубокая ночь, а там солнце еще их подсвечивает. Кстати, астрономы часто такие запускают с телескопами. Потом телескоп обрывается, эта нить, он на парашюте падает на землю, а эта штука еще выше взмывает, и там в стратосфере совершенно не понять, что это такое. И видно его с площади там в 1000 квадратных километров. И это было неоднократно было причиной сообщений об НЛО. Были совершенно замечательные, связанные с аэростатом, эксперименты. Когда еще мощных ракет не было, были такие легкие геофизические ракеты, которые высоко не умели подпрыгивать, а хотелось. И тогда вот этот товарищ Джеймс Ван Аллен, если знаете, радиационные пояса в англоязычной литературе называются пояса Ван Аллена. Он на первых спутниках Вообще-то не он открыл, а у нас на физфаке их открыли, но опубликовал он впервые. Ну, тоже молодец. А он еще до эпохи космических полетов пытался эти свои легкие геофизические ракеты повыше закинуть. А как? Он их привязывал к воздушному шару, шар вытаскивал ее на высоту там 25 километров, и ракета оттуда стартовала. И когда это было по ночам, а ночную атмосферу тоже надо исследовать, но представьте себе, на высоте 25 километров на фоне черного неба вдруг стартует ракета. Это видел почти весь юг Соединенных Штатов Америки. И, конечно, валом просто шли сообщения об НЛО. Просто видно по датам запуска этих ракет и по датам, значит, сообщения об НЛО, что это они были. Летательные аппараты, ну, так сказать, нижнего полета, самолетного, в годы Второй мировой войны очень много экспериментировали с разными типами самолетов. Особенно много немцы экспериментировали, у них очень грамотные инженеры были. И они пытались сделать вот такие тарелкообразные самолеты, типа летающее крыло. Оказалось, что это не очень удачная идея, они плохо управляемые, и заглохла эта идея. Но потом, после войны, пошли всякие слухи, что им это удалось, что они сделали вот такие аппараты, и много-много было разных фейковых сообщений. Но оказалось, что идея не такая уж плохая. И в наше время пытаются делать такие летательные аппараты, но немножко другого, гибридного типа. Они смесь аэростата с самолетом. И вот один раз, я в основном рассказываю то, чему сам был свидетелем. В Саратове, кто у нас из Саратова или Саратовской области, нет таких?
2: Нет.
0: Жалко. Там был очень хороший авиазавод. И он прямо в черте города, чуть ли не в центре города был. Сейчас он уже не работает. И там придумали вот такой вот летательный аппарат, который был и снабжен там баллонами с легким газом. Они ему создавали какую-то плавучесть, и крылья у него были, он такой самолета-аэростат. И они его так и не сделали полноразмерный, но сделали довольно большую летающую модель, ну, чтобы посмотреть. Я был как раз в эти годы на этом заводе, там читал лекции, и мне его показывали в цеху. А оказывается, они его сделали радиоуправляемым, он летал над заводской территорией. А вокруг-то город. И когда эта штукенция летала над заводом, представьте себе, весь город видел летающую тарелку. Энергия «Буран» – замечательный космический проект нашей страны, который, к сожалению, был реализован, но так и не поработал. Очень плохо, хороший был проект. В процессе его реализации делали это все в Москве и Подмосковье, а запускать надо было на Байконуре, в Казахстане. Значит, надо было как-то вот эту штуковину, и вот эту штуковину, и все это перевезти из Подмосковья, и даже из Москвы, в Казахстан. А как? По железной дороге это невозможно. Возили вот так. Значит, как его назвать, летающий космический корабль, его на борту там МРИ какой-то тяжелого самолета таскали, а еще более крупный, вот этот вот бак с водородом и кислородом жидким, его возили на борту вот такого самолета. Вот такая штукенция летала. Ну, когда вы это с близкого расстояния видите, вы, конечно, удивитесь, но поймете, что это такое. А я, значит, как-то раз летом выхожу на балкон, смотрю, летит какая-то колбаса. Схватил фото. Между прочим, это была середина 80-х, и слово «колбаса» тогда как-то вот есть хотелось очень. Колбасы не было. А тут летит. Я схватил фотоаппарат, сфотографировал, так и не понял, что это такое. Ну, потом, конечно, была идея, конечно, что это вот к шаттлу. Тогда вообще про наш шаттл никто ничего не писал. Полная была секретность этого дела. Но, видимо, ни у одного у меня была такая иллюзия насчет колбасы, потому что через несколько дней в журнале «Крокодил» появилась вот эта штука. Вот. Тогда, в советское время, все космические эксперименты были сугубо секретны. Никогда ни о чем публике не сообщалось. А публика-то видела. Вот как-то раз любитель астрономии из Тольятти прислал мне вот эту фотографию. Говорит, вышел на балкон, хотел небо наблюдать. Смотрю, какие-то три шарика. Не понимаю, что это, объясните. А он аккуратно все описал. Время, место, высоту над горизонтом, азимут. Грамотный любитель астрономии. Я тоже не понимал, что это такое, хотя были предположения, но точно объяснить не мог. Ты же не знаешь, на каком расстоянии это от тебя. 200 метров или 200 километров, или вообще непонятно что. Через несколько месяцев моя тетушка, она еще была тогда жива, из Новороссийска, она еще помнила меня подростком, увлеченным астрономией, и все время из местных газет вырезала заметки на темы, связанные с небом, и присылала мне в конвертах. Ну, я благодарил ее за это. И вдруг в очередном письме маленькое сообщение из местной новороссийской газеты. «Три шара над городом». Думаю, три шара, где-то я это... Ага, вот на этом слайде. Смотрю, время совпадает, а направление, конечно, не совпадает. Где Тольятти, а где Новороссийск. И тогда методом пеллинга ты понимаешь, где это произошло. Ну и мои подозрения подтвердились. Это было над Копьяром. Капустин Яр. Слышали такое? Капустин Яр – это первый советский космодром. Он между Волгоградом и Астраханью, в нижнем течении Волги, там в степях. И тогда стало понятно, что это такое. Это активный эксперимент в космосе. Геофизическая ракета подпрыгивает примерно на 350-400 километров. Там разбрасывает и взрывает просто пакеты с натрием или с солями натрия. И он в ультрафиолетовых солнечных лучах начинает ярко светиться, желтая линия натрия. И потому, как быстро расплывается этот шар, как он перемещается. Геофизики меряют плотность атмосферы на этой высоте, скорость ветра на этой высоте, температуру по спектральным линиям. Это нормальный активный эксперимент. Почему они были секретными? Что тут такого секретного? Никто не понимал. Но раз это было с военного космодрома сделано, то это было секретно. А публика-то по всей стране почти это видела. Ну, тогда я вот описал это дело в журнале. А мальчик продолжал уже, когда это было, в 88-м, 90-м году он еще одну фотографию сделал. Он уже понимал, что это такое. Интересно, стал ли он астрономом? Варламов, не помню такое имя среди профессионалов, но явно наблюдательный человек. Еще одна причина НЛО, тоже связанная с космосом. Спутники. Все мы видели пролет искусственных спутников, особенно когда МКС летает. Видели?
2: Да.
0: МКС такой фонарь. В то время, конечно, не было таких вот грандиозных. Летали маленькие спутники, их с трудом было видно на темном небе. Но было два спутника, Эхо-1 и Эхо-2, гигантского размера. Эхо-1 был 30 метров, а Эхо-2 40 метров в диаметре. Как такое запустить? А это был надувной баллон. Его запускали в сложенном виде, а потом в космосе надували. А он снаружи алюминированный, и он использовался как зеркало для отражения радиоволн. Межконтинентальная радио- и телевизионная связь через них. Оказалось, что эта идея не очень, но представьте себе такой серебристый шар, освещенный Солнцем, у вас над головой в ночном небе. Я их видел. Эхо-1 не видел, Эхо-2 видел. Его видно сквозь облака. Он такой яркий. Вот это тоже было причиной сообщения об НЛО. Впервые в Советском Союзе в открытой печати появилось сообщение вот об этом явлении. С тех пор оно называется Петрозаводское явление, потому что умолчать было невозможно. Видели под утро в Ленинграде, в Ленинградской области, в Карельской ССР, в Петрозаводске, вот такую медузу светящуюся. Довольно быстро мы сформировали такую комиссию по расследованию этого дела. Ну и выяснили, что это был не совсем удачный запуск ракеты с наших северных подводных лодок там, в Северном море. Но на ночном небе это выглядит довольно эффектно. Вот посмотрите, это взлет ракеты, когда она уже высоко поднялась, воздух рассеянный, собственно, воздуха уже почти нет, и реактивная струя не вниз идет, обжатая плотной атмосферой, а разлетается в разные стороны, и такая вот медуза получается. Вон, это начало полета, дальше ракета улетает, вот она сейчас здесь, вот эта медуза там видна. Или вот замечательно выглядит пролет над... Есть у нас уральские ребята в группе, нет? Никто с Урала не приехал? Вы что, все москвичи, что ли? Понятно. Вот над Екатеринбургом пролетает ракета, выпущенная с Северного космодрома из-под Архангельска. Тоже очень шикарно, да? Красиво. А вот это, конечно, лучшее НЛО, которое было создано руками человека. Знаете, как получилось? С подводной лодки в Северном море, с нашей подводной лодки, был экспериментальный запуск ракеты «Булава», твердотопливная ракета. У нее прогорел двигатель, и она пошла вот так чу-чу-чу-чу-чу-чу крутиться, и вот эту вот замечательную красоту над Северной Европой изобразила. Фантастика, вот это удача, действительно, такой снимок сделать. Иногда уже летающие в космосе объекты взрываются. Ну, как правило, это последние ступени ракет-носителей, которые с остатками топлива еще там в баке что-то остается, а потом солнышко это нагревает, и бак разрывает, получается взрыв. И потом вот этот вот результат взрыва, он еще продолжает по орбите двигаться, и мы это дело наблюдаем. Иногда наблюдаем на фоне Солнца и Луны. Вот скажите мне, почему человек в данный момент решил наблюдать Солнце? Чтобы самолет заметить на его фоне?
1: Проходит, что прохождение.
0: Конечно, прохождение Венеры. Наблюдал по диску Солнца. А тут еще прохождение самолета. Ну, все понимают, что это такое. Или вот это. Ну, какое же это НЛО? Это наш самолет. Удачный кадр сделан. А вот это что такое? На Луне такого нет. А это что? Извините, надо было закрыть. Действительно, это МКС. И уже трудно понять, что это такое. Она же не у Луны, она тут, рядом с нами. Ну, вот так отобразилась на фоне Луны. Но были загадочные для непросвещенных случаи. Например, вокруг Луны, когда летали корабли «Аполлон», иногда на фоне лунного пейзажа пролетали какие-то НЛО, как тогда говорили. А что это на самом деле было? А это летает постоянно вокруг любого космического аппарата. Это замерзшие капельки ракетного топлива, замерзшие выхлопы воздуха, который стравливается из космического корабля, замерзает, он иногда инеем покрывает место выброса, ну, там такое отверстие дренажное. И нам рассказывал космонавт Георгий Гречко, как он подшучивал над своими коллегами. Кто-нибудь из коллег смотрит в иллюминатор на Землю, а Гречко рядышком так по обшивке постучит, станции, оттуда льдышки маленькие отлетают и медленно проплывают на фоне земной поверхности перед иллюминатором. Они маленькие, блестят, и человек не знает, что это такое. Ой, что я видел, а Гречка сидит и хихикает. Он очень такой веселый был человек. Так что и тут понятно. Наконец, а что это я вам Юрия Мильнера показываю? Знаете про такого? Нет? А между прочим, наш человек с физфака МГУ. Правда, в отличие от нас с вами, он уже долларовый миллиардер. Но он по-прежнему наш физфаковский выпускник, правда, живет в Калифорнии. И он несколько очень хороших проектов на свои миллиарды. Ну, правда, не на миллиарды, он сотни миллионов долларов на это тратит, но все равно спасибо. И один из его проектов, я советую вам вообще с этим человеком познакомиться поближе. Да, особенно девушкам. Он придумал один проект, который уже в наше время, вот буквально в ближайшие десятилетия, обещает посылку межзвездных исследовательских зондов. Миллер хороший физик, он понимает, тяжелый аппарат никуда не пошлешь. Это малюсенький космический исследователь, буквально с ноготь, привязанный к световому парусу. Размер он там 2 на 2, 3 на 3 метра маленький. Но на него будет лазерный луч мощный давить с Земли и за несколько минут разгонит почти до скорости света. Эта штука быстро куда-то унесется. Раз мы придумали такое Значит, кто-то другой тоже мог придумать такое для исследования других планетных систем. И вполне вероятно, что в нашу Солнечную систему тоже нечто исследовательское от других цивилизаций вылетает. В этом ничего криминального нет, это может быть. Как это заметить, такую штучечку? А на самом деле вылетает. С 2017 года мы уже убедились, что в Солнечную систему чужие объекты вылетают. В 2017 году это был астероид Оумуамуа, замечательный. А в 19 году что было? Там вот вслед за Оумуамуа летит комета кого?
2: Борисов.
0: Да, а кто такой Борисов?
1: Астроном.
0: Сотрудник ГАИШ, между прочим. Знать надо своих друзей и однополчан. Сотрудник ГАИШ. Ребята, первую межзвездную комету открыл сотрудник ГАИШ с помощью самодельного телескопа. Телескоп такого диаметра, хоть и самодельный. Гена Борисов умеет делать телескопы. Ну вот, комета, ладно. А Оумуамуа, как выяснилось, очень похож на космический корабль. Он тонкий, вытянутый. Это, конечно, не фотография, это рисунок художника. Но мы убедились по тому, как менялся блеск этого объекта, что он очень тонкий и очень длинный, несколько сот метров в длину, то есть типично вот похож на вот это. Так что надо быть начеку. Да, большинство сообщений об НЛО – это фейки, но надо быть начеку, мы профессионалы, мы должны селектировать то, что мы понимаем, и оставлять то, что не понимаем, и изучать. Вот с этим самым Оумуамуа история еще не кончилась. Подозрение к тому, что это космический корабль, до сих пор не закрыто. Но, конечно, более вероятно, что это естественное тело. Но вот таких астероидов в Солнечной системе, а мы их уже больше миллиона обнаружили, такой формы ни одного нет, таких вытянутых. Как он такой получился вообще, непонятно. И, ну, я вам пару книжечек рекомендую. Очень хорошая книжка. Платов и Рубцов, они грамотные геофизики, которые работали в комиссии по расследованию НЛО, нашей отечественной комиссии. Ну и убедились, что такое большинство сообщений об НЛО. Грамотную книжку написали. Вторую грамотную книжку я написал. Тоже хорошая книжка, можно ее читать. А вот буквально позавчера в сети появилась замечательная инициатива. Большая группа вполне профессиональных людей предлагает любому желающему, то есть это такой вот City Science, такой народный проект, поискать пришельцев. Каким образом? Очень красивая идея. Если они прилетели, то, естественно, Земля должна была их заинтересовать. То они должны были выйти на орбиту вокруг Земли, ну и исследовать ее с орбиты. Можем ли мы сегодня обнаружить такой космический аппарат? То у нас столько всего на орбитах вокруг Земли, особенно вот спасибо Илону Маску, что там непонятно, кто наш, кто не наш. Но до 57 года, до первого спутника, ведь ничего на орбитах не было вокруг Земли. А астрономы тогда фотографировали небо. У нас вон фототека, десятки тысяч фотопластинок, сотни тысяч фотопластинок по всему земному шару, Гарвардская обсерватория, наши, другие. Там небо сфотографировано, а искусственных космических аппаратов до 4 октября 1957 года не было. Давайте на них посмотрим. И вот все они уже отсканированы. Мы сейчас заканчиваем сканировать наши, вот там рядышком кабинет, где мы это делаем. Все это выложено в сеть. Давайте смотреть старые фотопластинки до октября 1957 года. И, может быть, на них мы найдем околоземные космические аппараты. Красивая идея, вполне научная, и не грех к ней присоединиться, кстати, овладеть техникой виртуальной обсерватории. Виртуальная обсерватория, кстати, один из ее создателей, Олег Бартунов, вот за этой стеной работает. А это Всемирный банк астрономических изображений. Все отсканированные фотопластинки связаны, ну, они, конечно, в разных на разных серверах лежат, но вы можете, заказав какую-то область неба в какой-то период времени, получить из любой обсерватории снимки этой области и их исследовать. Такая виртуальная всемирная обсерватория. Где-то она тут упоминается, не вижу, где только.

из самых масштабных реставраций в истории изобразительного искусства, восстановление фресок Сикстинской капеллы в Ватикане торжественно завершилось к концу второго тысячелетия. Из-под вековых слоев пыли, копоти и позднейших наслоений миру предстали работы великих мастеров эпохи Возрождения. Публику поразила гигантская алтарная фреска гениального Микеланджело. На его картине «Страшного суда» святые предстали в обнаженном виде. Конечно же, специалисты-искусствоведы знали о том, что еще в XVI веке смелые росписи великого Микеланджело по требованию Ватикана были изменены. Раздражающие взоры обнаженные части тел скрыли дописанные позднее драпировки. Более 400 лет верховные власти католической церкви так и не решались оголить подлинную работу великого мастера. Развязкой давнего конфликта стали слова папы Иоанна Павла II, причисленного ныне к лику святых. Кажется, Микеланджело выразил свое собственное понимание слов из книги «Бытия». «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились этого». Сикстинская капелла – это, если можно так сказать, святилище богословия человеческого тела. Микеланджело Буонаротти впервые прибыл в Ватикан в 1508 году, когда принял предложение папы римского Юлия II расписать потолок Сикстинской капеллы. Работал он один, без помощников, а потому понтифик указал, что долго. Соорудив специальные леса, в течение 4 лет гений эпохи Возрождения трудился над картинами из Ветхого Завета. Лежа или стоя на ногах, высоко подняв голову, вытирая с глаз и глотая частицы краски, падавшие на лицо, заказчик же был нетерпелив. Своими визитами он часто отвлекал мастера от работы. Ходили слухи, что однажды разгневанный художник сбросил на папу со своего помоста доски, чтобы тот не донимал его замечаниями. Прошло 1/4 века, и великий флорентийский мастер вновь оказался в Риме. Он взялся за новый заказ. К тому времени Микеланджело было уже 60, и по поручению папы Павла III он должен был создать алтарный образ Страшного суда. Художник позволил себе вольность. Отказавшись от принятых церковью канонов, он изобразил участников суда обнаженными. Ангелов он лишил крыльев, святых их нимбов. Праведники и грешники, мужчины и женщины. Перед судом Христа все равны и беспомощны. Дева Мария не молит Господа о милости к грешникам, она смиренно ждет решения. Словно следуя за своим небесным покровителем Михаилом Архангелом, Микеланджело явился воином, борцом против мирового зла. Он возвещал человечеству грядущую вселенскую катастрофу. Работа еще не была завершена, как вызвала поток строгой критики. Церемоний мейстер папского двора Бьяджо да Чезена не скрывал своего негодования. «Позор, что в столь священном месте изображены ноги и тела в столь непристойном виде!» — возмущался он. «Эта фреска не для часовни папы, а для общественных бань и трактиров!» Микеланджело в долгу не остался. Он изобразил рьяного блюстителя морали в аду, да еще со свиными ушами. Взбешенный дерзостью, Чезена требовал, чтобы его оскорбительный портрет был закрашен, и даже пытался искать защиту у самого папы римского. Тот ответил: «Если бы он изобразил вас в верхней части фрески, возможно, я бы помог, но вы внизу, так что вести переговоры с дьяволом и изымать Чезену из ада я не могу, там у меня связи нет». Критика продолжалась и после того, как фреска освободилась от лесов. Знаменитый литератор-сатирик Пьетро Аретино, водивший дружбу со многими влиятельными особами эпохи, не отрицал художественную ценность работы, однако вынес свой вердикт. «Меня, как истинного христианина, охватывает стыд, когда я гляжу на неприличные детали в изображении мучеников и дев, на их жесты и на их наготу». Его высказывание граничило с ханжеством, ведь праведник имел скандальную известность. Его эротические стихи в то время были весьма популярны. Возможно, Аретино просто мстил Микеланджело. Тот отказался подарить ему один из своих эскизов.
споры вокруг скандального шедевра продолжались 20 с лишним лет. За это время на Святом Троне сменилось 5 понтификов. Решением Тридентского церковного собора обнаженная натура в религиозной живописи была запрещена. Фреску пытались приговорить к уничтожению, однако приговор в исполнение приводить не стали. Всех персонажей Страшного Суда решили приодеть. Узнав, что фигуры Страшного Суда собираются задрапировать, Микеланджело попросил передать Папе Римскому: удалить наготу на фреске несложно, пусть он мир приведет в пристойный вид. Микеланджело Буонаротти не дожил до того момента, когда по приказу понтифика Пия IV живописец Даниэле де Вольтера в 1565 году начал прикрывать срамные места фигур, изображенных гением, изящными драпировками. Он был поклонником Буонаротти и делал это против собственной воли. За уничтожение фрески Микеланджело высказался и великий испанец Эль Греко. Он предлагал сбить изображение и на его месте написать новое. Автором нового он видел себя. Возможно, гениальный живописец справился бы со столь почетной миссией, со свойственным ему мастерством, однако история искусства, как и история вообще, сослагательного наклонения не имеет. На фигуры, созданные рукой Микеланджело Буонаротти и одетые блюстителями морали, понтифики, кардиналы и простые смертные взирали в течение нескольких столетий, продолжая вести дебаты о соответствии работы великого мастера столь исключительному местоположению. Первоначальный замысел алтарной фрески сохраняла копия. Ее создал ученик Микеланджело и автор его портрета, живописец Марчелло Венусти. В композиции Страшного Суда огромное количество персонажей. Среди них некоторые исследователи угадывают поэтессу Витторию Колонну, которая в течение 10 лет была единственной любовью, вдохновительницей и музой Микеланджело. У ног Христа один из его учеников – святой апостол Варфоломей. По церковному преданию, он умер мученической смертью, с него живьем была содрана кожа. В его изображении можно разглядеть черты сластолюбца и ханжи Пьетро Аретино. По традиции, Варфоломей изображен с кожей в руках. На этой коже портрет или автопортрет. Искаженное страданиями лицо гения, о котором тот же Аретино говорил: «Мир имеет много королей и только одного Микеланджело».

0: Город засыпает, просыпается мафия палеонтологов. Всем добрый
1: Просыпается.
0: день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. У нас сегодня немножко экспериментальный эфир. Мы перешли на новую программу связи с нашим ректором. Поэтому могут быть различные накладки. Заранее просим прощения. Итак, наши эфиры продолжаются. Динозавры не только с Ярославом Александровичем Поповым. Караван эволюции от протилопа до верблюда. Ярослав Александрович, прошу вас.
2: Спасибо большое. Да, сегодня мы вместе с караваном верблюдов отправимся изучать эволюцию этих удивительных животных и посмотрим, разумеется, и что из себя представляет современный верблюд, и проследим эволюционный тренд, и посмотрим на самых разных удивительных древних родственничков. Например, встретим таких животных, как верблюда-жирафа, верблюда-велорога, ну и даже верблюда, который больше всего похож на свинью. Так что, думаю, будет много всего необычного. Несмотря на то, что, казалось бы, все прекрасно представляют, что такое верблюд, и в отличие от эволюции каких-нибудь китов, тут не ожидаешь каких-то совершенно неожиданных и экстраординарных поворотов. Но эволюция – штука очень непредсказуемая. Итак, давайте начнем же с вами вспоминать, кто такие верблюды, и изучать какие-то их интересные и уникальные особенности. Верблюды – это представители семейства верблюдовые. И мы сегодня будем говорить, конечно, не только о верблюдах, которые представлены одногорбами, двугорбами и также хавтогаями, чтобы это не обозначало. А также мы будем говорить и о южноамериканских их родственников, представителей подсемейства ламовых, к которым относятся, разумеется, домашние животные, такие как ламы и альпаки, а также их дикие родственники гуанака и викунья. Все вместе они объединяются в семейство верблюдовые, а верблюдовые семейства, в свою очередь, входят в еще более крупную группу, которую называют мозоленогие. А тут уже в разных систематиках по-разному будет их, этих самых мозоленогих, определять. Либо это будет подотряд, либо это будет прям полноценный отряд. Иногда мозоленогих еще и включают в группу парнокопытных животных, что, в общем-то, совершенно справедливо. Действительно, мозоленогие – это близкие родственники таких животных, как свиньи, бегемоты, всевозможные полорогие, оленевые и многие-многие другие. Ну, жирафы те же самые, да. В то же время, собственно, мозоленогие отделились от всех других полорогих значительно раньше других групп животных. И они уже на протяжении многих-многих десятков миллионов лет идут своим путем. По большому счету, мозоленогие отделились от парнокопытных даже раньше, чем киты. То есть они в меньшей степени родственники корови, чем, допустим, дельфин – родственник коровы. Ну что ж, теперь, немножко разобравшись в каких-то основных эволюционных связях, давайте же поговорим о том, как устроены эти животные. Конечно, если мы будем с вами говорить об альпаке, о ламе, о одногорбом верблюде, о двугорбом верблюде, о гуанака, ну, о ком угодно из этих довольно разнообразных живых существ, мы будем перечислять какие-то отличающиеся признаки, хотя будет и что-то общее. Но так как говорить обобщенно довольно-таки неинтересно, лучше взять какого-то одного представителя и его со всех сторон рассмотреть. И я предлагаю посмотреть на животное, которое в своей специализации ушло максимально далеко от своего давнего предка. И это именно верблюд, потому что вот гуанака с ламами и прочие вот эти вот чудики, они больше похожи на своих древних предков. Верблюды сильнее отличаются. Но среди верблюдов, пожалуй, что самый необычный.

0: типичный, на мой взгляд, по крайней мере, это двугорбый верблюд, он же Бактриан. Вот на него-то и посмотрим повнимательнее. Итак, знакомьтесь, вот он, корабль пустыни, двугорбый верблюд. А что же мы у него видим? Мы у него видим прекрасные ноги, длинные довольно-таки. На этих ногах можно быстро бегать. Я напоминаю, что есть даже такой загадочный вид спорта, как верблюжьи бега. Примерно так же, как лошадиные, только верблюжьи. И в некоторых странах они вполне себе до сих пор еще существуют, очень популярны. Что намекает на то, что действительно эти животные довольно-таки скоростные. Развивают скорость более 50 км в час. Также мы видим мощное тело, большой живот. Неудивительно, ведь это животные все-таки растительноядные. А для растительноядных животных нужна большая бродильная камера, большой кишечник. Ну и, собственно говоря, так как это все-таки у нас представители парнокопытных, там очень еще сложный желудок прячется, для того, чтобы перерабатывать растения. Также, конечно же, мы видим изогнутую шею, куда уж без нее. Если у тебя длинные ноги, то тебе для того, чтобы достать до земли, нужно иметь довольно-таки длинную шею. Но уж то, что она так изящно изогнулась по-лебединому, это следствие того, что шея просто длинная, и когда ты хочешь посмотреть прямо, тебе приходится либо вытягивать шею вперед, как делали, возможно, как мы считаем, делали какие-нибудь диплодоки, но это не очень удобно на самом деле, либо вот так вот изогнуть ее, как сделали верблюды или как сделали те же лебеди. Ну и, конечно же, мы видим горбы, собственно, визитная карточка любого верблюда, а в горбах жир. До 36 килограмма жира прячется в этих горбах. И, конечно же, каждый из нас знает, что жир в горбах – это способ верблюдов запастись большим количеством влаги, когда верблюды уходят в пустыню. Собственно, действительно, вот этот бурый жир, который находится в горбах, это в первую очередь именно запас не питательных веществ, а жидкости, только в немножко преобразованном виде. Если верблюд долго не пьет, то выглядит он примерно вот так. Это такой грустный верблюд. Если вы когда-нибудь встретите такого верблюда, то надо срочно сказать владельцу, что верблюда надо покормить, попоить. Этому верблюду явно нехорошо. Но в норме верблюд выглядит так вот, как на этой картиночке. И если верблюд долго не пил, то он за один раз может выпивать до 50 литров воды. Это, ну, такой неплохой аквариум. Вот я специально показал картинку 50-литрового аквариума. Вот такой аквариум он может верблюд за раз изничтожить. Давайте же приглядимся повнимательнее к ногам верблюда. Что же мы там интересного увидим? Ну, во-первых, как положено, парнокопытным животным у них парные пальцы. Ну, собственно, у верблюдов конкретно по два пальца на передних ногах и на задних. Но так как они не просто парнокопытные, они у нас все-таки, ребята, мозоли-ноги, конечно же, мы на пяточке увидим мощную мозоль. Эта мозоль – прекрасное приспособление этих животных для перемещения по самым разным грунтам. И в пустынях верблюды с такой мозолью будут себя хорошо чувствовать, и в каком-нибудь холодном климате. Если мы бы с вами, допустим, переместились бы на несколько десятков тысяч лет назад и оказались бы в плейстоценовую эпоху, в период, который в простонародье частенько называют ледниковым периодом, мы бы с удивлением обнаружили, что верблюд – это довольно частое распространенное животное. И оно прекрасно себя чувствует даже во время холодных зим. Правда, непосредственно совсем к леднику близко он не подходил, и на территорию все-таки шерстистых носорогов и шерстистых мамонтов он особо не стремился. Но чуть-чуть поюжнее большое количество верблюдов можно было встретить, а там зимы тоже были суровые. Да и, в общем-то, в современных пустынях зимы тоже, прямо скажем, не жаркие. До минус 40 может доходить температура, и верблюд за счет густой шерсти может прекрасно такие холодные времена переносить. И за счет мощной мозоли они могут тоже прекрасно перемещаться по холодному грунту или по раскаленному песку во время жаркого лета. Благодаря такой невероятной способности выживать в самых разных условиях, верблюды являются одними из совершенно фантастических сейчас домашних животных, которые можно сказать, единственные неповторимые существуют, например, в полупустынных и пустынных регионах, в степных регионах. Это в странах Аравийского полуострова одно из главных сельскохозяйственных животных. Это такое важное сельскохозяйственное животное, например, на территории Казахстана, на территории того же Узбекистана и многих-многих-многих других, на самом деле, стран. Так что верблюдов недооценивать не стоит, и их влияние на человечество тоже очень большое, прямо скажем. Ну а тем временем, пока я рассуждал о том, как верблюды переносят всякие превратности судьбы, верблюд уставился на меня своими прекрасными глазами. И, хлопая глазами, он показывает всему миру, насколько густые и очаровательные у него ресницы. Причем, если у нас обычно красивыми ресницами любят похвастаться очаровательные дамы, у верблюдов большими густыми ресницами могут похвастаться и мальчики, и девочки. И это неудивительно, ведь у них двойной ряд ресниц. Такой двойной ряд ресниц позволяет, например, защитить глаза от песка, что для животных, обитающих в пустыне, где пыль буквально стоит столбом, прямо скажем, актуально. Ну вот, опять верблюд нам, так вот, видите, игриво подмигивает. Ну, а мы идем дальше. Ну, а вот верблюд уже не только подмигивает, но и вытянул к нам свои губки. Но тут нам надо быть поосторожнее, потому что, кто знает, верблюд идет к нам целоваться или же сейчас будет в нас плеваться. Как мы знаем, одна из таких защитных реакций верблюда – это плюнуть, причем плюют они не слюну, а как бы отрыгивают жидкость, и жидкость эта очень-очень дурно пахнущая, откровенно говоря. Но помимо всего прочего, покуда верблюд не плюется, а просто вытягивает к нам свой нос, мы можем заметить очень интересную особенность верблюдов, что у них снизу зубы есть, а вот сверху зубы отсутствуют. Впрочем, эта особенность характерна не только для верблюдов. Эта особенность характерна для всех парнокопытных животных. Если вы, например, слушали лекцию, которая у нас уже здесь была на канале, посвященную жвачным животным в целом, или же, допустим, лекцию, посвященную полорогим животным, она у нас совсем недавно была, то вы уже в курсе, что парнокопытные животные имеют удивительную отличительную особенность. У них резцы формируются только снизу, а на верхней челюсти резцов нет. Хотя, согласно многим систематическим исследованиям, верблюдов не определяют к парнокопытным, а выделяют в отдельное семейство, в отдельный отряд, прошу прощения, все-таки их родство с парнокопытными, хотя бы их зубная система, выдает сразу же. Тут сомневаться не приходится. Мы видим, что и резцы сверху отсутствуют, как у всех парнокопытных животных. И дальше присутствует вот такой беззубый кусочек, где щечки у верблюдов есть, так называемая диастема, кусочек без зубов. И дальше присутствуют зубы тоже совершенно типичного такого парнокопытного облика, так называемые лунчатые зубы, селенодонтные. Вот здесь мы видим некое подобие месяца, который вот так вот изящно тут у нас появился из-за складок эмали. Такой же месяц мы увидим и у коров, такой же месяц мы найдем в зубах и у, допустим, оленей, и у всех парнокопытных животных. Это прям такая визитная карточка парнокопытных, ну и, как мы теперь понимаем, также и мозоленогих животных. Верблюды – животные, прямо скажем, очень, ну, такие своеобразные. Я бы не сказал бы, что очень разнообразные, но очень своеобразные. А вот как раз-таки разнообразие этих животных, прямо скажем, не так велико. Собственно, до наших дней дожили верблюды трех видов и южноамериканские животные, представленные викуньей, гуанака, ламой и альпакой. Причем лама и альпака – это домашние существа, а викунья и гуанака – это дикие. Кстати, даже вот по этой фотографии сразу можно догадаться, кто из них дикий, а кто домашний. Как видите, лама и альпака – они прям такие хорошенькие, пушистенькие, а вот гуанака и викунья гораздо выглядят скромнее. А кто из них чей предок, будем потом разбираться. Ну а пока посмотрим на вторую ветвь, на ветвь азиатско-африканскую, верблюдовых, непосредственно по семейству верблюдовых. И здесь мы увидим три вида. И мне кажется, настала пора разобраться, кто же такой вот этот загадочный третий вид по имени Хавтагай. Так вот, на первый взгляд кажется, что, в общем-то, это тот же самый двугорбый верблюд. Почему в отдельный какой-то вид выделили, непонятно. И, к слову, опять же, не очень понятно, если с ламами, альпаками, гуанака и викуньями более-менее очевидно, кто дикий, кто не дикий, то где же дикие одногорбые, дикие двугорбые? Вообще существуют они в природе или нет? Или все, что было дикое, уже давно исчезло, и сейчас остались только домашние, как, например, с коровами. Был когда-то тур «Дикая корова», да, а теперь уже ее нету, остались только домашние. Или там с лошадьми та же история. Когда-то были дикие лошади тарпаны, сейчас уже таких нет. В принципе, если мы с вами начнем перемещаться по разным континентам, то мы обнаружим диких верблюдов. Например, есть дикие верблюды в Австралии. И можно подумать, что вот это как раз они и есть. Пожалуйста, дикие дромадеры гуляют себе спокойненько, одногорбые верблюды. Однако же многие догадываются, что этих верблюдов, хотя они вполне себе сейчас дикие, человека к себе не подпускают, гуляют сами по себе, но их истинно дикими считать не стоит. Они настолько же дикие, как, скажем, дикая собака динго. Это верблюды, которые были завезены европейцами и в дальнейшем одичали. Та же, например, история произошла когда-то с лошадьми, которых привезли в Северную Америку. И потом они одичали и стали мустангами. Сейчас это тоже совершенно дикие существа, они не подпускают к себе человека, но это вторично одичавшие животные. И к исходной версии, диких лошадей они никакого отношения не имеют. Также и вот эти вот в кавычках дикие верблюды из Австралии тоже, конечно, ни разу не дикие. Больше того, когда они одичали, когда они распространились и очень хорошо прижились на территории Австралии, они стали очень мощно воздействовать на местную фауну, и, конечно, местные животные были от этого, прямо скажем, не в восторге. Где же нам искать, собственно, диких животных, диких верблюдов? Наверное, в каких-нибудь пустынях все-таки Африки или Евразии. Вот здесь на карте показано распространение пустынь. И давайте посмотрим на распространение верблюдов. Вот он, ареал верблюдов. Ареал Бактриана. Ареал Бактриана у нас вот здесь, в Азии. Ареал Дромадера. Это вот такой более африканский, более южный вид. И вот тут вот тот самый опять Хавтагай. Снова он появляется. Кто же это такой? Надо бы уже разобраться. Если мы с вами погуляем по бескрайним просторам Азии, по пустыням, таким как, например, Сахара в Африке или по пустыням Аравийского полуострова, мы имеем шанс встретить вроде бы диких верблюдов, но все-таки это будут одичавшие верблюды. А вот истинно дикими будут только те самые хавтагаи. Давайте же на них посмотрим. Вот они, хавтагаи. Это верблюды, которые были открыты в конце 19 века Николаем Михайловичем Пржевальским, тем самым исследователем, в честь которого потом лошадь получила свое название, да и много чего он еще хорошего, кроме лошадей, изучал. И в том числе вот он смог обнаружить этого самого дикого верблюда хавтагая. В первый момент была идея то, что, наверное, это и есть предок домашнего двугорбого верблюда. Но позже, когда его стали изучать более детально, оказалось, что от домашнего двугорбого он отличается довольно-таки основательно. Хотя, это отличие и не столь заметные. Во-первых, они более такие, скажем так, мелкие. У них немножко более узкая морда, поменьше горбы, нет мозолей, например, на груди и на коленях. И, собственно, на этом все. В остальном они действительно схожи с двугорбыми верблюдами. Но недавние генетические исследования окончательно поставили точку в спорах относительно родства хавтагаев и бактрианов, то есть верблюдов двугорбых домашних и двугорбых диких. Оказалось, что хавтагаи и домашние верблюды разошлись больше миллиона лет назад, а скорее всего где-то порядка 2 миллионов лет назад. 2 миллиона лет назад точно совершенно люди не могли одомашнить верблюда. А значит, получается, что хавтагай и бактриан – это разные виды. И причем разные они давно, несмотря на то, что внешне они довольно-таки похоже. При этом, когда сейчас пытались понять, где же дикие бактрианы, и, собственно, кто из них был диким, это был дикий двугорбый верблюд, и потом от него произошли разные породы, одногорбая и двугорбая, или же дикий был это одногорбый верблюд, от него потом тоже произошли одногорбые и двугорбые, или был дикий одногорбый и дикий двугорбый. Споры все еще на эту тему идут, но одно можно сказать точно. Те верблюды, которые сейчас есть одногорбые и двугорбые, они все либо домашние, либо вторично одичавшие. Истинно исходных вот таких вот диких одногорбых дромадеров и двугорбых бактрианов больше не осталось. Единственные верблюды дикие – это хафтагай, но и то они обитают на очень небольшой территории, например, в той же Монголии, и, собственно, их ареал все время сокращается, и есть угроза то, что они полностью вымрут. Сейчас их, ну, я не знаю, занесли ли их в Красную книгу, но, по крайней мере, под угрозой они точно совершенно находятся в умирании. Вот еще один портрет этого самого бедного хафтагая, который пока еще существует, и надеемся, что все-таки его удастся сохранить. Ну что же, разобравшись более-менее с современными животными, давайте же посмотрим, как все-таки верблюды эволюционировали. И проследим их длительный путь за многие-многие миллионы лет. С какого места мы будем отслеживать эволюцию верблюдов? Отслеживать эволюцию можно с разного момента. Мы как-то с вами, например, провели такой эксперимент и стали отслеживать эволюцию человека буквально от момента появления жизни, то есть за последние 4 с лишним миллиарда лет. Конечно же, можно и с верблюдами такой же трюк провернуть, но мы, пожалуй, все-таки этого делать не будем. А начнем с какой-то более логичной, как мне кажется, точки, когда действительно произошли важные перемены, которые в дальнейшем определили формирование верблюдов. И такой точкой, я считаю, можно выбрать момент падения гигантского астероида 66 миллионов лет назад. Эта точка разделила мир на мир динозавров, который закончился, собственно, после этого. Если не считать, конечно, птиц, которые все еще живут и которые являются потомками динозавров. Но это мы споры насчет терминологии, как называть птиц потомками динозавров или истинными динозаврами, мы сейчас оставим за кадром. По крайней мере, крупные вот эти вот гигантские динозавры вымирают 66 миллионов лет назад, и начинается эпоха, когда появляются крупные млекопитающие. И верблюды, как вполне себе солидные млекопитающие, конечно же, тоже стали увеличиваться в размерах, начиная от 66 миллионов лет назад. И вот с этого момента мы, собственно говоря, эволюционную линию верблюдовых будем с вами отслеживать. Ну, не только верблюдовых, я так все говорю. Верблюд, просто это современное животное, и на него удобно опираться. Мы, конечно, будем отслеживать всю эволюцию мозоленогих, а среди древних мозоленогих были не только верблюды, а очень даже необычные существа. Об этом я вначале вскользь уже говорил, сейчас мы на них посмотрим. Это схема, которая показывает эволюционные связи верблюдов с другими животными. Я уже об этом проговаривал сегодня, и эту схему я уже неоднократно показывал, но сегодня еще мы ее не видели, и можно теперь наглядно посмотреть на родство мозоленогих и прочих китопарнокопытных животных. Именно так сейчас называют группу, объединяющую китов и парнокопытных. Вот, значит, мы видим, что мозоленогие действительно отделились раньше всего от китопарнокопытных. Потом уже свинообразные, потом там всякие другие ветви стали разделяться. Ну и если все это положить на временную шкалу, то мы увидим вот такую примерно картинку. Вот свиньи пошли, другие какие-то там свиноподобные существа, да, вот там вот гипопотамов веточка пошла, где-то тут еще, наверное, если очень сильно постараться, можно найти китообразных, а может быть тут нельзя. Ну, а нас интересуют конкретно мозоленогие, и ветви мозоленогих, они вот здесь. Вот они мозоленогие, вот они наши верблюдики пошли, вот они красавцы. Именно к этой ветви мы сейчас пойдем. Ну и прежде чем мы к этой ветви пойдем, я обращаю внимание, что на этой схеме появляются некие дихабуниды. Они, правда, идут своим путем и потом полностью вымирают, но, видимо, именно когда-то в начале кайнозойской эры от некоторых дихобунит пошли потом все прочие какие-то парнокопытные. Поэтому на дихобуна и его родственников мы сейчас посмотрим повнимательнее. Возможно, что именно так, как дихобуниды выглядели когда-то древние предки, в том числе и верблюдов. Ну, для начала давайте посмотрим, в каком же мире жили эти самые дихобуниды. Вот у нас происходит то самое знаменательное событие. Падает астероид, динозавры вымирают, их накрывает огромная волна цунами, взрывы, небо темнеет на 15 лет. Тут уже не миллионов, тут просто 15 лет. Через 15 лет полностью вся планета восстанавливается, но восстанавливается уже без динозавров. И на освободившемся пространстве начинают формироваться уже совсем другие живые существа. И не только живые существа, но и совсем другие экосистемы. Например, появляется новая экосистема, которая известна как дождевые тропические леса. И дождевые тропические леса, как и, впрочем, другие леса, распространяются по большей части нашей планеты. На протяжении более чем 10 миллионов лет планета была буквально захвачена лесной растительностью. Была такая планета лесов. Сразу вспоминается какой-нибудь аватар с такими вот там многочисленными джунглями, которые распространяются на всю планету. Но у нас вот, видимо, была чем-то немножечко картина похожая. И именно в этих удивительных местах формировались предки верблюдов. И, как я уже упоминал, видимо, они были из группы дихобуниды. К слову, еще разочек отмечу, это предки не только мозоленогих, к которым относятся верблюды, это предки всех китопарнокопытных. То есть так выглядит и прадедушка дельфина, так выглядит и прадедушка коровы, и прадедушка оленя, и еще называйте любое другое парнокопытное животное, все равно подойдет. У них у всех был общий дедуля, и выглядел он примерно вот так. Маленькое животное, в среднем размером примерно с кролика, к слову, с такими хорошими ножками сзади развитыми, с помощью которых можно было совершить прыжковую такую походочку, то есть чем-то он даже по походке был похож на кролика, подпрыгивал здорово. В целом он был похож скорее, конечно, внешне не на кролика, а на небольшого оленька. При этом у него были конечности, на которых было либо 4, либо 5 пальцев, но уже с маленькими-маленькими копытцами на окончании лапок. У них был полный набор зубов стандартный, что, собственно говоря, палеонтологам в первую очередь указывает на их такую крайнюю примитивность, крайнюю древность. Это очень примитивно, иметь полный набор зубов. Вот, так что в плане набора зубов, кстати, если что, мы очень примитивные существа. У нас ведь есть и резцы, и клыки, и предкоренные, и коренные, и нет никаких промежутков между ними. Но это просто зубы сами с бугорками. Но это такой примитив. Так млекопитающие ходили только в мезозое. Сейчас уже давно так не ходят. Сейчас уже надо ходить там с какими-нибудь селенодонтными зубами, с какой-нибудь диастемой классной, какие-нибудь зубы, резцы огромные отращивать. А вот она что-то отстали от моды. Ну и вот эти вот как раз были еще такие же, почти такие же примитивные, как и мы. Хотя все-таки у них уже даже были некоторые черты, которые выдавали следование основным трендам кайнозойским. Питались они мелкими листьями, которые они находили в древних лесах. И, ну, собственно говоря, мало чем отличались от большинства современников своих. Там было много подобных чудиков. Только некоторые из этих чудиков вымерли, и, собственно, большинство дихобунит вымерли. А вот кое-кто потом остался. Кстати, вот этот самый мессалибунадон – это точно не предок всех современных верблюдов и лам. В то время, когда жил мессалибунадон, это было примерно 48 миллионов лет назад, там уже были гораздо более прогрессивные животные, гораздо более близкие к современным верблюдам. Но чем хорош мессалибунадон, так это своей невероятной сохранностью. Ну, действительно, мы видим, что тут полностью весь скелет на месте. Мессалибунадон – это животное, которое сохранилось в местечке Мессельпит в Германии. Удивительное место, в котором в целом сохранность окаменелостей фантастическая. Поэтому я очень-очень часто упоминаю в своих лекциях про месцелипид не потому, что мне очень нравится Германия или же конкретно, не знаю, вот местечко Мессель, а просто потому, что действительно это одно из тех редких окошек в прошлое, в которое можно заглянуть и увидеть весь мир в деталях, вот иногда даже с отпечатками кожи, и увидеть множество животных, которых в других местах мы знаем только по зубам и по каким-то отдельным кусочкам скелета. В целом же разнообразие дихобунид было большое, вот они разные дихобуниды, и поменьше, вообще буквально размером с мышку, с такой длинным хвостом только, и побольше, и вот совсем уже такие прям солидные, размером прям таки собаку. Ну и вот кто-то из них дал начало всем китопарнокопытным. А вот так выглядел Мессель 48 миллионов лет назад. Тут, кстати, был обнаружен, например, примат дарвиний. Тоже в свое время он прогремел на... так хорошо прогремел по всем средствам массовой информации, и его называли предком людей, хотя оказалось, что это неправильно. Лептиктидий, очень забавное животное, оно, например, было продемонстрировано в документалке «Прогулки с динозаврами». Прыгало как тушканчик и обладало вот таким вот подвижным носом, как у какой-нибудь выхухоли. В общем, забавный мир. Ну, а если мы среди всех этих животных попытаемся обнаружить все-таки какое-то существо, которое было поближе к настоящему предку верблюда, то нам стоит, пожалуй, что внимание обратить на диакодексиса. К слову, диакодексис – это уже не представитель дихобунид, это уже самый древний представитель, собственно говоря, мозоленогих. Хотя, как вы видите, внешне он выглядел практически так же, как и те же дихобуны. Только единственное, что он уже был, ну, чуть-чуть побольше, размером где-то с гончую собаку. Здесь он встретил одного из своих родственников. Диакодексис повстречал пакицета. А благодаря этому мы, кстати, понимаем, что данная картинка нарисована на месте современного Пакистана. Ведь именно там, в таких местах, как, например, Калла-Чита, это такой хребет в Пакистане, обнаруживают кости вот этих самых древних существ. Это древний родственник китов, один из самых древних родственников, который еще ходил на четырех ногах. Мы, конечно, знаем более древних, вроде того же, тех же дихобунид. Считается, что они тоже предки китов. Но вот это вот уже животные, которые непосредственно точно эволюционировали именно в сторону китообразных. Не в сторону всех китопарнокопытных, а только в сторону китообразных. То есть оно уже вот такое половодное было, и потом, в конце концов, станет китом. У нас, кстати, была когда-то лекция про эволюцию китообразных, даже две лекции. Одна как раз про ранние этапы эволюции, и вторая уже про какие-то отдельные конкретные ветви китообразных. Но нас сейчас больше интересует именно диакодексис, потому что это ветвь, которая шла к китам, а вот эта ветвь, которая пойдет потом к верблюдам. Кстати, обратите внимание, тут уже опоры начинают преобладать на два пальца, а остается всего четыре пальца, пятый палец исчезает, и два других пальца, они укорачиваются и оказываются немножко наверху. То есть потихоньку-потихоньку лапа перестраивается и, собственно говоря, начинает превращаться в такую, которую мы наблюдаем у современных мозоли ногих. Где же происходили основные вот эти этапы эволюции мозоли ногих? Как ни странно, но в основном в Северной Америке. Вот если мы сейчас вот посмотрим, да, мы видим одних в Южной Америке, других в Африке и в Азии. Ну и где же пересечение этих точек? Если так вот немножечко пофантазировать, то получается, что как раз пересечение – это Северная Америка. И так оно действительно и было. Это нам показывает палеонтология, это нам показывают древние находки. Собственно, родина мозоленогих – Северная Америка. На протяжении десятков миллионов лет они развивались только в Северной Америке, никуда тут не уходили. И лишь совсем-совсем недавно некоторые из древних верблюдов отправились в Южную Америку, некоторые отправились в Азию, и оттуда уже расселились и до Африки. А потом, собственно, на территории Северной Америки они полностью вымрут. И в итоге получится вот такое вот странное распространение на очень-очень отдаленных территориях. Итак, вот, собственно, тут не просто точечки, это не просто карта Соединенных Штатов Америки, а карта с отмеченными точками обнаружения древних мозоленогих из разных периодов. Эоцен, олигоцен – это палеоген, части палеогенового периода, миоцен и плиоцен – это части неогенового периода, но плейстоцен – это уже четвертичный период. Все это части три периода кайнозойской эры. То есть это все периоды, по которым мы сейчас как раз будем перемещаться. Периоды за последние 66 миллионов лет. Вот точки, где обнаруживают древних мозоленогих. Это не значит, что здесь была какая-то волшебная территория происхождения всех предков верблюдов. Это просто точки, в которых ведутся раскопки, в которых, собственно, сохранились древние породы. Так, конечно, я думаю, они спокойненько расселялись по всей Северной Америке. Ну и вот, давайте посмотрим в целом на эволюционное древо верблюдовых. Тут, правда, не совсем все ветви отображены, хотя большинство ветвей есть. Но зато эта картинка чем хороша? Тем, что здесь сами животные изображены, и можно примерно представить, как они выглядели. Ну и давайте мы потихонечку-полегонечку будем по разным этим ветвям перемещаться. Ну и начнем мы с вами с протилопа. Протилоп. Сейчас посмотрю, где он у меня тут есть. Протилоп. Нет, протилопа тут и нет. Ну ладно. В общем, протилоп – это... Протилоп – это у нас получается самая древняя мозоленогая. Я вам не совсем правильно сказал. Все-таки вот предыдущая ветвь, вот предыдущее звено, диакодексис, это еще не мозоленогие, это еще все-таки парнокопытное такое древнее, не определившееся, не дифференцированное. Вот это вот уже точно китообразное, это еще не дифференцировано, да, прошу прощения, тут немножечко в систематике запутался. Ну, а вот протилоп – это уже точно мозоленогая. Здесь я уже все без обмана, все честно. Чем протилоп отличался от, допустим, того же диакодексиса? Жил он чуть попозже, 45-40 миллионов лет назад, хотя, в принципе, теоретически с диакодексисом он вполне мог встретиться. Он был... побольше, уже весил до 26 килограмм. Ну, это действительно уже такой размер хорошей собачки. При этом он продолжал питаться все еще мягкими листьями. У него были, все так же было по 4 пальца на передних и на задних лапах, как у диакодексиса, но при этом все так же опора в основном шла на третий и четвертый палец. То есть остальные пальцы были приподняты. Вот так это примерно выглядело. Вот. Мог он вставать теоретически на задние лапы для того, чтобы дотягиваться до, собственно, сочных листьев, потому что иначе как ему листья собирать в лесах. Ну и выглядел он примерно вот так. То есть, в принципе, если мы его встретили с вами, то мы могли бы подумать, что это маленький верблюденок. В общем-то, на современных верблюдиков или даже скорее на современных таких вот маленьких лам он уже вполне был похож. В целом, основная линия, которая идет к ламовым верблюдам, она уже все время будет плюс-минус выглядеть как лама. Только постепенно будет увеличиваться в размерах. Но будут, правда, неожиданные повороты сюжета. Примерно 35 миллионов лет назад происходит важное событие. На месте, где сейчас находится пролив Дрейка, раньше был перешеек Дрейка. Но вот как раз 35 миллионов лет назад он перестал существовать, и вокруг Антарктиды закрутилось циркум-антарктическое течение. И это течение привело к тому, что больше к Антарктиде не могли проникать теплые воды с экватора. До этого они вот так вот по берегу Америки доходили и здесь омывали Антарктиду, ее согревали, но теперь все это закончилось, и мир стал навсегда меняться. Теперь Антарктида стала покрываться льдом, потому что холодное течение, постоянно циркулирующее вокруг Антарктиды, оно Антарктиду, можно сказать, охлаждает, не позволяет ей согреться. И в целом климат по всей планете начинает остывать и охлаждаться. Помимо того, что в целом меняется климат в сторону охлаждения, он также начинает меняться в сторону высыхания. Ведь лед, который растет в Антарктиде, он, ну, по сути, забирает влагу с нашей планеты. И чем дальше, тем становится все суше и суше. И вслед за высыханием начинает сокращаться площадь лесов и распространяться площадь открытых ландшафтов, таких как саванны и степи. Начинается мир саван. В этом мире многие животные, которые раньше жили в лесах, оказываются на открытом пространстве. Они начинают увеличиваться в размерах, расти, и появляются первые гиганты. Например, такие как парацератерии. Это гигантские родственники носорогов, собственно, самые крупные животные, которые выросли на протяжении нескольких миллионов лет до колоссальных совершенно величин, до роста где-то в 5
1: и до веса в несколько тонн. Это невероятная совершенно величина. Ну и в то же время многие другие животные, например, такие как непарнокопытные, парнокопытные, тоже оказываются на открытых ландшафтах и тоже начинают увеличиваться в размерах. Ну а мы тем временем попробуем проследить, какая же была судьба у протилопа. Протилопы тоже оказались в тех же условиях, что и другие животные. Многие, некоторые из потомков протилопа, как и сам протилоп, смогли остаться в лесу, в то время как другие уже стали выходить на открытые пространства. И, соответственно, у протилопа потомки стали по-разному эволюционировать. Начнем с первого довольно-таки необычного поворота сюжета. С поворота, который привел к формированию группы под названием Мирикоидонтоидеи, известных также как жвачные свиньи. Действительно, если мы посмотрим внешне на этих животных, то они похожи чем-то либо на бегемотов, либо на свиней. Ну, на кого угодно, но уж точно не на ламу и не на верблюда. Однако они тоже являются мозоленогими животными. К слову, кстати, мозоленогие, они только по паспорту. У них мозолей-то на ногах еще не было. Да и я не побоюсь так рассказать такую страшную тайну про протилопа, что у него и у самого-то еще, в общем-то, мозолей на ногах не было. И у многих других животных, которых мы сейчас тоже посмотрим, мозолей на ногах еще не было. У них были бы копыта. У предков верблюдов и лам, которые жили десятки миллионов лет назад, на ногах были копыта, а не мозоли. И в том числе такие животные, как брахикрус и его ближайшие родственники, копыт не имели. Копыта имели, мозолей на ногах не имели. По образу жизни они были действительно похожи на свиней. Они обладали, ну, они были всеядными. Они обладали вот таким вот укороченным носом. Они обладали довольно мощными челюстями. Просуществовали они от 48 до 5 миллионов лет назад. Жили в лесах, в полях. Ну, в основном, конечно, в лесах. Не так они ушли из Северной Америки. И, в общем-то, на протяжении многих-многих миллионов лет там продолжали существовать. Ну, и что еще можно про них интересненького рассказать? Ну, наверное, можно рассказать про наличие хобота. Хобот, правда, под большим вопросом. Но теоретически возможно, что хоботок, как минимум небольшой, у них формировался. Вот можете себе представить такую ламу с короткими лапками, выглядящую примерно как свинья, еще и с небольшим хоботом, как у тапира. В общем, животное весьма-весьма своеобразное. Следующая ветвь эволюции, от которой пошла от протилопа, это ксифодонтиды. И это тоже тупиковая ветвь, хотя, если мы внешне на них посмотрим, они уже гораздо больше похожи на ламу. И можно подумать, что они, собственно говоря, и дали начало ламе. Но нет, это вымершая группа. Это были первые животные, которые смогли покинуть Северную Америку и перебраться в Европу. Но там они благополучно, собственно, и вымерли. Еще одна интересная ветвь, и тоже, прямо скажем, довольно неожиданная, это анаплатериаидеи. К ним относятся, допустим, кайнотерии, диплобуна и некоторые другие существа. существовали они от 44 до 30 миллионов лет назад, и снова они стали очень активно распространены именно в Европе. Собственно, от протилопа, они вот эти вот потомки протилопа ушли в Евразию, и на территории Европы превратились вот в таких непонятных чудиков. Среди них было очень, на самом деле, много разных животных, но мы, собственно, можем посмотреть на кайнотерии и диплобоны и заметить, что между ними сходство гораздо меньше, чем отличий. Но вот некоторые из них были похожи на каких-то, скорее, таких, не знаю, длинноухих оленьков, что-то среднее между оленем и зайчиком. Некоторые больше походили на ламу, а третьи вообще были древолазающими животными. Представляете себе, древолазающий верблюд. Ну, конечно, это ни разу не верблюд, понятно, что диплобуна внешне-то на верблюда совсем не походил, но вообще даже просто парнокопытное животное, которое лазает по деревьям, звучит довольно-таки странно. Но диплобуна действительно был древолазом. Это очень-очень необычная ветвь эволюции, и про них можно, про самих рассказывать довольно долго, но так как нам еще многое предстоит сегодня обсудить, я думаю, что на этой странной ветви мы долго останавливаться не будем. Единственное, что я могу еще сказать, это то, что анаплотериоидеи не обязательно являются мозоленогими. Согласно некоторым систематическим построениям, они оказываются ближе скорее к жвачным животным. Но так как их положение все еще не определено, я вот в рамках этой лекции все-таки о них рассказал. Хотя, если они в конце концов окажутся жвачными, это не сделает их менее странными. Все равно они останутся парнокопытными, которые научились лазать по деревьям. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. И следующая ветвь, про которую мы сейчас будем говорить, это пебротерий. Пебротерий также является потомком протилопа, но в отличие от всех предыдущих ветвей, вроде жвачных свиней, пебротерий – это ветвь с продолжением. Это ветвь, которая дожила до наших дней. То есть это непосредственный предок верблюда и ламы. Ну, что же за пебротерий такой? Давайте на него посмотрим. Итак, пебротерий. Вот его скелет, пебротерий лабиатум. Существовали пебротерии от 46 до 14 миллионов лет назад. Как положено всем предкам верблюдовых, они жили на территории Северной Америки. И, собственно, сам пебротерий считается самым древним представителем именно семейства верблюдовых. То есть получается, что когда-то в отряде мозоленогие было семейство жвачных свиней, семейство вот этих вот странных древолазающих чудиков и семейство верблюдовые. Ну а потом все остальные семейства повымирали, а семейство верблюдовые сохранилось. Сам по себе пебротерий все еще был очень похож на крошечную ламу. Но как крошечную? Все-таки крошечную, но уже потихоньку подрастающую. А эти животные уже по размеру были примерно как овца. Достигали в холке около 1 метра. Все еще они были, судя по всему, листоядными. Вот. По черепу они больше всего напоминали ламу. И у них, судя по всему, как у ламы, были такие чувствительные длинные губы. А при этом, в отличие от ламы, у него все еще были копыта. Жил он как в лесах, так и на открытых пространствах. Ну, что еще можно сказать про них? Ну, собственно говоря, вообще, судя по строению зубов, есть предположение, что они могли уже начинать употреблять траву. Ну, собственно, на открытых пространствах разнотравие – это была основная пища. Но все-таки, видимо, листоядная диета была преобладающей. Во времена, когда жили пебротерии, существовало множество разных хищников, множество разных опасных животных. Например, такие как археотерии. Это представитель группы, которая называют иногда адскими свиньями. И известно, что археотерии охотились на пебротериев и иногда их буквально съедали. То есть нашли кости пебротерия со следами от зубов археотерия. Неизвестно, правда, может быть, архиотерий, конечно, нашел мертвого пебротерия, но если мы посмотрим на их соотношение по размеру, вот здесь как раз на рисунке оно изображено вполне себе правдоподобно, мы поймем, что, в общем-то, такое маленькое животное вполне могло стать добычей для гигантской адской свиньи. Но нам интереснее, что же было дальше. Нам интересен эволюционный путь, который проделал пебротерий. А пебротерий стал, можно сказать, таким родоначальником для множества эволюционных линий. Для линии аксидактиля, стеномила, протолабиса и парамилолабиса. Давайте же каждую из этих ветвей немножко тоже посмотрим и выясним, кто из этих животных является непосредственным предком верблюдов. Кстати, пока я не назвал непосредственного предка верблюдов, вы можете сделать свое предположение, кто же из них, собственно, дал начало верблюдам, а все три остальные, соответственно, полностью оказались тупиковыми и сейчас уже не существуют, сейчас уже вымерли. Начнем с аксидактиля. Итак, аксидактили, вот так вот они выглядели. Ну, как мы видим, они уже во многом были очень похожи на ламу. При этом, в отличие от ламы, они были более длинноногими, более стройными и обладали более длинной шеей. По размеру они уже были примерно как ламы, но были более такими именно длинношеями. То есть это была такая некая помесь ламы и верблюда. И именно этот тренд в дальнейшем аксидактили стали развивать. Потомки аксидактилей, эпикамелы, стали самыми длинношеями среди всех верблюдовых. И, ну, собственно говоря, эпикамелы иногда даже называются, в некоторых источниках, скажем так, называют такими жирафами среди верблюдов. Собственно, эпикамелы, они все еще продолжали обитать в Северной Америке. По высоте они доходили до 3 метров. И, видимо, как раз на поедание с большой высоты листьев они и рассчитывали. У них на спине не было горба, но было небольшое возвышение. Мы здесь видим, что у них такая спинка была не совсем ровная. Но дальнейшего тренда на формирование горба не наблюдается. Да и, собственно говоря, эта линия все-таки полностью вымерла. В конце концов, единственная еще ветвь, которая успела сформироваться среди потомков аксидактиля, это прокамель. Он тоже похож на верблюда, и, собственно, название прокамель, оно как бы намекает на то, что он является предкамелем, то есть предверблюдом, но, согласно современным представлениям, прокамел, он не является предком верблюда, а это тоже тупиковая ветвь. Кстати, прокамел, в отличие от всех прочих, умудрился перебраться в Евразию, и его кости тоже там находят. Но, еще разочек, это тупиковая ветвь. Он, кстати, тоже был длинношеей, хотя по размеру был значительно меньше. Собственно, в плечах высота его была где-то 1,30 м, но в целом он максимум достигал высоты в 2 метра, если вытягивал шею вверх. Но если мы посмотрим его соотношение шеи по отношению к телу, окажется, что у него шея была даже более длинная, чем у эпикамела. То есть это был самый длинношеей среди всех верблюдов. Следующая ветвь – это стеномил. Это животное было, может быть, не самым большим. И по большому счету можно сказать, что это такой верблюд, который пошел, наоборот, по пути миниатюризации. Я напомню, что его предок пебротерий был в холке где-то 1 метр. А это животное стало высотой где-то в 60 сантиметров. И, видимо, они обратно ушли в леса. И некоторое время они были там вполне успешны, но потом, около 20 миллионов лет назад, они там полностью вымерли. В целом они выглядят довольно-таки примитивно. Ну и, в общем-то, не представляют из себя ничего особо интересного, кроме одного маленького нюанса. Они, а еще с большей долей вероятности их потомки ракомилы, вполне возможно, что имели либо очень чувствительные длинные губы, либо они имели хобот. Ну вот, к сожалению, от ракомила я никакой реконструкции найти не смог, хотя есть предположение, что у него эта тенденция пошла развиваться еще дальше. Но в целом у этих животных было довольно далеко отодвинуто ноздри. А далеко отодвинутые ноздри обычно намекают на присутствие хобота. Так что возможно, что это еще одна была попытка сделать такого своеобразного тапира из верблюда. Следующая веточка – это пармиолаписы и их потомки, собственно, миолаписы. Пармиолапис – это как бы недомиолапис, но миолапис – это уже настоящий, такой хороший миолапис. Они тоже во многом походили на лам, но, пожалуй, что ничего суперинтересного они из себя не представляли. Высотой были где-то также в холке около 1 метра, но и недалеко ушли от своих предков пеобратериев по строению тела. И, как несложно догадаться, это тоже тупиковая ветвь. Ну а здесь вот мы видим интересную такую иллюстрацию, где опять показано несколько древних животных. Это позволяет нам как бы переместиться в прошлое и получше представить себе, как выглядел древний мир. И здесь с миолабисом столкнулся амфицион. Это древние хищники, известные также как медведи-собаки. И амфицион подкрадывается к миолабису, а миолабис пользуется знаменитым способом защиты всех ламовых и верблюдовых. Именно плюется. Ну а мы идем дальше. И следующее звено – это протолабисы. И те, кто предположили, что протолабисы являются непосредственными предками верблюдов, те оказались правы. Именно они считаются непосредственными предками не только верблюдов, но и лам. Больше того, это последний общий предок ламы и верблюда. После этого идет разделение на два подсемейства. Подсемейство ламовое и подсемейство верблюдовое. У этих животных исчезают верхние передние резцы. У них появляется диастема наконец-то, то есть зубы становятся такими уже специализированными. Уже он, скорее всего, ходил иноходью. Напоминаю, что иноходь – это когда перемещаются две лапы левые или две правые, а не попеременно, не по диагонали. У них впервые появляются мозоли на ногах, видимо. В целом они очень были похожи на лам, но были немножко более изящные. По размеру были тоже как ламы и были, видимо, листоядными животными. Нижние резцы у них потихонечку увеличиваются, что позволяет им употреблять более грубую пищу. Ну а мы тем временем пытаемся понять все-таки, когда разделились ламы и верблюды. Судя по данным палеонтологов, это получается где-то около 16-11 миллионов лет назад, во время миоцена. Ну и, собственно говоря, мы видели только что последнего общего предка ламы и верблюда. Ну а судя по данным генетиков, это случилось между 21 и 16 миллионами лет назад. Ну то есть, если мы эти цифры сравним, то получается, что общий знаменатель здесь это 16 миллионов лет. Я думаю, что это близко к истине. Что 16 миллионов лет назад жил последний как бы общий дедушка верблюда, лама и альпаки. Ну а теперь, соответственно, раз у нас произошло расхождение верблюдовых и ламовых, делать нам нечего, придется нам теперь проследить какую-то одну из этих ветвей. Ну и начнем, пожалуй, что с тем, что будем с вами наблюдать за ламовыми. Итак, как мы знаем, сейчас история лам – это история Южной Америки. То есть, как минимум, мы должны понять, когда вот эти существа отправились в Южную Америку. И до этого звено, которое мы видели, это был вот такой вот красавец, я напомню, протолабис. Он все еще жил в Северной Америке. Потомок протолабиса – это плейолама. Уже название намекает, что это животное имеет какое-то отношение к ламе. Но она все еще жила на территории Северной Америки. Существовала она от 9 до 2,5 миллионов лет назад. И в целом это животное, оно имело уже много общего с ламой. Как у ламы, у него была удлиненная голова, у него были развиты цепкие губы, но были и небольшие отличия. Например, зубы были более низкие, и шея и ноги все еще были очень длинные. Лама, она в целом все-таки такая довольно сбитенькая по сравнению со многими другими животными. Честно говоря, могу сказать, что не все уверены, что именно плейолама является предком всех лам. Больше того, даже возникают большие вопросы, кого, собственно говоря, считать плеяламой. Очень-очень много систематики ведут споров, и когда-то в какой-то момент в род плеялама включили множество видов, потом часть этих видов стали определять в какие-то другие группы, ну и вот сейчас, по последним данным, собственно говоря, в роде плеялама буквально только один вид плеялама вера остался. Но пока плеялама вера до сих пор

12 тысяч лет назад, и она жила и на территории Северной, и на территории Южной Америки. Примерно 5 миллионов лет назад Северная и Южная Америка соединились, и сформировался Панамский перешеек. И по нему животные отправились в одну сторону и в другую. И Демиухения была одним из тех животных, которое преодолело это расстояние. И можно подумать, что вот мы нашли то самое звено, которое, ну, собственно говоря, ушло уже в Южную Америку, и дальше уже эволюция пойдет в Южной Америке. Однако, как ни странно, нет. Дело в том, что следующие звенья, которые мы сейчас увидим, непосредственные предки ламы, они снова сформировались в Северной Америке. То есть демиухения, они жили, распространились, они жили и в Северной, и в Южной Америке, и, собственно, жили-жили, и в дальнейшем дали начало следующему звену в Северной Америке, а южноамериканские просто вымерли, и все. И снова уже потомки демиухений еще раз захватили Южную Америку и потом там уже остались. То есть в Южную Америку ламы несколько раз приходили вначале в виде демиухений, а затем уже в виде более прогрессивного животного, уже почти что настоящие ламы. К слову, сами демиухении были более крупные, чем ламы. У них были более высокие зубы. У них был такой прям крупный массивный череп. Что еще можно сказать? Я не знаю, что про них еще сказать. Все еще питались листьями, предпочитали жить в лесах и редколесьях. И, возможно, что именно по этой причине они далеко не сразу, когда сформировался Панамский перешеек, смогли по нему перебраться. А перебрались где-то порядка только 3 миллионов лет назад. Ну, вот разные животные, которые туда-сюда ходили. Из Северной Америки в Южную, из Южной Америки в Северную. К слову, конечно же, из Северной Америки в Южную миграция была значительно более мощной. Ну а кто же был непосредственным предком ламы и кто же все-таки из предков ламы ушел в Южную Америку? Это была так называемая палеолама. Палеолама – это потомок демиухини. При этом палеолама появилась в Северной Америке, но потом по Панамскому перешейку они перешли в Южную Америку. И вот они-то уже дали непосредственно начало современным викуньи и викунья и гуанака. Весили они около 200-300 килограмм. Они были в основном тоже все еще обитателями лесов. У них была такая тоненькая морда, довольно крепкие челюсти. Наконец-то у них уже были приземистые конечности, что намекало, что они могли ходить по пересеченной местности. А это, собственно, одна из главных отличительных особенностей современных гуанака и викуньи. И, собственно говоря, наверное, именно эта способность позволило им в дальнейшем сохраниться. Те, которые жили на открытых пространствах, они в основном вымерли, а вот всякие горные ребята, они смогли оказаться вне конкуренции немножко и смогли выжить. Как следует за наблюдениями за современными ламами, палеоламы, скорее всего, были организованы в группе, состоящей из одного самца и нескольких самок. Или же в какие-то группы, которые состоят большим частью из самцов. Ну, собственно говоря, палеолама по тем признакам, которые мы знаем, она была ближе всего именно к современным ламовым. Потихонечку палеоламы начали уходить в горные районы, и именно в горных районах происходит следующий эволюционный этап, который начался около 2 миллионов лет назад, этап формирования гуанака и викуньи. Впрочем, происхождение все-таки конкретно вот непосредственно современных гуанака и викуньи все еще не, однозначно не разрешен, и есть на этот счет некоторые вопросы. Ну, вот так вот выглядит гуанака и викунья. По генетическим данным получается, что они появились около 2-3 миллионов лет назад, что, кстати, не очень согласуется с палеонтологическими данными, потому что палеоламы точно совершенно их предок, и это, кстати, генетика тоже показывает, потому что они очень близки. Но палеоламы нам известны только от 1 миллиона 800 тысяч лет назад. А тут получается, что от палеоламы гуанака и викунья должны были появиться раньше, чем сама палеолама появилась. Ну, правда, возможно, что мы просто самую древнюю палеоламу еще не обнаружили. Так как эти животные уже существуют на Земле пару миллионов лет, получается, что они еще успели застать многих гигантских южноамериканских животных. И вот вполне когда-то могла быть вот такая картиночка. Ну, это, конечно, не лама в нашем современном, это лама в Е, скажем так. Это не лама сама по себе.
это, скорее всего, Гуанака.

0: здесь видим Гуанака, рядом с ними гигантских ленивцев Глоссетериев. У нас, кстати, про ленивцев была тоже лекция. Гигантские броненосцы, скунсы, южные лошади, которые ушли в Южную Америку, потом полностью вымерли, гипидионы, и местные лисички. Ну, просто чтобы мы получше представили себе, как мог выглядеть этот мир. Ну и примерный эволюционный путь, который прошли ламы. Еще разочек можно его посмотреть. Тут, как вы видите, больше разных ветвей можно повыделять, но основные я постарался вам назвать. Пебротерий, дальше протолабис, потом плеялама, и дальше уже, соответственно, непосредственно идет у нас палеоламы и их современные демиухении, палеоламы и их потомки, современные викуньи и гуанака. Ну а теперь давайте попробуем проследить эволюцию, собственно, рода камелус, то есть верблюдов, и двух современных видов. Домашних, одногорбого и двугорбого, и одного дикого, дикий современный вид хафтагая. Итак, мы возвращаемся снова к протолабису, потому что именно он был последним общим предком для верблюдов и лам. И от протолабиса смотрим, какие еще звенья произошли. Мы помним, что тут есть где-то звено, стрелочка к плеяламе, а также от него происходят мегателопы и мегакамелы. И там мега, что намекает на то, что эти животные большие. И действительно, и тот, и другой представитель древних верблюдов был настоящим великаном. Ну вот так, например, выглядел мегателоп. По размеру он был, правда, не намного больше современного верблюда, но все-таки был большой, был очень большой. В то же время мегакамел был еще крупнее, намного крупнее. Сам по себе мегателоп считается тупиковой ветвью, он так и продолжил жить в Северной Америке, и 2,5 миллиона лет назад, ну, чуть побольше, к началу четвертичного периода он полностью умирает. А вот мегакамел имел немножко более удачную такую судьбу. По крайней мере, то ли он, то ли его ближайшие родственники дадут начало настоящим верблюдам. При этом мегакамел уже был гораздо крупнее, чем современный верблюд. Он был порядка 3,5 метров в холке. Вот здесь вот можно себе представить примерно, насколько это было великанское животное. Он уже обитал на открытых пространствах в саваннах, но все еще, судя по строению зубов, был животным, которое предпочитало питаться листьями. В основном их, конечно, находят на территории разных штатов, Соединенных Штатов Америки. В Айдахо, в Калифорнии и во многих других местах. Собственно, сами эти мегакамелы, это, можно сказать, были такие своеобразные слоны, судя по размеру, среди верблюдовых. Итак, мы, получается, видим, что мозоленогие пытались сделать свою версию свиньи, пытались сделать свою версию жирафа. Среди мозоленогих была своя версия обезьяны, которая лазала по деревьям, своя версия зайца, ну и теперь мы видим свою версию слона. Как только эволюция не шла. От этого животного, от мегакамела, произойдет как минимум два вида. Это два гиганта камел и пара камел. И гигант-камел полностью вымрет, а вот пара камел, как считается, уже будет непосредственным предком рода камелюс. То есть это будет уже предок, собственно, верблюда. Гигант-камел тоже был большой, прямо скажем. Считается, что весом он мог доходить до 2 тонн. Это был один из самых крупных верблюдов, возможно, даже больше, чем мегакамел. И тоже был обитателем саванн Северной Америки. Вымер уже совсем-совсем недавно, около 300 тысяч лет назад. Ну и вот можно посмотреть на соотношение самых гигантских из верблюдов всех времен народов. Кстати говоря, среди них есть и мегакамел уже упомянутый, и гиганты камел, и есть еще камелус морелли. Это уже, собственно, верблюд, но тоже очень-очень большой. Один из верблюдов тоже был гораздо крупнее, чем большинство современных. Ну а мы тем временем идем к парокамелу. Уже к непосредственному предку всех современных верблюдов. Он тоже возникает в Северной Америке, вот вплоть до парокамела, до примерно 3 миллионов лет назад. Все еще они на протяжении десятков миллионов лет упорно сидят в Северной Америке. И лишь затем, порядка 3-2 миллионов лет назад, они через Берингов перешеек, который был на месте Берингового пролива, когда уровень моря был ниже, мигрируют в Евразию и затем отправляются в Африку. Причем находят их и в Евразии, и в Африке, именно пара камелов. И там они уже в Африке становятся родом камелус. Вот такой вот они большой путь проделали, чтобы потом в Африке появился верблюд. А у них, скорее всего, еще не было четко сформированного горба, они были более стройными, чем современные верблюды. Это были степные или железостепные животные. У них был развит нижний третий предколенной зуб. Это отличие от современного верблюда. У современных верблюдов его нет. Но в остальном он был на верблюда довольно-таки похож, прямо скажем. Собственно говоря, они уже показывали очень неплохую приспособленность к перепадам температур. Например, их находят вплоть до острова Элсмир в Канаде. И учитывая, что 3 миллиона лет назад климат уже стал гораздо прохладнее, есть предположение, что там средняя температура была, ну, может быть, на пару градусов выше, чем сейчас. Но в целом были уже очень суровые зимы. Однако же паракамелы это не смущало. Вот. Ну и, в общем-то, можно сказать, что они были способны жить даже в бариальных лесах. Ну и возможно, что вот именно такая хорошая приспособленность к разному климату позволила этому паракамелу так далеко расселиться и, собственно говоря, в том числе перебраться на территорию Евразии. Вот так вот выглядит паракамелус в антураже плейстоценовой фауны. Одного из таких паракамелов удалось обнаружить в Ростове-на-Дону в породах возраста около 2 миллионов лет назад. К слову, это один из самых последних паракамелов, который вообще жил на Земле. И на костях этого паракамела обнаружили засечки, оставленные древними людьми. В целом, этому можно особо было бы не удивляться, если бы не возраст. 2 миллиона лет – это, собственно, момент, когда впервые человек покинул Африку. И нам известно, что он добрался до Грузии. Там в этот момент находится так называемый человек грузинский. Но и вдруг обнаруживают в Ростове-на-Дону вот такой вот кость с следами деятельности человека, что подсказывает, что, наверное, человек забрался не только до Грузии, но и добрался до более северных территорий и вот съел верблюда, точнее, предверблюда, паракамела. Это самое раннее, не только такое вот самое северное из точек раннего выхода человека, но это в то же время и одно из самых ранних свидетельств взаимодействия человека и верблюдовых. Но, правда, даже не самого верблюда, а его предка. И здесь взаимодействие было чисто, как это сказать-то, чисто гурманистический подход. В общем, просто съедали мы. Охотились на предков верблюдов. Самый первый настоящий верблюд, уже представитель рода камелус, рода верблюд, появляется в Африке, в Эфиопии. Имеет возраст около 3 миллионов лет. Это так называемый камелус гротарди, названный, ну, собственно говоря, в честь исследователя, в честь гротарда. Гротард описал позже еще нескольких верблюдов из Африки. Они были найдены в Шунгарской формации. Но с этими верблюдами есть некоторый вопрос. И, в общем-то, даже верблюд Гротарда, его систематическое положение до сих пор не совсем понятно. Но то, что он один из самых древних по возрасту, это точно. К слову, рядышком с костями верблюда Гротарда обнаружены, опять же, орудия людей алдувайской культуры, что опять намекает на то, что, возможно, что и на самых первых настоящих верблюдов люди тоже вполне себе охотились. Вот так выглядит формация, реконструкция формации Шингура. Это окружение, соответственно, в Эфиопии, которое было у самых первых верблюдов. Это древние люди, там же гуляли парантропы, это тоже как люди, но с такими более мощными челюстями. Там же были еще австралопитеки, это было время, когда еще предки людей и сами люди сосуществовали. Ну и, конечно же, гуляли самые разные саблезубые котики, например, такие как амфимахайроды, динофелисы и прочие. Сзади у нас один из древних слонов динотерий с бивнями, развитыми на нижней челюсти. Ну и вот еще некоторые животные из формации Шангура. Это амфимахайрод, еще один саблезубый котик. А это анцелотерий, представитель халикотериевых. Такое древнее копытное с очень большими-большими передними лапами. Около 2 миллионов лет назад верблюдов выгнали из саванны в пустыню. И, собственно, именно это поспособствовало тому, что они стали приобретать все свои характерные черты, в том числе тот самый знаменитый горб. Но конкретно основные этапы, как это происходило, нам пока что до сих пор не до конца понятно. Вот одна из классификаций, которую построили в 2020 году. Вот здесь как раз видно, что Camelus grattardi находится где-то у основания верблюдовых. Ну а вот как дальше, собственно говоря, эволюция верблюдов шла, не совсем понятно. Тут присутствует некий Camelus thomasi, который находится рядышком с моментом разветвления верблюдов современных. И можно предположить, что верблюд Томаса – это как бы предок современных верблюдов. И действительно, долгое время этого верблюда рассматривали то, как предка дромадера, то есть одногорбого верблюда, то, как предка бактриана, то, как предка и того, и другого, то, как тупиковая ветвь. Но все-таки последнее предположение – это то, что он непосредственно предком никого не являлся. Да, у него и у современных верблюдов были общие предки когда-то, но сам он предком все-таки не считается. А непосредственно предок современных одногорбых и двугорбых, к сожалению, неизвестен. И непонятно, грубо говоря, сколько у него было горбов. А горбы – это такая штука, которая, к сожалению, в ископаемой летописи не сохраняется. Поэтому нам сложно сказать, был предок современных одногорбых и двугорбых верблюдов с одним горбом, или же был с двумя горбами. Остается лишь гадать. Ну вот еще одна картиночка, которая в целом подытоживает весь наш проделанный долгий эволюционный путь от протилопа, затем до пебротерия и, наконец, до прокамела и потом уже камела. Видно, как менялись лапки. Вот они, постепенно пальцы. Исчезали боковые, осталось только 2 пальца. Потом на этих пальцах появилась мозоль. Видно, как менялись зубы и становились все выше. И, соответственно, менялась диета. Постепенно от листоядной диеты они переходили к более грубой пище. Ну, как они. Собственно говоря, если мы возьмем современных куанака и викуни, они до сих пор, можно сказать, листоядные животные. А верблюды, они действительно свою диету сильно поменяли. Ну и прежде чем мы будем завершать наш сегодняшний рассказ, нам бы с вами еще обсудить одну важную вещь, а именно одомашнивание верблюдов, потому что все-таки верблюды, как я уже вначале упоминал, это очень важные сельскохозяйственные животные, они давно рядом с человеком, и ну, нельзя... поговорив о эволюции верблюдов, совсем опустить факт их одомашнивания. Давайте же попробуем про одомашнивание верблюдов тоже немножко поговорить и выяснить, где их одомашнили, все-таки кто же, может быть, был их предком непосредственным, и что нам известно вообще о моменте одомашнивания верблюдов. Насчет мест одомашнивания верблюдов. Вот здесь одна из карт, на которых отмечены основные места находок костей верблюдов возрастом около 4-5 тысяч лет назад. И мы видим, что южнее находят точки с дромадерами, такие вот квадратики, а кружочки – это точки, в которых были обнаружены бактрианы, то есть двугорбые верблюды. И видно, что, видимо, судя по этой карте, одомашнивание бактрианов происходило где-то между Казахстаном, ну и, может быть, каким-нибудь, там, не знаю, Узбекистаном. А, допустим, если мы берем дромадеров, то они уже, скорее всего, были одомашнены на Аравийском полуострове. Скорее всего, так оно и было, хотя, честно говоря, тут очень сложно что-либо точно конкретно сказать, потому что, ну, откровенно говоря, по костям мы не можем понять, животное уже одомашнено или нет. Нам нужно найти, например, какую-то утварь или же изображение верблюда там рядом с человеком, чтобы понять, что верблюд уже одомашнен. А пока мы просто нашли какие-то кости, ну, кости, о чем это говорит. Ну, давайте все-таки чуть-чуть поговорим о том, какие у нас данные есть. Насчет одногорбого верблюда есть предположение, что он одомашнен на Аравийском полуострове, это я уже сказал, на карте показал, около 5000 лет назад. То есть где-то в третьем тысячелетии до нашей эры. Вот территория, ну, да, собственно, территория, на которой домашний Аравийский полуостров. Ну и что у нас есть, какие есть доказательства? Ну вот, скажем, это череп верблюда одногорбого, найденный в озере Сиван в Армении. И возраст его третье тысячелетие до нашей эры, то есть примерно 5000 лет назад. И судя по тому, что мордаха тут чуть-чуть укорочена у этого верблюда, как у современных домашних верблюдов, мы можем сделать предположение, что это уже домашний верблюд, хотя это просто череп верблюда, ну и как бы теоретически это может быть череп дикого верблюда, просто немножечко отличающегося от какой-то стандартной версии, от стандартного какого-то животного, которого мы находим в более древних породах. Но, может быть, это действительно уже и древний домашний верблюд. Правда, ну, вы можете сказать, что Армения – это, конечно, не Аравийский полуостров, это совершенно справедливо, но есть данные о том, что все-таки в основном, помимо вот этого единственной находки, в основном все данные указывают на то, что домашний он был в более южных территориях именно Аравийского полуострова. Вот. Первое упоминание уже о том, что верблюды точно были одомашнены, это упоминание, которое обнаруживается на ассирийском обелиске возрастом где-то 853 год до нашей эры. И в дальнейшем уже появляются изображения на рельефах в Нимруде эпохи Ашурбанипала. Там уже показаны прям всадники, которые едут на верблюдах, и за ними гонятся другие всадники, вообще такие там боевые действия, явно совершенно видно, что уже есть множество там всяких предметов, связанных с верблюдами, всевозможные там упряжь и прочее, то есть явно совершенно уже верблюдов давно используют. Но таким образом мы знаем точно, что уже там где-нибудь в первом тысячелетии до нашей эры верблюды были типичными домашними животными, но, скорее всего, конечно, одомашнили их раньше. Возможно, бактрианов одомашнили примерно на тысячу лет пораньше, то есть где-то в четвертом тысячелетии до нашей эры, на территории Казахстана или Узбекистана. Исследования современных всех двугорбых верблюдов показывают, что у них был какой-то общий предок, а это значит о том, что точка одомашнивания была как минимум одна. Это уже хорошо, потому что теоретически можно было бы предположить, что они были одомашнены несколько раз. Есть некоторые косвенные свидетельства того, что верблюды находят и в более восточных территориях, вплоть до Китая. И ну, было предположение, что, может быть, верблюды были одомашнены на нескольких территориях, как предполагают, например, для собак. Но, по крайней мере, мы знаем точно, что все верблюды современные имеют одного общего предка двугорбые. Но, значит, как минимум, та популяция, которая дожила до наших дней, которая дала начало всем современным двугорбым верблюдам, это вот потомок единожды одомашненного верблюда. Хотя, может быть, где-то еще и одомашнивали, но эти потомки полностью вымерли. Мы знаем точно, что в Туркменистане, в Иране, в Афганистане, например, никаких свидетельств наличия верблюдов нету. А значит, в породах примерно 4-3 тысячелетия нашей эры. А значит, там их не одомашнивали. Ну и, соответственно, приходим к выводу, что, наверное, центром одомашнивания мог быть, ну, например, Узбекистан или же юго-восток Казахстана. Самые ранние какие-то находки, которые могут хоть как-то намекнуть на то, что верблюд был домашним, это находки в Туркменистане, которые, ну и Туркменистан это, скажем так, неприродный ареал бактериана. И это намекает на то, что он уже был одомашним. Ну а дальше, опять же, мы можем судить о том, что верблюды были одомашнены по барельефам. Ну вот это барельеф, на котором самый древний, на котором показан двугорбый верблюд, он имеет возраст как раз примерно от момента одомашнивания, около 5000 лет назад. Но здесь мы видим просто верблюдов, как диких животных. Мы видим больше того, даже конкретную сцену, что это два самца дерутся, видимо, за самку и вот ведут себя примерно так же, как современные верблюды, кусают друг друга за ногу и так далее. А такие уже явные свидетельства того, что двугорбый верблюд одомашнен, это, пожалуйста, допустим, обелиски из Самансара. И это уже первое тысячелетие до нашей эры. Так что в первом тысячелетии до нашей эры, так же, как с одногорбыми верблюдами, можно сказать абсолютно точно, что верблюды были одомашнены. Но более древняя история, она уже такая немножечко неоднозначная. Ну, а что касается предков современных двугорбых и одногорбых верблюдов, на эту тему я уже вам вначале все, что известно, говорил. А известно, скорее всего, то, что все-таки у одногорбого и двугорбого верблюда были разные предки, соответственно, дикие одногорбые и дикие двугорбые верблюды, но в дальнейшем они были одомашнены, и дикие их предки полностью были истреблены. Поэтому сейчас в дикой природе истинно диких одногорбых и диких двугорбых нет. Теперь перенесемся в Южную Америку и посмотрим, как же там одомашнивали гуанака или викунью и получали ламу и альпаку. И, собственно говоря, тут вроде попроще, с одной стороны, да, у нас есть дикие предки, а с другой стороны, надо понять, все-таки лама у нас от альпаки, а, ну, как бы, то есть лама у нас от гуанака или от викуньи, или же они оба от викуньи, или они оба от гуанака, или же там какая-то из них от гуанака, а кто-то от викуньи. Короче говоря, кто чей предок и как шла их эволюция, надо в этом немножечко тоже разобраться. Вообще есть несколько версий. Одна версия – это то, что лама от гуанака. Ну, насчет того, что лама от гуанака, тут вообще никто уже не сомневается. А вот насчет происхождения альпаки, тут есть сомнения. То ли они от викуньи, то ли они тоже от гуанака, то ли они от гибрида гуанака и викуньи. Еще версия была то, что гуанака, то, что альпака от вымершего предка, который уже сейчас не существует, так же, как с верблюдами прокручивалось. Вот. Ну и, откровенно говоря, сейчас генетические исследования были проведены, в которые показали, что современные лама – это очень близкие родственники гуанака, то есть здесь все подтвердилось. А альпаки имеют некоторые примесь и викуньи, и гуанака. То есть, скорее всего, версия вот эта правильная. То, что альпака – это гибрид гуанака и викуньи. Итак, лама происходит у нас от гуанака. И гуанака, видимо, был какой-то вымерший подвид. То есть это, опять же, не совсем современная гуанака. Примерно такая же история, кстати, с современными волками. То есть те волки, которые живут сейчас, это не предки собак, а предок собак – это вымерший подвид. Судя по генетике, мы понимаем, что лам одомашнивали минимум трижды. То есть сейчас, в отличие от двугорбых верблюдов, у которых у всех был один предок, разные разновидности лам, они показывают как минимум три предка. Значит, было минимум три места одомашнивания. Скорее всего, одно в Аргентине, другое в Чили и третье в Перу. Произошло это около 6-5,5 тысяч лет назад. Соответственно, получается опять где-то в 4-м тысячелетии до нашей эры, примерно тогда же, когда одомашнивали в Азии двугорбых верблюдов. Ну, альпаки, видимо, родом все из Перу, из высокогорья Пуна. И альпаки, как предполагается, впервые были оттуда завезены на более широкую территорию около 3800 года. Ну, 3800 лет назад, то есть около 1800 года нашей эры. Ну, а на прибрежных районах они появились еще позже, только где-то около 1000 лет назад. К сожалению, происхождение альпаки не совсем понятно. И отчасти причина в том, что альпаки в какой-то момент прошли через так называемое бутылочное горлышко. То есть, если лам их было много и много осталось, то альпак было когда-то тоже очень много, а потом практически всех альпак перебили, и осталась только одна небольшая популяция, которая в дальнейшем расплодилась. Случилось это уже совсем-совсем недавно, когда в Южную Америку пришли европейцы. Европейцам понравилась лама, а это было животное все-таки более выносливое, более такое крепкое, и не понравилась альпака. Поэтому альпак они нещадно истребляли, ели, и в конце концов истребили почти что полностью альпак. Осталось их совсем-совсем чуть-чуть, и потом вот те альпаки, которые живут сейчас, это все потомки, ну, буквально, может, нескольких сотен особей, которые сохранились после прихода европейцев. Ну и поэтому, как точно происходили альпаки, мы сейчас тут не можем сказать, потому что большая часть их генетического материала была уничтожена, и сейчас осталась только вот маленькая доля часть этой истории, которую можно могли бы генетики прочитать, полностью утеряна. Вот некоторая литература в конце, которая, может быть, будет кому-то интересно прочитать, если захотите более углубленно прочитать про эволюцию и одомашнивание верблюдов и лам, ну а также кое-что про одомашнивание. И спасибо всем за внимание. Могу ответить на ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо. Да, возвращаемся в студию. Ой, нет, опять два появилось. Ну ладно. Я, наверное, себя пока выключу, чтобы у меня в двух экземплярах не появлялось.
0: Как это, вас и там, и тут передается?
1: Да.
0: До чего техника дошла?
1: До чего техника дошла? Лучше бы она не доходила до этого. Вот, а микрофон ваш студийный выключился где-то в середине лекции. Ну, я не стал вас перебивать. Вот, он выключился, и мы половину лекции на встроенном вашем микрофоне вас слушали.
0: А, это очень странно. Ну, ладно. Просто обычно я слышу, когда это происходит.
1: А сейчас, ну, вот сейчас мы слышим либо через микрофон веб-камеры, либо через микрофон ноутбука встроенный. Одно из двух.
0: Может быть, просто он как-то это автоматически не хочет обратно включать?
1: Возможно.
0: Ну ладно. Да, жалко, жалко.
1: Не то чтобы звук сильно хуже, он другой. В нем очень много присутствует шума, помех, реверберации и прочего. Ярослав?
0: Да-да.
1: Да, вы переключились обратно. Угу. Давайте перейдем к вопросам. Сначала мы озвучиваем вопросы за донаты, как обычно. И наш первый вопрос такой. Народы Сибири думали, что мамонты живут под землей и, оказавшись на поверхности, умирают от воздуха. Это даже не вопрос, это такое утверждение.
0: Утверждение
1: из истории.
0: Да, есть такое дело. Согласен, не знаю, что тут прокомментировать.
1: Угу. Ну, зачитываем донаты. Они не вопросы, но это вот.
0: Угу.
1: Донаты мы всегда зачитываем. Небольшой донат на покупку микрофона. Без вопросов. Привет от Северодвинской верблюдицы Маши.
0: Спасибо большое.
1: Так, наши слушатели благодарят вас за лекцию и зачитываем дальше вопросы. Может ли человек эволюционировать, чтобы жить в пустыне, как верблюд?
0: Ну, для того, чтобы человек эволюционировал, должен у человека происходить жесткий отбор. А сейчас у человека отбор как раз совсем не жесткий. У нас попытаюсь термин вспомнить, в общем, не направленный на отбор, а наоборот, такой вот разветвленный отбор. Вот, к сожалению, не могу сейчас точный термин вспомнить. Короче говоря, сейчас точно нет. Это надо либо как-то генетически человека модифицировать, либо поставить его в условия, когда именно люди, максимально приспособленные к окружающей среде, будут выживать и оставлять потомство, а остальные не будут. А это значит, что человек должен как-то лишиться своих технологий, лишиться домов и вот просто в своем природном виде, желательно еще и, как говорится, без одежды, тоже такое абсолютно в таком натуралистичном состоянии, гулять по окружающей среде. И вот те, которые будут хорошо приспосабливаться к этой среде, они будут выживать, они будут оставлять потомство, и вот тогда они начнут потихонечку меняться, потому что тогда уже выживать будут далеко не все. И те популяции, которые окажутся в пустыне, они, может быть, в конце концов приобретут какие-то необычные черты. Неизвестно, появится ли тогда какой-нибудь там горбатый человек или еще какой-нибудь там человек необычный, пустынный, или же он будет просто очень хорошо зарываться и жить в норах. Но, честно говоря, я думаю, что подобная эволюция просто-напросто вряд ли произойдет, потому что вроде бы как у нас и так неплохо идет приспособление к окружающей среде, при помощи технологий, одежды и прочих интересных штук. И хочется надеяться, что мы и дальше пойдем именно по пути такой адаптации, а не по пути жесткого природного естественного отбора.
1: Следующий вопрос. Если ужасный волк разошелся с серым 2,5 миллиона лет, то еще спорно, может ли он скрещиваться с серым волком или нет, особенно учитывая, что был гибрид парагвайской лисы и собаки.
0: Ну, насчет гибрида парагвайской лисы и собаки я не знаю, что тут прокомментировать. А насчет ужасного волка, данные, что он разошелся с серым 2,6 миллиона лет назад или что-то в этом духе, это данные, которые получила фирма Colossal вот сейчас, буквально совсем недавно, когда она пыталась создать, воскресить ужасного волка. И эти данные нигде не опубликованы, и эти данные только вот буквально с их слов. И я, честно говоря, этим данным не очень доверяю по этой причине. А те данные, которые проверены, опубликованы, и опубликованы, причем в таком очень высокорейтинговом журнале, в хорошем, надежном.
2: Ужасный волк. И
1: опять.
2: Что ужасный волк и,
0: соответственно, и обычный волк, они разошлись около 6 миллионов лет назад. Если это действительно так, то это уже настолько разные животные, собственно, разные рода животных, и они точно совершенно скрещиваться бы не смогли. Но, собственно говоря, проверить это не получится, потому что ужасных волков сейчас нет. А если речь идет о том странном животном, которое там наклонировали и сейчас всем показали, о трех вот этих вот волчатых подростках Ромуле, Реми и Калиси, созданными фирмой Colossal, опять же, это не ужасные волки, это все-таки гибриды, причем не просто даже гибриды, это, можно сказать, такие волки, в которых генетически изменили внешний вид, и все, они не ужасные волки, это все-таки волки. Могут ли они скрещиваться с обычными волками, не измененными генетически, это я сказать не могу, скорее всего, могут. К слову, про ужасных волков, про гибридов и про клонирование. У нас как раз была предыдущая лекция, мы там много чего на эту тему говорили. Можно ее посмотреть в записи.
1: Следующий вопрос. Макроухения, родственник верблюжих. В каком она родстве с верблюдами?
0: Ну, смотрите, все животные, которые живут на планете Земля, родственники. Это как бы, ну, медицинский факт. Другой разговор, насколько все близкие родственники. Макроухения является представителем литоптернов. Литоптерны – это ни разу не верблюдовые. Литоптерны – это ветвь, которая отделилась от... если я ничего не путаю, по-моему... Да, не путаю. Они отделились от непарнокопытных, причем отделились когда-то безумно давно, может быть, порядка там, 50 миллионов лет назад, и стали эволюционировать в Южной Америке независимо. Таким образом, это вот вообще ни разу не ламы и не верблюды. Верблюды ближе к коровам и прочим парнокопытным, а литоптерны, получается, ближе к лошадям и к топирам были. Ну, сейчас их нет, литоптерны, но более ближе к ним. То есть то, что внешне они похожи на ламу, это чистая конвергенция. То есть просто они внешне похожи, потому что в похожих условиях живут. Но последние их общие предки жили в тот момент, когда жили последние общие предки вообще всех копытных. То есть это еще было до времен Дихабунит. Это было где-то вот буквально, может быть, в самом начале Кайнозоя, если еще не в Мезозое. То есть где-нибудь там 66, 67, 70 миллионов лет назад.
1: Следующий вопрос. Как ламы и альпаки оказались в Южной Америке, а верблюды в Азии и Африке? Как они эволюционно разошлись?
0: Ну, я думаю, что на этот вопрос я уже ответил в лекции.
1: Ну да, это
0: эволюционно разошлись они. Ну, вообще, эволюционно они разошлись где-то около 16 миллионов лет назад, как мы выяснили. При этом жили они тогда в Северной Америке. И когда разошлись, они продолжали жить в Северной Америке. Но в итоге где-то 3 миллиона лет назад уже предки лам, как они там, параламы, уже сейчас опять забыл, вот, ну, в общем, в лекции было, они ушли в Южную Америку, а, соответственно, паракамелы, они ушли в Азию. Это было тоже где-то около 2 миллионов лет назад.
1: В одной лекции вскользь упомянули неких троондотит, которые в Милу развили крутые навыки ночной охоты на наших предков. При возможности хотелось бы про них послушать.
0: Наверное, может быть, троодонтиды.
1: Троодонтиды, да, правильно.
0: Ну, троодонтиды – это известная группа животных. Собственно, сам троодон – один из довольно-таки знаменитых динозавров. Хотя сейчас уже у него огромное количество самых разных родственников обнаружено, это правда. Они также по совместительству очень близкие родственники дромеозавров, а это, собственно, то, что в простонародье обычно рапторами называется. Вот, но что-то у меня такое чувство, что когда-то что-то я про троодонтид и дромеозавров уже рассказывал. Ну, может быть, можно прямо отдельную лекцию чисто про троодонтид. Подумаем. Тема интересная. Динозавры прикольные. Еще умненькие, глазастенькие. К птичкам близки.
1: Возможно ли вкратце описать причины размещения границ между эпохами кайнозоя, что способствовало постановке границы на временной шкале между олигоценом и миоценом, миоценом и плейстоценом, похожим?
0: А вообще все границы, которые есть, они, ну не все, скажем так, большинство границ установлено по смене фауны. Ну, хотя, может быть, когда я сказал, что все границы, я даже не сильно это исказил истину. По крайней мере, для фанерозоя, то есть для последних, получается, 539 миллионов лет. Пожалуй, что действительно все границы – это смена каких-то фаун. И в этом плане кайнозой не является исключением. Другой разговор – то, что всегда эти границы устанавливаются по морским породам. Поэтому не всегда очевидно, что же там такое меняется, потому что на суше может ничего резко не меняться, а резкие перемены происходят именно в морях. Собственно, между олигоценом и миоценом, то есть между палеогеном и неогеном, там как раз идет довольно резкая смена морских фаун. И очень здорово меняется соотношение разных беспозвоночных, в первую очередь моллюсков. Вот. Ну, как-то так. Хотя, конечно, это не такая колоссальная граница, как, допустим, между Триасом и Юрой. Тут никакого великого массового вымирания не было. Хотя мы сейчас знаем, что в конце олигоцена было вымирание. И, кстати, вымирание довольно мощное наземных животных происходило. То есть там действительно происходили перемены, в том числе климатические, такие глобальные. Вот. Но это был процесс, может быть, не настолько резкий, но вполне заметный, особенно в морских отложениях. Ну и та же история, допустим, там с миоценом, плиоценом, плиоценом, плейстоценом.
1: Да.
0: Смена фауны из позвоночных морских.
1: Давно не было выпуска о Поляновостях. Ярослав Александрович, планируете ли вы рассказать нам что-либо новое о мире палеонтологии?
0: Ну, подумаем. Сейчас как бы есть Павел Петрович Скучис на канале Палеолаб, который ежемесячно рассказывает о новостях, поэтому ниша палеоновостей в какой-то степени в любом случае занята. Если люди хотят узнать о новостях, у них есть возможность такие в виде видюшек узнать. Есть еще, допустим, такой новостной ресурс, как Палео Ньюс, так он называется, и там тоже новости палеонтологии выходят. По-моему, сейчас вот он снова стал активен. Какое-то время они там это пропадали, но сейчас вроде бы снова новые публикации выходят. На тех же элементах частенько выходят статьи тоже, которые можно почитать про палеоновости. Так что, в общем-то, разных ресурсов хватает. Насколько это нужно, чтобы я какие-то новости рассказал, я, честно говоря, не знаю. Но могу подумать на эту тему. В конце концов, каждую неделю что-нибудь вещаю. Можно какой-нибудь из выпусков каким-нибудь актуальным штукам тоже посвятить. Ну, может быть, так и сделаем.
1: Какой норов у верблюдов? Они агрессивны по отношению к человеку в сравнении с лошадьми, например?
3: Ну, из, так сказать, того, что... Из личного, скажем так, общения с верблюдами могу сказать, что нет. Особой какой-то агрессивности у верблюдов я не наблюдал. Примерно такая же история, как и с лошадьми. То есть есть какие-то более активные, агрессивные, особенно если это, допустим, самец, который там не кастрированный, он может быть особенно там активный. Некоторые более пассивные, но это какие-то индивидуальные особенности. В целом, нет, пожалуй, что скорее нет. Специально я, конечно, каких-то вот именно работ по сравнению верблюдов, характера верблюдов, характера лошадей не читал, но вот из личных наблюдений я бы сказал, что примерно одинаково. Может быть, даже в какой-то степени, как это ни странно, но верблюды будут поспокойнее, чем лошади.
1: В книге «Дети капитана Гранта» есть эпизод про охоту на альпаку. И когда охотились на альпаку, вспугнули ее, и в результате чего ее мясо оказалось очень невкусным. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, я не знаю насчет конкретно испуга. В принципе, я тоже что-то на эту тему слышал, что, мол, какие-то гормоны выделяются, это влияет на вкус. Но что довольно-таки однозначно можно сказать, что если животное действительно погибает не сразу, как бы моментально, ничего не успев понять, а его, допустим, загоняют, то оно действительно его, как говорится, качество его мяса, его вкус может отличаться. То есть, когда животное долго бежит, когда его мышцы долго работают, когда там большое количество гормонов выделяется. Во всякую там биохимию я сейчас вникать не буду. Я не готов на эту тему так подробно рассуждать. Но, скажем так, я неоднократно слышал на эту тему информацию и личные сообщения от каких-то охотников, которые там тоже предпочитают, если добычу охотиться именно, чтобы ее съесть, предпочитают незаметно подкрасться и сразу ее изничтожить, а не чтобы за ней гоняться. И тоже в литературе подобное читал. Так что, судя по всему, да, разница во вкусе есть.
1: Внезапно вопросы подошли к концу. Да, вроде бы сейчас посмотрим.
3: Ну, тоже неплохо.
1: Ярослав, большое спасибо есть. Вам за лекцию.
3: Как это, есть время начинать лекцию, есть время заканчивать лекцию. Перефразируя известные высказывания, можно сказать и так.
1: Спасибо за лекцию, за ответ на вопросы. Наших слушателей мы также всегда благодарим за донаты, за ваше внимание. Оставайтесь с нами и подключайтесь к нам через неделю.
3: До свидания. Я со всеми также прощаюсь. Всем желаю отличного настроения, хороших праздников с наступающим 9 мая. Ну и, конечно же, не теряйте интерес к науке. Встречаемся с вами в следующем выпуске. До свидания.

мы остановились с вами на том, что два года Россия катилась по инерции, и все хорошее, что было сделано при Екатерине, это были дела, задуманные Петром Первым, и Академия наук, и Беринга, и дальнейшее строительство флота продолжалось, дипломатические отношения на юге, на западе и многое другое. Какую роль во всем этом играла Екатерина? Минимальную. Ее образ жизни, который она начала вести, став императрицей, вверх кардинально отличался от ее образа жизни как супруги Петра. А во-вторых, этот образ жизни вообще не предполагал никакого занятия государственными делами. Она ничем не занималась. Это не Екатерина II и Николай I. Она не работала. И все хорошее, что я мог сказать о ней как о женщине, о человеке, я, наверное, сказал раньше. Она была по-женски умна, она была не злым человеком, была добра к друзьям. Ну, пожалуй, все. Больше хорошего сказать нечего. Вот о пороках мы немного поговорим, потому что эти пороки, человеческие слабости, я бы так сказал, они тоже плохо влияли на нашу историю. Ну, во-первых, при дворе Екатерине расцветало страшнейшее пьянство. Ну, просто страшнейшее. Вообще, есть анекдот о том, что Меньшиков, который каждый день с утра заявлялся там с докладом, либо с какими-то известиями, с новостями, якобы каждый день приходил и говорил: ну что, матушка, что бы нам такого выпить? И прямо с утра до завтрака они сразу закладывали. Ну, Меньшиков-то здоровяк, ему что? Здоровье ее крепкое. После 11 детей начало пошатываться с таким ежедневным началом дня. Пили при дворе страшно много. Австрийские послы писали, что за год при Петербурге было выпито и вин, и водок на 1 000 000 рублей. Это абсолютно немыслимая цифра, столько выпить не мог даже петербургский двор, потому что 1 000 000 рублей это... Я даже не знаю, в чем сравнить сейчас эту сумму. 5-7% российского годового бюджета. Был так называемый кубок Петра, который надо было осушить, что-то типа штрафной. Вначале либо опоздавшему, либо тостующему, либо тостуемому. Вот до сих пор музейщики, ученые спорят. Кубки эти были разные. Собственно, какая вот такая средняя величина, так называемая кубка Петра. Ну, это точно не 350 грамм. Существенно больше литра. Ну, и вот так запросто придворная дама могла быть награждена Екатериной за то, что по итогам веселого вечера, а вечера там переходили в утро, она в течение этих вечера выпила 3 кубка Петра. Уж не знаю, насколько стоя на ногах, получал от Екатерины императорский подарок, какую-нибудь там золотую медаль за это. В Европе, кстати, тоже пили тогда много, может быть, даже и не меньше, чем на Руси, а может быть, даже и больше. Редко, когда пьянство так концентрировалось у правящей элиты, как при Екатерине. Какой образ жизни был у Екатерины? Значит, спать она ложилась обычно не ранее 5 утра. Вставала далеко после полудня. Проснувшись, приведя себя в порядок, она выходила в приемные залы дворца, где к тому времени нравы были довольно в части охраны простые, к тому времени собиралось множество придворных, могли там даже оказаться простые солдаты, матросы, простолюдины. Она всем раздавала милостыню, она была добрая барыня, могла стать тут же на походу крестной матерью, чьего-нибудь ребенка никому не отказывала. Иногда она заезжала на учения гвардейские и могла с солдатами опять же запросто выпить чарку водки. День заканчивался традиционной вечеринкой в кругу друзей, постоянная компания, ну и потом ночь. Надо сказать, что я говорил ранее, что не верю в связь Екатерины с Вильямом Монсом, но то, что после смерти Петра моральный облик у нее, ну, как будто вспомнила молодость. Причем мы тут всю Екатерину II ругаем за якобы большое количество любовников. По меркам того времени оно было объяснимо. Ну, Екатерины I это было за 2 года, так если разделить на время, наверное, побольше, чем Екатерины II, не буду приводить фамилии, их было много. Правда, Екатерина I, так же, как и Екатерина II, всегда отличала. У нее одни люди помогали руководить государством, такие более дельные, постарше, как, например, Меньшиков. Другие, помоложе, посимпатичнее, такие, как Сапега или барон Левенвольда. Те, кто помоложе, были ее любовниками, а те, кто постарше, значит, занимались государственными делами. Не смешивала они эти вещи. В итоге организм императрицы, всегда отличавшийся завидной крепостью, расшатался. Говорили так при дворе: здоровье императрицы так прекрасно, что все знают, что она скоро умрет. Да, она молодилась, да, она пыталась жить веселой вдовой, но это все только ускоряло ее конец. Она много курила. Курила Екатерина трубку. Курила постоянно. Она очень много и жадно ела. Но вообще понятие ЗОЖ, так сказать, тогда не существовало. И если в молодости Екатерина была склонна к полноте, то в конце она вообще чудовищно растолстела. И вот в итоге всего 10 апреля 727 года, через 2 с небольшим года после восшествия на престол, императрица слегла. Лихорадка, затрудненное дыхание –
температура, кашель. Ну, в общем, все признаки тяжелого поражения легких. Слабела день ото дня. Правда, курить не перестала до последней секунды. Врачи современные говорят, что это был тяжелый абсцесс легких, заболевание, которое без антибиотиков ты сейчас не вылечишь. Тогда антибиотиков не было. Она постоянно кашляла, отхаркивала кровь. Состояние все время ухудшалось, ухудшалось. В итоге, проболев около месяца, Екатерина умирает. А в медицинском заключении написано следующее. Зацитирую. Феба приключилась, и повреждение в легком быть надлежало. И мнение дало, что в легком имеет быть фомика. И от той фомики с великим покоем государыня представилась. Как и Петр, Екатерина до последнего момента, месяц болея, откладывает вопрос о престолонаследии. Может быть, считает, что все решится само собой, может быть, хочет выздороветь, а может быть, ни о чем и не думает. К этому моменту отношения между членами Верховного Совета и между сподвижниками группой поддержки Екатерины ухудшились до крайности. Кто сумел воспользоваться ее смертью? Тот, кто был рядом постоянно, Меньшиков. Буквально за сутки до кончины как-то умудрился к ней прорваться и подписать у нее указ против своих основных высокопоставленных врагов, которые в тот же день все были отправлены в ссылку. То есть он расчищал дорогу, как бы сейчас сказали, для захвата власти. Кого должна была ставить Екатерина наследниками? Ну, самое очевидное, уже подросших дочерей. Анну, либо Елизавету. Каким-то образом Меньшиков убедил ее, что она должна ставить престол не дочерям, конкурирующему клану, как бы сейчас сказали, царевичу Петру, внуку Петра Первого. Более того, это завещание оговаривается целым рядом дополнительных и беспрецедентных условий. Императрица умирает, Меньшиков открывает присутствие высшей знати конверт и говорит, императрица оставила завещание, как называлось тогда, тестамент. Тестамент зачитывается. Все члены династии Романовых и основные участники процесса ставят свои подписи в знак признания воли покойной. Из тестамента следует, что дочери на престол не восходят. Они получают большие деньги, по 1 000 000 рублей разово, ежегодное содержание по 100 тысяч. Это немыслимые деньги для понимания. Годовое жалование младшего офицера, поручика, 100 рублей в год. Царевна получает в 1000 раз больше, чем армейский офицер. Просто содержание. Что явствует из документа? Сукцессором, то есть наследником, становится великий князь Петр Алексеевич. Первым пунктом мальчик Петр объявляется преемником. Однако он на престол не восходит. Вступить на престол он может только по достижении определенного возраста. Какого возраста, неизвестно. В этом месте ставится просто пробел, который, очевидно, кто-то должен ручкой потом вписать. Ну, может, Меньшиков. Неизвестно, когда вступает. До этого времени страной управляет совет, в который входят две цесаревны принцессы и прочие члены Верховного Совета, и герцог муж Анны. Публично также объявляется и главный пункт этого завещания, касающийся Меньшикова. Царевич Петр Алексеевич должен обязательно жениться на одной из дочерей Меньшикова. Меньшикова дочки на выданье. Текст этого удивительного документа, по которому престол передается не родственнику, а как бы возвращается Романовым по другой линии, оригинал его почему-то был написан на немецком. Но вообще-то много говорит о нравах при дворе и о том, насколько страшно далеки они были от народа. Даже завещание пишут на немецком. Потом его переводят на русский. Но на русский его переводят, но на русский его переводят в сокращенном варианте.

Потом найти его никто не может. Что было на самом деле в нем написано, неизвестно. Он исчез. Елизавета, когда станет императрицей, даже учредила целый розыск по архивам и делам, пытаясь найти оригинальное завещание Екатерины, но не нашла. Результатом этой мистической истории становится следующее. Фактическим регентом при мальчике Петре является Меншиков. Меншиков должен выдать за Петра одну из своих дочерей. У Петра есть выбор, постарше или помоложе, и стать полноценным правителем государства. Вот весь смысл интриги. Понятно, что кто будет править страной? Самый опытный, самый старший, самый влиятельный, самый богатый человек в империи – Александр Меншиков. Если бы это произошло, мы были в полушаге от этого, то это была бы такая история уже не просто Золушки, а история... Это мужская бы история Золушки была бы. Вот. От пирожника к императору. Екатерину хоронят вместе с Петром Первым. Я в данном случае не оговорился, хотя прошло уже несколько лет после смерти Петра, но Петра так и не похоронили. Он так и лежит в соборе в гробу. Вот, наконец, в гроб кладут Екатерину, и вместе с ними, и вместе еще там был еще и третий гроб, и там была еще их дочка Наталья, кончавшаяся в юном возрасте. Вот эти три гроба захоранивают вместе, наконец-то, Петра, Екатерины и Натальи. Ну, подводя итоги, 2 года Россия стояла на месте. Все, что происходило, происходило по инерции. Страна отдыхала, особого террора не было. Потихоньку все разворовывали. Де-факто страна управлялась коллективным императором. Регентов при живой императрице был Меншиков, который и должен был стать основным выгодоприобретателем после смерти Екатерины. Жалко. 2 года страна фактически потеряла впустую. С другой стороны, ведь могло быть масса гадостей, окажись на месте Екатерины женщина позлее. Особых гадостей не произошло, и то хорошо. А женщина позлее вскоре на русском престоле окажется. И вот тогда времена Екатерины будут вспоминать как весьма тихие и милосердные.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Сегодня мы погрузимся в океан и посмотрим, какие насекомые там обитают. Вадим Валерьевич, прошу вас.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про достаточно необычную тему. Она не очень большая, честно могу сказать. Но, с моей точки зрения, интересная. И в первую очередь она интересна тем, что о ней редко кому вообще приходит в голову задуматься. Мы будем говорить о морских насекомых. Как ни странно, в море, в океане обитают насекомые. Но, с другой стороны, хочется задать вопрос, а почему странно? Да вот как-то так эволюционно сложилось, что почему, кстати, мы как раз тоже сегодня обсудим, что насекомых на суше мы где только, да везде мы их практически можем встретить. В континентальных водоемах тоже практически везде. А вот в море, честно говоря, почти никаких насекомых мы не встретим. Есть ряд насекомых, которые, тем не менее, заселили море. Сделали это довольно экстравагантно порой, но с ними мы познакомимся. Но прежде всего давайте попробуем понять, а почему такая группа животных, которая является самой большой по числу видов, не просто группой животных, а группой живых организмов вообще, по числу видов, а не по числу особей, если мы будем считать, которые в наземно-воздушной среде и в пресных водах освоили практически все места обитания, какие только можно было, даже те, которые нельзя. Почему мы не можем встретить их в море в большом количестве? Ну, давайте вспомним для начала. Да, сразу хочу сказать, я вначале немножко напомню про тип членистоногие, к которому относится, собственно, класс насекомые, и про самих насекомых. Если вы прекрасно помните все про тип членистоногие и про класс насекомые, и вот эта вводная вам характеристика не нужна, можете смело минут 5 промотать просто вперед. Я ее здесь даю, ну, потому что, чтобы мне не приходилось говорить, ну а если вы ничего этого не знаете, то вот идите, послушайте там, посмотрите видео, где про это отдельно рассказано. Да, у нас, конечно же, есть лекции, в которых я подробно и про членистоногих, и про насекомых значительно подробнее рассказывал, давал им характеристику, вот это все. Но здесь я все-таки, чтобы не гонять тех, кто впервые, например, с нами, позволю себе краткую характеристику дать. Итак, класс насекомые относится к типу артропода, членистоногие. Артроподы, ну, как раз членистоногие, за счет насекомых, это самый многочисленный по числу видов тип живых организмов на планете Земля. Позволю себе напомнить, что для членистоногих характерно следующее. Их тело покрыто сбрасываемой хитиновой кутикулой, то есть, чтобы расти, им обязательно нужно линять. Ну вот как, например, здесь мы наблюдаем на картинке последнюю в жизни линьку личинки стрекозы на взрослую стрекозу, на имаго. У них гемолимфа, которая обычно, ну, скажем так, у большинства крупных групп членистоногих содержит такое вещество, как гемоцианин. Гемолимфа – это, собственно говоря, их кровь. Гемоцианин – это вещество, белок, содержащий медь, поэтому он придает их крови такой, ну, все оттенки от там зеленого до голубого. И этот белок обеспечивает транспортировку кислорода в их крови. Но Тут нужно отметить, что, например, там у ракообразных, паукообразных, там, у мечехвостов, которые здесь изображены, из которых добывают тут гемолимфу на заводе, у них гемоцианин в гемолимфе есть. А вот у насекомых, у них гемоцианина как раз нету. У них их гемолимфа, кровь, не способна переносить кислород. Но это, правда, некоторое небольшое лукавство, вернее, так я чуть-чуть не договариваю. Последние годы мы нашли такие насекомых, у которых есть вот это вещество гемоцианин, но что он у них там делает, не очень понятно, и появился он заново или никуда не исчезал, тоже непонятно, поэтому пока это идет из разряда таких исключений скорее. То есть это важно. У насекомых их гемолимфа, кровь, кислород переносить не в состоянии, в то время как у всех остальных членистоногих прекрасно переносит, ну, у большинства. Тело членистоногих разделено на сегменты. При этом, если у древних членистоногих тело это было, ну, я прошу меня простить за грубость, их тело больше всего, видимо, было похоже на такую, не знаю, сегментированную сосиску. Вот, из более-менее одинаковых сегментов, но только головные и хвостовые отличались, от каждого из которых отходило по паре более-менее одинаковых конечностей. В процессе эволюции их сегменты объединялись в так называемые тагмы. Это группы сегментов, которые имеют сходные строения, выполняют сходные функции, и у многих ветвей эволюционных членистоногих эти сегменты внутри тагм вообще полностью или частично слились. Ну, вот здесь изображено, как у ракообразных, у высших ракообразных тело разделено на головогрудь и брюшко, две тагмы. У паукообразных, на примере паука, тело разделено на головогрудь и брюшко, две тагмы. У насекомых тело разделено все-таки на три тагмы. Отдельно голова, отдельно грудь, отдельно брюшко. Ну, это, наверное, такие широчайшими мазками общая характеристика членистоногих. А теперь давайте посмотрим, где вообще живут представители вот этого типа. Если мы посмотрим на основные группы членистоногих, то увидим, что на самом деле, если говорить про их разнообразие, то, ну, вообще-то, именно разнообразие групп каких-то крупных, то есть не количество видов, а разнообразие эволюционных ветвей, ну, оно скорее тяготеет к тому, что членистоногие – это морская группа, которая, безусловно, возникла в море. И, например, исключительно морскими остались вот здесь пантопода, это морские пауки, по-русски называется морские пауки, к паукам прямого отношения никого не имеют, к паукообразным, хотя некоторые их эволюционные родственники, там миростомата, миростомовые, куда, например, относятся мечехвосты, гемолимф, у которых мы наблюдали истекающую в сосуды. Ракообразные крустации, преимущественно морская группа. Вот мириапода, это многоножки, у них они, напротив, практически исключительно наземные. Арахнида, паукообразные, тоже почти исключительно наземные, но и те, и другие, скорее всего, вышли непосредственно на сушу из океана. А вот эволюционная ветвь гексаподы, шестиногие, куда в том числе относятся насекомые, но не только они, с ними все совсем интересно. Но главный вывод, который здесь можно сделать, да, членистоногие – это исходно морская группа организмов. Тем страннее, что среди самой успешной ее части, среди насекомых, мы морских организмов почти не находим. Давайте разбираться. Ну, для этого постараемся дать характеристику классу насекомых и инсекта. Несмотря на все свое великое разнообразие, ну, сейчас насекомых описано там около 1 100 000 видов. И это количество постоянно увеличивается, увеличивается, увеличивается. Каждый день описывается огромное количество видов насекомых. И, честно говоря, пока конца и края этому процессу не видно. Несмотря на вот это фантастическое разнообразие видовое, насекомые достаточно консервативно устроены. То есть

собой систему трахей, разветвленных трубочек внутри тела, которые собираются и открываются наружу несколькими парами общих таких отверстий, которые называются дыхальца. Ну вот здесь изображено у клопа, например, дыхальца обведено, вот оно. А внутри они многократно ветвятся, и индивидуально эти трубочки подходят к отдельным клеткам или группам клеток. Соответственно, у них фактически просто пассивно кислород вместе с воздухом попадает к клеткам тела. Какой-то системы, которая активна, как наша кровеносная система или кровеносная система паукообразных или ракообразных, доставляла бы кислород к клеткам тела, у них нет. Да, при движении брюшка у них прокачивается туда-сюда воздух, заполняющий трахеи. Но все равно назвать это какой-то активной транспортной системой скорее нельзя. Итак, вот дыхальца. Дальше, что нам нужно вспомнить? Что у насекомых может быть два варианта жизненного цикла. Жизненный цикл, подразумевающий развитие с неполным и с полным превращением. При развитии с неполным превращением из яйца выходит личинка, которая довольно сильно похожа на взрослое насекомое. Взрослое насекомое, напомню, называется имаго. Взрослая стадия. Взрослая, соответственно, стадия насекомого имаго отличается наличием крыльев и тем, что она уже не линяет и не растет. Личинка, напротив, если мы говорим про личинку с неполным превращением, она имеет обычно развитые ноги, развитые глаза, но только зачатки крыльев. Затем она многократно линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет. Чем примитивнее отряд, к которому относятся насекомые, тем больше там обычно линик. Ну, каких-нибудь паденок, это там 25-30 линик. Чем более эволюционно продвинутый отряд, более поздно появившийся, тем этих линик меньше. Соответственно, многократно личинка линяет, растет, увеличивается в размере, становится все больше похоже на взрослое насекомое. Во время последней линьки обзаводится, как бы высвобождает из зачатков крылья в крылья и становится взрослым насекомым. Это развитие с неполным превращением. Развитие с полным превращением подразумевает, что из яйца выходит личинка, которая очень сильно не похожа на взрослое насекомое. У нее могут быть развитые ноги, может не быть развитых ног. Обычно нет развитых фасеточных глаз, вместо них просто такие области на голове, где множество простых глазков находится в одном месте. У них никогда, у личинок насекомых с полным превращением, не бывает зачатков крыльев. Почему? Потому что они также многократно линяют, растут, а затем окукливаются, переходят в покоящуюся стадию, на которой происходит то самое полное превращение, значительная перестройка тела, и имаго, выходящее из этой куколки, оно, соответственно, совсем не похоже на личинку. Ну, здесь, я думаю, опять же, все более-менее понятно. И теперь, когда мы поговорили про насекомых, давайте поговорим про их эволюционную историю. Значит, ну, вообще, на сушу жизнь стала выходить в силурийском периоде, ну, соответственно, 420-440 миллионов лет назад. Именно тогда на сушу начали выходить растения, появившиеся, собственно, тогда же такая группа растений, как высшие растения, ну, фактически растения, приспособившиеся для того, чтобы выйти на сушу. И тогда же стали выходить различные беспозвоночные животные на сушу. Первыми, согласно нашим современным представлениям, на сушу вышли представители класса паукообразные. Ну, скорее всего, какие-то родственники скорпионов. Там немножко дискуссионный вопрос, кто именно, но кто-то близкий к скорпионам. Ну, что даже непосредственно скорпион. И здесь очень важный момент. То есть получается, что паукообразные, они на сушу вышли. А вот с насекомыми все иначе. Насекомые – это одна из немногих систематических групп ранга класса, которые на суше появились.
Ну, вернее так, согласно нашим современным представлениям, насекомые произошли от ракообразных.

0: То есть получается, что ну, долгое время бытовало мнение, когда считали, что насекомые и ракообразные не близкие родственники, бытовало мнение, что вот насекомые замечательно освоили сушу, а у ракообразных не получилось. Да нет, ракообразные прекрасно освоили сушу, просто им для этого пришлось стать насекомыми. Но, то есть, здесь важный момент состоит в следующем, что те ракообразные, которые вышли на сушу, они претерпели такие серьезные эволюционные преобразования, что, собственно, сформировали новый класс насекомые. И таким образом насекомые – это исходно наземные существа. То есть они не выходили на сушу, они здесь возникли. Возникли они в конце девонского периода. Как мы себе представляем, тогда возникли довольно примитивные насекомые, тех, кого называют первично бескрылые насекомые. Еще лет 30 назад к первично бескрылым насекомым относили всех членистоногих с шестью ногами, у которых нет крыльев и никогда не было. Не так, как у, например, блох и вшей, у которых они были утрачены крылья. Это вторично бескрылые насекомые. Но затем, когда разобрались, в общем, стало понятно, что сейчас к первично бескрылым насекомым относятся только два отряда. Это щетинохвостки и это археогнаты, древние челюстные. Ну, честно говоря, они внешне, если не вдаваться в детали, их анатомии довольно похожи. Вот кто-то подобный появился в конце девонского периода, а уже тут сложный момент. Скорее всего, либо в самом конце девонского периода, либо в самом начале каменноугольного, скорее всего, в самом конце девонского. Появились насекомые с крыльями. Крылья у насекомых, как мы теперь знаем, это открытие буквально совсем последних лет, потому что вопрос, из чего произошли в процессе эволюции крылья насекомых, он долго, я бы сказал, терзал энтомологов и теоретиков эволюции. Почему? Потому что, ну, я упомянул, такая замечательная, стройная картина, что у членистоногих животных практически все парные подвижные выросты на теле – это видоизменившиеся ноги древних членистоногих. Но с крыльями-то какая проблема? Они же отходят от второго и третьего грудного сегмента, а на этих сегментах есть еще ходильные конечности, ноги. Вот это прям плохо укладывалось все. Буквально вот в позапрошлом году вышла большая статья, где довольно аргументированно было продемонстрировано, что, скорее всего, крылья – это тоже видоизмененные ноги. Просто, грубо говоря, если не вдаваться в подробности, у предков насекомых как бы конечность, часть конечности стала ногой, а часть крылом. Ну да ладно, появились крылатые насекомые. Понятно, что крылья, они, ну, ими актуально пользоваться в наземной, в наземно-воздушной среде. В водной-то особенно пользоваться ими не попользуешься. Из отрядов насекомых крылатых, которые появились в конце девонского либо в самом начале каменноугольного периода, до наших дней дошел только один отряд поденки эфемероптера. Ну, имаго взрослые стадии у них выглядят вот так вот. Ну, видно, что есть в них что-то общее с первично бескрылыми насекомыми, безусловно. А личинки поденок современных, они выглядят вот так и живут в воде. Здесь все интересно. Дело в том, что жизненный цикл поденок, я про него значительно подробнее рассказывал, когда говорил про насекомых. Но здесь я кратко его напомню. Выглядит следующим образом. Самки откладывают яйца в воду. Иногда довольно драматично им приходится забираться, если речь идет о каком-нибудь горном потоке, по травинке под воду, откладывать яйца на камень, а затем их сносят течением. Они, понятно, погибают в этот момент. Так вот, самки откладывают яйца в воду, из яйца выходит личинка. Личинка многократно линяет, растет. Под водой развитие личинки длится от года до трех, в зависимости от вида. У подавляющего большинства наших видов – год. Затем личинки подплывают к поверхности воды, линяют там на субимаго. Поденки, напомню, это единственный отряд, который сохранил крайне архаичную, то есть древнюю черту, линьку на имагинальной стадии. То есть не на имагинальной, прошу прощения, линьку на крылатой стадии. А у вас микрофон включен, если что, вас слышно. Да? А, хорошо, да, я на всякий случай просто. Так вот, линьку на крылатой стадии. Кроме паденок, никто на крылатой стадии современных насекомых не линяет, а древние вот линяли активно. Так вот, вылетает из личинки, личинка линяет на субимага, которая тут же куда-нибудь садится, линяет на имага. Взрослая имага живет там от 20 минут до 2-3 дней максимум, не питается, просто летает, размножается, откладывает яйца и погибает. А что важно в этом жизненном цикле? Важно понимать, что исходно паденки, как и все насекомые, это наземные организмы. И личинки у них в начале каменноугольного периода были наземными. Были похожи на взрослых паденок, просто с неразвитыми крыльями. А затем они ушли в пресные воды. А именно в пресных водах у них появились, вот здесь видны по бокам брюшка, сегментов брюшка, расположены жабры, с помощью которых они дышат в пресной воде. Надо заметить, что далеко не все личинки или взрослые насекомые, обитающие в воде, дышат с помощью жабр. У некоторых есть просто, например, на заднем конце тела специальные отверстия дыхальца, которые они периодически высовывают из воды и, соответственно, через которые набирают воздух в систему трахеи. Но у многих есть жабры. И вот здесь нужно сделать очень серьезное и важное для нас уточнение. Тут, если задуматься, может возникнуть вопрос. Подождите. У насекомых кровь, гемолимфа, не способна переносить кислород. Вообще никак. А питательные вещества, может, продукты обмена веществ, может, кислород? Нет. У них кислород распространяется по системе трубочек, трахей. Угу. А как это все вяжется с жабрами? На самом деле точно так же. Дело в том, что личинки паденок, как и другие личинки водных насекомых, внутри их тела есть вот эта развитая система трахей, заполненная газом. Но просто в тех местах, где у взрослых паденок будут дыхальца, вот здесь, нет, здесь они плохо видны, будут дыхальца, в этих местах крепятся жабры, в которые вот так разветвляются, собственно говоря, трахеи. Жабры – это нечто такие тонкостенные структуры, через которые происходит переход кислорода из воды в этот газ, заполняющий трахеи, и, соответственно, наоборот, выход из трахеи в воду углекислого газа. Таким образом, становится понятно, что эта система, она вообще-то не максимально эффективно. Видно, что это вторично водный организм, то есть организм, далекие предки которого вышли из воды. Это полноценно наземный организм, а затем ему пришлось вот что-то такие, какие-то эволюционные кульбиты совершать, чтобы уйти обратно в воду. Паденки были, судя по всему, первыми насекомыми, личинки которых ушли в только формирующиеся тогда континентальные водоемы, и тогда в пресных водах еще было очень много свободных экологических ниш, то есть было много незанятых вариантов того, как в них можно питаться и жить в пресных водоемах. Почему? Потому что в целом жизнь на нашей планете большую часть времени эволюционировала в океане, затем вышла на сушу, а вот континентальные водоемы, пресные воды, заселяла в последнюю очередь. Ну, если мы говорим не о бактериях, мы говорим о животных, растениях и так далее. И многие пресноводные обитатели – это на самом деле вторично водные существа, те существа, предки которых вышли на сушу, а затем ушли в водоем. Поэтому, когда личинки паденок уходили в воду, там еще много было свободных мест. И сейчас они какие только образы жизни там не ведут. Ну вот здесь массовый вылет личинок паденок изображен. Ну, собственно, поскольку взрослые паденки летают так, как было принято у насекомых в первой половине каменноугольного периода, то есть плохо. Они, например, не умеют лететь вперед, делают несколько взмахов крыльями, поднимаются и планируют. Понятно, что, в общем, их крылатым стадиям особенно долго делать в воздухе нечего. Вот так вот тоже выглядит массовый вылет паденок. Они поэтому вылетают массово, чтобы, во-первых, ну, когда твоя крылатая стадия живет пару часов, с большей вероятностью встретились партнеры, ну и так меньше вероятность, что конкретно тебя съедят. Что интересно, личинки паденок – это пресноводные организмы. И более того, как бы исторически считается, что они не переносят осолонение вообще. Это не совсем так. То есть в морях действительно мы с личинками паденок не встретимся. Почему? Да причина здесь довольно понятна. Личинки паденок ушли в воду, когда в пресные воды, когда там еще было много свободных мест, экологических ниш. А в море-то все уже занято. Просто исходя из особенностей дыхательной системы насекомых и их личинок, жить на глубине для них не очень удобно. Потому что, ну, все понятно. Если ты взрослое насекомое, тебе, да, мы столкнемся с насекомыми, собственно, я думаю, вы в курсе, что многие там есть взрослые насекомые, которые живут в воде, там, клопы, жуки, но им же нужно всплывать, чтобы подышать, поэтому на глубине в море делать им особенно нечего. А личинки, да, есть личинки, вот как паденки, которые дышат с помощью жабр. Но ведь потом-то надо все равно всплывать на поверхность. Поэтому на самом деле в глубины океана насекомым идти совершенно незачем. А учитывая, что прибрежная зона океана вообще-то очень плотно населена обычно, то протиснуться вот в эти какие-то свободные, найти там свободные экологические ниши во второй половине каменноугольного периода уже, честно говоря, не очень представлялось возможным. Поэтому да, в океане мы личинок паденок не встретим. Но, как ни странно, мы их можем встретить в достаточно соленых водоемах. Ну вот, например, эта фотография, сделанная во время нашей экспедиции 2011 года в Китай на реке Тарим. Это река, которая течет по северной оконечности пустыни Такламакан. Ее соленость 3 промилле, ну или 0,3%. Это значит, что если выпарить литр этой воды из этой реки, получится, там останутся 3 грамма соли. То есть вода с соленостью 3 промилле, она уже соленая на вкус. Мы ее можем пить еще, но она соленая. Правда, при кипячении немножко странно, мягко говоря, вкус становится. Ну да ладно. То есть на вкус это соленая вода. Здесь прекрасно живут личинки паденок. Да, конечно, разнообразие невелико, но все равно могут. Тут надо заметить, что на самом деле, поскольку паденки, как и другие насекомые, являются исходно наземными организмами, то что вообще пришлось сделать организмам, которые выходили в процессе эволюции на сушу? Им пришлось очень сильно, ну, я бы сказал так, заизолировать свое тело, чтобы, ну, от внешней среды, чтобы оно не высыхало. Именно поэтому им так легко было потом уйти в пресные воды. Ну, возможно, вы знаете, что многие группы морских беспозвоночных, они так и не смогли уйти в пресные воды, потому что надо перекраивать всю физиологию, выделительную систему и так далее. А когда твое тело заключено в такую герметичную броню, почему бы нет? Поэтому на самом деле, судя по всему, для личинок насекомых соленость, ну, если мы говорим про первые промилле, там 1 промилле, 2 промилле, 3 промилле, это не что-то прям очень существенное. Ну, да, конечно, наверное, если мы паденку, личинку паденки из Москвы реки посадим в воду из реки Тарим, она, наверное, погибнет. Но явно, что адаптироваться они к ним могут. Поэтому на самом деле даже паденки, которые считаются, как бы исторически считаются такими исключительно пресноводными организмами, в солоноватых водах встречаться могут, ну, просто в море не встречаются. А следующий отряд, который мы упомянем, это стрекозы. Ну, стрекозы были как раз теми существами, которые заставили глобально в эволюционном плане, а личинок-паденок уйти в воду, потому что стрекозы оказались, стали первыми воздушными хищниками с настолько совершенной скоростью полета, например, они умеют лететь вперед и так далее, и так далее. А личинки стрекоз тогда, в каменноугольном периоде, были наземными, затем значительно позже они ушли в воду и там продолжили терроризировать паденок. Но здесь важно заметить вот что. Вообще, личинки стрекоз, ну вот это личинки подотряда равнокрылые, например. Вот личинка подотряда разнокрылые. Ну, наверное, детально я сейчас про стрекоз говорить не буду, потому что отдельно, в общем, тут уж много про них я отдельно говорил. Но так или иначе, для личинок стрекоз характерно наличие такой вот маски, видоизмененного ротового аппарата, позволяющего им хватать своих жертв. Интересно то, что хитиновая кутикула, покрывающая тело личинок стрекоз, она довольно плотная и вообще-то тоже позволяет им обитать в солоноватых водоемах. Причем личинки стрекоз, но особенно вот почему-то личинки подотряда равнокрылые, они иногда встречаются даже в некоторых не только каких-то континентальных соленых водоемах, там солоноватых озерах, а иногда в некоторых даже морских заливах, но понятно, все равно там должна быть вода очень сильно распресненная, то есть в воде с нормальной морской соленостью они все-таки не встречаются, а в такой солоноватой бывает, что и могут. Для линьки они, соответственно, выползают на сушу. То есть получается, что на самом деле, на примере двух фактически древнейших отрядов крылатых насекомых, паденок и стрекоз, мы увидели, что на самом-то деле нет никакой принципиальной проблемы физиологической для того, чтобы личинки насекомых обитали в морях. Им просто там делать нечего. То есть они могут жить в солоноватой воде, и они почти наверняка могли бы адаптироваться и к воде с нормальной океанической соленостью. Мы даже увидим тех, кто это сделал. Но лезть на глубину им незачем. А в прибрежной зоне все занято. И теперь мы сразу переходим. Да, мы сейчас пока все еще перечисляем отряды с неполным превращением. К следующему отряду, полужесткокрылые, под отряду клопы. А вообще это... Клопы – это преимущественно наземная группа организмов, среди которой есть отдельные там, семейства и рода, которые живут в пресных водах. А в отличие от паденок и стрекоз, если мы говорим о водных клопах, то у них в воде живут и личинки, и имаго взрослой стадии. Отличаются только тем, что внешне у личинок нет развитых крыльев. Здесь нам сразу... стоит, наверное, перейти к самым по-настоящему морским насекомым. Есть такое замечательное семейство гирриды, настоящие водомерки. Ну, я думаю, многие их видели. Это существа, которые на четырех длинных ногах скользят по поверхности воды, передними двумя значительно более короткими ногами они хватают то, что на поверхность воды падает. Они не ныряют обычно, а просто скользят по пленке поверхностного натяжения. Питаются тем, что туда падает и прилипает, как и всякие уважающие себя клопы, довольно жутковато это делают, прокалывают хоботком и высасывают. У них на лапках есть чувствительные волоски, они понимают, где барахтается там несчастная муха, которая упала на поверхность воды, и вот так вот ее съедают. Есть род водомерок из этого семейства, Голобатис. К этому роду относится что-то около 40 видов, которые являются единственными, судя по всему, по-настоящему морскими насекомыми. По-настоящему это значит, что они не только могут встречаться в море, а могут и где-то еще. Они встречаются только в морях. Это не очень большие водомерки. Они бескрылые. Способность к полету они утратили. да, собственно говоря, понятно, зачем она им. Они живут в открытом океане. На расстоянии некоторые виды живут сотен километров от берега. С сушей они не связаны вообще никак, от слова совсем никак. Бегают по пленке поверхностного натяжения, по поверхности океана, питаются всем, что могут там найти. Ими тоже довольно много кто питается. Они, ну, это, правда, тропическая группа, но в тропических водах они иногда образуют довольно высокие плотности. И интересно, что галабатисы – это одни из тех существ, которых исключительно радует то, что сейчас человек делает с океаном. Ну, я думаю, все в курсе проблемы пластикового загрязнения океана, что мы выбрасываем огромное количество мусора, который, к сожалению, попадает в океан. Не обязательно, чтобы мы его выбрасывали прямо в океан, но он там оказывается зачастую. Формируют мусорные пятна, мусорные острова. Это несет огромную угрозу для там, многих видов, которые запутываются в этом во всем и так далее. Плюс ко всему, все это распадается на частицы микропластика. Конечно, с микропластиком не до конца понятно, насколько это действительно опасно. Но, скорее всего, опасно. Но есть организмы, которые этому исключительно рады. Например, галабатисы. В чем дело? В целом у галабатисов все хорошо. Да, это такие довольно экстравагантные насекомые, которые обитают исключительно в морях. Ну, правда, на поверхности моря, но тем не менее. Но у них есть одна небольшая проблема. Им не очень удобно откладывать яйца. Если бы им удобнее было откладывать яйца, их бы было намного-намного больше. Численность их была бы больше. Судя по всему, именно это мы и наблюдаем. Похоже, что численность галабатисов растет и будет расти, потому что плавающий пластиковый мусор – это идеальная поверхность для того, чтобы галабатисы на них откладывали свои яйца. Но это к вопросу о том, что даже такая крайне неприятная вещь, как загрязнение океана пластиком, обязательно найдутся организмы, которым это пойдет на пользу. Я не говорю, что ради галабатисов нам нужно завалить весь океан пластиком, ни в коем случае, но пример интересный. Вообще, надо заметить, что среди клопов в морях можно встретить довольно много кого. Ну, например, у нас в Черном море можно иногда встретить представителей рода ранатра. Такие вот существа. Они летают и могут залетать в морскую воду. Поскольку взрослые клопы, они, да и личинки клопов, подавляющие их большинство, дышат атмосферным воздухом, ну вот у ранатры, вот сзади эта дыхательная трубка, а тело их заключено в очень толстую хитиновую кутикулу, то у них особых проблем нет. Ну, плаваешь ты в море. Съедят тебя, конечно, скорее всего, но жить они там вполне могут. Это к вопросу о том, опять же, что принципиального физиологического барьера для насекомых, для того, чтобы освоить морскую среду обитания, нет. Просто там все уже было занято, когда они сформировались, а особенно лезть им туда незачем. Ну, вот это ранатра покрупнее. Семейство корексиды, грибляки, тоже клопы, тоже могут встречаться в морях, особенно в прибрежной зоне таких распресненных морей, как, например, там Черное море, вполне себе. Поэтому, увидев насекомое в море, ну, не то чтобы совсем не надо удивляться, но важно понимать, что вот клопы иногда туда просто залетают, там остаются некоторое время. Насекомые, теперь переходим к насекомым с полным превращением и начинаем с отряда жесткокрылые, жуки, калиоптер. Ну, взрослые жуки, понятно, что это вообще самый большой по числу видов отряд насекомых, подавляющее большинство это наземные организмы, обитатели, но есть среди них и водные, вот жук-плывунец, вот его замечательная личинка, на ней, кстати, хорошо видно, что у личинок насекомых с полным превращением то, что кажется сложными фасеточными глазами, это на самом деле просто такие области, на которых сконцентрированы простые глазки. Взрослые жуки, как и клопы, они дышат атмосферным воздухом. Личинки жуков по-разному, ну, у жука-плавунца атмосферным воздухом дышат, выставляя у них дыхательные отверстия на заднем конце тела, дыхательные трубочки. Есть те личинки жуков, которые получают кислород непосредственно из воды, но если мы говорим про морских представителей, то на самом деле в прибрежной зоне морей можно иногда не на регулярной основе, опять же, встретить водных жуков. Потому что, ну да, они могут в морской воде плавать без проблем особенных. Но делать им там, опять же, нечего. Потому что питаются они пресноводными организмами и, в общем, адаптированы к обитанию в пресной среде, в пресной воде. То есть получается, что вот из этих двух отрядов, из этих двух групп насекомых, клопы и жуки, которые, казалось бы, ну, должны хорошо себя чувствовать в море, ну, в силу того, что, повторюсь, у них плотная, толстая кутикула покрывает тело, дышит атмосферным воздухом, в общем-то. Мы же с вами можем купаться как в морской, так и в пресной воде, и, в общем-то, тело наше от этого немедленно не умрет. Тем не менее, настоящих морских организмов среди них практически нет, за исключением галабатисов, но, опять же, галабатисы живут на поверхности. А вот представители следующего отряда, вот здесь есть удивительное. Вообще, ручейники – это один из самых потрясающих, с моей точки зрения, отрядов насекомых. Почему? Да просто потому, что только их личинки настолько далеко пошли по эволюционному пути изменения развития строительного поведения, с помощью которого они, строя различные домики, чехлы, в которых живут их личинки, они их, напомню, строят из песчинок, камушек, раковин, моллюсков, кусочков травинок, которые они же нагрызают и склеивают между собой. Они именно с помощью вот этих домиков, ну, понятно, что личинка ручейника не выбирает, какой домик строить, это как бы жестко определено на уровне там вида семейства, вида рода или семейства, но эти домики позволяют им обитать в тех или в местах с теми или иными условиями. Когда я про поведение насекомых рассказывал, я рассказывал про потрясающие эксперименты с ручейниками, как их, в общем, заставляют строить домики из всяких красивых материалов, но при этом личинки ручейников все равно выбирают те материалы, которые наиболее похожи на то, из чего они должны строить домики. И вот здесь, то есть получается, что взрослый ручейник выглядит как, ну, вот такое мохнатокрылая примитивная бабочка, родственниками которых они являются. Личинки живут в воде, имеют такую, скорее, гусеницеподобную форму тела, только с развитыми ногами, и строят вот такие домики. Есть одно семейство ручейников – хатамиды. Я, к сожалению, нигде не нашел лучших их фотографий. Вот так выглядят их личинки. Их личинки живут как раз в приливно-отливной зоне, в морях. Они живут в воде с нормальной морской соленостью. Они строят себе там домики, ползают и являются нормальными компонентами морских прибрежных сообществ. Но это не самое удивительное. Самое удивительное, что их самки откладывают яйца в полость тела морских звезд. И яйца этих личинок, ручейников, звучит, честно говоря, когда я впервые про это услышал, я подумал, что это розыгрыш. Но нет, такие действительно есть. Живут на побережье Новой Зеландии. Откладывают в полость тела морских звезд. Там, в полости тела морской звезды, из яиц выходит личинка. Личинки быстро покидают тело морской звезды и начинают строить себе домик. Да, вот такие насекомые тоже есть. Ну, ручейники вообще довольно оригинальные ребята. И последний отряд, про который мы поговорим, это отряд двукрылые. Тоже очень многочисленный отряд. Взрослые имага похожи, ну, либо на комаров, либо на мух, просто разного размера. Личинки могут выглядеть очень по-разному, но главное, что у них нет развитых конечностей вообще. А многие личинки двукрылых живут в воде, причем многие из них очень терпимо относятся к колебаниям солености. Ну, например, семейство хиронамиды, комары-звонцы, похожи на кровососущих, но кровь не сосут. Отличить их можно по вот таким опушенным антеннам. Их личинки, у которых рыболовы и аквариумисты знают под названием мотыль, населяют разные водоемы. Это очень большое семейство. В том числе среди них есть виды, которые могут в очень широких пределах солености обитать. Те, кто могут обитать даже при морской солености, если их там никто не съедает. Но есть среди них совсем удивительные. Ну, вот прибрежная зона морей, она называется литораль. Это та зона, где дважды в сутки случается прилив и отлив. В литорале, на литорале остаются так называемые литоральные ванны, в которых могут оставаться такие лужицы, в которых могут оставаться различные организмы. Там живут вот такие существа. Например, на самом деле там несколько видов комаров-заводцов. Один из них – это Пантомия натанс. Это взрослый самец, но видно, что что-то с ним не так. Личинки пантомии выглядят, ну, примерно, вот они только не такие красные, просто как личинки других комаров-звонцов. Такие червеобразные формы тела, голова, конечностей никаких нет. Затем они окукливаются. Когда куколкам, из куколок должны вылезать взрослые насекомые, куколки всплывают на поверхности, из них высвобождаются взрослые насекомые. Это взрослый самец. Самки там значительно меньше и менее активны. Самец с помощью своих подвижных конечностей, длинных, скользит по поверхности воды в поисках самок. Это существа, весь жизненный цикл которых проходит вот в этих местах, в литоральных лужах. Не так, что они туда попадают на время, не так, что личинки у них там успешно развились, а я упомянул, что многие представители этого семейства, их личинки, если их никто не съел, там вполне себя нормально чувствуют себя в воде и с морской практически соленостью. Но этот вид комаров-звонцов все время обитает только там. Ну, правда, имаго у них живут совсем недолго, их задача только размножиться, у самок отложить яйца, и, в общем, дальше личинки продолжают там развиваться, и все. Ну, и еще одно существо. Семейство эфедриды, мухи-береговушки. Выглядят как не очень крупные мухи. А личинки у них, правда, очень интересные. Они могут обитать в воде с очень широким диапазоном солености, даже в воде с соленостью больше, чем морская. Причем с самым разным химическим составом. Но просто поскольку у них есть такая способность, они чаще всего встречаются вот в каких-нибудь местах, где конкуренция поменьше. Ну, то есть в каких-нибудь как раз солоноватых водах, где и морским организмам уже неудобно жить, и пресноводным уже неудобно. Вот так выглядят их личинки. Совершенно потрясающие организмы. Голова здесь слева. Тут множество таких лыжноножек, выростов с коготками, которые позволяют им ползать. Сзади раздвоенный вырост – это дыхательные трубки, они дышат атмосферным воздухом, то есть не должны заглубляться куда-то сильно ниже поверхности воды. А вот этот вырост позволяет им цепляться за какие-нибудь травинки для того, чтобы успешно окукливаться. То есть они цепляются, окукливаются на травинке близко к поверхности воды, и дальше затем взрослая муха вылетает из куколки. Вот из двукрылых, пожалуй, на самом деле еще несколько семейств двукрылых с пресноводными личинками встречаются в морях. Но вот, наверное, чаще всего лично я сталкивался именно как раз с личинками мух-береговушек где-нибудь вблизи, ну, правда, совсем вблизи берега. Ну, завершая, получается, что морских насекомых их действительно очень мало. Хочется сказать, практически нет, но, наверное, мы не будем так говорить, вспоминая ручейников, яйца которых развиваются в полости тела морских звезд. Может быть, насекомые еще в оставшиеся несколько сотен миллионов лет, когда условия на нашей планете будут вполне себе приемлемыми, еще успеют как-нибудь освоить морскую среду обитания. Может и нет. Ну что ж, на этом с самим рассказом все. Я готов ответить на вопросы.
1: Вопросы. Сейчас мы посмотрим. Из трахея дышащих я знаю, что вроде у некоторых скугитер гемолимфа содержит...
0: Скутигер.
1: Скутигер гемолимфа содержит гемоцианин.
0: На самом деле, встречаемость гемоцианина – это очень интересный момент. Собственно, я упомянул, что и насекомые есть, которые, например, такая веснянка перла маргината, у которой нашли гемоцианин. Другое дело, что с гемоцианином не очень... На самом деле гемоцианины – это целая группа белков, которые выполняют разные функции, в том числе перенос кислорода. В процессе эволюции, как мы знаем, насекомые произошли и некоторые другие группы членистоногих от ракообразных. Соответственно, у их предков был гемоцианин. Он в процессе эволюции видоизменился в такой белок гексамерин, который утратил медь, собственно говоря, и способность переносить кислород. Но есть насекомые и некоторые другие существа, у которых гемоцианин, у некоторых представителей которых гемоцианин встречается, но дальше непонятно, он у них возник независимо, он у них возник как бы заново, или это оставшийся тот гемоцианин. И, в общем, у меня, к сожалению, здесь нет, наверное, под рукой презентации про эволюцию гемоцианинов у членистоногих, но, в общем, по ней тоже, по гемоцианинам реконструируют их эволюционные взаимосвязи. И да, это на самом деле с гемоцианином ситуация несколько запутаннее, чем написано и в школьных учебниках, и даже в большинстве университетских учебников, потому что буквально вот это, там, последние 20 лет стало понятно, что с гемоцианином не все так просто. Так что бывает. Так, еще вопросы?
1: Если насекомые – это потомки ракообразных, а как они приобрели трахеи и утратили гемоцианин? Мы, кажется, уже рассказали про это.
0: Знаете, честный ответ будет в процессе эволюции. Ну, то есть, что значит как? Они вышли на сушу. На суше вообще... Если ты маленький, трахеями дышать очень удобно, потому что как бы, концентрация кислорода на суше значительно в воздухе, значительно выше, чем концентрация кислорода в воде. И самое главное, что она здесь более-менее постоянна, в отличие от воды, где она может изменяться. Поэтому как бы, зачем это случилось, какое это выгоды им дало, да, понятно. Вот, поэтому да. Хотя, безусловно, это не максимально такая интуитивно очевидная вещь. Именно поэтому долгое время не думали, что насекомые произошли от ракообразных. Да, еще вопросы?
1: Был в Таиланде, а в море кто-то кусал. Местные говорят блохи. На форумах много версий от медуз до личинок анемонов. Кто это может быть? А говорят, этих тварей отпугивает крем для загара и кокосовое масло. Но кажется, это вранье. Почему бы могло бы это работать и почему не работает?
0: Нет, речь о... не о... На самом деле, очень интересно... Много таких существ называют блохами, но блохами на самом деле в кавычках. То есть к блохам, к насекомым, эти существа не имеют никакого отношения. Вас, если местные называли их блохами, то это, собственно, ракообразные мелкие, скорее всего, из отряда амфипода, бокоплавы. Да, есть бокоплавы и некоторые другие ракообразные, которые могут и в тропических, да и не только в тропических, и в морях умеренного климата покусывать. Никакой опасности это не несет. У этих ракообразных нет никакого яда, кусают они вас на самом деле случайно. Вот, они просто кусают все, что можно укусить, они это пробуют. И, в общем, яиц никуда вам не откладывают, и повреждения незначительные. Если, безусловно, индивидуальные бывают разные реакции, бывает так, что у человека на подобные укусы ракообразных сильное, ну, как бы, зуд, покраснение. Ну, тогда, к сожалению, единственное, что можно порекомендовать, это купаться в каком-нибудь другом месте. Вот обычно, что радует, у них редко бывает так, что такие рачки, которые могут покусать, они по всему побережью сплошняком, они чаще всего такими пятнами встречаются, ну, именно такие большие их численности. Поэтому, в общем, можно найти место, где их нет. В первую очередь поискать там место для купания с другим грунтом. И все. А так, в общем, пугаться не стоит. Крем от загара, ну, по идее, когда кожа покрыта чем-то жирным, это должно, конечно, им мешать. Но вы понимаете, что если вы купаетесь, у вас все это смывается, поэтому, в общем-то, радикальным решением проблемы это не является. Еще вопросы?
1: Кого ели древние паукообразные, если они первые вышли на сушу, и до них там никого не было?
0: Вопрос очень хороший. Совсем краткий ответ будет, в первую очередь, видимо, друг друга. Вот, ну, и на самом деле важно понимать, что те организмы, которые первые вышли друг друга, и водных на самом деле существ, потому что мы говорим об организмах, которые обитали вот в той самой где-то рядом с приливно-отливной зоной, и, соответственно, во время отливов можно было как раз бегать активно по литорали и лакомиться беззащитными морскими обитателями, вот, которые без воды и так там погибают. Поэтому тут как раз никакого противоречия нет на самом деле. Еще вопросы?
1: А как эти голобатысы переживают шторм? Они нырять умеют?
0: Вопрос очень хороший. Скажем так, они не были за этим замечены никогда. Но в силу того, что они маленькие, а их тело покрыто, ну, как и у водомерок, покрыто специальными такими волосками и гидрофобными веществами, веществами, отталкивающими воду, то для них, как бы, если вы кинете голобатиса в бушующее море, с ним в силу размера просто ничего не случится. Ну, так он и будет на поверхности воды. Ну, иногда его будет немножко окунать в воду, он тут же будет всплывать. Никаких проблем нет. Но крылья, они понятно, почему утратили, потому что крылья в такой ситуации никак не помогут, более того, даже скорее будут вредны. Еще вопросы?
1: А морских звонцов и их личинок не смывают приливами и отливами?
0: Тоже очень хороший вопрос. Личинки комаров, личинки хиронамид, семейство комары-звонцы, которые обитают в морях, они обычно ведут такой полуприкрепленный образ жизни, они обычно строят такие слизистые чехлы, в которых проводят большую часть жизни, собственно, будучи прикрепленными к камням или где-то закапываясь в грунт. Поэтому нет, не смывает, но может смыть, конечно, штормом. Еще вопросы?
1: А закрепившиеся береговушки после окукливания дышат? Если да, то как они себя ведут с повышением уровня воды?
0: Да, они дышат, но я думаю, вопрос был в том, дышат ли они атмосферным воздухом. У них есть специальные структуры, которые позволяют им получать некоторое количество кислорода из воды. Поэтому в целом повышение воды они могут вполне себе переносить. То есть они окукливаются, собственно говоря, под водой. Но вообще это вопрос объемный. И, наверное, просто надо будет сделать, если есть желание, такой отдельный рассказ про именно дыхание беспозвоночных, потому что помимо того, чтобы дышать обычными жабрами или поверхностью тела, есть еще несколько способов, как это делать. Ну, это, наверное, мы сейчас углубимся очень. Еще вопросы?
1: Да, один вопрос и один комментарий, мы будем заканчивать. Скажите, пожалуйста, а как дышат личинки оводов внутри кожаных покровов?
0: Какие сегодня замечательные вопросы, слушайте, прям... Прям все в точку, про каждый хочется рассказывать очень много. Значит, вообще, личинки отряда двукрылые, они отличаются тем, что многие из них способны, я упомянул, что там, многие из них способны переносить и колебания солености воды, если это водные организмы, и колебания концентрации кислорода в воде тоже многие из них могут переносить. Личинки оводов, они получают кислород просто фактически всей поверхностью тела. Вот. И, но, безусловно, очень толерантны к его снижению. Ну, потому что есть же вообще, не хочу никого пугать, но, например, там, личинки мух дрозофил, маленькие вот эти плодовые мушки, да, могут, если их проглотить, развиваться в кишечнике. А в кишечнике человека вообще кислорода очень мало. Они вполне себе могут. На самом деле, действительно, по непонятным причинам эволюция личинок двукрылых пошла по тому пути, чтобы быть очень, очень нетребовательными к концентрации кислорода. Возможно, потому что многие из них развиваются во всяком тухлом мясе, где с кислородом тоже есть проблемы. Почему при этом такое же можно встретить, такое же свойство у тех, кто в норме в какой-нибудь тухлятине не развивается, вопрос, но... Да, они пошли по этому эволюционному пути, поэтому они просто не очень требовательны к концентрации кислорода. Еще вопросы?
1: Да, ни вопросов больше нет, а есть комментарий один. Сейчас, секунду. В каком-то из выпусков вы говорили, что личинки мухи могут выжить в желудке у человека. А чего им в море лезть? Отличная же свободная среда обитания. Можно заселять желудки всяких жвачных.
0: Ну, так такие и есть, собственно, как раз, например, желудочные оводы, группа насекомых, которые и пошли по этому пути. Да, некоторые двукрылые прям по этому пути и пошли. Просто не все. Но есть, да. На самом деле насекомые за счет того, что за счет их вот безумного, действительно безумного количества видов, та группа, в которой, если мы какой-то способ жизни не нашли или среду обитания, то, скорее всего, просто пока не нашли, а не значит, что ее нет. Поэтому, ну вот, личинки ручейников, живущие в море, яйца которых развиваются в полости тела морских звезд, яркое тому доказательство.
1: Вадим Валерьевич, большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Ждем вас через неделю. А, дорогие слушатели, спасибо, что смотрели нас. Мы вас тоже ждем через неделю. До свидания.
0: До свидания, спасибо.

Всем привет! Вас приветствует первый утренний отбор по антропологии 2021 года в Дарвиновском музее. И сегодня я расскажу вам про новость, про находку археологическую, которая была сделана в Сенегале. Но археология с антропологией, особенно когда мы говорим о древних людях, они всегда идут рука об руку и друг другу сильно помогают. Сенегал – это область плюс-минус неисследованная. Дело в том, что в Африке хорошо исследована Восточная и Южная Африка, ну, достаточно хорошо, на самом деле там еще много скрытых находок, но, тем не менее, и сделано уже тоже достаточно много. Эти данные, они экстраполируются. Вот мы находим австралопитеков в Восточной и Южной Африке, находим хабилисов, находим там древних каких-то эректусов и предыдущие для них стадии, нашли на лейде недавно и так далее. И данные, которые мы получаем по этим, как бы, областям Африки, мы на весь континент транспонируем. Вот сейчас начали находить на севере Африки, в Марокко, там, людей нашего с вами вида и так далее. Ну, возраст на больше 200 тысяч лет, но тем не менее нашего вида. Западная Африка исследована плохо. Она сейчас тропическая, и в целом в Африке довольно, на ней сильно сказывается изменение климата, и довольно часто с ней происходит разного рода фрагментация. То есть пустыня Сахара – это молодая достаточно пустыня, лес то склеивается в единый пояс, то рассыпается на кусочки. И этот континент довольно чутко реагирует на то, что климат на планете меняется, что он, в принципе, на протяжении десятков тысяч и миллионов лет он нестабилен. А Африка на это реагирует достаточно живо, и это до какой-то степени неплохо изучено за счет там большого количества заповедников и грантов. До какой-то степени, как Африка менялась, мы себе представляем. Так вот, что касается изучения людей, человеческих культур в Западной Африке, то это супер ограниченная тема, совершенно не развитая. Вот исследование, которое сейчас выпустили, оно достаточно коротенькое, в Scientific Reports, тем не менее, в середине января, на самом деле, неделю назад примерно оно вышло, оно посвящено орудиям, которые были найдены в Сенегале. Особенность их в том, что принадлежат они среднему каменному веку, а возраст их 11 тысяч лет. Про каменный век нужно понимать, что это большая часть истории человечества, она протекала в каменном веке. Все, что вот это вот, медь, бронза, железо, средневековье и технический прогресс, то, что мы видим там последние там, 250-300 лет, где как, это все вещи очень молодые, это короткий кусочек нашей истории. В основном люди вообще обладают каменными орудиями труда и живут большую часть истории, жили не таким образом жизни, как мы с вами привыкли. Считается, что древний каменный век, палеолит, длился примерно с 2,5 миллионов лет до примерно 300 тысяч. Обе границы, они плавают. Есть орудия, есть находки, которые позволяют удревнить немножко орудия за 2,5 миллиона лет. Есть те, которые позволяют немножко отодвинуть 300 тысяч вперед. Примерно такие рамки. Средний каменный век – это 330 тысяч лет. 30 тысяч лет начинается неолит, новый каменный век, который заканчивается неолитической революцией 10 тысяч лет назад. Где как на самом деле? 10 тысяч – тоже самая древняя дата. На самом деле, понятно, что с Ближнего Востока земледелие стало распространяться и распространялось по регионам постепенно. Вот. Так что 6 тысяч лет назад уже мы можем уверенно говорить, что в мире много разных цивилизаций, которые пользуются медью и бронзой там, поголовно, железом кое-где начинают и так далее. На самом деле железо даже еще позже начнут, ближе к нашей эре, но неважно. Орудия в Западной Африке – это разные сделанные из отщепов каменных скребки и острия. И они не обладают, они сделаны не методом неолита. То есть это достаточно такие примитивные культуры, грубые. При этом их возраст, примитивные культуры, грубые. При этом их возраст там не 30 тысяч лет, когда в Европе, в Африке,

то, в принципе, если где-то уже есть неолитические орудия труда, они будут постепенно расползаться. Люди будут друг у друга их либо воровать, либо учиться их делать, но принципиально они начнут распространяться. В Сенегале мы этого не видим. Вот эти находки, они говорят нам, что люди были как бы законсервированы в своей старой культуре. Но опять же, из разных прошлых утренних отборов и дайджестов, и из больших моих роликов, и не только от меня Станислава Владимировича, вы знаете, что культуры, в принципе, по времени перекрываются. Нет такого, что вот на всей планете, как это было со смартфонами, резко, повсеместно там что-то появилось. Процесс плавный достаточно. Рядом могут существовать несколько культур, и это затрудняет нам определение границ иногда, но как бы соляви иногда они могут существовать. И ученых волнует вопрос, почему вот эти первые найденные орудия, они такие примитивные. Почему 11 тысяч лет назад люди делали то, что многие перестали делать уже на планете 20 тысяч лет назад. 20 тысяч – это большой срок. Когда я это озвучиваю, звучит как просто какие-то циферки на бумаге. На самом деле это трудно себе представить. Ну, то есть нам с вами какие-то сотни лет, а здесь я говорю 20 тысяч. Это очень много. Это как бы история нескольких цивилизаций просто по длительности могла бы быть, если бы они тогда были. И для ученых это большой вопрос, почему? Почему в Африке есть такие, ну, как бы изолированные кусочки, которые не развивались? При этом орудия делаются из сложно обрабатываемых иногда материалов. Орудия делаются по довольно-таки продвинутым, в общем-то, технологиям, но при этом сохраняют свою примитивность. То есть они вперед не развились, так как соседи развились. Это не всегда понятно, пока доминирующие гипотезы, они говорят о том, что Африка вообще, вот за счет этой фрагментации, которую я упоминала в начале ролика, за счет того, что климат неоднократно дробил ее на кусочки более сухих мест обитания, тропических лесов, отделяла леса друг от друга и так далее, что вот эта фрагментация, она вызвала большое количество разных изолированных группок. И за счет этого Африка является таким своеобразным резервуаром культурного и генетического разнообразия. Авторы приходят к такому выводу в статье, и на самом деле это тема, которую антропологи много между собой дискутируют. Про генетическое разнообразие африканцев вы, наверное, знаете, что оно там действительно максимальное. И что практически все варианты, которые мы находим, кроме там некоторых неандертальских и денисских, они, в принципе, пришли из Африки. Ну, некоторые на местах модернизировались там, как способность усваивать молоко и так далее. Но глобально говоря, такой Африка – это такой, такая копилка генов, где их больше всего. Такая заначка, можно сказать, человечества, которое между собой там глобализируется, мигрирует, становится все более однообразным, все более как бы таким размытым. А там есть такой вот, ну как, такой склад, хранилище. Ну и это орудие, как бы это первая находка, понятно, что они фрагментарные, нужно сделать больше, чтобы можно было какое-то делать суждение о том, какими темпами и как развивались культуры там у людей Западной Африки, и когда там люди появились и так далее. Это все пока вопрос будущих исследований. Но тем не менее, такая прекрасная первая ласточка. Так, ответы на вопросы. Вообще, под последним роликом, который был еще в прошлом году, было много хороших вопросов. Постараюсь ответить, но если не на все, то все интересные. Так, вопрос, где чашка? Многие сполошились, действительно, забыла в прошлый раз ее взять, но сегодня не забыла. Почему у современного человека длинные волосы на голове? Очень благодарна тем комментаторам, которые сами отвечают на вопросы, ответы на которые они уже знают из каких-то других роликов, которые они всю жизнь смотрели, или из литературы и так далее. Вообще, действительно, есть прекрасная книжка Александра Соколова на этот счет. Вообще о волосах, коже, глазах, о пигментации, о том, как все это устроено, как это эволюционировало и так далее. Она хорошая. В ней тоже нет многих ответов, потому что наука не все знает. Но как метаанализ прям годно рекомендую. Во-первых. Во-вторых, там правильно в комментариях ответили, что длинные волосы, скорее всего, формировались изначально как защита от перегрева. То есть что изначально это адаптация австралопитеков к саванному месту обитания. Потом у волос появились разные другие функции. Понятно, что на севере у нас уже гены продолжают работать, хотя принципиально защита от перегрева не нужна, а согревающая функция у волос кажется не очень значительная. Поэтому так вот осталось. Может быть, имеет место еще половой отбор какой-то. Хотя точно об этом говорить нельзя. Так, тоже хороший вопрос от Сергея. Спасибо, скажите, пожалуйста, встречались ли сапиенсы и эректусы? Скорее всего, да. Вообще нам трудно об этом судить, потому что сапиенсы победоносно после извержения вулкана Тоба или где-то рядом с ним вышли из Африки и начали расселяться по Евразии, ну, в основном в сторону Азии, по тропическому и субтропическому поясу. И в это время было достаточно много стычек, скорее всего, но, вероятнее всего, метисации тоже случались. Гены эректусов мы у себя отследить не можем, потому что они, большая часть находок довольно древние. Это сотни тысяч или миллионы лет, ну, миллион с небольшим. Вот. Но такая древность, при которой ДНК не сохраняется. Мы не можем сравнить гены и сказать, вот как неандертальцы, что мы знаем примерно, сколько было волн метисации, не меньше 4, спойлер, знаем примерно, сколько генов они нам передали, за что они отвечают. Вот с эректусами мы не можем провернуть такой же финт пока что, по крайней мере. Хотя разные

находки изолированных ректусов, типа жителей острова Флорес, они как раз позволяют делать какие-то исследования в эту сторону, попытаться отловить в наших генах примеси более древних других видов. Но тоже, это пока работа будущего, сейчас пока такое не сделали. Но встречались, несомненно, скорее всего, чаще военизировано, чем для метисации, но тем не менее. Еще был вопрос про захоронение, прошлый ролик вообще был посвящен захоронению, правда, у неандертальцев. Вопрос про захоронение Homo naledi. Может ли это быть? Технически может, но в среднем антропологи сомневаются, что это было целенаправленное захоронение, думают, что это как бы не место жительства, но какое-то место, куда вот неудачно попадали, скажем так. В общем, версий про захоронение их немного, их пока сильно не поддерживают, но может быть со временем окажется, что это оно было. Так, периодически возникают вопросы про мой пессимистичный взгляд на будущее человечества. Я напомню, что это не квалификация физического антрополога, это мое, скорее, обывательское мнение. Вот. Но, тем не менее, раз уж мне дали возможность высказаться, ограничивать себя в высказывании я здесь, пожалуй, не хочу. Вопрос, почему научно-технический прогресс должен обязательно убить человечество? На мой взгляд, это палка о двух концах. Это действительно палка о двух концах, и люди смотрят с большим или меньшим оптимизмом на то, что нам прогресс дает и к чему он должен привести. На мой взгляд, какой-то крупный достаточно исследователь, хотя я не помню сходу кто, говорил о том, что у нас культура супервысокоразвитая и современная, как бы рациональность на уровне там, какого-то раннего средневековья, а эмоциональность на уровне вообще каменного века, что мы не умеем себя вести, что мы очень много вкладываемся в материальную культуру, а культуры общения у нас нет. Вести себя мы не умеем, договариваться не умеем, плюрализм мнений не поддерживаем и так далее. Вот. И что общество так построено, что, конечно, НТП – это палка о двух концах, но, по-моему, у нас должно ей ударить. Судя по тому, как мы себя ведем, вряд ли мы сможем воспользоваться его благами к лучшему. Вот. Так что моя позиция пессимистична, но действительно вообще возможны варианты. Бывают иногда комментарии про спирт. Не уверена, что все, кто должны увидеть это оправдание. Это был научный юмористический фестиваль. Ролик про спирт содержит в себе несколько настоящих научных исследований, то есть он не совершенно голословный, но в основном это сделано, чтобы посмеяться, чтобы показать, как делается псевдонаука. Что если взять немножко правды, немножко настоящих исследований и разбавить их любым бредом, выглядеть будет вполне наукообразно и правдоподобно. Вот. А на самом деле никого не призываю злоупотреблять алкоголем. Просит видеоэкскурсию травмы прошлого. Мы записали, мы над ней работаем, рано или поздно появится. Вот, замечательный комментарий, огромное спасибо этому человеку. По ссылке внизу предполагают, что неандертальцы впадали в спячку. Расскажите подробнее. И там ссылка на исследование в французском журнале, антропологическом, вполне хорошем. Вот, действительно предполагается, что обмен веществ неандертальцев, а судя по тому, какой у них был гормональный фон, насколько мы судим по тому, как у них формировались кости и структура кости, вот, дескать, они могли впадать в спячку. Вообще, в советской школе антропологии считалось, что этот гормональный фон, он связан с хищническим питанием. То есть он связан с рационом в первую очередь, а не с какими-то особенностями поведенческими. То есть что это личный метаболизм человека такой был. Мы на самом деле наверняка даже в этом не уверены, вот, но для спячки вообще никаких обоснований нет. Дело в том, что у животного вообще должен быть довольно специфический обмен веществ, специфические способности эволюционировать, чтобы животное могло впадать в спячку. Вот. И у млекопитающих с этим все непросто. У обезьян никаких предпосылок к спячке нет. Статья эта, она похожа на... Ученые делают разные ходы. Есть монотонная научная работа, когда ты берешь какую-то тему, там, измеряешь, обсчитываешь, получаешь результаты, и у тебя довольно предсказуемые исследования. Есть исследования вполне себе рутинные, когда ты, в принципе, доказываешь то, что все и так знают, но это надо доказать. Должны быть факты, на которые можно опереться, чтобы это утверждать. Например, когда я говорю, что неандертальцы жили там, от 150 до 30 тысяч лет назад. Вот. Должен быть метаанализ, который содержит в себе все находки за это время или там большую какую-то часть. И я на эти границы могу опираться, соответственно, и какие-то признаки неандертальцев, по которым я их определила. Вот. Понятно, но это рутинная работа. В принципе, она ничего нового не открывает. Большая часть работы ученых – это не открытие. Это просто выяснение фактов каких-то о мире. То есть, правда ли это так устроено? Правда ли взаимосвязь между размером челюсти и мозга в таком духе? Просто попытка выяснить, есть ли такие связи, можем ли мы на них опираться. Иногда ученые делают какие-то пробные шары, выдвигают какие-то очень радикальные гипотезы, и если такая гипотеза выстреливает, то это приносит огромную славу, огромные деньги, огромные гранты, возможность исследовать что-то новое. Не у всякого ученого, не во всяком поле это возможно. Вообще выдвинуть такую супергипотезу, которая разрушает все, что тебя наработали. Но и опять же, на тебя работали в твоем поле не дураки. И в целом они делали вещи здравомысленные. Поэтому такие вот радикальные концепции, они редко взлетают достаточно, но ученые имеют право их выдвигать. И вот эта гипотеза с спячкой неандертальцев, это просто такая амбициозная достаточно попытка средней, в общем-то, лаборатории
выскочить вперед, ну, по крайней мере, прогреметь. То есть даже если это не оправдается, скорее всего, эта гипотеза не оправдается. Доказательства у них, ну, в общем, слабые, скорее бы сказала. Вот. Даже если не оправдается, они о себе заявили. В мире сейчас у них будет знать больше немножко антропологов, чем раньше. Это тоже неплохо для установления связи с сообществом в таком духе. Ну, я просто хочу сказать, статьи пишут с разными целями, с разным настроением, с разным настроем. Какие самые древние некаменные орудия труда обнаружены учеными? Предшествовал ли веку камни, век палки и веревки? Вряд ли предшествовал, но, скорее всего, с какого-то момента сопровождал. Предполагается, что Homo erectus уже должны были, там, 600-700 тысяч лет назад, уже точно вместе с огнем, должны были использовать и какие-то там, ну, не тканые, но тем не менее, крученые, плетеные веревки и палки. Но все это до нас не доходит. Пока самые древние находки, тут неандертальская веревка недавно найденная, а окаменелое дерево, оно вообще это несколько тысяч лет назад, то есть очень древних деревянных орудий вообще нет. Мы очень об этом скорбим, всем миром антропологов, археологов. Скажите, пожалуйста, как сильно рацион питания влиял на людей? К примеру, относительно монообразности. Рассказывала в ролике «Охотники и собиратели», посмотрите, пожалуйста. Есть ли исследование по влиянию картофеля, так как до Колумба мы его не ели? Да, многочисленное достаточно. И картофель удобно изучать на Ирландии, например, а не по другим странам, особенно там 17, 18, 19 века. Так, как какие рационы кухни повлияли на нас? Вряд ли такой ролик будет у нас на канале, хотя может быть. Есть хороший специалист, который скоро выскажется по этому поводу на телевидении с моей подачи. Так. Как ученые относятся к тестам ДНК, которые определяют, откуда предки родом? Ну, видимо, вопрос про 23andMe и похожие. Это вполне научная тема, но нужно понимать, что там большая доля вероятности используется. То, что вам говорят, это не какой-то диагноз, что у вас правда 1.5% неандертальца, 6% жителей Балкан, 7% там шведов и так далее. Это прикидки, это все вероятности, они на самом деле сползают. Но, по крайней мере, если кого-то так, как бы, чьи-то следы в ваших генах нашли, даже вот то, что ты потер букальные петели, стер палочкой из щеки и немножко петели, и отправил там куда-то этот материал, исследовали. Если хорошая компания, крупная достаточно, генетическая, то, кого они найдут, в принципе, скорее всего, присутствует. То есть такие корни у вас есть. Но вот это процентное соотношение, оно довольно такое спорное, сомнительное. Потому что не совсем от балды, но это работа с вероятностями, а не с точным знанием абсолютным. Тоже покоришь меня комментарий. Я бы с осторожностью относился к таким находкам в пещерах, даже если найдены хорошо сохранившиеся останки нескольких человек. Возможно, это не захоронение, в пещере мог скапливаться газ, и, может быть, люди просто задохнулись. Такое часто случается и сейчас. В колодцах, в хранилищах один человек идет, исчезает, его ищет второй, исчезает, за ним третий. Так потом там всех и находят. По-моему, это прекрасный сценарий какого-то фильма ужасов, который весь будет выглядеть мистическим, потом кажется, что никакой мистики там нет. Вот. Но насчет скопления газа в пещерах обычно... Это можно определить по тому, какие слои почвы окружают людей. И в среднем минералогические анализы делаются, не зря рассматривают версию захоронения. Пещеры безопасные, никаких выходов газа вроде них нет. Ну, те, которые я уже успела, например, упомянуть, те несколько в прошлых роликах. Так, существует ли генетическое и так далее определение понятия расы отдельных рас? Пожалуйста, посмотрите старый, но все еще корректный ролик по расам. Он максимум просмотров имеет. Или нечто вроде абстракции по методам 19 века. Ну, кстати, да, можно... В общем, ладно. Можно сказать, что нечто вроде абстракции, пожалуйста, посмотрите ролик. Так, на этом у меня вопросы кончились, новости я рассказала. Это еще не все. Еще хотела сказать, что у нас сейчас возобновляется деятельность работы музея. То есть, в принципе, я сейчас здесь сижу. Посетителей в этом здании пока что нет, соседям уже есть, но, скорее всего, скоро будут и тут. Вот. У нас возобновляется деятельность лектория. У нас будут в феврале две офлайн-лекции. Если кто живет в Москве, хотел зайти в музей и как бы не мог выбрать день, выбирайте тот день, когда есть какое-то еще классное мероприятие, чтобы прям полноценно получить от музея, ну, максимум пользы, как бы максимум удовольствия. Это раз. А два, будет, ну, в этом году у нас будет больше онлайн-работы, очевидно, чем в прошлом. Ну, ситуация такая, что как бы... Многие не могут там выйти из дома и так далее, или не хотят. В общем, мы постараемся увеличивать охват онлайн-работы. И вот на следующей неделе будет классная лекция от моего коллеги Дмитрия Донского, которая называется «Биолокация versus радиолокация». Я ее супер рекомендую средней и старшей школе и студентам таких биологических и медицинских специальностей. Но на самом деле взрослым людям, которые интересуются тем, как животные и люди используют волны, тоже очень советую. Обещал, что форума будет не очень много, в общем, что она будет в основном популярная.
И еще хотела поблагодарить тех, кто в прошлом году успел посетить лекции по археологии. У нас в день, когда была лекция про трепанации, повис Zoom сильно. Не у нас лично, не у музея. В принципе, не у сервера упали, у всех были проблемы. И у нас не все смогли, кто купил билеты, попасть на лекцию. Я об этом очень сожалею. Я очень благодарна тем, ну, кто так и не смог пройти по ссылке. Я потом делала им рассылку, ну, что, собственно, случилось. И некоторые честно сказали, что я просто сам пропустил. То есть я в Zoom не пытался войти, просто прогулял, все, ничего мне не нужно, ни деньги возвращать, ни новые лекции предлагать. А несколько человек согласились как раз на предложение следующих лекций, то есть что тот билет мы им компенсируем какой-то еще лекции, которая им понравится в этом году. Вот, пока что по археологии лекций в ближайших планах нет, все по такой глобальной биологии, но тем не менее я их вам очень рекомендую. До встречи в музее, на его офлайн и онлайн площадках, задавайте ваши вопросы в комментариях. Если у вас еще не нажаты там лайки, колокольчики или еще что-то, давайте нажмите, пожалуйста. Вас сегодня разбудил голос желтого суслика. В это трудно поверить, но это так. Так кричит желтый суслик. До встречи. Просто покажу, что вообще-то я по музею хожу в маске, но пока посетителей нет и рядом только оператор, а я переболела ковидом и вакцинирована. Пока что не сниму, не надену. Так, я не помню начало, если честно. Доброе утро, вас приветствует утренний отбор.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Астероид на большой скорости летит к Земле. Столкновение с нашей планетой принесет неисчислимые жертвы и разрушения. Жизнь тех немногих людей, кто уцелеет, изменится навсегда. Так начинаются некоторые фантастические фильмы. Но ведь действительно есть астероиды, которые приближаются к Земле и потенциально угрожают нам и нашей планете. Именно о них мы сегодня и поговорим в внеземном подкасте. Как всегда, с астрономом Владимиром Сурдиным. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Привет. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Ну, начнем с того, как определяют массу астероидов и вообще как их находят, как находят их орбиты, как определяют столкновение, возможное, с Землей или, может быть, столкновение, которое произойдет над Землей, и приведет к каким-то неприятным для нас последствиям.
2: Ты знаешь, вся неприятность заключается в их названии. Астероид, звездообразный, не зря их так назвал Гершель, потому что они в телескоп видны, как звездочки. И мы ничего про их размер не можем сказать, потому что они маленькие, они далеко от Земли, где-то там вокруг планет, между планетами летают, звездообразные. Единственное, что мы замечаем, это звездочка движется быстро на фоне далеких звезд, ну, значит, это что-то рядом с нами тут в Солнечной системе. Астероид. В этом проблема. А что-то хочется узнать. Ну, в нашу эпоху мы обычно запускаем к ним космические зонды. Либо на пролете, когда зонд летит там куда-нибудь к Юпитеру или к Сатурну, он иногда рядом с астероидами пролетает. Либо прямо к астероиду, чтобы пощупать его, взять образцы. Вот теперь мы этому научились. Значит, некоторые астероиды мы уже увидели как тела вполне себе измеримые, близкие. Вокруг некоторых даже космический аппарат полетал. А когда у тебя, ну, я возьму вот этот вот наш микроастероид, когда космический аппарат по орбите летает вокруг астероида, он ощущает его притяжение. Ну, орбита же искривляется под действием притяжения. Таким образом, мы массу их измеряем. Ну, размер просто по фотографиям, да, видно с близкого расстояния, какой размер. Зная размер и массу, плотность можем определить. Если маленькая плотность, значит, это льдышка, ядро кометы. Если плотность побольше, это камень. Если еще больше, это железо, там, 8 грамм, 7-8 грамм на кубический сантиметр. Так мы внутреннее строение определяем. И свойства поверхности. Вот это важно. Посмотри, черная поверхность астероида. А астроном бы сказал, у него низкая альбедо. Альбедо – это коэффициент отражения света. Солнечный свет приходит на какое-то тело, если оно хорошо отражает, там, весь солнечный свет, альбедо – единица. Если оно абсолютно черное, ничего, как бархат, не отражает, альбедо – ноль. У астероидов, у тех, с которыми мы познакомились поближе, альбедо небольшое. От 5 до 20% света они отражают. Ага, сказали мы. Значит, это надо иметь в виду. Когда мы смотрим на далекий астероид, мы уже знаем, сколько он света может отразить солнечного. И по его видимой яркости можем определить, какая площадь у него поверхности, а значит, его размер. Вот так мы узнаем размер тех астероидов, размер которых нам не виден, просто по видимой яркости.
1: Владимир Георгиевич, а я знаю, что вы знакомы с ученым, который занимается образованием в области искусственного интеллекта и анализа данных. Вот расскажите об этом, пожалуйста.
2: Да, ну он на самом деле возглавляет целую команду, которая на мехмате МГУ организовала школу, которая занимается этим самым. И занимается очень профессионально, в этом я сам убедился. И оказалось, что наши интересы в области науки тоже пересекаются. Эти ребята не только образованием айтишным занимаются, но и исследуют возможности интерпретации темной энергии. Это одна из проблем, которая сегодня просто зашкаливает интерес астрофизиков. Мы ничего в этом не понимаем. А математики нашли некий подход со стороны. Нашли формулы еще 19 века, которые неплохо объясняют, по крайней мере, работу этой самой темной энергии. Ну и, может быть, в дальнейшем мы продолжим работу вместе.
1: А вы знакомы с руководителем этой школы?
2: Да, он был у меня в ГАИШе. Вообще говоря, университет МГУ настолько большая организация, что мы редко бываем на территории своих коллег. Вот я на Мехмате не был уже много лет. А в нашем астрономическом институте, а до него 10 минут ходьбы от Мехмата, от главного здания МГУ, он вообще никогда не был у меня, и это странно, надо контакты налаживать, и вот это один из поводов начать совместную работу был.
1: Ну, Александр Лыков, о котором вы рассказываете, да. Он на самом деле академический руководитель школы Шат-Хелпер. Она готовит своих студентов к поступлению в школу анализа данных Яндекса. AI Masters – это школа на базе Института искусственного интеллекта МГУ, а также в магистратуры по анализу данных. В школе ведут занятия преподаватели из МГУ, МФТИ, ВШЭ с большим опытом преподавания и одни из лучших в своих областях наук. Все занятия с преподавателями проходят онлайн. Еще один удобный момент. В школе реализована понедельная оплата обучения, и студент может в любой момент отказаться от обучения, если его вдруг что-то не устроит. Полученные в школе Шат-Хелпер знания можно использовать и для устройства на новую работу или продвижения на старой. Шат-Хелпер уже выпустил более 500 студентов, а теперь одним из них можете стать вы. В конце июня в школе стартует новый поток. Слушатели нашего подкаста могут получить промокод на 20% скидку, неземной.
2: По-моему, здорово, что в этой школе работают настоящие ученые.
1: Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании. А мы со многими астероидами, ну, что называется, близко знакомы.
2: А близко не со многими, примерно с дюжиной. Ну, может быть, 15 от силы, сейчас я точно не могу сказать. Да, нет, около 12. Но мы с ними хорошо знакомы. А все остальные более или менее им подобны должны быть, поэтому считаем, что и с ними мы, так сказать, заочно тоже знакомы. А всего в Солнечной системе на сегодня, ну, на вчерашний день по каталогам открыт 1 400 000, в общем, округлим, 1,5 миллиона астероидов и ядер комет. Ну, комет немного, их несколько тысяч, а все остальное, 1,5 миллиона, это астероиды.
1: И процесс идет, то есть их может быть дальше сколько, и 1,5, и 2 миллиона?
2: Да нет, не то что идет, каждую ночь, ну, скажем так, сегодня ночь в одной стране, там, через 12 часов в другой, каждые сутки мы открываем от 150 до 200 новых астероидов. Мы бы рукой в каталог их просто замучились и записывать. Компьютер, да и открывают их сегодня не живые астрономы, а телескопы-роботы. А кто, вообще, какое событие натолкнуло астрономов активно искать новые астероиды? Обычно раньше этим занимались немногочисленные такие вот подвинутые на этой работе любители. В одной стране было 1-2 астронома, которые искали астероиды. Работа шла ни шатка, ни валка. Но наступил 2013 год. Над Южным Уралом взорвался тот самый Челябинский метеорит. И тут не только в нашей стране, но и везде народ понял. Ага, может попасть по голове. И США, Сенат выделил деньги астрономам и сказал так: все опасное за ближайшие 10 лет, чтобы вы нам открыли и сказали, чего, когда, куда прилетит и упадет. Ну, были бы деньги. Астрономы сделали несколько больших автоматических телескопов. За ними, кстати, не только американцы, но и другие. И мы сделали, у нас тоже есть такая система. Стали активно осматривать небо. И я бы сказал, что на сегодняшний день все астероиды крупнее километра открыты. Их достает автоматический телескоп без особого труда. А вот мельче километра мы продолжаем открывать. И их еще много. А мельче километра – это ведь тоже опасность. Над Челябинском взорвался размером примерно 18 метров. Ну, в общем, меньше 20 метров, это точно. А теперь представьте, 20 метров – это трейлер, а километр – это гора. А масса у нее в миллиардах.

0: место. Кстати, давай вспомним еще раз этот самый замечательный астероид Апофис, с которого мы начали. Его так назвали не зря. Я вот посмотрел, откуда идет название этого странного Апофис. Что такое Апофис? Вот я вычитал в интернете. Апофис – это древнеегипетский бог, огромный змей-разрушитель, который живет в темноте подземного царства. И чем он там занимается? Каждый вечер, когда солнце скрывается за горизонтом, этот змей пытается его уничтожить. Ничего у него не получается, утром солнце опять восходит. Но каждую ночь этот подземный Апофис старается напасть на солнце. Замечательная такая вот, как сказать, дальнобойная идея назвать так этот астероид, потому что поначалу мы считали его действительно змеем-разрушителем. Была вероятность, что он ударит по Земле. Причем какая вероятность? От двух бортов в лузу. Он прилетит к Земле, сблизится с нашей планетой в 2029 году. Это будет точно. Мы знаем, где он пролетит. Примерно на расстоянии 35 тысяч километров от Земли. Вроде бы далеко, да не так далеко. Там спутники прямого телевизионного вещания вот летают эти на геостационарной орбите. Вот там он пронесется. Это наверняка. Но что будет дальше? Дальше он вернется к Земле в 36 году. А вот куда он вернется, очень трудно рассчитать. Пролетая в 29-м мимо Земли, он за счет притяжения Земли немножко изменит свою траекторию. И этого немножко через несколько лет может оказаться достаточно, чтобы попасть по Земле. Как мы? Чуть-чуть направление ружья изменил, и пуля уже летит совсем в другую сторону.
1: А его орбита – это такой узкий-узкий-узкий эллипс?
0: Это эллипс. Но насколько он узкий, мы не знаем. Пока он летает вокруг Солнца, это узкий эллипс. Но пролетая мимо планеты, он чуть-чуть отклоняется, и тогда эллипс расширяется. Уже вероятность встретить его где-то вдали от точной орбиты повышается. И первые годы, когда Апофис был открыт, реально высчитывали даже, куда в 36-м году он упадет на Землю. Можете найти карты, и мы их, наверное, даже покажем вам сейчас. Траектория, вернее так, наивероятнейшие места удара по Земле. Они идут примерно по югу Европы, дальше через Казахстан и всю восточную, среднюю, западную Сибирь России до Дальнего Востока. Наша территория очень привлекательна для астероидов, она большая, у нас страна большая. Летит, обязательно попадает к нам сюда и Тунгусский метеорит, и Челябинский, вот Апофис тоже на нас нацелился. Потом через Тихий океан, через узкий перешеек между Северной и Южной Америками и туда вот в Атлантику. Так что примерно четверть вероятных мест падения приходится на российские, ну а еще столько же примерно на Казахстан места. Но это был предварительный расчет. Теперь мы уточняем его полет, и вероятность удара по Земле все меньше, меньше, меньше, и на сегодняшний день я бы сказал, что она близка к нулю. То есть, ну, одна миллионная, может быть, такой шанс, что он ударит по Земле. Что бы надо было сделать в 29-м году, когда он будет рядом с Землей пролетать? Отправить к нему маленький зонд и прикрепить на его поверхность радиопередатчик. Дело в том, что радиотелескопы намного точнее могут показать траекторию полета тела, чем оптические. Оптическим мешает наша атмосфера. А радиопередатчик, радиомаячок на поверхности астероида, может очень точно позволить нам его путь проследить. Я думаю, так и будет сделано. До 29-го года еще время есть. Маленький зонд отправить к нему большой проблемы не будет. И, так сказать, булавку на него воткнуть, и тогда мы будем смотреть. Было бы желательно такие маячки, радиомаячки, на все 2500 опасных, потенциально опасных астероидов прикрепить, тогда проблем не будет. Тогда мы точно высчитаем их траектории и на много столетий вперед будем знать, что нам угрожает. А пока вот только так, вероятностями оперируем.
1: Ну, с чего-то надо начать. Хорошо бы эту миссию, наверное, готовить уже сейчас.
0: Дорогие друзья, я знаю, что у многих из наших зрителей и слушателей есть дети и внуки. Хочу вам объявить о том, что вместе с командой мы создали замечательный

0: Замечательный платный онлайн-курс «Путешествие к планетам». И в ближайшее время вы можете прийти на мой семинар по ссылке, которую найдете в описании к моему ролику. И на этом семинаре, он бесплатный, расскажу вам и о курсе, и о том, какие новые спутники у планет-гигантов мы открыли, и как будем исследовать, и, может быть, даже переселяться на них. Одним словом, расскажу о том, как с вашими детьми вы можете погрузиться в мир астрономии. Приходите, поговорим, я жду вас.
1: Хорошо, а астероид Бенну тоже довольно изученный?
0: Бенну и Регу, вот это два астероида, на которые за прошедшие вот несколько лет подлетели японские и американские зонды, копнули их, взяли пробы грунта из того, из другого, они небольшие, один там 500 метров, другой километр размером, и сейчас везут первые уже тут, изучают японцы, и раздали эти образцы в другие страны, многие ученые их изучают, а со второго, вот-вот он где-то в сентябре, по-моему, 23-го года должен вернуться, сбросить контейнер на землю с парашютом, мы получим такие вот образцы с поверхности, не только с поверхности, японцы решили впервые очень интересную задачу. Их аппарат «Хаябуса-2», он, конечно, взял с поверхности образцы. Это, в общем, не слишком сложно. Аппарат приближается к поверхности, потом выстреливает туда маленькими металлическими шариками. Облачко пыли и камней поднимается от этих выстрелов, и аппарат его захватывает. Ну, так, чтобы не садиться, а то сядешь, не встанешь, да? Пролетает над поверхностью. Но очень хотелось копнуть поглубже, потому что верхняя поверхность астероида – это малоинтересная поверхность. Ее обрабатывает радиация, она уже испорчена космическим влиянием. Нам бы вот любой геолог знает, что копнуть надо поглубже, настоящее первозданное вещество поднять. Как? И японцы решили эту проблему так. Зонд вышел на орбиту вокруг астероида, оставил маленькую ракету на орбите, а сам спрятался вот сюда, за астероид. Ракета стартовала, стукнула, просто от удара стукнула в поверхность астероида, вырыла ямку, довольно глубокую, несколько метров глубиной, такой кратер получился. Аппарат вернулся сюда, сел в эту ямку, и оттуда, из глубины нескольких метров, взял образец грунта, и потом его на землю. Вот это было красиво. Это впервые удалось покопать.
1: А маячок он там не оставил? Нет. Вообще Бенну не угрожает Земле?
0: Угрожает. Оба они околоземные, когда-нибудь они сюда прилетят. Но это будет не скоро. Теперь мы очень хорошо знаем, маячком посудили сами зонды. Пока они несколько месяцев крутились вокруг астероида, астероид летел по Солнечной системе. И мы теперь, будучи на связи с этими зондами по радиолинии, очень точно проследили их орбиту. Дальше можно не волноваться, мы ее рассчитаем.
1: Если то, что рассчитать все-таки невозможно, причем вот не в поясе Койпера, есть же еще астероиды, которые прилетают к нам вообще из-за пределов Солнечной системы.
0: Это третья проблема. Они не просто издалека, и мы их не видим, пока они вот тут уже не оказываются, они с огромной скоростью летят. Когда тело летит издалека к Солнцу, оно долго под действием притяжения Солнца разгоняется. И тут оно пролетает со скоростью 70 километров в секунду, даже чуть побольше иногда. Это, конечно, тут никакие прогнозы не помогут. Надо как можно раньше их обнаруживать. Пока мы только два обнаружили. В 2017-м первый астероид Оумуамуа, в 2019-м первую комету имени Геннадия Борисова. И то, и другое прилетело неожиданно, но в случае Оумуамуы, как он склоняется или нет, ладно, пусть будет Оумуамуа, а перевожу с языка аборигенов Гавайских островов. Оумуамуа значит первый вестник издалека. Телескоп, который его открыл, стоит на Гавайях, поэтому вот в честь гавайских аборигенов его на этом языке и назвали. Так вот, Оумуамуа летел, ну, как это обычно бывает, не повезло астрономам со стороны Солнца. Пока он подлетал к Солнцу, мы его не видели, когда он пролетал мимо Солнца, мы его не видели, и только когда он пролетел мимо Земли, и мы повернулись, так сказать, спиной к Солнцу на фоне ночного неба, мы его обнаружили, уже поздно было за ним гнаться, он улетает сейчас с такой скоростью, никакая ракета его не догонит.
1: А от Солнца сколько он летел до Земли?
0: Ой, всего лишь, по-моему, 3 месяца. Тут скорости те еще, скорости большие. А он был большой, он был размером около 300 метров, и форма ввела всех просто в недоумение. Ну, типичный астероид – это вот угловатое такое вот каменное тело, не то, не сё. Первый же, прилетевший из другой планетной системы, из межзвездного пространства, Оумуамуа, был тонкий и вытянутый, как сигара, как карандаш практически. Форму мы поняли, даже не видя его детальной поверхности. Он кувыркался, и потому как менялась его яркость, мы поняли, что это почти карандаш. Но типичный космический корабль, нестабилизированный, к нему даже послали радиосигналы, а вдруг это правда космический корабль пролетел. И еще одно удивило. Такое было впечатление, что, пролетев мимо Солнца, он включил реактивные двигатели. То есть он стал двигаться немножко не по законам небесной механики, ускорил свой полет. Такое впечатление, что он подлетал к Солнцу, ну, просто чтобы зарядить панели своих солнечных батарей, аккумуляторы, и потом дал газу. Вот так, так оно и было. Мы теперь пытаемся разобрать, что это он, как это он газанул. Идея есть. Кометы иногда такой финт нам показывают. Комета – это ледяное тело. Подлетая к Солнцу, она, часть кометы, обращенная к Солнцу, нагревается. Оттуда газы уходят практически как из сопла ракеты. Это дает импульс самому ядру кометы. Это ледышка начинает вести себя как ракета. Но у этого не было выхлопа. Оумуамуа никаких признаков кометы не продемонстрировал. Газового хвоста не было, выхлопа не было, а полет ускорился. Так что некоторые астрономы, самые романтически настроенные, до сих пор считают, что это был космический корабль. Может, он уже неуправляемый был, может, робот на нем управлял его. Почему он кувыркался? А ему надо было прогреть все свои стороны. Некоторые наши спутники тоже летят в режиме вот такого вращения, чтобы не нагревалась одна сторона, не охлаждалась другая, так что космический корабль тоже может так себя вести. Вот такая романтическая история.
1: Безусловно. А если с практической точки зрения, как быстро удалось определить размер Оумуамуа, то есть каков он был в своей,
0: мгновенно,
1: в своей мгновенно форме?
0: Мгновенно. Для астрономов сегодня не проблема. Мы говорили не раз, что по коэффициенту отражения света можно понять, какая поверхность. А если ты смотришь в оптическом и в инфракрасном диапазоне на какое-то космическое тело, ты видишь и отраженный свет оптический, и тепловой инфракрасный. И ты сразу понимаешь в сумме, сколько солнечного света на него пришло. Часть отразилась, часть нагрела его, и потом нагретый ушел в виде инфракрасного. А сколько пришло света, значит, такая площадь поверхности у него, значит, такой размер.
1: А траекторию и насколько он представляет или не представляет опасность для Земли?
0: Ну, траекторию – это ночь за ночью следишь, ставишь точечки, рисуешь орбиту и потом уже прогнозируешь ее вдаль. Но прогноз всегда имеет неуверенность какую-то, если эти точечки недостаточно точные.
1: Тем более, что вблизи Солнца эти объекты вообще еще могут и менять.
0: А еще и менять.
1: Или ускоряться.
0: Вот, да, либо вообще менять траекторию. Так что межзвездные, конечно, опасны, но мы так мечтаем следующий визит получить в недалеком будущем. И не только мечтаем. Раз нам не удалось угнаться за этим астероидом Оумуамуа, и вряд ли мы когда-нибудь сделаем в ближайшее время ракету, которая угнаться может, 70 км в секунду, это не шутки, значит, надо лететь навстречу или на пересекающихся траекториях. А для этого, во-первых, его надо раньше заметить, а во-вторых, не начинать сооружать космический перехватчик сегодня, а сделать его заранее. Сейчас Европейское космическое агентство задумалось сделать 5 аппаратов, которые, вот такие перехватчики, будут выведены в космос заранее. Они будут уже там. И они будут ждать, когда астрономы скажут: «О, летит!» И они прямо навстречу смогут к нему отправиться и, пролетая мимо, ну, так, вблизи его как-то посмотреть, измерить, изучить. Вот такая история.
1: Ну, еще осталось поставить 2500 зондов на опасные, эти потенциально опасные для Земли объекты.
0: Космический передатчик – это, в общем, дешевое устройство, несколько ватт мощностью, панель солнечной батареи, готово. Надо просто один автобус, ну, космический автобус, загрузить этими передатчиками и облететь как можно больше потенциально опасных астероидов и на каждый сажать по передатчику. Примерно это Илон Маск задумал. Каждый его Falcon Heavy сегодня отправляет 50 там, или 60 спутников так вот, один за другим. Да? В конце концов, один такой Falcon Heavy мог бы эту историю решить. В ближайшее время примерно такие полеты и должны начаться. Вот в нынешнем году стартует аппарат, который облетит несколько астероидов, вокруг некоторых покрутится, мимо некоторых других просто пролетит вблизи. То есть мы уже начинаем одним космическим роботом изучать целую коллекцию, целый набор астероидов. Это работа понятная, и она идет потому, что современные космические роботы очень долго живущие. Они десятилетиями выполняют свои функции, можно надеяться на такие длительные полеты, длительные экспедиции и заранее им давать цели там, посещения многих-многих астероидов. Это уже делается.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Остается еще раз пожелать всем мира во Вселенной, ну и безопасности всем землянам.
0: Астрономы постараются.
1: Спасибо.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в гостях Роберт Искандерович Нигматуллин, академик Российской академии наук, профессор, член президиума Российской академии наук, научный руководитель Института океанологии Российской академии наук. Добрый день.
1: День добрый.
0: Передача у нас посвящена концепции развития науки. Если стартовать с самой маленькой единицы ученого, ученый, который уже состоявшийся, как он определяет, чем ему заниматься?
1: Ну, если вот академический ученый, то есть или университетский, то даже трудно объяснить. Вот я сейчас начинаю припоминать, а как я ту или иную тему взял и как ее начал. Это какие-то случайности, какие-то интересы случайности возникают. Вот алгоритмически сказать нельзя. Когда ты начал, и появляются какие-то... И дальше уже идешь по вот этому пути, который тобой руководит. Я могу вам просто сказать, как это было. Вот я приехал, вернулся из Уфы, из Башкирии в Москву. Вот 20 лет я работал в Сибири и в Уфе. И вернулся в Москву и собирался идти в один институт. Уже выбрал, и там руководителем института собирался даже участвовать в выборе. И вот Николай Павлович Лаверов сказал, вот надо идти в Институт океанологии. Я удивился, я вообще океана не видал даже, не то, что это. Я говорю, как так? Вообще сумасшедшая какая-то дурацкая идея. Вот. Но потом он второй раз, мне третий раз, и вот я пришел в институт, я принял решение. И правильно, это замечательный институт, и не беспочвенно было. Все-таки это гидродинамика, это акустика, это термодинамика, многофазные системы, которой я занимался, но в других проявлениях. И как я начал вникать в эту науку? Я просто вынудил работать как следует ученый совет. Он у меня был большой, 100 человек, все люди с учеными степенями, каждую неделю лекции, и я образовывался. И вот постепенно из этого у меня сформировался некоторый интерес в этом. Вот математическое моделирование климатических изменений. Вот это я для себя вот выработал. Ну, вот так вот это произошло.
0: Как тогда осуществляется руководство института? Это вот в основном это ученый совет или это лаборатории, совет руководителя лаборатории?
1: Ну, мой институт был, он сложившийся и выдающийся институт, там были выдающиеся руководители. Поэтому я не могу сказать, что я вот это закрывал, а это открывал. Скорее всего, я участвовал в обсуждении. Вот проблема обсуждается на ученом совете, задаешь вопросы, обсуждаешь так, вот. Это так, это ведь постепенно все это вырабатывается. Деятельность научного работника, вот он доложил. И я уверяю вас, и мне тоже, я когда что-то докладываю, обсуждаю, мне дают вопросы, у меня появляется некая всегда большая ясность, когда это обсуждают. Вот и руководитель, некая ясность, он способствует появлению вот большей ясности при обсуждении той или иной проблемы.
0: Но даже когда, если говорить о уже, вот, так сказать, состоявшейся заявке, о гранте каком-то, да, нельзя реализовать много проектов. Как правило, человеку интересный такой и такой, особенно экспериментальный, в том, и в втором, и в третьем поучаствует. И он, на самом деле, сам понимает, что если все три проекта поддержат, то он не сможет просто в этом... Какой-то из них все равно выбирается как-то. Вот как это происходит, выбор? На основании чего? Есть какие-то большие направления, которые, ну вот, я не знаю, мы там будем развивать биологию. Вот я не знаю, есть приоритетные направления развития науки Российской Федерации? Вот там обозначен. Вот почему такие, а не другие?
1: Ну, гранты – это вообще эпизод.
0: Я понимаю.
1: Ну, три года – эпизод в моей жизни, потому что вот я получил на это ресурсы и привлек людей, там, аспиранты и так далее. И вот мы это делаем. Но это не значит, что мы занимаемся только этим грантом.
0: Конечно.
1: Да. Я вообще противник, вот, знаете, вот таких жестких алгоритмов и суждений, чем заниматься, как заниматься. Это все-таки определяет вот сам ученый. Чем крупнее, тем, значит, ему приходится принимать более серьезные решения, которые влияют на судьбу вот его подчиненных и так далее.
0: Конечно, коллективы бывают небольшие, бывают очень приличного размера.
1: Да. Ну, вот институт есть, да, в этом институте какие-то лаборатории. Внутри лаборатории тоже это все решается. Это очень сложная жизнь, которую невозможно чиновникам регуляризировать. И, по-моему, чиновники даже и не пытаются, да, к счастью, до сих пор. Вот такие влияния. Они пытаются сейчас сделать, знаете, как запрограммировать количество статей. Вот это понятно. Сколько статей? Такие примитивные. Но для нас это смешно. Запланировать столько статей. Ну, а по-другому чиновник не может. Поэтому, если вы науку подчините чиновнику, вот все это дело, то тогда вот мы вынуждены будем подчиняться вот таким вот цифровым формальным показателям, которые вызывают порой улыбку, иногда раздражение, конечно, да.
0: Но это все-таки ограничивает творчество, правда? Ведь это заставляет немножко двигаться по тому плану, который ты уже себе наметил, и даже если что-то оказалось...
1: Я бы даже сказал, это не ограничивает. Я сказал, действует на нервы. действовать на нервы. Вот мне скажи, вернись сейчас директором института. Ни за что я не пойду, потому что это унизительная деятельность. Вот и самое главное, отвлекает, злит, что кто-то тобой, некомпетентный человек, пытается тобой управлять. Это унижает, в конце концов.
0: А как и этого тогда, не должно быть. Как, что, можно что-то взамен предложить? Вот они хотят, говорят, хорошо, мы хотим как-то управлять, но какими-то ручками.
1: Не надо управлять. Вот только чиновник не должен управлять. Чиновник должен помогать. Все-таки наука это, в этом смысле приближается к искусству. Это суждение квалифицированных людей. Они тоже могут ошибаться, кстати. Это не исключено. И массу можно привести примеров, когда по большому счету большая наука ошибалась, принимала неправильные решения на государственном уровне. Это вот перегородили Волгу. Это же была идея ученых. Правильно? Потом мы занимались... А генетика, кибернетика. Кто ее мучил? Сами же ученые против других ученых. Потом МГД энергетикой вот люди занимались. Абсолютнейший вздор оказался. Сколько денег было затрачено? И так далее. Масса можно примеров по-крупному, когда-то люди, крупные люди занимались не тем, что нужно. Да, к сожалению, путь неизведанный. Но внедрение чиновников в это управление, оно абсолютно не исправит эту ситуацию. Вот это нужно понять. Но сейчас ведь в стране вообще у нас огромная роль чиновничества. Чиновник должен помогать, и руководитель государства должен все-таки определять механизмы, в том числе и управления науки, посоветовавшись с лидерами. А с кем советоваться, это тоже проблема. Потому что не нужно думать, что все академики, они все такие мудрые и все там знают. Нет, конечно. И вот искусство выбрать из множества ученых квалифицированных того, который будет управлять по-крупному, президент академии, например, это руководитель отделений и так далее. Это большое искусство, это государственная деятельность. Вот, кстати, как бы мы ни ругали Сталина, тиран жесточайший, но ведь вот он выбрал, это его был выбор, президент Академии наук Сергей Иванович Вавилов. Великий человек, фактически, должен был быть Нобелевским лауреатом, он просто не дожил. Дальше. Несмеянов Александр Николаевич. Это выдающийся не только ученый, государственный деятель. Это он, будучи ректором, выбрал, где строить Московский университет. Вот МВТУ руководство осталось там и застряло. А вот Московский университет целый город внутри Москвы обосновал. Вокруг Московского университета. Это Несмеянов. Потом Келдыш был. Ну, даже говорить не нужно об этом. Александров, Марчук. И все это выбирало ЦК КПСС.
0: Ну, то есть, в этом смысле... Как бы хороший чиновник, он должен найти себе хорошего консультанта, правильно, выбрать специалист своего дела.
1: Совершенно верно. Это тоже искусство. Понимаете, ведь президент или там руководитель правительства, это уже не чиновник. Это государственный деятель, крупный государственный. Вот государственный деятель, государь-император, государь-президент, премьер-министр. Вот одной из его позитивных и сильных сторон, если он умеет выбирать лидеров того или иного направления.
0: А теперь, если вернуться назад, еще ниже, чем ученый. Вот есть там Академия наук или институты, и им нужны, конечно, кадры. Новые кадры, молодые, которые будут придумывать более сумасшедшие идеи, чем они. И, их поэтому, казалось бы, они заинтересованы в том, чтобы приходили новые интересные люди. И, наверное, готовы в этом направлении как-то поработать. Что им нужно делать, чтобы приходили новые молодые люди?
1: Выступать с лекциями, с докладами. Я же читаю лекции. Я надеюсь, что какая-то там из этих 100 человек... Все-таки чем-то заинтересуется то, что я сказал. Ну, встречаешься с молодыми людьми, с ними работаешь. Вот это
0: общение,
1: вырабатывается.
0: Да,
1: это вырабатывается, как химическая реакция какая-то. Но только более сложная. Но самое главное, это все-таки страсти. Вот я, когда в школе учился, я вспоминаю, мне очень хотелось быть врачом. Но я не осмелился просто. Как-то мне показалось...
0: Ответственность?
1: Ну, не знаю даже что. Поступлю, не поступлю. Даже вот так вот было, да. Ну, и все-таки я пошел по направлению сначала, которое у меня отец занимался. Он был у меня профессором, энергетикой занимался. Но потом, вот уже потом страсть у меня, я уже участвовал, вот у меня страсть привела на мехмат. Ну, у всех пора. А кто-то бывает, который вот прямо с детства мечтал. Ну, Рудольф Нуриев из другой области. Это удивительно. Он в 6 или 7 лет пришел в театр, увидел балет, мальчик. И все, сказал, я буду... танцевать. Ну, я таких примеров не знаю, чтобы мальчик мечтал танцевать. А вот гений. Вот такой он, значит, он с рождения был вот к этому.
0: Ну, в этом смысле, как бы, наука, она более такая свободная, потому что вот в случае, вот как раз хотел пример привести с балетом, но если человеку захочется заниматься балетом уже в более старшем возрасте, вдруг это же, к сожалению, поезд ушел.
1: Жизнь – это последовательность потерянных возможностей.
0: В этом смысле научной деятельности можно как бы перейти несколько позже, а уж направление поменять точно, потому что есть примеры, где, значит, удачно человек работал в одном направлении, потом перешел уже вдоль такого известного, так сказать, с известным именем и в приличном возрасте, раз, и там тоже что-то, значит, и... поэтому это, конечно, в этом смысле наше...
1: Ну, потом жизнь обеспечивает, то есть занятие наукой – это наиболее длительная, возможность длительно заниматься ею. Есть примеры людей, в 90 лет очень творческие, энергичные люди.
0: Конечно.
1: Футбол уже и в 40 лет особенно не поиграешь. А вот наукой можно. Хотя есть люди, которые проявились ярко до 40 лет, а потом уже как-то упало. Это тоже разнообразие. Жизнь разнообразна, и проявление ее разнообразны, в том числе и в научной деятельности.
0: А вот есть понятие такого прогноза, научного прогноза в науке? Какие, я не знаю, направления будут наиболее активно развиваться там, в ближайшие, не знаю, 10 лет? Или там какие-нибудь... научные открытия. Не технические.
1: Но мы всегда это стараемся делать.
0: Нет, человек не может не делать.
1: Да,
0: не
1: мы это стараемся делать, но часто ошибаемся. Вот я вам могу привести пример с атомной бомбой. Ведь ее предложил идею в России Владимир Иванович Вернадский, не физики. Да. Как он это предложил? Он же не физик. Он вдруг обнаружил, что работы по радио, вот по этой тематике, он же был директор радиоинститута, вдруг в Америке перестали выходить. И он сразу заподозрил, что тут что-то есть. И он предложил физикам вот работать над урановой бомбой. Великий Капица сказал: я инженер. Я такой ерундой, бесперспективной, не занимаюсь. Может быть, в конце только 20 века. И Оффе тоже сказал, что я этим занимаюсь бесперспективно. Тогда Владимир Иванович сказал: давайте привлечем помоложе людей. Вот это был Курчатов. Причем Курчатов ученик Иоффе.
0: Да.
1: Зельдович, который был, ученик Семенова, и он Семенову не имел права рассказать, что он, чем он занимается. Видите, как вырабатывается, да? Хотя они против, но сами своей деятельностью они способствовали, потому что их ученики, и Капицы, и Оффе, вот, занимались вот этой проблемой и создали вот это вот оружие. Вот так вот все сложно происходит.
0: А когда было, кажется, что больше возможностей для вот реализации такого творческого потенциала? Я понимаю, что у человека есть еще возрастной элемент.
1: Да,
0: и, конечно,
1: да.
0: У него в любом случае то, что было в молодые годы, воспринимается с неким таким, как сказать, со знаком плюс в любом случае.
1: Когда ты приходишь в молодость, и, конечно, ты следуешь вот указаниям своего научного руководителя. Это очень важно. Это, кому ты попал, это чрезвычайно важно. Я бы сказал, что отличие, допустим, то, чем я занимался 30 лет назад, как занимался, вернее, и сейчас, заключается в том, что я тогда был окружен молодежью. У меня был период, когда было 15 аспирантов.
0: Ого.
1: Представляете, 15 аспирантов, 5 на кафедре, 5 аспирантов, целевые аспиранты были и так далее. Люди шли в науку. Причем шли иногда крупные руководители как-то так: возьми моего сына и так далее. Сейчас же этого нету. Наука перестала быть притягательной, и это есть антинародная политика всего нашего государства в эти периоды. Она сделала так, что молодежь не идет в эту сферу, потому что молодежи нужно строить жизнь, а это уровень зарплат, содержание, это конечно, какие-то люди идут, да, но вот такие вот, вот, к сожалению, и это есть вот тот порог, который никогда правителям России в 90-е и в 2000-е годы до сих пор никогда им не простится. Никогда им это не простится, потому что они, тем самым они народ, не дают народу подняться. Потому что ученый, поэт, писатель, творческий человек – это человек, который поднимает народ за собой. И если ты это не даешь, то ты оставляешь народ внизу. Вот это, к сожалению, правители до сих пор наши этого не понимают.
0: Сейчас есть в институте аспиранты? Есть более молодые сотрудники, с которыми работают
1: аспиранты? Есть, но, во-первых, мало. И, во-вторых, не такие энергичные, потому что они должны поддерживать свою жизнь. Где-то работать, где-то зарабатывать. А в науке, если ты работаешь в полсилы, то тебя сносят, ты не идешь вперед.
0: Нет, конечно, аспирантура – это...
1: Это самый интенсивный период.
0: Когда человек, собственно, должен понять, у него получается. Мало того, что ему нравится, у него получается. Они как бы вместе.
1: Да.
0: Тогда уже решить...
1: Значит, проблема мало. И, во-вторых, они вынуждены заниматься устройством своей жизни не только через науку. Да, мы, конечно, в институте, например, мы стараемся обязательно... Ну, как можно зарплату 6, то есть стипендия 6 тысяч рублей? Это позор. Я знаю, в Америке, я вот в Америке работал, там тоже есть аспирантура, формально платная, но я не знал аспиранта, который платил. Он получал всегда зарплату. И вполне прилично, он мог жить на нее. Скромно, но он мог жить. А как можно на 6 тысяч рублей? Это значит, институт, если в академическом институте, мы, конечно, находим, чтобы ему доплачивать и так далее, и так далее. Но все равно аспирант – это уже взрослый человек. И конечно. Он не должен себя чувствовать, что он ущемлен, конечно, потому что конечно. Он занимается... А его делает ущемленным. Вот это и есть антинародная политика нашего государства. Вот пока мы все это не будем говорить, пока мы не будем осуждать наше правительство за такое дело, открыто и ясно.
0: Хорошо, но вот все-таки теперь, значит... Еще раз, к школьнику, которому пока все интересно.
1: Да, пока стоит? Под мамой и папой. Да.
0: Пока под мамой и папой, да. Пока ему все интересно, пока он открывает что-то, и ему это все очень нравится, и он хочет это как-то делать дальше. У него есть надежда к тому моменту, когда он придет вот в, так сказать, к студенчеству, может быть, к аспирантуре, что эта ситуация изменится, у него будет возможность?
1: Я надеюсь, конечно. Но и потом школьнику нужно сказать, и вообще молодежи нужно сказать. Это же занятие наукой, творческой деятельностью – это элемент счастья. Это счастливой конечно. Жизни. Она не принесет вам каких-то...
0: Нет, конечно, речь здесь
1: нормально,
0: не...
1: Нормально, нам же много не нужно, как говорится. Что человеку нужно? Ну, 3-4-комнатная квартира, автомобиль, дачка. И раз в год там в отпуск куда-то съездить. Все, это нормально. Не требуется каких-то там дворцов и так далее. Но вот это должно быть обеспечено. И это элемент счастья, это элемент счастливой жизни и долговременно счастливой жизни. Занятие вот творческой деятельностью, наукой, искусством. Там. Ну, конечно, в большой степени родители. У тебя есть дети. И ты в большой степени влияешь на ту жизнь, которую выберут себе твои дети, будучи школьниками, потом идя в институт. Я обычно, когда встречаюсь с абитуриентами, говорю, вот вы пришли в день открытых дверей, вы стоите на пороге принятия важнейшего решения в своей жизни. Впервые. Впервые пойдете в медицину, например, или там на мехмат, или там в экономику. Вот. Уже в 17-18 лет вы принимаете решение, а это решение, конечно, в большой степени зависит от родителей.
0: Но в этом смысле, если говорить о вот, ученых, которые значит, хотят рассказывать о своей деятельности для детей, нужно рассказывать и для родителей.
1: И для родителей тоже. Это на дне открытых дверей, вот к нам в университет приходят, я смотрю, там много и родителей. И это правильно они делают. Они правильно
0: родители
1: делают.
0: Родители думают о будущем своих
1: я
0: детей.
1: Вот, я свое выбор, когда в 17 лет пришел, школу кончил, куда идти? У меня определенности не было. Ну вот папа сказал, давай вот сюда. Ну давай, я пошел в МУД. Но потом, уже года через два, я вдруг понял, что меня тянет в теоретические дебри, в математику. И я стал учиться еще на мехмате. И вот два вуза так и кончил.
0: Параллельно учили.
1: Параллельно, да. Тогда это было, кстати, запрещено по закону. Но Иван Георгиевич Петровский принял меня в Московский университет. Принял, без экзаменов даже. Вот, кстати, как вы выбрали свою специальность, физику?
0: Ну, это тоже сложный был такой момент. Когда я учился в школе, мне нравились все направления. Ну, почти все, за исключением, там, ну, может, языков. Мне нравилась история, химия, физика, математика. Я ходил на всякие олимпиады, это мне все очень нравилось. И потом, в принципе, в девятом классе, ну, там сейчас это девятый класс раньше был, значит, с восьмого на девятый, в девятый класс, там классы делились на гуманитарные и физико-математические. Я даже хотел идти на гуманитарные, там у меня была учительница истории, которая мне очень вот, нравилась мне обсуждать исторические какие-то проблемы, вопросы. Но она уехала. И тогда, значит, тогда у меня как бы вот настолько все был такой баланс, тогда, значит, я думаю, ну, надо вот физико-математический класс. Тогда у меня был приятель, друг в соседнем доме, который мне сказал, слушай, ну, если физико-математический, ну, идешь в школу физико-математическую. Вот я хожу в физико-математическую школу уже два года. Ну, я пошел в его школу. Ну, вот дальше. Дальше более-менее.
1: Вот тоже случайность. А если бы вас учили?
0: Да-да, я в этом смысле, когда вы сказали, я совершенно согласен. И таких историй очень много.
1: Да, вся жизнь. Да, всегда как ты стоишь выбор, делаешь выбор.
0: Но иногда крутые выборы. Но было интересно в этом смысле другие какие-то направления. Я вот страшно жалею, что при этом я, например, там биологией не занимаюсь. Потому что в биологии там столько всего интересного, если послушать, происходит. И кажется, что ничего не сделаешь, но жизнь одна.
1: Да, все, да.
0: Поэтому какой-то выбор все равно нужно делать. Иногда он довольно мучительный бывает.
1: То есть каждый выбор – это одновременно потеря каких-то возможностей. Точно. Да.
0: Мы обсуждали развитие науки, как можно спланировать, что будет дальше. Но вот как можно было спланировать такую вещь? В принципе, наука, как бы, знания наши научные, они увеличиваются, наука в этом смысле разделяется. Если Ломоносов раньше работал активно и знал много дисциплин, то, что сейчас, они совсем разные. Биолог, химик, физик, математик. Это все разные направления, разные факультеты в Московском университете, расположенные в совсем разных местах. Но при этом... Если посмотреть на открытия, которые за последнее время такие громкие открытия, они сделаны на таких стыках, на пересечении направлений. Математические дисциплины, которые приходят в биологию, позволяют там замечательно открывать и расшифровывать эти геномные вещи и прочее. Вот это такое соединение как бы разных направлений обратно в единое. Ну, не то, что в единое, да, это все-таки не единое. Оно открывает возможность студентам, которые выбрали биологию, вдруг потом пойти в математику. И вот через этот мост, например, да, это такая тенденция нашего времени, которая обусловлена, ну, не знаю, может быть, техническим прогрессом и востребованностью этих результатов. Или это так вот и дальше будет? Направления будут расходиться, потом возвращаться.
1: Это всегда было, есть и будет. Подчеркиваю, всегда было. Я помню, в молодости у нас говорят, идет дифференциация наук, а одновременно интеграция. Это всегда было, это не только веяние нашего дня. Вот почему-то сейчас все это говорят. Вот сейчас идет конвергенция. Она всегда была. И физика, химия, и механика тоже стала. Механика просто из движения планеты, из описания движения планет, движения газов. А при движении газов происходит нагрев, а происходит нагрев, происходят химические реакции, диссоциация, ионизация и так далее. Фазовое превращение. То есть всегда, пока по мере развития науки, она всегда захватывает соседние достижения. Это всегда было, было и есть. Поэтому не нужно говорить, что это сейчас какое-то уникальное событие.
0: А как-то... Нет какой-то обиды к тому, что вот наука настолько разрослась, что один человек не может вместить, если раньше вроде бы мог, да, ну хорошо, там, ну не целиком, но заметную часть, да, то сейчас там даже, я не знаю, там в математике люди говорят, ну вот я открываю вот тут направление, вот тут вот я, наверное, что-то знаю, да, да? Да. Как-то какой-то такой чисто человеческой обиды нету, столько всего интересного, а я могу знать только вот...
1: Ну, сожаление, конечно, есть, что, но тут...
0: Тут ничего не поделаешь.
1: Все люди тоже разные. Есть человек, который знает вот только вот этот маленький кусок, а есть люди, которые знают. Развивайся, читай, обсуждай, вникай.
0: Да, в этом
1: смысле, мы ограничены во времени, да, конечно, мы не можем все познать. Но вы знаете, вот я работал, и вся моя молодость прошла вот такой от младшего научного сотрудника до профессора в Институте механики Московского университета и на мехмате. Вот это неправильная мысль, но она очень полезная. Также, что мы, механики, можем разобраться в любой проблеме. И это ощущение делало нас сильнее, нахальнее, более агрессивным. Оно очень позитивное. Так же, как мы детей учим сказкам, сказки, но всегда в этом есть. Поэтому всякого человека нужно воспитывать, что от него много зависит. От него зависит. Старайся, познавай активно. Работай со страстью. Вот работай со страстью, когда ты можешь далеко улететь. А если ты вот так вот все будешь рассчитывать и так далее, далеко не улетишь.
0: А вот какая доля как бы работы и доля везения в научной...
1: О, в жизни тоже. В жизни, вообще во всей жизни.
0: И
1: работа, и везение. Все.
0: В науке не больше требуется?
1: И в науке тоже, наверное, нужно везение. Ну, конечно, нужно везение. Ну, что вы, знаете, живешь нормально.
0: Ну, как, я не знаю, вот студент приходит к профессору, там два студента, да. Друзья пришли к профессору, говорят, мы хотим вот заниматься с вами, там что-то такое. Профессор какой-то над какой-то мыслью думает, вот есть какая-то задача. Ну, там два пути решения есть. Вот он говорит, ну, вот ты вот это попробуй, ты вот это. Ну, вот один попробовал, вот он уткнулся, но ничего не получилось. Не обязательно он виноват. Ну, вот просто вот здесь нет решения. А второй у него удачно. И вот развитие
1: все. Да, конечно. Но везение – это всегда вещь, который, как говорится, от тебя непосредственно не зависит. Вот тебе повезло, хотя ты все делал правильно, но не повезло. Вот, ну, пример «Титаника», да. Ты богатый, здоровый и попал не на то место и так далее. Я хочу сказать, что вот обращаюсь, вот, наверное, нас смотрят и люди, у которых есть дети, и которые сами являются детьми. Собираются завести детей и так далее. Вот занятие творческой жизнью, творческой деятельностью – это элемент счастья, успешной жизни, активной. И поэтому подумайте об этом, стоит ли этим заняться. И старайтесь лучше этим заняться. И найдите в себе силы. Но в то же время, конечно, понять, что вся наша жизнь, она вот и от тебя многое зависит, но еще и нужна удача. Удача. Но все-таки главное вот в молодости, главное это от твоих усилий. Вот усилий, способности концентрироваться, активно работать. Очень многое зависит от этого.
0: Ну, вот с элементом счастья я, наверное, соглашусь 100%. Потому что я думаю, что если, так сказать, как-то счастье измерять, то у ученых его больше.
1: Да. И они дольше живут.
0: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет, друзья, Виталий, лаборатория ночных видео. И как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы хорошо провести вечер, чтобы узнать много интересного и задать вопрос нашим любимым спикерам. И сегодня обалденный спикер. Вы давно его просили, давно его ждали. Но сначала я представляю второго ведущего. Это, естественно, Александр Соколов, один из руководителей проекта Anthropogenesis.ru и создатель. Саша, привет.
2: Привет, Виталий. Здравствуйте, друзья. Я очень рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это палеонтолог Павел Скучес, доктор биологических наук, специалист по мезозойским позвоночным, доцент биологического факультета СПБ ГУ, который выступал у нас на каком? На зимнем форуме «Ученые против мифов 12. Да, с докладом. Это был последний наш офлайновый форум. Вот, с докладом «Атака на юрский период. Научные факты против режиссерского замысла», где он разбирал ряд мифов, стереотипов про динозавров, сформированных кинематографом. И сегодня Павел у нас в гостях и будет отвечать на ваши вопросы, друзья. Павел, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вообще, кажется, что целая вечность прошла с того форума, когда мы могли видеть друг друга не онлайн.
2: Да, почти я был. Тоже очень рад, что вы с нами снова, так сказать. И сначала, наверное, мы сделаем несколько коротких объявлений все-таки. Виталик, да?
1: Коротко, да, пока мы дожидаемся. Наверняка сейчас пришло всем уведомление по поводу того, что началась трансляция. А если вдруг этого не произошло, то, знаете, скорее всего, у вас не нажат колокольчик. Поэтому подпишитесь на наши каналы, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», и тогда вы это дело никогда не пропустите. Вот, помните, это очень важно и для наших каналов, ну и для вас, потому что, в общем-то, интересный материал может мимо вас так быстренько пройти. А в онлайне всегда его смотреть интереснее. Также можете поддержать непосредственно данную трансляцию. Для этого есть как суперчат, так и ссылка, которая есть сейчас в описании, ну и появится в чате у нас также. И помните про то, что и у проекта anthropogenesis.ru, и у проекта лаборатории ночных видео имеются странички на Патреоне. Именно таким образом, поддерживая нас, вы улучшаете качество наших трансляций. Я надеюсь, что вы замечаете, что мы стараемся делать их все лучше и лучше. Ну и вообще, так подобная поддержка делает возможным такие стримы.
2: Да, спасибо, Виталий. И я еще напомню, что у нас каждый раз, несмотря ни на что, в конце мы выбираем авторов двух лучших вопросов, точнее, наши гости выбирают авторов лучших вопросов. И эти молодцы получают в качестве вознаграждения футболки форума «Ученые против мифов». Таких еще раз мы выберем и в конце сегодняшнего стрима передадим Павлу список всех вопросов, он сделает свой выбор. А на предыдущем нашем стриме Ольга Вдовина отвечала на ваши вопросы, и она уже выбрала, кто, значит, будет счастливым обладателем футболок. Это Павел К., который спрашивал: «Кажется немного странным, что такую тяжелую работу взяла на себя хрупкая женщина». И Илья Владимирович, который спрашивал: «А какой ваш любимый из деревянных инструментов?» Вот Павел К. и Илья Владимирович, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнаете, как вам получить заслуженные футболки. Отлично. А теперь...
1: Да, а теперь мы можем приступить уже непосредственно к процедуре задавания вопросов. Павел, теперь мы вступаем, в смысле вступать в ваша очередь, и перед тем, да, как вступить окончательно, вопрос от Джона Вика. Такое дело, сам Джон Вик нам пришел, написал следующий вопрос. Интересно, а что делает статья член-корреспондента ВРАЛ Сергея Савельева на первом месте в списке литературы? Вот такой вопрос.
2: Ну, имелось в виду, что у Павла, когда он выступал у нас на форуме, в конце был список литературы, и там была статья, в которой один из авторов Сергей Савельев.
1: Да, не забудьте пересмотреть эту лекцию, кстати говоря.
2: Да, Сергей Савельев, доктор биологических наук, известный своими одиозными высказываниями, в том числе с таким с привкусом псевдонауки, за что он действительно выходил в финал ВРАЛ.
1: Позволим Павлу ответить на вопрос. Павла.
3: Ну, ответ-то у меня будет на самом деле простой, потому что научный процесс не работает на нравится-не нравится высказывание того или иного человека. Даже если они абсолютно бредовые, это не имеет отношения к научному процессу. На что обращают внимание ученые, в том числе и палеонтологи, на опубликованные научные статьи? Савельев в данном случае является соавтором статьи вместе с палеонтологом Алифановым Владимиром Рудольфовичем, да, второй автор. Причем статья эта по мозгам как раз Тарбозавра, это научная статья, которая прошла рецензирование, и, естественно, на нее надо ссылаться, ее надо обсуждать. То, что высказано в научных статьях, выходит в поле обсуждений именно в научной литературе. Не принято на самом деле вот так вот кидаться пометом и банановыми шкурками, ругать коллег, не знаю, просто в кулуарах. Если ты хочешь полностью опровергнуть гипотезу или идею, опубликованную в научной статье, напиши свою научную статью. Поэтому ссылка на научную, настоящую научную работу Савельева, это вполне нормально.
1: Отлично. Так, и следующий вопрос я предлагаю, Саш, тебе прочитать.
2: Следующий вопрос от Павла Гришаева. Угу. Одно из ярких воспоминаний детства – фильм BBC «Прогулки с динозаврами». В озвучке Николая Дроздова заходило на ура. Увидеть на экране воскрешенных рептилий было тогда чем-то невероятным. Интересно, насколько актуален этот фильм сейчас? Наверняка многие концепции, актуальные на момент выхода фильма, претерпели серьезные изменения.
3: Ну, на самом деле, если бы меня так попросили, а вот сделай такой подробный разбор фильма с такой серьезной критикой, я бы сказал, нет, святое трогать не буду. Потому что фильм в свое время, в 99-м году, сыграл фантастическую роль и привлек в палеонтологию тех людей, которые не были привлечены парком юрского периода. Но мы понимаем, что любая наука и палеонтология, она постоянно изменяется. Но появляются новые данные, концепции тоже меняются. И наше восприятие многих ископаемых существ тоже меняется. Идея о том, как выглядели динозавры в 99-м году и как выглядят сейчас, тоже серьезно поменялась. Что устарело? Да, вот без деталей. Мы сейчас воспринимаем, например, хищных динозавров, терапод, как оперенных созданий. Ну, в том фильме они еще лысые. То есть поменялась идея, потому что были сделаны находки пернатых динозавров в большом количестве. Кроме этого, сейчас уже изменились наши представления, как динозавры держали свое тело, там, например, как завроподы, гигантские динозавры, свою шею могли держать, да? Как они двигались. И, конечно, многие вещи, связанные с современными там реконструкции физиологии, анатомии динозавров, конечно, поменялись. Кроме этого, ведь основная идея авторов этого фильма была показать такие своеобразные окна в древний мир. Вот что было в Триасе, что было в Юре. Да? И, конечно же, иногда, например, экосистемы какой-то конкретной ископаемой, да, конкретного ископаемого местонахождения не хватало. Там какого-то животного в ней просто не нашли. Что брали, что делали авторы фильма? Они брали с какого-то, иногда даже другого континента, потаскивали туда и вставляли, чтобы картина была полная. Вот Триас так Триас, Юра так Юра. И таких моментов там достаточно много. Но давайте не будем критиковать этот фильм за это, потому что идея и цели у фильма были другие абсолютно. Поэтому, конечно, много поменялось. Если вы хотите узнать какие-то там детали, что же там не так конкретно там, с динозаврами и не только. Сейчас выходит, я видел, в Ютубе выкладываются достаточно качественные обзоры этих статей, ой, этих серий на русском. А чтобы найдите, посмотрите. Но в целом концепции динозавров тоже меняется, восприятие динозавров как животных. Ну и, конечно, старое устаревает.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос. Ну, точнее, это не вопрос. Сначала Эндрю Андерсон. Эндрю Эндрюсон. Сначала надо поблагодарить, он перешел на уровень стажер, то есть стал спонсором канала «Лаборатория научных видео», а дальше, собственно, задает вопрос. Почему динозавры не смогли снова взять господство после мелпалеогенового вымирания? Те же гасторнисы и прочие диатримы. Вполне себе динозавры.
3: На самом деле они взяли господство после мелпалеогенового вымирания, динозавры в виде птиц, да, стали топ-предаторами, самыми страшными хищниками в наземных экосистемах. Но и кроме динозавров, крокодилы воспряли духом и тоже во многих местах стали самыми страшными хищниками. Там интересная какая вещь произошла. После мелпалеогенового вымирания млекопитающие, такое ощущение, что немножко растерялись. Динозавры исчезли, что делать? И вот несколько миллионов лет млекопитающие еще не увеличились в размерах, не заняли свободные экологические ниши, и в этот как раз короткий интервал времени птицы попытались это сделать, но млекопитающие были эффективнее. Почему? Сложно сказать.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Ильи Абрамова. И спасибо, Илья, за поддержку. Из ваших лекций я понял, что просто взять и клонировать стегозавры нельзя, а вот собрать попробовать можно. Можно ли предположить, что химера, воскресший динозавр, будет на вкус между крокодилом и курицей? Или ближе к корове?
3: Нет, но в любом случае, чтобы сориентироваться в признаках, например, такой, возьмем признак вкус мяса, да, нужно предположить, кто ближайший родственник. Понятное дело, что динозавр, да, современный динозавр – это птица. Курица – это динозавр, поэтому, скорее всего, мясо. Поэтому, скорее всего, мясо. Да. Динозавр

0: спонсором канала «Лаборатория научных видео». И также вопрос от Ильи Абрамова. Читал, что курица генетически самое близкое живое существо к тираннозавру. Можно ли из курицы сделать тираннозавра?
1: Тираннозавра нет. Первый шаг – это как раз сделать из курицы, включив всякие гены, которые молчат, древние гены, сделать из курицы курозавра. Это как раз мы в лекции, в моем выступлении было, и, в общем-то, вы можете посмотреть. То есть мы можем получить примерно такого же размера, теоретически, динозаврика с зубами и хвостом. Ну, дальше, чтобы увеличить размеры от курозавра до тираннозавра, мне это вообще сейчас сложно представить. А главное, у меня возникает вопрос, а зачем? То есть... Мне пока сложно представить, что ученые будут заниматься тем, что разгонять такое химерное создание, там, типа курозавра, до размеров гиганта. Вот. Пока таких, конечно, механизмов нет.
0: Я представляю себе, зачем. Потому что интересно же сделать из курицы тираннозавра. Как бы,
1: это раньше из мухи слона делали, теперь из курицы тираннозавра.
0: Идеально.
2: Спасибо. Вопрос... от Евики Дитковой. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что известно на данный момент о психике динозавров? Были ли у них когнитивные нарушения? И если да, то каковы могли быть их причины? Спасибо. Стрессы, не знаю, депрессии.
1: Ну, явно были и стрессы, и депрессии. Для того, чтобы ответить на такие вопросы, ну, нужен какой-то научный материал, какие-то научные факты. Палеонтологи все-таки работают со скелетами. Мы можем посмотреть на скелет динозавра, мы можем даже взять, порезать их кости, посмотреть, как динозавр рос. И на самом деле мы можем увидеть, если динозавр был в каких-то не очень хороших условиях, он медленно рос, ему было нехорошо. То есть какое-то физическое состояние, его здоровье физическое мы можем реконструировать. Но что он при этом чувствовал, как он реагировал на окружающее, сказать сложно. Я, честно говоря, не встречал, например, такой статьи, которая бы анализировала психику современных крокодилов. Вот. Или там психика ворон. Вот. Все смотрят, как они обучаются, да, какие интересные вещи они делают. А страдают ли они какими-то психическими расстройствами? Я таких статей не встречал. Может быть, по птицам уже такое и есть. Да. Если у птиц это обнаружили, у динозавров точно было.
0: Шизофрения голубя, например, да?
1: Ну да. То ли гадить, то ли никак гадить. Да. Раздвоение голубя.
2: Вопрос от Гайбраша Трипфуда. Так, повторяю, ну, похоже...
0: Наверное, сначала Яна Парфентьева.
2: Сначала Яна Парфентьева. Возможно ли, что у ископаемых видов могли быть мягкие ткани, разительно отличные от того облика, который мы представляем? Или в целом примерно можно предугадать форму тела по косвенным признакам?
1: Ну, форму тела можно. Да, мы можем реконструировать мышцы, размеры мышц, обтянуть это кожей. Если мы говорим про хищного динозавра, то можем перьями его покрытие примерно представить. Но с другой стороны, если бы вообще мы ничего не знали, допустим, о слонах, да, нашли бы череп слона с такой вот дыркой, где был хобот. Может быть, мы даже поняли, что хобот-то есть. А дальше были бы такие вот сложности с реконструкцией его длины. Деталей мы, конечно, иногда можем не знать, насколько там перья были длинными, если мы не нашли нормальные отпечатки. Да? Может быть, у кого-то из динозавров были выросты, которые мягкие, о которых мы тоже, опять же, ничего не знаем пока. То есть, конечно, общую форму тела реконструировать можно, ну а вот такие вот детали или уникальные варианты выростов или чего-то еще сложно. Могут быть ошибки.
0: Спасибо. Гайбраш Трипвуд спрашивает. Почему птицы пережили мелполиогеновое вымирание, а сходные с ними по размеру и массе динозавры нет? И почему его пережили крокодилы?
1: Ой, если бы однозначно я мог ответить на этот вопрос, я бы тут же побежал бы писать большую научную статью. Я, вот, я решил

0: эту проблему. На самом деле, основная идея, что птицы... Вот чем отличаются нормальные птицы от нептичьих динозавров? Они умеют летать. Если плохо, можно улететь. Поэтому у птиц это преимущество. Ну а что с водными? Вот почему водные нормы пережили эту границу до сих пор? Ведутся споры. Ведь кроме крокодилов, водные черепахи вполне. Но все пресноводные. А в морях рептилии вымерли. А в наземных экосистемах пережили. Те, кто мог прятаться в норах млекопитающих, тоже пережили. Мы видим, что мелполиогеновое вымирание было очень избирательно. Вот. Почему пережили крокодилы, я не знаю.
1: Спасибо. Наш постоянный зритель Тататанава спрашивает. Павел, может, вы скажете, почему после динозавров Земля не рождает гигантов? Почему им был энергетически выгоден большой размер, а после них нет? Между диплодоком и слоном были уменьшающиеся формы?
0: Так, ну, опять же, наверное, вопрос про наземных созданий. Потому что самое крупное позвоночное, самое крупное такое вот животное из нашей группы, да, это синий кит, он живет и сейчас. Вот. А что с наземными экосистемами? Ну, действительно, гигантов таких, как завроподы, не было. Были крупные млекопитающие, например, индрикаторий, древний такой родственник носорога. Но действительно, животных по 20-30 метров не было. Может быть, если бы не птичьи динозавры пережили эту границу, снова бы, естественно, могли давать пики численности, пики разнообразия, и завроподы, если бы они пережили, были бы и сейчас самыми крупными. Почему же млекопитающие этого не сделали? Ну, у млекопитающих есть, похоже, ограничения наземных. В отличие от тех же самых завропод, чего нет у млекопитающих? У млекопитающих менее эффективная, похожая дыхательная система. У птиц и у динозавров были так называемые воздушные мешки, выросты легкие, которые, во-первых, облегчали скелет. Скелет мог быть легче, да? Скелет завропода и скелет крупного млекопитающего, если сравнивать, завропода по определению легче. Ну а кроме этого, вот эта вот система воздушных мешков обеспечивает очень эффективный механизм дыхания, который называется двойное дыхание. Вот у млекопитающих такого нет. Похоже, вот именно система дыхания, там, наши легкие, альвеолярные и так далее, это некоторое ограничение на размер. Ну а в воде это вполне работает. То есть скелет, например, можно быть очень массивным, вообще туша может быть массивной, водой поддерживается, и этого хватает.
1: Спасибо.
2: Так. Следующий вопрос от Ксении Деметри Целест, это тоже наш постоянный зритель. Здравствуйте, Павел. Любопытно, что позволяло травоядным динозаврам достигать огромных размеров? Тем же таким сильно калорийным они питались? Вопрос продолжает.
0: Ну, вообще, всегда что-то большое и крупное, гигантское вызывает повышенный интерес. Они питались разным, в зависимости от групп. Но, судя по всему, вот совсем гигантским растительноядным динозаврам надо было питаться большую часть своей суточной активности. Вопрос не в калорийности, а, наверное, в количестве. Ешь, много ешь, эффективно ешь, ну, тогда и... Все получалось. Но кроме этого, мы ведь до сих пор не знаем, например, устройство, детальное устройство кишки у тех же самых там завропод. Например, в каких частях там кишки бы эффективно работали бактерии, которые расщепляли растительные остатки, помогали и так далее. Вот таких вот вопросов очень много на самом деле. Но вот похоже, что просто для того, чтобы прокормить большую тушу, надо было постоянно практически есть.
2: Спасибо. Вопрос от Кукурузки, тоже наш постоянный зритель. Проводились ли расчеты веса головы динозавра, если бы в ней не было столько отверстий? Неужели они так критично облегчали голову? Там же мышцы, связки, зубы.
0: Ну, отверстия, имеется в виду, наверное, я вот думаю, что вот эти вот, да, например, у хищных динозавров, кроме глазницы, еще целая часть, целый такой спектр. Но по большому счету вот отверстие в черепе – это только часть такой стратегии облегчения скелета, потому что вот недавно с вами, да, выяснили, или, может быть, вы знали, тогда я напомнил, что у птиц и у динозавров были вот эти самые воздушные мешки. Да? То есть в кости заходили вот эти воздушные мешки, кости становились пневматизированными, легкими. Собственно говоря, система пневматизации была и в черепе. Но это характерно не только для динозавров, это характерно для крокодилов. То есть получается пневматизация черепа, формирование вот этих отверстий, плюс кости сами становятся достаточно тонкими, прочными и тонкими. То есть, по большому счету, был целый комплекс, который облегчал скелет и позволял даже вот с крупным там, хищным динозавром вполне себя активно двигаться и прекрасно себя чувствовать. В биологии, или там, если мы возьмем данную частность, да, анатомия. Нельзя так выделять какую-то одну причину или один признак и им только все объяснять. Должен быть комплексный подход, смотрите в целом на конструкцию, ищите разные связанные с друг с другом признаки, и вы сможете даже сами себе отвечать на множество вопросов.
1: Спасибо. Динар Шакиров спрашивает, он говорит, спасибо за стрим. Спасибо, Динар, что смотрите и поддерживаете. Могут ли птицы снова стать динозаврами?
0: А могут ли люди снова стать приматами?
1: Да.
0: Они уже приматы.
1: Конечно,
0: они,
1: да.
0: Вот, так что птицы, они когда-то стали уже. Динозавры стали птицами, а птицы продолжают быть динозаврами. Вот млекопитающие уже не станут динозаврами. Это совершенно другая эволюционная ветвь. Из птиц нельзя уже ни при каком раскладе получить птерозавров, потому что летающие ящеры-птерозавры – это отдельная линия, родственная динозавра. Вот. Так что, когда более-менее устоится в головах, что птицы – это динозавры, ну, тогда вот вопросов похожих не будет. Но принять это сложно почему-то.
1: Спасибо. Мы благодарим сказки кота Барсика за то, что сказки стали спонсором канала «Лаборатория ночных видео» и перешли на лаборант. Очень приятно. Спасибо.
0: Так, понедельник начинается в субботу, напоминает.
1: Примерно так. Сказки. Ну и упоротый палеонтолог вместе с нами. Привет, Дима. Павел, почему палеонтологи больше любят хампсозавров и телократеров? Извините, Дмитрий, если я неправильно. Но при всей важности, почему никому не нужны, к примеру, те же динозаморфы, господи, типа Драмамирона. Дима.
0: Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Палеонтологи любят разных. И это разное зависит от предпочтений палеонтолога. Что ему больше нравится. Да? Другой вопрос. Что больше нравится людям, вот обычным людям слушать? Вот если бы наш стрим назывался, там, не знаю, «Ископаемые лягушки». Ну, может быть, кто-то увлекается лягушками, да? Особенно ископаемыми. Тогда бы люди какие-то подключились. Но динозавры интересны всем. Сразу скажу, что просто динозавры – это визитная карточка палеонтологии. И динозавры – это, наверное, сейчас наиболее хорошо изученная группа, как ни странно. Да? Для меня в свое время было шоком, когда я начал изучать гистологию, детальное внутреннее строение костей динозавров, тех же самых. Оказалось, что гистология костей динозавров, строение костей динозавров изучено лучше, чем строение костей современных млекопитающих. Вот это для меня было удивлением. Динозавры тут рулят по полной. Да? Но надо помнить, что многие эволюционные механизмы или эволюционные моменты лучше изучать на других группах животных. Да? Но опять же, кто знает, вот кроме вас, Дмитрий, о такой большой группе диапсидных лептилий, как христодеры? Вот хамсозавры вы упомянули. 2-3 человека. Может быть, кто сейчас на стриме. Это в лучшем случае. А динозавры интересны всем. То есть, если бы у нас был разговор про, например, не знаю, освоение водной среды диапсидными рептилиями, тогда мы, конечно, поговорили бы и о хомсозаврах в том числе. Просто динозавры – это бренд.
1: Спасибо. И Дима пытается уточнить свой вопрос. Угу. Сейчас я посмотрю. Видимо, потом он уточнит, потому что коллеги перебросили вопросы, мы тогда сразу переходим к следующему, а потом добьем вопрос Димин. Угу. Так, Гайбраш Трипфуд остается с нами, поддерживает, спасибо за это. Какой из виденных вами документальных фильмов о динозаврах содержит самое большое количество устаревшей на данный момент информации?
0: Документальных? Ну, наверное... Слушайте, сложный вопрос. Я пытаюсь вспомнить фильмы такие вот достаточно старые. Вот. Ну, пожалуй, «Прогулки с динозаврами», наверное, содержат достаточно большое количество, потому что там размах был большой, и множество деталей надо исправлять. Ну, об этом мы уже говорили с вами, да? Но, может быть, я что-то пропустил, потому что я, честно говоря, не все старые документальные фильмы смотрел. Ну, и иногда я даже пропускаю и некоторые новые. Там, не BBC-шное, а что-нибудь вот такое второстепенное. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Ну, возможно, «Прогулки с динозаврами» – это серия, поскольку вот была претензия показать все, ну, там и будут некоторые ошибки.
2: Спасибо. А наш дорогой упоротый палеонтолог уточняет, он пишет, почему харистодеры? Почему харистодеры? Много вопросительных знаков.
0: Почему харистодеры что?
2: Не знаю, я цитирую.
0: Харистодеры – это вот здесь у меня. Да, вот, харистодеры я очень люблю. Давайте, можно я вот 30 секунд от стрима возьму? Вот, была такая замечательная группа диапсидных рептилий. Это те рептилии, у которых две дырки. Да, височные, для мускулатуры. Соответственно, к диапсидным рептилиям относятся лепидозавры, это змеи-ящерицы, относятся архозавры, крокодилы, да, динозавры, птицы, соответственно, вся эта братья с птерозаврами. Есть одна небольшая группа, которая появилась, ну, вот, в юрское время точно, но есть даже данные, что в триасовое время, полуводных рептилий, которые сочетают в себе мозаичные признаки и архозавров, то есть крокодилов, динозавров и же с ними, и лепидозавров, змеи, ящериц, такая мозаика признаков. Эта группа была, не была вот такой уж сильно многочисленной, но с другой стороны, почти во всех наземных местонахождениях середины юрского периода, возьмем что Сибирь, что Подмосковье, что там, не знаю, Америку, везде эти харистодеры были. Они так, как серые кардиналы в водных экосистемах, эти странные диапсидные рептилии существовали. Они поначалу были небольшие, начали конкурировать с крокодилами, в конце мелового периода стали крупными крокодилоподобными формами. Динозавры, не птичьи, вымерли, а харистодеры нет. Крокодилы не вымерли, харистодеры нет. И дальше они существовали вот практически до современности. Там, не дожили там, несколько десятков миллионов лет, не так уж много. То есть группа, на самом деле, потрясающая, интересная по своей эволюционной истории. Например, когда нашли таких кайнозойских примитивных харистодер, одну из них назвали лазорозух. Есть эффект Лазаря, когда вот какая-то группа существовала, потом пробел в палеонтологической летописи, вот снова она появляется. Вот где она была это, все это время? Вот харистодеры, на самом деле, если вот про них говорить, это надо, во-первых, и показывать, какие они были, и уделять им очень много внимания. Группы безумно интересные, и многие эволюционные вещи на них можно показать. Но, и опять же, если мы назовем стрим «Харистодеры», ну, поначалу никому не будет интересно. Вот. А если назвать «Динозавры», ну, сразу другая совершенно история.
1: Я предлагаю назвать следующий стрим «Динозавры и Харистодеры». И
0: вот, да, потихоньку надо в топ продвигать Харистодеры. Вот топить за Харистодеры, это я не устану, конечно.
2: Вопрос от Neutral Good Human. Обычно смотрю по скрипту мы в записи, а это не вопрос, это он делится. Сейчас смог попасть на прямую трансляцию. Спасибо вам за работу. И вам спасибо за поддержку, уважаемый Good Human. И вопрос от Сочинца. Павел, расскажите про исследование мозга анкилозавра. Есть ли какой-то новый результат, о чем не знали раньше?
0: Ну, наверное, имеется в виду исследование, которое было опубликовано нашей группой относительно недавно. Сразу скажу, ключевую роль в этом исследовании сыграл мой аспирант, замечательный палеонтолог Иван Кузьмин, который изучает мозги динозавров, изучает древних крокодилов, то есть это его тема, палеоневрология и древние крокодилы. Что удалось выяснить? На самом деле изучали не самого анкилозавра, что есть группа анкилозавров, есть куча родов этих самых анкилозавров. Есть род анкилозаврус, анкилозавр, собственно. Мы не изучали не его. Мы изучали его родственника из Узбекистана. Это род бисектипельта. Прокрутили мозговые коробки на компьютерном томографе, и стало возможным реконструировать внутренние структуры. Это, собственно, полость мозга, внутреннее ухо и система сосудов. Вот оказалось, что у этой бисектипельты был такой аналог радиатора автомобильного. Основная проблема для этих существ, для анкилозавров, было, как бы их маленький мозг не перегрелся, у них была проблема перегрева. Некоторые люди до сих пор считают, что там, ну, я надеюсь, таких немного, что динозавры были хладнокровными, и у них была проблема как бы согреться. Нет, на самом деле у динозавров была проблема как бы остыть. И вот бисектипельта решала это, нарастив такую мощную сосудистую сеть вокруг мозга, для того, чтобы действительно похоже на радиатор, чтобы охлаждать, собственно говоря, кровь, чтобы мозг не перегревался. Некоторые подобные механизмы есть у современных ящериц. Они чудесным образом могут часть сосудов перекрывать, часть пускать кровь по другими магистралями. То есть там есть такие своеобразные сфинктеры. Удивительно просто. Вот. И на современных ящерицах такие исследования проводились и будут проводиться. Ну и у динозавров тоже возможно, видите, не только показать, как выглядела вот полость, где был мозг, но и реконструировать прохождение сосудов и какие-то сделать палеобиологические интерпретации. На мой взгляд, это интересно.
1: Спасибо. Яна Ржепаковская следующий вопрос задает. Здравствуйте, а можно ли по палеонтологическим находкам реконструировать поведение и навыки животных? Как приходят к выводу, что динозавр что-то умел, а что-то нет?
0: Поведение иногда можно реконструировать, но опять же по косвенным обычно. Да? Мы же не можем там посмотреть, как тот или иной динозавр бегает, как он смотрит вокруг. Да? Мы смотрим на скелеты. Либо мы смотрим на следы, которые сделал динозавр, да, и пытаемся вот так вот, глядя на какие-то следы жизнедеятельности, либо на скелеты, что-то интерпретировать. Поэтому мы можем, если находим целое стадо захороненное вместе, сказать, что вот эти динозавры были стайные. Да. Мы можем найти кучу следов, которые сформировались одновременно, и сказать, что эти динозавры были стайные. Мы можем посмотреть на переломанный, совершенно кошмарный там, и сросшийся потом скелет аллозавра и предположить, что ну, вот раз у него куча переломов заживших, он был агрессивный. И тут уже начинаем думать, а был он агрессивный, они друг с другом, самцы, например, друг друга мочили активно за территорию, за самок, или просто он был такой совершенно отмороженный и безбашенный, и на любого крупного растительноядного динозавра набрасывался, чтобы его съесть, и получал там хвостом и прочее. Вот такие уже детали сложно. Но иногда бывает, что зубы хищных динозавров застревают в скелетах растительноядных. Да? Бывают находки дерущихся даже динозавров, которые погибли вместе, это велоцираптор там, и протоцератопс. То есть по каким-то вот таким косвенным вещам, какие-то поведенческие вещи мы можем реконструировать. Но опять же, эта картина очень неполная. Я не очень понимаю, что такое навыки в данном случае. Вот. Ну, наверное, чему-то они обучались. И я думаю, что даже поведение и особенности поведения популяций одного и того же динозавра в разных условиях должно было отличаться. Возьмем каких-нибудь полярных динозавров и их, и тот же вид, но который жил в умеренных широтах. Явно у них были какие-то разные, чуть-чуть адаптации поведенческие тоже. Но какие, сложно сказать. Вот, работаем над этим.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Галины Чубаковой, или Чубаковой, что было бы прикольней. Спасибо за ваш труд, пишет Галина, и сердечко отправляет. Спасибо, мы стараемся.
0: Очень приятно.
1: Находили ли кости динозавров с признаками злокачественных опухолей, первичных или метастатических?
0: Ну, были. Были такие находки, и не только у динозавров, но очень немного пока. Вот. По сути дела, вот направление, которое называется палеопатология, изучение палеопатологии, она сейчас активно развивается. Почему можно так предположить, что сейчас находок болезненных динозавров, там, пораженных скелетов и так далее, не только динозавров, я надеюсь, что найдут и христодер, которые болели. Вот. А почему сейчас стало больше? Ну, во-первых, и внимание больше обращают, и люди стали понимать, что если вы нашли что-то переломанное, сросшееся, или что-то больное, это не просто будет описательная работа. Вы сможете потом сделать какую-то гипотезу, выдвинуть о поведении, вот то, о чем мы сейчас говорили. Переломанный лозавр, значит, вот такое-то поведение. Может быть, какие-то и идеи об иммунитете, да, вот, как болели древние животные, и похожи ли у них там ответ на какие-нибудь вирусы, бактерии современными. Были ли у них такие же болезни, как там, у динозавров, например, как у современных птиц. Вот. И сейчас компьютерная томография стала рутинным методом. И можно взять кость и не резать ее там, на кучу мелких кусочков, чтобы посмотреть, а что там было болезненного и что было неправильного. Да? А взять, прогрузить в томограф и увидеть внутреннюю структуру поражения, внутреннюю структуру патологии. И сделать уже какие-то выводы, сначала поставить диагноз, а потом уже реконструировать палеобиологию. Так что находят, и это очень перспективное направление.
2: Спасибо. Дмитрий Бочинин говорит нам спасибо, а мы говорим спасибо Дмитрию за поддержку. И вопрос от Шурика Леонидовича. Спасибо за стрим. Какой бы вопрос вы задали какому-нибудь суперспециалисту по этой теме?
0: Хороший вопрос. Не знаю, вот надо думать. Если у меня будут вопросы, я считаю, что самый крутой специалист по этой теме – это Стив Брюсати. Если у меня будут к нему вопросы, я просто его лично знаю, наверное, я ему напишу. Если я ему что-то напишу и задам вопрос, я обязательно с вами поделюсь. Вот, но пока... Мы там обсуждали некоторые вещи, но не связанные с динозаврами, а связанные все-таки с обликом некоторых фаун.
1: А последний заданный ему вопрос в таком случае из таких?
0: Я его что-то, по-моему, спрашивал про шотландские юрские фауны, потому что он сейчас там работает, и это было достаточно давно, и мы с ним последний раз лично пересекались в Канаде, где я делал доклад, а он туда пришел, потому что он там был в Калгари рядом. Вот, и мы что-то пообсуждали, ну, так как доклад был про саламандр, вот, даже не про христодер, вот, то мы как раз общие фауны, вот, саламандры ползали под ногами у динозавров, были элементом динозавра и фауны, вот, мы обсуждали общие облики фауны. Может быть, что-то про келеска спросили, потому что келеска – это динозавр хищный, который найден у нас в среднеюрской фауне, и в Англии. Процератозавр похожий, да, близкий родственник. Ну, наверное, что-то такое могли обсуждать. Я уже деталей не помню. Но, я вспомнил последний вопрос. Я попросил его прислать таксон-признаковую матрицу. Это вещь, где закодированы, во-первых, куча таксонов, то есть куча видов разных теропод и куча признаков, которые анализируются. Вот. Мы просто в очередной раз прогоняли телеска, смотрели, а действительно он тираннозавроид, когда обнаружили пару новых костей и сделали гистологическое описание. Автор, ведущий этого работы Александр Олегович Аверьянов, я считаю, что ведущий специалист по динозаврам, птерозаврам в современности в России. Вот. Ну, тогда вот мы Стива попросили, он с радостью поделился этой таксон-признаковой матрицей своей работы. И, да, мы как раз обменивались в письмах келески, да, какие-то вещи.
1: Спасибо. Максимально отвеченный вопрос, мне кажется.
2: Да, более чем. И вопрос от Александра Норда. А есть смысл воскрешать динозавров? Они смогут выжить в нынешней экосистеме? Или придется создавать закрытые биомы? Или они всех сожрут?
0: Как сложный вопрос, да, это такие вот фантазии. Ну, вот, наверное, курозавры имеет смысл попробовать создать, просто чтобы отработать методики включения и выключения генов, посмотреть, что получится. Если бы была возможность, как в парке юрского периода, воскресить весь спектр динозавров, ну, наверное, люди бы это сделали. Потому что вот, когда что-то можно сделать, даже страшненькое и поганенькое, которое неоднозначное, но интересное, люди обязательно это сделают. Так что я думаю, если бы была возможность, люди обязательно бы воскресили динозавров. Причем всех, включая тираннозавров. Ну, а дальше, конечно, стали бы думать. Да, если бы просто тираннозавра выпустить в пампасы, скорее всего, он сдох. Потом надо понимать, чтобы какой-то вид существовал, должна быть, ну, популяция, должно быть много особей. То есть надо было наделать там 1000 тираннозавров и выпустить их. Ну вот я уже посмотрел бы на людей, которые сделали бы 1000 тираннозавров, выпустили, но это какая-то такая биологическое оружие, атака тираннозавров.
2: Терроризм.
0: Терроризм, да, просто палеотерроризм своеобразный. Ну, так что я думаю, что, конечно, экосистемы бы испытали бы стресс. Мы знаем инвазивные виды. Да, но это современные. Оказываются в экосистеме другой совершенно, и результат может быть совершенно отвратительным. Там и растения, и животные, они начнут вытеснять какие-то современные, какие-то местные, локальные виды и роды. Но, в общем, я думаю, что перестройка экосистем бы была, если бы кто-то сумел бы зацепиться из-за воскрешенных динозавров, выжить, ну, тогда бы, наверное, кого-то бы убрали. Но на самом деле, свят места пусто не бывает. Экологических ниш ограниченное число. Если динозавр смог занять экологическую нишу, он ее сможет занять только если кого-то там вышибет из нее. Поэтому экосистемы бы пострадали. Давайте не допустим воскрешения динозавров.
2: Нет, мы хотим динозавров. Пусть подвинутся там львы какие-нибудь. Они уже надоели.
1: Хорошо, что-то... следующий вопрос. Да, львы еще не всем надоели. Напишите в чате, львы надоели вам или не надоели. А Ксения Дмитрий Целест, также регулярный наш любимый зритель, задает вопрос. А каким образом крупные динозавры, такие как брахиозавр, стегозавр и другие виды, делили территорию для пропитания между собой, чтобы каждая особь съедала несколько тонн растительности в сутки?
0: Ну, механизмы, как они делили, сказать сложно. Да, мы даже до сих пор вот окончательно не можем сказать, были ли они там стаями. То есть, может быть, они ходили, так, те же самые гигантские ящеры-завроподы, большой семьей. Но если растительности много, то, в принципе, поделить как-то можно. Если ресурсов хватало. Если они жили, например, семьями, то мы понимаем, что в семье более молодые особи, они были более мелкого размера. Раз они более мелкого размера, значит, они уже растительность общипывали на более низком ярусе. То есть какое-то вот разделение внутри семьи могло быть, если они жили там семьями. Но завроподам, судя по всему, хватало. Да? Растительности было много. Вот. Поэтому, а как там механизмы, как они делили территорию, если такой дележ было, там ставили ли какие-то метки, чесались ли шеи об какие-нибудь там крупные секвойи там древние или что-то. Вот механизмы, как они метили территорию, палеонтологи не знают, к сожалению. Было бы интересно посмотреть, но издалека.
1: Процесс помечания территории?
0: Да. Если она была, конечно, в процессе. А может, они просто так поднимают шею и орёт. И видно там за несколько километров. Вон там уже есть один, туда идти не надо. Может, у них так было. Может, все было очень прилично и громко.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает, представьте себе, Котопуси 5.5. Сижу, говорит, с ковидом и без носа. Надеюсь, что без обоняния. Интересно, потеря обоняния была бы критична для того же тираннозавра? Вроде его зрение было особо острым.
0: Ну, выздоравливаете, во-первых, да, обоняние вернется. Вот у меня позавчера вернулось, я тут тоже был праздник. Вот. Ну, конечно, для тираннозавра это была бы большой неприятностью. Потеря обоняния, потому что обоняние было очень развито и явно помогало ему находить, например, трупы. Потому что тираннозавр, скорее всего, там сочетал элементы активного хищника и собирателя, поедателя падали. Если полностью исключить вот этот вариант, Стернозавр не чувствует запах. Ну, значит, он не будет чувствовать падаль. Скорее всего, он не будет чувствовать, там, не знаю, какие-то, может быть, сигналы. Да? Потому что мы знаем, мир запахов, он очень интересен. Есть такие вещи, как феромоны и так далее. Вот взаимоотношения с сексуальной игрой тернозавров, наверное, они были, но вот механизмы неизвестны, что они там использовали. Конечно, тернозавру было бы тяжело. Надо оставить ему шанс. Если хорошее бинокулярное зрение, у тернозавра было хорошее бинокулярное зрение, только на зрение, конечно, можно вытянуть и скомпенсировать как-то. Да? То есть я верю в выживание тернозавра, у которого проблемы с обонянием. Но это не точно.
2: Спасибо. А я помню, я почему-то вспомнил из этого Конан Дойла «Затерянный мир» описание, как тернозавр гнался за главным героем по следам. Он припадал к ним и принюхивался. Вот.
1: Там не факт, что был тернозавр, насколько я понимаю. Там, ну да, какой-то хищный динозавр.
2: Учитывая представление начала 20 века, там это мог быть кто угодно вообще.
1: Да. Кстати говоря, по поводу львов. Многие говорят, что львы не нужны, давайте динозавров. Или кто котяток любим, но ради динозавров готовы с ними проститься. Львы надоели, львы крутые. В общем, мнения разделились, нужны нам львы или нет.
2: Ставим львов, но и тиранозавров тоже, так сказать, возродим. Кукурузка спрашивает, а есть ли у птиц атавизмы и рудименты, однозначно указывающие на то, что они потомки динозавров? Или нет таких данных по анатомии динозавров?
0: Ну, у птиц, в общем-то, все строение указывает на то, что они динозавры. Не обязательно смотреть на какие-то атавизмы, те вещи, которые там в процессе эволюции были, скажем, отбракованы. Да? Тут важнее посмотреть на реальные части, например, скелета. У динозавров и у птиц есть цевка, полые кости, сходное количество там, пальцев. Да, если мы возьмем какой-нибудь продвинутый хищный динозавр, близкий к птицам и, собственно, птиц, по сути дела, перья. То есть тут обратная ситуация. Нормальные птичьи признаки указывают на то, что они динозавры. Ну, а вот каких-то сходу атавизмов, ну, я, наверное, даже не скажу. Надо думать.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Ксении. И она пишет. Понятно, что в кино динозавры все звучат, основываясь больше на фантазиях саунд-дизайнеров. А как реально звучали и могли ли издавать звуки вообще?
0: Ну, отчасти мы это обсуждали, по-моему, во время форума, да, во время выступления. Какие-то звуки они, конечно, могли. У утконосов динозавров, у гадрозавров были специальные ходы в черепе, и их реконструируют как раз как своеобразные резонаторы. Мы не можем так идеально сказать, как они звучали. Мы можем собрать модели этих ходов. Но мы понимаем, что там эти ходы были покрыты мягкими тканями. Какая толщина была у этих мягких тканей? Да? Как они там проводили этот звук? Ну, вот эти вот детали сложно реконструировать. Но в целом даже вы в интернете можете найти звуки этих утконосых динозавров. Ну, по сути дела, как бы они звучали, если бы отбросить мягкие ткани. Звучат так... Ну, мне сложно даже, они более так металлические. Но поищите в интернете, вы увидите, услышите. Ну, и с другой стороны, конечно, динозавры издавали звуки. Мы опять можем применить вот этот вот простой метод, называется филогенетический брекетинг или скобки, скажем, родства, если на русский язык смотрим, что у родственников ближайших, да, что у крокодилов, крокодилы издают звуки, причем разнообразно. Это не очень громкие, нельзя сравнивать там, крокодилы с соловьем, но они постоянно что-то говорят. Птицы, знаем, да, воробьиные, так вообще вся эволюция там строится на... как раз на песнях, на изменении песни и так далее. Вот. Но динозавры что-то посередине, явно они что-то кричали, говорили. Коммуникация звуковая у них, конечно, была.
2: Спасибо. Вопрос от Гайбраша Трипвуда. Бывало ли в палеонтологии так, что какие-либо факты признавались неверными, устаревали, а через некоторое время снова признавались истинными?
0: Наверняка. Вот сейчас такая интрига, небольшая, да, пытаются пересмотреть родственные связи динозавров глобально. Например, считают, что некоторые птицетазовые динозавры, да, или вообще все птицетазовые, и тераподы, хищные динозавры, они близкие родственники. Не завроподы с хищными динозаврами, а вот совершенно другая система. Так вот, сходную систему выдвигали еще там в 19 веке, потом ее отбросили, теперь снова к ней возврат, ну, хотя сейчас большая критика, да, и, может быть, опять ее отвергнут. Вот зачастую наука по некой синусоиде возникает, развивается, и какие-то древние концепции, старые концепции, они воскрешаются. Но зачастую вот воскрешение связано с новыми находками, новыми данными или применением новых методов. Так что такое бывает.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от упоротого палеонтолога Дима. Есть следы танцев крупных теропод, то есть шарканье, перешагивание, остальные следы, и все осталось в камне. Что можно сказать о возможности сложного гнездового поведения в отрыве от математической мощности мозга мезозойской завропсиды?
0: Что можно сказать о возможности гнездового поведения? Да? Угу. Ну, на самом деле, динозавров, для которых совместное, например, гнездование известно, это вот для некоторых утконосых динозавров вместе, вот это, когда находят новый гнезд вместе, можно сказать. Вот. По сути дела, мы очень мало имеем находок, когда динозавр, например, был захоронен прямо на гнезде. Вот. И сказать, как динозавры в конкретных группах делали гнезда, ну, это огромные пробелы, да, вот. Я, честно говоря, вот сходу какие-то общие вещи, например, если мы берем большие группы динозавров, наверное, сказать не могу, да. То есть, можно предположить, что вот тераподы есть, да, в зависимости от своего размера, да, крупные тераподы явно там гнезда отдельно имели, там, вряд ли они вместе там гнездование формировали. Ну, вот, мелкие хищные динозавры тоже вряд ли, ну, вот по каким-то таким косвенным вещам. Вот. Сложно сказать, да. Поэтому я не уверен, что я ответил на вопрос Дмитрия. Тут такой чувствую, что дискуссия может возникнуть. Ну, больше вопросов. Я бы сам бы на самом деле бы почитал бы статьи бы новые, если бы они там выходили про элементы нового поведения, открытые на элементы гнездования. Это большая редкость, конечно.
1: Угу, спасибо. Я, кстати, хочу сказать, что смотрит нас 972 человека сейчас. Вот, а до 400 лайков нам не хватает еще 22. Так что, друзья, если вам нравится стрим, а я верю, что вам нравится этот стрим, потому что не может не нравиться этот стрим, поставьте лайк. Это продвинет нашу лекцию, данное конкретное видео. Ну и, соответственно, через какое-то время мы наберем, пробьем планку в 1000 человек. Это будет круто. Ждем этого факта. И теперь переходим к вопросам. И следующий вопрос от нашей также постоянной зрительницы Ангелины Кирсановой. Скажите, пожалуйста, а существовали динозавры, которые жили под землей? Если нет, то с чем это связано?
0: Для некоторых динозавров, небольших растительноядных, таких бипедальных, реконструируется то, что они были норными. То есть могли укрываться в норах. Но от динозавров, которые были аналогами, там, не знаю, крота, слепушонка, там, подземными жителями, вот сейчас есть голые землекопы, тогда голые тираннозаврокопы там какие-нибудь. Нет, таких находок, в общем-то, нет. Все-таки динозавры были во многом похожи на современных динозавров-птиц. Да? Вот я, честно говоря, не знаю ни одной специализированной роющей птицы, которая бы там сложные ходы бы делала и так далее. Понятное дело, что многие птицы могут там в дуплах, даже в норах, там, ласточки-береговушки, зимородки и так далее, могут что-то такое вырывать неглубокое, но специализированных подземных...
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Ксении Деметрицелест. Был ли у динозавров половой диморфизм?
0: Ну, для многих, да, отмечен. Да, самцы, самки и самцы, они отличаются там, по размерам, по выраженности гребней. Ну, в общем-то, то же самое, что у современных птиц и крокодилов.
2: А вопрос от No Name. Могут ли быть ошибки в классификации по костям, когда очень похожие кости относят к одному виду, хотя на самом деле они могут быть разными видами со сходным скелетом? Были ли такие известные случаи?
0: Были и много, и если я не ошибаюсь, я могу немножко ошибиться в формулировке. Очень известный палеонтолог Симпсон, который был одним из крупнейших палеотериологов, эволюционистов и так далее, написал замечательную книжку «Великолепная изоляция» про эволюцию фауны кайнозойской на территории там, Южной Америки и так далее. Он пошутил следующим образом. Когда палеонтолог смотрит на две разные кости, да, и не видит отличия, это два разных вида. Когда он видит какое-то отличие, это два разных рода уже. Да. Но, конечно, по скелетам виды могут быть идентичными, но близкие имеются в виду. И на палеонтологическом материале вот, уровень видов – это вот большая проблема отличить. Кроме этого, большую проблему создает неполнота материала палеонтологического. Грубо говоря, вы нашли верхнюю челюсть с зубами и нижнюю челюсть с зубами. Прежде чем вы поняли, что это челюсти представителей одного вида, описали одну челюсть как один вид, или как рот, да, даже, а вторую, нижнюю там, челюсть, как другую. Такие тоже примеры были из мира млекопитающих, из мира динозавров. Потом был вопрос про половой диморфизм. Если отличаются скелеты самок и самцов, их тоже могли описать как разные таксоны, как разные виды. Возрастная изменчивость. Детеныш, более крупный, подросток, взрослый, тоже иногда описывали как разные виды. И сейчас до сих пор там про некоторые тираннозавроидов, тираннозавров, родственников, вернее, ближайших тираннозавра, там до сих пор спорят, это маленький тираннозавр, либо карликовая форма. Ну, вот проблем таких много в палеонтологии, потому что, опять же, мы имеем дело с костями только. Вот Дмитрий вспомнил, что есть уникальные следы, там, шарканье или так далее, по которым можно что-то сказать. Но это большая редкость. Да. Как и находки, например, сейчас почему-то вспомнилось, кожистая скорлупа была характерна. Даже не скорлупа, а кожистые яйца, оболочка для некоторых динозавров. Вот это вот недавние совершенно находки были сделаны уникальные, и это вот тоже такое целое направление, которое сейчас будет развиваться, поиск кожистых яиц динозавров.
1: Прикольно.
2: А как их, извините, что я вылезаю, как их идентифицировали как кожистые?
0: А просто там нашли эмбрионы, по сути дела, но не эмбрион, а зародыш, да, а вокруг такой органический след в виде яйца. Скорлупы нет, но органика была. Ну и сделали такую вот интерпретацию. Причем это нашли для примитивных рогатых динозавров, у которых еще рогов не было. И сделали вывод. Ну, действительно проблема. Где яйца трицератопса? Покажите мне яйцо трицератопса. Многие так вот стучали по столу и говорили, что ж вы палеонтологи не можете найти. Ну потому что похоже, что для рогатых динозавров были характерны кожистые яйца просто. У примитивного кожистого, значит, у продвинутого. Нашли у завропод каких-то примитивных кожистых яйца. И даже возникла идея, что у динозавров изначально были мягкие яйца, а потом они приобрели скорлупу, и то, что мы видим у птиц, это уже такое продвинутое состояние. Вот. Чудеса могут быть разные. Но научные.
2: Здорово.
1: Прежде чем следующий вопрос задавать, я предлагаю сделать короткую паузу на объявление. Немного дадим передохнуть Павлу, ну и скажем о том, что нас сейчас смотрят около 1036 человек, около, потому что эта цифра вот так вот, вот летает. И спасибо за то, что вы нас смотрите, это очень круто, что мы пробили отметку в 1000. Для того, чтобы смотрел еще больше, необходимо что сделать? Правильно, поставить лайк. А для того, чтобы канал продвигался, нужно на него подписаться, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», тогда YouTube поймет, что это интересно, и больше людей увидит подобный контент. Такая поддержка очень помогает развитию наших каналов. Ну и не забывайте, чтобы поддержать нас можно и материально. Есть, к примеру, суперчат, если вам нравится данная конкретная трансляция. И ссылка в описании имеется, по которой также можно задавать вопросы. Вопросы, которые таким образом задаются, в самую первую очередь, зачитываются. Ну и у проекта «Лаборатория ночных видео» и у проекта «Anthropogenesis.ru» есть свой Patreon. Вы об этом прекрасно знаете.
2: Да, а я, в свою очередь, традиционно скажу, что нас ждет на следующей неделе. Ну, правда, я должен сказать, что я только скажу о факте, что у нас будет трансляция в среду в 19:00, и у нас будет трансляция в субботу, 12 декабря, тоже в 19:00. А какие будут темы и кто будет вести стримы, следите за новостями, мы скоро об этом сообщим. А вот в четверг, 10 декабря, в 19:00, будет очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». Это будет доклад Ольги Сварник, кандидата психологических наук. Она выступала на тему «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение? Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Там затронут ряд щекотливых тем, я бы сказал. Так что будет интересно посмотреть, и комментарии будут жаркие, я думаю, я в этом уверен практически. Не пропустите в четверг, 10 декабря в 19:00 на канале anthropogenes.ru.
1: Ну, я, наверное, еще добавлю о том, что прямо сейчас продолжается трансляция из Кемерово, где продолжается, собственно говоря, эксперимент Ольги Вдовиной, прямо-таки из мастерской, где она пытается воссоздать диоритовую вазу. Естественно, происходит это на канале научной станции. Если вы не подписаны на этот канал, то сделайте это. И напишите что-нибудь приятное Ольге. Работа тяжелая, достаточно длительная, ей будет приятно.
0: Забавно то, что вот Кемерово становится таким интересным местом, где и вазы делают, то есть какие-то вот такие интересные археологические вещи. Но там же есть и краеведческий музей, который сейчас ведет раскопки динозавров. Ну, сейчас, конечно, зима, да, но летом вот проводится, и там прекрасные скелеты динозавров можно посмотреть. Что в Кемерово теперь вот такой центр. Это очень здорово.
1: Смотрим и трансляцию, и на динозавра. Имейте в виду. Все в Кемерово. Следующий вопрос задает Round Pig 2009. Забавно. Существовали ли нелетающие птерозавры?
2: 2010.
1: 10, да. Чуть-чуть уменьшил.
0: Ну, вот мне такого неизвестно. Да? Потому что, да, гигантские птерозавры были. Все это знают. Там Кецалькатль и прочее. Да? Есть нелетающие птицы. И мы можем посмотреть, например, чем нелетающие птицы, типа страуса, отличаются от крупных даже летающих. У нелетающих птиц все равно, например, кости становятся более тяжелыми, стенка костей становится более толстой. А если мы возьмем и порежем кости птерозавров, даже крупных летающих, для меня в свое время это было таким личным шоком. Взяли, порезали кости птерозавров из группы Аштархида, это, собственно говоря, вот эта вот группа, которая, внутри которой возникли эти самые огромные летающие ящеры. Мы порезали кости ящера, летающего аждархо, который размах крыльев, ну, такой скромный по меркам аждархита, это 5, где-то так, 6 метров размах. А толщина костей у него 1 миллиметр. У Кецалькаатля примерно то же самое. По крайней мере, гистология строения костей указывает, что они летали, потому что нелетающие формы не нужны такие тонкие кости. По большому счету, нет никаких сейчас свидетельств, что были нелетающие птерозавры. Пока все летают. Может быть, найдут. Почему бы нет? Но пока не нашли.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И хочу поблагодарить Андрея Комардина, который перешел на уровень лаборант, то есть стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». А дальше вопрос от Гайбраша Трипвуда. Какая была средняя температура в приполярных областях мезозоя во время полярной ночи? Проживали ли в тех местах динозавры постоянно?
0: Проживали постоянно. Об этом известно уже. Но надо, опять же, разделять. Что динозавры жили в приполярных территориях и в юрское время, и в меловое. И ранний мел, например, и поздний мел – это немножко разные истории. Известно всего, если мы берем северное полушарие, всего одно местонахождение полярных динозавров в северном полушарии, которое раннее меловое, начало мелового периода. Это наше ТТ в Якутии, где мы работали. И если мы берем поздний мел, то находок полярных динозавров гораздо больше. Это и Аляска, и Канада, и наша Чукотка. Конечно, позднемеловые изучены гораздо лучше. И там найдены не только динозавры, но и флора. И по флоре реконструированы температуры и так далее, и так далее. Значит, какой был примерно климат в позднем мелу? Были в зимние месяцы, а полярную там ночь никто не отменял, понижение температуры до минус 10 градусов. То есть было иногда реально холодно, и динозавры там жили постоянно, они там размножались. Это тоже было показано по изучению там гистологического строения, внутреннего строения костей, ну и вообще по тому, что там очень много мелких было, и вряд ли они там выдерживали длительные миграции. Ну, много косвенных и прямых таких вот свидетельств. В раннем мелу, похоже, температура была более теплая. И даже состав фауны, не только динозавров, он отличается. В раннем мелу в приполярных территориях много кто жил там, включая саламандры, харистодер, кстати. Вот. А в поздней мелу, да, вот в Аляске или в Чукотке, это только динозавры, и в Аляске нашли еще млекопитающих. Все. Никаких, где хладнокровные, где ящерицы, где черепахи, там, где крокодилы, нету. Даже харистодер нет. Вот. То есть в конце мелового периода было холоднее, за серьезными понижениями температуры, в раннем мелу было теплее. Как вот примерно, какой-то вот аналог раннемелового климата в нашей Якутии, тогда было что-то типа Ростов-на-Дону, может, чуть южнее. То есть похолодания были, но не критичные, не минус 60, как сейчас там бывает в Якутии. И динозавры там жили.
1: Спасибо.
2: Вопрос от нашего постоянного зрителя «Румяный пирожок». Как происходит хранение материалов? Кости, отпечатки и прочее. Их как-то консервируют или бирки повязали и в ящик положили. Любой палеонтолог может прийти в хранение, взять и играть в сборку динозавра.
0: Ну, палеонтологи люди-то серьезные. Они в игры-то не играют никогда. Поэтому, да, приходят, да, хранят обычно. Кости просто вот в ящиках с бирками, все так. А зачем их хранить по-другому? Но я видел один интересный пример. Есть такое местонахождение, это кайнозойское, очень известное немецкое мессе. Там сланцы, да, которые содержат много органики, по сути дела их добывали и использовали как уголь низкого качества. И когда берешь эту плитку сланца, он начинает быстро сохнуть, трескаться и вообще разваливается в ноль иногда. Если ты, вы нашли там скелетик млекопитающего, там, отпечаток жука там, или листик, то так смотрите, вот он исчез. А что делать? Как хранить такой нестабильный материал? Придумали следующее, его запихивают в глицерин. То есть, по сути дела, спирт. И идешь по музею, и там палеонтологические объекты заспиртованы. Мы привыкли, что мы там современных гадов всяких можно увидеть, прийти в зоологический музей наш в Санкт-Петербурге, посмотреть на заспиртованных там разных животных и прочее. Но современных. А то, что заспиртованные ископаемые формы, там, возраст которых там десятки миллионов лет, вот я видел вот один раз, но такое тоже бывает. Сейчас, опять же, очень здорово то, что есть компьютерная томография. Можно взять, отсканировать образец, сделать его трехмерную модель и поделиться ей. По сути дела, можно там тираннозавра, да, и это наверняка было сделано, точно сделано. Сделать хорошую трехмерную модель и поделиться ей, и ученый на другом конце планеты может это изучать, и не только ученый. Но в целом есть одна важная вещь. Если вы публикуете научную статью, результаты серьезного научного исследования, тот материал, который вы описываете, должен иметь музейные номера, храниться в музее и быть доступным для исследования. Вот это вот жесткое требование.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Winterpack задает вопрос. И спасибо за поддержку. Сколько находок достаточно, чтобы распространить гипотезу о поведении и тому подобном на весь вид динозавров, а не на отдельных особей?
0: Ну, чем больше, тем лучше, конечно, да. Но вот если даже найти что-то одно, но уникальное, там, ну, мне вот гипотетически сходу сложно представить, ну, не знаю, там, копулирующих каких-нибудь завроплод, которые любовью занимались и умерли, их вот захоронили. Мы бы наконец-то увидели, как они это делали. Вот таких находок именно среди динозавров, в общем-то, нет. Ну, так что после этого вряд ли нужно было бы десятки подобных находок делать. Уже

0: так вот, росли, развивались до 20 лет, а потом выходили на плато роста, становились взрослыми и жили там еще 20-30 лет. То есть 40-50-60 лет вот примерно в этом диапазоне. Да? Потому что, понятное дело, по нескольким даже находкам сложно сказать вот конкретно, до какого возраста есть долгожители. Да? Мы понимаем, что если мы возьмем животное, которое живет в дикой природе, оно живет меньше, чем то, которое в неволе, там, десятки там, лет. С другой стороны, вот я вчера или позавчера видел новость про альбатросы. Самка, которой 69 лет, она на Гавайи прилетает. Это самая старая птица, вроде как, которая дикая. Вот. Такие вот вещи бывают и в современных интересные. Но в целом есть одно такое вот правило. Крупные животные живут дольше позвоночника. То есть завроподы явно жили дольше, чем какие-то мелкие динозаврики совсем. Ведь мелкие птички, синички живут меньше, чем крупные там, те же альбатросы. И, собственно говоря, это же работает и на млекопитающих обычно. Да? То есть землеройка, или какая-нибудь мышка и слон. Слон живет дольше. Хотя бывают исключения. Вот всякие там, голые землекопы как раз. То есть бывает. Но в целом это правило работает. Чем больше, тем дольше.
1: Спасибо. Вопрос задает Гайбраш Трипвуд. Если бы у вас была возможность воскресить один, любой, но только один вид динозавров, птерозавров или морских рептилий мезозоя, кого бы вы выбрали?
0: Кого-нибудь из Харистодер, конечно.
2: Естественно.
0: Вот. Но в целом, если... Это, на самом деле, для меня это очень сложный вопрос. Я бы сидел бы и мучился. Потому что как еще зависит? Когда ты сейчас чем-то занимаешься, какой-то темой, смотришь на, изучаешь там, зубы стегозавров или что-то, вот тебе кажется, что вот сейчас бы вот посмотреть бы на этого динозавра, как он там жевал, как он двигался и так далее. Поэтому вот на данный момент я бы воскресил стегозавра.
1: Отличный выбор.
2: Да, тоже хотел сказать, отличный выбор.
1: Итак, воскрешаем стегозавра. Вопрос от зрителя Синтез. Мы знаем, что углерод выводился из биосферы, захораниваясь в виде каменного угля и карбоната кальция. Но сейчас, благодаря нам, он возвращается в биосферу, повышая ее продуктивность. А есть какие-то важнейшие элементы, которые биосфера всегда теряла безвозвратно? Вот такой вопрос.
0: А вот не отвечу, потому что это вопрос, наверное, геологам, да, или даже геохимикам. Какие-то вот редкие элементы терялись или нет. И, потому что вот моей квалификации не хватает. Я не знаю, честно.
2: Спасибо.
0: Что там наша планета потеряла безразвратно? Да? Вот, не знаю. Вот. Но с углеродом интересная вещь. Да? Вот я как раз... недавно себе представлял не мел, не юро, а карбон. Каменноугольный период, и вот эти вот гигантские растения, которые существовали, которые падали, и которые преобразовывались в уголь. И, по сути дела, да, углерод выводился из атмосферы. И в конце карбона похолодание. Мы знаем, что когда много углерода в атмосфере, там, СО2, то парниковый эффект, там, теплая атмосфера. Когда мало парникового газа, включая СО2, то холодная. Вот, посмотреть, как в динамике это было, как биосфера, может быть, сама себя заморозила, это, конечно, тоже интересно. Ну, а что с редкими элементами, я не знаю просто.
2: Спасибо. Гайбраш Трипвуд продолжает поддерживать наши стримы и задает следующий вопрос. Вымирание динозавров проходило неравномерно. В каких местах Земли динозавры исчезли раньше всего, а каких продержались максимально долго?
0: Смотрите, тут ситуация сложная. Последовательность слоев без перерыва, последовательность, конец мелового периода, начало палеогена, и все вот эти фауны меняют друг друга, и никакого перерыва нет, мы примерно знаем только для Северной Америки. В других местах нет местонахождений, где одновременно и самые последние

0: представители мелового периода и первые представители палеогена. Поэтому никто вам сейчас пока не скажет. Картина для Северной Америки, ну, нельзя сказать, что падало разнообразие, и что динозавры так к этой границе так с трудом дотянули до нее, а потом уже спокойно, там не птичьи динозавры вымерли. Нет, это было похоже, что катастрофическое событие. Но опять же, рядом там упало космическое тело. А что было в районе Индии, где вулкан? Вот там что происходило? Может быть, динозавры там начали вымирать задолго до, или тоже не вымирали, ни разнообразие не падало. Мы просто этого не знаем. Палеонтология, к сожалению, вот эта вот наука, где очень малоизвестно зачастую. И палеонтологи выдвигают множество гипотез, которые, дай бог, когда-нибудь могут или не подтвердиться, или опровергнуться. Но вот будем ждать, давайте найдем. Может быть, в России наконец-то найдем вот такие уникальные переходы фаун где-нибудь там в Арктике, и все будет хорошо. Ответим на ваш вопрос.
1: Спасибо. Winterpack также с поддержкой задает вопрос. Были ли у каких-то видов динозавров предпосылки к развитию разума? Противостоящий палец на конечностях, очень сложное строение мозга, что-то еще?
0: Ну, более-менее интеллектуальными, ну, тоже условно, были формы, которые близки птицам. Птица – это, наверное, самые интеллектуальные динозавры. Они сейчас существуют. Да? Если мы берем мезозойские формы меловые, то это что-то типа траодона, различные, чуть хуже, там, дромеозавры, типа велоцираптора. Да? Ну, вот разум не возник. Да? Врановые – это вот потолок разумности динозавра, современных врановых. Но все равно это немало.
2: Да, кстати говоря. Спасибо большое. Вопрос от грустного анапсида. В чем эволюционное преимущество двуногости? Человека это освободило руки для орудий. У птиц есть крылья. Но какой толк от мелких лапок? Что явилось толчком для того, чтобы вставать на задние лапы?
0: Вот тут, наверное, я порекомендую посмотреть ролики Дмитрия Соболева, упоротого палеонтолога, потому что очень подробно бипедальность там разобрал. Я знаю, что там Александр присоединялся, объяснял двуногость человека, что да, в какой-то момент это было эволюционно оправдано и по движению, и по-прочему. Поэтому да, посмотрите, пожалуйста.
2: Спасибо. Вопрос от Эрика Картмана. С вашей точки зрения, какой динозавр лучше всех подошел бы человеку для верховой езды?
0: Ну, вот точно не стегозавр. Ну, вот сложно вот так вот понять. Вот тут мы можем вернуться к вопросу про психологию и психические особенности. Да? Мы знаем, что даже у слонов современных, африканских, которые были примитивны, индийского, совершенно разное отношение к наездникам. Вот. Наверное, у динозавров, там, растительноядных, тоже было по-разному. А может быть, трицератопс был... Трицератопс, как меня критиковали, я до сих пор не знаю, где правильное ударение. Это, пожалуйста, вот когда мне филологи просветят, я обязательно вот постараюсь говорить правильно. Да? Сейчас же это как, знаете, с мухами, дрозофилами. В Питере и в Москве говорят по-разному. Но от этого муха не перестает быть мухой. Вот. Может быть, трицератопс и был милым созданием для наездников. Я не знаю. Ну, забавно, вот как раз на трицератопсе, или трицератопсе, так держась за воротник, выглядывая за него, там,
2: проехать. Удобно.
0: Ну, надеюсь.
1: Этих тоже надо воскрешать, потому что, ну, надо же проверить, в конце концов. Так, Сабнок задает вопрос. Добрый вечер, спасибо за стрим. Пожалуйста, мы стараемся. А могли ли быть у динозавров кожистые украшения, как у современных птиц? Те же гребни у куриц и наросты на носу у индюков?
0: Да, могли.
1: Спасибо. Ну и следующий вопрос от Евгения Гусева. И так, для пофантазировать. Если бы было возможно, парк какого именно периода вам бы хотелось создать? Так, Donation Alert не подключен, подключен. Так, сам сижу без обоняния уже 16 лет. Всем здоровья. Сочувствуем, Евгений. Прям беда.
0: Я бы создал несколько парков. Вот. Потому что мы знаем, что в отдельные моменты происходили очень важные переломные события в биосфере. Да? я бы создал однозначно парк кембрийского периода и посмотрел, что там. Вот, какие там аномалокарисы плавали, и как там позвоночные вот эти козявки наши предки существовали. Однозначно Девон. Просто Девон очень люблю, потому что это время экспериментов, время выхода на сушу. Конечно, триасовое время, да, пермское, вот, вот эти вот что-нибудь. Но если было бы нужно выбирать, я бы подумал, на кого? На первых динозавров или на веселых анапсид посмотреть, которые там бегали про рептилии в пермское время вполне. Не знаю, вот париозавры, там, типа дельтовяти, которые в Кирове находят вятки, вот тоже было бы интересно, потому что, собственно говоря, европейская часть России – это парк окаменевшего пермского периода. Ну и что-то из мезозоя, наверное, с середины Юры. Хотя, наверное, многие бы со мной не согласились, сказали, давай середину мела. Все-таки цветковые растения и современная группа млекопитающих, много чего еще. Но я бы, наверное, все-таки остановился на юрском периоде, как это не банально.
2: Так, то есть стегозавр уже был заявлен.
0: Да, да, да.
2: И все такое.
0: Да.
2: Отлично. И упоротый палеонтолог пишет: спасибо за стрим и жду новой встречи с Павлом на факультете.
0: О, это было бы замечательно, да. Мы будем надеяться, что все откроется когда-нибудь, да, и станут доступны музеи, университеты. Точно. Ну, когда-нибудь точно, да. Большой ждем, привет. Ждем.
2: А, вопрос от упоротого Жака Фреско. Не знаю, кто за ним скрывается, за этим псевдонимом. Аэродинамика прилагает определенные нагрузки на крыло, в том числе и распределение давлений под плоскостями крыла для создания подъемной силы. Но крыло птеров, по идее, перепончатое. При этом они демонстрируют множество приспособлений, характерных для животных, которые летают на 1000-3000 километров. Так может, мембрана так и была объемной, а не просто пленкой? На размышление дается один Эльман.
0: Ну, когда будут находки отпечатков перепонки, которая позволит сказать, что она была объемная, я полностью подпишусь. Пока мне такого неизвестно. Да? Перепонка, да, там покрытая пикнофибрами, не лысая, ну, в общем.
2: С каким-то мясом прям внутри.
0: Ну, вот, вряд ли. Опять же, вот все вот эти вот вещи, они до сих пор вызывают некоторые споры. Ведь то, что реконструировалось как пикнофибры, ну, по сути дела, видоизмененные чешуи, которые еще не перья, но что-то вот не до перья, были работы совсем недавно, когда часть палеонтологов сказала: ребята, вы все путаете. Это не все не пикнофибры, это все не имеет отношения ни к чешуе, ни к перьям. Это на самом деле структурные белки и коллагены, которые были в коже. Это все распалось, когда животное умерло, расползлось, и вы принимаете белки, которые были структурные, которые были внутри тела, за вот эти вот наружные структуры. Тут же их начали критиковать другие палеонтологи, вот точка не поставлена. Но большинство считает, что все-таки они были покрыты этими пикнофибрами. Поэтому, ну вот будем ждать еще каких-нибудь хороших ископаемых остатков, если они покажут, что там перепонка птерозавров была не просто вот с чем-то плоским, а каким-то имела сложное строение, да здорово, слава богу, если так будет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Кирилл Крахмалев пишет: всем привет из города Кемерово. Вот город динозавров, диоритовых вас.
0: Да.
2: Спасибо вам, Кирилл. И Гайбраш Трипут спрашивает: облик какого динозавра в настоящее время вызывает больше всего вопросов? Кто обладает наибольшим количеством непохожих друг на друга реконструкций?
0: Ну, знаете, мне очень, зачастую сложно отвечать на такие вопросы, потому что вот реконструкции, которые делают палеоиллюстраторы, их тоже много. Они всегда будут отличаться. Да? Я не могу сказать, что я знаю все возможные варианты. А обычно большой спектр разных реконструкций характерен для популярных динозавров. Как-нибудь взять велоцирапторов, тиранозавров, спинозавров, и вот начнется разные какие-то интерпретации. Там один художник нарисует зверопода какого-нибудь, а потом 10 человек скажут, да посмотрите, у него угол шеи не тот, там лапки не так. Вот. Поэтому я, честно говоря, не знаю, какие сейчас динозавры наиболее так вот популярны, вызывают большинство споров. Вот. Тут я думаю, что, не знаю, палеофаны даже могут мне что-то рассказать. Это вообще было бы очень здорово, потому что когда общаешься с людьми, которые интересуются палеонтологией, они много чего могут рассказать самим палеонтологам. Что интересует, что привлекает внимание, потому что вот у меня уже некоторый замыленный взгляд. Да? Я вот не смотрю многие документалки, я не смотрю все изображения каких-то динозавров. Просто отчасти не хватает на это времени, отчасти уже какие-то другие задачи. Поэтому такой симбиоз людей, которые интересуются динозаврами, и, собственно, палеонтологов, это было бы очень здорово. Но, конечно, welcome люди, которые заинтересовались христодерами.
1: Христодеры наши все.
0: Это точно.
1: Кир В. с нами на стриме, помогает, поддерживает и задает следующий вопрос. А есть ли свидетельство коллективизма у динозавров? Да и на них траодоны предполагаются в качестве динозавров, которые могли бы развиться до разумных.
0: Да, коллективизма, социализма и прочих вещей у динозавров, ну, опять же, сложно, да. Есть идея, что вот продвинутые тераподы, там, манирапторы, были стайными. Ну, есть косвенные к этому предпосылки. И опять же, вот эти вот вещи, которые волнуют многих, они вот хорошо разбираются во многих роликах. Опять же, отсылка к упоротому палеонтологу, он разбирал эту тему. Да, это возможно. Да, нет никаких противоречий, что вот мелкие там тераподы были вот стайными. Да? Но с другой стороны, нет вот таких стопроцентных, наверное, свидетельство того, что они стопроцентно были стайными. И есть обсуждение, да? Есть предпосылки. Но вот стопроцентных находок, которые скажут, так, вот этот динозавр стайный, вот этот, и вот этот, и вот этот. Да? Вот этот охотились, эти охотились вместе, эти охотились. Ну, все-таки на уровне гипотез.
1: Спасибо. Кукурузка все еще с нами. Вопрос остатков. Какого вида найдено больше всех?
0: Мамонтов. Я думаю, вот. Но это мое внутреннее ощущение, да? Вообще вот есть такое правило: чем более современное человека. Животное,
2: человека бы я сказал.
0: Ну, если мы берем из современных, да, где ни копни на кладбище, там всюду люди. Вот.
1: Ну, как вот, получилось непонятно.
0: Если брать что-то вымершее, вот мамонтов что-то везде очень много, все на этом шаре. Куда ни поедешь, везде они валяются. Вот. Ну а если как бы серьезные про динозавров, ну это североамериканские таксоны, там в динозавровом парке многие там рогатые динозавры, утконосы известны по десяткам скелетов. Там массовое захоронение, конечно, были. Ну, вот. Ну и если отвлечься от динозавров, иногда хочется от них отвлечься. Вот у нас на кафедре ведется работа по изучению древней саламандры. Называется Эос Каферпетен, она жила 90 миллионов лет назад. И как раз в тех же местонахождениях, где почти предка тираннозавра Тимурлингию нашли, описали много кого еще. И у нас несколько десятков тысяч костей этой саламандры. Я думаю, что это вот претендует на одно из... Когда все это изучится, это будет на одно из самых хорошо изученных ископаемых позвоночных.
2: Слушайте, а я, извините, что я влез, я просто вспомнил, как мы копали в Бетово, по-моему, неандертальскую стоянку, ну, средний палеолит. И там неандертальских костей нет вообще, зато мышиных костей там просто немерено. У нас там кончились, там вот такие маленькие пакетики, чтобы туда скелет уложить мышиной. И там было ими все сплошь мышей. То есть там же это не неандертальская стоянка была, а мышиная стоянка. Вот. Так что мне кажется, что если начать считать, то, наверное, каких-нибудь грызунов окажется вообще там.
0: Да, да. И главное, что мамонты, цикл размножения мамонтов, да, воспроизведение, он более длинный, а грызуны быстро-быстро-быстро, много-много-много. Короткая жизнь, но много маленьких скелетиков.
1: Угу. Ксения Дмитрий Целест также с нами все еще на стриме. На данный момент найдены скелеты динозавров, отпечатки их следов, оперение, кожа и все такое. Но остались ли вопросы, на которые у ученых нет ответов?
0: Если вы были внимательны, то я на многие вопросы ответить просто не могу. Потому что не найдено. Таких пробелов очень много. Хорошо, даже возьмем того же тираннозавра. Кое-где отпечаталась кожа, кожа лысая. Но мы же не знаем сплошного, отпечатков сплошного, да, вот покрова. Может, где-то у него там торчали либо пикнофибры, либо какие-то перья или что-то. Да, даже с такими известными видами много пробелов. И когда вот берем каких-то конкретных представителей, таких пробелов очень много. По сути дела, я не знаю хоть одного динозавра, про которого можно было сказать. Про него известно все. И все палеонтологи с этим согласны. И не только палеонтологи. Нет, берете любой вид. Изучаете, изучаете, изучаете. Да? Поле не паханное. А что уж, если говорим про динозавров, которые находятся на территории России, там. Ну вот, я думаю, что через несколько лет вот, кемеровский примитивный рогатый динозавр, пситокозавр, он будет неплохо изучен. Потому что много скелетов уже известно. В общем-то, у него есть шансы стать хорошо изучен. И то, чего еще неизвестно. Отпечатки кожи, отпечатки перьев, не найденные вот, кожистые яйца конкретного сибирского пситокозавра. Кстати, пситокозавр сибирский – это видовое название сибирский. Вот. Так что, работаем.
2: Вопрос от Гайбраша Трипвуда. Почему у хищных динозавров передние лапы, как правило, уменьшались в размерах, становясь бесполезными? Почему они уменьшались вместо того, чтобы приспособиться для нанесения ударов добычи таких?
0: Ну, на самом деле, не у всех, да, у тех, которых уменьшались в размерах, как раз отчасти это связано, или, может быть, не отчасти, с движением на двух ногах и с балансировкой тела. Потому что если типичная такая динозавровая постановка тела, если у тебя еще массивные лапы, ты бум, и все, мордой упал вперед. Надо что-то убирать. Берем лапы за ненадобностью, да, челюсти есть, задние ноги есть, все нормально. Но ведь были динозавры хищные, у которых был очень мощный лап, какие-нибудь мегарапторы, допустим, загадочная группа, да, или как эти динозавры, как Фредди Крюгеры с огромными когтями и с развитыми лапами. Действительно, редукция передних конечностей – это такая генеральная эволюционная тенденция основная. Связано, вот, может быть, как я сказал, с бипедализмом, но были исключения. Мы тоже можем, например, сказать, что для ящериц, современных лепидозавров, или, опять же, это не родственники ближайших динозавров, это другая линия диапсид, для них основной там, тенденцией эволюционной является потеря конечности. Не значит, что все потеряли конечность, но тенденция есть. Змеи, пожалуйста, безногих ящериц очень много. Да? То же самое и с терапутами. Тенденции есть, но не всегда, не 100% она реализована. Хотя были вот эти вот мононикусы из группы Альварес-Завры, у которых один палец оставался. Вот тоже интересно, для чего. Да? Может быть, там самец с самкой вот так вот общались или там почесать. Ну тоже элементы бы поведения вот, вряд ли были бесполезны. А потом лапки тираннозавра, говорят, маленькие, немощные. Вот я думаю, что если подойти к тираннозавру, он вас не сожрет. Если бы он втащил бы вам этой маленькой лапкой, все равно мало бы не показалось.
1: Так, Иван Квасов задает следующий вопрос. Есть ли список ссылок на депозитории ЗД?
0: 3D,
1: видимо. 3D файла со скелетами динозавров. Поделитесь.
0: Я смогу, да. Большой привет Ивану. Есть ресурсы, где выкладывают отсканированные скелеты как современных позвоночных, так и ископаемых. Там есть дигиморф, морфосурс и так далее. Но вот мне проще, наверное, потом посмотреть точные ссылки. Потому что вот если со слуха дигиморф, морфосурс такие вот есть. Может, наверняка еще что-то.
1: Спасибо. Катя Шутова задает следующий вопрос. Зачем вообще разбирать образы динозавров в кино? Режиссеры же создают свою вымышленную вселенную и имеют право делать тех динозавров, которых захотят.
0: Я полностью согласен. Но тогда давайте будем честными. Вот мне действительно, даже под моим выступлением, было совершенно правильное такое замечание по поводу того, что, слушайте, вот вы разбираете этих динозавров, а это ведь написано в книжке, что это не совсем динозавры и прочее. Давайте ставить дисклеймер. Вот начинается парк юрского, мир юрского периода очередной. Появляется такая говорящая голова. Все, что показано здесь, это не является динозаврами, хотя мы их будем называть. Вот это наша выдумка, и давайте палеонтологи и палеофаны это не обсуждать. Ну, тогда бы и не обсуждали. Да? Пока таких дисклеймеров нет, обсуждать будем, потому что люди, когда смотрят на, скажем так, искаженные образы динозавров, они думают, что это действительно они такими и были. Поэтому такие вещи надо обсуждать. Да? Но вот если, не знаю, фильм про древних людей, они там будут летать или что-то, чем-то нехорошим совсем заниматься. Да? Вот. Но тоже такое надо разбирать. Иначе человек посмотрит, что неандерталец летал или что-то еще делать, и скажет, да я знаю все о древних людях, вот они какие были. Ну, вот с такими неточностями надо не то чтобы бороться, но подправлять.
2: Да? Летал на птеродактиле.
0: Летал на птерозаврах, да. Вот, не знаю, там, выращивал мышей. Поэтому там, где были неандертальцы, мышей было много, а неандертальцы улетели. Да? Ну, много чего придумать. Так что надо разбирать, как и многие другие ошибки. Надо.
2: Спасибо. Вопрос от Ивана Рогожева. А были ли с яйцами динозавров исследования, аналогичные тем, которые с их перьями делали? Поиск меланосом, все вот это. Есть какие-то обоснованные идеи, какого они были окраса?
0: Да, вот в этом плане все очень просто. Нашли пигменты, они сохраняются в скорлупе, и проанализировали. И такие же пигменты есть в яйцах современных птиц. И установили, например, что авирапторы, группы хищных динозавров, у них были голубые яйца. Так что это делается и будет делаться. Да? Цвет оперения и цвет яиц – это перспективное направление. Да.
2: Следующий вопрос от Александра Макаренко. Скажите, в Северном Причерноморье были ли находки останков динозавров? И какой приблизительно был климат в ту эпоху в данном регионе? Вот. Северное Причерноморье, пожалуйста.
0: Северное Причерноморье. Сейчас, подождите секунду. Нет, остатков динозавров вот, костных я не припомню там. Если брать европейскую часть России, то там вообще очень мало и находят на самом деле отдельные остатки динозавров, но в основном в морских отложениях. Да? Поскольку климат мезозоя, он такой достаточно ровный, ну, не берем конец мела, при полярной территории там было прохладненько, то при Черноморье было, как и в европейской части, там, России, на районе Волги, тепло, хорошо, и динозавры там жили. Вся проблема в том, что не сохранились, собственно говоря, породы, где содержатся остатки динозавров. Но весь вопрос, что-то, вот я вот без анализа геологической карты и прочее, вот так на памяти, конечно, я не держу в голове, что там были острова, допустим, либо там было море по реконструкции. Мне это тоже надо смотреть, как и вам. Кстати, есть замечательные всякие тоже ресурсы, где точку ставишь современную и ставишь интервал времени, который тебя интересует, и он показывает древний глобус, древние материки, и показывает точку, где это было тогда. С палеоширотой и с палеодолготой. И, в общем-то, вот такие вот вещи вы можете сами посмотреть и, в общем-то, ответить на эти вопросы. Ну, конечно, удержать в голове название всех динозавров и особенности климата на всей планете, ну, это вот непосильная энциклопедическая задача. У меня мозг вообще такой однозадачный. Я вот сегодня полдня справил таксон-признаковую матрицу для древних саламандр, и у меня саламандр головного мозга. Я только о них могу говорить.
1: Спасибо. Смотрят нас 1130 уже человек. Спасибо, что вы с нами. И вопрос задает Кирилл Крахмалев. Каким образом устанавливают факт наличия чешуйчатых пластин, оперения или иного покрытия тела у динозавров? По каким особенностям костей? Ведь ничего, кроме костей, не сохраняется. Или есть какие-то косвенные признаки?
0: Есть прямые признаки, да, отпечатки кожи и отпечатки перьев. В свое время это как раз сменило концепцию представления о динозаврах. В прогулках о динозаврах, о которых мы говорили сегодня, да, там динозавры лысые, да, проходит 10 лет, и все уже воспринимают, по крайней мере, хищных динозавров как полностью оперенные формы. Но не всегда сохраняются, конечно, отпечатки перьев. Тогда надо искать какие-то косвенные вещи. Да. Иногда это бугорки на костях. И, кстати, один из вопросов, который задавался, да, по-моему, зачем бугорки, соответственно, зачем развитые перья у динозавров, которые не летали. Вот понятное дело, что маховые перья поддерживаются этими бугорками. Я сразу же отвечу и на этот вопрос. Они были нужны, крупные перья, не летающие формы, на передней конечности для того, чтобы бегать. Представьте себе, вы хищный динозаврик, ну, такого небольшого размера, и очень быстро бежите, за вами бежит тираннозавр. Вам нужно сменить траекторию, чтобы уйти от этого крупного создания. Да? И вы используете вот эти вот перья на передних своих конечностях, как такую плоскость, которая вам позволит совершить быстрый поворот. Да еще на хвосте какие-нибудь плоские перья тоже, которые дублируют вот этот поворот плоскости. И вы быстро сворачиваете, тираннозавр пробегает грустный, еще у которого обоняние пропало, и все, вы спаслись. Вот. Так что перья использовались не только для полета. Для бега, для смены траектории, для поддержания температуры, потому что динозавры были теплокровные, для того, чтобы они были демонстрационными структурами, для того, чтобы самку привлечь, или там, показать другому самцу, я большой, красивый, вон какие у меня перья, вот ты на меня не реагируй, вернее, реагируй, бойся меня, не привлекайся. Вот. То есть перья – это многофункциональные вещи, и они, отпечатки их известны. Вот. И бугорки известны, да, значит, перья были. Ну и вспоминаем такого замечательного динозавра, как овираптор монгольский. Отпечатков именно перьев этого динозавра неизвестно, хотя его родственники китайские, ранние меловые, известны с перьями. Да? Но самку нашли на кладке, и у нее абсолютно такая поза на сетке современной. Если напугать птицу, она вот прикрывает определенным образом кладку, и мы знаем, что она прикрывает перьями. И, соответственно, мы можем предположить, что у овираптора тоже были перья. Не случайно вот эта поза защиты, поза на сетке была характерна для тех динозавров. Это вот такой вот путь, ну, он типичный для палеонтолога. Да? Нашли что-то, интерпретировали поведение, значит, нашли что-то похожее, значит, перья были. Ну, путь иногда бывает проще, да, нашли перья, все. Но бывает вот по косвенным вещам, это нормально.
2: Ну, вспоминается, я тут, раз можно мне влезть,
1: можно.
2: Вспоминается археоптерикс знаменитый, которого еще в 19 веке нашли и долгое время был канонической такой переходной формой, а сейчас получается, что, в принципе, он как бы не особо выделяется среди динозавров, насколько я понимаю, только исключительно тем, что была сохранность, позволившая у него определить покровы еще вот там 150 лет назад. Я правильно понял?
0: Ну, на самом деле нет, он все равно сохраняет свой статус такой переходной формы. Да? Просто теперь мы знаем, как были устроены перья у летающих хищных динозавров. Есть такой родственник велосираптора микрораптор. Вот у него есть перья нормальные на передней конечности и на задних, такой биплан. Так вот, у археоптерикса тут было то же самое. Но просто, когда вот нашли археоптерикса, там, я не знаю, это байк или не байк, у меня не было возможности поговорить об этом, как-то вот мимо проходило, со специалистами, которые занимались именно археоптериксом. В научной литературе я этого как бы не встречал факта. Вот на уровне байка, не знаю, подтвердится или нет, что когда нашли берлинские экземпляры или вот какой-то из этих самых лучших, препаратор чистил, он чуть-чуть почище. Вот почистил, ну, передние конечности, крылья, перья, ну, нормально, птицы есть, вот, пожалуйста, птица. Начал чистить ноги, там тоже перья длинные. И их срубили. Но есть вроде бы зарисовки, что они были. Поэтому археоптерикс тоже был четырехкрылым, по сути дела. И вот этот вот переход к нормальным птицам современного вида, от динозавров, он проходил такой через стадию длинных маховых перьев на ногах. Потом эта черта исчезла. Так что археоптерикс, на самом деле, он дает очень много. Прости, спасибо. Я за Археоптерикс.
2: Да, я тоже.
1: Да-да-да, я свой. Но пацан.
2: Так, Кукурузка пишет. Видели поезд динозавров? Кто это Скотт-палеонтолог? Это мультик, что ли? Я
0: не помню. Это есть такой мультик, говорят, замечательный и прочее, но когда он вышел, как-то я уже был немножко большим, а почему я не показывал своим детям, я не помню. Вот. То есть я знаю, что есть такое, что он хороший, но вот ничего не могу сказать. Про Скотта-палеонтолога тем более. Может быть, когда-нибудь посмотрю. Я думаю, что в старости как раз буду смотреть этот мультик. У меня появились планы уже.
1: Спасибо. Я, кстати, предлагаю ускориться, потому что вопросов еще примерно 70, а до конца...
0: Хорошо, я могу отвечать гораздо быстрее.
1: Давайте попробуем.
0: 40% будет «не знаю» сразу.
1: Так, Тата Атанава спрашивает. По каким методикам оценивают максимальную популяцию динозавров в условный период N? Например, людей в начале 21 века 8 миллиардов.
0: Никак не оценивают. Ну, потому что нет таких данных, которые нам позволят. Да? Можем сказать, что в этой экосистеме вот этот был доминирующий динозавр, потому что остатков его много. Но интерпретировать, какая была там популяция, ну, это сложно. Потому что мы не знаем там детальные там, карты сообществ, да, какие были экосистемы, были ли они мозаичные и так далее. То есть каких-то методик для разработки численности как определенного вида или рода динозавров в определенное время нет. Ну и вопрос, зачем это делается, нет. Не встречал.
1: Спасибо. Далее Роман Красноперов задает свой вопрос. Если бы все-таки появилась возможность воссоздать какой-либо вид динозавров, то нужно было бы его адаптировать для дыхания в нашей современной атмосфере. Ведь известно, что газовый состав земной атмосферы менялся с течением времени. Нужно или не нужно?
0: Не нужно. Не настолько сильно он менялся, но в крайнем случае там какую-нибудь кислородную маску бы вы выделили стегозавру нашему воскрешенному. Что-нибудь бы придумали. Ну, по большому счету, птицы приспособились, но я верю в динозавров, не птичьих тоже.
2: Вопрос от Анвиса. Мог ли возникнуть динозавр с разумом, сравнимым с человеческим? Если да, то на основе какого из видов может найден такой, о котором можно было бы сказать, а этот был смышленый примерно как макака? Это прямо к вашему первому выступлению у нас.
0: Ну да, да, когда настолько я был поражен, что количество нейронов у продвинутых современных динозавров, уврановых, вот, что оно сопоставимо с некоторыми приматами, ну, как раз мартышками там и прочим, что я сказал тогда, о, это столько же, сколько и у человека, меня так это впечатлило, и сразу захотелось продвинуть по разумности птиц, то есть современных динозавров практически до приматов, до продвинутых, да, до человека. Нет, то есть потолок это врановые, но... Вопрос, а могли ли возникнуть? Ну, наверное, могли, но не возникли. Ну, раз не возникли, чего об этом говорить? Возникнут ли в будущем? Нет, не возникнут, потому что уже есть человек. Если человек исчезнет, ну, может быть, возникнут, а может быть и нет. То есть пути эволюции, они такие неисповедимые, сложные. В общем, можем фантазировать только.
2: Вопрос от румяного пирожка. Для интересующихся изучение динозавров в приоритете. А что в топе для палеонтологов? Что ученые считают интересным? Вот такой вопрос. Я предвижу ваш ответ.
1: Я тоже.
0: В топе на самом деле все позвоночные. Вот если люди занимаются позвоночными. Я не буду говорить про беспозвоночных сейчас, вот специалисту. Потому что если бы сидел там палеонтомолог, который древним насекомым, и сказал, что динозавры это вообще неинтересно. Вот клопы, допустим, да? Либо сидел бы палеоботаник, говорит, вот изучать мегастробилы таких-то растений, ну это не сравнится ни с какой там тираннозавровой кожей. Да? Я все-таки позвоночник. И на самом деле, поначалу мне казалось, когда я был студентом, ну, что да, динозавры это интересно, а больше ну, вот никто не интересен. Потом, когда начинаешь изучать какую-то группу, оказывается, что это целый мир, целая вселенная. Очень интересно. И древние рыбы девонские, допустим, это какая-то фантастика, бесчелюстные древние.